0: разгружаемость их там умышленная, там путем создания каких-то удобств там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникает в другой сфере провалы полнейшие. То есть там граждане начинают заболевать, там таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит, как правило. То есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте, она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
1: знаешь, очередная глупость была, я тут недавно видел, называется она яичница, но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе, то есть известно, что яйцами запасаются впрок.
2: Как говорится, на зиму.
1: На зиму. Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут тебе на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
2: то есть удачи мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
1: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж ты на дискотеку, да с яйцами. Кого-то, ну а куда денешься? Куда денешься?
2: Работа такая.
1: Работа, нервная. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо, в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами его катить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти соты яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, то ты говоришь насчет самоката, да, или насчет тележки собачки, все, все косточки будут у нее переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подобнет, хлоп, через нее перекатился. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то, ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения. И все видят, что идет домохозяйка, катит впереди яйцо. Значит, купила. Значит, яйца там есть. И не надо спрашивать. Как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
2: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще, ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс? Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. Катишь яйцо таким образом.
1: Или, знаешь, или можно сделать...
2: что ты идешь ужинать, ты будешь...
1: Видела детскую такую игрушку «Конь на качалке».
2: Да.
1: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
2: А,
1: или хрюшку, это значит свинину брать.
2: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
1: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что, значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелей. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
2: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
0: Почему? Нравится.
1: Ну ты правда это, ты, я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
0: Авоцит. Нет, сейчас у нас конкретные проблемы есть по созданию квадратных, оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас...
2: Здесь... Скажи, а это зачем?
0: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
1: Главное, не менее увлекательно.
0: Ну, они, может быть, да, увлекательно, но они создают увлекательность, это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим, как бы, увлечение подобными идеями, оно становится, как бы, пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, бозетизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы, без руководящего звена в этом, то есть должен быть телевизоров и прочих средств информации. Поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в куче, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то, галлюцинируя, так видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие там и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть вот, например, там... с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по базитическим данным, там существовали фантомы всегда. То есть какие-то образы, которые видеть могли там отдельные люди, там, полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическое... оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли там или еще с чем-то таким. Вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то... стоит вот, может быть, пофантазировать, что там как бы в будущей эпохе там предстоит нам видеть, как бы вот в виде иллюзий. Поскольку с тарелками-то все ясно, вот как бы освоили это близлежащее пространство с этими залетами там вот куда-то. На самом деле это как бы... если представить себе, что на самом деле никаких полетов как бы в космос не существует, вот это станет как-то необычно вроде бы даже. Если, ну, если принять вообще во внимание, что Земля плоская, то, соответственно, и все остальные вопросы снимаются, как бы. Все это при развитии нынешней техники, вот именно вот такой идеологической пропаганды, вот как-то развитой, то ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда, в общем-то, базитирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там манипуляции, то, соответственно, вот сущность эта, отдельно взятая базитирующая, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанным каким-то прообразам, прототипов, и поэтому они спорят, например, там на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там из...
1: В зернах.
0: Да, зернами посыпаны, дурацкие эти. Джанк-фуд вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит базитирующего в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого базитирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какого-нибудь, это наивысшее, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там, или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот среди этих огородов там шастая, все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело... Как мы это делаем? И это, конечно, ну, качественная оценка. Здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя. То есть вот не то, что помочь. Всегда вопрос решается как? Там, с путем выходов там, или входов каких-то. Вот. Нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватается за будущее, там, прогнозирование. Вот, оценка прошлого опыта, переклад его на будущее, а настоящее, вот, например, как там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит. Вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наши поведение присыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касаются этого поля или вот этого момента животного нашего сознания, то находят это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которая за счет базитизма просто отупела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он ну, как-то не абсолютно, вот в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информированнее. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наша, которая представляет из себя просто свалку, она постепенно просто тупеет вот от вот перманентного этого индексированного блока информации. То есть на самом деле по первой фразе, по первой действию, по первому сигналу человек уже прекрасно понимает развитие ситуации. И для этого необходимо какое-то последовательное изложение ее. Вот. То есть даже в самой конкретной информации всегда существует доля как бы такой художественной иллюстрации. То есть даже существует как бы информационная такая культура, то есть подача ее, отработка какая-то. Но в любом случае человек прекрасно знает вообще, о чем пойдет речь. И очень, очень и очень редко бывает, чтобы была она там уникальная или сенсационная. То есть это, ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны, такие как землетрясение или еще что-нибудь такое. Даже последовательность событий, то есть мы там за что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить что, что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять, выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базитирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну, и помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить. Поскольку они уже получили кайф от вот уже, они балдеют. То есть, на самом деле, если создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот совершенно подобного рода, они как бы настолько стандартные, что, ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
1: То есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
0: А, да, и даже я могу сказать, что еще в этом самое смешное вот в выпивке, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать. Если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется. Тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
1: А давай попробуем отслушать таки мнение нашего геройского радиослушателя. Просто жалко уже. Это еще Кать, тоже твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
2: Нет, я, конечно же, не против. Тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
1: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По-моему, это не твой брат.
4: А вы знаете, это Гарик.
1: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
2: Нет.
1: Нет.
4: Извините меня, но я не русский, если вы...
1: Да это, вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
2: Это не недостаток.
1: Да, не, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
4: Да, конечно.
2: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
4: Насчет ПТУ, где научиться.
2: Простите.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
4: Книга и насчет ПТУ, где научиться.
1: Ага. Понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее который протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. И когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте, что дурно.
0: Ватная пенька это была.
1: А, ну какая уж... Ну, вата и пенька — это одно и то же. Ну, ей же можно... А вот она, если это стереть и смазать... Подожди, подожди. Да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
2: Да, в любом случае надо повторить.
1: В любом случае повторим. И разлей пока.
3: 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро.
5: Вот хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к... действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот. Я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм и не всякий постигнет.
1: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
5: Конечно, конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну, вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
2: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность, то есть мы выходим в ночь с субботы на воскресенье, каждую неделю.
5: Именно с субботы на воскресенье, да?
2: Да.
5: Ну, я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Ну, я что хочу сказать? Здорово, ребята, здорово.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам большое.
5: Ну, как сказать? Во всяком случае, более чем оригинально.
2: Спасибо большое.
5: Ну, спасибо.
2: Очень
1: до свидания.
2: Приятно.
5: Счастливо.
2: До свидания.
1: Я думаю, что нам просто необходимо, вот поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
2: Андрей, вот пока ты...
1: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
2: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
0: Ну, интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь. Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологии заниматься, футуризм, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
1: Я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас, да, и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
3: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло.
1: Да-да-да.
6: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Очень хорошая передача.
1: Мы знаем, спасибо.
6: Да. Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы, все. Ну, нет таких передач больше.
7: А что у вас за работа, если?
6: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине, вот, телевизор как-то смотреть некогда.
7: А вы в машине нас слушаете?
6: Ну, в том числе.
1: А вот сейчас, сейчас вы...
6: Нет, я сейчас дома, я уже дома.
7: Ага.
6: Вот.
7: Ну, спасибо большое за комплимент.
6: Да, позвольте некоторое пожелание от квадрачивания яиц прийти к убичиванию.
7: А, это хорошо.
6: Вот.
7: Там на самом деле несколько существует геометрических этих вот фигур, так что.
6: Ну, а убичивание это последнее в нашем измерении. В нашем измерении. Но если еще прибавить измерение пространства-время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменению во времени.
7: Да, из сфероидности в окубичивание обратно. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
1: Ну, может, возникнет да, совершенно какая-то можно... гипертрофация всего этого дела, если в какую-то еще... форму непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
6: Да, если обратиться к геологам, вот они большие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
1: Да, да.
6: Вот. Чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
1: Спасибо, спасибо.
6: Да.
1: До свидания,
2: спасибо
1: успешной
2: вам большое,
1: работы.
2: Очень приятно.
1: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка. Хотя, с другой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим. И виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят так убичить, другие осферить. А те, которые хотят так убичить, просто они понимают, что осферить это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осверить, они говорят, что окубичить это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осверичить это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто осверичивает. И вот так они никак не могут найти общего языка.
2: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
1: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот. И сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лед треси молчит, и никуда от этого не деться.
2: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
1: послушать еще.
2: Поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой, просто вот с датой, Секстон Фост. Вот
1: да.
2: Что ты хотел сказать?
1: Нет, я хотел присоединиться, просто несколько эмоционально.
2: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
1: Да, да, конечно, это очень, помнится, да.
2: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
3: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте, Александр.
1: Доброй ночи.
8: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор. А там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
1: Так, так, так.
8: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что эхо Москвы все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранцы. Но думаю, вечер Игоря Крутого прямо как-то попал совсем не в то время его показывают. Потому что куда уж против вас-то. Так что, вот, собственно, и все.
1: Спасибо.
8: А вообще здорово. Я вас стараюсь слушать, когда могу. Я встаю рано на работу в субботу, на воскресенье. Ну и слушаю вас.
1: Спасибо.
8: Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Спасибо большое.
1: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутого вечера, потому что был еще вот вечер.
7: То есть они подключенные, как ты говоришь.
1: Да,
7: да. Натренированные. Да. И еще вот другая категория есть.
1: Кстати, я предлагаю вот сделать... Вот
7: подключка очень такой типичный термин. Подпитка, подключка.
1: Новое, ты знаешь, новая вот есть идея с подключкой.
7: Да.
1: То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все, там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу, мясного до сих пор машина гудит. Кстати, пора вынимать. Уже хватит, все, уже сейчас придет руководство, это в пакетике уже упаковывать. Как раз час остался, позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги, мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке. И когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу. Мы набираем этот номер со своего телефона и соединяем их. Что мы сидим в конце концов? И
7: слушай, вот ты говоришь, все деньги.
1: Хорошие вещь, деньги.
7: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблема, у нас же творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
1: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминул, пока мы с Катей тут разговаривали?
7: У нас в качестве статьи расходов входит употребление, вот как...
1: А вот телефон будет статья дохода.
7: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
1: Ухает?
7: Все упаковает надо.
1: То есть ты думаешь, что вот не стоит, что не
7: люди,
1: стоит эту телефонизацию?
7: Люди, бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать все это, делать брикетики ровные, оквадрачивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
1: Но они же за это имеют вот этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта. Они имеют, им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Ты скажи,
7: на самом деле это все погружается в дальнейшем в жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
1: Короче, если все тобой вышесказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
7: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же их всех знаем уже.
1: Да.
7: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
1: А давайте,
2: кстати,
1: вот еще звонит телефон.
2: Мерзнут, да.
1: А сейчас там надо...
7: Да там у них сейчас горячо, по-моему.
1: Сейчас выйдут,
7: там
1: надышат.
7: Пришло еще. Они
1: еще пришло?
7: До утра будут.
2: Ой, как мне нравится, когда мужчины
1: столько
2: говорят о деле.
1: Но...
7: Да, понимаешь, уже сошло, да, все как бы.
9: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу передачу.
1: Да, это очень приятно.
10: И муж мой тоже слушает.
1: Очень тоже приятно.
2: Очень приятно.
10: А вы знаете, голос — это моя беда. Все меня принимают за мужчину, хотя я женщина.
1: Вы знаете, дело в том, что это, так скажем, проблема такая очень, очень серьезная. Да, спасибо вам за звонок. Мы сейчас это, конечно, обсудим. У нас есть пара методов. Вам нужно сходить к доктору, который называется пупочник. Вся проблема здесь только в пуповине, только в пуповине. Скажем, если вам нужно посмотреть на пупочную область вашу, если у вас пупок вдавлен, то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. Стоит насторожиться. И в любом случае, то есть если он вдавлен...
2: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
1: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... Да вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
2: Быстренько, да.
11: 203-19-22.
1: Доброе утро, вы в прямом эфире.
12: Эхо Москвы?
1: Да, здравствуйте.
12: Здрасте.
1: Здрасте.
12: Как жизнь?
1: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
12: Я вообще-то хотел бы спросить, как, кузнечки шизеют или нет пока?
1: Да, да, да, конечно.
2: Простите, а вы о чем?
12: Я о кузнечках.
1: Это наш разговор, Катя.
2: А.
1: Все нормально, как мы и договаривались.
12: Да?
1: Все отлично, конечно.
12: Все спасибо большое. Спасибо за программу.
1: Спасибо, до свидания. Просто это мой дядя.
2: А, все, да, все, то тогда есть, нет, там, извини,
1: там,
2: Саша.
1: Там все нормально.
13: На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыль. Я приветствую вас в нашей уютной студии. Пусть вас не смущает, вот это некоторые предметы, стены развешаны тут по стенкам. Дело в том, что сегодня пришлось, чтобы как-то выжить, сдать это помещение в аренду одной киносъемочной группе, и временно тут было она оформлена под интерьер пыточной камеры. Вот, то есть это кровь не настоящая, ступня вот эта, что болтается, тоже искусственная. Потрогайте, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
0: Ну что же, уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет исполнитель классических произведений. Я подобрал специально музыкантов, которые за окном пиликают первую симфонию Малера. Вот, сейчас очень много безработных музыкантов, мы их подкармливаем тут, и они вот, ну, выполняют кое-какие просьбы.
2: Вопрос, но да, зачем вы их подкармливаете здесь, вот тут, прямо под окном?
0: Да, вы знаете, дело в том, что у нас хорошая традиция. Вот еще спрашивали меня, куда я отлучаюсь в момент когда происходит музыкальный. Я хожу готовить для утренней смены. Утренняя смена готовит для дневной, дневная для вечерней и так далее. Вот, поэтому съедаем не все, поскольку, сами знаете, нервы.
2: Плюс все, вы не доедаете, соответственно, да, отправляете.
0: Кстати, вы же знаете, что, в принципе, вообще высота, вот, на которой находится тушка данного конкретного субъекта, очень влияет на аппетит последний. Вот мы проводили исследование и пришли к выводу, что чем выше тушка, тем меньше аппетит. Чем ниже тушка, тем аппетит больше. Это заметно, например, по разницам. Мы брали летчиков и шахтеров. Вот, а вот шахтеры съедают больше, а летчики вообще ни-ни. Также тем же объясняется, кстати, порционность. Вот в поездах дальнего следования здоровая миска похлёбки, как правило, дается клиенту, а в самолете вообще похлебки не дает. Это тоже неспроста.
2: Вообще логика такая.
1: А у космонавтов разные тюбики вообще.
0: Вообще, видите. Так что я думаю, что те, кто летает выше в космос, вообще туда, уже совсем высоко, просто вводят внутривенно или внутриклизменно. Ну так, Рустам,
2: вот последнее, пожалуй, интереснее.
0: С другой стороны, тогда мы должны избежать такого явления, как невесомость, поскольку рискуем произвести какие-то, в общем, выплески обратные, и пища будет просто, ну, потеряна, негуманно.
2: Действительно, зачем же?
0: Поскольку вы
2: были в космосе, это
0: вы же знаете, что вообще сейчас на планете грядет мощнейший, скажем так, питьевой, едовой, воздушный кризис. То есть уже вот не пройдет 2 лет, мне и сон сегодня снился вещи, что вот и есть будет нечего. Люди будут ходить, смотреть друг на друга голодными глазами. Вот. Но хорошее воспитание все-таки, гуманное, все же воспитывались в духе гуманизма, ну, в основном.
2: Интересно, что, в общем-то, воспитываться-то они воспитывались, но не все воспитались, поэтому голодными глазами, если они будут смотреть друг на друга, то последствия могут быть различными.
0: Вот последствия как раз, они будут не различными, а самыми, скажем так, наоборот, предсказуемыми.
2: Да?
0: Это случится в один момент, то есть они бросятся друг на друга, разорвут на куски, причем будет цепная реакция.
2: Ну, из серии... В общем, все умерли.
0: Да, где-то из этой серии. Так почему же мы, уважаемый Рустам Каримович, начали слушать с диска танцевальной композиции? Вот какое она имеет отношение, сия прозвучавшая пьеса, к нашей сегодняшней гости? Вы как искусствовед. Я вижу, кстати, вам челюсть ставили новую.
1: Спасибо, Александр.
0: Я вам говорю, будьте вечером аккуратнее. Вы ходите по таким переулкам. Я понимаю, что это тяга к романтике, но хулиганы повсюду. Хорошо, что в этот раз только челюсть. Да, ну ничего.
1: Ну, во-первых, Александр, спасибо вам большое за то, что вы вновь со мной встретились, потому что последний раз, когда я писал вот предисловие к вашему

0: на то.
1: Нет, вот на это вот не давите, поскольку этот предмет, он относится, в общем, это главного редактора, и он сейчас активно этим занимается, вы можете испортить.
0: Хорошо, не буду, я имел в виду классичное творчество Маргариты Мороны, вот. И вы знаете, что меня еще беспокоит? Вот хорошо играют Малера, хорошо, но... Надо иногда проверять, не ставят ли они фанеру вместо себя, иначе деньги получатся дармовые.
1: Мы потом смотрим на их руки, а сколько играть им предстоит долгое время. Если мозоль скочит, значит, мы подкармливаем. Если мозоли нет, то вообще, как правило, у скрипачей мозоль скакивает на вот, месте, где базедовая. Значит, односторонняя базедовая возникает у других, там, знаешь, на кого, на губных, у кого там где-то. Но да что мы все об этом? Давайте все-таки...
0: Какой
1: да.
0: красивый вокал у Маргариты. Вот даже вот эта песня, которая только что звучала, музыка нас связала, ведь певица поет, особо не напрягаясь, она, можно сказать, просто шепчет, а какой сильный голос. Таким певицам, как...
2: Я бы попросила про шепот.
0: Ну, не шепот, конечно, то есть это голос, голос. Я же, как искусствовед, я знаю, что такое голос, Маргарита. У вас голос есть, и многие вам завидуют.
2: Благодарю.
0: Многие вам завидуют. Я надеюсь, что все-таки мы еще обратимся к вашему классичному творчеству, и Александр нам продемонстрирует на вот этом аппаратике.
1: Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, что в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
2: И, честно говоря, для меня это новость.
1: А, вы не знаете, но первое место взял... румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
2: он же певец, он же Шептун.
1: Он Шептун, да. Романеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее. Исполнение песен шепотом, ну, в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанр. Но вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм и специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная. Просто именно это было частью искусства. Также шептуны. Вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер, толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
2: Смотря о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
0: Гадит за рулем все время.
2: Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
0: Каримович.
2: Каримович.
1: Да. Так вот, да. Что касаемо звукоизвлечений. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
2: Как правило, стою.
1: Да, и мощно-мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют.
2: Абсолютно.
1: То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и т.п. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли то музыка, что издает человеческий организм? Вот именно от этого утверждения и начали отталкиваться те, кто устроил альтернативный конкурс в Гааге, вот, исполнение арии шепотом. То есть они сказали, что шепот — это тоже человеческий, в общем-то, звук, и почему бы нам это не сделать. Я думаю, мое мнение такое субъективное, конечно, что это может привести к безобразным последствиям, поскольку, например, в дальнейшем могут устраиваться конкурсы там пощелков, производимых в момент острига ногтей, и вообще мы можем докатиться черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией, потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
2: Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать. Да.
1: А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж».
2: Да.
1: В которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос. По крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
0: Это второй альбом, Александр.
1: Да. Но я по названию понял, что «Снова вместе».

0: если вас...
1: То есть это уже первый... Мы уже как-то были вместе, да.
2: Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Дэнс Ремикс», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом «Мираж Дэнс Ремикс» и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которого мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы «Мираж», который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела 3 песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет. Да, психоделическая такая композиция. Потом «Видео-видео» вы спели и «Это ночь». «Это ночь». Это ночь, да, вы.
1: Да.
2: А все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита... ну, если вас интересует, Рита может рассказать. Или вы какой-то другой вопрос.
0: Я хотел прежде...
2: Да, Наталья, почему именно 3 только песни спеты?
0: Нет, нет, совершенно не. Поэтому я, собственно, хотел о другом немножко спросить. Как вам кажется, Маргарита, в чем феномен от следующего явления? В свою бытность, ну, практически одновременно с группой «Мираж» существовала группа «Ласковый май», как вы знаете.
1: Да, знаю.
0: Все практически солисты группы «Ласковый май», они, ну, как-то остались в тени, их практически никто не помнит. Там, ну, остался кто из них? Игорь Газманин, вот Андрей Шатунин, он что-то пытался петь и так и исчез. А вот что касается группы «Мираж», то практически все ее солистки, скажем так, они сейчас достаточно известны. Это и Маруся Разина, это и же с ними, и, по-моему, Сибирка Белокурая, вот Анна Распутина.
2: Распушина? Да. Нет, нет.
0: Вероника Хлебникова, все вот они, то есть они прям по всему...
1: Все не оттуда.
0: Ну, все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически вот этими дамами. Как вы считаете, вот сие обстоятельство вызвано либо каким-то феноменом продюсерским тех времен или этих времен, или, может быть, все-таки вот такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях вот раннего «Миража», благодаря в основном вам. Ну, поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там, ну, все это выравнивалось, да.
1: Да, да, ну что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
0: Да.
1: А теперь вы только что назвали экс-солисток группы «Мираж». Это Разина, Гулькина. Тоже так, намекните, где они сейчас? Что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
0: Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
1: А, вот. Ну ходить-то потом... они все ходят. Нет, где-то, затем, я в общем затем, в этом не сомневаюсь.
0: Затем, затем мы
1: дай бог им здоровья. Но дело в том, что я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать себе дорогу именно талантом.
0: Ну, мне кажется, достаточно оптимистической, но ничем не оправданная политика вот у вас сейчас.
1: У меня сейчас? Идея. Ну, я не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вот вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересные и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами, но на мой взгляд...
0: Все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно... действительно, реально мы видим, клипирование периодически происходит. То есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо. То есть, а что касается солистов «Ласкового мая», то они-то пропали совсем. То есть если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию вот жизненной такой долготы жизни.
1: Это да, индивидуальная теория.
0: Да, твоя. Да, но тем не менее, в зависимости от таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового мая».
1: Ну, пожалуй, да, да.
0: А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних, ну, именно половые различия. Ну, вопрос, который постоянно меня мучит ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно реща рукой, 2 из них обычно падают, один стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, 3-й беру, нормально половину выпиваю, 3-й окатываю голову, и вроде мне хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот да. Обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень, очень задумывался, прочесал себе голову. Вот, до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках.
1: Да.
0: Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
1: Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что это, у нас тут только словарь.
0: Не нужно копать филологические какие-то источники, а чисто ваша интуитивная. Да.
1: Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим вопросом.
0: Вот у вас такая возможность есть.
1: Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
0: То есть опять придется нам, значит...
1: То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем... как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, вот так вот сразу мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций, я не могу себе представить, вот почему именно так, а не иначе.
2: Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач.
0: Угу.
2: Но быть на уровне. А женщина-певица, ей же надо петь по-своему, по-женски.
1: Да, как мужчина? Нет. Может быть, в этом и есть логика.
2: Некоторые певцы, скажем так, с женской психической организацией, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые... женщина.
1: Тем не менее, его называют певец, а не певица.
0: А, но, однако, будучи в момент прихода нас их сюда, вот, он постоянно называл себя женским лицом. То есть
1: поверьте,
0: я пошла, я вышла.
1: Это просто...
0: желание и потери.
2: Он, да, он говорил, абсолютно. Как я вчера была в Большом театре.
1: Да, да, да, это вот нормальное явление.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот на мой вопрос безобидный, касающийся вообще вида на Большой театр со стороны сцены, Эрик Курмангалиев дала исчерпывающий, мощный ответ. Вот.
1: Я слышала этот ответ.
0: Наверняка слышали. Кстати, многие наши радиослушатели не верят своим ушам, глазам, там, другим органам, но реально это действительно был Эрик Курмангалиев.
1: Как... Это, опять-таки, тоже нормальное для него состояние.
0: Да, вот, а вот если вы как бы так же собираетесь сейчас ответить, то лучше не надо.
1: Нет,
0: тогда не могли бы вы описать вот это чувство?
1: У меня свой взгляд.
0: Мы интересно.
1: А дело в том, что вот я, честно говоря, не помню, чтобы Эрик Курмангалиев был на сцене Большого.
0: Я тоже.
1: Может быть, он там, так сказать, как-то прогуливался. Это вполне возможно за кулисами. Ну, там
2: кто-то
1: как-то
2: пустил
1: антракта.
2: Из друзей. Не надо.
1: Может быть, да, что сказать, он был
0: в гостях.
1: То есть
0: разве он не исполнял ничего?
1: Нет. Он ничего не пел. На сцене Большого он не пел ничего.
0: А утверждение тогда такое смелое, основано, может быть...
1: Может быть, он был там в антракте или просто, так сказать, его предположения такие смелые. Вот. Но дело в том, что... Так, а вопрос о том, да, как вот, выглядит...
0: Да, ну вот представьте себя, вот, например, маленькой девочкой. Вам все время говорили, пойдем под коня. Ну, под коня, это в смысле под коня, который стоит, значит, несколько, значит, мама конь, сын как конь и значит,
1: нет,
0: это
1: папа. Нет, те, что на крыше большого.
0: Да, вот кони. Ну, так это обычно, типа, пойдем, потому что детей вообще за губу не затащишь в это вот в большой театр. Я говорю, без обид, я наблюдал сцену, слышу, скребот стоит жуткий такой, знаете, кого-то вот прям вот так, я думаю, да что такое, значит, выглядываю, а у меня все так затонировано, что ничего не видно, надо открыть и выглянуть. Смотрю, а со всех сторон, значит, матери и няни тащат своих детей на какой-то детский спектакль в Большом театре за губы, а дети упираются сандалиями, от этого стоит мощный вот такой треск. При этом дети, значит, даже хныкать не могут, поскольку очень мощный схват за губу. Вот. Но тем не менее, вот вы свежим взглядом, вот вы стоите на сцене Большого театра, в зале сидит, как говорится, ненажерные до культуры лица слушателей, да? Вот. Да. Как вы чувствуете себя, ваше состояние и... Тут даже я не имею в виду там творческое состояние и так далее, а оценка архитектурных достоинств всего помещения, с позволения сказать, со стороны сцены, потому что я сколько ни пытался пробраться, меня выдворяли, один раз ударили огнетушителем. Вы видите эту вмятину? Вот,
1: вижу, вот, да, вот, но вот, это, этого быть не может. Чтобы в театре у нас очень интеллигентные даже рабочие сцены.
0: Там был пожарник.
1: Очень интеллигентные люди. И пожарники тоже. Пожарники, причем, как правило, женщины у нас.
0: Вот я... Вот, вот.
1: Нет, нет, нет, нет, не поверь ни за что.
0: Но я же бился как удав. Там в это время шел Борис Годунов.
1: Вам показалось.
0: Совершенно четко. Я говорю...
1: Вам показалось, что вас кто-то оглаушил.
0: Я говорю, дай сюда шапку.
1: Видимо, музыка была настолько хороша, что вам показалось, что это огнетушитель сзади.
0: Но тем не менее, все-таки. Как вот архитектурный изыск?
1: Архитектурный? Ну, роскошное дело в том, что, понятное дело, что большой театр, он и в Африке большой. Поэтому ну, тут как бы претензия. Что большой театр считается лучшим театром мира. То есть, если, так сказать, брать Ла Скала, Метрополитен, Ковент Гарден, то все певцы, все те, кто, так сказать, имел возможность сравнить все эти сцены, просто хором говорили всегда, что большой – это большой. Что лучше большого, лучше акустики, лучше по архитектуре. По акустике театров нет. Это действительно так. Что касается вот этих ненасытных зрителей в зале, то мы их, как правило, не видим, потому что у нас софиты в глазах, а зал-то темный перед нами. Поэтому взглядов никаких, кроме вот ложи директорские по бокам, там еще что-то такое просвечивается. Естественно, там все это начальство, руководство. Их лица и выражение, мимику мы видим, вплоть до мимики лица. Вот, все остальное нет. А зал, архитектура, акустика роскошная, потому что... Причем самое интересное то, что вот театр называется большим, он на самом деле большой со стороны зала, когда смотришь на сцену. Но когда выходишь на саму сцену и смотришь со сцены на зал, то к своему, я не знаю, ужасу, удивлению, не знаю, тут охватывает куча эмоций по той простой причине, что зал кажется удивительно маленьким. То есть это вообще уникальное состояние. То есть он весь как-то приближается. Я не знаю, этот архитектор Бове был, по-моему, гениальным человеком, потому что нет вот этого ужаса перед большой сценой. Нет
0: создается
1: ощущения...
0: атмосфера камерности.
1: Абсолютно, есть, абсолютно.
0: А зрителям вроде бы как наоборот. Они, в общем, чувствуют себя...
1: Да.
0: Но знаете, вот Эдуард Корень недавно посещал Большой театр, причем тоже на какой-то дневной детский спектакль. Кстати, сейчас же вводится тестирование. Вы знаете, что билеты будут продавать в Большой театр вообще на какие-то великие мероприятия только тем людям, которые дадут специальный тест. У них будет такая грин-карта культурная. Вот. Если он по тесту еще не прошел, вот только на дневные или детские. Если прошел, там, то с грин-картой проходит вечером. Ну, вот мы так решили в Думе сейчас во втором чтении, будет... уже. Вот. Так Эдуарда Корень, Эдуарда Корня, значит, на детское пустили. Он очень жаловался, говорит, был и в этом, и в Париже я там, и в Венской опере, говорит, захаживал. Правда, я у него говорю, а в какой это был Венской опере, вот в каком театре? Он говорит, а он так называется, Венская опера. Ну, Корень, что с него взять? Корень, он и в Африке Корень. Так вот он жаловался, что тесновато, говорит, как раз в Большом театре, в смысле там, где буфет, вот эти узенькие проходики и так далее. То есть, в принципе, вы, как исполнитель классических произведений, наверняка должны знать определенную историю. В те времена, когда Николай II, Петр I и же с ними, со своими барышнями подъезжали на конях, значит, дабы послушать представление какое-то, существовал ли буфет в то время там, или это уже порождение постсоветских времен, поскольку архитектор должен был предусмотреть мощнейший банкетный зал с выпивкой, с пивом бочковым, с креветками, наконец. Они же любили пиры, Николай и Петр Братова.
1: Я упустил вот этот вот момент. Но вот в данный момент я знаю, что если сейчас просто в основном ходят очень многие, в Москве, во всяком случае, люди, которым, так сказать, престижно просто быть, побывать в Большом театре, очень мало людей таких, действительно, которые любят по-настоящему оперное искусство и классическую музыку. А идут именно, так сказать, люди с телефонами. Мы постоянно слышим там какие-то мобильные, там все эти звонки. Постоянно по залу идут какие-то перезвоны.
0: Они звонят друг другу. Мы
1: да, они просто перезваниваются. Он говорит, ну сейчас, подожди, тут первый акт закончится. То есть там просто как бы говор такой идет по залу.
0: И выйдем перетрём.
1: И там, так сказать, да, вот в таком ключе. Вот, то, естественно, эти люди, может быть, не дождавшись конца акта, антракта, на них выходят в буфет и заполняют там, так сказать, пространство. И, как правило, вообще в театрах в буфете почему-то. Вот, видимо, это опять-таки с советских времен осталось, когда, так сказать, дома кушать, мягко выражать, было нечего. И все ходили поесть красной рыбки, там, пирожных каких-то особо вкусных и так далее. Бутербродиков с колбаской. Вот, ходили как-то вот в театр, потому что знаешь, что там четко совершенно, в общем, их покормят. И что-то там с собой домой прихватывали.
0: Шампанское нальют.
1: Шампанское нальют, да. То, в общем, сейчас как бы эта привычка осталась у людей. И они, в общем, валом валят, что называется, в буфет, и там наворачивают. В общем, так сказать, что называется. Поэтому, может быть, там действительно столпотворение. И вот ваш Корень, или как его?
0: Эдуард. Эдик Корень.
1: Эдуард, да.
0: Вот он
1: просто пожаловался,
0: Эдик,
1: просто Эдик,
0: Эдик,
1: да? Он пожаловался на то, что там якобы узкий... На самом деле там достаточно просторно, но, видимо, из-за избыточного количества народу...
0: Давка просто.
1: Просто давка. Да.
0: А все-таки вот если в историю сделать исторический, так сказать, такой экскурс, вот до революции это был там буфет или
1: вы знаете,
0: нет?
1: Вот каюсь. Вот я не могу сказать. Да, мне почему-то кажется, что нет. Почему-то у меня такое вот подозрение.
0: Вот у меня тоже ощущение такое, что нет. То есть они либо все с собой привозили, либо терпели просто. Кстати, вот как вы считаете, с точки зрения психологии, я просто вижу, вот, что вы еще и психолог хороший. Вот наверняка вы по роду своей работы, по роду службы, да, по роду профессиональной, опять же, деятельности каким-то образом перемещались в разные концы мира, света и нашей необъятной, да? На электричках в том числе приходилось наверняка, на поездах.
1: Разумеется, по-всякому. Да.
0: Причем наверняка условия не всегда были хорошие. Ну, то есть, гужевым вы имеете в виду верхом на дядьке.
1: Да, совершенно верно.
0: Ну, это дорого, действительно. Сейчас многие мечтают на гужевом съездить.
1: Нынче,
0: но Сергей Владимирович сейчас дорого берет. Вы знаете, сейчас он возит только политических деятелей.
1: Вот так вот,
0: но
1: да?
0: Зато удовольствие какое, считай, рикша живой, да под седлом. Вот. Но так что касается поездов дальнего следования, обратили ли вы внимание, что каждый раз присутствует там персонаж, причем это я говорю персонаж, чтобы пожалеть слово процента, потому что, как правило, в процентном сочетании этих персонажей там процентов 40, которые сразу, как только загружаются в вагон, достают это самое...
1: вареные яйца.
0: Да, и начинают их поедать. Причем домашние котлеты с чесноком, сразу запах это мощно распространяется. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, можно ли сих людей причислить к той группе, которая в театре тоже вот ломится в буфет? Буфет в первую очередь. И в антракте бежит в буфет. Или все-таки тут немножко...
1: А тут опять-таки, это, видимо, опять-таки связано с какой-то привычкой. Я не знаю, почему-то считаешь, что раз ты сел в поезд, значит, обязательно надо что-то навернуть. Вот достать там какие-то котлеты там и так далее. Почему-то у всех сразу какое-то необузданное чувство голода проявляется. И потом, опять-таки, смотря какой это поезд. Если он, скажем, совсем ночной, глубоко ночной, то люди уже тут же закладываются по полкам там. Входит в вагон.
0: Ну, в общем, да.
1: А
0: да.
1: Если это там поезд 6-часовой, 7-часовой, там у людей, так сказать, законный ужин имеет право. Почему нет?
0: А скажите, третья тогда еще, третья группа людей, которых бы хотелось психологически всячески разобрать. Это те, кто любит смотреть телевидение, причем, как правило, им все равно, что смотреть, лишь бы это было цветное или черно-белое. Вот. И поедать пищу при этом. Причем поедание пищи, значит, следующим образом. То есть эта группа лиц разделяется на две категории. Первая – те, кто поедает рассыпчатые, хрустящие мелкие предметы, ну, как-то кукурузные хлопья, семечки всякие, да, вот всякие там, да, ковыряют там в зубах всякими предметами. А вторая часть – это те, кто по-крупному работает. Ставится банка с кетчупом, мощный батон вареной колбасы, который туда кунается, от него происходит откус. Вот, в принципе, мы же тут как рассматриваем поезд, это своего рода тоже. Человек смотрит за окно, как-то общается, есть возможность пообщаться там с какими-то людьми, да, которые тебе ничем уже не обязаны вроде
1: мне
0: бы.
1: Мне вот
0: да?
1: тут любопытно насчет кетчупа там с откусом. Мне сразу представляется такие голые стены, стол, накрытый газетой, и такой вот колбаса позереть стала, значит, тут же кетчуп, и такой одинокий холостяк в плаще на голое тело.
0: На голое тело? Это, по-моему, не холостяк. И... это есть такое. Это мы, по-моему, когда с вами, Рустам Каримович, работали, да, в 24-м отделении, мы таких ловили в Измайловском парке. Они пугали женщин. Я помню, как вы на них тренировались. Много вы там поломали им косточек.
1: Рустам Каримович, а вы говорили, что вы искусствовед.
0: Ну, только в молодости все в органах служили.
1: Так, другое дело. Будем знать.
0: Ну, вот, кстати, начинают приходить и вопросы на наш пейджер. Сколько внуков у вашей гости и какой размер обуви она носит? Интеллигент, подпись.
1: Неужели я так старо выгляжу? Во всяком случае, по голосу. Может быть, вы меня с Рустам Каримовичем путаете?
0: Вполне возможно.
1: Челюсти у меня пока свои.
2: Внуков пока нет, у меня старший пошел в 10 класс.
0: А судя по обуви, вот я так и вижу, что вот человек, да, большие деньги имеет. Я про Рустама Каримовича
1: перстни. Сколько у вас, вы весь в золоте сидите, у вас цепи золотые.
0: А ходят в кирзачах все в тех же, которых 5 лет назад носили.
1: 47-й размер. Кстати, где вы покупаете свои?
0: По-моему, уже их нигде не продают даже.
1: По-моему, тоже.
2: Не присылает. Ну, золото, как приходишь в издательство со своей статьей, там же сидят женщины, которые сами все в золоте, они
1: жалеют
2: сразу.
1: Просто,
2: ой,
1: да?
2: Чуть-чуть, ой, проба какая, где покупали это? Да, они же все любят золото. Вы думаете, я что? Я терплю это все. Золото же, оно не полезно для человеческого организма.
1: Нет, да?
2: Серебро полезно, мне говорит, да. А золото нет. И вот они все эти золото там, они сидят. Ой, где купили? Ну, я это как бы рассказываю, а статья уже в процессе появилась.
0: Вот так.
2: Ну, приходится, конечно, быстро снимать это все.
0: Вы знаете, вот еще вопрос, ну, ко мне. Он, Александр, если у вас такая хорошая фигура, почему вы завтра не идете на нудистский пляж, спрашивает Михаил. Ну, дело в том, что на нудистские пляжи я хожу регулярно. Вот. Но появляясь когда там, то я сразу, в общем-то, затмеваю всех. То есть, ну, смысл в том, что все там такие щупленькие, худенькие, что стоит мне развлечься мощно, как очень большая часть отдыхающих становится попросту придавленной. Вот. А те, кто выплыть пытается, то есть утыкаются в мои пятки и в другие конечности, которые немерено разбросаны по берегу. А вообще вот интересно, вот мне ваше отношение, Маргарита, к нудистским пляжам. Приходилось ли вам вообще в таком обществе загорать?
1: Ну, пока не рисковала. Просто боюсь, что тоже вот аналогично с вами тоже. Может быть, как-то я не совсем аккуратно могу разметнуться.
0: Вот я тоже берегу
1: здоровье. Просто попорчу кому-то, да, и просто и нервы, и здоровье. Поэтому я как бы свое попорчу. Поэтому я пока приберегаю это на такой, на самый такой случай особенный.
2: Мне, например. Ага. Я смотрю, вы оба такие мощноштанговые. Мне, когда вот писал я рецензию на ваш альбом, прислал один юноша письмо, говорит, какой интересный лексический, как же он написал, наворот. Мощноштанговый. Я говорю, да у него диагноз такой, вот он его и знает, почему. Это же про себя песню-то написал.
0: Да, ну что же, мы все обо мне-то там.
1: Ну, действительно.
0: Скажите, пожалуйста, Маргарита, сейчас в последнее время идет вообще в искусстве целое огромное количество, в общем-то, самых разнообразных тенденций. Вот, то есть театр собак, там, да, театр мимики и жеста. Вот, театр пресмыкающихся и насекомых. Вот Рустам Каримович знает, открылся в подвале, где главные роли исполняют пресмыкающиеся и насекомые. Вот. Также и в обычном искусстве, то есть, скажем, в большой театр могут каким-то образом, ну, произойти проникновение вот этих новых веяний. Вот каким образом вообще вы, артисты Большого театра, даете согласие или вы готовы к любому, в общем-то, действию, если, например, вдруг к вам придет какой-то режиссер модный, руководство театра даст за согласие, все поднимут вверх руки, и, например, будет поставлена опера по мотивам Венечки Ерофеева, вот «Москва петушки», где нужно будет, в общем-то, ну, скажем, вот вам...
1: Эдика Лимонова, да?
0: Да, или да, Венечка. Где, в общем-то, в голом виде нужно будет выступать, петь, все так же грамотно будут сделаны аранжировки, расписаны партии все, вот, по ушам дало... Пришел новенький у них. Киньте ему, пожалуйста, кусочек шашлычка, Рустам Каримович, чтобы он... Ага, вот так.
1: Или да. Шоколадки.
0: Так вот, что вы... Каким образом вы вообще отреагируете? Насколько это возможно?
1: Вы знаете, ну, на Западе существуют такие тенденции. В общем, так сказать, там и голышом, и как угодно прыгают.
0: А поют при этом как?
1: И вскачь, и при этом как-то еще и поют. Как-то. Но я очень надеюсь, что до Большого театра эти тенденции не дойдут, и в Большом все-таки будет как бы царить такая сугубо классическая атмосфера, которая соответствует всем старинным традициям, и мы будем нести высоко наше знамя, потому что, опять-таки, Большой – это Большой. Хотя, мы артисты, мы птицы подневольные, мы ведь, так сказать, да, от, как там, тюрьмы и сумы, да. Поэтому, кто знает, да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть. Но я надеюсь, что...
0: А скажите, а
1: что
0: вот
1: мы будем жить?
0: Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых, мужей бывало, различных, скажем так, каких-то специалистов в разных областях, да? Вот, литераторов очень много было, политики даже приходили. И все они о своих коллегах отзывались очень, так скажем, ну, не то, что нехорошо, а с каким-то таким едким юмором, что ли, как-то даже с каким-то пренебрежением, да? Вот, особенно философы очень любят своих же вот, скажем так, коллег каким-то образом зацепить. Я всегда, в пример, привожу артистов. Ну, артистов жанра, там, молодежной музыки, скажем, да? Вот, где, например, постоянно делают какие-то совместные проекты, кто-то кого-то просит, сыграй мне там на гитаре или подсвести там в дуду какой-нибудь. И все с радостью соглашаются. Каковы отношения у вас, например, с артистами там театра оперетты или с малым театром? Потому что я слышал о каких-то столкновениях, что артисты малого театра поджидали артистов большого и устраивали чуть ли не побоище, а потом наоборот, стенка на стенку. Вот насколько это слухи или это правда? Как вообще? Вот, ведь любой из оперетты хочет в малое, а из малого в большое. Ну, а там вы.
1: На то, что все да. Эти... А там я, да.
0: Да.
1: А там вы. На входе стою с палкой с большой. И говорю, куда пошел?
0: А, вот так вот откуда вмятина у меня.
1: Да, совершенно верно, это была я.
2: Тоже вы сознались там,
1: в форме пожарника. Каюсь, Саша, это была я, да, в форме пожарника с противогазом на лице. Поэтому, естественно, меня не узнал.
0: Ну, так все-таки, вот что касается отношений.
1: Отношений, нет, ну, говорят, что маленький театр, маленькие интриги, большой театр, большие интриги. Естественно, любой театр, это, так сказать, это театр. Что там говорить? Вот. Но отношения между театром малый, оперетта и так далее. Дело в том, что малый — это театр вообще драматический. Он как бы от музыки, в общем, далек. Несмотря на то, что мы все, в общем, на одной площади практически находимся. Вот. И тем не менее...
0: Ну, Рустам Каримович, осторожно, челюсть.
1: Действительно, не извините.
0: Раскололась? Нет? Нет, нормально. Спасибо.
1: Да. Микрофон заехал. Так вот, на чем я остановилась. А да, артисты из театра оперетты. Вот, ну, например, есть такой артист в театре оперетты, как Юрий Петрович Веденеев. Вы, наверное, слышали про такого?
0: Конечно.
1: Он с некоторых пор он поет у нас в Большом театре и поет с колоссальным совершенно успехом. Вот, и, так сказать, просто практически сейчас у нас один из ведущих баритонов в театре. Мы его очень любим, очень уважаем. Потому что это артист, который... Ну, вообще, оперетта — это жанр очень такой... Более, скажем, разносторонний, нежели такая чисто классическая музыка, да? Чисто оперный жанр. Потому что там и говорят, и танцуют, и поют. И, так сказать, при этом, при всем надо как-то и хорошо танцевать, и хорошо говорить поставленным голосом, и при этом хорошо петь. Вот. И до определенного возраста сохраняются не все. Вот. Но что касается Юрия Петровича Веденеева, то этот человек вообще уникальная личность, потому что при всей сложности этого жанра он сохранил совершенно уникальные вокальные данные и поет просто как бог, я не побоюсь сказать. Именно вот так.
0: Тем не менее, театр оперетты лишился в данном случае.
1: Он не лишился, нет.
0: То есть он и там, и сям.
1: Он и там, и сям.
0: И вашим,
1: да.
0: И нашим.
1: Да, да.
0: А хорошо,
1: да,
0: ли это?
1: Я думаю, что он сам решает эту проблему.
0: А руководство, руководство
1: это прекрасно принято, к этому относится.
0: Но не принято.
1: Нет, неправда. Почему? Почему? Сейчас
0: нет, ну как,
1: многие...
0: чтобы человек работал сразу на два босса.
1: А дело в том, что сейчас просто контрактная система, поэтому нет такого, так сказать, такой четкое совершенно прикрепление к определенному...
0: То есть раньше было
1: рабочему,
0: да?
1: Месту, да. Если раньше, так сказать, это все это ревностные отношения, там все это как-то было, существовало, то есть сейчас этого нет.
0: Угу.
1: И очень многие у нас образовались такие театры, как театр Колобова, да, вы знаете, наверное.
0: Безусловно.
1: Геликон опера.
0: Слышал, да.
1: Вот. И у нас очень много таких, так называемых, перебежчиков, не знаю как. То есть люди, которые работают и там, скажем, у Колобова, и у нас, и в Геликоне, и он, опять-таки, да, подрабатывают.
0: А скажите, Маргарита, вот вы сказали о, скажем так, хореографической определенной подготовке.
1: Да.
0: Вот ваше отношение вообще к системе хореографии по Станиславскому? Ну, вот весь этот глазной путь. Ну ладно, давайте, вы, да, пока вы подумаете вот, над моим вопросом.
1: Я конкретно,
0: да,
1: просто не помню, чтобы Станислав чем-нибудь конкретно о хореографии писал. Он так работа актера, но с собой.
0: Нет, у него масса учеников и сподвижников, то есть определенные
1: именно
0: сценические
1: движения. Именно по
0: хореографии,
1: движения.
0: Да?
1: Да, нет, сценические
0: движения.
1: Это, но танец, это же хореография, это же танец.
0: Конечно, хореография.
1: Да?
0: Да, то есть вот я, например, обратил внимание, балет, где женщины исполняли елки. И именно по Станиславскому глаза пучили. Я это заметил. То есть хореографию по Станиславскому.
1: Какой вы внимательный. По Станиславскому именно пучили они, да?
0: Пучили по Станиславскому.
2: А я вот, посмотрите на меня, вот это считается хореографией, вот то, что я сейчас делаю. Вот скажем так.
0: Это, вы знаете, это, по-моему, ушу. Вот, да, называется. Ну что же, я предлагаю сейчас послушать в исполнении Маргариты Маруны уже
2: романс.
0: Классическую композицию.
2: Дорогомышки, романс, как называется, кстати, давайте послушаем.
1: Мне грустно, по-моему.
2: Мне грустно.
0: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» солистка Большого театра Маргарита Марун, чей голос вы только что слышали в разных ипостасях, с позволения сказать, и также искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот романс в вашем исполнении явно исполнен под инструмент, называемый фортепиано.
1: Совершенно верно.
0: Насколько я мыслю в инструментах. Вот скажите, какова сейчас вообще ситуация в нашей стране с аккомпаниаторами? И насколько аккомпаниатор является, скажем так, деловым компаньоном или же, скажем так, ну, как это говорить, напарник? Вот непосредственно вокалиста. Да. Вот насколько этот тандем важен?
1: Этот тандем важен просто, я даже не знаю, как назвать, бесконечно важен. То есть от концертмейстера, как принято говорить, зависит половина успеха у певца. То есть настолько, насколько он ему хорошо сыграет, не то чтобы, ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет, то есть насколько он его поддержит во время концерта своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там каких-то собак. Вдруг у тебя где-то в гримерке или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк, и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состоянии какое-то кислое, но артист должен быть артистом. Он должен себе подать, как говорится, да? Вот. И здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарно вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
0: Скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль от своей энергии, стуком по клавишам, да?
1: Да.
0: Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные легкие, как, в общем-то, показывают медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
1: Вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме. Там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой-то... То есть, когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
0: Я знаю, кстати, эту штуку. Я помню, что до революции вот солисты, которые, в общем-то, в жесткой конкурентной борьбе существовали, подкладывали друг другу камешки в туфельки.
1: Ну,
0: дабы как-то вызвать волнение. То есть, это в этом.
1: Ну, не исключено, да, таких, так сказать, нюансов очень много.
0: Нет, ну, а все-таки вот дирижер. Я бы хотел немножко вернуться к дирижерскому искусству.
1: Да.
0: Скажем, вот рассмотрим пример такой, да, гениальный наш дирижер, как Евгений Федорович Светланов, вот, поклонником которого горячим я являюсь. У меня вся комната, вообще все в нем.
1: О,
0: повсюду,
1: да, да.
0: Здесь в значках. У меня даже татуировка слева есть на плече Светланова.
1: А Федосеева нет?
0: Федосеева нет.
1: На Рождественском. Китаенко.
0: Ну, тогда я буду прям уголовник какой-то. Такой, такой.
2: А это еще женщина, как ее...
1: Дударова Вероника. Вот.
0: Да. Так вот, он же, как говорится, махает и машет вообще, то есть с немеренной
1: силой. И пашет.
0: И пашет с немеренной силой. Оркестр, насколько я знаю, просто, ну, не то, что весь у него там, ну, на поводу, да, практически стоит маэстро как-то чихнуть, что-то такое не то сделать, все рассыпется, все, вся музыкальная структура и пирамидка рушится.
1: Ну, в общем,
0: вот,
1: да, да.
0: Скажите, вот если бы, например, вам бы сказали, вот вы, Маргарита Маруна, будете сейчас петь без пианино, а Евгений Федорович будет вам дирижировать. Вот возможно ли такое? Ну, насколько вот в данном случае энергетический обмен будет...
1: Подождите. Дело в том, что Евгений Федорович, он как бы будет дирижировать. Если он будет дирижировать, он будет дирижировать оркестром, наверное.
0: Нет, и вами только.
1: Мною, да?
0: Вами,
1: то есть я буду петь акапелла. Профессионально называю в этот момент.
0: Да, это акапелла.
1: И без пианино, да? Вы знаете, это была бы, в принципе, такая комическая сценка, на мой взгляд.
0: Нет, ну почему? Нет, что... это был бы эксперимент. Зачем? Мы бы сделали... Ну, представьте себе, вот это же две яркие индивидуальности. Вы,
1: да,
0: и он.
1: И он.
0: Вот вы стоите друг напротив друга, вы поете, он дирижирует. Вот, будет ли это похоже как-то на бой быков? Или вы
1: знаете,
0: найдете
1: здесь
0: всю страну?
1: Не надо дирижировать. Здесь достаточно, вот какой бы здесь индивидуальности яркой ни был бы дирижер, ему будет достаточно только ножкой постукивать, просто давая мне ритм.
0: Нет, он этим не обойдется.
1: Потому что
0: Евгений Федорович не обойдется.
1: Знаете, вряд ли ему понадобятся обе руки для того, чтобы... Ну, представьте себе, да, махать перед лицом своих товарищей.
0: Не, ну не совсем прям вот так вот близко, то есть где-то там метров
1: 10-15.
0: Да?
1: Нет, но если я буду плохо его видеть, то, конечно, ему понадобятся две руки, чтобы вот как-то меня различить просто издалека.
0: Вот. Например, в зал
1: посадить, могла...
0: в другой конец. Он
1: в другой...
0: В том,
1: да,
0: значит,
1: это
0: там...
1: не исключено, да, что понадобится.
0: Мне интересен вот в данном случае творческий тандем вот вас. Ну, вот, например, известно, что если двух автомобильных асов посадить за один руль, то будет авария. А в случае вот таком, ведь он...
1: Но она будет в любом случае, даже если не два аса будут сидеть за одним рулем.
0: Да. А с точки зрения искусства, вот, ну, представьте себе, вот как, вот, ну вот просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом... Вот,
1: вообще это любопытно.
0: Чтобы он под вас махал. Вот,
1: Саша, я думаю, что это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
0: Я понял. Ну,
1: это проблематично.
2: Что вам стоит побороть Евгения Федоровича?
1: Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... Ну, да, просто мне будет совершенно проблемы не составит.
0: На пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как мы здесь в студии. Все отснимем на пленку и пошлем в спецслужбы в разные. Ну, просто, потому что положено все, что на пленке, отснято в спецслужбы, в структуры.
1: Да, там пусть они разбираются, правда? Я тоже так
0: думаю. Александр, вопрос вашей гости. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
1: Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
0: Да, безусловно.
1: Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что в шоу-бизнесе, на, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене в классической музыке чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
0: А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер, он курит, в общем-то, постоянно, при этом обладает мощным таким блюзовым голосом. Вот есть ли солисты Большого театра, реально, у которых стаж курильщика, там, скажем, 10-15 лет?
1: Дело в том, что я не считала. Да, у нас есть певцы, которые курят. И их немало.
0: А как это влияет на...
1: Я, например, знаю о себе, что я, например, вообще аллергик, и я просто дым переношу с трудом, как какие-то там другие, так сказать, природные явления. Вот весну там тоже тополь, там, цветение, там, шерсть собак и кошек.
0: Тополиная самка, особенно в момент вот нереста тополиной самки, меня тоже начинает жутко пучить.
1: Пучить, да? Вот, а мне не только тут различные наблюдаются явления. Вот, дело в том, что на меня лично это действует очень плохо. То есть даже вот дым. Поэтому я даже никогда не пыталась курить. Никогда. А некоторым это, что называется, просто по деревне абсолютно. То есть они могут и... В том числе и мужчины. Но мужчины, как правило, практически все курят.
0: Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки?» Подпись Савелий.
1: Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки-то, я тут же вам исполню. Прям вот сию минуту это сделала, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, в предыдущем?
0: Насчет уроков по хореографии, даете ли вы уроки частные?
1: Вот,
0: сколько это стоит?
1: Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
0: Но мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
1: Да? Да. Давайте посмотрим, что из этого получится.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный.
1: Романса.
0: Да, в романсе. Это ДТП, он прям вообще несколько депрессивного такого даже характера. Вот с элементом, значит, любовной лирики. Ну, это я просто читаю по бумажке, которую мне Рустам написал. Ну, чтобы как-то мне...
1: Он успел-таки, да?
0: Успел накалякать, да. Так вот, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот не кажется ли вам, что современное оперное искусство, я не имею в виду исполнительское, а именно композиторское, зашло в какой-то тупик? Что, например, пьесы вот такого характера, которую мы сейчас слушали, вот музыка здесь Чайковского, правильно, да? Вот уже в наше время не способны попросту родиться на свет в силу того, что уже они все ездят на мерседесах, джипсах и с барсеткой, и у них совсем другой, в общем-то, уже и менталитет, и уже,
1: а
0: как говорится, вишневый
1: все...
0: сад увял.
1: Да, а кто этом. Они все ездят?
0: Ну, вот этот вот, например, сейчас...
1: Композиторы проехал, вы имеете? А, вот этот...
0: Вообще все население. Вообще население в целом. То есть, как говорится, две сестры померли уже, это вишневый сад этот у них увял,
1: да.
0: Правильно я говорю? Вот, никакой охоты, кстати, псовой уже не существует попросту. Вот, и все, отцвели хризантемы давно.
1: В саду.
0: Да, так вот, совершенно что осталось? Значит, осталась эта ель, понимаете, которая под пальму пострижена. Вот,
1: которая уже,
0: да.
1: Действительно круглый год зеленая.
0: Да, пионер, 4 колонки, CD-ченджер на 10 компактов, т.д. и т.п., черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно, вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
1: Ну, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро, наверное, вы помните все его прекрасно. Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком.
0: Угу.
1: Такой Шейнсес. Вы, наверное, тоже
0: слышали. Прибалтийский.
1: Ну да, практически. Вот, и костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода. И благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы... С чем бы вы сравнить? Эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини-юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не маечка, на таких тонких бретельках. В общем, все это из кожи, из черной. А на голове челма. Вот я, это не шутка, это на самом деле так. Вот Айрат...
2: Конечко.
1: Один мой знакомый...
0: Угу.
1: Был на эту оперу, вернее, он собирался пойти.
0: А потом побоялся, видимо, как-то неадекватных каких-то своих действий в результате каких-то возбуждений и сбежал.
1: И, в общем, да, вот, к сожалению, я не услышала его мнения, хотя мне было это очень любопытно. А вот господина, правда... сидящего рядом со мной нашего критика, я опять-таки не успела пригласить еще на эту оперу. Хотя мне очень интересно, тоже любопытно узнать его мнение, что бы он сказал по этому поводу. И,
0: ага.

0: Особенно у дисканцев. Плохую дикцию и невнятное произношение.
1: Особенно у кого?
0: У дисканцев. Тут так написано. Дисканцы. Ну, видимо, какой-то типа смесь тенора с баритоном. Да. Плохую
1: дисконт есть такой голос, но это детский голос у мальчиков.
0: Дисканс. Ну, тут написано дисканцев.
1: Дисканцев. Это да. Интересно.
0: Плохую дикцию и невнятное, произношение. Как вы относитесь к этому? И второе. Один итальянский певец говорил, что ему все равно при ком петь. При фашистах, при коммунистах, при демократах. Как вы относитесь к этой проблеме, Максим?
1: Ну, с дикцией, на самом деле, Максим, это серьезная проблема, которой, в общем-то, занимаются у нас практически во всех театрах. Это действительно проблема, которая стоит на первом месте у оперных певцов. И очень многие зрители и критики, люди, которые действительно хотят услышать смысл исполняемых опер, всегда придираются именно к дикции. Это действительно... У нас руководство, скажем так, театра очень акцентирует на этом и правильно делает внимание, потому что это очень важно, действительно, дикция очень важна. И с ней действительно проблемы у многих певцов. И не потому, что там у кого-то там вставная челюсть или что-то еще, а просто потому, что действительно певец настолько увлекается собственным голосом и звукоизвлечением, и красивой вокализацией звука, и забывает порой про то, что... А текст, скажем так, он мешает петь.
0: Ну, а особенно с опытом-то это должно текст. Приходить с опытом?
1: С опытом должно. Уже... Ну, у кого как, по идее, должно-то оно должно, но у кого не как это случается. Да, многих, кому-то да. приходит, кому-то нет. А что касается пенья при разных режимах, действительно, да, был такой певец, я не вспомню, кто это сказал, но это было действительно сказано. Чиентан, и, увы...
2: Чиентан.
1: Навряд ли. Дело в том, что... Дело в том, что наша профессия такова, что мы обязаны, увы, мы, так сказать, артисты, народ, скажем так, демократичный, наверное, и, наверное, наш удел действительно петь при...
0: При всяких режимах,
1: да.
0: А, кстати, вот скажите, то есть, Маргарита,
1: это
0: вот
1: наша профессия.
0: Как вы считаете, то есть ведь бытует такое мнение, что классическое искусство, искусство классической музыки, да, назовем это так, оно все-таки наиболее уважаемо и усваиваемо, как ни странно, вот в, так сказать, в присутствии каких-то тоталитарных режимов, то есть при Гитлере, там, при Сталине и вот он и компании, то есть тоталитарный режим и классическая музыка как-то вот считаются неразрывным явлением. То есть все-таки классика — это нечто такое имперское, мощное. Вот, или заблуждается наш абонент, вот оппонент, который подписался Николай Мышкин.
1: Что я не поняла сам вопрос, что пение может существовать только при каких-то...
0: Ну, усваивается легче, что при демократических режимах все-таки классическая музыка не в фаворе.
1: Ну, я считаю, что классическая музыка, она всегда классическая музыка, она при любом режиме. Все зависит от людей, которые ее слушают. Уж какой там режим, это уже другой вопрос. Угу. Про усвояемость...
0: Вот опять Савелий. Савелий опять присылает. Послание так, певицы. О как... Просьба спеть, если нет записи, русскую народную песню. Слова такие: ночь темна, темнешенька, всюду тишина, я сижу молодешенька, с вечера одна. Пусть напоет без аккомпанемента, если знает Савелий.
1: Не знаю, Савелий.
0: Не знает Савелий. Савелий, увы, не знает.
1: Савелий, предложите что-нибудь другое.
0: Ну, давайте мы сейчас послушаем в вашем исполнении следующий романс. Поет Маргарита Маруна.

0: А тем временем на наш пейджер не перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруни и искусствоведу Рустаму Каримовичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусства Вет Шарипов.
1: Ну вот, «Князя Игоря» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется, что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр такой, да, ритмический такой говор под... Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатично, нежели натурализм в смысле оперы самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одну из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот. И, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Такой, это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только и все. Потому что музыка-то, она оставалась, она не менялась никак. Она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота. То есть это было... Да-да-да-да.
0: Извиняюсь, что перевожу, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка небезызвестный концертмейстер, у Башмета он
1: да, в свое время был.
0: Вы думаете, он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
1: нет, отнюдь. Я думаю, что нет.
0: Сыграл бы и лучше. Просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы
1: Парадиса. Во-вторых, она молода, хороша собой, это
0: да,
1: все естественно.
0: Да, то есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. И в-третьих,
1: конечно,
0: я хочу еще сказать, что вот эта современная подложка ритмическая, то есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка
1: Майи. Может быть, не исключено.
2: И та электрическая.
0: Да, причем это...
1: Прикинь себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
0: Ну, это вообще не вообще будет срам. Вот что, так тебе так делать нельзя. Мы же гуманные люди.
1: Вот об этом и речь, да, Александр. Дело в том, что, да, понимаете, если мы тут начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет...
0: Не знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется, вот, и...
1: Овальный.
0: Да, овальный. То, совершенно точно. Да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной. И могу вам сказать, что я был, ну, поражен в большей степени.
1: Я вам верю, конечно.
0: А уж если говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это...
1: Ой, ну, начнем со, что Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
0: Ну, это просто большая скрипка.
1: А, так считаете. Ну, в принципе,
0: вот приходит...
1: Можно и так сказать.
0: Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
2: Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, тут маленькая риска. Мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть врастала как следует, со жевательку, это под давлением вам врастать бы. Вот, очень приятно, что девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, она там как раз под этим псевдонимом. Я написал, ну, с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Кисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. И ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
1: А вы говорите подложка, Александр. Видите, какое дело-то?
2: Ну, она как вы ее назвали? Не-не-не, подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
1: Так.
2: Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили туда. Да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот что это?
1: Подвезло.
2: Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на него посмотрите.
1: Ну, разве Бориса, смотрю,
3: его пригласят. Рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомьтесь.
2: Да,
3: известная личность.
2: Да, питерская вот. Личность. А разве их пригласят в Кремль выступать? Ведь вы же выступали, согласитесь. Вы же выступали.
1: Я выступала, да. Меня пригласили.
2: Вот почему именно классичным, да, вот, Александр, вопрос да, должен возникать. Да, предлагают выступать
1: кем-то. Из серии везет... Это из серии везет... Дуракам, вы хотите сказать?
3: Нет, не
2: что? Ну почему? Везет не только дуракам. Везет... Я имею в виду...
1: не могу с вами не согласиться.
2: Везет классичным артистам. Именно их приглашают на самые торжественные мероприятия.
1: Где-то нас любят, да?
2: Я знаю, что вы, Маргарита, пели на 850-летие у храма Христа Спасителя.
1: Совершенно верно.
3: А на следующее 850-летие будете?
2: А Маргарита пела гимн Москве новый.
1: Еще через 850?
3: Да, безусловно.
1: Обязательно, я надеюсь, что меня пригласят.
3: Ну, кстати,
1: мой
3: вот,
1: дух обязательно будет там витать.
3: А вопрос, если позволите, вот на пейджер опять же пришел на да. вопрос. Не кажется ли вам, что многие оперные постановки превращаются в комические из-за несоответствия комплекций и возрастов исполнителей партий своим ролям, спрашивает Максим. Вот действительно я это замечал, потому что когда, например, толстый мужчина в театре оперетты, я не знаю его имени, это было лет 15 назад, почему-то исполнял роль дюймовочки, потому что заболела, в общем-то, исполнительница и бегал в каких-то колготках, причем в то время не было эпиляторов, то есть конечности были не эпилированы, даже все это жутко развивалось, он был похож на, скажем так...
1: Может быть, это была не дюймовочка, может, что-то спутали?
3: Совершенно четко дюймовочка.
2: Раб.
3: И он был похож на этого вице-премьера
1: может,
3: вот этого, Билла Клинтона. Нет, да. Нет, совершенно четко дюймовочка. Потому что
2: Малруни.
3: Я уж не буду вам рассказывать о бабочке и ласточке,
1: которых исполнял да. тоже некий
3: вот
2: маленький медвежонок в тюзе. Да. Маленький медвежонок.
3: Так вот, действительно, как с этим быть? Это же проблема.
1: Проблема, да, но дело в том, что, знаете, вот бывает, что, увы, и певцы, и певицы классические...
3: Вы сказали, я не певец классический.
1: Увы, я сказала, простите. Увы. К сожалению, увы и ах. К сожалению, бывает так... часто, что классический певец или певица наделенные весьма незаурядными вокальными данными, нередко, так сказать, бывают лишены каких-то внешних, скажем так, эстетических форм. скажем так. И, ну, что тут поделаешь? Тут как бы надо как бы... Есть же певица на Западе, небезызвестная звезда, такая, как Монсеррат Кабалье, которая к нам уже неоднократно приезжала. Вот. И тем не менее, это оперная певица. То есть здесь дело в том, что как бы отталкиваясь от комплекции певцов, наверное, нужно делать соответствующую постановку конкретно на этих певцов. То есть делать так, чтобы чтобы эти певцы не находились, скажем так, в какой-то комической для себя позе или ситуации. То есть, учитывая комплекцию, им надо соответствующе себя вести. Но, разумеется, и петь соответствующие себе по возрасту произведения и арии. Тогда все будет гармонично и лаконично. Насколько это возможно быть этому? Вот. А на Западе, и сейчас, кстати, тоже, вот, например, в Большом театре идет тенденция на то, чтобы пели, в основном пела только молодежь. И на внешние данные стараются, конечно, обращать внимание очень серьезно, потому что на Западе уже давно, уже, так сказать, на все на это смотрят очень и очень критично и серьезно, на то, чтобы певица была стройна, хороша собой. Вот, и, так сказать, максимально, то есть существуют различные диеты и какие-то, так сказать, гимнастики, и, то есть мы в данном случае, чтобы, так сказать, соответствовать определенному уровню, вынуждены заниматься, как говорится, собой.
2: Вот, кстати, Маргарита, Александр, может быть, не в курсе, вы же в «Фигаро», вы играете роль маленького пажа. Это же,
1: совершенно
2: по сути,
1: верно.
2: Мальчик 8-12 лет.
1: Постарше.
2: 14.
1: Дело в том, что вот этот мальчик 8-12 лет, он не смог бы весь двор, женскую часть двора, оприходовать в свое время, потому что, как известно,
2: ну, значит,
1: этот мальчик успел везде.
2: Да.
3: Фигаро тут, вот, там,
2: да.
3: Фигаро.
2: Вот интересно, да. Вот как интересно вам рекомендовали войти в образ этого мальчика? Ведь публика-то, она же понимает, что не мальчик по сцене прыгает.
1: Ну, это так называемая партия, которая называется «Травести». То есть это когда женщина поет мужскую роль. И поскольку это мальчик, то, естественно, так сказать, голос еще, так сказать, считается такой мальчиковый, высокий, поэтому эта партия Моцартом отдана женщине. Вот, хотя на мне мужской там камзольчик, костюмчик, вот, и я, так сказать, такой керубино-паж, вот, и всячески, так сказать, движениями и жестами, вот, и, так сказать, надевая мужскую одежду, я, естественно, стремлюсь выглядеть мужчиной. Но для этого, опять-таки, если бы у меня была бы, скажем так, большая попа и все остальное, то, в общем, я вряд ли вписалась бы в этот персонаж. Должна сказать, что гордо, может быть, заявить даже о том, что, в общем, в нашем театре, пожалуй, я единственная керубина. Вот сейчас недавно взяли еще одну певицу на эту роль из другого театра. Вот. Но, в принципе, в нашем театре так получилось, что помимо меня эту партию не пел никто, потому что, в общем, скажем, мягко не соответствовал просто. Не сумели соответствовать этой роли.
2: А у нас, вот, кстати, я заметил, пока сидел там в ложе, как у нас выходит из положения. Вы говорите, на Западе даже уже все, чтобы соответствовало. А у нас вот ваши сотрудники в Большом театре выходят из положения, когда вы выходили на сцену в роли пажа, вот там же бабушки в каждой ложе, которые всех рассаживают, да, следят за порядком, они прям так вслух говорят, вы спели, они прям так, чтобы все поверили, что мальчик настоящий, что все как, знаете, молодец, Гриша, какой сегодня хороший спектакль.
3: Ну, действительно, я сам слышал, действительно, Рустам Каримович в данном случае.
1: Рустам Каримович.
2: А я ей сказал, вы мне мозги не пудрите, бабуля. Я знаю, что это Маргарита Маруна, она Маргарита. Да. Ну, так отвела в сторонку. Я вам по секрету скажу, Маргарита Маруна очень хороший человек, очень хороший.
1: Человек, да? Ну что же, и на том спасибо.
3: Послушаем музыку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Прежде чем мы все-таки перейдем к прослушиванию непосредственно ваших телефонных звонков, хотелось бы обратиться к сообщениям, пришедшим на пейджер. Александр, как ваши гости относятся к совместным выступлениям эстрадных и оперных певцов? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже мне показался интересным. Тут какие-то опять присылают непонятные вопросы. Да. Так вот, если для певца так важна концентрация, то проводятся ли какие-нибудь психологические уроки? Подпись «Максим». И третий сразу вопрос.
1: Плодовитый Максим.
0: Нет, это вот разных людей «Максим один» задал. Вопрос певицы. В Большом театре ставилась когда-либо опера Герчвена «Порги де Бес». Видимо, тут опечатка.
1: Да.
0: А это, наверное, не «Порги», а «Пороги» тогда имеется.
1: Нет, «Порги». Нет, именно у Гершвина.
0: А мне, кстати, больше нравится
1: опера «Порги и Бес».
0: Опера Герчвена «Пороги и Бес».
1: «Пороги и Бесы». У «Порогов». Ну,
0: по
1: с последнего
0: да?
1: вопроса, да, нет, могу прямо с последнего начать, что начать, или как, что не ставилось, к сожалению, наверное, на мой взгляд, к сожалению, потому что мне кажется, что это могло быть очень интересно. А, значит, первый вопрос был, по-моему, о совмещении, да, классики.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Ну, суть, наверное, несложно догадаться, что суть в том, что вы слушаете, не знаю, догадываетесь ли вы или нет, что вот музыка звучащая, вот сейчас в данный момент звучит Шуберт, симфоническая музыка, а вот то, что вокальное было до этого, «Мираж» и выдержки, скажем, из «Миража», и романсы русских композиторов, это, в общем, пел один голос, то есть мой. Вот. И поскольку я исполняла и эстрадную, и классическую музыку, то, разумеется, из этого, на мой взгляд, следует, что к совмещению классики и эстрады я отношусь... То есть я голосую руками и ногами, как говорится, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень современно, это свежо. Это любопытно, и это, мне кажется, и слушается тоже очень с большим интересом публика. И публика воспринимает это великолепно, потому что публика уже воспитана в соответствующем, со соответствующим вкусом и стилем. И то, что нам показали, тот класс, который нам продемонстрировали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури в своей «Барселоне», в общем, сказать, наложило такой отпечаток. Народу понравилось, скажем так. Люди ликовали. Публика ликовала. А вот поэтому я за, я только за. И если бы мне поступило соответствующее предложение в таком вот совмещении, о совмещении жанров, то я бы с удовольствием приняла бы участие в таком проекте.
0: А с позицией классического музыканта или эстрадного? Все-таки мы тут видим и «Мираж».
1: А
0: или...
1: вот имея, так сказать, и те, и другие, так сказать, наклонности, скажем так, то есть, умеючи петь и ту, и другую музыку, я бы в любом качестве приняла бы участие.
0: Так получается, вы уже
1: знаете.
0: Совместили?
1: Да, ну вот, во-первых, я уже совместила. То есть, нет, звучит это отдельно, но, в принципе, может быть, это было бы интересно в таком, так сказать, исполнить в синтезе, скажем, на, как говорится, на стыке двух жанров что-то такое.
2: Вы же, Маргарита, я смотрю, феномен. Я как искусствовед так просто подведу черту. Феномен нашей музыкальной культуры. Причем это настолько шокирует наших радиослушателей в настоящий момент, что они даже вот пороги путают. Это я совершенно...
1: Пороги с бесами, да?
2: Да, вот.
0: И что касается вот вопроса о психологических, в общем-то, разгрузках, видимо, действительно какой-то психотренинг.
1: Без наркотиков, да?
0: Да, существует ли что-нибудь? Например, у нас тут существует комната специальная психологических разгрузок, там... Контрастный душ установлен, это массажист-спец.
1: Да, вы вот знаете, в театре у нас тоже все это оборудовано, есть массажисты, и есть души, и контрастные можно, так сказать, каждый может себе позволить. Там, то есть есть кран с горячей водой, с холодной, то есть можно, так сказать, контрастировать.
0: Главное,
1: все
0: чтобы
1: это
0: кисти вертелись.
1: Главное, чтобы, да, экраны работали, были не ржавыми. Вот. А что касается психологической подготовки, то, в общем, это в той или иной степени к этому должен быть готов каждый певец, который собирается серьезно заниматься классическим вокалом. Потому что, выходя на профессиональную сцену, в общем, каждый певец должен быть своего рода психологом сам себе. И уметь настраивать себя тоже прежде всего сам. Потому что, конечно, если у него есть много денег, если есть возможность возить с собой по гастролям и, так сказать, по концертам таскать за собой психолога, который будет тебя настраивать перед каждым концертом, это вообще будет просто, так сказать, очень хорошо. Но поскольку не всякий певец может позволить себе эдакую роскошь, то, естественно, мы вынуждены прибегать, так сказать, к условиям самих себя.
0: Скажем, если вдруг вы поедете в Австралию, я готов служить вам, быть такой роскошью в вашей поездке. Да, прям сразу поеду. Маргарита, предлагаю вам сотрудничество. Филипп Киркоров. Сообщение пришло на пейджер.
1: Понятно.
0: То есть, ну что же, вот, пожалуйста, уже первое.
1: Ну, когда я стану Аллой Пугачевой, тогда я, может быть...
0: Далее, вот вопрос еще, на который я бы хотел услышать от вас ответ. Все-таки секунду, нужно его найти. Да, вот он, Маргарита. Влияет ли объем груди певицы на мощь ее оперного голоса? Скажите, пожалуйста. Подпись Михаил.
1: Дело в том, что не объем груди, а, скажем так, объем грудной клетки. Да, дело в том, что у певиц, которые занимаются с юных лет... Вот я, например, с 4 лет пою. Это не шутка, это на самом деле это очень серьезно, потому что я пела, будучи ребенком, пела еще в хоре. Была солисткой сначала хора имени Локтева, потом хора детского, большого детского хора «Связано радио Центральное телевидение» под управлением Виктора Попова. Вот. И таким образом пела я с детства, с раннего. И поэтому, да, объем грудной клетки у меня достаточно большой. Именно грудной клетки по той простой причине, что у меня просто развиты легкие очень хорошо, что, собственно, должно быть у каждого певца или певицы.
0: И дирижера.
1: Ну, дирижеры, вот не знаю, почему-то как-то вот к дирижерам вы как-то особенно неравнодушны, мне кажется. Нет, Александр.
0: Я просто все время...
1: Как-то вы все время как-то упоминаете свою просто болезненную какую-то любовь.
0: Идеи. У меня все время идеи
1: летают, да. Просто,
0: вот представьте себе, например, устроить, скажем так, массовый заплыв. По одной дорожке плывут оперные певцы и певицы, а по другой дирижеры. Кто кого обгонит, а?
1: Ну, мне кажется, что касается размаха рук... то здесь, в общем, дирижеры будут впереди, потому как грести будут они, видимо, активнее, я так думаю. А вот если дыхание и плавание под водой, то, может быть, певцы победят, потому как с дыханием у певцов, наверное, покрепче будет.
2: А вот интересно, вот помните вот эту девушку белокурую, которая вот песни «Музыка нас связала», как ее Таня Геркулесенко?
1: Овсянка.
2: Она открывала голос-то под ваши фонограммы. Даже на официальном советском телевидении, я помню, это была песня 89 или
1: да,
2: песня 90. Песня «Музыка нас связала» была лауреатом этого конкурса. Вот. Вот что вы скажете об объеме ее грудной клетки?
1: Ну, я думаю, что он невелик, потому как, в общем, петь... Вот именно эта певица петь, мне кажется, начала значительно позже, нежели, может быть, многие другие певицы. Поэтому...
2: Может быть, за нее до сих пор кто-то поет? Другой?
1: Нет, не думаю. Нет. Я думаю, что поет в данном случае она сама. Да, но просто на нее работают очень хорошие музыканты в данный момент.
2: А как, интересно, вот в каких отношениях, да, Маргарита состояла со всеми этими грезетками?
0: Подружками, наверное, была подружками.
1: Подружками. Не подружками я ни с кем не была. Вот здесь, как бы, в общем, этот термин немножечко неуместен. Я, скажем так, мягко, я была с ними знакома практически со всеми. То есть мы общались со Светой Разиной. С той же Таней Овсенко мы общались.
0: С Анной Апиной.
1: С Аленой.
2: А ее там не было.
1: Ее там не было. В этой группе.
2: Я просто могу сказать, что Апина произошла из группы «Комбинашка».
1: Совершенно верно.
0: Просто у нас Прохор очень хочет постоянно познакомиться. Я думал, пользуясь служебным положением, лоббировать, скажем так, знакомство нашей девушки Прохор с Анной Апиной. И ничего не выйдет.
1: Ну, ничего.
0: Ну, Прохор подождет.
2: Она же добрая, молчаливая, да, Танюша такая?
1: Таня очень потихоньку.
2: Она умела молчать, и этим была цена.
1: Может быть,
2: для нашей поп-культуры.
1: Может быть, да. Но зато сейчас она научилась петь.
2: О, развернулась кукла.
1: И стала этим сильна.
2: И смущает планету этим. Европы.
0: Вот вопрос уже мне пришел. Хотелось бы, чтобы я ответил на вопрос по поводу музыкальных вставок в нашей программе, которую нам выслали на пейджер. Владимир, ну, не могу ответить, ничего издаваться не будет. И, в общем-то, как-то вообще суть вопроса непонятная. Вот эти оригинальные вставки музыкальные. Ну, дайте, пришлите денег, я запишу вам такой музыки ведро. Ну, надо сейчас как-то вы, в конце концов, заявите жить-то надо. Жить, ну что же, я предлагаю перейти к ответственному моменту, начать общение с нашими уважаемыми в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы к Маргарите Маруни и, конечно же, к искусствоведу нашему Рустаму Каримовичу Гмыря. Я с радостью поднимаю телефонную дуду и слушаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот вы тут такие умные беседы ведете по поводу искусства, театра, хореографии, всего прочего. Но, походу, совершенно забыли.
0: Только простите, извините, что я вас перебиваю, только не говорите, скажем, о том, что у вас нету зубного протеза, и чтобы вам скинулись и помогли в вашем несчастье.
3: А к чему вы это сказали?
0: Ну, потому что нам очень часто звонят, и во время, когда мы ведем какую-то беседу, начинают говорить лично о своей проблеме. Там у кого-то ноготь там поранен, ну, чтобы мы дали денег на ноготь, кому-то колесо подкачать. Обычно так все начинают. Типа, вот вы ведете тут умные беседы, а у меня пятка порвалась, к примеру.
1: Колесо спустило.
0: Да. Так что вот если вы за этим, то, пожалуйста, не надо.
3: Нет, я не за этим.
0: Денег нет.
1: И колес нет.
0: Да. Ну, что мы поняли, что вы хотели. Спасибо за звонок, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот у меня назрело парочку вопросов. Вот первый вопрос к Маргарите. Что вы предпринимаете в случае, если, проснувшись утром, вы обнаруживаете, что у вас пропал голос из-за простуды? Вот. И еще такой вопрос, наверное, ко всем вам. Почему в опере, на мой взгляд, такой застой в смысле инструментов? Ведь взять, допустим, рок-музыку, там и фленджеры, и лимитеры, и так далее. И вообще куча инструментов прибавилось лет за 15, вот последние. Так почему же не прогрессирует оперное искусство и вообще как бы классическое искусство?
0: Угу, спасибо. Ну, интересно, вот вторая часть
1: вот
0: вопроса.
1: Вторая часть вопроса, да, она интересная, любопытная. Дело в том,
0: но первая чисто медицинская, поскольку наша программа, она медицинская в какой-то степени.
1: Ну там. Да, витаминоз и так далее, да, и детей, и собак. Второй вопрос, вот вы сказали про то, что в эстрадной музыке, значит, новые инструменты появляются, а в классике нет. Классика, она на то и есть классика, что в ней как бы устоявшиеся классические инструменты, как то духовые, там группа духовых инструментов, я не буду их перечислять, струнные и так далее. То есть классическая музыка, она не может, в ней не может ничего появляться нового, потому что классическая музыка – это классический состав музыкантов, который,
0: ну, может быть, имеется в виду,
1: звучал.
0: Извините, что я перебиваю, тут нет, даже не состав, а, скажем, почему не появляются новые инструменты, скажем, в группе духовых. Ну вот, к примеру, взять дудук. Мы тут использовали дудук недавно. Вот очень мощно дунули, потом на нас иск подали, там человек оглох на одно ухо, ему прям то отдунули, вот мощно. Вот, но дудук — это старый инструмент национальный, да? Вы знаете наверняка. А вот почему не идет развитие именно каких-то акустических инструментов, которые возможно использовать в классической музыке, вот, но новых?
1: Вы знаете, ну, может быть, потому что вот не идет, может быть, современных произведений, в которых могли бы быть использованы эти инструменты, данные инструменты, о которых вы рассказываете, к примеру. А та музыка, которая исполняется, такая сугубо классическая, то есть те оперы, которые испокон века звучали в таком классическом исполнении, они продолжают звучать, потому что здесь как бы не прибавить, не убавить. То есть можно как-то сделать опять какой-то так называемый ремейк из оперной музыки и там переложить там ту же оперу «Князь Игоря», да, в рэп там куда-то там перекладывали, да, тут какой-то из наших слушателей, и так далее. Вот. То есть можно что-то такое переделать, именно так вот конкретно переделать в какую-то, так сказать, просто чисто... Добавив, как вот приехала приезжая Ванесса Мэй, да, исполнить что-то такое, подложить какую-то подкладку и сделать что-то супер такое современное. Но это будет уже иначе называться. А классическая музыка, она на то и есть классическая музыка, потому что в ней использован именно классический состав музыкантов,
0: то классический оркестр. Консерватизм, так называемый.
1: Да, именно консерватизм.
0: Ну, а что касается
1: относительно таблеток...
0: Почему таблеток?
1: Может быть, если я просыпаюсь и обнаруживаю, что у меня пропал голос, то я здесь, в данном случае, я действую по-разному, в зависимости от того, насколько скоро мне нужно выскочить на сцену или куда-то, то есть насколько скоро, быстро мне нужно запеть. То есть если у меня есть время, если я могу, имею возможность лечиться, то я, естественно, не буду форсировать события. А если мне нужно к вечеру, скажем, быть уже в форме, то я, естественно, побегу к нашему фониатору. Это человек, который занимается голосовыми связками в поликлинику в нашу, где мне сделают соответствующую инъекцию, то есть в вену вольют соответствующее лекарство, так называемый стимулятор, но не наркотик. Вот. Это, как правило, глюконат кальция, который дает смыкание связкам на какой-то определенный период. То есть это делается прямо перед концертом или перед каким-то выступлением ответственным, если таковое должно быть. Вот. И отпою, а потом опять, так сказать, замолчу на какой-то, так сказать, период и буду уже методично лечиться, уже там тоже, так сказать, делать всяческие вливания и в нос, и в глотку, и всякие масла эфирные и так далее, для того, чтобы как-то, значит, привести как можно быстрее свой голос в рабочее состояние.
0: Главное не дышать над картофельным паром.
1: Нет, это как раз очень важно тоже иногда. Да. Если есть время полечиться, то очень хорошо подышать, кстати, над картофельным
0: над холодным
1: паром.
0: Тогда паром, над горячим нельзя.
1: А паром. Холодного пара и не будет. Остывший картофель он пару уже не даст.
0: Ну, это смотря какой картофель.
1: Да, в общем, действительно, может быть, это чипсы какие-то современные.
0: Алена спрашивает, вернее, Лена. Ну, Лена, Алена, по-моему, одно и то же. Я там практически, да. Александр, почему вы так не любите общаться со слушателями в прямом эфире по телефону? Уважаемая Алена, я думаю, что к концу нашей программы вы найдете ответ на этот вопрос, да? Вот, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок как раз. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот как вот влияет, в общем-то, игра на дудуке, вот половые признаки партнера?
1: Вопрос интересный.
0: Вопрос интересный. Ну,
1: дело
0: в том, что...
1: Рустам Каримович ответит.
0: Да, вы все-таки как-то так к дудуку я
1: как-то ближе расположен. Ну, вот он рядом с вами лежит здесь.
2: Я признаться честно, можно я пока изучу его? Это вот этот справа, да? А это не то, что осталось от съемок фильма?
0: Ну, вообще, честно говоря, дудук и все музыкальные инструменты, скажем так, восточного происхождения, да будет вам известно, уважаемый звонящий только что, это, в общем, считается мужским приоритетом. То есть, ну, нам трудно встретить женщину, играющую на домбре, как правильно это аксакал, да? Вот, женщина у них только носит кувшин на голове и поет. Ну, чтобы понятно было, ну, что мы сейчас будем...
1: Ну, в общем,
0: да,
1: ну,
0: то есть, в общем, мужской, скажем все, да.
1: Мужской, все.
0: Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот, судя по репертуару Большого театра, дается впечатление, что подбираются произведения, где нет особенно сложных вокальных партий. Второй вопрос я хотел спросить. Вот я часто очень сталкивался с ситуацией, когда студенты консерватории и Гнесинского училища... Алло.
0: Да-да, мы вас слушаем, не волнуйтесь, говорите.
6: Именно студенты вокальных факультетов вынуждены искать каких-то бабушек, дедушек, чтобы учили вокалу, тратить огромные деньги. А они говорят, что вот необходимой подготовки они никогда не получат ни в консерватории, ни в Гнесинском. Спасибо.
0: Спасибо, да. Ну, то есть, насчет облегченности репертуара, а значит...
1: Вот я не поняла, что вы имели в виду под облегченностью репертуара. Может быть, вы как-то... Вы имели в виду оперы, которые идут на сцене? Или вы имели в виду концерты, которые звучат? Потому что, так сказать, в операх там присутствует все, и какие-то трудности вокальные, и от арий там до речитативов, говоря профессиональным языком.
0: Имеется в виду вообще все. Там и танцы, там и балет, видимо, даже
1: может
0: быть.
1: Потому что насчет облегченности я не могу с вами согласиться. Может быть, я не поняла вопрос, я не поняла, что вы имели в виду. Вот. А второй вопрос относительно того, что, так сказать, студенты бегают по бабушкам и так далее, как вы сказали. Да, действительно, проблема педагога – это очень большая проблема. Вот. И почему-то, особенно сейчас, в консерватории, к сожалению, все не вечные. И вот та плеяда педагогов, которая была раньше в консерватории, может быть, она была сильнее, может быть, в силу каких-то традиций, которые сейчас, к сожалению, мы утрачиваем со временем. От нас уходит эта старая профессура. То есть люди умирают, это, в общем, так сказать, естественно, наверное, естественный процесс. Вот. А на смену им, к сожалению, приходит все меньше и меньше людей, которые умеют, которые сохраняют эти вот старинные, старые традиции, которые умеют учить именно так, как учили когда-то раньше.
0: Называется педагог.
1: Являются носителями, да, вот тех старых традиций, классических, того, той старой эпохи, когда еще люди, так сказать, ездили учиться за рубеж, то есть даже те же педагоги обучали за рубежом и привозили именно из-за рубежа вот это вот самое оперное искусство, то есть оно собиралось, как говорится, по всему свету. И сейчас этого, к сожалению, нет. И вот в консерватории, увы, чего раньше не было, сейчас очень стало почему-то практиковаться перебежки, так называемые, от одного педагога к другому. И вот это ужасно, потому что раньше это было нонсенсом, а сейчас это стало нормальным. То есть, когда студент приходит и, так сказать, год он учится у одного педагога, второй год у другого, то есть он имеет право,
0: потом,
1: конечно, выбирать.
0: Там идет.
1: Да, он имеет право выбирать, конечно, педагога, но вот эта вот беготня, она, конечно, к сожалению...
0: Неблаготворно сказывается на тушке последнего.
1: Верно.
0: Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот как вы относитесь к такой, к теории Ивана Матвеевича Нериста? Это, я скажу, человек, который виднейший педагог, классический по классу вокала как раз, но сам он, тем не менее, не является певцом оперным в этом смысле. Он пытался 2 года назад открыть в Москве школу кастратов пения, но мы на втором чтении Госдумы запретили, выслали Нериста. Сказали, Нерест.
1: Не вестись где-нибудь на стороне.
0: Да, вот, ну, поскольку... Но, с другой стороны, в Италии ведь это же было распространенное явление. Насколько мы знаем, ради искусства, это да и т.п. Вот как вы считаете, может быть, вернуть все-таки Нереста? Потому что желающих, я думаю, будет много сейчас.
1: Желающих, да. Но дело в том, что вот это вот пение кастратов, оно когда-то оно было в моде, в части, и, так сказать, и эти люди при дворах, при церквах, они, так сказать, имели применение, и достаточно большое в силу того, что музыка писалась конкретно на них, то сейчас, да, была мысль о том, чтобы открыть даже при консерватории, при московской, открыть так называемое отделение для... ну, не, сейчас уже нет кастратов, а вот, скажем, вот таких, как там Эрик Курнагалиев, там Ярослав Здоров, есть такой певец, который, так сказать, и он и пародист был, он работал в театре у Камбаровой и Елены. Сейчас он, в общем, так сказать, обучается классическому вокалу у Зарды Лухановой, кстати, в Гнейском институте. А вот, и, то есть, и таких достаточно певцов, мужчин, которые поют вот женскими голосами. И была идея создать в консерватории отделение конкретно для них и принимать туда этих мужчин. Но дело в том, что потом выяснилось, что это не актуально, потому что, как правило, то есть вот они заканчивали, то есть просто прикинули о том, то, где они могут работать в дальнейшем, и выяснилось, что, в общем, потребностей в них уже практически нет. То есть эти певцы могут давать отдельные концерты, это все достаточно интересно, но у нас просто не развита вот эта система до такой степени, чтобы, так сказать, обеспечить работой певцов вот с такими вот уникальными голосами. Поэтому, в общем, эту идею прикрыли.
0: Вот скажите, Эльвира Вениаминовна Губа вот являлась, насколько я знаю, инициатором так называемых посольских вечеров. То есть, когда вот мне говорят: Александр, мы приглашаем тебя на посольские вечера, понимаете, то мне сразу представляется нечто шикарное, такое меблированное. Нет, ну наоборот, что я туда прихожу, комната меблированная, обязательно там пара-двойка, тройка левреток, там седые, в общем-то, восседают эти почтенные импозантные мужи,
1: т.д. Там,
0: да, вот и, значит, как раз вот поют эти самые вот представители разных видов классических искусств. Но на деле мы что видим?
1: Что?
0: Ну, вы же там были, я-то и не ходил. Но они же звонят.
1: Но вы там что-то про Губу мне говорите.
0: Да, Эльвира Вениаминовна ее зовут. Вам она разве не звонила?
1: Нет, вы знаете, мне, если вы конкретно интересуетесь по поводу того, что мне кто-то звонил, да, по поводу посольских вечеров, вы знаете, я не могу сказать, что у меня это входит в систему общения с посольцами каких-либо... Я не могу сказать, что у меня тут богатейший опыт.
0: Не, ну я просто вот вижу, у вас этот значок, английский флаг висит.
1: На каком месте?
0: Ну вот на плече в форме погона. Я подумал, что...
1: А, что-то я не обратил внимания. То есть,
2: это югославский флаг. Мне... Там. Вы не путайте, да. Цвета же те же самые. Я просто, как, поскольку я историк группы «Мираж», можно я приоткрою небольшую тайну? Вы можете обнаружить Маргариту на каких-то компакт-дисках в качестве, ну, там, так скромно вынесена благодарность некой Маргарите Суханкиной. Вот, Маргарита Суханкина — это девичье имя, фамилия, присутствующая ныне здесь в студии Маргариты Маруны. Вот, а фамилия это, насколько я знаю, имеет югославский происхождение, ведь вас же хотели увезти туда фактически насильно, и вы вовремя
1: одумались. Насилия не было?
2: Ну, не насильно, но он как-то настаивал, да?
1: Ну, настаивал по той причине, что он был моим супругом, поэтому, естественно,
2: но вы вовремя одумались, вы поняли, что вы феномен нашей музыкальной культуры, и решили остаться здесь. Совершенно верное решение, могу добавить. Я,
1: спасибо.
2: И, в общем-то, на этом закончил
0: я
2: в данный отрезок своего выступления.
0: Ну что же, я предлагаю обратиться вновь к телефонным звонкам 203-19-22. Кстати, номер пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Для тех, кто не может дозвониться в прямой эфир, здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло?
0: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
7: Значит, я не собираюсь просить денег или еще чего-то. В общем, короче, я попал в такую ситуацию... Я сам инвалид по зрению. Ну, в общем, у меня определенно такое сложившееся мнение. Меня зовут Михаил. Я считаю, что человек, овладевший классическим вокалом, он, в общем-то, эстрадное, там, народное пение, оно, в общем-то, уже как бы само собой приложится. Но вот я хотел задать вопрос Маргарите и всем... присутствующим в студии. Вот как мне быть? Вот, короче, у нас есть государственный специализированный институт искусств для инвалидов. Его организовали в конце 91-го года. Ну, короче, педагог Ковалева Лидия Федоровна, она солист Большого театра, ну, она не возражает, чтобы я там учился, и зав. Музыкальной кафедры не возражает, все. Вот. И в какой вуз не сунься, мне говорят, что у вас есть свой институт, но есть такая проректорша у нас. Она, конечно, к вокалу имеет такое же отношение, но, по всей видимости, как и вы, к космосу. Вот она ставит палки в колеса, и вот я хотел посоветоваться. Вот как мне быть? Куда не пойдешь, говорят, у вас есть свой институт, а с другой стороны, в этом же институте не дает учиться, то есть как бы разъединяет администрацию. Вот какой совет вы бы дали?
1: А разъединяет почему? Потому что со зрением проблемы?
7: Разъединяет, потому что проблемы не то чтобы со зрением, а проблемы с Гомером. То есть они ставят, инкриминируют мне недостаточные знания по литературе, скажем так.
1: Угу. По какой литературе?
7: По зарубежной.
1: Ну, для певца вообще знание зарубежной литературы – это как бы это вообще второй вопрос. На самом деле должны быть элементарно какие-то вокальные данные.
0: Если у вас есть вокальные данные, Михаил, придите к ректору туда и скажите: мам, ты что, с коня свалилась? Ну-ка, давай, все.
7: Я извиняюсь, вот я прослушивался, кроме этого, у Александра Градского, у Льва Лещенко, у Уэсио Кобзонов в этой же консерватории, в которой работает педагог Ковалева Лидия Федоровна, в Московской консерватории. Значит, у Образцовой они все меня признают. Причем считают, что есть перспектива. И вот даже некоторые из них, вот больше половины, считают, что если развить вот эти данные вокальные...
1: А у вас какой голос вообще считается?
0: Михаил, извините, а не могли бы вы вот сейчас, если, так сказать, вы никого не разбудите рядом, вот изобразить нам что-нибудь прямо в прямом эфире?
7: А у меня есть способность пародировать.
0: Попробуйте спародировать, это тоже хорошо.
7: Ну, можно бывшего спикера Руслана Хасбулатова?
0: Нет, это не нужно. Нас интересуют только вокальные, скажем так, партии.
7: Вокальные партии?
0: Да. Чтобы вы нам что-то спели. Нас не интересует. Пародировать могут все политических деятелей. Сейчас это, в общем-то...
7: Ну, из какого репертуара, направления какое?
0: Ну, вот, например, то, что вы пели Градскому.
7: Например, то, что я пел Градскому, да?
0: Да.
7: Непосредственно?
0: Да.

0: голосом Шаляпина, один к одному, я пел романс «На воздушном океане», чем поставил на уши музыкальную кафедру университета культуры.
1: Давайте попробуем голосом Шаляпина, если вам не сложно.
0: Нет, не сложно.
1: Давайте мы слушаем.
2: На воздушном океане.

0: граждане, хоры стройные ветрил. Ну, я немного волнуюсь.
1: Михаил, ну вообще, на самом деле, вы знаете, вам действительно надо все-таки продолжить вот направление вот в ту сторону, в сторону Лещенко, Кобзон, вот именно эстрадного, вот, эстрадного плана, пения, да, да, потому что, вот, может быть, вы найдете себя именно в жанре пародии.
2: Спасибо вам за звонок, Михаил.
1: Спасибо, да, мы, кстати, с удовольствием вот прослушали все то, что вы...
2: Да, все, что вы нам исполнили. Вот, кстати, Леночка, которая прислала нам сообщение на пейджер, пришла еще. Да, ну, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я хочу задать такой вопрос. Значит, сохранились ли какие-нибудь традиции за кулисами из старого русского театра? Как, вот, например, у спортсменов штангист не перешагнет через штангу, да? Кинематографист, который уронил сценарий, обязательно должен на него сесть. А существует ли что-нибудь вот кулисное такое у вокалистов? Вот, спасибо.
2: Это, кстати, действительно интересный вопрос.
1: Но если, вы знаете, у музыкантов то же самое. Если они уронили ноты перед выходом на сцену, там, скажем, перед концертом, то они обязательно должны... Концертное ли на тебе платье, там, пачка ли там надета широкая, что-то... Обязательно плюхаются все на пол. Это, как бы, традиция, видимо, у всех.
2: Мы наблюдали
1: одинаково,
2: это, кстати.
1: Иначе, да, иначе пец не будет, и, в общем, обязательно будет какой-нибудь казус на сцене, поэтому считается, что вот надо на ноты упасть. Вот, а таких очень многие крестятся перед тем, как выйти на сцену, но это, видимо, так сказать, тоже святое, как говорится.
2: Ну, это из парашюта, когда мы прыгаем, вот, тоже святое.
1: Потом есть традиция в Большом театре тоже, вот, на мой взгляд, мне кажется, что, в общем, это хорошо. То есть, если певец исполняет первый раз какую-то партию оперную, в общем, неважно, заглавная она или, так сказать, большая она, или маленькая, или это просто кушать подно, он обязательно устраивает маленький банкет после спектакля, обязательно приглашает всех к себе, дирижера и всех певцов приглашает к себе в гримерку и там
2: и проставляет.
1: И, что называется, проставляет, да. Это может быть или шампанское, или что-то еще. Чисто символически может быть. Вот. Но факт тот, что он собирает обязательно, вот, так сказать, всех участников спектакля, обязательно все это отмечается.
2: Ну и прежде чем мы послушаем следующую композицию, вопрос от Настеньки. Она спрашивает: скажите, Маргарита, много ли представителей сексуальных меньшинств среди оперных певцов?
1: Знаете, я не проверяла, Настенька, лично, вот, поэтому мне сложно сказать. А, но среди оперных, по-моему, немного, потому что наши мужчины, они, в общем...
2: Балерон
4: все. Балет в основном.
1: Нет, вот балет, да, в балете что-то, вот, насколько я знаю, существуют какие-то градации. Вот, а...

0: Тем временем на пейджер к нам также приходит сообщение. Маргарита, объясните, пожалуйста, почему вы разрешали, чтобы ваш голос использовали какие-то миражи Гулькина, Овсиенки, Разины? Вам какой был от этого интерес? Пожалуйста, объясните. Непонятно. Спасибо, Лена.
1: Вы знаете, если честно, мне, в общем, интереса от этого не было никакого, ровным счетом. Это я вам честно скажу. Дело в том, что мне просто было на это, мягко говоря, плевать абсолютно, потому что я занимался именно в тот момент, когда начался расцвет самой музыки, так называемого, «Миража», вот этой группы. Вот я занимался активно совершенно другой, другим видом, скажем, музыки, то есть это был классический вокал, и настолько была поглощена вот этим всем, что все, что касалось, так сказать, группы «Мираж», меня интересовало постольку, поскольку я, более того, скажу, что я просто записывая вот эту музыку, работы в студии, я просто развлекалась. То есть я пробовала себя в разных жанрах, и, честно говоря, Лена, уважаемая, я просто не знала, что это зайдет настолько далеко, вся вот эта вот музыка, что ее сумеют раскрутить, говоря современным языком, настолько, что она будет, в общем, звучать из каждого окна практически.
0: Называется «Публика это схавала».
1: Да.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот сразу вдогонку пришло возмущенное послание тоже. Маргарита, почему ваш голос использовала всякая шелупонь? Вам что за это? Хорошо платили? Спасибо, Катя, уже на этот раз Катя. Вот Лена и Катя, собственно, дуэтом так возмущаются.
1: Нет, вы знаете, мне за это практически ничего не платили, я вас должна расстроить.
0: По молодости
1: просто
0: это было.
1: Это было по молодости, по глупости. Вот, и
0: по беззащитности, из-за доверчивости.
1: Вот, мне подсказывает ведущий, да, просто вот все совершенно эпитеты, все это совпадает, да, все эти названия. Все это было именно так. Я уже практически, по-моему, ответила на этот вопрос.
2: Я поэтому... как миражевед и искусствовед, я лишь добавлю, что глаз открывали такие девушки, как Светлана Разина.
1: Рты, наверное, не голоса.

0: Рты. Рты по время после. Рты открывали и делали глаза. Разина, Ветлицкая, Овсиенко, Салтыкова.
1: А Ветлицкая, кстати, у нее
0: она
1: есть
0: сама
1: манера,
0: хорошо поет. Но начинала хорошо. Она там, вот их же всех красили специально в белый цвет, чтобы как-то издалека со сцены не было видно, что они меняются на самом деле. Да. А Наталья Гулькина, она действительно записала на первом альбоме 5 песен и, в общем-то, заработала себе этим неплохой капитал. У меня была ужасная дикция.
1: Рустам, давайте послушаем вот для сравнения.
0: Для сравнения, кстати.
1: Какая там пьеса?
0: С Гулькиной. Вот вы послушайте, как она...
1: С Гулько. Это, кстати, Гулько, это, наверное, брат. Да вы так и вы не волнуйтесь, все нормально. 5, не волнуйтесь.
0: Вот включите 8-й трек популярной песни «Электричество», и вы поймете, что когда поет Наташа Гулькина... Ну, сейчас у нее получше. Она, конечно, позанималась вот в это, в Гнесиных, да, с педагогами. Но там не, вы не поймете ни слова, ни одного. Вот послушайте, как пела Наталья Гулькина.
1: Слушаем.

0: И сразу же в ходе вот всего шедевра вопрос к искусствоведу. Скажите, песню, которую поет Гулькина, слова, что она сама написала, больше абракадабры слышать не приходилось. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, открою вам маленький секрет, что Гмыря, в общем-то, она восхищалась только что вот этой вот всей байдой, говорила, что если бы это была гитарная музыка, то Ютубы просто бы отдохнули. Ну, это я так.
1: Конечно, конечно. А вот сейчас эти все группы, появился термин «экстремальная поп-музыка». А вы послушайте, это же все было. Вот оно. И гитарка, и все.
0: Нет, сейчас это за стеной играет, в общем-то, наш главный на рояле тренируется.
1: Не, ну что вы обо мне так плохо думаете? Я понимаю. Ну вот уже хороший шлягер. Вы говорите что-то про гармонию. Единственная загвоздка здесь была — это голос. Здесь вот, может быть, по тем временам, когда наша публика устала от академического вокала в лице таких грандов, как господин Леонтьев или Алла Борисовна, может быть, тогда вот эта дворовая девочка из соседней подворотни, под гитару, ну, как бы свой такой родной голос для всего населения, это катило. А сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что именно ритм, вокал профессиональный, он катит больше.

0: Напоминаю, для тех, кто вот ненароком только что подключился к нашей программе, что в гостях у нас сегодня солистка Большого театра Маргарита Амаруна и искусствовед Рустам Каримович Гмырин. На наш пейджер приходит много достаточно сообщений. Вот, например, такое: Маргарита, а вам не хочется, шутя, записать какой-нибудь диск, чтобы все эти эстрадные певички от зависти повымерли, как тараканы? Спасибо, Таня. И сразу же, если позволите, еще один вопрос. Да, Маргарита, ваше мнение о певице Анастасии и о Пугачевой? Не считаете ли вы, что у них похожи голоса? Как вы относитесь к их творчеству? Это вопрос от Ксении.
1: Ну, вот со второго вопроса можно начать сразу.
0: Безусловно.
1: Да. Действительно похоже, да, эти две певицы, особенно когда Анастасия начинала свой творческий путь, то действительно ее можно было спутать. Я не знаю, подражала ли она специально, или, на мой взгляд, просто действительно похожи тембры по тембрам голоса.
0: Ну, сейчас, кстати, согласитесь, что даже вот последний видеоролик «Сибирки», вот, по-моему, Маргариты Распутиной, ваши одноименки. Да, да. Вот тоже есть определенный, то есть уже из такой, из Сибирки, которая коня схватит за узду и в горящий дом вбежит с ним, она уже превратилась тоже в личную достаточно такую даму. Вы видели. И некоторые манеры ее, значит, косение глаз, также, значит, уклон носа и крив губной немножко смахивает на Аллу Борисовну в лучшие годы ее карьеры.
1: Вы знаете, Александр, не могу с вами поспорить здесь, потому что я не могу сказать, что я очень внимательно наблюдаю за творчеством Маши Распутиной.
0: Не, мне Рустам Каримович подкинул, опять же, какую-то порнушку, а в конце у него почему-то все дописано клипнёй разный.
1: Какой он, оказывается, Рустам Каримович?
2: А я что могу сказать, как искусствовед? Вот Анастасия и Борисовна, да, если их сравнить. У Анастасии высокий каблук, а у Борисовны шпилька. А потом, с исторической, идеологической точки зрения, они ни в каблук, ни в шпильку Борисовне не идут, потому что Борисовна – это живая, еще ходячая легенда. А эти еще бегающие, такие грязетки, молоденькие и потеют.
0: С этим Понятно. Сложно не согласиться. Ну что же, что касается вот первого вопроса насчет диска. Да.
1: А насчет шутя, да?
0: Да,
1: дело в том, что я бы, в принципе, бы шутя бы записала, но дело в том, что в эту шутку, увы, придется, видимо, очень много, прежде чем пошутить, придется очень много вложить элементарно денежных средств. А вот, и поэтому, в общем, не знаю, будет ли это шуткой. Если попытаться записать вот такой вот компакт-диск.
0: Понятно. Я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам наших радиослушателей. Кстати, мне почему-то в голову сейчас пришло имя Нины Хаген. Не знаю почему.
2: Не знаю, видимо, наверное, глядя на меня, Александр Ильич.
0: Да, размер в имени схож. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Хочу задать вопрос Маргарите. Вопрос, который поднимался уже в вашей передаче дважды уже, даже с подачи Александра. Взаимоотношения певицы, так сказать, с дирижером. Очень интересный вопрос. И вот я не поленился, так сказать, вот несмотря на ночное время, так сказать, порылся в своем архиве, разыскал литературную газету за 28 марта 1979 года. Там интервью с Еленой Образцовой. И вот она пишет, как она работала с Гербертом Караяном. Вот я позволю себе буквально три коротких фразы прочитать из этого интервью. Во время записи Караян стоял ко мне лицом, и я видела его руки, уже старческие, морщинистые, натруженные. И мой голос пошел за этими руками в жизнь Лучены, в ее страдания, боль, гнев. И дальше такая фраза, которая меня тоже буквально потрясла. Караян вынимал из меня такие глубины, такие силы потайные, которых я в себе не подозревала. С Караяном я пела так, как ни до, ни после него. Уже никогда я не могла повторить то, что сделала на пластинке. Вот как вы прокомментируете, так сказать, этот опыт Елены Образцовой? И был ли у вас такой опыт общения, так сказать, с дирижерами?
0: Спасибо. Спасибо. Вы видите, неспроста.
1: Неспроста, да. Я благодарю вас за этот вопрос, вообще за эту выдержку. Я прослушала с удовольствием. Гениальные слова относительно гениального дирижера. Вообще, великолепный, хороший дирижер, как хороший пианист и вообще хороший музыкант, это очень большая редкость, когда человек может действительно не то чтобы, так сказать, повести за собой инструмент и саккомпанировать, я имею в виду пианиста, а вести за собой целый оркестр, огромный коллектив, это сложнейшая задача. И поэтому относительно встречи с хорошим дирижером это бывает, к сожалению, очень редко. Но если это бывает, то это колоссальный праздник. Вот я могу просто привести пример того, как я работала. Я просто с удовольствием вспоминаю о работе с Рудольфом Борисовичем Баршаем. Правда, к сожалению, это было уже за рубежом. Вы, наверное, знаете, что он очень-очень давно уже живет, к сожалению, не в России, а за рубежом. И дарят там свое искусство именно, так сказать, той зарубежной публике, скажем так, и зарубежной аудитории. Вот. Но я просто с колоссальным удовольствием вспоминаю дни, когда мы работали с ним над хамольной мессой Баха, над мессой Солемнис Бетховена. Это было просто незабываемое впечатление. И просто вот благодаря... Потом опять-таки... Хотя Владимир Ашкенази, вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что он не только прекрасный пианист, но и прекрасный дирижер, который, кстати, после Герберта фон Караяна возглавил филармонический оркестр Берлинской филармонии и с колоссальным успехом, так сказать, им руководил. И вот я имела, опять-таки, честь исполнять с ним под его руководством свадебку Стравинского. И это были тоже совершенно незабываемые впечатления от общения с этим человеком, с этим гениальным музыкантом. Поэтому еще раз повторяю, что хороший дирижер – это великолепно, это потрясающе, это праздник, это восторг, и это всегда просто, я не знаю, вдохновение для души и сердца.
0: Вот вопрос, даже не вопрос, а просто, скажем так, сентенция, назовем сие послание на пейджер. Маргарита, Галина Вишневская говорила, что от хрипоты очень помогает подогретый пиво. Вы пробовали когда-нибудь это средство? Я попробовала, очень противно, подпись Мила. А я один раз в жару портвейн попробовал. Ну, хотя речь не обо мне.
1: Дело в том, что да.
0: Что-то я не скромен сегодня.
1: Дело в том, что пиво я просто саму в себе не поклонница этого напитка.
0: Даже бочковое пиво.
1: Любое.
0: Даже под креветочки.
1: Иногда темное, да.
0: С креветочками.
1: Но я не могу сказать, что я такой ярая поклонница, а уж тем более теплого пива, это вообще, по-моему, отрава редкая. Тем более, что
0: помогает, существует... действительно, для связок. Там же это...
1: Сейчас настолько много, так сказать, различных...
0: Ну, тосол.
1: Для автомобиля.
0: Это... Да, то есть вот для горловых...
1: Дело в том, что сейчас настолько много существует различных средств.
0: Химия,
1: сосулек,
0: Маргарита,
1: там,
0: химия.
1: И так далее. Нет, почему есть и травы, так сказать, какие-то настойки, всякие бронхикумы и так далее, различные, так сказать, и в таблетках, и в чаях, и так далее. На травах, это все сделано на травах. Поэтому обращаться к пиву, к теплому тем более, действительно, если это омерзительно, это то же самое, что вот для меня некоторые пьют молоко с содой подогретое.
0: О, вот это гадость.
1: Это считается, что это тоже или полезно. Вот, но да,
0: или, то
1: с,
0: есть,
1: или с молоком, или с боржоми.
0: Да,
1: в общем, все это отвратно.
0: Нет,
1: да, это ужасно. Хотя, я не знаю, может быть, это и делает, так сказать, какой-то лечебный эффект для глотки, но для желудка и для вообще
0: опасность.
1: Для вкусовых ощущений. Это достаточно неприятно, поэтому...
0: Потрошка не вынесут.
1: Да.
0: А вот, кстати, как вы относитесь к выпиванию сырых птичьих детей?
1: Ой, нет, этот я тоже не сторонница.
0: Я тоже нет. Мало ли что попадется, или что-то вкачают взамен
1: желтка.
0: Нет, дело
1: не в этом. Нет, даже не то, что вкачают, а вообще само по себе, опять-таки, на
0: не
1: вкус.
0: Главное,
1: это...
0: согласен. Нет,
2: нет. Птичку жалко.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите погромче, вас очень...
4: Владимир.
0: Здравствуйте.
4: Владимир, у меня к Маргарите такой вопрос. Восхищен вашим голосом. Задавалось много вопросов, но я так и не понял, вы, по-моему, так ушли немножечко от ответа. Почему вы решили разменяться вот на этом рок-пении? Я вот когда сравниваю, и откровенно говоря, мне как-то не по себе даже становится. Это что, причина? Значит, оперное пение сейчас не в моде, совершенно не ценится, да? Сейчас же ведь ценится, что вот эти роки, мода на них пошла.
0: Извините, прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что уже неоднократно Маргарита рассказывала о том, что вот молодежные уроки, это, извините, было увлечение молодости. Поэтому, простите, вы несколько невнимательно слушали все, что вот делалось в контексте эстрадного пения. Это как раз было давно, а не сейчас. Сейчас осталось то, что вот мы слушаем это классическое исполнение романсов в исполнении Маргариты Маруны, посему вопрос ваш.
2: Не скажите, Александр. В том году был записан Маргаритой. Я как искусствовед все-таки и биограф музыкальный отмечу, что в том году был записан танцевальный диск, компьютерный такой, Mirage Dance Remix. Его целиком записал Рита, хотя на этой пластинке они вообще не указали, кто там поет. Там изображена фотография Светланы, как ее, Елены Разиной, вот, с микрофоном в руке. Причем я разговаривал с продюсером проекта «Мираж» Андреем Летягиным. Я говорю, а почему Разина держит в руках микрофон? Он говорит, а у нас в компьютерной базе данных была только эта фотография. И, в общем-то, мы там написали, что Разина-тексты двух песен. Вот. Ну, в принципе, Рита там спела все вот 20 сколько-то песен. Ну, может и быть, даже гулькинские перепела. То есть, в принципе, я понимаю, деньги неплохие.
0: Может быть, Марина Разина, имеется в виду, под коробоки пела.
2: Под коробоки, да, микрофон там был коробоки.
0: Маргарита, деньги на диск можно найти следующим образом. Пускай певички, которые использовали ваш голос, платят за этот диск, а то этой моли бесцветной очень хорошо живется, считает Екатерина Васильевна. А бандитов вы будете искать, чтобы они деньги отбирали, Екатерина Васильевна?
1: Екатерина Васильевна, я рекомендую вам быть моим продюсером просто в издании компакт-диска.
0: 50%
1: я
0: вам
1: за
0: суммы.
1: 50% сразу вам, да. Я человек не жадный.
0: И обратимся снова к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Александр, это опять вас Михаил по зрению беспокоит. Вы разъединились, и это самое. Это я не успел задать вопрос. Угу. Значит, насколько отрицательно влияет курение на пение вообще? Но я имею в виду не только академическое, в общем-то. Имеется в виду любой стиль направления.
0: А, Михаил, извините, мы же это тоже обсуждали на примере Джо Кокера, который, в общем-то, все равно не потерял свой блюзовый вокал, и Маргарита говорила, что многие солисты
1: знаете,
0: большого
1: кому
0: театра...
1: Как, да,
0: это зависит от тушки, понимаете ли.
1: Да. От физических данных.
5: Да, и еще, Александр, я прошу не разъединять, вот то самое, вы так и не ответили мне, вернее, не посоветовали, вот как мне быть, если мне не дают учиться в специализированном институте по незнанию, по причине незнанию Гомера, а в обычный, значит, не берут и говорят, что у вас есть свой инвалидник. Вот что вы посоветуете делать мне в этой ситуации?
0: Ну, мне сложно сказать. Вот у Маргариты, я знаю, есть ответ, по-моему, на этот вопрос. Или, по крайней мере, как-то она может более... Потому что я-то вообще нигде не учился. Из школы меня выгнали в 4-м классе. На радио это шефская помощь.
5: Но я же все-таки немалую пользу мог принести. Причем не только на академическом, и на эстрадном, и на народном. Вот я просто не хочу сейчас занимать время эфирное. Вот все-таки людей много желающих звонить.
0: Да, понятно. Ну, сейчас вот, учетом, вот я вижу, что искусствовед тоже вот тут рвет.
2: Михаил, приходите к нам в искусствоведческий центр. Все лучшее грудничкам. Мы с удовольствием вас примем. Ну, пока, конечно, в начальную подготовительную группу, а там у нас есть опытные логопеды, и дерматологи, и философы, и все комплексные сейчас, ведь все время какое нужна комплексная программа обучения, приходить.
0: Ну что, я предлагаю еще послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Это Владимир еще раз. Вот вы говорите, полны внимания, и обрываете.
0: Угу.
6: Звонил с полчаса, может быть, побольше назад мужчина, вы ему даже не дали высказаться. Я вот сейчас задавал Маргарите вопрос и кричу, что у меня второй вопрос. А вы берете и обрываете, и рекламируете себя, что полны внимания, беспредельно.
0: Ладно, вы вышлите нам ваши паспортные данные, я вам пришлю денег.
6: Вот так, и не грубите, пожалуйста.
0: То есть это, я предлагаю помощь, понимаете, и как-то в форме извинений материальных.
6: А зачем такой цинизм? Вы мне денег пришлете, дайте ваши паспортные данные.
0: Хорошо, привезу деньги, давайте паспортные данные привезу. Вот и поговорили. Этими же губами он целовал свою маму. Ну что же, я предлагаю послушать та вашу композицию. Композицию в исполнении Маргариты Маруны.

0: Остается совсем немного времени у нас до окончания нашей сегодняшней встречи с солисткой Большого театра Маргаритой Марун. И мы принимаем еще один, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
1: Доброй ночи. Я хотел вот спросить у Маргариты. Вот в обычной жизни у певца в каком состоянии должен быть голос? Надо стараться там отключить резонаторы. Вот, например, вот все-таки Лава, он тенор, почему-то говорит таким хриплым, низким голосом. И вообще вот можно просто по обычной речи догадаться, поет человек или нет?
0: Спасибо за интересный вопрос.
2: Да, вообще-то можно. В принципе, профессионал всегда догадается по обычной речи, поет человек или нет. Есть такие певцы, вот категория певцов. Кстати, вот насчет Зураба Лаврентьевича, все-таки Лавы, я бы не сказала, что он хриплым голосом говорит по жизни. У него как раз слышно, что он тенор, он и говорит таким высоким, так сказать, тенором и достаточно и поставленным. Вот это слышно, что он тенор. Поэтому насчет хриплости не могу с вами согласиться, потому что мы общаемся в театре достаточно часто. А относительно... Есть категории певцов, которые всем пытаются доказать и показать, что они певцы, и поэтому разговаривают приблизительно вот так, вот такими,
0: да,
2: вот
0: есть
2: голосами.
0: Такое.
2: Есть такие
0: есть.
2: Женщины, да. Вот. Да. А есть певцы, которые говорят просто обычными, сказать, таким вот жизненным голосом. В принципе, совершенно не играет никакой роли. Единственное, что, сказать, певцам, если человек профессионально поет и бережет свои вокальные данные, нежелательно разговаривать громко, скажем так, орать где-то, кричать на улице, тем более в мороз, да, выходить.
0: Из, да, окна,
2: раздеть,
0: тем более
2: из окна.
0: И,
2: вот, где-то приблизительно, да, вот так, как сейчас продемонстрировал ведущий. Вот, поэтому
0: нет,
2: тут есть,
0: я правда
2: какие-то
0: прокричал, там какой-то
2: моменты.
0: Человек лезет к автомобилям, хочет барсетку мою надеть. Барсетка потом. И так, я ее увел сегодня из джипса.
2: Вот,
0: а он уже уведен и уводит дважды. Никуда, ну, не годится.
2: Бедная. Вот, кстати, поэтому, да, что, кстати...
0: Вопрос пришел, Маргарита, очень хороший вопрос, прям как заключительный. Принимали ли вы участие в каких-либо певческих конкурсах? Спасибо, Оля.
2: Почему это так смешно?
0: Нет, просто.
2: Вы знаете, как-то у меня не сложилось с конкурсами с певческими, поэтому не могу здесь похвастаться ничем.
0: Ну, давайте что-нибудь споем в заключение, а то Савелий достал, честно говоря, в хорошем смысле.
2: Достал,
0: что, какую,
2: да,
0: песню будем? Давайте про Катюшу, например.
3: Катюша.
0: Катюша, да?
2: Расцветали яблони и груши.
0: Про грушу, прав.
3: Нет, честно говоря, я, наверное, откажусь. Вы все-таки двое певцов, а не надо, да?
0: А я сейчас возьму вас за голову и ударю об стол.
3: Я знаю, Александр, вы можете, но...
0: Запевайте.
2: А как же челюсть?
3: Раз.

0: Ну и на этом мы прощаемся с Маргаритой Маруной. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рейсу. Спасибо и вам, уважаемый Рустам Каримович Гмырев, всем, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. И пожелайте что-нибудь, так скажем, напоследок нашим уважаемым геройским орлам, Маргарита.
1: Орлам, вы кого имеете в виду? Слушателей? Всем, да. Вы знаете, я просто могу пригласить вас всех сегодня утром, уже сегодня, на спектакль в Большой театр. Спектакль «Иоланта», в котором я буду исполнять партию Лауры, одной из подружек слепой девушки.
2: Вам, кстати, в хоре остальные подружки такие озабоченные домашними делами стоять на сцене. Носы красные, а вы самая прекрасная, Маргарита, на сцене в этом хоре. А еще Фигаро вы поете, я знаю.
1: Да, еще Фигаро.
2: А я хочу пожелать всем, пожалуйста, любите хорошую музыку, читайте мои книги.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Орнитологическая деятельность, собственно, по всей земле, ну нет, не по всей, там, конечно, где-нибудь, может быть, в Египте, где, в общем-то, птиц изучают только по их останкам, которые туда завозят наши орнитологи и подкидывают, дабы польстить тамошним, дескать, мол, тоже в Египте водится птица. На самом там деле единственная птица, ее фараон звали, это был не человек такой, а птица такая, фараон, вот, ну, как бы вот легенда гласит, что на самом деле там масса птиц, а фараон человек. А вот тут вообще они все уже подохли, и вот если сейчас ходить, то можно, в общем-то, споткнуться там, ну, не столько о пивные банки, сколько о трупики издохших от жары птиц. Вот у них клювы разинутые у некоторых, это, значит, свежачок. А те, которые уже вот такие скрюченные, значит, уже им полная беда настала. А сегодня у нас в программе в первом часе и немножко даже дольше Лили Вьюгина, как в прошлый раз мы анонсировали. У нас сегодня пойдет разговор о стишках господина Гробмана. Тоже Михрютка Гробман. Их несколько, кстати. Одного я лично знаю, он тут, но это не тот, а вот тот, который тот. Вот сегодня о нем речь пойдет. Будем также музычку слушать, привезенную Лилией из мест не столь отдаленных. Затем рубрика «Поршень». Екатерина Половинкина. Сегодня у нас будет гость Андрей Орлов. Сегодня же подкатит сиамский близнец. Но наш бозитолог решил сегодня впервые сделать химическую завивку в знак, собственно, протеста против вот этого бозитического действия. И сейчас находится, видимо, в каком-то салоне. Там, как только сделает, придет сюда, мы на него с радостью посмотрим. Он вступит в нашу беседу. А в нон-стопе мы будем, наверное, слушать также любезно предоставленную гражданкой Вьюгиной кассету с всяческими пивными песнями. Это очень, на мой взгляд, хорошо.

0: Здравствуйте, теперь я с вами здороваюсь, это я, Лиля Вьёгина. Вы знаете, музыка теплых стран в такую погоду нам как-то вот сейчас поважнее будет, поэтому для создания настроения послушайте сначала песенку.
1: Композиция звучит. Кстати, хочу сказать, замечательный на тебе сегодня вот этот костюм пляжный. Я считаю, что в ближайшее время уже действительно все должны...
0: Спасибо, он будет получше, когда я похудею несколько.
1: Ну, по крайней мере, его, может быть, хватит на несколько худых.
0: Может быть.

0: И мы продолжаем разговор с Лилией Вьюгиной о композициях музыкальных. Позитивских. Да,
1: но приятно их все-таки слушать, да, Саш? Потому что все-таки еще музыка такой страны, где на четверть бывший наш народ. Все-таки так.
0: Да, и вспоминаешь.
1: Скучаешь иногда, да, вспоминаешь.
0: Вспоминаешь.
1: Тем более вот эти вот кассеты, которые я принесла, они не были мной собраны там, в Израиле. А вот так друзья потихоньку уезжали и оставляли мне вот песни, которые они слушали перед отъездом, когда погружались уже в атмосферу страны, в которую они уезжали. Вот.
0: Значит, я хочу... Да, надо, да. Надо вкратце, в общем-то, нам, наверное, поведать, как мы познакомились с тобой, собственно. Вот расскажу такую историю, когда я поехал со своей там компанией «Веселый» в Тель-Авив. Впервые это было лет 5 назад. И
1: да
0: там...
1: больше уж, больше, больше. Да? Больше,
0: и конечно. Так получилось, что попали мы там. Были у нас украдены все эти самые документы. В общем, настала полная беда, и пришлось каким-то образом хитрить. Ну, как это мы умеем делать. В общем, оказались мы всей вот этой своей компании, а нас было человек 8, мы оказались в армии.
1: И Пацифик там был, кстати.
0: Да, но он изучал там, как бы он был самым репортером. А вот Лиля, она как раз служила там в танковых войсках, соседняя была вот эта дивизия, и я вот заметил, то есть смотрю, ну, думаю, ну, не может быть человек вот с таким лицом местный, никак не может. И вот этот, как бы, так сказать, характерный сленг, доносящийся постоянно из твоего танка, он как бы, да, навел таки на мысль, что все-таки своя братва. И вот я помню все эти вот дивизионные пьянки, которые все вот воины местные смотрели очень так, сперва как бы со скорбью, потом уже с такой завистью, а в конце уже просто они даже пытались присоединяться, но в это время вот нас через там миссию вытащили оттуда и...
1: Так вот в это время-то вспомни, к нам подошел Гробман и предложил свои стихи. Это было давно очень, а мы только сейчас что-то вспомнили. Вот. А стихи, в общем, весь сборник-то посвящен главным кухонным разговорам в Израиле. Но когда наши люди туда уезжают, они же любят так тоже на кухне посидеть, водочку попить. И главная тема, в отличие от нашей, у них, ну, вернее, политика тоже, да? Но здесь они никогда не рассуждали на тему арабы и евреи. А там вот, вот с чего бы ни началось, все равно закончится тема арабы и евреи. Вот поэтому Гробман тоже написал как раз сборничек, так его и назвал. «Военные тетради, никуда от этого не уйти».
0: Ну да, город достаточно, да и страна достаточно такая вся военизированная.
1: Ну вот.
0: Да.
1: Ну, в общем, как у Гробмана это все начиналось. Он жил здесь в Союзе, был художником, потом приехал туда и как-то сразу попал в армию служить. И вот одно из первых стихотворений в сборнике, оно, правда, у него все стихотворения никак не называются, просто какие-то 3 звездочки стоят. Поэтому я им сама стала давать уже название, и так вот в конце и в начале такое резюме я в конце вот выношу примерно, что это такое. Ну вот начало, как у него все было. «Вдыхая жизни ароматы в сопровождении нежных тел, я позабыл про автоматы, про пулеметы и гранаты и про военный свой удел. Но вот однажды в день чудесный, когда в душе растут цветы, я извещен был почтой местной и взят из мира красоты. В пакете строгом желтой масти, чтобы нарушить мой покой, лежала тайной роковой повестка в боевые части». И вот теперь во тьме ночной сижу в опасном карауле. Быть может, враг уж за спиной и ждет, чтоб я заснул на стуле. Но не могу я задремать. Во мне бурлит большая сила. Пил молоко я с апельсином, и срочно должен я посрать. Терпению также есть предел. Во тьму ночную прыгнув смело, я снял штаны и быстро сел, чтобы облегчить свое тело. Засрал я камни и песок, но не узнал я, вот обидно, что враг, увидев мой бросок, бежал позорно и постыдно. Оставив огневую мощь, он бросил бронетранспортеры и убежал куда-то в ночь, в свои арабские просторы. Но я, вернувшись в пышный бал и к ароматам нежной жизни, так никогда и не узнал о том, как честь я спас отчизне. Вот это резюме мое, вот такой способ победы, понимаешь, бывает. Вот. Но в жизни, в общем, всегда есть место подвигу. И давайте веселиться. Хава Нагила.

0: Ну что, Саш, как ты, повеселился, потанцевал? Как?
1: Да, композиция.
0: Ноги в пляс пошли сами?
1: Танцевать, я понимаешь, не танцую. После того случая я вообще как бы уже редко передвигаюсь. Но тем не менее веселье есть. Единственное, вот это вульгарство вот какое-то в голосах, оно вот как бы... Знаешь, что напоминает? Такая народность в духе торговцев пирожками. Вот они также орут пирожки. Помнишь, как где не пройдешься, там везде тебе орут пирожки с одной стороны, а с другой там... А с другой еще что-нибудь орут.
0: Так вот эти девушки, между прочим, там дальше, но мы сегодня слушать не будем, они поют бублики.
1: Бублики?
0: Купите бублики как раз, да,
1: серьезно?
0: Да. Черт знает,
1: серьезно?
0: Может, эти девушки пили как-то в ресторане, не знаю, но мне кажется, что это записи были здесь сделаны.
1: А
0: здесь,
1: может быть, голоса, еще какие-то. Есть такой момент какой-то, что, скорее всего, они как-то чисто заучили, не понимая смысла вот этого слова «бублики», да?
0: Ну,
1: как помнишь, вот в начале, когда начиналось рок-движение, значит, базетическое в России, всякие вот эти базеты, которые сейчас там снова начинают там активизироваться, вот они, в общем, тоже пели по-английски, как бы, но английский фиктивный, то есть несуществующий. Вот, может быть, они также это кричат «бублики», это единственное такое, может быть, там слово. Потому что вот на самом деле, я тебе скажу как филолог, что... Вот слово «бублики», «бублик» его нет вообще вот ни в одном словаре, это не русское слово, его вообще
0: нет. Ну, татарское,
1: нет.
0: Наверное.
1: Нет, вообще его нету.
0: И в татарском словаре нет, ты смотрел?
1: Это вообще-то, на самом деле, «бублик» — это как бы конь одного из болгарских царей.
0: Угу.
1: Вот, так что...
0: Ну что, слушай, вот как думаешь, может быть, послушаем еще Гробмана?
1: Давай.
0: Такой, понимаешь, он пишет о таком новом фольклоре, ведь, понимаешь, в новых условиях рождается новый фольклор. Значит, когда наши друзья туда приезжают и служат в армии, они уже как-то вот ту обстановку армейскую, опять вот, ты понимаешь, вот мы в танке там ругались, вот поэтому так себя узнали, по каким-то там междометиям и словосочетаниям. Вот. А народ потом там еще сказки такие про орлов слагает, и песни, и стихи. Вот послушай. «Мы в ливанском походе, в холодных снегах воевали с арабской силой, и на самых смертельно опасных местах появлялся Чапаев красиво. Он стремился вперед на своем скакуне, вдохновляя отвагой своею. Уподобился он на ливанской войне человеку, герою, еврею». Я не знаю, правильно я, в общем, произношу, правильно ли у меня интонация, потому что «человеку, герою, еврею» там нет ни одного знака препинания. То есть, понимаешь, можно так произнести. Человеку-герою, еврею. Или человеку-герою, еврею. Или человеку-герою, еврею. Понимаешь?
1: А можно вообще произнести человека-герою через... То есть человеку-герою через тире.
0: Но поскольку там буква нет, тире, ну... видишь, если была буква «у», все было бы понятно. А вот я просто сейчас про знаки препинания. То есть ты понимаешь, да, вот как глубоко, какие глубокие стихи, какой смысл-то, да?
1: Ну что ж, мы же видели это задумчиво его глазенки.
0: Ну,
1: Михрюткина,
0: да,
1: так... когда он в бараке, вот он же писал тайком от нашего старшины, ты же помнишь, старшина же был зверюга совершенный.
0: Он дед был.
1: Да, дедом был, Сайм его звали, Сайм, я как сейчас помню. Но мы-то когда уезжали, оторвались на нем, мы ему в сапог наклали, морду разбили и вообще сделали все как положено, потому что, вот, ну вообще он поиздевался вдоволь над Михрюткой. Гробманом и вот и над тобой, или хотя жил в соседней дивизии, но он постоянно тебя забивал всякой гадостью, вот дуло пушки, тебя потом заставляли продувать.
0: И оттуда воняло все время жутко. Кстати,
1: вообще, да.
0: Из-за гадости. Ну, вот давай дальше продолжим стихи, а то мы как-то так на полусловии. Ну, это в кайф так обсуждать, да, сразу.
1: Ну, воспоминания.
0: Это дальше вот про поход, про ливанский. «И когда проходили мы речку Летань, когда мы ее переплывали, убегала от нас мусульманская срань, а мы их пополам разрубали. И Василий Иванович одной рукой, призывая на брани невзгоды, на весу из какой он рукою другой, полковые держал две колоды. Мы бы взяли заебанный богом Бейрут, где в мечетях муллы завывают, но мы знали, в Америке нас обосрут и в Европе говном закидают. И тогда повернули мы наших коней, злые слезы в глазах закипали, и товарищ Чапаев, герой и еврей, нас просил, чтоб мы не горевали. Только сам наш товарищ Чапаев не мог пережить, что случилась осечка. И когда мы пришли на родимый порог, он сгорел и растаял, как свечка. Посреди Тель-Авива есть старый погост, где лежат все отцы сионизма. Там схоронен Чапаев, спокоен и прост, жертва мнения капитализма. Но гремит ежегодно почетный салют из почетных и толстых орудий. Про Василия Ивановича песни поют на еврейском наречии люди. И пока проживает еврейский народ свою древнюю родину строя, не забудет Чапаева славный поход, и геройскую гибель героя.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Да, и жара еще была вот эта ужасная. Мы-то вообще не привыкли к этой жаре. Мы как бы там, вот живя здесь, достаточно в прохладных климатических условиях, и то постоянно торчим в душе. А там вообще, там вот в танках вот этот вмонтированный душ, который для танкистов, он вообще, например, не работает никогда, собственно. И придается каждому вот воину сзади. То есть, как вот он, помнишь, да, вот огнеметы, вот сзади у него висит такая прибамбаса, а он с этой трубочкой
1: И
0: идет
1: можно
0: и
1: потом
0: огнем.
1: его сделать из огнемета в водомет. И там вот
0: Да,
1: этот душ
0: да.
1: такой,
0: Вот
1: да.
0: такой душ, персональный душ для каждого
1: Дорогой.
0: воина, но, как правило, их дырявят сразу пули, потому что это же самое приметное место, сразу пули туда, и не получается с душем. Вообще ужасно это было, ужасно.
1: А помнишь, мы участвовали там в конкурсе солдатской песни и победили с песней, которая называлась, а помнишь, «Абраши дороги Смоленщины». Помнишь?
0: Да. Слушай, у нас еще запевал и был как раз вот. А, ну не будем его имя здесь не занимать, называть, он занимает сейчас ответственный пост в очень коммерческой серьезной структуре.
1: А помнишь, какой нам приз за это дали, за то, что мы победили в конкурсе солдатской песни?
0: Помню.
1: Нам дали, я напомню просто, то есть расскажу слушателям, нам дали такой целый бачок такого очень оригинального дезодоранта, как раз, который в то время испытывался на солдатах израильской армии. Это такой дезодорант, называется он «Хлавелин». Он сейчас, кстати, тоже, поскольку у нас жаркая погода, он тоже к нам сейчас будет такими бочками идти. Особенно для нас это тоже важно. Мажешься один раз в неделю, и больше можно не мыться, и не пахнет. Так, ну, глаза, короче, не режет.
0: То есть такой универсальный, я бы сказал.
1: Да,
0: Кстати,
1: да. И для ног, и для рук есть, для всего, и для головы.
0: да, и разноцветный, то есть, скажем так, для примера, просто для ног, например, такой оранжевого цвета, для головы зеленого. То есть, вот как бы, ну, это, конечно, он при накладке уже не видно его. А еще также нам подарили по пейсику, каждому подали по пейсику. Ну, что такое пейсик, я думаю, знает каждый наш
1: Да, мы тогда еще
0: радиослушатель.
1: переживали, что по одному, потому что нужно же два, но они, как всегда, сэкономили.
0: Да, типа сказали, будете по очереди носить или пополам. Ну, вот на самом деле достаточно длинные, вроде по одному, но они длинные. Потому что я помню, тем вот дали, помнишь, вторым из Белоруссии тут дружинники эти приехали, ребята, им дали по короткому пейсику. И то, по-моему, на двоих один даже, потому что они заняли второе место. Но уже без дезодоранта, дезодорантом не дали.
1: Ну, да, помнишь, у нас было очень еще много таких душещипательных историй в армии. Все рассказывали, как они покидали родину, как-то очень переживали. А Гробман все это слушал, записывал в тетрадочку и вот потом издал. И вот помнишь, там был такой человек, Соломон, по-моему, его звали,
0: А, который
1: из Москвы,
0: оказался
1: что ли?
0: потом оказался он женщиной, когда уже на
1: Да, его и
0: таможне,
1: выгнали-то, нет, его из армии-то из-за этого выгнали, потому что он
0: да?
1: ходил не туда, он не знал, куда ему пойти.
0: Он
1: То ли...
0: прям он бегал то туда, то сюда, и каждый
1: Да.
0: раз его там, то там били, то
1: А
0: здесь.
1: потом сходил к врачу и понял, что это болезнь.
0: Ну да, и вот, но зато, видишь, смог комиссоваться оттуда. То
1: Ну
0: есть
1: вот...
0: мы-то, считай, дошли до Берлина, ну, Ливанского, а он тут...
1: Я вспомнила, откуда был Соломон. Из Одессы, потому что вот тут написано. Я был инженер из Одессы, жена пианисткой была. Запутали нас сионисты, и вещи жена продала. Мы в Австрии жили и в Риме. В итоге же, как ни верти, в Америке нас приземлили этапы большого пути. Нам деньги давали толстовцы, и религиозный еврей на родине новой хотели устроиться мы поскорей. Но тут начались неудобства. Я против расизма, но все ж Нью-Йорк неожиданно как-то и даже весьма чернокож. И был нам совсем непривычен к числу дополнительных бед за стенкой с большой семьей пуэрториканец-сосед. Сперва я работал таксистом, хозяин мой был крокодил, но счастье мне улыбнулось, с женой магазин я открыл. Теперь ничего мне не надо, я счастлив, доволен и тих. Имеем мы собственный бизнес, хватает с женой на двоих. И лишь иногда я в постели шепчу благодарно во сне. Спасибо, друзья сионисты, вы жизнь исправили мне. Ну вот, кстати, я хочу сказать, этой семье, в общем, Соломона как-то еще повезло, потому что евреям из Румынии везло не очень. Вот уже на самом деле доказанный серьезный факт. Чаушеску просил с Израиля для того, чтобы выдать разрешение на выезд своим евреям румынским, деньги. И Израиль платил Чаушеску совершенно официально, ну не знаю, может быть, конечно, и не совсем официально, деньги, чтобы он выпускал вот своих румынских евреев.
0: Не, ну, в принципе, Румыния — это вообще такая очень интересная страна. Я помню, когда мы бригадой Монморанси ездили туда, как бы, ну, для, это так называлось, для обмена опытом, на самом же деле просто походить, поглазить.

0: поморозить, пивка попить, то там вот просто повсюду стреляют жвачку, там прям вот тебя приводят в школу, говорят, это, дескать, вот русская делегация, и детишки румынские, вперемешку, кстати, с венгерскими, они прям тянут тощие вот ручонки, требуют жвачки. Да? Да, все там, у них очень интернациональный большой такой, как бы, лом там. А вот в Израиле им, конечно, очень трудно было выживать, поскольку, как известно, в Израиле дефицит обуви, а любимые совершенно, тоже всем известно по нашим прошлым рассказам и передачам, любимое национальное блюдо в Румынии — это башмачник, то есть суп из башмаков.
1: Да я не знаю.
0: Рассол, и поэтому как бы они там просто мерли с голоду, им, естественно, никто не позволял, там были случаи, когда, значит, они выданные им казенную обувь, они, значит, варили, сосаливали, съедали, а потом, чтобы скрыть вот это, что, мол, дескать, лепили себе башмаки из глины, понимаешь, натирали мозоли, у них там шли всякие язвы, пульпы разные происходили, и в результате чего они выбывали из строя очень быстро, прям кибли кучами, вот ты помнишь, да?
1: Да помню.
0: Тяжелое было время, конечно, для них. Нам-то весело, это было, пожалуй, единственным было нашим развлечением.
1: Ну, в общем, смотри, вот по поводу все-таки бедных румынских евреев, за которых платили Чаушеску. Они стали уже песни слагать про него. И вот такая песня сейчас будет, которая называется «Романиан Швайн». Ну, сами понимаете, о ком. Короче, песня светлой памяти Чаушеску.

0: Я думаю, надо вот сказать немножко об этой записи. Наши радиослушатели, которые внимательно ее слушали, наверное, обратили внимание на очень такой оригинальный стиль игры барабанщика. Вот тут, я думаю, мы должны сказать, что всем известен такой барабанщик Дэйв Вейкл, который играет с Чиком Кори и с массой других людей, там, компании Пачетучи, Кори. Ну, фамилия Вейкл сама за себя говорит. Вот его младший братишка Исаак Вейкл как раз вот и специализируется на игре вот в этой группе. Так что вот, как видите, из-за этого у них полное несогласие, потому что вот Дэйвушка, он как бы такой человек очень мирный, против нацизма, он там свиньей может назвать только собственную тещу, и то вот за глаза где-нибудь пьяный на кухне. А так вот, чтобы там в целую ругаться на нацию, он из-за этого со своим братишкой очень не ладит.
1: Ну, слушай, вот если как-то вдуматься так, врубиться в его игру, он бы мог такой трэш классно играть на идише, чтобы на идише пели, да? И трэш такой, просто он стучит-то хорошо.
0: Слушай, а вот я просто знаю, кстати, вот к нам же тогда в полковой клуб приезжали там, да, вот артисты из Тель-Авива всякого, ну, они там пели всякие танцевальные
1: песни.
0: Азиза
1: там была?
0: Да, да, тоже приезжала.
1: Из Тель-Авива?
0: Да, да, тоже замечательная вот тамошняя певица. А вот что касается трэш-метальных групп, я-то больше так там не бывал, меня туда не впускают вообще уже. Прям вот после того случая мы не будем упоминать, они прям как меня увидят, они прям нет говорят, все, я прям отваливаю. А вообще-то существует ли там какая-то музыка тяжелая?
1: Ну там существует, да, тяжелая музыка. Мне рассказывал, правда, вот я тоже там давно не была. Вот с тех пор, как мы закончили службу, и все, как-то не досуг туда съездить. Мне рассказывал один музыкальный журналист, что там даже есть такие люди, как он выразился, я не помню, как они называются, название, как-то язык тоже подзабылся уже, и говорит, вот есть такая группа, и поют они почище Лаэртского, он мне сказал по телефону недавно.
0: Наверное, у них просто голоса прозрачные, менее испорченные некачественными спиртными напитками и табачными изделиями.
1: А тяжелая музыка там есть, но она там совершенно не распространена. То есть так в машине, если вот они так врубились и слушают техно очень долго, и причем так на полную катушку, и соревнуются в том, вот машина и люди в ней считаются тем круче, чем громче у них это все играет, вот техно.
0: То есть базетизм такой вот.
1: Да, да. А тяжелые группы играют где-то там, они вот там по каким-то кабачкам маленьким. В общем, элитарная музыка, это так достаточно. Тем более, наверное, им просто очень как-то не привыкли они, язык сложный, и не привыкли они так быстро его проговаривать, как нужно, вот когда в трэше.
0: А интересно, вот там, значит, у них вообще будут серьезные сложности, я сейчас так подумал, с рэпом.
1: Да.
0: Скорее всего,
1: да,
0: никогда мы не дождемся вот еврейского рэпа.
1: Ну, у них есть, вот расскажу историю одну, когда Пацифик там был этим летом, он зашел в магазин звукозаписи и попросил, он так говорил по-английски, видимо, что его вот так поняли, он просил «Oriental Techno», «Oriental Techno». И израильтяне обиделись и говорят, ну, это вам нужно к арабам в магазин идти. Он пришел к арабам, ему вот эту вот кассету втулили, Дана Интернешнл, которая вот полумужчина, полуженщина, непонятно кто сейчас. Ну, мы еще послушаем вот после стихотворения, как она поет. Ну, техно, в общем, там и не пахнет. Но они считают, видимо, что это техно.
0: А, кстати, вот такой момент тоже все. Вот говорят, там, евреи, арабы, все, они там воюют. Да, вот были моменты, там, повоюют. Ну, помнишь, да, что сыграть. Потом вместе же сидят, покиряют там.
1: Да,
0: там друг другу сходить к тамошним там девкам там забежать.
1: Так, потому они что воевать-то никому не хочется.
0: Конечно.
1: Помнишь, даже вот у Швейка, сколько лет уж прошло, помнишь, как его однополчане вгоняли себе керосин под кожу?
0: Ну,
1: потому
0: нет,
1: что служить не хотели.
0: У нас-то такого не доходило. То есть, ну, как бы приходилось, все-таки страна достаточно милитаризированная, и приходилось, что называется, кстати, вот тут нужно все-таки сказать о нашей с тобой заслуге, о заслуге всех наших соотечественников в деле пацифизма. То есть приходилось обучать вот израильскую армию, как говорится, службу бздеть. Вот такое есть выражение. То есть как бы днем стоять со штыком, а вечером там отвязки. Ну, помнишь это все.
1: Да.
0: Вот. И я думаю, что мы внесли весомый вклад в дело, так сказать, вот гуманитарных вот этих раскладов. Я не знаю, как продолжить мысль, по-моему, и так все уже поняли. Да?
1: Ну вот как раз на эту тему стишок мы продолжим. На кровати двухэтажной, сняв рубаху и штаны, я лежу, солдат отважный, отдыхаю от войны. О? Мы закончили в Ливане все военные труды. Разбежались мусульмане в огороды и сады. Я лежу и жду приказа. Я хочу к себе домой. В этом месяце ни разу не видался я с женой. Быть может, в порыве... Ой, извините. Может быть, в порыве неги. Одинокая жена невоенному коллеге в Тель-Авиве отдана. Трудно женщине красивой на постели прозябать. И неистовую силой ее кто-то может взять. Если видеть через призму изменения жены, то не надо сионизму и не надо мне войны. Я отдам Ливан за даром, иудею и голан, хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян. Вот, видишь, как они привыкли отдыхать, и уже такие пацифистские все-таки идеи рождались под нашим с тобой влиянием.
0: Ну,
1: люди
0: да,
1: к женам хотели.
0: Ну и как бы, в общем-то, действительно, были они поставлены в сложную ситуацию. Мы-то знали, что нас рано или поздно оттуда вытащат, правильно? Вот, как говорится, мы уедем, а им-то там жить, поэтому им приходилось постоянно метаться между двумя огнями. Одним теплым, а другим совсем горячим. Горячее — это дневное, как бы, дневные вот эти постоянные перестрелки, а вечером как бы вот оттянуться там все дела, ну то есть...
1: Ну вот они оттягиваются вот под такую музыку, под данную International. Вот, в общем, израильская техно, послушайте.
2: Хаубит улли, хабибти. Хаубит улли, ястити. Хаубит улли, гиддан, гиддан, гиддан. Хаубит улли, Саида Султана. Ooh-le-le-le-le-le-le-le-le. My name is not

Thank you.

0: 73,82 МГц.
1: Из дневников опоссума.
2: Этот кобель Монморанси большой

0: Эхо Москвы.
1: И без десяти час настало на пределе нашей Родины. Это я так сказал красиво.
2: На пределе?
1: Да. Ну, имеется в виду в пределах, можно было сказать. Но я решил на пределе лучше.
2: Ага. Это классно звучит, на пределе. Надо записать куда-нибудь.
1: А это, помнишь, был у нас тоже, служил недалеко. Он был поваром полковым в нашей части.
2: Да он что-то так готовил, что потом всем плохо было, и мы все время побеждали. Помнишь, как в первом стихотворении там засирали все травы? Да, да.
1: Иннокентий Самуилович его...
2: Смоктуновский.
1: Как... Нет, нет, его звали Иннокентий Самуилович Предел как раз. Я вот сейчас так и вспомнил. Просто раз у нас такой ностальгический вечер пошел воспоминаний, то да, именно вспомнил я старичка.
2: А помнишь, мы говорили Гробману, да ладно, что ты все про политику, да про политику. Он, помнишь, как-то не писал про политику, писал только военные тетради. А потом вдруг раз, и у него прямо из-под пера пошли какие-то политические стихи, причем так уже направленные на обзор вот нашей политики, чего у нас там творилось. Но он как какие-то там до него долетали слухи, что у нас колбасы нет, еще чего-то. И да, он это все рифмовал как-то так неинтересно.
1: А потом, кстати, еще был у него момент, когда он... Помнишь, писал поздравительные открытки и письма от солдат их матерям, женам и дочерям всяким, да?
2: В стихах.
1: И сам рисовал еще голубков, узорчики вырезал из бумажки, наклеил. А когда я уже дембель был, помнишь, да, то он лично всем загинал пряжки и там пуговицы там надраивал. Да, я вот сказал так. И чисто это он делал не потому, что как-то он был таким, типа там, ну, как бы шестерил, ничего подобного. Просто вот как бы у него лучше, чем у кого бы то ни было, получалась такая вот эстетически тонкая работа. Ну попробуйте вот сами, например, вырезать там голубка из пилотки воинской.
2: Но у него все равно, понимаешь, несмотря на то, что стихи были политические, а мы их отговаривали, у него они все-таки кончались так очень патриотично. Он все время про сионизм писал, он же был помешан на сионизме, на этой идее. И помнишь, как-то, когда нам отпуск давали, он вместо того, чтобы отдыхать там где-то в семье, он приезжал в пустыню Негев и там грядочку свою вспалывал и деревья сажал, вот как у нас бы было принято.
1: И, кстати, еще тут можно сказать, что... эти деревья, они прям, ну, там жара была ужасная, они там дохли сразу, ну, в течение суток, вот, и если их там до того не сжирали полковые верблюды, у нас было два верблюда с верблюдицей, помнишь, они сразу, то, они уже следили за Гробманом, и хитрые животные, как увидят, га-га, они врубаются, Гробман пошел, значит, эти елки сажать, он, они раз, то ломанутся и пожрут их, а потом Гробман стал огораживать елки, но они подыхали от жары, но он все равно с ужасающей такой настойчивостью, вот, чуть ли не там раз в три дня приходил туда и вот затевал посевные.
2: Но все равно на таких патриотах, пусть, понимаешь, даже верблюды все съедали, но на таких патриотах, в общем, все и держится ведь на самом деле.
1: Да, то есть в народе их называют еще оголтелыми, но с любовью.
2: Да. Ну вот смотри, давай вот вспомним одно стихотворение как раз Гробмана. Про что мы говорили.
1: Да, наверное, вот это ты сейчас то прочтешь стихотворение, которое надо рассказать краткую предысторию. Мы очень любили устраивать там литературные вечера в казарме. И бывало, что поставим Гробмана на тумбочку, и он вот во всеуслышание так... Он очень любил стиль прочтения стихов Маяковского. Ну, естественно, сам Гробман был так маленький очень. Вот. И, а вот все позы у него были от Маяковского. И голосок у него был тоненький очень. И он вот стоя на этой тумбочке, сам размером с тумбочку, то есть как бы такой вот... И
2: ну, нет, ну, слушай, он был маленький, но красивый, потому что девушки из танковой бригады, они все прибегали же послушать, и там полным-полна была коробочка.
1: Один раз даже был махач ужасный между вот танкистками, прям под окнами нашей вот избушки, где у нас была казарма, прям там очень много нюхов поразмяли друг друга, а мы-то там как бы не можем вмешиваться, мы там сидим, вот, да.
2: Ну так,
1: да, вот
2: однажды, я
1: стиль,
2: помню, да? однажды вот это вот стихотворение, прям девушка одна зашлась. Ну, зашлась. У них началась перестройка. Им мало для радости надо. Это нам. Но мы не отстали, и бойко проходит у нас интифада. Они выражаются гласно, но нет у них мяса и водки. У нас же растут ежечасно коровы, хлеба и селедки. У них не хватает закуски. У нас поедайте хоть жопой. У них там усушки, утруски. У нас же контакты с Европой. У них озверение справа. У нас охуение слева, у них чернобыльские травы, у нас сионизму посевы.
1: И вот представьте себе вот эти стихи, маленький такой, но красивый, как вот сказала Лили Гробан, читает стоя на тумбочке вот среди ливанской земли, я бы даже так выразился.
2: И девушка заходится.
1: Да, и девушка одна заходится, другие там бьются прям под окнами, а они прям... Ну что, песня теперь, да?
2: Да, опять вот Дана Интернешнл, ее просто очень любит Гробман.
1: Да, вот
2: ее,
1: всегда вот
2: вернее, нет, когда Дана Интернешнл был мужчиной, Гробман его не любил. А когда он сделал операцию по изменению пола и стал девушкой, Гробман вот как-то влюбился, и целыми днями, как к нему не зайдешь, он слушает Дану Интернешнл.
1: Да, в своей, там надо еще сказать-то, вот ты сейчас сказала фразу такую, да, от его казармы, ну, то есть, как бы, как к нему не зайдешь, то есть, наши радиослушатели могут подумать, что там, типа, у Гробмана был отдельный кабинет, но, по сути, где-то так оно и было, просто там были многоярусные нары такие, и вели к ним лесенки. И каждые нары были отгорожены наглухо от других со всех сторон, и была такая дверца. То есть, например, открываешь на карачках, то заползаешь, ложишься спать. Там у тебя маленький светильничек, кондиционерщик, там кнопочка с подачей пищи, ну как-то обычно. И еще место на одного, ну типа, дескать, гостей позвать. То есть к нему, конечно, можно было вот так вот зайти. И он даже в атаку, помнишь, он вообще был знаменосцем в части. Вот все там, ну, очень медленно бегал. Вот. И уже бывал уже атака, он там метров 5 пробежит впереди со знаменем, потом начинает отставать, и уже мы там, например, город взяли какой-то.
2: А
1: Гробман через полчаса со знаменем прибегает. Это такие вот воспоминания. Всегда у него был плеер с наушничками, в которых вот как раз вот данный International рубил там композиции, да. Песня?
2: Песня.

0: 73,82 МГц.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Очень часто

0: В Москве, как вы сами слышали, уже час там ночи, как раз самое время, когда пора из духовки вынимать пернатого друга, общипанного заранее. А напоминаю вам, что в гостях у нас Лилия Вьюгина, речь у нас идет о стихах Михрютки Гробмана, замечательного поэта, и мы также прослушаем музыку страны, где нам выдалось... При не очень хороших обстоятельствах, тем не менее, выдалось побывать и даже послужить.
1: Да, ну вот ты помнишь, когда к нам в казарму, у нас же был такой целый отдел, который культурные мероприятия проводил, чтобы мы уж совсем там не захерели. Вот. И однажды тоже сбежалось очень много народу. Приехал, помнишь, Ружди стихи свои читать?
0: Кто-кто?
1: Ружди.
0: А, слушай, я как раз тогда это самое получил... трое суток.
1: И ну ты что, Ружди, он же приехал. Представляешь, всем израильтянам дико понравилось.
0: Ну, Ружди, да, Ружди же... приехал, а я-то в карцере сидел.
1: Ну вот, так и...
0: Я слышал его вопли, как он там пел, доносились они.
1: Нет, он не пел.
0: Не пел,
1: ты что, это
0: а
1: же...
0: что же это
1: ну,
0: пел?
1: Правильно, нет, ты совсем уже, ты сидел в карцере и даже не, потом не спросил у нас, кто же это был.
0: А-а-а.
1: Ну, Ружди, это же поэт тоже, поэт пакистанец. Пакистанец он написал стихи такие сатанинские. И Хамини его потом, после того, как он у нас выступил в казарме, он выпустил указ, чтобы его поймать, обезглавить и все.
0: Ну и как, поймали?
1: Нет, не поймали. Слава богу, он живет в Лондоне, жив и здоров. Но дело в том, что подлец-то Гробман, мы думали, что поэт поэту должен понравиться. А он, видимо, от зависти разродился таким стихом, где, в общем, Ружди, ну, так поругал сильно и встал на сторону арабов, хотя служил в израильской армии. Вот послушай. «Дорогой товарищ Ружди, ты мерзавец и подлец, хоть родился от ислама и залгал его в конец. Не читал твоей я книги и не знаю, что писал, но исламскому народу прямо в душу ты нассал. С той поры исмаильтяне ходят с саною душой. Вот уже тебя поймаем и расправимся, как с шой».
0: Кстати, вот заметь, то есть на самом деле... тоже достаточно вот патриотические такие стихи. Дело в том, что как бы Гробмана, скорее всего, можно даже назвать не гражданином там Израиля или не гражданином Арабии, вот где арабы живут, а вот гражданином мира. То есть, если его, например, засунуть в Казахстан, он будет писать патриотические стихи от имени казахского народа. Если его засунуть в Германию фашистскую, он с таким же успехом напишет. Да, почему? Потому что он настолько, он же фитиль, помнишь, у него кличка была Фитилек, он воспалялся от любой идеи, вот, любую какую-то, ему нужно было просто дать любой толчок визуальный, а самые сильные толчки получал он, конечно, вот, как бы от каких-то политических раскладов и того, что с ними связано.
1: Не, ну ты знаешь, но немцев все-таки, у него же происхождение, немцев он никогда не любил, ну, вернее, не немцев, а нации. Нет. Я думаю, он бы, даже если бы туда приехал, он, во-первых, туда бы и не приехал.
0: А Гитлер тоже не любил
1: нацию. Да ладно тебе. Ну, в общем, я просто помню, что у него изменились вкусы, когда вот Ружди к нам приезжал. У Гробмана стали меняться вкусы, и он какое-то время в плеере все время слушал арабскую музыку. И вот он мне даже дал переписать вот песенку. Мы ее давай сейчас послушаем, она красивая действительно очень.
0: Композиция?
1: Да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Ну вот, Миша Гробман очень долго не был на родине, на свои целых 19 лет. Отслужив в армии, родив там сына и дочь, он решил все-таки как-то в одно из лет приехать к нам в гости и посмотреть, как, чем же мы тут занимаемся вообще и что у нас творится. И как-то так ему печально стало. Он очень печально написал стихи после посещения России. «Я помню тот печальный миг, когда Россию я покинул, и все, к чему мой дух привык, в гордыне роковой отринул. Умом Россию не понять, не подсчитать ее масштабы, а я уехал, ёб их мать, туда, где смерть несут арабы. И вот через 19 лет вернулся я в былые веси, в тот тихий несказанный свет, в озера, нивы, перелесье. Хотел я русской колбасы, но где б я ни искал товары, везде кавказские носы, везде узбеки и татары. И с кем бы я ни говорил, у всех в груди тоска и рана. Москву незванно покорил чернявый ставленник Корана. Я сел на первый самолет, стучало сердце с перерывом. С тех пор живу который год и наслаждаюсь Тель-Авивом». И вот он эти стихи в 90-м году написал. Вот, и до сих пор действительно к нам не приезжал, да, вот жалко, Саша, то бы мы с ним все-таки так водки,
3: закиряли
2: водки
3: бы,
2: попили,
3: так.
2: Конечно.
3: Вот вообще, на самом деле, я помню, как он ругал, вот там он вообще ругал очень сильный Тель-Авив. Но вот тут как раз к нему подошла такая пословица, что хорошо там, где нас нет. То есть он ругал Тель-Авив и все там говорил, типа, вот, вы там в Москве. Мы говорим, какой, слушай, в Москве, мы тоже тут с тобой на одних сидим танках, что называется, вот, судьба нас так сделала. Вот он, нет, вот я поеду. И теперь вот я думаю, он еще все-таки обиделся, наверное, несколько за то, что вот как бы наши друзья сделали ему приглашение, как бы он считает, наверное, что его подставили, что сюда вот пригласили, так хотя нет, сам хотел.
2: А помнишь, как у него плохо было со здоровьем? Потому что мы ходили водку, тогда же была антиалкогольная кампания, помнишь, ходили, что-то искали, купили водку из-под полы, а это оказался слепыш, но от которого он, во-первых, почти ослеп, и, во-вторых, слепыш там, потому что не было никаких знаков. Вот,
3: надпись,
2: неизвестно, где она была сделана. И он ее выпил, потому что ему так хотелось русской водки. С тех пор все время Кеглевич сказал, что Кеглевич будет привозить вот оттуда.
3: Да.
2: С собой, то есть.
3: Вот, а Кеглевич, кстати, тоже вот тогда же вместе пили. И Кеглевич вот потом сам-то звонил, ну, оттуда говорит, типа, дескать, я уже, говорит, вторую неделю поносу просто. То есть, а вот у этого ничего, у Михрютки у него нормально все. Тебя подслепел немножко так, но вот как бы желудок, видать, крепче. Это потому, что он там питался вот тоже с румынами, он башмачником. Он, так они его угощали.
2: И здоровье, зрение от этого крепло, да? Как?
3: Конечно. Же, там же по почве, что называется, все это, да.
2: Слушай, ну, Миша-то еще, знаешь, просил меня записать очень много всяких записей, сделать тех песен, которые он здесь любил. Помнишь, была у него такая любимая песня? «Лето жаркое прошло, ко мне горюшко пришло, я не думал, не гадал, вормовер в тюрьму попал». Помнишь?
3: Да, он ее когда напьется, сидел в казарме, пел на гитаре, играл.
2: Так представь, он взял, у него был этот любимый текст, он пошел к Офрихазе, и она записала это на иврите. И получился такой вот, песня не очень удачная, такой аналог Алены Апиной вышел. Но зато вот эта вот как раз песня, любимая Гробмана, «Вормовер в тюрьму попал».
3: Ну да, еще тут стоит сказать, что сейчас наши радиослушатели типа удивились, что как это так, что мы тут, дескать, им втираем, как это так, вот пошел Кофрихазик, а вот Кофрихазик, кто хочет, тот зайдет. А на самом деле дело в том, что, как вы знаете, воинская повинность в этой стране, о которой мы сейчас ведем речь, она обязательна для всех. И как раз получилось так, что в то же время работала писаршей в штабе полковом вот эта старушка Офра. Ну, ее так звали, старушка, это я так. Вот, она там работала, молодая та девка, голос у нее не был совсем.
2: Ну, в принципе, да.
3: Вот, так и как раз с этой песни, наверное, и началось ее
2: так
3: движение.
2: Так вот в том-то и дело, да. Тут видно, что голоса нет, ну, так.
3: Да, но зато потом вот как бы у ней вышел, может быть, роман, там как-то, в общем, ее отмазали от армии, она вот сейчас стала Офрой уже Хазой. А еще у нее кличка была здесь Хаза, просто.
2: Ну, в общем, да, эта песня, причем, ты помнишь, она написана, наверное, лет 20 назад. Ну, тогда вот, когда он с ней как раз.
3: Да, тогда еще даже электронных инструментов там не было вообще.
2: Даже, может быть, и больше, да, чем 20 лет.
3: Послушай песню.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ну что, Саш, вот послушали мы старушку Хазу. Вот тебе не кажется, что она стала потом как-то получше петь?
2: Ну,
1: когда
2: да,
1: из армии ушла?
2: На нее оказалось еще влияние и гип-поп, там, как бы, и масса других таких людей серьезных.
1: А ведь эта песня еще в клубе солдатском была записана в студии, и там вот помогал ей ансамбль художественной самодеятельности.
2: Армейский. Да. Все это так на танцах плясалось. Но она-то была совершенно некрасивая, не леди, как сейчас, а такая прыщавая. Ну, прыщавая писарка, вот имеется в виду. Писарка в плане не птицы, а в плане.
1: Ну, видишь, кто-то
2: писариха.
1: Же в ней что-то увидел. Вот тот, который, с которым она роман-то закрутила, он ее из армии вызвали.
2: Ну, а приехал-то на какой, помнишь?
1: Помню.
2: Так и там очень многие зашлись. Да.
1: Слушай, ну, Гробман, ты знаешь, письмо прислал недавно.
2: Ага.
1: Причем что-то с ним стало такое, он уже даже не пишет от руки, все время печатает на машинке. Видно, вот у него глаза-то от водки не очень. И он, видно, вслепую научился на машинке печатать.
2: Ага.
1: И раньше писал хоть в прозе. А теперь, видно, что-то у него заклинило, и только стихами пишет письма.
2: Может, белыми?
1: Нет, не белыми, с такой хорошей рифмой, но, понимаешь, как-то советы странные он дает. Вот прислал советы от Гробмана, я хотела как раз, может быть, кто-то воспользуется. «Не курите сигареты, сигаретный вреден дым. Тем, кто курит очень много...» Тот, кто курит очень много. Извините, тут что-то неразборчиво он зачеркнул тут. Снова начну. Не курите сигареты. Сигаретный вреден дым. Тот, кто курит очень много, умирает молодым. И не пейте алкоголя. Вреден телу алкоголь. Тот, кто водку пьет стаканом, сводит жизнь свою на ноль. И не ешьте шоколада. Тот, кто любит шоколад, тот испортит зубы. Тот свои испортит зубы, опять неразборчиво. Понимаешь, он как-то не смог мне. Хоть на машинке, но неразборчиво.
2: Надо прислать новую ему.
1: Тот свои испортит зубы и внесет в себя разлад. Не летайте в самолетах, потому что самолет абсолютно непонятно, как по воздуху идет. И не надо плыть на лодке, доверять себя волне. Совершенно неизвестно, кто там кружит в глубине. И когда ночной порою сионист заглянет к вам, вы смотрите, не поддайтесь его ласковым словам. Он окрутит, он обманет, он в Израиль зазовет. И оттуда невозможен будет вам обратный ход. Так и сгинете навеки в чужедальней стороне. И сомкнете ваши веки своей родины вовне.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что, после советов Гробмана, видишь, он нам прислал такой музыкальный привет. Значит, он все-таки ностальгирует, видишь, как? С балалайками там. Он, кстати, купил себе балалайку большую дома. И дома он ее держит такую, знаешь, большую, с тремя струнами. Ну, такая вот, человеческий рост.
2: Угу, да, да.
1: И не дает жене садиться за стол, ну, поесть, там, позавтракать, пообедать, пока она ему какую-то мелодию не сбацает на этой балалайке.
2: А у нее она уже не научилась, пальцы так и ходит голодная. Да.
1: Нет, она никак не может научиться, так и ходит голодная. Представляешь, потом ходит по соседям там, жалуются на него и просят что-нибудь дать ей поесть.
2: Они обычно ей отливают в мисочку немножко кибуца, она его выпивает жадно за околицей и прямо назад в дом бежит, кого-то, дескать, голодная.
1: Да, да. Ну, а он ее такой вот... хворостинка у него такая тоже, кстати. Кто-то прислал из России хворостинку такую. Угу. Вот. И он ей, значит, давай играй, и она памс-памс на балалайке, никак. Он ее раз хворостинкой, два хворостинкой, а потом замучается и засыпает.
2: Да, изможденный. И тут-то и наступает для нее лафа, то есть когда она... Кстати, по-моему, у нее нет особого желания играть на этой вот...
1: Да, она мне говорила, что она скоро перепилит эти струны вообще, а он новых не найдет там в Израиле, потому что в Израиле не выпускают балалайчных струн.
2: Да, придется ему натягивать то верблюжьи жилы, так как верблюд там достаточно священное животное, он может за это схлопотать по мордосам.
1: Ну, ты знаешь, у него есть вот на данный момент, опять же, он мне сделал такую надпись по скриптам в письме, что у него появилась новая любимая песня. А поскольку все-таки он поэт, поэт, он всегда в оппозиции к власти. И у него любимой песней не мог быть официальный гимн Израиля, а только неофициальный. Эта песня «Неофициальный гимн Израиля», кстати, я тоже очень люблю. Так ты тоже, в общем, ее очень тоже любишь. Нет, вернее, ты очень не любишь.

0: ностальгии, они начинают снова оживать. И вот эта песня, на нее масса ремиксов там. То есть даже появились версии, там, деревянный Иерусалим, серебряный Иерусалим, пластилиновый Иерусалим и масса-масса всяческих кавер-версий этой песни. Но мы-то сейчас будем слушать оригинал.
1: Да, да.
0: Песня.

0: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
1: И в Москве 35 минут второго. Подходит к концу наша встреча с писателем, поэтом, гражданином, да, товарищем Гробманом и с Лилией Вьюгиной, благодаря которой мы сегодня, вот, так сказать, вспомнили его стихи, вспомнили события не столь отдаленные и послушали, я считаю, достаточно интересную музыкальную композицию, состоящую из нескольких песен.
2: Да, сейчас мне нужно уходить, и я с вами прощаюсь. До свидания.
1: Да, Лиль, спасибо тебе. Посмотри, там еще внизу не стоит ли машина, там должны фуру нам подогнать. Да, сейчас разгрузим, сходим. И композиция, заключительная композиция этого обзора –

0: и, как я и обещал, в сей поздний там, или ранний час мы начинаем нашу беседу с путешественником и даже в какой-то степени кинематографистом. Я думаю, тебя можно и так сейчас уже назвать Олегом Алиевым. В свое время мы наблюдали вот его мощнейшие сериалы, касаемые жизни и привычек, в общем-то, всяких людей, которых мы почему-то называем дикими. Вот. Но я думаю, что если, например, данных людей вот закинуть к нам с вами и посмотреть, как вот, например, тут базедовые толкутся на демонстрациях, да, устраивают, например, это соревнования по перетяжке каната и так далее, то вот аборигены тамошние могут с такой же уверенностью про нас сказать, что мы с вами дикие. Олег Алиев. Здравствуй, Олег.
1: Здравствуй, Александр. Спасибо за вторичное приглашение. Я, признаться, и даже не был уверен, что попаду сегодня на передачу. Я был какой-то очень сонный и вялый. И чувствовал, что у меня нет сил. Вот услышал по радио твой голос, и знаешь, что меня это подействовало, как чашка бодрящего кофе.
0: Это моя работа. Это моя работа психотерапевта
1: и
0: столевара. Я вижу, на тебя тоже действует зима, вот эта мерзкая белая перхоть раскидана здесь. Ты знаешь, я вот о чем хотел с тобой поговорить. Ну, вообще у нас тема обширная, времени очень много, я думаю, что ты не устанешь. Человек, ты физически выносливый, даже с собой принес уже перекладину, и периодически собираешься подтягиваться. Я тоже, может, посодействую, там что-нибудь с рукой за нее возьмусь. Вот известен на Руси такой обряд, называется воронница, когда, в общем-то, женщина замораживает ворону до состояния куска льда галимого, а потом лупит ей деревенского старосту по голове, вот да, так, чтобы она раскололась. Вот и загоняют его нагишом в прорубь, в общем-то, а потом поливают из боди, получается сосулька. И вот этот воронница, он автоматически перерастается в праздник старостицы, да, вот такой. Это непосредственно праздник, связанный с климатическими условиями, в которых мы вынуждены жить в какой-то степени. Вот. И, соответственно, эти климатические условия породили этот странный обряд. Скажи, пожалуйста, вот если бы, например, в любом месте мира, вот, где ты был, и который тебе сейчас пришло на память, неожиданно выпал бы снег, то есть в ходе, скажем, их развитие, их природа, снег вошел бы у них в привычку. А вот спрогнозируй, какой бы у них появился обряд. На примере там, любого там, племени или конкретного человека. Потому что у нас один тут, например, вот тоже по утрам ходит с лопатой, и этот снег гребет. Я спрашиваю, что он делает? Они меня смотрят, ты что, идиот? Это дворник. Я говорю, да нет, это обряд какой-то. Что значит дворник? Дворники на машине. Правильно? Идиотизм полный. То есть все меня пытаются за дурака держать.
1: Да, я понял твой вопрос. Наверное, это что-то вроде... Мне кажется, если выпал снег, то все животные, живущие на деревьях, попадали бы вниз. Наверное, бы это был какой-нибудь праздник благоденствия. Представляешь, не нужно охотиться, обезьяны просто уже в замороженном виде, я не знаю, попугаи, питоны, все это падает с деревьев, только ходи и собирай. Единственная, наверное, проблема, пришлось бы плести большие корзины, все же это на большой территории, скажем, вот Амазония, это 6 миллионов квадратных километров, как раз я оттуда вернулся, и индейцев осталось очень мало, наверное, около, ну, в Бразилии около 200 тысяч, не больше. Это...
0: А вот скажи, вот это же печальная проблема, ты достаточно затронул, вот индейцев осталось мало. Это результат какой-то расовой геополитической, скажем так, диверсии? Или это естественный отбор? Потому что ведь существует там у животных естественный отбор. Ну, к примеру, вот знаешь, я как известный орнитолог, да, и биолог,
1: да,
0: я обратил внимание...
1: Я читал твои книги.
0: Да, труды мои.
1: Между прочим, перед экспедицией всегда вот как-то... Спасибо, ты, по-моему, у тебя еще о рептилиях очень интересная статья вышла.
0: А графика у тебя как моя, как я их рисую?
1: Нет, это выше. Я готовлюсь по твоим трудам. Вот, перед экспедициями всегда читаю. Как-то что-то новое узнаю каждый раз. Они очень помогают. Даже сценарий стал писать, поймал себя. Вот твои какие-то тексты использую.
0: Ты прям вселяешь в меня жизненную струю деятельности. Да, вот так. Сокращенно ЖСД. Ну так вот, вот популяции они утверждают. Я же заметил, что, например, этой зимой, вот, ну, грядущей, да, вот которая вот сейчас началась, всякие птицы как-то вот грачи, они, значит, сделали попытку зависнуть тут, затусоваться на зиму и, ну, не улетать туда, куда обычно. Вот, но вот вороны, вот эти вороны, в общем-то, и другие мелкие, в общем-то, птицы собрались вместе и изгнали их все-таки. Вот, то есть произошла такая популяционная война. Но мало кто там из обывателей, только мы, профессионалы, знаем, что это реально было. Остальные так не обратили внимания, что грачи задержались дольше в Москве, чем обычно. Вот, может быть, с людьми происходит то же самое. Или все-таки тут вот, какие-то внешние факторы, природа там как-то действует, дерево упало где-нибудь.
1: Ну, к сожалению, не думаю, что внешние факторы, как ты называешь, падение деревьев, как-то влияют на численность индейского населения. В общем-то, это такие процессы. Они вымирают. Это как бы признают все. И на сегодняшний день. Правда, это горстки людей, которые живут, в общем-то, в трудных, ну, изолированных даже многие группы и не знают о существовании вот, цивилизации. Живут. Вот. То есть известно, где они живут, а они сами не знают ничего, не вступают в контакт с внешним миром совершенно. Есть даже такие группы, скажем, и в бразильской Амазонии тоже. А по поводу вымирания, в общем-то, это процесс такой, уже это происходит давно. Вот. Особенно интенсивно это в 19 веке, 19, 20, начало 20 века, время каучукового бума. Если ты помнишь, ты, кажется, еще жил в то время, если не ошибаюсь. Должен помнить.
0: Да, безусловно. И мало того, у меня даже был каучуковый шарик, который я подкидывал, и он отлетал очень высоко.
1: То есть, это, ты знаешь, это очень ценная реликвия. Если он у тебя остался, то я бы хотел на него посмотреть.
0: Знаешь, я его отдал одному ребенку, чтобы он точил зубки. А там зубки такие небе лежат, что же он изгрыз, он его в лохмотье.
1: Очень жаль, это музейный экспонат. Ты сделал большую ошибку.
0: Стоили сейчас. Они, по-моему, то 15 копеек.
1: Если, ну, я не знаю, глядно, если это натуральный каучук,
0: натуральный
1: скатанный индейцами, то это, сейчас это просто...
0: Такие были времена.
1: Так вот, ну, во времена этого каучукового бума, конечно, индейцы вымирали в больших количествах. В первую очередь, болезни, которые завезли европейцы. То есть у них не было иммунитета, умирали. Ну, я не буду перечислять эти неприятные заболевания. Так, умирали просто племенами, вымирали. Но тяжелый труд, их использовали на плантациях по сбору каучука. Пришел этому конец только когда в Малайзии были заложены плантации, как бы искусственные, вывезли. Ну, эта история, в общем-то, известная, наверное, и ты ее помнишь. У меня такое ощущение, что ты даже в этом участие принимал. Если не ошибаюсь, не знаю, по крайней мере, вот в Бразилии тебя помнят. То есть говорили, что вот Александр Лаерский в этом...
0: Даже одно время принял. Они пытались вот продавать маленькие каучуковые статуэтки с изображением меня, вот. Но, в общем-то, я воспротивился этому, поскольку никакой там роялти мне не выплачивался. Я сказал, бразильцы, дескать, ну что вы, это самое... Вот, и у нас этот контракт нарушен был. В общем, да, я лепту свою внес.
1: Тебя там помню. Да. Вот, они, конечно, были очень расстроены. Это же была монополия, всемирная монополия на каучук. И с тех пор, как в Юго-Восточной Азии и в других регионах вот эти плантации заложили. Ну, вот видишь, как бы и тебя тут вспоминают. Видимо, ты помогал. То есть, наверное, во многих государствах тебя бы приняли с благодарностью. Если ты захочешь как-нибудь покинуть Россию и передачу вот «Эхо Москвы», то, наверное,
0: примут, конечно.
1: Тебе найдется там место.
0: Ты знаешь, даже я больше того хочу сказать, что мне признательны и те страны, которые я покидаю. Ты знаешь, вот есть люди, которые, ну, например, приезжают и живут там, ну, по квартирам, по друзьям, и везде им рады первую неделю. А потом им где-то дня два не рады, а когда они сваливают, им снова рады, благодарны за то, что они уехали. И вроде казалось, вот они должны эту неделю помнить, что он тут, дескать, жил, там носками все провонял своими сырками этими, да. Вот. Тем не менее, когда он приезжает там, спустя два месяца, они опять его принимают в семью, потому что, вот, понимаешь, это такая, ну, для этого мы подсчитали тут недавно всем коллективом станции сели. сидели в кабинете главного редактора и подсчитали, сколько нужно для одного человека иметь вот таких вот квартир, чтобы как-то вот везде тебя принимали. Вышло 8,5 в месяц. Половина — это коммуналка. Да, но тем не менее, вот, то есть ты сейчас сказал такую вещь, то есть получается, что вот эти миссионеры, да, которые прибыли к нашим уважаемым туземцам, сыграли свою такую своеобразную роль СПИДа, что ли, да? Ну, чума. Ну,
1: не везде, не везде. Но...
0: А они-то что-нибудь подхватили, ну, как знаешь, как дети дерутся, вот один другого отлупил, а все собираются, его отлупленного спрашивают потом в его дворе, ну, а ты-то хоть ему раз ударил? Вот, хотя бы они-то какую-то...
1: Ты имеешь в виду миссионеры, да? Миссионеры там вымирали тоже в больших количествах.
0: А ты скажи, а как же тогда идеи вот всемирного сближения наций, народов? Получается, что даже биологически они друг с другом несовместимы?
1: Ну, я бы этого не утверждал, например, как бы мой личный пример утверждает обратно. Я жил и благополучно вернулся, сижу, как видишь, как бы здоров. Ничего такого не привез. Ну, серьезного, по крайней мере. Ну, не считая там холеры, не знаю, желтой лихорадки и других неприятных.
0: Ну, это ерунда.
1: Ну, от этого можно, конечно, умереть, но, в общем-то, есть средства. Меня вытянули наши врачи московские.
0: Что, кстати, удивительно. Вопрос вот к гостю. Тут сейчас заходил несколько людей сразу. Ниточкин, Волков заходили, спрашивали такую вот, просили тебя передать. Угу. Почему настоящих путешественников не показывают по телевизору? А также почему из меня, то есть из Лаверского, да, плохой путешественник? Дальше Тропаревского пруда я никуда не хожу. И, в общем-то, тут ко мне вопрос, как сидеть в засаде с кинокамерой без пищи и сна. Нет, это к тебе вопрос. Угу. Я думал, что про Тропаревский пруд ко мне вопрос. Но вот действительно дальше его я как-то так... У меня, как правило, дальше возят и носят.
1: Я считаю, ты тоже путешественник великий. Ты путешествуешь в радиоэфире. Вот ты там говорил, что в интернет скоро уже собираешься. Это же тоже...
0: Да, осваиваем эту область. Мало того, я думаю, что выжать из нее всех остальных, то есть создать собственную паутину, которая, в общем-то, так...
1: Даже можешь школу создать по выживанию в интернете, например.
0: Да.
1: Или знаешь, по выживанию на радиостанциях московских. Делиться опытом. Подумай об этом. Кажется, это неплохо.
0: Ну так а что вот... Да. Касаемо засады, вот с камерой сидеть. Дело в том, что... Вот,
1: в смысле, спрашивают, что, как это тяжело? Или,
0: как
1: или
0: тяжело вообще? И как вообще, как это делать? Тут был в какой-то степени наш с тобой коллега Иван Затевахин недавно в программе. Да, вот, он честно сказал, что, например, звук, говорит, вот записать качество невозможно. Поэтому, говорит, озвучивать потом все эти фильмы. Вот даже «Племена», где всякие наши артисты, дублеры, которые в студии пляшут, бьют в бубны. Вот, ну или вот, вот типа то, что мы сейчас слышим, вот, вот такие звуки, что, потому что реально звук записать не получается. То есть, ну, с видео другой процесс, поэтому, ну, да. Как это происходит?
1: Мне как раз пришла как-то в голову такая история, которая произошла в Африке, когда мы снимали пигмеев. Они очень любят делать ловушки, скажем, на тропах, на звериных. Ну, а я, как наивный человек, их использовал. Думаю, у меня дорогая аппаратура, пройду-ка я лучше по тропе, чем продираться через джунгли. Все-таки как-то думал, всех обхитрю.
0: А у тебя была аккуратно договоренность с ними, вот что, дескать, ты придешь снимать или нет?
1: Нет, я уже жил у них, я как бы пошел, хотелось снять что-то более такое эффектное, слонов в дикой природе, вот. Но не учел то, что они ловушки-то как раз на тропе и делают, и вот в одну из них я и... как сказать, и провалился. Включив камеру, получился очень эффектный момент. То есть все вот этот весь полет, все там это, ну, конечно. Камера накрылась, к сожалению.
0: Ну, ну, по крайней мере, документально это же запечатлено, что нет, ты, ну, да, не бил ее специально.
1: Нет. Да. Вот тут... Я отчитался за камеру. Вот. Ну, очень эффектно было. Кричал долго, пришли к вечеру, вытащили меня пигмеи.
0: А вот ты же там сидел с этой камерой, там не свешивались ли к тебе симпатичные мордашки диких омерзительных зверей каких-нибудь?
1: Нет.
0: Но ты же был легкая добыча в тот момент.
1: Ну, она глубокая довольно, яма-то вырыта для слона. Я что-то должен провалиться.
0: Землеройки какие-нибудь. какие-нибудь там, я не знаю, черви там. Ну, это
1: было спокойно.
0: Спокойно. Было спокойно, да. Но все равно это достаточно неприятное происшествие, да, такое. Да. А вот скажи, вот ведь неприятно им, когда на них камеру направляют. Я вот заметил даже по европейцам. Я, например, что сделал недавно? Я слепил из коронных коробок точную копию камеры Betacam, только сделал ее на одну треть больше, ну, чтобы она была приметнее.
1: Посолиднее, так сказать.
0: Да. Блестками ее, что, знаешь, слепил, всякими приборами увешал. И вот вышел здесь на Новый Арбат и в руку взял тоже на палке такой микрофон. Ну, там, естественно, он был тоже муляжом. Вот, и тыкал ко всем и спрашивал, что вы думаете вот по поводу вчерашнего. Ну, просто такое вот, что вы думаете по поводу вчерашнего. Ты знаешь, как-то люди шарахались, хотя, казалось, наши соотечественники и в Европе живут. Ну, вот, и то боялись, типа, ну, не любят люди.
1: Кричали, как вот...
0: Кричали, вот милиция, кричали, и еще кричали, Оля! И милиция, они кричали.
1: А звуков вот таких, вот, как мы сейчас слышим, не издавали, вот как
0: послушали? По-моему, записано во вьетнамском общежитии, когда они готовят на кухне свои вьетнамские мощные курултай. У них же там они курицу жарят в сахаре и так далее.
1: Ну, язык не похож на вьетнамский.
0: Не похож?
1: Нет.
0: А кто это, расскажи вкратце.
1: Это с острова Бали, если не ошибаюсь.
0: Да, ты прав. Откуда ты знаешь?
1: Ну, я догадался. Думаю, скажу.
0: Ну, тем не менее.
1: Ты же меня поддержишь, ты в эфире не подведешь.
0: Конечно.
1: Поэтому я и здесь, конечно. Да. Не сделаешь из меня полного идиота.
0: Но, тем не менее, вот с камерой, как они-то к ней относятся? Потому что мне, говорю, вот и кричали, и прогоняли, и вообще все.
1: Ну, ты знаешь, нам намного лучше. Вот то, что я слышал, конечно, мне тебя было жаль. Ну, в принципе, ты хорошо закончил, что как бы тебя прогнали. Боюсь, что ты мог бы как бы камеры свои картонные лишиться, и еще синяки и так далее. Угу. Да какие-нибудь еще неприятности.
0: А вот такой вопрос, скажем, чисто дизайнерский. В том смысле, что вот многие мои друзья, знакомые, да, которые ездят сейчас в путешествия, ну, такие, как правило, базедовые путешествия там. Ну, там, куда...
1: Тибет очень модно стал. Туристический, ну,
0: пока
1: Тибет.
0: Еще, пока еще он так все-таки среди наших соотечественников, не слава богу, не особо распространен. А вот эти все больше в Турцию, это
1: а
0: вот,
1: как ты имел в виду?
0: В Анталью. Опять же, вот такие места. Они, значит, взяли за моду одно время. Может быть, ты тоже помнишь, повальное было увлечение, покупку вот, видеокамеры там маленьких, да?
1: Да, да.
0: Вот, они все там, то есть, в принципе, вот в Анталью и в Турцию они все приезжали не чтобы там тушки погреть, а дабы вот показать, у кого камеру, вот они с ней там снимали, ходили. Вот. А затем как-то они просекли, врубились в фишку, что фотоаппарат как параллельное, скажем так, средство запечатлевания момента, тоже сам по себе прикольная штука. И,
1: да. Особенно с большим дорогим объективом. Очень да. эффектно смотрится, когда у тебя, висит на шее.
0: У тебя-то это сочетается, вот, то есть, в смысле, ты с камерой и с объективом, или как ты вообще сейчас все бросил и просто так путешествуешь?
1: Нет, то есть фотоаппарат и с видеоаппаратурой. Но у меня все как-то компактно, в специальных сумках профессиональных, так как аппаратура большая, дорогостоящая, влажность. То есть я ее берегу, она меня как-то кормит, хоть как-то, в тяжелых условиях.
0: Вот, кстати, насчет кормления. Очень многие интересуются рационом.
1: Ну, это естественно.
0: Безусловно.
1: После такого кризиса. Я удивился, что ты так поздно этот вопрос задал. Я ждал раньше.
0: А это не я. Это вот заходила Людмила и спросила.
1: Идея вот о рыбках ты сегодня говорил, если не ошибаюсь. Как-то понравилось. У вас там дежурство, запись какая-то на свежую рыбу.
0: На забой рыбы. У нас это гигантская промысловая рыба плавает. Я тебе потом покажу. И мы ее забиваем по очереди.
1: Одно?
0: Ну, ты что думаешь, я за двумя, что ли, справлюсь? Посмотри на меня. Ты вернулся с природы, с детственной, а я тут здесь слабенький время, сижу, да, тут да. газами дышу. Кстати, вот непонятно, вот как там вообще с воздухом у них? Вот в Катманду я тут побывал недавно, ну, как во сне, естественно. Вот там воздух плохой, душно дышался. Я потом, когда это вот проснулся, смотрю, у меня просто одеяло с ног, а я сплю, ну, ты знаешь, в ботинках лень, да. То есть оно я на голову накинулось и так. А, видимо, я куда-то наступил тут, ну, вот, и приснилось, что там как-то все в углях и плохо. Вот, а по идее же бытует мнение, дикая природа, там, да,
1: не трон. Катманду плохо. Могу, как сказать, подтвердить. Он же находится в долине, И как бы все это там так и висит над городом. И машин довольно много, да. Это нужно индийского в город.
0: Индийского производства, мне вот снилось, что
1: да,
0: они
1: да, все да, да, жуткие грузовики, жуткие автобусы. Ну, ты помнишь, наверное.
0: И еще там ходят это рикши здесь тоже. Но они не дымят, они просто потеют, что есть. Тоже немаловажно.
1: Моторикши.
0: А, есть, есть.
1: Но... Загрязняют атмосферу.
0: А все-таки бытует действительно мнение. Вот люди, например, выбираются на природу, дескать, там пожарить там мясо убитого животного, называемое шашлыками, выпить красного вина, подышать, говорит, свежим воздухом. Вот ты вроде как подышал, вот, какое впечатление, вот вернулся сюда, как тебе здесь тут воздух? Да?
1: Ну, тяжело, тяжело. Привыкаем. То есть у меня все-таки... противогаз есть, я как бы. Дома я тренируюсь, то есть я противогаз одеваю, хожу в противогазе, потом уже снимаю, выхожу на улицу, вот так как-то еще.
0: Все-таки как-то пытаешься отадаптироваться постепенно.
1: Ну да, да, да, вот это и есть адаптация. Иногда по лестнице бегаю вверх, вниз потею, как ты уже замечал.
0: Но это выводит шлаки.
1: В противогазе. Нет, в противогазе, то есть после этого, знаешь, любой воздух кажется. Когда его снимаешь после такой пробежки, выходишь на московские улицы, а я в в центре живу. Кажется, правда, что вот где-то в хвойном лесу.
0: Вот Михаил заходил, почему-то спрашивает у меня, типа, говорит, Александр, я знаю, что вам приходилось сталкиваться с племенами людоедов. Расскажите об этом. Миш, я один раз только в Праге столкнулся. Я, знаешь, подхожу, там сидят здоровые чешские мужики с усами, пьют пиво и едят такой здоровый шмот мяса. Я, знаешь, подхожу, говорю, пап, дескать, что ты, говорю, пожираешь столь алчно дерзкий, спрашиваю я, знаешь, у него. Он говорит, да це, говорит, колено. Выяснил, что свиное, правда, но тем не менее, поскольку говорят, что вот свинья очень похожа на человека, я счел их каннибалами. На самом деле, реально-то я не сталкивался. Вот Олег Алиев наверняка сталкивался с каннибалами. Как? Ну, в принципе-то я не вижу, что покусанный тоже был с другой стороны сильно.
1: То есть, да, может, я дистанция. С ними жил. Старая история. Не хочется возвращаться. Ну, все,
0: да, все равно расскажем, потому что, может быть, некоторые не может слышали. Быть,
1: да. Ну, не один год, да, я с ними как бы жил, снял там фильм. Ну, мое мнение, что это очень редкий обычай, который встречается внутри острова, и увидеть это, не знаю, мне не удалось увидеть, как вот больше об этом разговоров, рассказов и такой как бы нагнетание такой обстановки какой-то, что Папуа Новая Гвинея, остров людоедов. Мне кажется, их больше здесь у нас. В Москве конкретно.
0: То есть каннибализм, это все-таки ты считаешь явление из области обряда, а не из области, скажем, практического применения мяса поверженного
1: врага? Да, нет, были племена, которые практиковали как бы каннибализм, но это было в 19-18 веке, не знаю, еще в начале 20-го. Сейчас я думаю, что уже это все было связано с обрядами, то есть во время военных действий. Обязательно совершался.
0: Рядышком.
1: Отрезали головы, да, там снимали кожу. Ну, я не буду в деталях рассказывать.
0: Это все такие описано. Хорошие, добрые ребята.
1: Да, да, да. Но это, скажем, у них очень интересный ритуал. После того, перед тем, как убить этого человека пленного, то обязательно нужно было узнать его имя. То есть вот отрезанная голова, если ты... А он старался не говорить. И такая игра шла. Он не говорил, этот его не убивал, пока он как бы не скажет свое настоящее имя.
0: А он голова... его пытал в этот момент? Или вот...
1: Нет, нет, не пытал. Ну, голова имела цену вот от отрезанной. Только он мог принести в свою деревню, только когда знал имя убиенного.
0: Ну, а если он человек вообще имя не
1: скажет? Этим именем
0: тогда...
1: называл своего ребенка. Очень интересно,
0: о-о,
1: да.
0: А как-то вот ты не можешь вот рассказать, откуда это произошло, почему? Ну, вот не исследовал ли ты это?
1: Ну, это очень древний обычай, конечно. Я не ученый-этнограф, который, скажем, много лет посвятил этому. Просто нет возможности времени долго там так жить, изучать. Он корнями уходит глубоко в прошлое. Скорее всего, наверное, это связано обрядами посвящения воина, потому что вот человек, который добыл свою первую голову и принес ее, вернулся с ней в свою деревню, то есть его посвящали, как бы после этого он становился настоящим воином. То есть вот он там был целый обряд, пели, у него были возможности сразу неограниченно выбрать себе жену, там, красивую какую-то, которая ему нравилась. Ну, в общем-то, все связано. То есть его положение улучшалось сразу, когда на несколько категорий он поднимался вверх в глазах своих соплеменников.
0: А вот ты знаешь, вот сейчас очень часто в современном голливудском кинематографе используется вот, скажем, наследие таких великолепных людей, как вот Вуду и прочее. Вот недавно по нашему телевидению проходил кинофильм популярный, иностранный, который называется вот «Хищник», «Хищник 2». Вот там такой, значит, братан, нарыли у него маску такой с дредами такими мощными, растаманскими.
1: Кстати, вообще, всех... это вот маска, скорее всего, это больше на насекомых похоже, да, просто в увеличенном виде.
0: Да, вот такого рода вот изобретение вот такого чучелки, как в «Хищнике», вот на твой взгляд, это можно ли стать заслугой режиссеру? Или он просто галим и это содрал у природы все-таки?
1: Да, в общем-то, видимо, это у природы. Я не увидел там ничего нового. То есть это больше похоже на голову какого-то жука. Ну вот, мне больше всего напоминало поэтому. Они смотрятся так, наверное, довольно эффектно, в увеличенном виде. Это уже не первый раз, когда используют насекомых. Помнишь знаменитый фильм «Муха»?
0: Да, да.
1: То есть то же самое. Вот. То есть к животным мы уже привыкли, видимо, и вот голливудские профессионалы обращаются к ним. Уже не первый раз, неоднократно.
0: Как ты относишься к такому мнению, которое бытует в многих медицинских кругах, вот, что такая болезнь, эпидемия, как СПИД, она, в общем-то, на людей направлена как раз насекомыми, которых люди постепенно выживают из родной среды их обитания, безжалостно топчут. Ну, то есть тут мы подходим плавно к теме коллективного мозга, там, читаем муравейник, демонстрация, там, да, и так далее. Просто насекомые собрались вместе и решили, дай-ка мы тоже ответим. Вот.
1: Ну, я не проводил каких-то специальных исследований, да и это не моя область по поводу СПИДа и других заболеваний такого рода. Поэтому трудно что-либо ответить вразумительно. Очень серьезная тема, мне кажется.
0: Не серьезно, серьезно. Ну ладно, сейчас мы прервемся, немножечко послушаем вот данный саундтрек. Я вот тут, если ты позволишь, сам тогда расскажу, что здесь у нас.
1: Да, у тебя это лучше получится.
0: Принц Садахева, в общем.

0: Вот только что заходил человек, и у него
1: паспорт. Опять заходил?
0: Да, вот.
1: Хоть бы кто-нибудь позвонил или на пейджер прислал. Они все время ходят и ходят.
0: А ты пейджер-то, я же только что, сейчас, пожалуйста, он уплыл в этот. Но я когда ходил туда, он опять третий уже. Да, ну да ладно, заходил. Я у него паспорт проверил, то есть достоверно все. Лев Глебов его зовут, из Мытищ. Прописку я не буду называть. Да. Он просил рассказать, как проявляется у аборигенов жадность, хитрость и коварство. Ну, видимо, опять же, под аборигенами он не имел в виду, то есть нас, жителей Москвы, поскольку мы тоже в какой-то степени аборигены, да?
1: Да, да, конечно.
0: Вот. Вот, я думаю, по свежим впечатлениям.
1: Интересный вопрос. Да.
0: Безусловно.
1: Именно такие вот отрицательные жадность, хитрость и коварство.
0: А там не радушие, гостеприимство.
1: Да,
0: и
1: да,
0: там,
1: да. Да. Ну, по поводу жадности, начну с нее, как бы я не замечал вот жадности в нашем понимании. Чтобы они что-то прятали, скрывали, там как-то. Ну, это люди практичные, с другой стороны, они живут в тяжелых условиях.
0: Нет, ну как, вот смотри, если, к примеру, вот он сидит и ест, скажем, вот на ногу жирафа, да, вот.
1: Ну, а я не видел, что кто-то ел ногу.
0: Ну, образно, ну, образно, да, да, да. Да.
1: А вот, знаешь, ну, жираф сейчас охраняют, даже образно не стоит.
0: Ну, в общем, другого копытного.
1: Да,
0: например,
1: да, да.
0: Вот, а к нему подходит коллега из племени, там, и, дескать, говорит, ты, мол, это... Мумба, дескать, ты мне пришли кусочек, вот его действия. Есть же у них понятие, дескать, что...
1: Нет, конечно. Там... Во всех племенах, вот, на всех континентах, где я был, это практически 4 континента, Африка, Азия, Южная Америка, Океания, есть определенный порядок приема пищи. То есть, скажем, ну, в среднем лучшие куски получают воины, старейшины. Женщинам что-то остается, там какие-то кусочки, дети получают хорошие. Вот, скажем, молодые воины, еще не прошедший обряд посвящения, те не получают ничего. Ну, то есть именно или что-то останется, или какие-то фрукты, то есть могут остаться и без мяса.
0: То есть как-то не заботиться они вот о подрастающем поколении. Скажем,
1: нет, о подрастающем как раз заботиться. Я сказал, что дети получают хорошие порции. Но там как бы все рассчитано. В тех местах, где не нарушен племенной строй, где еще как бы цивилизация не на таком уровне, я имею в виду наша европейская, то есть там все это распределяется довольно равномерно. Голодающих я не видел. Как раз наоборот, вот это чувство племенной общности очень развито. Если я давал какие-то подарки человеку, который мне был более интересен и нужен, то всегда он настаивал, чтобы количество было такое, чтобы он был в состоянии поделиться со своими соплеменниками.
0: А вот ты сейчас сказал вот, с человеком, который тебе наиболее интересен, знаешь, что как-то из их такой массы кого-то выделял,
1: да,
0: вот, по этим критериям?
1: Ну, скажем, шаманы очень интересны. Я имел в виду в плане каких-то съемок, какие-то ритуалы, там, вождь всегда, потому что все как бы решается через вождя. Приходишь в племя, он тебе должен разрешить, что находиться вообще на этой территории, жить с ними, ну и все остальное. То есть вот это там, где это все не нарушено, не затронуты вот основы, то есть наши методы вот такие, они не проходят. Ты вызываешь кого-то, как это обычно делается, обещаешь, что-то даешь, ну, заинтересовываешь вот определенное лицо, которое может повлиять на ситуацию. Нет, там. Поэтому, когда я посещаю эти места, я и количество подарков рассчитываю, беру с собой соответствующие.
0: Скажем, а там. Что это за подарки, вот интересно?
1: Ну, если говорить вот о последнем регионе, это Амазония, то индейцы очень практичные люди. Конечно, всякие вот эти безделушки, которые показывают в голливудских фильмах, что они пляшут там и с ума сходят. Те времена уже давно прошли, это очень все нереально. Индейцы любят конкретные подарки, которые им помогут как-то в хозяйстве. То есть принесут какую-то реальную пользу, скажем, железные хорошие топоры.
0: А как же ты их вез, эти топоры, чтобы на всех хватило-то?
1: Ну, какое-то количество, не то чтобы на всех.
0: Ну, скажи, хотя... сколько, ну, сколько? Ну, это же интересно, ну, людям,
1: где-то что... Где-то 6-10 топоров.
0: То есть ты вот пер 1-10 топоров?
1: Да, конечно. Потом мачете они очень любят. То есть это длинные ножи, но я думаю, что все знают, что это такое. Тоже в приличном количестве.
0: Вот если, например, подарить вот кухарь непальский нож, подарить вот тем, у кого мачете, они разберутся, что это, оценят этот подарок или выкинут его и скажут, убери ты этот кортик.
1: Все зависит от того, насколько он им подойдет. Вот они понимают, что так, они бы попробовали. Не знаю, подойдет он им, будет он удобен, тогда оценит. Если нет, наверное, просто его оставят.
0: Ну, с жадностью мы вроде так вот разобрались, да?
1: Ну, у них нет...
0: Ну, они... да, просто прибавили.
1: Нет, можно сказать, что может быть. Дело в том, что слово «жадность» в европейском понимании... У нас есть что прятать от других. Мы все владеем какой-то собственностью маленькой. Ну, может быть, в России как бы государство постаралось сделать все, чтобы люди были все равны опять, и ничего у них не осталось. Вот. А там как таковой собственности у людей нет. Если это индейцы, то они живут в сельве, в джунглях. И их как бы личные принадлежности довольно скромные. То есть это одежда, скажем, лук, ну, какая-то корзина для переноски чего-либо. Ну, в общем-то, им особенно и прятать нечего. Они не прячут.
0: А нычки они делают?
1: Что?
0: Нычки. Нычки. Ну, что то есть, это? К примеру, ну как, ну вот, например, взял, например, принесли, вот, ну, про гостинца-то сказал, но тем не менее я убил суслика. Со всеми поделился, а себе ножку заныкал.
1: Заначка?
0: Да.
1: Нет,
0: индивидуальные нет, таким... заначки.
1: Во-первых, там природа как бы довольно жарко, и вот эта заначка, если он ее куда-то спрятал, она просто испортится. Ее нужно тут же или... прокоптить как следует или тут же съесть в этот же день. То есть она, это мясо негде хранить, не в чем.
0: А они не придумали никаких там соусов, там это утка по-пекински, там это
1: нет.
0: Утка с яблоками тоже.
1: Нет. Ну, вот. Там и уток нет.
0: Как же не так? Вот, да, но мы еще надо про хитрость поговорить, про коварство.
1: Ну, по поводу коварства, я... Нет, это хитрые люди, они очень умные, хитрые. Если они чего-то не знают, то очень быстро учатся. Это относится ко всем регионам. Я на себе это неоднократно испытал.
0: Ну как, вот
1: могу рассказать же, да. Очень интересный пример конкретный. Вот, когда я был сейчас в Амазонии, я снимал, на мой взгляд, уникальный обряд, сохранившийся. Не обряд даже, а традицию. Они до сих пор еще вот с трением добывают огонь. Ну, там, палочка. Он своеобразный способ, не похож, скажем, на другие регионы, но принцип одинаковый. То есть палочка, труд в отверстие там. Ну, я сейчас не буду говорить о нем. Дело в том, что, в общем-то, там очень влажно. И уже снимали мы минут 10, и вот он там тер, другой тер, женщина терла. Все, дым идет, а огня как бы никак нет. Мне-то нужен заключительный момент с ней, чтобы сцена получилась.
0: Да, плюс вот. Аккумуляторы и... садятся, обидно же это тоже.
1: Ну, аккумуляторов у меня было достаточно. Ну,
0: пленка кончается.
1: Хорошие технологии, пленки тоже. Спасибо, ты заботлив.
0: Я вот, практичен.
1: И что меня поразило, подходит переводчик с одним из индейцев, который как бы все это наблюдал неоднократно, как мы снимаем, что делаем. То есть он без всяких объяснений сам, я был просто поражен, как гром, говорят, ударил среди ясного неба. И так спокойно советует мне, что, мол, я мучаюсь. Ведь это он как бы понял то, что я делаю. Говорит, можно же, у вас же есть типа зажигалки, он дал понять, поджечь просто там вот это и все, и снять как бы этот момент. Я был, ну, я даже не знал, как отреагировать. Это был шок, это был какой-то удар, просто удар.
0: Да, это круто, действительно.
1: Представляешь, человек подходит, вот как бы спокойно так стоял с луком, смотрел и сказал, что вы там 10 минут, вот как бы, ведь будет же все как бы настоящее. Достаточно только зажечь и все, вот он конец.
0: А результат, вот как вот на лицо, а как он крутит, да, так да, видно, да, что да. Думали. Да, но это ну, я бы не сказал, что это коварство, это скорее такая коммуникабельность какая-то, сообразительность.
1: Ум, хитрость, да-да-да, но это больше к хитрости, то есть это умный, хитрый человек, я бы так сказал, то есть он хитрый.
0: А коварство, оно где-то близко к жадности, поэтому, я думаю, мы
1: коварство.
0: Не будем, или есть у них коварство. Ну, наверное, во время войны, то есть там какой-нибудь змеей кого-нибудь
1: обмотать. Сейчас войны кому-то. Межплеменные, это явление очень редкое, какие-то конфликты, может быть, по крайней мере, за многие годы путешествий вот, по всем таким регионам. регионам закрытым я не встречал нигде каких-то крупномасштабных военных действий. Ну, единственное, только, наверное, вот на территории, к сожалению, нашей цивилизованной. Здесь да, здесь это процветает. Нет, там нет. Они очень хорошо, на мой взгляд, понимают, что они понимают, что очень просто начать какой-либо конфликт и очень тяжело потом его остановить. Они это чувствуют на себе. Поэтому как-то стараются, чтобы все закончилось миром. Договариваются. Даже какие-то выкупы платят за, образно говоря, если в конфликте кто-то погиб. Ну, стараются это решить. Не знаю, я нигде не встречал, что вот такие крупномасштабные, еще раз повторяю, действия велись.
0: Вот тут заходил Эллипс.
1: То есть ну, кличка тот, у него Эллипс. Да. Ну, у него голова, ну, видимо, видишь, такая эллипсовидная. Ты этого имеешь в виду,
0: ну,
1: да?
0: Ну да, он вся тушка у него тоже такая. И ручки, и ножки.
1: Я его запомнил еще по той передаче.
0: Кстати, мы так вот говорим уверенно, он, а до сих пор это никто у нас на станции не знает. Может, это она, то есть никто его же... Ну да ладно. Уже он спросил, знаешь, сколько, говорит, лет еще пройдет, чтобы аборигены дошли до такой системы жизни, как у нас. Интересное слово «система жизни». Мне это нравится определенно.
1: Да, да, да. Система жизни. Просто сколько лет пройдет.
0: Да.
1: Я не знаю, остались бы они вообще, выжили, если бы они дошли до такой системы жизни. Очень хорошо сказал этот эллипс, как у нас.
0: Изрек, вернее.
1: Да, да.
0: Или изрекла. Непонятно.
1: Достаточно посмотреть, как мы живем, и как-то грустно становится. Мне, например, очень грустно.
0: Ну, ты уж особо не грусти. Мы сейчас сходим в метлу, там, крутанем рулетку, сопрем барсетку. Да, вот интересное то, что тут сообщение Белания заходило. Говорит, продиктуйте, пожалуйста, известные вам обряды наведения порчи шаманами племен, которые вы изучали. Только помедленнее, пожалуйста, чтобы можно было ей записать. Ну, а вы выйдите только этой Белании и записывайте там у приемника, потому что там доску притащила, мел какой-то. Мел в стране дефицит. Ты знаешь, что снег люди пишут сейчас на доске.
1: Да?
0: Да, в школах. Потому
1: нет,
0: что,
1: ну
0: да.
1: Я могу в это поверить. То есть сосульками, наверное, да, замороженными такими.
0: Сосульки дети сосут вместо конфет.
1: А, вместо мороженого.
0: Да. Ну, что у нас с шаманством?
1: Сахаром сосуль. Ну, обряды, конечно, мне приходилось наблюдать и как-то быть невольным, может быть, даже участником. Вот, ну, так описывать их. В некоторых моих фильмах они показаны, ну, не всегда подробно, потому что не все возможно снимать, иногда просто вот запрещают, то есть говорят, что присутствие там чужого человека, скажем, то есть меня как европейца нежелательно. По поводу лечения, вот как раз, наверное, это тоже относится к шаманизму. Я сам несколько раз обращался, скажем, вот в Южной Америке, опять же, пример свежий, к шаману. Ну, мне хотелось как снять обряд исцеления, и я импровизировал, то есть сделал вид, что я тяжело болен, на температуру, там целый день не выходил никуда, лежал. И он пришел, как бы поверил в это, что он мне нужен. Вот, осмотрел меня, в общем-то, и его вердикт был таков, что он не может мне ничем помочь. Я удивлен, как бы спросил, почему, через переводчика. Объяснил, что я не верю до конца ему, то есть в его силу, что он сможет меня исцелить. Ну, примерно это можно объяснить так, что те люди, которые используют шаманов, пользуются его услугами, он для них конечная как бы инстанция. Он приходит, им некуда больше идти. Они искренне верят, что если он не поможет, то не поможет уже никто. Они погибнут или будут тяжело болеть. Вот это очень важный момент. Мне как бы нечего было ему возразить. Он был прав, я все равно до конца не мог настроиться на то, что только он мне может помочь. Я знал, что за мной стоят лекарства сильные у меня есть, за мной стоит цивилизация. В конце концов, я могу куда-то выйти, меня могут вывести там вертолетом или на лодке, и как бы квалифицированные врачи окажут мне помощь. То есть, видишь, тут играют еще и психологические факторы. По крайней мере, это вот шаман утверждал. Нужно полностью верить, приходить вот только к нему. Не думать, что вот если не он, то кто-то другой.
0: Вот ты сказал интересную фразу насчет температуры, что, дескать, температура. Ты знаешь, тут европейцы друг другу диву даются. То есть, к примеру, вот у нас вот в Рашке там градусник под мышку запихивают, где-то там в задницу, где-то в рот. И все девятся, метод друг друга считают его варварским. А вот каким образом у них там вот измеряют температуру?
1: Ну, они температуру не меряют, конечно, таким способом. В основном это видно, когда человеку плохо, он просто уже как бы не в состоянии ходить. Вот начинается жар, что они по его состоянию это определяют. Он там отказывается от пищи, ну и так далее.
0: Угу. Ну, то есть визуальный осмотр называется.
1: Да, конечно.
0: Угу. Далее, сейчас посмотрим, тут еще заходили много народу. Вот, например, спрашивают, Иван Валенки заходил. Дескать, слон, говорит, является убойным животным. Ну, вот ты об этом тоже говорил, да? Правда ли это? И вообще каких экзотических животных вот используют там на мясо? Ну, там это вот, там, где не мы, видимо.
1: Ну, на всех континентах по-разному. В основном все животные охраняются законами. Вот, все государства, где я был, официально, как бы, все охраняются. Ну, конечно, на деле все обстоит совсем не так. То есть вот внутри страны, если вывоз там запрещен животных, с этим строго, да. Как бы более-менее это налажено, хотя, к сожалению, существует как бы черный рынок мировой, где животных и вывозят, и заказывают даже, и продают, и цены довольно высокие. Это все реальность нашего мира. Туземцы охотятся, но они охотятся именно, когда испытывают в этом какую-то потребность. Потому что охота – это очень тяжелое занятие от развлечения, вот в нашем понимании европейском, когда люди с автоматическим, там, с каким-то оружием. Именно для них это отдых, как-то удовольствие нет. Они только когда есть такая необходимость. Потому что это правда довольно сложно. Я участвовал не в одной охоте и могу сказать, что радости, конечно, никакой не испытываешь. Все это тяжело.
0: Это не как вот мы, когда играли в Графьев, скакали на конях с лайками, с кубком красного вина и постреливали из духовых пистолетов в воздух. Никакого праздника тут нет, естественно.
1: Да, да, нет.
0: Это,
1: ну,
0: просто тяжело. Но тем не менее, там едят, например, кокоду каких-нибудь.
1: Попугаев. Ну да, да, конечно, случает. Попугаев. Нет, ну это как для них это птица. Если есть возможность подстрелить ее, то, конечно, ее используют в пищу. В общем-то, это ничем не хуже. Даже, может быть, лучше, чем курица.
0: Безусловно.
1: Вкусное мясо я ел.
0: Я маленького один съел.
1: Ну, здесь, одна, в Москве?
0: В Москве, да.
1: Волнистого пугачка.
0: Волнистого, да.
1: Ощипанный был.
0: Безусловно. Распотрошенный, думал, ощипанный, все. То есть...
1: Ну, видишь, мне не приходилось есть такой экзотической пищи.
0: Ну, что, та же перепелка. Если кокоду, это курица, а это перепелка. Ты знаешь, Лена заходила. Естественно, о чем может спросить Лена?
1: Лена симпатичная девушка.
0: Да, только...
1: Эффект очень выглядит.
0: Да.
1: Она к тебе, мне кажется, заходила.
0: В косоворотке, в кушаке такая.
1: Вопрос это так, вот, между прочим. Главное, как ты тут один или что с тобой? Мне кажется, вот так. У него такой взгляд был бегающий, нет? И направленный только на тебя.
0: Бегающий, естественно, потому что вот она так искала муху.
1: Один ли ты, может быть? Твое непостоянство.
0: Она пыталась узнать вот, у тебя.
1: Ночь — такое рискованное время.
0: Рискованное. Ночь — это время настоящих мужчин.
1: Да.
0: Вот масса, кстати, тут людей сейчас заходит к нам, просто огромное количество. Ну, про Лену, да, все-таки Лене-то, может, ты как-то вот. Она просит, чтобы ты рассказал о женщинах тех мест.
1: Я так и думал, что вопрос будет как-то вот. Судя по ее внешности, вот как она выглядит, так вызывающе.
0: Ну, видишь, читается наряд, то есть шаровары у нее какие, десантные,
1: вызывающие, да.
0: Кушак украинский, косоворотка вроде белорусская.
1: Сексапильная внешность, очень.
0: Только жалко, что лысая.
1: И формы. Но зато формы, какие формы.
0: Формы хорошие.
1: Я так и думал, что вопрос будет вот с чем-то с таким вот связан. Так я тебя перебил, да? И еще раз, ты не докончил вопрос. Что-то о женщинах.
0: Да, вот о ей, о женщинах. Ты что-нибудь расскажи, как они там... Ну, там борются ли за свои права, там феминизм, эмансипация, туда-сюда, что-нибудь такое там.
1: Ну,

0: был в Сантосе. Прекрасный город, согласитесь. А какие там женщины?
1: Какой город?
0: Сантос.
1: Сантос?
0: Да.
1: Нет.
0: Ну, нет. Тут еще зашел человек, который мне шепнул, говорит, у меня на подушке лежит персидская кошка. Вот Оля тут из Ханты-Мансийска говорит, правда ли, что племя караедов? Я не слышал.
1: Кого?
0: Караедов.
1: Караедов?
0: А, еще
1: караваи пятом... есть.
0: Караваи?
1: Да. Папуа-Новой Гвинеи есть такое племя караваи.
0: Еще в 5 веке до нашей эры начал запускать бумеранг на околоземную орбиту и даже проводил соревнования на эту тему.
1: То, что я по этому поводу думал.
0: Да, я думаю, это хулиганство какое-то. Это,
1: наверное, какая-то радиохулиганка.
0: Нет, я имею в виду хулиганство с их стороны запускать бумеранги.
1: Я думал, со стороны Ольги задавать такие вопросы.
0: Да? Дальше. Ну, давай дальше посмотрим, кто тут еще. А, вот, это Татьяна Буланова заходила туда. То есть она еще сейчас зашла, она не договорила, ей надо было снова выйти. Она говорит, у меня, говорит, на подушке лежит персидская кошка, а кто лежит на подушке индейцев в Амазоне? Ну, в смысле, такой домашний.
1: Да, понятно, конечно. Ну, подушек у них нет как таковых.
0: Я так и думал.
1: А держат они традиционно, некоторые племена традиционно маленьких обезьян семейства игрунковых. Называют их мармазетки по-русски. Это очень, это практически самые маленькие обезьяны в мире, их несколько видов.
0: Они еще чешут голову.
1: Да, они обычно где-то держатся за волосы. Откуда у тебя такие знания?
0: А я видел по телевизору, по-моему, даже в одной из твоих, видимо, программ. Маленькие, беленькие, это такие.
1: Они разные бывают.
0: Я беленький.
1: И черные бывают. Да-да-да, они держатся за волосы.
0: Милые домашние животные, да?
1: Ну, в основном вот эти обезьянки. Это традиционно некоторые племена, просто вот как бы женщины, каждый имеет по обезьянке. Попугаев держат.
0: Вообще, их там вот так, по-моему, это немеренное количество.
1: Ары. Довольно круто, самые крупные из попугаев. Часто встречаешь вот в деревнях ручных амазонов. Их очень много видов тоже. То есть, вот, многие разговаривают довольно неплохо.
0: То есть к птицам они испытывают все-таки уважение.
1: Да, и другие
0: животные. А разговаривают они на их языке, да?
1: На их, иногда на испанском, скажем. Вот в одном регионе как бы государственный язык испанский, в Бразилии португальский.
0: Знаешь, вот интересно, мне сейчас пришла в голову мысль, что это получается, что мы не можем доверять людям, изучающим фонетику вот экзотических птиц, поскольку, например, если они случайно отловят такого вот ару, который говорит...
1: Ты имеешь в виду переводчиков, которые как бы переводят нам то, что говорят птицы?
0: Да. Ну, то есть они будут вполне резонно, то есть эти люди думают, что это вот такая манера разговора у данной птицы, у данной особи. Она просто-напросто пародирует своих бывших хозяев, понимаешь? А какой природный голос, никто и не слышал.
1: В общем-то, да. Но это, скажу, но это удобная профессия, мне кажется.
0: Конечно,
1: ты переводчик с языка птиц.
0: Птичьего, да.
1: Потому что их очень мало, высокая квалификация, соответственно, зарплата. И
0: их два,
1: трудно,
0: я знаю,
1: трудно доказуемо, что он переводит, так или не так. Вот он говорит, а мы записываем.
0: Как говорится, априори.
1: Доказать невозможно, конечно.
0: Это слово вот такое вычитал недавно. Ну что же, у нас остается тут немножечко времени. Сейчас это самое, я пойду проведаю, там как она. Я отправил
1: Олю,
0: Олю, да. Сейчас. А мы сейчас там музычку послушаем. Потом продолжим, да. Thank you.

0: я напоминаю для тех, кто вот, чуть было не сказал, не умеет читать, простите, для тех, кто только что подключился к нам, что в гостях у нас путешественник Олег Алиев. Вы могли смотреть его сериалы по телевидению. Вот он вернулся из новой экспедиции, понимаете, с новыми материалами. И вот тут заходили люди, спрашивали все, вот, всех интересует. Знаешь, огромное количество вот вопросов, касающихся рыб и сексуальных извращений вот в племенах. Но я думаю, что мы сейчас тай все-таки о рыбах. Вот, значит, такой вопрос. Вот Амазонка, довольно большая река. Безусловно, там водится рыба, бесспорно. Да? Вот каких рыб доставляют к нам, для нас, любителей аквариума? Геннадий Палас интересуется. И, знаешь, я сейчас сразу по рыбам, чтобы нам уже все... Сейчас, вот тут еще есть интересный.
1: Тоже о рыбах?
0: Тоже о рыбах.
1: Это рыбный день сегодня, да?
0: Не, ну а что, рыба животное такое безобидное, холодное, склизкое. Сейчас я найду, где тут я записал. А, известно, что такие рыбы, как дискусы, являются одной из важнейших статей дохода индейцев Амазонии. Несмотря на то, что они являются... Ну опять сейчас что-то придет. Сейчас... Все, Лена тут все беспокоит, заходит, то есть от общества. Лен, погоди, сейчас. Статьи дохода индейцев в Амазоне, несмотря на то, что они являются священной рыбой, которая лечит женщин на бесплодие. Не могли бы вы, ну что опять такое, ну что, в общем, рассказать об этой рыбе.
1: Кстати, Лена тут какие-то сигналы подает, насколько...
0: Она учится вот на этого.
1: Нет, она хочет, чтобы ты вышел.
0: Флажками махать, знаешь, с крейсера.
1: Лена, конечно, чувство не даст нам довести передачу до конца. У меня такое ощущение, что мы сегодня плохо кончим, нет? У тебя нет такого?
0: Мы?
1: Да.
0: Угу. Ну, как... Лена моя.
1: Ну, нет, нет, я не претендую.
0: А, не в этом смысле?
1: Я имею в виду, что да. На передачу как-то повлияет.
0: Нет.
1: Своими формами как-то.
0: Нет, я профессионал.
1: Вытянет тебя от микрофона.
0: Нет. Ну что про рыб-то?
1: Да, ухожу от ответа. По поводу рыб, да, вы правы. Рыбы являются некоторых племен. Ну, их продают, да, их ловят, продают. Очень много экспедиций приезжает специально, вылавливают аквариумных рыбок. Есть очень большие рынки, где продают в большом количестве. Выбор огромный. Я был на одном, и у меня просто разбегались глаза. И очень низкие цены. Но это в Амазонии. Вот, ну, очень много рыбы используется в пищу индейцами, потому что, как правило, индейцы живут по берегам рек или маленьких речушек. Хотя нужно отметить, что не все из них являются хорошими рыболовами, и способы ловли рыбы у всех тоже разные. Ну, вот сейчас самая, наверное, большая рыба – пирорукку, живущая в Амазонии, достигающая 300 килограмм. Находится под угрозой. Там об этом много говорят и пишут. Очень много. Во многих местах рыба была отравлена. И многие индейцы ловят способом, используют яды. Сейчас, правда, это запрещено.
0: Так вот, парадокс какой-то. Вроде мамонт надо беречь природу. Они же вроде как там с природой наедине. Вот показывают во всяких голливудских кинофильмах, что он выходит к горе, например, и говорит: мама, гора, дай мне жизненных сил, дескать. И там всех лупит потом это самое всякими приемами хитрыми. А тут, получается, ты расскажешь такие вещи, что он эту маму гору же и кислотой поливает. Где же у них уважение,
1: ну, скорее
0: вот,
1: это делают не те индейцы, у которым ездил я. Нужно не забывать, что большое количество, скажем, смешанного населения, уже не чисто индейского, живет в городах, поселках городского типа. И, то есть их психология мало чем отличается от нашей. То есть в первую очередь нужно взять как можно больше, не думая о том, что будет завтра. На самом деле, вот если говорить о Бразилии, это одна из самых крупных стран Южной Америки, ситуация довольно сложная там. Хотя, в общем-то, все это знают, есть карты. Леса там вырубаются, есть законы, которые не только лимитируют, а просто запрещают. Они сейчас обходят их так, что вырубают леса ночью, а просто днем сплавляют по рекам, ну, куда-то дальше там. Трудно доказать. Тем более, как бы, технически это сейчас вполне возможно, очень быстро, какие-то участки леса просто. Точно так же идет торговля незаконными животными экзотическими, которые потом вывозятся разными каналами в Северную Америку и в Европу, и к нам в том числе, к сожалению.
0: Да, ну, печально слышать. Вот.
1: Это по всей Амазонии происходит. Не только я это видел, это как бы и власти это знают. Ну, видимо, с этим большая территория. Только Амазония бразильская, это 3 миллиона квадратных километров. Трудно с этим бороться.
0: А к совести призвать тоже трудно, потому что...
1: Когда человек голоден, мне кажется.
0: Тут Степан заходил, очень интересовался, существует ли у аборигенов различных племен сексуальные извращения, как, например, гомосексуализм, садомазохизм и зоофилия.
1: Угу. Да, гомосексуализм мне приходилось встречать. Не то чтобы часто, но и они довольно спокойно, так мягко к этому относятся. То есть этих людей, по крайней мере, то, что видел я, никто их не преследовал. Они как бы спокойно живут, улыбаются, строят глазки, и мне в том числе. Вот. Ну а по поводу остальных, то, что ты говорил, не знаю, я не сталкивался ни разу.
0: Хм. Вот тогда опять все-таки Лену давай уважим. Интересуется она, а вот наши мужчины, спрашивают, ну, наши соотечественники, пользуются ли успехом у тамошних женщин? Какие там женщины? И случалось ли тебе вот увлечься тамошними женщинами? В общем, романы там какие, как они на тебя смотрели?
1: Ну, это похоже на Лену. Опять такой вопрос, соответствующий с тем, как она выглядит себе формами.
0: А, кстати, заметь, она кокошник надела уже.
1: Да, да.
0: А во лбу звезда горит.
1: Верхнюю пуговичку расстегнула, обрати внимание.
0: Да?
1: Ну, сейчас зайдет, ты увидишь.
0: Кадыка нет. Вот видишь, говорят, у женщин кадыков нет. Это точно.
1: Конечно, это больше из области легенд и тех же самых голливудских и других западных фильмов, что как бы европейцы желанны всегда местными женщинами. На самом деле это не так. Я не имею в виду какие-то туристические центры, типа Таиланда. Я не буду перечислять эти страны, они всем известны. Вот. Аборигенное население, ну, довольно, я бы сказал, сдержанно относится к белым, к европейцам, так будет правильно, или к североамериканцам. И у женщин немножко другие критерии. Они смотрят на то, насколько человек полезен, как он может прокормить семью и содержать ее. Ну, в их понимании этого слова. А европейцы там выглядят часто, на мой взгляд, смешно и нелепо. То есть, во-первых, климат тяжелый, жить в нем. Смешно, как мы ходим по джунглям, как слоны, скажем. Многие так говорят. Они же ходят очень тихо, аккуратно. Ну, можно перечислять очень долго, поэтому мы не являемся какой-то... Ну, какими-то такими желанными людьми, как обычно в романах пишут, которых просто ждут местные женщины и мечтают иметь с ними детей. Как раз это скорее исключение, чем правило. То есть уважение и интерес... Нет, интерес, конечно, может быть. Это в первый день обычно. Я это уже к этому даже привык. В первый день проявляют девушки, женщины. Там неподдельный такой интерес. Все тебя обступают, ходят за тобой, смотрят. Потом же когда они убеждают, что ты такой же человек, как они, так же устаешь, так же болеешь, так же хочешь есть, не умеешь делать просто многие вещи, они смеются даже над тобой, потому что то, что для них нормально, ты не в состоянии там сделать или вообще, или делаешь это очень неумело, так вот. Ты становишься одним из них, интерес к тебе теряется, и... Ну, вот примерно так все это выглядит.
0: А вот мелькнула мысль у меня такая. Вот если, например, какую-нибудь из них сюда вывести, ну, ради эксперимента безобидного на месячишко одеть, тут показать все это.
1: Я думаю, это не будет безобидным экспериментом, потому что эти люди настолько далеки от нашей цивилизации, настолько это несовместимо. То есть это... эволюционные процессы. Это не революция. Ты предлагаешь революцию. Видимо, в душе ты все-таки вот такой большевик. То есть вот сразу взять и... Ну, внутри где-то там.
0: Экстремист еще
1: такой...
0: скажи.
1: Ну, это...
0: Посмотри на
1: так
0: меня.
1: Так это же очень близко, вот эти два слова. Они очень, на мой взгляд, история это показала. Все же так и начиналось с экстремизма.
0: Давай попробуем. Давай попробуем. Давай завезем.
1: Я не знаю, я бы не хотел участвовать в таком эксперименте, потому что этот человек, он привык жить в определенных условиях, его психика настроена на эти условия. Для него это будет шок, я не знаю что. То есть это нужно готовить постепенно, это нельзя так сразу. Если это вообще возможно, скажем, только маленьких детей, да, их можно адаптировать к этим условиям, и к природным, и к социальным, и к политическим. Они вырастут такими полноценными, как у нас говорят, гражданами страны, они выучат язык, они легко воспримут то, что здесь происходит, начнут все это понимать и жить так же. Но люди, скажем, в возрасте 20 лет и старше, это мое мнение, может быть, у кого-то другое, очень тяжело, иногда просто не в состоянии адаптироваться к этим условиям.
0: Получается, вот абсурд некий, понимаешь, вот ты туда вот приехал и их изучаешь, а они все не могут приехать и нас изучать. Вот я же с этой целью, я же с гуманной, я же не то, что это эксперимент над ней, просто тоже пусть приедет, изучает она это нас.
1: Да, хорошо ты сказал. Я стараюсь не только их изучать, скорее учусь у них. Сначала я ездил, да, с целью как бы их изблагородно изучать их, но потом я убедился, что скорее мне еще нужно учиться у них, и что происходит как бы до сегодняшнего дня. Я учусь у них жить, я учусь выживать, учусь себя вести правильно в экстремальных ситуациях. Они меня многому научили и учат еще сегодня. Всегда открываю что-то новое. Вот у индейцев опять что-то интересное для себя познаешь. Поэтому... А потом, как бы, не знаю, я не уверен, что это наша цивилизация западная, такая европейская, нужна ли она им вот именно так, как мы считаем это, как мы это как бы навязываем разными способами. Ведь они... Нет, у них, конечно, безусловно, очень много проблем. Они страдают от болезней, там, живут не очень долго, умирают, там, гигиена не на таком уровне. Но... Мне кажется, что вот такой... Ну, часто это уже очень много таких экспериментов проводилось, как бы не очень гуманных, когда вот хотели в одном поколении изменить жизнь этого народа, то есть именно не ускорить эволюционные процессы. Просто вот пришли к этим людям и вот в течение, скажем, там 3-5 лет захотели, чтобы они полностью изменились. То есть это не значит, что просто одеть одежду, это не так сложно. Приучить их ходить в одежде, это проще, чем какие-то другие вещи. То есть их привычки, забыть своих богов, жить как-то, как живем мы. Иногда это просто и не нужно в тех условиях, в условиях джунглей или где-то в горах. Совершенно, то есть то, чему их учат, кстати, это опыт вот нашего аборигенного населения крайних районов севера или Дальнего Востока тоже показал. Мы их как бы учили, они получали высшее образование, а потом возвращались в тундру, и все это совершенно не нужно. Они там несчастные люди. Я был вот в этом году в экспедиции очень интересной, как раз на Крайнем Севере, и все это наблюдал своими глазами. Несколько поколений людей, которые хотели бы жить в тундре самостоятельно, не зависеть вот от нашего такого вот государства, ненадежного очень. Но у них ничего не... Они не в состоянии, они получили высшее образование. То есть их учили, их воспитывали много лет и учили жить, скажем, ну вот в условиях города Москвы, да, в офисе с компьютером, да, там они могут применить свои знания, но не там, где они вынуждены жить, где они родились, где жили их предки и где живут они сегодня. То есть часто просто даже нет применения для их знаний, для их способностей.
0: Ну, знаешь, кстати, вот тут цивилизация, она пошла даже дальше, вот нежели ты себе представляешь, поскольку появилась такая прослойка среднего звена, скажем так, банковских служащих, которые только это умели делать. Они же были основными поставщиками денежных купюр, вот частным извозчикам, которые ездят
1: по улицам. Ты хорошо сказал, они были.
0: Кажется, да, безусловно,
1: уже их нет опять.
0: Да, в том-то и дело, поскольку вот произошло вот этот финансовое обрушайло мощнейшее, то они остались попросту без работы. Когда? Как папуасы те же самые, вот с позволения сказать, они сейчас ходят повсюду неприкаянно, мы встречаем их с красными глазами, бьющимися об столбы. Если ты увидишь такого, имей в виду, это вот бывший банковский служащий среднего звена, понимаешь? Ну, я вот что хочу предложить тебе, Олег, обратиться наконец-то к телефонным, может быть, и звонкам, конечно.
1: Да, это, наверное, самое интригующее и интересное.
0: Да, 203-19-22 – это телефон нашего прямого эфира. Еще раз напоминаю, что в гостях программы «Монмаранси» Олег Алиев, путешественник. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Я вот с нетерпением, с каким-то поднимаю дуду. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Всем привет.
0: Привет.
1: Наверное, это какой-то телефонный хулиган.
0: Да, видимо. Милиция! Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Олег, вы рассказывали, значит, об ряде, существующем в Новой Гвинее, что, значит, перед тем, как отрезать голову, он должен выяснить его имя.
1: Да, конечно.
2: Вот у меня такой вопрос. Вот если он не будет все этой мастурбацией заниматься, а просто бошку ему снесет, а потом в своей деревне расскажет, значит, скажет, назовет какое-то произвольное имя, то какие санкции к нему будут применены, к этому воину? То есть не будет ему ничего сделано? Или ему самому будет стыдно самому перед собой за такое непотребство?
0: Это вы коварный.
2: И второй вопрос. Да. Вот я смотрел передачу, там была церемония бракосочетания с одной женщиной у вас.
1: Да, да.
2: Из этого племени. Вот какова ее судьба? Вы не
0: спасибо, спасибо.
1: У вас хорошая память. Это было очень давно, если не
0: ошибаюсь. И хитрый, изворотливый мозг.
1: По поводу головы. Эти люди, они искренне, свято верят в то, что он должен узнать настоящее имя своей жертвы. То есть, ну, как бы я этот вопрос не изучал, тем более сейчас, наверное, уже это не практикуется. Так как, наверное, вы думаете, что просто режут голову. Вот. Я не думаю, что кто-то...
0: Будьте здоровы.
1: Кто-то, спасибо. Кто-то из папуасов, вот для него же это самое святое, самое главное. То есть это как бы его цель основная. Принести голову с именем его там, врага или бывшего пленника. Даже в голову не придет ему, в его голову вот, обманывать таким способом. Значит, он обманет духов и так далее, и так далее. Да, я думаю, что такое просто не практикуется.
0: А вот по поводу женщины.
1: Да, по поводу несчастной и покинутой жены. Я не называю это женой, я скорее это называю. Кстати, вот этот вопрос мне задают в последнее время часто. Недавно по телевидению была передача, там тоже. Видимо, ну, значит, я считаю, неплохо, наверное, я снял вот этот фильм и что-то хоть запомнилось. Хотя там было очень-очень много интересных, уникальных вещей. Если вам запомнилось это, наверное, это был неплохой ход. Хотя, если вы внимательно смотрели, я там объясняю полностью, чем руководствовался вождь, когда выдавал, как бы,
0: там,
1: своих родственниц, да-да-да. Мне в жены. Это все длилось несколько лет, и как бы это был такой... Они считали, что я как бы вынужден, должен на ней жениться. Конечно, я это так серьезно не воспринимал. Это я называю ритуальная жена. Это уже я повторяюсь неоднократно. Вот. У этого племени, это Дани Дугум в Западном Ариане, обычай таков. Если где-то в течение года муж отсутствует, по каким-то причинам просто неизвестен, то женщина совершенно спокойно может выйти второй раз, и на ее статусе, как-то на ее положение это не отразится. Та девушка, она наоборот очень даже выиграла, потому что как бы у нее был жених, ну, довольно состоятельный, для них очень экзотичный, ни у кого такого как бы и не было, ни до, наверное, ни, не знаю, после. Может быть, вы попытаетесь поддержать мою традицию, это интересно. Поэтому скорее она только выиграла, чем потеряла. Потом там нужно платить очень большой выкуп всему племени и лично семье этой девушки. Так что все было как бы так практично рассчитано.
0: Ну что же, прервемся, послушаем музычки.

0: Оригинальное весьма звукоизвлечение. Это прокомментируешь?
1: Это с острова Бали, если не ошибаюсь, тоже.
0: Да, совершенно верно. Лен, ты знаешь, сейчас я хочу обратиться. Тут, пока мы слушали, очень много людей приходило. Сейчас я задавали вопросы всячески разные. С каких лет аборигены используют наркотики, в каких целях и есть ли у них чувство меры? Вот такой был вопрос. Далее. Ну, тем не менее, недавно эстонские ученые доказали, что существующие у южноамериканских индейцев обычаи съема скальпеля, сдера, я бы даже сказал, есть нечто, ничто иное, как искажение обряда обрезания. Однако до сих пор в научной среде, в четверге тоже, впрочем, нет ни единого мнения, пришло это к индейцам из ислама или иудаизма, что затрагивает вопрос первооткрывательства Америки. Каково ваше мнение по этому поводу? Это Урмусот просил задать такой вопрос. Вот. И чувствовалось ли влияние духов и прочих потусторонних сил в туземных местностях при исполнении ими обрядов? Ну, то есть, вот Ваня тут спрашивал.
1: Сложный какой-то вопрос такой, немножко тут абсурдный по поводу там открывания Америки.
0: Я тоже не
1: еще.
0: Понял.
1: Я даже до конца про его скальп. Не запомнил.
0: А вот и не отвечай на него, и все.
1: Со скальпом там что-то такое. Ну, да. Насколько я знаю...
0: Ты вот сюда в эту...
1: Насколько я знаю, южноамериканские индейцы скальпов не снимали, по крайней мере, вот как бы факты подтверждают, что не было такого. Это больше из фильмов, опять же, голливудских, это североамериканские индейцы.
0: И из книжек.
1: И из книжек, да. А это совсем другая культура. По поводу наркотиков... Они не употребляют наркотики вот в нашем понимании этого слова. То есть от того, что, скажем, тяжело живется, от того, что скучно, от того, что там депрессии, ну и какие-то неприятности, или просто попробовать, потому что интересно. Индейцы употребляют галлюциногены растительного происхождения, но это делается, опять же, с определенной целью. Одна из целей – это общение с духами. То есть это делают только определенные люди. Скажем, женщинам запрещено употребление вот этих средств. Это шаманы определенные, которые вот в этом состоянии такого транса общаются с духами, скажем, во время обрядов определенных, во время лечения кого-либо. Некоторые племена используют галлюциногены перед охотой. Как раз вот у меня есть съемка такого обряда.
0: А как же это верность глаза, там, зоркость руки?
1: Нет, тут как раз они считают, они мне рассказывали о том, что после применения наркотика сначала кружится голова, рвота очень сильная, потом человек впадает в такое состояние сна, спит там сутки, наверное. После этого он бодр, он может, не знаю, несколько дней не пить, не есть, преследовать добычу, лучше видит, лучше слышит. Чувствует себя великолепно. Потом состояние опять пропадает.
0: Угу. Хорошее воздействие. Да. Вот Ивану надо бы как-то тоже отдать ответ. Чувствовалось ли влияние духов и прочих потусторонних сил в туземных местностях при исполнении ими обрядов? Ну, ты как ты сам это физиологически ощущал? Или твоя вот эта тушка, вот какую-то аномалию, скажем, в среде? Может, влажность у них повысилась или сухо стало, к примеру?
1: Ну, какое-то такое сильное такое состояние. Когда присутствуешь при этом, конечно, я не так в это верю, как они. Я имею в виду, что у меня нет такой святой веры, просто непоколебимой. И у меня же в голове очень много знаний, нужно исходить из этого, которые туда вложила наша цивилизация. Я не могу все воспринимать как бы то, что вижу. Там мы же привыкли всему не верить, все проверять, это просто в нас. Но такой сильный эмоциональный заряд, когда ты там живешь, вот вживаешься в эту жизнь, уже чувствуешь с ними.
0: Иммунитет против потустороннего.
1: Ну, такой эмоциональный заряд я ощущал все время, да, какой-то вот, когда при каких-то обрядах присутствовал, при каких-то танцах, связанных с этими обрядами, такой вот эмоциональный сильный заряд после этого, как себя лучше чувствовал, бодрее был, что-то такое есть.
0: Ты знаешь, я вот тут недавно забрался на ступу, вот, и обратил внимание,
1: на говорят, ступу Бабы-Яги?
0: Нет, вот на эту, на буддийскую ступу.
1: А, я думал, знаешь, Баба-Яга же, она в ступе тоже летала. Я видишь, как...
0: Ну, кстати, заграничный персонаж-то. Заметь. Уже ее где встретил, Ванька-то? Уже за лесом. Россия-то кончилась. То есть Баба-Яга — это уже иностранка. Ну да, вот на ступ. А там все говорят, что, типа, дескать, если ты вот там европеец...
1: Ты имеешь в виду вот этот глаз Будды?
0: Да.
1: Угу.
0: Вот, говорят...
1: Катманду, да.
0: Ну, я не помню.
1: В Катманду,
0: нет,
1: да.
0: Не в Катманду
1: самая
0: было там.
1: Большая...
0: А, ну, на большую
1: ступа,
0: тоже.
1: Самая большая ступа считается буддийская.
0: Лазил на нее,
1: мне да. Мне кажется, это... 1000 лет или...
0: Очень, очень большая там, кругами, можно говорить. Я обратил внимание, то есть, говорит, отталкивает. Естественно, там ступеньки немножко под уклоном. Ты все время вверх лезешь, и, безусловно, отталкивает. Вот под энергией идет от буддийских монахов, реально. Это я могу сказать. Вот...
1: Ощущал,
0: да. Да. То есть даже у них вот как глазами они что-то так излучают, то есть сразу видно, что человек не от мира сего. То есть, ну, то есть можно ему дать барсетку подержать. Вот вопрос. Руслан тут заходил. Что делают аборигены, если вождь тяжело болен или при смерти? О, какой интересный вопрос.
1: Ну, стараются вылечить, как каждого другого, как бы, члена своего общества. То есть не делают каких-то различий. Скорее, когда он умирает, это, скажем, похоронный обряд, да, он отличается. Он более пышный, более торжественный. На это затрачивается больше времени, больше средств.
0: Вот тут заходил Аркадий Укупник, спрашивал, где можно переписать слова хитов, которые у нас звучат в качестве фонограммы. У тебя нет на бумаге вот каких-то текстов, ну, может?
1: Он может обратиться, как бы, в свободное время. Можно попробовать что-то, ну, как бы. Нужно аккуратно с этим самым. Безусловно. Это шоу-бизнес, поэтому как бы он, да, перепишет потом.
0: А потом это самое за свое выйдет.
1: Да, да, да. Ты очень хорошо мою мысль понял. Поэтому.
0: А ты знаешь, кто такой Фомока?
1: Ну, трудно сказать.
0: Это я тоже, поэтому ответ некого Бармалая.
1: Да?
0: Ну, просто просит объяснить феномен Фомока. Я думаю, что не будем мы объяснять, потому что мы не можем объять необъятное. Да? Мы специалисты все-таки...
1: Нужно учитывать, что я уже сказал, что Амазония — это 6 миллионов квадратных километров. И
0: может, там и Фомока где есть, это, к примеру.
1: Совершенно разные, живут в разных регионах, и они... Не считаю себя американистом, там, человеком, который
0: это,
1: изучает.
0: Может, конкрет... это вообще не племя. Я говорю, может, это Фомока, может, их несколько там Фомок, штуки три, может, животные.
1: Жалко, нельзя спросить, что это такое.
0: И вы, пожалуйста, придите и спросите толком, вот, что вы хотите от нас, этот Фомока. Или хотя бы нарисуйте этого Фомоку, как он выглядит. Мы-то с радостью вам феномен его опишем. Мы вообще классные визуалисты. Ну, то есть мы по внешности можем говорить, что там феноменального, а что там это самое не феноменального. Ладно, послушаем еще одну пьесу с интересными словами, затем продолжим, да?
2: Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

0: Продолжаем нашу беседу с путешественником Олегом Алиевым. Сейчас я хочу вот вернуться к людям, которые сюда приходили.
1: Опять Лена?
0: Лена тут заходила. Ну да, но уже я и по запаху.
1: Лена своими вопросами сексапильными сведет нас с ума скоро, тебе не кажется?
0: Нет, мы хладнокровные. Скажите, пожалуйста, во сколько лет... женщина выходит замуж. Ну, там, дескать, существует ли там понятие неверности и ревности? Пользуются они контрацептивами, возможно, какими-нибудь природными?
1: Ну, обычно выходит замуж, то есть девушка готова к браку в период полувозрелости. То есть, когда она достигает полувозрелости, где-то в 13-14 лет, это уже чисто физиологически. После этого она как бы считается готова к полноценному браку. То есть состояние иметь детей у них как бы. В основном вот такой критерий. А какой там следующий?
0: А вот существует ли понятие? Понятие? Существует ли там?
1: Ревность.
0: И да? Неверность.
1: Угу. Да, конечно, существует. И ревность, и неверность. Ну и на всех континентах это решается по-разному. Скажем, на Новой Гвинее жена, в некоторых племенах опять везде все очень относительно. В некоторых племенах, если вот я встречал сам с таким у одного вождя, у него было 4 жены, и как бы, ну, видимо, были какие-то проблемы. И одна как бы ушла. Она просто ему вернула выкуп, который он когда-то заплатил ее родителям. Совершенно спокойно там ушла к кому-то другому. Ну, это на Новой Гвинее. Ну, в других местах с этим, скажем, строже.
0: А как вот ее соплеменники к этому?
1: Она ушла в другую деревню.
0: Вообще, типа?
1: То есть не там, да-да-да. Она и была сама, не оттуда. Они тоже стараются не смешивать. Такие смешанные браки внутри, скажем, деревни приветствуются, когда какая-то свежая кровь. Это везде. То есть из другой деревни, там, из другого общины, из другого рода и так далее.
0: Ну, это разумно. А то будут все как Павлы II с такими выпученными глазами и с зобами. Вот Павел тут заходил. Ой, Иван. Ну, с Павлом вдвоем они заходили. Слышали, говорят, мнение, что главный секрет долголетия – это полный антисанитариат и отсутствие личной гигиены при проживании в экологически чистых районах. Так ли это? Тут что я могу что добавить? О крестьянах вообще, о людях, живущих даже у нас в сельской местности. Вот они же достаточно в сравнении с городскими жителями редко там омывают тушку. То есть там, ну, в лучшем случае раз в неделю баню. При этом мы вот проводили эксперименты, их собрали всех и заставили, в общем-то, молодых наших практикантов производить общуп, пульпацию и простукивание их тел. Никакого потоотделения, там, какие энзимы из них не валятся. То есть организм постепенно, когда его перестают мыть, сам регулирует свое потоотделение. Тем самым адаптируется к окружающей среде, а даже к тяжелой физической работе. Вот. И согласись, что сельского жителя...
1: Не соглашусь. Я тебя разочарую. Индейцы моются каждый день. Бывает даже утром и вечером. Там совсем другой климат. И как бы они живут, как правило, у рек. Это не составляет определенного труда. Ну, скажем, отсутствие мыла, да, но водой они моются так 2, если нужно, и 3 раза в день. И детей своих моют довольно аккуратно. Ну, насколько позволяют условия, они очень следят за своей гигиеной. Скажем, если они чистят рыбу около своего жилища, я сам наблюдал, а потом все аккуратно убирают. Если какие-то плоды, то все шкурки тоже убирают, какая-то из женщин. То есть и внутри хижин то же самое. Еще вопрос, вот как раз мы как бы чуть не забыли, очень важный, наверное, кто его задал, Лена, если не ошибаюсь.
0: Да.
1: Твоя Лена.
0: твоя,
1: по,
0: Лена.
1: По поводу вот средств, да?
0: Ага,
1: да. Индийским женщинам и в Африке женщинам известны определенные растения, которые как бы препятствуют, ну, как бы это сказать так, предупреждают беременность, так будет правильнее, наверное.
0: Как-то.
1: То есть определенно, ну я стараюсь.
0: Да.
1: Я в детстве мечтал быть дипломатом, поэтому не удивляюсь. Стараюсь быть тактичным.
0: Ну, а нынешний-то он что лепит, говорит, это не террористический акт, а просто, говорит, у него поехала крыша.
1: Вот, так что им известно. И даже известны, скажем, какие-то отвары, травы, которые, если уж женщина беременна или девушка, то как бы...
0: Ну, может, вылечиться от этого состояния.
1: Ну, можно так.
0: А вот интересно, на наших вот с тобой... Лен, подействуют ли данные травы, или все-таки это вот приоритет местного населения? Ну, может, нам вывезти оттуда литров несколько там, и тут продать, денег нажить?
1: Не знаю, как по поводу наших. Вот. Но по поводу твоей, Лен, могу сказать одно. Будь неосторожен.
0: Ну, естественно. Я смотрю, она расстегнула вторую пуговицу.
1: Ну, может быть, не знаю.
0: Но, тем не менее, она сейчас стоит она за спиной, стоит за твоим поэтому, левым плечом.
1: Да. Так мне что... не видно. Но...
0: Да, ну я тут...
1: Судя по ее, как сказать, взгляду такому,
0: и тяжелому, знаешь, дыханию.
1: Это в твой адрес, поэтому как бы я тебе не завидую. После передачи, видимо, тебе придется тяжело.
0: Ну что, не будем вывозить оттуда жишку-то, эликсир?
1: Ну, это сложно. Нужно знать этот состав, секрет. А-а-а. Мне не удалось выяснить.
0: Вот Денис заходил, оттолкнул Лену и спросил, существует ли понятие у туземцев национальность?
1: По-видимому, для них все как бы европейцы, это своего рода иностранцы, чужие люди, скажем так. Так как они живут довольно изолированно, их разделяют большие расстояния, там джунгли и так далее, и у них нет возможности контактировать друг с другом. Те люди, которые к ним приезжают, ну, такие, как я, просто чужие люди. Чужие люди, видимо, люди из другого мира.
0: Просто свои и чужие.
1: Ну, дело в том, что они смотрят на меня по тому, как я себя веду по отношению к ним, насколько я уважаю их обычаи. Они это очень ценят. Меня всегда благодарили, что я соблюдал все там правила, все обычаи, все традиции. Они это оценивали всегда. Очень как бы проникались ко мне уважением. Все зависит от тебя, как ты ведешь с этими людьми. Естественно, если ты их любишь, если у тебя нет каких-то особенно таких корыстных целей, то все пройдет гладко и легко, это не составит особого труда. Угу. Все зависит от тебя, от твоих целей, посещения.
0: Вот, поправили нас тут не фомок, вот если помнишь, а амок, оказывается.
1: Амок, да, амок, это существует такое состояние. Ну, насколько я знаю, это как бы очень хорошо описано в рассказе. Если не изменяет мне память, это просто классика. Ты не помнишь, кто написал рассказ? Это Тамок. Он очень хорошо описал это состояние. Как раз вот.
0: По-моему, где-то... это из этих самых мемуаров Элвиса Пресли.
1: Ну, может быть. Мне трудно с тобой как бы согласиться, но кажется, это кто-то другой написал.
0: Ну, тоже кто-то из ихних.
1: Да, немножко других, но известный рассказ.
0: Давай послушаем телефонные.
1: Я весь внимание.
0: Набаты.
1: Дрожу
0: вот
1: от нетерпения.
0: Придумал. Телефонные набаты. А?
1: Да. Как тебе нравится? Главное, чтобы они не были очень сильные. Знаешь, когда набат.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, вот это блядское мудозвонство. Вот это еврейское вся дерьмо.
0: А скажите, сколько вам лет, мой юный друг?
2: Много.
0: А что же вы такой глупенький-то? Вот, знаете, есть болезнь, желание материться на людях, даже вот не под музыку и не в стихотворной форме. Вот, может, вы как-то самовыразитесь, там, стишок прочтете или что-нибудь.
2: Вы понимаете, когда удастся материться в прямом эфире по радио еще?
0: Ну, так поймите, что такой способ самовыражения, вот у нас все записывается, да? Потом, когда вот вам будет 60 лет, мы вам пришлем, вы же в петлю полезете от срама. Ну, если доживете. вы хотя бы отдаете себе отчет, что вот вы ведете себя как мудила? Или вообще у вас как-то вот мозг как у рыбы?
2: Ну вот вы сейчас тоже материтесь.
0: Так я вас охарактеризовал, уважаемый. Вот в чем дело-то. Вот в чем ситуация. В общем, задумайтесь о своем поведении, и я советую вам снять штанишки и выхлестить самого себя по попе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй вам ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это вот Александр звонит.
0: Здравствуйте.
2: У меня на ночь глядя такой добрый, такой ласковый вопрос. А вот уважаемый Олег, он во время своих многочисленных скитаний вот по нашей такой планете встречал зомби, вот там в Африке где-нибудь еще там был. В океане. И чисто такой практический вопрос. Вот что делать неподготовленному человеку, когда он с таким вот зомбифицированным чуваком встречается в общественном транспорте? Он такой встает на ногу, такой, ты вот зомбифицированный, и вот стоит. Вот что делать? Вот, скажите, пожалуйста. Спасибо.
0: Вопрос интересный.
1: Ну, может быть, он интересный, но скорее это из области фантастики. Я человек реальный или стараюсь таковым быть. С зомби, я вас разочарую, мне не приходилось встречать, и как-то даже что-либо как-то близко к этой теме я нигде не подходил, потому что, не знаю, скорее это из области как бы фантастических фильмов и книжек, мне так кажется, по крайней мере.
0: А вот тут был такой вопрос, как-то, к сожалению, я забыл тебе его передать, а какое наиболее экзотическое животное, встреченное тобой, тебе запомнилось?
1: Ну, мне трудно ответить какое-то одно животное, потому что они все интересные, я встречал их на многих континентах. Когда наблюдаешь какое-либо животное в дикой природе, конечно, это незабываемое впечатление. То есть, скажем, если это обезьяна или какая-то птица, или это змея, я не могу их выделять, я их очень люблю всех, или это кайман.
0: Я не ожидал.
1: Они все производят впечатление. Мне трудно выделить, я их всех люблю.
0: Я тоже. Вот, однако, вот вопросы интересуют очень практически наших радиослушателей. Вот, например, такой. С помощью каких животных аборигены известных вам племен борются с мышами, термитами и другими вредными грызунами, поедающими запасы пищи и человеческое жилье?
1: Угу.
0: Ну, представляешь, жилье вот твое съели. То есть,
1: ну, это способы, да, это способы довольно известные, скажем, в Юго-Восточной Азии. Хотя сейчас это уже не часто встречается. Содержат или содержали крупных питонов. Это тигровых питонов или сетчатых. И они, в общем-то, жили где-то поблизости жилья. И, в общем-то, по ночам охотились на грызунов. Что это как бы основная их пища.
0: А почему у них не было стимула, скажем, днем вот уползти в лесные чащобы?
1: Ну, как правило, это ночные животные, которые активные ночью.
0: А ночью почему не уползают? Как они их приучают? Ну, так, змеют,
1: около
0: как...
1: людского жилья всегда много грызунов, потому что там какие-то отходы от пищи, тем более, если это какой-то поселок, там не одна хижина, их 10, скажем, 15, то всегда есть чем поживиться. Соответственно, тут и питон найдет себе что-то.
0: Понятно. Еще телефонный звонок. А есть еще какие-то вот интересные? Ну, потому что питон как-то так.
1: То есть это нормально?
0: Это нормально. Ну, змея что-то. Это, скажем так, большая длинная ящерица бесконечностей.
1: Ну,
0: по-другому.
1: Ящерица, в общем-то, но...
0: Ну, многие так объясняют детям. Знаешь, вот дети, они не знают, тут спрашивают, что такое, например, вот у одного спрашивают, папа, это что такое змея? Он говорит, это длинная ящерица плоская, бесконечность. А в соседнем, скажем, в соседней квартире, да, она спрашивает у папы, папа, а что такое вот ящерица? Он говорит, ну, это такая короткая, в общем-то, змея с конечностями. Но мир же, он не сбалансирован, ты понимаешь, о чем? Ну, ладно. Еще какие-нибудь примеры давай такие вот. Кто там, термитов-то кто не ест?
1: Да, термитов в Африке едят.
0: Едят.
1: Собирают их как раз сезон где-то вот апрель. В сушеном виде, в копченом виде. Довольно распространенная пища. То есть не то, что там какое-то племя. Это совершенно традиционно многие народы даже. И на рынках продаются. Это Поэтому особенно ничего экзотического там никто не видит.
0: Вот так мы о пище сейчас заговорили. Ты знаешь, ну давно китайская пища, китайские рестораны проникли на американский рынок и к нам сюда, да?
1: Да.
0: А вот я что предлагаю? Я же сейчас все мучу, как денег нажить, да, понимаешь? Ну, проблемы, видишь, перстней нет уже, все. Персти кончились, понимаешь?
1: Вот. Все в ломбарде.
0: Все в ломбарде. Да, может как-то нам замутить, открыть, скажем, какую-нибудь бодягу, ресторан вот с экзотическим.
1: Это уже есть, в Москве даже рекламировалось, к сожалению, по телевидению. То есть там привозят свежих змей.
0: Не, ну змеи это китайское тут уже.
1: Ну да.
0: А мы вот таких типа термитов, там насекомых будем это кормить.
1: Ну это, наверное, более гуманно, чем...
0: Согласен. Ну, давай еще телефонный звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Привет.
3: 107.
0: Угу. Это англокатолики внедряются на нашу территорию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я Александр, я ваш тезка.
0: Это я, Александр. А.
4: И я тоже. Да. Вот, я постоянно ваш слушатель, самый преданный из преданных, наверное. Вот, я хочу поблагодарить вначале, вот перед тем, как я задам вопрос, поблагодарить гостя за очень интересный рассказ. Мне очень нравится вот о том, что вы рассказываете. Вот, и вопрос следующий. В какой-то из телепередач, я уже не помню название точно, я слышал о том, что если бы человек, вот живущий в нашем городе, в Москве, ну или в каком-то другом крупном городе, если бы он приехал в Индию, или в какую-то другую, вот в такую теплую страну, он бы просто задохнулся от воздуха, от того экологически, в общем-то, чистого воздуха, который там находится, в этих странах. Вот я бы хотел комментарии вот вашего гостя. Действительно, были ли такие случаи, и легко ли акклиматизироваться человеку вот из Москвы, который дышит вот этой выхлопной пойдой, вот.
1: А да, я понял вас, ваш вопрос.
0: Понятно, спасибо. Кстати, у меня по пультику бегает микротаракан. Нет, серьезно, вот можешь посмотреть. Я не обманываю, честно.
1: Вот что ты с ним будешь делать?
0: Ну, давить я его не буду, потому что, во-первых...
1: Оставь.
0: Пусть уходит.
1: Может быть, он давно уже здесь живет.
0: Уходи. Я дарю тебе жизнь.
1: По поводу климата, ну, в общем-то, по поводу того, что кто-то там задохнулся, не знаю. Если человек здоров, если у него в порядке сердце, давление, то он, немножко акклиматизировавшись несколько дней, вполне может жить, как бы, и даже работать, если нужно в этом климате передвигаться. Климат, если вы говорите, смотря о какой зоне, а о тропической, там нет такой вот жары где-то 50 градусов, 60, как в пустыне. Где-то до 36 максимально. Именно экваториальный тропический климат. Высокая влажность. Если вы здоровы, нет никаких противопоказаний. Это все как-то из области фантастики, что кто-то задохнулся. А по поводу вот воздуха чистого, не забывайте, что во всех этих регионах существуют очень крупные города, которые намного крупнее, чем Москва. И количество машин там то примерно такое же и даже больше, чем здесь. Поэтому
0: а топливо
1: городах,
0: там хуже.
1: Ну,
0: а там, по крайней мере, нет 95-го, это самое точно совершенно... Вот, и нет катализаторов, как в модных автомобилях с тонированными стеклами.
1: Ну, в городах, во всех крупных городах тропической зоны, я думаю, что примерно такие же проблемы, даже, может быть, больше, чем вот у нас с воздухом. Тут не нужно каких-то иллюзий.
0: Вот заходил опять Лев Глебов, еще раз уже такой уставший, шаркает немножко. Каковы, спрашивает, отношения туземцев с арифметикой вообще с точными науками? Интересный, кстати, вопрос. Вот с зажигалкой ты же рассказывал, это говорит о сообразительности мощнейшей.
1: Да, это меня поразило.
0: Меня тоже. Я бы, например, ни в жизни не догадался, вот серьезно.
1: Ну, у них есть определенные знания, которые им именно нужны, чтобы жить и выживать в этих условиях. В общем-то, они их помнят, они передают их из поколения в поколение. Ну, как-то они ведут какой-то счет такой, в общем-то, примитивный. По поводу точных наук, конечно, это говорить об этом абсурдно в тех условиях. Люди живут их жизнью, как бы, выживание, сплошное выживание изо дня в день. То есть добывание питания для себя, для своей семьи. Поэтому вопрос немножко неуместен, мне кажется.
0: Нет, ну, например, они могут вот как рассчитать сегодня, там, скажем, там индеец 3 пера там, или 4 пера пошел на охоту, взял 80.
1: Нет, конечно, одной, такой вот, счет у них существует, скажем, когда изготовляют какой-то головной убор, там определенное количество перьев, как ты уже заметил, или чего-то другого. Конечно, украшения все делаются, все орнаменты у них такие пропорциональные. То есть эти законы им известны, естественно. Какой-то высшей математики ждать от них.
0: Но она им не нужна, безусловно.
1: Естественно.
0: Ну, давай, еще у нас остается немножечко времени до того, как мы сейчас музычку послушаем туда-сюда. Еще один звоночек, да? Быстренько.
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
5: Да.
0: Вот
5: так слышно?
0: Да.
5: Вот, значит, у меня такой вопрос. Известно, что, значит, известный исследователь Васко да Гама, когда, значит, проезжал через Южную Африку, был ошеломлен буквально следующим зрелищем. Значит, это был ритуальный поединок между двумя воинами одного местного племени, значит, в котором, значит, противодействующие сидели на местных животных, именно гиппопотамах, и были вооружены деревянными копьями. Известно, что это, значит, перековчевало потом в Европу, значит, в качестве рыцарских турниров, ну, тоже там из-за дамы, но дело в том, что аборигены сидели на данных животных задом наперед, и тем не менее умудрялись как-то друг с другом сражаться. А вот рыцари на рыцарских турнирах, естественно, сидели лицом друг к другу. Вот что это значит? Или то, что европейский человек менее совершенен и, в общем-то, просто не умеет управляться с конем, сидя задом наперед? Или наоборот, то, что туземцы были более трусливы и поэтому, значит, не могли нестись непосредственно на противника, вот глядя ему в лицо? Вот, как вы считаете?
0: Понятно,
1: извините, спасибо. Это было, как вы заметили, в Африке, в Южной, да, если не ошибаюсь?
0: Да.
1: В Южной Африке, вы
5: сказали? Я не помню точно, как.
0: Мы будем считать в Южной.
1: Я просто, это очень важно. Дело в том, что мне неизвестно об этом обычае, то есть, чтобы он сохранился. На сегодняшний день Южная Африка, вот это, как сказать, этот регион, он самый высокоразвитый просто из всего африканского континента, поэтому там вряд ли что-либо такое. На том, что на гиппопотамах.
0: Нет, но здесь ситуация
1: следующая. Это могла быть и легенда, это могло быть какое-то преувеличение. Не забудьте, когда жил Васко да Гама, он не был каким-то серьезным путешественником или ученым. То есть я, изучая некоторые хроники, вот, например, конкистадоров по Южной Америке, убеждаешься, что очень много таких грубых просто не ошибок, а именно преувеличений, потому что хотелось привлечь внимание общественности в Европе, если бы они не придумывали и не рассказывали какие-то сказания, легенды, то, наверное, бы, может быть, им и деньги не выделяли на эти экспедиции, а не сметных сокровищ.
0: Может быть, это гиперболизм
1: из этой области, конечно.
0: Вот. Но, тем не менее,
1: с определенной целью.
0: Знаешь, есть же момент. Вот смотри, например, женщина садится за руль шестерки, крашенной в голубой цвет с буквой «У» на заднем стекле. Вот попробуй ее проехаться задом или въехать в гараж задом. Никак не получится. С нее получится это гораздо позже, чем вот у аналогичного «У» там мужчина. Так же и здесь. Я думаю, что вот

0: продолжаем нашу беседу с путешественником, ну и даже в какой-то степени кинематографистом Олегом Алиевым. Ты же сам все монтируешь все фильмы. Не как вот обычно пишут там монтажер такой-то. То
1: есть, нет, ты... монтажер присутствует обязательно.
0: Безусловно, но ты сам себе...
1: Я скорее режиссер монтажа.
0: Ну, то есть ты полностью целиком сам отвечаешь за конечный продукт.
1: Да, за конечный, да. Но коллектив довольно большой и как бы благодарен всему коллективу. Я один не в состоянии был бы это все сделать.
0: Ну, это безусловно. Денис заходил, спрашивал, чтобы описали ему обряд посвящения юноши в мужчину.
1: Угу. Ну, это тоже везде разное. Скажем, вот некоторые племена тропической Африки, это приходилось наблюдать. Обряд заключается, ну, в общем-то, здесь нет ничего нового. Обрезание у юноши крайней плоти. Скажем, вот такой обряд, он довольно кровавый, болезненный, но почетный считается.
0: А, по-моему, я видел в одном из твоих фильмов.
1: Нет, я ошибаюсь, что это, может быть, был не мой, я это не
0: знаю. Это жутко, они что-то там делают при помощи камней, каких-то предметов.
1: Может быть, другое. Ну, сейчас все зависит от того, насколько это удалено от центров цивилизации. Иногда уже и лезвие используют, но это, да, довольно болезненная процедура.
0: Не надо думать. А какие-нибудь менее кровожадные есть?
1: Ну, да, скажем... У пигмеев принято мальчиков пугать какими-то способами, там, обмазывать

0: и грязью, кричать на них, всякие ругательства. Ну, как-то это скорее психологическая такая атака, и люди смотрят, насколько они как бы это все могут вынести, достойно или нет, судя по этому, наверное, как бы кто-то получается, переходит в другое положение, кто-то остается еще.
1: А, слушай, а я подумал, вот не этим ли объясняется? То есть, ну, знаешь, что вот сейчас многие руководители крупных предприятий...
0: Мажут грязи?
1: Но они вот новичков, пугают. Которые приходят, пугают там всячески, да, орут на них, что, может, ну, это...
0: Видишь, как ты хорошо параллель провел, у тебя это логическое мышление. Это, да, ну, может быть, вполне
1: возможно,
0: что... Я тоже,
1: мне присылают практикантов.
0: У нас это осталось. Это
1: из других радиостанций, к примеру, вот, из Румынии часто, из Венгрии, из других бывших стран соцлагеря. Я прямо ору, бью их тут, чтобы как-то...
0: Плюешься? Не?
1: Плююсь, да, всячески в разные стороны причем.
0: Ну, то есть это, другими словами, обряд инициации, то есть переход в другое состояние, там, из юноши в мужчины. У тебя здесь из новичка в профессионала, так, наверное, это,
1: ну,
0: выглядит.
1: В общем, да.
0: И смотришь, как кто выдержит, правильно? Кто там расплачется, убежит, кто дверью хлопнет, а кто останется
1: закончит,
0: сидеть,
1: я буду жаловаться, да.
0: Вытрет лицо и будет дальше работать. Наверное, упорно. Ты этим предпочтение отдаешь. Ну, вот, видишь?
1: Поскольку ты видишь, что я тут один сижу, вот, ну, кроме вот у вас тут никого нет вообще, то есть...
0: Кроме меня и Лены ты имеешь, да. Вот ты как-то говоришь, так нас.
1: А ну лету-то мы сколько уже вот лупим и орем на нее в момент музыкальных пауз, терпит,
0: я
1: сидит.
0: Этого не видел, я вижу, что ты так иногда поглядываешь косо, не улыбаешься и мило.
1: Ну что, звоночек?
0: Достойно.
1: Да, звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
0: Ну, что, это они... запись.
1: Сэмплер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания. Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло.
1: Алло. Говорите.
2: Александр.
1: Да.
2: Это с вами говорит москвич Станислав.
1: Приветствуем вас.
2: Я что хотел спросить у вашего путешественника.
0: У странника.
2: Олега.
1: Да, спрашивайте.
2: Значит, а за какие деньги он путешествует?
1: Ага.
2: На разные. Кто его субсидирует?
1: Интересный вопрос. Спасибо. Да, я, кстати, тоже думал, билет недорого стоит. Как-то.
0: Практичный вопрос, практичный человек, видимо. Вот. Ну, деньги-то, в общем-то, они разные бывают. То есть, имею в виду, наверное, моих спонсоров. Вообще-то я стараюсь работать так, чтобы по возможности мои фильмы окупали все затраты и даже приносили прибыль.
1: Это
0: ну, не всегда это удается, но, в общем-то, ну, достаточно людей, которые как бы поддерживают. Один из таких людей, которого я с удовольствием поблагодарю в эфире, наверное, он спит, не услышит, это Бузов Сергей Александрович, который в течение многих лет поддерживает многие мои проекты.
1: Вот ты знаешь, тут заходил, я сразу узнал по вопросу Савелий. Спрашивал, обступали ли тебя там дети, разглядывали ли тебя, приходилось ли тебе давать им подзатыльники, играют ли там дети гурьбой или по отдельности, и хорошо ли лазают по деревьям взрослые, метко ли стреляют из огнестрельного оружия, занимаются ли земледелием, сеют ли пшеницу, растут ли там арбузы, дыни и виноград. Целая куча вопросов.
0: Да, энциклопедия какая-то. Ну, детям подзатыльников я никогда не давал. Ни там, ни здесь у нас. Дети там довольно любознательные, но достаточно хорошо воспитаны. Они
1: как-то... А матушки их лупят так иногда?
0: Ну, мне не приходилось видеть довольно гуманные методы. Скорее успокаивают. Там дети более-менее выдержанные. То есть, по сравнению с нашими, они такие выдержанные, спокойные. Не ведут себя так, не требуют чего-либо, знаешь, как обычно у нас в детстве. Очень терпеливые. Однозначно, как бы, ну, скорее такие добрые, милые, чем какие-то другие, я бы их назвал. Просто радуются всему, если ты что-то им угостишь чем-то, что-то для них сделаешь, чем-то поможешь, то очень благодарны. Очень
1: а рискованно вот угощать их конфетами европейского производства? Например, там мишкой на елке или вот там какой еще?
0: Нет, они сладости очень любят, едят. Просто у них как бы мало возможностей.
1: У них свои, то есть, производства или вот завозные?
0: Ну, единственное, что они используют, это мед диких пчел, скажем, в той же Амазоне. Но это же не каждый день. Это как бы время от времени, если приходят, родители приносят. Вот,
1: там, с диким трудом его добывают.
0: Ну, в общем-то,
1: там,
0: да, потому что... Да, ты прав. Эти пчелы живут на деревьях довольно высоко, так как многие территории затопляются, поэтому, конечно, и добыть его довольно трудно, этот мед.
1: А ты пробовал?
0: Да, они едят прямо с этими сотами, просто потом выплевывают, эти кусочки жуют.
1: Ну, я тоже люблю мед с сотами пожрать. Иногда же бывает там пару пчел.
0: Ну, там немножко другое, но... В смысле, соты, ну, из другого материала. Ну, да.
1: Вкус-то сам по себе хоть похож, да, на обычный мед, да?
0: Да, конечно, это мед. Просто привкус определенный, это, видимо, от растений.
1: Вот если они такие вот любители пчеловодства, может, им как-то вы там с ульями что-нибудь сообразить. Ну, это же логическое, там, такой логический ход в эволюции добывания себе сладкого. То есть взял там, это полено спилил, пусть они, ну, как-то у питонов там приручают, удавов всяких. А насекомых не могут?
0: Ну, эти пчелы обладают довольно таким диким нравом, я бы сказал. Они, в принципе, они опасны. Поэтому, мне кажется, никому не приходит в голову их приучать. Те пчелы, которые живут там, да, кусают, они нападают целым ульем и преследуют довольно долго своего противника. Что это, в общем-то, не очень такое безопасное занятие, лезть на дерево. Это может быть высота 10-15 и выше метров.
1: Они как-то это делают без страховки, я понимаю.
0: Ну, у них есть определенный способ. Подвязывают, не подвязывают, а одевают на ноги лиану. Так это может быть трудно объяснимо. И с помощью этой лианы так продвигаются вперед руками, потом подтягивают ноги. То есть она так вот поперек между ногами. И довольно быстро поднимаются на большую высоту. За орехами, там, за медом, за чем-то еще.
1: Вот приходил тут интересующийся по имени Беланья.
0: Сочувствующий, наверное.
1: Да. Говорит, некоторые московские центры парапсихологии утверждают, что в точности используют некоторые шаманские обряды. Как вы считаете, достаточно ли точно они их исполняют? По крайней мере, судя по тому, что мы могли увидеть в рекламе этих центров, часто встречающихся по телевидению. Я, например, не смотрю ничего подобного. Сразу хочу сказать.
0: Я видел несколько, да. Ну, по поводу точности, это скорее импровизация, конечно. Но некоторые движения очень похожи делают, скажем, всякие поглаживания. Это такое, как бы, что-то типа массажа. Это существует у многих племен. Вот в Юго-Восточной Азии я встречал. Но это не массаж в полном смысле слова. Они как бы духов изгоняют, болезни. Такие вот поглаживания мягкие. И некоторые движения, да, очень похожи. То есть такое впечатление, что они взяты вот как бы из... Я имею в виду вот у наших вот...
1: А что касается вот, вообще релаксации, да, вот, скажем, есть ли там какое-нибудь подобие баньки? Вот тут недавно я в баньку ухаживал, вот.
0: Ну, если говорить о тропиках, то там, в общем-то, жарко, поэтому, как бы, слово, то, что я уже повторял, моются они каждый день, любят очень эти ванны принимать. Хотя нет, вода не очень прохладная в реках, она довольно теплая, где-то 26-28 градусов.
1: И так круглый год, естественно.
0: Ну, практически, да. Ну, когда идут дожди, немножко, может быть, охлаждается.
1: А всяческие паразиты речные, там, это, рыбы какие-то там, я не знаю, черви,
0: ну, да,
1: например.
0: Да, да. Ну, насчет червей. Ну, есть такие, да.
1: Сомик там есть такой хитрый, как он, кендуру или как он... Как он называется? Сомик.
0: Который, нет, есть мелкие рыбки, которые проникают в организм.
1: Именно это я имел в виду.
0: Поражают некоторые внутренние органы, да.
1: Да.
0: Ну, вот, всякие одноклеточные очень опасны. Они даже имеют тенденцию проникать сквозь совершенно здоровую кожу, когда ты моешься. Но это в основном, если вода не проточная, то есть проточная, как правило, там они не водятся. Меньше шансов чем-либо таким заболеть.
1: Можно ли на основе вот этих вот одноклеточных, как ты вот выразился, ну, правильно, да, вот создать биологическое оружие какое-то? Ну, скажем, запустить их в водопровод какого-нибудь крупного мегаполиса вражеского.
0: Насколько я понимаю, они как раз вот в желудке погибают. Конечно, не моя специальность, я не очень хорошо в этом, не так глубоко это все знаю, но это именно когда они проникают через кожу каким-то путем. Там же очень важен способ, каким он проникнет, попадет в организм.
1: Мы можем его сравнить с этим парнем, который нацепил крылья, полетел к солнцу и сгорел, упал. То есть также они, значит, стремятся в организм, где погибают. Может, это такое самоотречение ради
0: проникновения. Нет, они там не погибают, они там наоборот живут и поражают, размножаются и поражают внутренние органы, очень тяжелые поражения. Печень, почки и так далее. То есть жизненно важные, это очень опасные болезни, последствия.
1: Ну что, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Олегу Алиеву, с радостью он на них вам ответит. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Вот,
1: а вы знаете, извините.
3: Да,
1: о, нормально стало слышно. Да.
3: Вот я читал, что на Суматре или на соседних островах сохранились еще зоны, где цивилизации практически нет. То есть там живут племена, которые абсолютно не общаются с внешним миром. Там совершенно своя жизнь. Вот знаете ли вы такие территории, сколько их осталось на планете? И вторая тема. Ну вот в свое время я читал у Хейердала, что существуют разные гипотезы расселения людей по планете. Вот есть ли у вас своя какая-то концепция, где началось вообще зарождение цивилизации, то есть расы человеческой?
1: Нет, ну извините, а вот вы свою бы концепцию нам тоже как-то изложили, нам интересно.
3: Да. Да. Ну, мне трудно, я не ученый. Я просто знаю, что существуют определенные маршруты расселения. Там считается, что вот, одни считают, что народ расселялся там, с Южной Америки каким-то образом, заселял другие континенты, другие
0: считают. Ну, вообще-то есть теория доказанная, что в Южную Америку аборигенное население пришло через Берингов пролив, по крайней мере, как такая реальная теория, то есть наоборот. И потом...
3: Может быть.
1: Ну, спасибо. Я почему-то был до вот всего момента уверен, что все вот они скатились с Памира, а вот на Памире они взялись невесть откуда. Потому что, ну, есть же такое выражение «откуда-то», да невесть откуда взялся. Ну вот невесть откуда, это же тоже такое место, видимо. Вот они на Памире невесть откуда, а потом скатились все сюда просто.
0: Я отвечу по поводу Суматры. Я был там последний раз год назад, снял сериал, который уже как бы готов к эфиру. Суматра довольно большой остров, 4-й самый большой в мире, но тех мест, вот о которых вы говорите, там сохранилось, конечно, очень мало. Довольно промышленный, развитый регион. Но внутри острова, да, в глубинных районах остались племена. Вот я снимал как раз о них фильм. Это народность Кубу. Их, наверное, около 2000, точно сосчитать трудно, так как они ведут кочевой образ жизни. И уже многие живут оседло, то есть их затронула цивилизация, где-то, может быть, 500 тысяч. В этих пределах именно вот до сих пор сохранили свой традиционный образ жизни. О них я и снимал свой фильм. Вот. Ну, нельзя сказать, что они совершенно просто ничего не знают и не видели, и, конечно... Какие-то контакты у них есть, они выходят из леса, они обмениваются, им нужны ножи, им нужны наконечники для копий. Вот. И вообще там мало, конечно, таких. Есть несколько крупных заповедников на севере Суматры, где сохранились тигры, где сохранились орангутанги. Есть место, где еще обитают дикие слоны, но их очень мало. Как раз я о слонах немного снимал. Вот. Если говорить о нашей планете, то, конечно, таких мест еще достаточно. Но, опять же, они очень отдалены, и добираться до них довольно тяжело, трудно, опасно и дорого, к сожалению. Все это вот вместе. Очень большое препятствие. На Новой Гвинее есть места, где изолированно сохранились люди вот в таком состоянии. В Южной Америке как раз я говорил об этом, недавно вернулся. Довольно большая территория, плотность населения низкая, вот это как бы дает какие-то, ну, есть возможность сохраняться изолированно, вот, не соприкасаясь с нашей цивилизацией индейцам. Но это, опять же, мелкие группы, повторяю, это не то чтобы целые народы. То есть эта группа может иметь 30, 40, 10 человек. Вот об этом я говорю. Не более.
1: А, вот, ты знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль такая. Вот, например, к шаману идут за мудростью, то есть люди его племени. Ну, то есть он живет в племени, и он там мудрый. Ему подносят самую лучшую вырезку и так далее, как мы определились, да? Вот, а у нас, наоборот, люди идут к отшельникам за советом. Вот, дескать, человек свалил куда-то там, ну, к примеру, там, в Оптину пустошь, там, поселился в избушке, и все к нему ходят, он как народный мудрец, да? То есть он хочет изолироваться от общества, общество лезет к нему за советом. Там наоборот, вот такая. Как считаешь, вот у них возможно как-то отшельничество, которое будет выше, вот, нежели шаман. Так что, что сам шаман встанет, возьмет, знаешь, свой посох и пойдет туда.
0: Да, я понял. Если говорить о джунглях, то там люди стараются жить как-то вместе, если маленькими группами, но все-таки отшельничество. Там, насколько я вот видел и знаю, не практикуется, потому что это как бы скорее наказание. Одному человеку очень тяжело, иногда просто невозможно выжить в этих условиях.
1: А были такие моменты, довольно что тяжело. Наказывали так вот?
0: Да, конечно, в некоторых племенах существует именно как наказание, изгнание из деревни, из племени. Ну, у всех по-разному. Скажем, у пигмеев довольно демократично. Если ты недоволен тем, как живет твоя деревня, или не согласен с кем-либо, ты можешь просто уйти, можешь уйти один со своей семьей, построить там другую хижину, перейти в какую-то другую общину. Ну, у некоторых племен это как наказание. Именно изгоняют, потому что жить одному, ну, не знаю, может ли прожить человек, они считают, что это невозможно. Очень тяжело. Охотиться одному тяжело совершенно.
1: Да, не загонишь никого, то есть никто и не подстрахует.
0: Ну, в общем-то, да. Потом нужно не забывать, что животное это как бы такая легенда, опять из области легенд, что в джунглях они встречаются на каждом шагу. Животные избегают человека, их осталось не так много везде. И они его сторонятся. Некоторые просто очень осторожны. Не так просто охотиться. Там ловить рыбу, и рыбы стало меньше. Они все это ощущают на себе, вот эти экологические проблемы. Вырубка лесов, исчезновение животных, то есть тех, на которых они традиционно охотились. Поэтому одному там выжить, не знаю, я не встречал, что кто-то жил один отшельником.
1: То есть все эти байки про витязя в тигровой шкуре, это все байки?
0: Ну, это из других совсем регионов. Витязь в тигровой шкуре, это Кавказ, это как бы не тропический регион. Угу. Это было, если не ошибаюсь, там не помню, в каком, в 13-м, кажется, веке или...
1: Ну да, раньше. Достаточно давно. Но, по крайней мере, джинсовых курточек-то не было точно. 203-19-22, мы слушаем ваши звонки. Уже утренние такие. Доброе утро. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Ну что ж, такая форма самовыражения тоже каким-то образом...
0: Общение. Да, видимо, спасает. Человеку тяжело говорить, как бы...
1: Может быть, так мы спасем кого-нибудь от двух кулаков.
0: Может быть, у человека просто побольше. Уже сил нет разговаривать, только вот нажать какую-то кнопку, включить там. Я не знаю, что это у него.
1: Ну, пусть хоть так. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Александр,
1: да.
2: Вы знаете, я вот задал вопрос, это Станислав.
1: Да, здравствуйте.
2: Я задал вопрос путешественнику и забыл, ну вы отключились просто.
1: Да, извините.
2: Я хотел попросить вас, просьбу такую. Вы можете исполнить что-нибудь из репертуара Петра Лещенко?
1: Спасибо, спасибо вам за ваш повторный звонок. Дело в том, что я считаю, что Петр Лещенко в оригинале гораздо лучше, нежели это смогу сделать я. Вот, я думаю, вы меня поймете. Поэтому я не рискну исполнять что-нибудь вот с Петра Лещенко. Вот, лучше как-нибудь потом в другой раз мы послушаем оригинал. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире и полны к вам внимания мы.
4: Да. Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я вот хотел задать вопрос Олегу. Существует ли чувство страха у жителей вот, племен? И как оно выражается? И не было ли случаев, когда жители племен как-то пугались по отношению к коллегу? То есть, ну, какими-то своими вещами, движениями, повадками, там, вот, такой вопрос.
1: Спасибо.
0: Естественно. Это же такие же люди, как и мы, и чувство страха совершенно такое же, как и у нас. Чувство страха, неуверенности. Все то же самое испытывают, тут нет каких-либо различий. Да, бывало, что я, когда был менее опытный, иногда совершал какие-то поступки, как раз именно и движения, и такое было даже на меня было совершено нападение, именно из-за того, что я как бы... в сторону девушки сделал такой резкий жест, она испугалась и бросилась своему мужу, и начал защищать.
1: То есть, а как это выражалось? Он тебя стал хватать там, ну, как
0: нет,
1: у нас?
0: Нет, он схватил
1: там...
0: кол, такой заостренный кол, довольно приличный. Если бы он попал, я думаю, что проткнул меня насквозь.
1: Ты увернулся,
0: чтобы я здесь не сидел. Ну, я, да, как-то, может быть, опыт уже какой-то краем глаза как бы увидел момент, вот когда он нападал, нападение с ним, я увернулся.
1: А, повторный
0: попытки? Я там был не один, нет, я там был не один, у меня были такие довольно крепкие, надежные проводники. Мне казались как телохранитель, то есть все обошлось.
1: То есть вот. Он получил тумаков, конфликт... или все-таки они в
0: нет, брата, нет, мы не преследовали, но, в общем-то, я считал, что я виноват. Мое движение было слишком как бы резкой рукой в ее сторону, она не привыкла, как бы не общалась никогда с европейцами. Нам пришлось просто покинуть территорию этого народа и уйти. Ничего не получилось, никакого контакта. Ну, это я был. Ну, бывали такие случаи, но их было мало. Я старался, чтобы как бы минимально вот свести такие вот ошибки свои. Сейчас, ну, как правило, все в порядке. Я соблюдаю, стараюсь быть очень аккуратным. Но чувство страха, это как бы совершенно естественно. Они так же боятся, как мы. Что-то новое, какая-то неуверенность там...
1: А темноты они боятся? Вот,
0: да, конечно. Ну, как боятся слова? Они просто аккуратные, как правило. Я не видел, чтобы ночью на любом из континентов, на выбор, кто-либо кому-то приходило в голову передвигаться только в каких-то критических условиях. Если кто-то где-то остался в джунглях, то он старается заночевать на том же самом месте. Ну, обезопасить себя, но передвигаться только в дневное время.
1: Ну, откуда вообще пошла вот у наших соотечественников, начиная с детского возраста, боязнь темноты вот как таковой? Ну, вот темноты, наверное. Говорит, боюсь темноты. Вот как ты думаешь?
0: Нет, ну, это естественно. Человек всегда боялся темноты. Причина тут, то есть еще в те времена, когда наши предки жили вот как бы такой же жизнью, какой живут на других континентах до сих пор. Себя чувствовал незащищенным от этой природы, потому что, правда, страшно ночью. Даже мне, когда ты вот остаешься в джунглях, даже в палатке, тропический ливень, вот молнии сильные, гром просто. Это несравнимо с тем, что бывает у нас. И все равно ты как-то внутри сжимаешься, очень себя чувствуешь неуютно. Хотя ты знаешь, что это такое, почему это происходит. Можешь все это объяснить. Знаешь, что утром этого не будет, это пройдет. То есть все равно подсознательно где-то, ну, спишь как-то чутко, просыпаешься. Видимо, это вот с тех пор осталось в человеке.
1: Игорь тут захаживал. Просил, чтобы ты рассказал о своих татуировках. Ну, в принципе, мы тоже сейчас вот научились тут и делаем всем желающим. Там, хотите с моим профилем, хочешь с твоим, будем начинать тоже им делать. То есть вообще профили всех ведущих, всех популярных программ, телевидения, радиовещания мы можем выкалывать где вы хотите тоже. Ну а что, ну Олег, ну надо как-то приспосабливаться. Да, да, да. Ну, ты так смотришь согласен. На меня, кого-то я делаю что-то преступное в данном случае. Да, делаем татуировки людям.
0: Я просто тебя представил с племенной татуировкой на лице.
1: Меня?
0: Конечно. По поводу татуировок, да, как-то одно время об этом писалось, и даже как бы я рассказывал сам. У меня есть две племенные татуировки. Как бы я являюсь носителем, так будет правильно. Одна была сделана в Азии, на острове Борнео. Вторая в Африке, это Северная Уганда, народности Каримаджонги. Они очень разные отличаются, скажем, одна похоже на что-то то, что делают у нас. Ну, по способу нанесения и по вот как бы рисунку, когда под кожу наносится краска. Ну, у них это растительного происхождения. Вот, а вторая как раз африканская, ну, не знаю, она более болезненная, даже очень болезненная. И совершенно по-другому. Это такие нарезы глубокие до... То есть кожа вместе с, скажем, там, с мясом как бы вырезается. И вот определенный рисунок вот такими нарезами.
1: Рубцы.
0: Да-да-да, рубцы.
1: Именно. Как у певца Сила.
0: Может быть...
1: Ну что же, послушаем пьеску.
0: Он же тоже как бы родом из Африки, это как бы племенная татуировка.
1: Да.

0: инструмент типа маримбы. Вот, только, судя по всему, это удары по черепам каких-нибудь животных. У тебя есть какой-нибудь комментарий по поводу предмета, из которого данный звук вот извлекается? Тут же аккорды есть, тут же есть...
1: Да.
0: Какая-то гармония даже.
1: Ну, если не ошибаюсь, я не знаю, конечно, что здесь. Они там и бамбуковые стволы используют. И такие тарелочки. То есть там целый набор таких тарелочек металлических. Вообще вот интересно очень, они так... Ну, это традиционная музыка.
0: Ну, очень мне нравится.
1: Это опять остров Бали, да, если не ошибаюсь.
0: Такой глупый вопрос. Мне он почему-то нравится. Олег, а птица какаду, она что, никак не писает? Правда говорят, что она только какает? Ну, мы не будем комментировать просто.
1: Я могу сказать, кстати, вопрос-то довольно актуальный.
0: О, давай.
1: Стыдно этого не знать. У птиц как бы экскременты выходят совместно. У них нет такого разделения, как вот там у людей или у других животных. То есть все сразу.
0: Именно вот об этом и рассказывал с Дивахин Иван.
1: Да.
0: Ну, был вопрос, чем отличается, можно сказать, задница от...
1: Да, это относится ко всем птицам. К птице в этом отношении ближе к рептилиям. У них примерно такой же способ. Вот, как избавляться от всех ненужных веществ.
0: Знаешь, кстати, ужи, вот когда это сделают, это очень сильно воняет чесноком почему-то. У меня уж просто жило долгое время.
1: Ну, может быть, ты его кормил цыплятами там, чесночным соусом, нет? Скорее всего.
0: Нет. То есть я его кормил макаронами исключительно.
1: Ну, видимо, тоже бывает. Макароны пытаются с чесночным соусом.
0: Ха. Вот заходил человек, просил, чтобы ты рассказал о наличии чувства юмора. Должны же шутить друг на друга. Ну, да.
1: Нет, они шутят, конечно, по-разному. И надо мной тоже. Я вспоминаю сразу случай на той же Новой Гвинее. Туземцы как бы шутили. Ну, в то же время как бы проверяли меня. Так это можно объяснить. Такие очень искусные воины. Они кидали копье и как бы размахивались и старались вот не сильно, не то чтобы как в мою сторону, старались вот так поймать в полете тут же, то есть слегка размахнуться.
0: Передергивали.
1: Как бы, да. Ощущение было, что оно уже сейчас вылетит в мою сторону. Очень эффектно.
0: А друг над другом они так шутили?
1: Да, конечно. То же самое. У них это как игра у молодых воинов обычно. Но вообще это впечатляюще выглядит.
0: Какие-нибудь фонетические у них есть? Там шутки там или вот что-нибудь?
1: Ну, я ездил по всему миру, и как бы все народности говорят на разных языках. Конечно, не в состоянии. Я знаю несколько языков, но все не в состоянии выучить. Поэтому иногда я не в состоянии оценить именно их шутки. Трудно переводимо. Не могу понять смысла или как насколько это нужно очень хорошо знать язык, чтобы понять, как они звучат. Вот, чтобы это было смешно для меня.
0: Ну, анекдоты у них есть или что-нибудь похожее на анекдот?
1: Нет, ничего такого, я думаю, у них нет. Их образ жизни немножко другой, поэтому даже очень не немножко, а другой. Потому что анекдоты как-то... Какие-то скорее легенды, но это из другой области.
0: Это уже эпос.
1: Да.
0: Не эпос,
1: как мифы,
0: да,
1: мифология.
0: Вот Алексей тут заходил. Есть ли, говорит, у вас какое-нибудь объяснение тому, что посещенные вами, племена остановились на эволюционном развитии? Ну, в эволюционном видимо, развитии. Еще научились ли вы чему-либо у аборигенов в плане сексуальной культуры?
1: Ну, по поводу сексуальной культуры, в общем-то, да, она у них существует, но она, опять же, везде разная. У одних народностей это очень все строго, все как бы по обычаям, там, за всем следят, у других же это довольно свободно. Проходит как бы выбор за самими молодыми людьми, последнее слово. Поэтому, ну, я не преследовал такую цель, я занимался другим, в первую очередь снимаю фильмы, поэтому как бы времени вот изучать сексуальную культуру, это я оставляю другим людям. Есть такие, даже написаны тома об этом, есть даже энциклопедия, если не ошибаюсь, такая.
0: Это, говорят, тот, кто ветвь персика писал, ни разу вообще этого не делал. О, Стефан Твейк.
1: Стефан Твейк.
0: Да, на тут приходил тоже. Вот интересная, кстати, тема, что служит эквивалентом в торговых отношениях между племенами какими-то. Ну, то есть они же встречаются на рынке, вот за наконечниками, ты говорил, приходят копьями, я имею в виду.
1: Да, конечно. Ну, это я рассказывал. Это многие племена, они выходят из
0: леса. Уже недаром отдают их, логично.
1: Да, да, нет. Ну, они приносят какие-то плоды лесные, которые, скажем, другие народы не решаются, что ли, добывать. Или просто тяжело очень. Там плоды масляничные, пальмы, какие-то шкуры. Иногда бывает, обменивают им там маленьких обезьянок, ручных животных, то есть те же пигмеи, сейчас я говорил о них.
0: Но есть какой-то вот установленный эталон? Ну, к примеру, что вот там 5 наконечников стоит одну шкуру и так далее? Или как-то это все решается на месте? Подвижная такая вот система?
1: Скорее на месте. На той же Новой Гвинее в определенное время люди собираются, обмениваются. Скажем, там даже похороны длятся очень долго, вот этот процесс похорон. Не то, что самого покойника, а именно еще потом его как бы поминают, приходят. И вот это, в это время обмениваются какими-то вещами. Есть очень много вещей, которых, скажем, это изготовление которых известно только одному племени. Оно меняет его на что-то другое. Кто-то
0: ноу-хау.
1: Ну да, да, да. Они как бы меняются между собой, кому что нужно. Вот, образно говоря, одно племя может это, другое племя может что-то другое. То есть этот обмен происходит постоянно. Скажем, я встречал у людей, которые явно живут очень далеко от цивилизации, и по их поведению было видно, что они не видели никогда европейцев. Мы были вот в такой экспедиции на Новой Гвинее. Но, скажем, я встретил у них шляпу такого какого-то европейского типа, совершенно голый человек, там жара, он носил вот вождь эту шляпу. Потом, когда мы уже выяснили, мне было очень любопытно, она попала ему путем обмена, вот скажем, какой-то родственник с побережья, который живет в цивилизованном мире, привез его своему там родственнику в деревню, куда можно было легко добраться. И таким путем тот ее поменял на что-то другое. И так она попала совершенно в дикие места, где, говорю, даже просто смотрелось ну, жутко как-то. Не то, что странно, а жутко. Жара, голый человек, у него такая большая шляпа с широкими полями.
0: Ну, а как ты вообще считаешь, что существуют ли еще неоткрытые народы-то, куда никто не добирался? Или уже все истоптали?
1: Нет, есть такие места, есть, вот, скажем, в той же Южной Америке, и даже они известны, ну, примерно регион, где... Дело в том, что это кочевые племена, они не сидят на одном месте, а если территория джунглей 100 квадратных километров, это только тот человек, который там был, каким-то путем попал, может понять, что это такое, искать на такой территории, вот, скажем, 40-50 человек. Это примерно такая группа, она живет в этом регионе, не подозревая, что происходит в мире, и избегает контактов с внешним миром.
0: Вот такая мысль мне пришла в голову. Если, например, повернуть колесо истории вспять... Красиво, да, звучит? Да. Повернуть колесо истории вспять. Дебильная фраза. Вот. Но, тем не менее, вот вернуться, скажем, во времена там каких-нибудь викингов или так далее, была бы вот территория, на которой мы сейчас находимся, в области твоих интересов как путешественника? Или все-таки тебя больше интересовали вот эти южные там всякие...
1: Нет, меня не только интересовали, сейчас интересуют и северные народы, просто все малочисленные народы мира. Кстати, вот уже сколько, второй год, если не ошибаюсь, проходит выглашена Организация Объединенных Наций, десятилетие малочисленных народов мира, целое десятилетие этому посвятили. Буквально в этом году я был на Крайнем Севере и снимал фильм о аборигенном населении России. Конкретно это были ненцы. Снят фильм. Надеюсь, что, может быть, он будет показан по телевидению. То есть интерес не только. Дело в том, что в тропических регионах там больше и лучше сохранились эти народности. Есть больше возможностей для работы.
0: А есть ли там какие-нибудь у них игры настольные? Например, как наши шашки. Вот мы там в щелкунчики обычно с коллегами играем. Это на фофаны. Ну, ты думаешь, почему нас все пришли что-то с такими лбами проигрывают, это краснеют? Ну, видишь, да, у меня да, палец, да, видишь, какой набитый. У меня лучше всех это...
1: И шишка у тебя вот под левым, ну, под левым
0: конок,
1: глазом.
0: Конок проиграл один.
1: Ну, не солидно смотрится.
0: Надо было поддаться из руководящего состава.
1: Да, да, да. Ну, иногда, да, я замечал, что дети играют в камешки там какие-то, переставляют их, делают какие-то фигурки на земле. Ну, если есть возможность, не везде есть камни, что-то чертят вот так вот, а так, что вот что-то такое, шашки, как ты говоришь, или домино, то, конечно.
0: А вот ты не пробовал им показать такой предмет, как обычная вот наша российская рогатка с резинкой, с такой мощной?
1: Самое интересное, что у людей, которые уже столкнулись с цивилизацией на многих континентах, я встречал у детей, ну, подобие рогатки в разных формах. У кого-то это было более такое продвинутое, у кого-то менее примитивное. Что-то похожее, они как бы охотятся на маленьких птичек.
0: О, то есть
1: как-то... Удивительно такое впечатление, что они вот как бы... похожи на наших детей, хотя, не знаю, сейчас, может быть, я уже с детьми не играю, нет времени, на улицах не наблюдаю, то есть такое ощущение, что с наших улиц как-то рогатки исчезли, нет, тебе не кажется?
0: Да, исчезли. Но...
1: Совершенно, а потому что птиц уже практически нет.
0: Во-первых, птиц мало, а во-вторых, ты знаешь, сейчас я знаю, что модно из рогаток, вот в последнее время практически был какой-то период до их окончательного исчезновения рогаток, это стрелять из них крутыми вареными яйцами по модным автомобилям, которые бьются так, и люди, сидящие в автомобиле, думают, что это начался обстрел, смешно залегают между там этими диванами, в общем-то, тоже начинают отстреливаться в разные стороны. Ну, вот, ну а сейчас-то уже яйцами стреляться, кто же себе позволит все-таки по цене, то есть лучше дай думать, я, дескать, съем, правильно, чем отстреливаться.
1: Что рогатки исчезли.
0: Исчезли, просто... А камнями неинтересно стрелять, условно. Ну что, у нас остается совсем, понимаете ли, немножко времени. Вот Олег Алиев у нас в гостях.
1: Я уже засыпаю, если честно.
0: Да я тоже какой-то такой виловатый. Ну, сейчас это самое. Надо подтянуться нам несколько раз на этой перекладинке.
1: Что, в прямой эфир, может быть?
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброе утро.
0: О, бодрый голос. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, каким образом во всех этих ваших путешествиях можно было бы определить судьбу эллипсного двигателя, особенно у этих экзотических народов? Спасибо.
1: Саш, ну я так выслушал внимательный вопрос, но мне кажется, это к тебе.
0: Это ну, это имеется в виду, да, то есть под эллипсным двигателем, тут, я так понял, подразумевается какое-то животное вьючное, которое вот можно оседлать в течение 5 минут, пока не кончится тропинка. А почему эллипсное? Поскольку его вот ягодичная часть, то есть его же видят только, когда оно уходит. Оно стремительно, он навьючился на него, оно поскакало. Раз, и мелькнул вот его, это, ну, окорочок только такой в форме овала. Вот, на самом деле, это обычное какое-то животное. Это, ну, может, любое животное крупное, на которое можно навьючить. В том числе, скажем, представитель твоего же племени. Вот, бывают же у них случаи, что кто-нибудь мимо проходит, он раз навьючил, тот побежал, не разобравшись, вроде как, что-то на меня бросили, я побегу. И да, не возглядишь до нужного места. То есть, нужно навьючивать на того, кто идет в нужном положение, направление. Можно из этого извлечь выгоду. По-моему, я нормально ответил.
1: Удовлетворительно.
0: Ну что, может, тогда и пойдем, что ли, отсюда, или еще посидим?
1: Не знаю, будет еще какой-то прямой эфир, может быть, что-то. Ну, удивительно, что сегодня ни одного вопроса от женщин не было, вот что я заметил.
0: А Лена?
1: Ну, Лена, это здесь, она как бы дышит уже мне в затылок. Это как бы из другой области.
0: Жалуют ли аборигенов вниманием наряду с традиционными миссионерами проповедники от различных сект? Например, Аум Синрикё, сатанисты.
1: Нет, ну такого там нет, но да, очень много разнообразных сект работают. вот таких.
0: Ну,
1: вот.
0: Пробиваются все-таки туда, пытаются, так они сказать, завоевать.
1: Они пробиваются, они как бы, да, основательно работают. Как раз остаются те, кто работает основательно. У них такие долгосрочные программы. Люди, которые изучают языки данного народа, живут там много лет. Это в основном протестанты, католические миссии, протестантские миссии, евангелисты, ну и вот что-то вот в таком.
0: Угу. Что же, мы, я думаю, на эту тему будем писать, в общем-то, протесты, куда ни попадя, отовсюду, рассылать их с нарочными, вот, по посадам, и селянам тоже, может быть, что-то перепадет. Олег, я, в общем-то, предлагаю на этом-то и расстаться, послушать немножко вот как да. раз замечательной композиции.
1: Потому что Лена уже подает какие-то знаки.
0: Надо
1: мне кажется, довольно агрессивно.
0: Ну,
1: это ты только видишь третью, а меня в затылок уже пихает.
0: А ты локтем ей в пузо, Нет, ей в пузо.
1: Так это как бы твоя Лена, я воспитанный человек.
0: Ой, да у меня и Вера тут вот, Лена, да.
1: Локтем или...
0: Жалко,
1: не могу себе этого позволить.
0: Ну, сейчас не разберемся.
1: Да, лучше уже надо выключать и как бы быстрее тебе идти с ней разбираться.

0: я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма А.В.Е.» или «Русско-евразийский проект». Здравствуйте, Ян Густович. Я хочу еще сделать такую небольшую вводную, если позволите. Дело в том, что еще года 4 назад Ян Густович работал аналитиком в информационном отделе Федеральной службы безопасности, если я не ошибаюсь. Его основной работой было делать выводы из материалов, которые он получал, просматривая информационные выпуски новостей. Новостей в основном, конечно же, носящих политический характер, по всем телевизионным каналам страны. И, на самом деле, достаточно реальная, я понимаю, работа. И оценивать то влияние на мозги телезрителей, которые в сумме вот, получаются от этих информационных потоков. То есть сейчас, например, бытует в определенных кругах такое мнение, что во время любых локальных каких-то конфликтов, именно конфликтов уже все-таки серьезных, хотя и локальных, нужно, например, прикрывать такие телевизионные каналы, как НТВ, поскольку они очень сильно корректируют общественное мнение и весьма необъективно это делают. Телевая коррекция, она необъективна. Ну и целые, в общем-то, целый ряд высказываний другого рода. Именно поэтому мы пригласили Яна Бартновского не только, конечно, с целью разобраться в телевизионных влияниях, в телевизионных веяниях, но и ознакомить нас с его взглядом, с его бартновским взглядом на современную, на современную картинку мира. И с чего бы вам самому хотелось бы начать нашу тему? Может быть, все-таки немножечко о вашей прежней деятельности?
1: Ну, я не хотел бы ничего говорить о моей прежней деятельности. Я могу сказать о себе. То есть я этнический поляк, однако мои бабушки и родители уже прожили в Москве достаточно долго. Я не считаю себя поляком сегодня, я считаю себя русским. Так получилось, так сложилось. Польша, вступившая в НАТО, не моя родина. И к Бжезинскому я никакого отношения не имею. Вот. Так что вот я хотел бы, чтобы это явилось основой для выводов, которые будут делаться после того, что я буду говорить.
0: Ну и тогда, видимо, все-таки, если мы не будем затрагивать тему вашей прошлой работы, перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы. Все так или иначе крутится вокруг, ну, как уж принято говорить, КНБ, кризис на Балканах. Мне бы не хотелось, скажем так, превращать нашу программу в такое базедовое действие, которое творится сейчас повсюду. Все и так знакомы с теми выводами, с теми сентенциями, которые те или иные политические лидеры, деятели, попросту телеведущие, так сказать, телезвезды высказывают на эту тему. Эмоции также мы оставим немножко позади. И хотелось бы вернуться все-таки к истокам, к истинным истокам, сокращенно ИИ, того, что сейчас происходит вообще в мире. Потому что есть у меня, вы знаете, Ян Густович, такое опасение, что все-таки даже историческая точка зрения населения земного шара на все происходящее сейчас с кем-то очень мощно скорректирована в том направлении, в котором это кому-то очень выгодно.
1: Да, я понял. Единственное, что я... Ничего, Александр, если я скажу два слова по поводу текущих событий. Буквально два слова, очень быстро. Дело в том, что я просто хотел бы посочувствовать и поболеть немножко за жителей города Нови Сад в Сербии. Вот, когда-то мне довелось жить в этом городе некоторое время. Это было в начале 90-х годов. И настолько прекрасно там относились к москвичам. Я объездил много стран, и такого отношения нигде, ни в одном месте я не чувствовал. Даже когда на машине едешь и нарушаешь правила дорожного движения, подходит югославский милиционер, ты пытаешься дать ему денежку там небольшую, думаешь, сказать, что он отпустит. Вот. Но он, когда видит московские номера, у него сразу на лице появляется улыбка, он просто посмотрит ваши документы, отдает честь и отпускает. И ничего с вас не берет, никуда вас не везет, не арестовывает. И чуть дальше вы проезжаете, там, в то время вы заезжаете в Хорватию, и там, конечно, уже абсолютно другое отношение. То есть там вы, так сказать, как везде в Европе. То есть вы уже не в Сербии. А когда вы в Сербии, и вы приехали из Москвы, то можете всегда рассчитывать на гостеприимство, радушие людей. Даже, я помню, батюшка нас местный там встретил и сказал, почему еще у меня не были? Ну-ка, давайте-ка завтра, ребята, ко мне в приход. Я хочу там поговорить с вами. Вот такие вот интересные вещи. Так что очень жаль. Прекрасный городок, тихий, спокойный. Вот. Очень жаль. И, будем надеяться, что кому-то придется еще вложиться в реконструкцию этого города.
0: Вообще, каким-то образом, вы знаете, опять же, в подсознании людей закладывается какое-то удивительно, на мой взгляд, такое, не побоюсь этого слова, равнодушное отношение к тому, что вообще эти самые люди и теряют. Вот еще недавно, например, те южные города, куда там ездили отдыхать и помнили там буквально где, на каком углу продавалось пиво, попросту говоря, находится в разрухе из-за каких-то этих локальных войн там и так далее. И, в общем, так попереживают и как-то забывают. Но реально-то эту картинку, насколько я знаю, вы, Ян Густович, предвидели. Вы еще в своих первых наработках, когда еще целиком не была оформлена ваша книга, напоминаю, книга называется «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект», в этих наработках вы уже каким-то образом, не то что предсказывали, а

0: вот здесь как раз мы можем отсюда начать говорить, отсюда стартовать, начать наш разговор об этой таинственной фирме АВЕ,
1: и
0: фирме с большой буквы.
1: Тут, видимо, нужно будет сразу сказать, что вот эта фирма АВЕ, я очень внимательно прочитал вашу книгу, нашел там очень много действительно интересных вещей, интересных, я бы сказал, даже тем, и там есть очень реальные факты, реальные вещи. Она является, по сути говоря, родником, из которого, ну, как поэт скажу, да, берет свое начало могучая река, называющаяся мировой агрессией НАТО.
0: Громко, да. Но, может быть, не менее громко, чем сама агрессия. Я, может быть, Саша, скажу о работе о своей, да?
1: Да,
0: вкратце. Это вы так напугали ФСБ, ФСБ. Вот. Нет, на самом деле все гораздо проще. Вот мы... Я ищу группу людей, мы занимались только анализом ТВ-программ. Поскольку ТВ-программ, программ новостей. Вот. Ничем больше, ни прессой, ни радиопрограммами, только новости каждый день с утра до вечера. И на основании того, что мы слышали и видели за день, всех картинок, комментариев, мы давали свою оценку действиям АВЕ на сегодняшний день. То есть у нас существует свое предсказание, так можно сказать, свое предсказание действий фирмы. И вот соответствие того, что говорим мы, предсказывая их действия, и того, что нам выжимки из того, что нам преподносят каждый день в программах новостей по телевизору, значит, вот это вот соответствие, мы его и выдавали в виде сводки каждый день. Вот. На сегодня мне в силу обстоятельств приходится заниматься этим как хобби, можно так сказать, со мной группа профессионалов. Вот. И мы, выдавая каждый день продукт, рассылаем его по информационному агентству.
1: Я знаю, кстати, что выдаваемые вами сводки, они лишены каких бы то ни было эмоций. Вот именно поэтому ценятся.
0: Эмоции имен собственных. Мы без подписи.
1: Ну и теперь, я думаю, пришло самое время все-таки непосредственно расшифровать аббревиатуру АВЕ и рассказать о том, когда фирма организовалась, как это все началось. То есть, скажем так, углубиться полностью и целиком в историю, чтобы связать все-таки в единую нить.
0: Вот, Александр, как раз от этого я и хотел предостеречь. И предостерегаю в книге. Ни в коем случае нельзя вдаваться в историю. Нельзя рыть могилы. Для того, чтобы понять то, что происходило вчера, совсем не обязательно читать книжки и манускрипты и разглядывать черточки на листах, засохших листах пергамента. Вот. Гораздо проще, вы знаете, вот когда вы колбасу едите...
1: Я вегетарианец, вы же знаете.
0: Когда вы едите колбасу из водорослей... Вот, вам совсем не обязательно ее всю попробовать, чтобы определить вкус, правильно? Вы можете кусочек серединки вырезать, посмотреть на него и примерно понять, где там водоросли, где какая личинка застряла.
1: Да, так это часто бывает.
0: Вот, также здесь, то есть историю... Мы противники изучения истории. Мы считаем, что ее можно всю... просчитать. То есть достаточно взглянуть на срез ее на сегодняшний день. Вот есть вот сейчас миг, да? Берем по факту все, что имеем на сегодня. И вот она перед вами вся история.
1: Ну вот,
0: все остальное мы слишком становимся зависимыми от всевозможных людей, которые, будучи писателями исторических мемуаров и учебников,
1: добавляют массу от себя
0: всяческих философских книг, они становятся, да, они, как сказать, вкладывают в наши головы некие стереотипы, которые нам мешают просто потом.
1: Вот, кстати, на эту тему пришло тут письмецо следующее. Игорь из Подлипок сообщает нам 3 причины войны в Югославии. Первое. Это насчет стереотипов. Продемонстрировать преимущество нового американского оружия. Первая причина. Вторая. Расшатать европейское сообщество и новую валюту евро. И третья. Втянуть Россию в новую гонку вооружений, как это было в СССР. Вот представляете, наш

0: стереотипов, что, то есть, насколько я понял, выкладки данные вот Игорем из-под либок полностью отличаются от того, о чем вы пишете в вашей книге. Поэтому именно я имел в виду не ту историю, что, дескать, рыцари носили три пера там на голове и бились там копьями с другими рыцарями за право.
1: Ну, так мы, получается, мы немножко с середины начинаем, залезаем в середину. Вот. Ну, у нас банальное, на самом деле, мнение по поводу англо-сербского конфликта. Мы его так называем. Вот. Или конфликта там фирма...
0: Давайте о фирме все-таки.
1: Ну, хорошо, хорошо. Сейчас подумаем, как лучше. Вот. Просто дело в том, что тут мы абсолютно согласны с мнением лидера ЛДПР Жириновского. Хотя... Еще, я не знаю, Александр, мы не сказали, что мы абсолютно аполитичные, мы профессиональные люди и, так сказать, не стараемся не высказывать. И, в общем-то, оно уже атрофировалось, это мнение о ситуации. То есть нет какой-то предвзятости, эмоций. Ну, это хорошо. Вот. И тут мы полностью согласны, что речь идет о том, чтобы втянуть народ, Россию как государство, русский народ именно в конфликт с исламом. Вот. Поэтому и так хороша была недавно Украина, которая и ракеты решила поставить, и в гости приехала, что-то сказала хорошее, только по одной причине. Потому что они глянулись и увидели Крым с крымскими татарами и поняли, что турки не оставят и их в покое. Что Чечня... После Чечни Сербия, и следующий будет Крым. Поэтому такая доброта со стороны и понимание со стороны наших украинских коллег по этносу.
0: А скажите, Ян Густович, бытует такое мнение определенное, ну, в принципе, тоже основанное даже на определенных фактах, что как раз люди, вот, проповедующие и, так сказать, мусульманство и целиком находящиеся в этой религии, они весьма негативно относятся к не только там, к американской культуре, они, естественно, вообще не принимают, она для них вражеская, но и к американцам, как к людям. К примеру, мои недавние посещения раскопок в Египте показали это общение с местным населением, то есть очень негативно относятся. Получается, что для вот Албании Америка панацея, то есть какой-то непонятно, то есть, дескать, Америка заступается за людей, которые по всей своей идеологии должны к ней относиться просто крайне отрицательно. Вот как вот это противоречие объяснить?
1: Ну, тут вот как раз и надо начинать с АВЕ. Мы говорим о том, что в мире существует некая фирма. Я сейчас не буду расшифровывать аббревиатуру АВЕ, я скажу об этом позже. Вот, фирма с большой буквы. И что все процессы, которые сегодня протекают в мире, это один большой процесс, когда фирма, которой принадлежит весь мировой капитал, пытается завладеть глобальным рынком Земли. Вот. Так случилось, что на сегодняшний день существует зона сопротивления действиям фирмы, куда входит и Россия, и Сербия, и еще ряд государств, которые вот недавно буквально не сходили с программ новостей. Это Ирак, вот, перед этим Ливия, вот, Куба. Ну, в общем...
0: Китай мы тоже сюда можем внести?
1: Да, Китай, конечно, конечно. Китай, Индия, да. Это зона сопротивления. Это те государства, которые... Государство, не только государство, есть еще и религии, есть еще там всевозможные объединения людей, вот пространство, так сказать, можно, не только территории и государство, но и пространство. Вот куда, где еще фирма АВЕ не добилась контрольного пакета? То есть 51% пока им не принадлежит. Вот в этих образованиях. Потому что мы говорим о том, что весь мир — это противостояние действиям фирмы. Вот. То есть он делится на две территории. Одна территория — это зоны сопротивления, и вторая — это фирма АВЕ.
0: То есть практически...
1: Есть еще, извиняюсь, Саш, есть еще потенциал. Это те места, где, ну, негры бегают там без трусов. Такие вот с этими, с перьями.
0: Ну, это как бы НЗ такой.
1: Это потенциал,
0: НЗ,
1: да, потенциал.
0: А вот скажите, то есть все-таки мне бы хотелось немножечко... опять же, вернуться вот к этой непонятке такой с мусульманами. То есть ислам в данном случае... ну, понятно, что он тоже является определенным оружием, но таким, я так понял, переходящим оружием в руках вот АВЕ, да?
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот в данной ситуации, если раньше все-таки ислам был как-то на... ну, как ни парадоксально, на нашей стороне, да, назовем это так, в большинстве своем. Ну,
1: неоднороден ислам, да.
0: Ну, по крайней мере, как говорится, кто враг моего врага, тот мне друг, исходя из этого. То сейчас вот в ситуации с Албанией мы видим, что практически это оружие перешло в руки врагов.
1: Вот, Александр, тут нам проще так разложить, чтобы было понятно. Первое. АВЕ является врагом России, русской нации и всего, что связано с этим. Всего, что находится рядом, является следствиями нашими и производными от нас. Помимо врага АВЕ, у нас есть еще и противники. Сейчас я поподробнее об этом скажу.
0: А не пришло еще время аббревиатуру?
1: Нет, позже.
0: Да, извините.
1: Значит... фирма АВЕ состоит из учредителей. Там три учредителя. Один держит контрольный пакет. Вот, и два еще, так сказать, ну, практически на равных участвуют в управлении этой фирмой.
0: А
1: им принадлежит вот, фирма.
0: Вот этот, который главный учредитель, по какому принципу он набирал себе вот этих двух основных соучредителей? То есть они внесли какой-то капитал или там были какие-то симпатии взаимные?
1: Понимаю. Значит, ну вот давайте тогда начнем с расшифровки.
0: Да, вот все.
1: Значит, фирма АВЕ, название АВЕ, оно достаточно тупое, но...
0: ну,
1: специально да, применили вот такой вот упрощенный подход. АВЕ — это первые буквы, обозначающие учредителей. Значит, учредитель, который держит контрольный пакет фирмы, 51%, чуть больше, может быть, это англосаксы. Отсюда следует вывод, что именно англосаксы являются белой нацией, равный, очень мощный, очень сильный. И на сегодняшний день именно англосаксы враг русской нации и русского, и России в целом, и вообще русского полюса, так можно сказать. Их не замечают. Они очень культурные, они очень любят свой Лондон. У них очень хорошая культура, в том числе и модная, музыкальная. Они очень много делают клонированных персонажей. Вот.
0: Показы мод.
1: Да, но во всех конфликтах мы, как правило, обращаем внимание на Америку и оставляем Лондон. А Лондон считаем... столица культуры. И такой, знаете, зависимость от Америки собачкой, которая делает все, что скажет хозяин. Все наоборот. Это самая основная ошибка. Именно Лондон и элита англосаксов стоит во главе сегодня всех антирусских, антироссийских процессов, которые происходят в мире. Поскольку контрольный пакет принадлежит им, то они являются и владельцем фирмы.
0: То есть они вот начали...
1: Да, случилось так все. Тут немножко мы нырнем в историю так по-детски. Да, объясним все.
0: Потому что вроде бы, извините, да, далеко достаточно.
1: Нет, англичане...
0: Англия от России, какое им дело там было?
1: Острова, Саш. Именно островная психология лежит в основе этой нации. Психология нации, у которых нет границ. То есть у них нету даже расходной статьи такой, как пограничники, как у нас. Вы знаете, вот он ходит вдоль колючей проволоки, смотрит, следы ищет на песке. У них такого нет. Эта нация изначально порочна. Она изначально занималась тем, что грабила, обкрадывала целые континенты.
0: Тут достаточно привести пример, если кто-то сомневается, что именно Англии мы благодарны появлением Америки, открытием ее, при этом достаточно варварские были
1: сейчас
0: методы
1: подойдем к этому,
0: уничтожения вот тамошнего населения.
1: Вот садились эти ребята на корабли, плыли, приплывали в ЮАР, там драгоценности, там бриллианты, приплывали в Китай, там на опиуме поднимались, на торговле наркотиками. Приплывали, значит, в Северную Америку, сказать, там устраивали захватнические истории с этими индейцами и так далее, выкорчевывали их. Вот. И англосаксы, они в этих своих действиях, они научились, в отличие от нас, очень мощно использовать, заставили служить собственную преступность. Но ни для кого не секрет, что и Австралия была заселена преступниками, и Соединенные Штаты состоялись как, вот перед тем, как в сегодняшнем обличии предстать перед нами в 2000 году, они являлись сточной ямой, канавой, помойкой, кучей дерьма, так скажем, куда сливался весь цвет преступности со всего мира. Основу составляли англосаксы. Взять тех же пиратов, которые платили дань королеве, плавали, грабили, но королеве долю присылали.
0: То есть она как бы вот была таким своего рода авторитетом.
1: Да, то есть англичане, дело не в королеве, англичане просто молодцы. То есть нам противостоит очень сильный противник. И если бы он был менее слаб, а менее сильным, мы давно бы уже жили, как у Христа, за пазухой. И когда вот начинают говорить о роли евреев, о роли негров, мне даже пытаются объяснить, что вот надо бить негров. И причем взрослые люди, мои знакомые, бить негров, и все будет хорошо. Бить евреев, все будет хорошо.
0: Но я считаю, что... Прошу прощения, что перебиваю. Это просто был это очень вещи. Такой момент интересный. В каком-то телеканалу показывали, когда еще около американского посольства творились все вот эти вот демонстрации и так далее. Какие-то юноши такие бритоголовые громко кричали: «Дайте нам какого-нибудь негра». Мне тоже было смешно, потому что надо было им выдать просто Тайсона. То есть мозг, конечно, скуринный тут уже.
1: Нет, ну, у негров есть своя задача в рамках нашего проекта, и они еще сыграют свою роль во благо России. Вот негров мы используем.
0: Да.
1: Мы вообще относимся ко всему гораздо проще. Мы считаем, что если мы что-то или кого-то не смогли использовать, то сами дураки. Вот. Поэтому мы в нашей... Вот, и я в своей книге предлагаю использование всего, что есть рядом.
0: Есть... Ну, это немножечко попозже. Сейчас все-таки вот назад к фирме.
1: К фирме, есть... да. То есть, значит, мы закончили на том, что фирма состоит из учредителей. Значит, помимо англосаксов, которые держат контрольный пакет, учредителями являются Ватикан и евреи. Евреи я назвал это одним словом, потому что так будет проще, как раз можно, так сказать, обострить немножко и спор, и внимание читателя. Вот. На самом деле это еврейские семьи, которые так же, как и англосаксские семьи, составляют элиту АВЕ, и этим семьям принадлежит весь мировой кошелек. Никаких других денег в мире на сегодня.
0: Всемирная финансовая интервенция.
1: Да. Сегодня можно, когда люди мне говорят о каком-то национальном капитале, это все чушь и суета. Сегодня в мире все деньги принадлежат АВЕ. Нету такой точки, откуда они не имели бы долю.
0: Скажите, Йон Густович, а все-таки хотелось бы немножко понять, каким образом, ну, понятно, с Ватиканом ясно, все это такой мощный религиозный авторитет, который просто необходим, как бы. Ну,
1: исторически они объединились, Александр. Я, кажется, понимаю, о чем вы хотите спросить.
0: А почему,
1: как они вместе оказались?
0: А почему Америка там оказалась? Может быть, какой-то территориальный принцип? Может быть, Лондон почувствовал, что они-то маленькие и хоть
1: Лондон,
0: они, да,
1: Лондон,
0: островитяне, понимаете ли?
1: Да. Лондон почувствовал вовремя, что спасти нацию, спасти национальную культуру можно только одним способом. Сделав туалет. Вот когда мы, русские, всегда идеалисты, мы строим государство, мы создали такую великую машину, как СССР в свое время, но мы пытаемся построить квартиру без сортира. А когда квартира без сортира строится, то дерьмо, извините, начинает плавать по комнатам. И поэтому англичане в этом плане не сделали очень мощное разделение. Они сделали сливные ямы, помойки, которые расположили в Австралии и в Соединенных Штатах, и туда сливали все собственное дерьмо, которое у них было, которое накапливалось, и все эти политические испражнения вот, шли в... Ну, возьмем сейчас Соединенные Штаты, Северную Америку, шли туда. Вот там, как вы знаете, на дерьме всегда растет все гораздо лучше.
0: Ого.
1: Навозная куча, она так цветет, как никакое у вас поле не зацветет никогда с глиной. Вот. Поэтому так и получилось, что вот эта навозная куча, она дала очень мощные всходы, такие яркие цветы, и вот выразилась в виде сегодняшней Америки. Вот. Но по большому счету Америка, она занимает в игре АВЕ, она занимает роль такого исполнителя. Исполнителя пугала. Вот. И функции скорее, они эти функции, как тебе сказать, они тактического характера. Они, это не стратегия.
0: Большой человек в черных очках.
1: Да, это не это именно такой, как и все герои американских фильмов, вот эти вот преступники. Это не стратегия. Это тактика. Стратегия находится в Лондоне.
0: Ян Густович, давайте сейчас ненадолго прервемся и буквально через 3 минутки продолжим.
1: Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Моноранеси» сегодня политолог Ян Густавич Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Мы закончили нашу беседу рассказом, ну не то, что закончили, начали, вернее, прошу прощения, рассказ о первом соучредителе этого Соединенных Штатов.
1: О англосаксах.
0: Да. И
1: перешли... О нации англосаксов.
0: Да. И перешли к соучредителю под названием Соединенные Штаты Америки.
1: Нет, нет, вы ошибаетесь.
0: Извините.
1: Соединенные Штаты Америки – это производная от АВЕ. А Соединенные Штаты Америки – это сложная конструкция, где все три учредителя приняли достойное участие. Сейчас я хочу сказать об остальных двух учредителях. Значит, ну, в форме сказки, так скажем, попроще.
0: Да, простите, я, да, я просто, да, совершенно прав. Мы сказали, что Соединенные Штаты – это человек в черных очках.
1: Да, да, да, это исполнительная структура.
0: Прошу прощения.
1: Вот, значит, получилось так, что деньги накапливались у англосаксов, текли со всех сторон, они плавали, зарабатывали, грабили. Вот, параллельный процесс...
0: Извините, пожалуйста, Ян Густавич, сразу я хотел бы остановиться немножечко на такой теме, поскольку, естественно, основная часть денег вот на работу фирмы была, как вы уже сказали, позаимствована у евреев, у еврейских семей.
1: Нет, не совсем так.
0: Ну, образно говоря, то есть финансовые...
1: Основу составил капитал, нажитый на порабощение государств, ведущих, имеющих природные ресурсы.
0: Ну, это основной капитал,
1: да,
0: безусловно.
1: Да, это основной.
0: В нынешней ситуации...
1: И на наркоторговле.
0: Ну, это безусловно.
1: Потому что торговля опиумом, как знают все, принадлежала англичанам. И если исходить из того, что от прибыльного бизнеса никто не отказывается, то есть подозрение, что и сегодня всю наркоторговлю контролируют англосаксы через режимы, через лидеров государств, которые, на территории которых находятся вот эти плантации.
0: Ну,
1: более цивилизованные формы это приняло. То есть сами не торгуют уже, они получают именно, ну, там, с кого-нибудь, с директора Боливии.
0: Но возвращаясь все-таки вот именно к капиталу, к еврейскому капиталу.
1: Да, да, сейчас подойдем к нему.
0: В таком случае вот фирма, она должна весьма негативно относиться, по логике вещей, негативно относиться к появлению такого государства, как Израиль, поскольку... Это некий такой четвертый компонент в их вот этой троице, который берет на себя так. И тут мне совсем немножечко непонятно в данной ситуации вот с Югославией, непонятна позиция Израиля, потому что никаких вообще, насколько я знаю, там заявлений не было. По логике они должны достаточно активно выступить.
1: Нет, почему были заявления со стороны Израиля, что Израиль не поддерживает политику НАТО в отношении Сербии?
0: Ну, понятно, тогда понятно. Да, ну, извините, я немножечко перебил вас. Да,
1: Значит, параллельный процесс шел в Европе. В Европе люди Папы Римского сжигали, конфисковывали имущество, сжигали, значит, всех, у кого были деньги, вот, называя их разными словами. Конфисковали имущество, деньги, грабили евреев. Каждый крестовый поход, в том числе и те крестовые походы, которые они проводили на территории России, он начинался с того, что грабили еврейские лачуги. Вот. И иногда это уже, когда они понимали, что это даже выгоднее, они, католики, участники похода, брали взаймы на мечи, копья и вот эти вот шапки.
0: Я просто
1: слышал, что вы говорили про вот эти вот шапки, на которые птицы падают.
0: Да, птицы падают на шапки богатырей.
1: Очень смешная история.
0: Пик это был.
1: Да.
0: Ну,
1: вот,
0: иначе,
1: вот на эти самые шапки. То есть, значит, ростовщики, они принимали участие в этом, так или иначе, их или грабили, или они давали взаймы.
0: То есть, попросту у них не было выбора, да?
1: Вот да, у них не было выбора. И в дальнейшем, ну, это нация, которая народ, нация, там как угодно можно это называть, евреи, они умеют делать деньги. И тут Это грешное занятие, но лучше них никто этого делать не умеет. И вот в книге мы указываем, что если даже и создавать... Там, ну, в главе русско-европейский... Русско-евразийский банк развития... Банк, русско-евразийский банк, мы говорим о том, что евреи должны управлять этим банком, потому что они это умеют лучше. А русские должны наладить контроль за их деятельностью. Потому что из двух сделать 10 лучше всего сможет еврей. Он этим занимается всю жизнь и профессионально.
0: Вот. Вот другой вопрос. Захочет ли он заниматься этим на стороне России, когда есть более выгодный, скажем так,
1: конечно,
0: партнер в лице?
1: Конечно, конечно. Вот сейчас ситуация такая.
0: Давайте даже, знаете, как, извините, Ян Густич, чтобы нашим радиослушателям было немножко как-то понятнее и проще, да, вот ориентироваться, будем представлять себе вот
1: тема
0: этих,
1: такая глобальная,
0: как,
1: очень
0: как людей. Как людей. Да. Вот есть, скажем, ну, грубо говоря, 3 человека, да, вот, как вы сказали, англосаксы.
1: Да, англосаксы, Ватикан и евреи.
0: Да, евреи, вот их трое.
1: Когда мы говорим евреи, мы не имеем в виду государство Израиля.
0: Безусловно. Тут вот, кстати, странно как-то быть с ним, как его визуализировать.
1: Давайте попозже, может быть, через часочек. Да. Непосредственно об Израиле поговорим.
0: Да!
1: Просто это не настолько важный
0: в данном
1: элемент,
0: раскладе это
1: элемент мирового сообщества, как кажется многим.
0: Угу.
1: Вот. Значит, и ситуация в Европе в конце всего вот этого страшного средневековья, когда средневековье начало заканчиваться, у нас сложилось так, что что католики, англосаксы и евреи прошли определенный путь развития, создали мощнейший капитал и объединили его. Так получилось, что католики перестали убивать евреев перед тем, как идти в крестовый поход. Они стали договариваться с евреями, и евреи стали спонсировать крестовые походы. Не спонсировать, точнее, а финансировать.
0: А вот в данном случае, если немножечко попытаться покопаться, говорю стихами, в еврейских мозгах тех времен, они это все-таки, поскольку делали, как мы уже выше сказали, от безвыходной ситуации, они должны были, по идее, ненавидеть вот этих своих, так сказать, подопечных, да?
1: Я думаю, что и сейчас не так просты отношения между католиками и евреями, потому что, во-первых, мы сейчас можем сказать несколько слов о Второй мировой войне.
0: Да.
1: Ведь во Второй мировой войне католичество своим и Ватикан, Пий XII, по-моему, кто там был, да, Пий XII, они поддержали своим молчанием Гитлера, поддержали Германию. Вот, поэтому у нас своя трактовка Второй мировой войны. Мы считаем... Да, немножко не договорил. То есть вот когда мы заканчиваем обсуждать учредителей фирмы, мы выходим сразу на следующую ступень сотрудников фирмы АВЕ, которых мы называем посредниками или дистрибьюторами. Сюда входят типичные представители. Это Турция, Германия, Япония.
0: Это рядовые сотрудники, видимо, по-другому.
1: Это,
0: да?
1: Нет, не рядовые, они дистрибьюторы. Вот. За каждым из них... Уже века существуют определенные обязанности, и фирма АВЕ, достигнув определенного финансового благополучия, достигнув всего, чего можно только достигнуть в мире по деньгам, она сама не прекратила, а максимально, так скажем, не то, что прекратила, но она стала максимально отказываться от участия в открытых конфликтах, который происходит в мире, чтобы не светиться, чтобы не рисковать.
0: Но
1: и
0: как,
1: стал
0: как,
1: использовать...
0: Как я вот, я уже сейчас сам не мою автомобиль, а только сушу.
1: Ну, конечно, конечно. Обычная ситуация.
0: Переходит вверх. Ну,
1: я думаю, что людям очень легко будет это все понять, потому что фирма, да у нас, господи, в каждом подъезде по 100 фирм зарегистрировано.
0: То есть это называется подъем по служебной лестнице. Если раньше он занимался тем, что ездил по рынку, собирал дань там с торговцев, с Кавказа, то сейчас он уже директор автосервиса и бегает от автосервисских собак, одет одетый в модный мотоциклетный костюм, то есть от ангара к ангару, да, потому что приметен вот другим уже. Да.
1: Вот, и получилось так, что Гитлер, будучи директором Германии, предложил учредителю, англосаксам, заменить учредителя под названием «Евреи» на учредителя под названием «Германия». То есть Гитлер решил войти в состав учредителей, вытеснив евреев, и перейти из разряда посредников или дистрибьюторов, отработав на фирму свое, как он считал, положенное, как считал Германия, а он директор Германии. Он решил войти туда, войти в состав учредителей. Но англосаксы не отдали ему на разрыв евреев.
0: Посчитали, хотя что он рылом не вышел.
1: Да, хотя он массу, так сказать, приводил и фактов, и аргументов, и черепа мерил. Но как-то так получилось, что я вот, к сожалению, не знаю, почему они не отдали. Я думаю, что, может быть, какие-то мысли у читателей будут, у слушателей будут на эту тему, у читателей, да.
0: А вот скажите, пожалуйста, Ян Густович, в данном случае тогда непонятно, почему еще один сотрудник фирмы, то есть директор Америки, в то время выступил тоже союзником в войне с Россией против...
1: Ну, почему, непонятно.
0: То есть этот, как бы, вот, получается, директор Германии, он взбунтовался попросту?
1: Конечно, дистрибьютор взбунтовался, и что, и учредитель решает, как его давить. Вот все.
0: То есть в тот момент, значит, директор Германии был опаснее для вот АВЕ, нежели даже вечный потенциальный противник, то есть России и вот все, что рядом.
1: Да, да, Россию, они вообще, англичане, как сказать, говорил генерал Дракс, глава военной миссии, которая прибыла к нам на переговоры с Молотовым по поводу... по поводу обуздания безумного Гитлера, он считал, что мы инопланетяне. То есть совершенно вот такое вот четкое определение. И все англосаксы считают, что мы инопланетяне, что мы непонятные совершенно люди. Они не могут нас понять.
0: Кстати, вот тут...
1: Почему мы не хотим играть в игру, которую они придумали их картами и у них дома?
0: Вот здесь, кстати, если вернуться вот во Вторую мировую войну, то немножко становится понятна та картинка, почему американцы так долго оттягивали второй фронт свой пресловутый. Видать, все-таки выжидали, пытались.
1: Нет, они ставили на место просто взорвавшегося дистрибьютора, и все.
0: Но при этом они пытались с ним проводить параллельные переговоры.
1: Но переговоры эти для чего были? Для того, чтобы просто... Они же ничего не делают, Александр, своими руками, как вот сегодня ситуация такая, что мы будем бороться с мусульманами, и как только первый солдат НАТО войдет на территорию Сербии, я могу сказать всем сегодня, что война стартовала, и вот люди, живите, запоминайте минуты сегодняшние и цените их. Потому что, вполне, несмотря на то, что это пессимистично звучит, но могут прийти скоро времена, когда эти дни вы будете вспоминать как самые райские. Такие времена могут быть.
0: Ну, я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься.
1: Да.
0: А затем мы продолжим нашу беседу. Пусть пока люди подумают о том, что происходит сейчас и то, что их ждет. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Ян Густович, вы не могли бы вот сейчас подвести, вы все-таки профессионал, итог всего нами вышесказанного в предыдущем части, для того, чтобы мы сейчас могли ответить на какие-то вопросы, если они возникнут у наших радиослушателей, они уже возникли, и тут много их.
1: Да, ну, итог такой. Деньги не у нас. Мы находимся в компании. И вот представьте, в этой компании сидит один человек, у которого 95 рублей, а у остальных, у всех членов этой компании остальные 5. Вот. И нам говорят о том, что это компания, некое международное сообщество, и что здесь все равны. Конечно, не равны. Вот. И события последних дней, то, что вы видели, то, что происходило с кредитом МВФ, наглядно показывает, что рассчитывать нам на какие-то какую-то помощь и какое-то успешное использование этих кредитов в личных целях, в целях России и русского народа, невозможно. Для примера можно привести банк. Вы все были недавно свидетелями, как банки давали взаймы деньги под хорошие гарантии, под квартиру, например, заложенную. И дальше, после того, как вы получили эти деньги взаймы, после того, как ваша квартира стоит 60, вы ее заложили, а получили на руки 20, банк, давший эти деньги вам взаймы, он делает все для того, чтобы вы эти деньги не вернули. После того, как за вами захлопнулась дверь банка, вашим персональным делом занимается группа людей, которые сделали смысл работы, которая заключается только в одном. Вы не возвращаете деньги, а они получают долю. Они работают на процентах по невозврату кредитов. Вами занимаются специально. Так и здесь. Сколько мы не брали денег взаймы, поскольку против нас стоит преступная группа, преступная фирма, состояние, которое нажито преступным путем, это сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что нет честных состояний, есть преступное состояние. И ситуация выглядит так, что нам предлагают сегодня, то есть преступник украл у нас деньги, у нас, я имею в виду, у мира, украл у мира деньги и говорит: ребята, ну хватит, хватит, давайте вы больше не занимайтесь ни терроризмом, не выступайте, ничего, давайте-ка устраивайтесь ко мне на работу. А мы говорим: как так, слушай, ну мы же равны, мы же такие же, как ты, почему мы должны устраиваться на работу? Давай многополярный мир. Он говорит: да какой мир многополярный, деньги у меня, ты посмотри, очнись, спустись на землю, посмотри. И все события, все действия нашего президента нынешнего, они выглядели с самого начала смешно, когда он пытался, как Гитлер в свое время, войти в состав учредителей АВЕ. Но это было, выглядело просто верхом идиотизма. Все эти восьмерки мифические, вот, и так далее.
0: Ну, вот сейчас тогда мы перейдем непосредственно, если вы не против, к ответам на вопросы наших радиослушателей. Вот такой вопрос. Вы говорите, что Запад негативно относится к России, потому что не может распространить свое экономическое влияние на ее территорию. Как вы относитесь к мнению Коха, который говорил, что Запад негативно относится к России, потому что Россию нельзя включить в экономическую сферу интересов Запада? Максим интересуется.
1: А к Коху я отношусь плохо, но некоторые вещи, которые он высказывал, в них, несмотря на то, что они больно бьют по голове, в них есть доля правды. Мы имеем особенность бахвалиться. Мы любим, как сказать, менять живых героев на героев давно умерших. Мы забываем людей, которые совершали подвиги во имя России сегодня, и слишком много говорим о Суворове. Мы не печатаем молодых поэтов наших, ныне живущих, и делаем гигантские тиражи Пушкина. Это ошибка. Я не отношусь плохо ни к Пушкину, ни к Суворову, ни к Жукову, но нельзя делать так, чтобы мертвые идолы заменяли пространство, которое уготовано для живых героев национальных.
0: Это такие, знаете ли, забор получается, который сложно перепрыгнуть вот молодым авторам.
1: Поэтому Кох просто в одном из его высказываний он очень жестко говорил, что эти вот русские, которые, хвалятся, все своим носятся с Пушкиным и с этим Суворовым, Жуковым туда-сюда, и ни о чем с ними, не говоришь, а они все портрет Суворова еще выше и выше поднимают. Тут я в некоторой степени согласен. Пора прекращать бахвалиться, спускаться на землю и, так сказать, давать дорогу своим живым героям нашего времени сегодняшнего.
0: Скажите, уважаемый, тоже вопрос, где нам надо искать потенциальных союзников, чтобы противостоять фирме АВЕ?
1: Ну, союзников их искать не нужно. они сами как-то вырисовываются. Вот. На самом деле, я считаю, что начинать надо с восстановления отношений со всеми утраченными и преданными, и проданными партнерами СССР. Начинать с этого. Вот. Ну, не будем брать сегодня страны бывших наших друзей, которые оказались и были ими, это были проститутками просто обычными. Это страны Варшавского договора, которые вступили в НАТО или собираются туда вступить сегодня. То есть это тухлые вот эти европейские государства, извиняюсь за сленг, за выражение. Вот. Их не нужно брать в расчет, надо брать не за государства, которые ведут независимую политику. Вообще, само понятие государства, государство с большой буквы, сегодня оно должно несколько по-иному трактоваться. И все международные объединения, они должны состоять из независимых государств, которые еще есть на планете, может быть, иногда с лидерами очень жесткими, но только благодаря жесткому лидеру можно противостоять действиям АВЕ. Вот. Поэтому вот это вот, вот такие режимы, как режим Хусейна, Муаммара Каддафи, они полностью оправданы. И, конечно, это в первую очередь наши сегодняшние союзники. Вот. Но дальше можно и нужно вести работу с Китаем, с Индией, безусловно. Нужно попытаться каким-то образом вступить в посредники, чтобы как можно быстрее у них междоусобные конфликты либо были как-то заморожены, в общем, чтобы нейтрализовать их хотя бы на какое-то время. Вот. Нужно вести дальше работу и по посредникам. То есть нельзя списывать со счета Германию, Японию. Почему? Потому что, ну, Турция — это вот более сложный вопрос. Турция очень, так сказать, уж очень она любит быть нашим врагом. Тут эту нацию хлебом не кормить, да, и с русскими поскандалить. Ну, к Турции надо применить просто обычные санкции. И все наши челноки на сегодняшний день, они должны туда ездить за бешеные деньги. Анталия должна быть закрыта. Все, хватит. Речь идет о Третьей мировой войне. Вот. А вот что касается Германии, тут я считаю, что мы можем предложить Германии условия более выгодные, чем им предлагает АВЕ. Вот. И именно на этом надо строить сегодня всю нашу политику. Нужно сделать демпинговые условия. Условия, при которых нам придется, может быть, несколько пожертвовать своими шкурными интересами, но привлечь на свою сторону как можно больше участников мирового процесса. Кого-то привлечь, кого-то просто нейтрализовать на время. Потому что нам сейчас нужно выиграть время. Третья мировая война началась. Я вас поздравляю с этим. Извиняюсь за черный юмор. Вот. Но так уж случилось. Вот. Поэтому в этой ситуации нам надо выглядеть мощно. И вот тут мы говорим об очень скандальной нашей позиции. То есть объясняем свою очень одну скандальную позицию. Мы считаем, что Россия находится сейчас в состоянии панического бегства. Вот, остановить его очень тяжело. И бегство это надо превратить в отступление, в организованное отступление. Поскольку мы любим Суворова и Жукова, мы можем сказать, что Жуков тоже отступал, Кутузов тоже отступал. И чтобы спасти армию, и Ленин тоже отступал. И чтобы спасти армию, нужно занять мощные оборонительные позиции. Должно быть такое место, где вы будете идти по улицам, и вас не будут стрелять из угла, понимаете? Место, куда вы после участия в боевых действиях сможете приехать и спокойно отдохнуть, и посмотреть на небо. Такое место должно быть. Вот. Это база. Она должна быть создана. И вот тут мы говорим одну очень неприятную вещь. Мы считаем, что все процессы, которые происходили в последнее время в России, это торговля Родиной, называется одним словом торговля Родиной, что сначала Родиной в лице ее государств-партнеров проторговал Михаил Сергеевич, вот, потом его эстафету принял бабушка президент, вот, и продолжил торговлю родиной, но он уже продавал СССР. То есть весь бизнес наших последних руководителей и все их стремление помочь нам сводится к одному. Они продают наши земли и, за деньги, которые им дают взаймы. Вот. Вот такой вот простой, но достойный для трактористов и людей, которые приехали с периферии России. Для них это достойный бизнес. Для них и для их членов семей. Потому что когда Михаил Сергеевич взял с собой Раису Максимовну, он допустил одну очень великую ошибку. Наших женщин нельзя пускать вместе с их мужьями, лидерами государства, с границы, потому что они попадают в прямой контакт с элитой АВЕ. А это преступники. И там обычным, то, что называется на бытовом языке разводом, обычными комплиментами, элита АВЕ добилась того, что отхапала такие гигантские территории без единого танка, без единого самолета. Просто потому, что Раисе Максимовне, например, вовремя сделали комплимент, а Наине Ельциной вовремя указали на ее этническое происхождение. Вот. Таким образом, ввергли ее в состояние ЛБН. Но ЛБН мы дальше будем говорить об этом. Это сословие российское, одно из российских сословий, и лица без национальности. И оно не только российское, это сословие, это новая нация, можно даже так ее охарактеризовать, которая распространяется по всему миру и успешно крушит все фундаментальные консервативные устои мира. Вот. Еще раз повторяю, это называется ЛБН, лица без национальности. А в простонародье, к сожалению, употребляют устаревшие слова, и поскольку среди ЛБН очень много лиц с еврейской кровью, то такие персонажи нашего политического спектакля, который идет каждый день в Госдуме, как Альберт Макашов, они называют их жидами. Вот. Но еще раз повторяю, это устаревшее слово, немодное и обидное.
0: Обидное, безусловно.
1: Да, поэтому совсем не обязательно его употреблять.
0: А вот немножко, если вернуться к АВЕ, то в каких отношениях с фирмой состоят традиционно нейтральные государства?
1: А назовите хоть одно нейтральное.
0: Там как-то Швеция.
1: А ее нет.
0: И другое наше, которое...
1: Их просто не существует, Александр. Это, говорить сегодня о Швеции, это все равно, что говорить, в каких отношениях состоит с Москвой...
0: Эфиопия.
1: Нет, не Эфиопия, а Бирюлева.
0: А, понятно, понятно. И вот еще тут такой вопрос. Какова, сейчас я его найду, какая роль уготована фирмой АВЕ радикальным кавказским племенам? Вадим интересуется.
1: Роль трагичная. Роль истребительная. Дело в том, что когда я так понимаю, что радикальные кавказские племена – это кавказцы, которые исповедуют ислам. Скорее всего, так, да?
0: Видимо, да.
1: Конечно, эти люди списанные АВЕ, потому что они аналогичны нам в какой-то степени, и они тоже не поддаются, очень тяжело поддаются обработке. И поэтому они поступают здесь классически, то есть мы должны, хотя нам совершенно ничего не нужно от ислама, а исламу, по большому счету, ничего не нужно, ничего, нечего взять у нас, кроме территории, конечно. Вот. Но они понимают, что территории им будет забирать у нас очень сложно. Вот. Но тут ситуация простая. Мы должны бить друг друга морды, должны течь кровь, и мы должны быть отвлечены, смотреть друг на дружку и не смотреть на АВЕ. АВЕ нам будет давать займы. Они нам дадут займы на то, чтобы мы побили мусульман. Потом они дадут займы мусульманам за то, чтобы они побили нас. И в результате еще тому, кто побьет сильнее другого, и тому, которого совсем побьют, еще дадут деньги взаймы на восстановление.
0: Хитрые.
1: Ну, не хитрые, а обыкновенные, как любая фирма.
0: Профессионалы. Давайте сейчас отвлечемся, послушаем музычку, а затем продолжим.

0: И мы продолжаем нашу беседу с политологом Яном Густовичем Бартновским, автором книги «Фирма Авель. Русско-евразийский проект». Сейчас Ян Густович отвечает на ваши вопросы, а я их тут зачитываю всячески. Что я могу еще в такой ситуации делать? Яков интересуется, какой строй должен быть в России, государственный строй, дабы противостоять АВЕ?
1: Так, строй. Во-первых, само понятие уже... Мы считаем, что нет никаких строев. Есть только Егор Строев. Ну, начнем с того, что Россия... Ошибкой являлась, когда Россию пытались сделать неким монолитом. Она трескалась. Монолит хуже переносит нагрузки, чем вещество композиционное, состоящее из каких-то нескольких вещей. Вот когда бетонные блоки делают, там же, понимаете, там подкладывают туда вот этот, как арматура называется, да, для того, чтобы... Потому что если бы это был просто монолит бетонный, он
0: скелетик
1: бы рухнул, да. И, ну, масса можно... Или, например, кольчуга, да, вот взять. Она же из мелких всяких железочек состоит, да, и таким образом она гораздо прочнее и надежнее, и лучше выполняет функции, чем если это просто каркас железный на себя, дети, корыто какой-нибудь, правильно?
0: Безусловно. И гибкой, к тому же.
1: Да, и гибкой и так далее.
0: Что важно.
1: Вот, поэтому... Значит, ошибка явилась, когда Россию пытались... Россия огромна, и ошибка явилась, когда ее пытались сделать монолитом. Россия триедина. Мы считаем, что Россия состоит из трех частей. Уже состоит, надо только констатировать это. И этим трем частям, мы хотим придать этим частям реальные формы, пространство, территории, власть. Определенных людей, населяющих эти территории. Вот. Значит, речь идет о триедином пространстве. Что это такое? Это ВПК, это этнически русская территория, и это, ну, назовем это ЦМС, Центр мировой свободы. На сегодняшний день это все и то, и другое, и третье не развито. Мы считаем, что Россия как можно быстрее должна понять свою триединую сущность и обратиться к тому, чтобы запустить все три свои главы. Чтобы начал работать полностью ЦМС, Центр мировой свободы, это города, в первую очередь Москва, Петербург, где максимальное условие для, как скажем, для того же самого дерьма, извините, на котором была построена Америка. Вот для этого дерьма в ЦМС мы должны создать идеальные условия. Идеальнейшие.
0: То есть, ну, в принципе, получается, люди... что не нужно ничего изобретать своего.
1: Да, надо... это основа, Саша, правильно? Что да. Не нужно ничего изобретать. Опыт АВЕ, успешный опыт АВЕ показывает нам, что надо просто повторить то, что делали они. И они будут первые на нас кричать, ругаться и, может быть, даже бомбить, когда мы захотим. Они понимают, что это приведет к результату.
0: Понимаешь? Не получится ли так, что в случае, если, например, сейчас, ну, назовем так, антифирма, фирма-антифирма.
1: Антифирма, правильно, да, я тоже употребляю это выражение. Да,
0: что они вот, будучи действуя методом АВЕ, ну, на начальной стадии попадут на такой расклад, что теоретики АВЕ уже спрогнозировали эту ситуацию, что если вдруг здесь как-то наконец-то люди догадаются вот действовать ихними же методами, что у них будет какая-то ответка, ответное действие.
1: Да, я понимаю.
0: Как, чем, каково может быть это ответное действие? Потому что мы же как шахматисты.
1: То есть то, что мы выдали сегодня, это у них уже заложено в компьютере, правильно?
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: они
0: да.
1: Уже, они, у них уже есть на это ответ.
0: И каков этот ответ, с вашей точки зрения?
1: Да, понимаю. Я думаю, что вот события последних дней доказывают, что АВЕ на сегодня... И так случилось, я не верю ни в какую мистику, но все-таки 2000-й, вот этот вот 1999 год со страшными шестерками перевернутыми, они подтверждают, что, может быть, действительно есть какие-то вот такие вот вехи, какие-то кульминационные точки в истории человечества, на которые выпадает сумасшествие. И сегодня АВЕ вышла из-под контроля человеческого разума. АВЕ превратилась в машину, и если раньше человеческое начало еще хоть в каком-то качестве присутствовало, человек пытался, вот этот самый один из представителей-учредителей пытался управлять машиной, то сегодня машина едет без водителя. И поэтому, Александр, никаких ответных действий они не предпримут.
0: А может быть, то, что они вот сейчас делают в Югославии, есть ответные меры. То есть они попросту вышли из себя и начали махать колотушками. Причем, несмотря на мощную тушу, достаточно внешне, мы видим на лицо, что колотушки-то слабые, что они как жирный противник в бою, который встанет в позу борца с умо, но реально ничего не сможет сделать, видимо. То есть есть в этих действиях какая-то беззащитность, знаете, как кусающийся хомячок. Вот он кусается больно, но
1: есть, да,
0: что-то
1: но...
0: такое непонятное чувствуется.
1: Раз уж мы опять вернулись к сегодняшнему дню, то хомячок-то, Александр, он хочет как можно быстрее вылезти из этой истории. Он хочет как можно быстрее втянуть в эту историю новые силы, включая вот те 1500 чеченцев, которые сейчас собираются ехать защищать Косово от сербов, включая крымских татаров, включая боснийцев, которые совсем недавно, может быть, узнали, что они мусульмане, им напомнили.
0: Так, вот. В принципе, так поэтому и было.
1: Хомячок...
0: Они же по телевидению увидели впервые о том, что вот случилось.
1: Да, хомячок, он укусил, он укусил, и сейчас должен спрятаться.
0: Вот по идее, вот если у него попка не целиком вылезла, то назад он будет пятиться, может норку разрушить. Или не попасть просто в норку. То есть вот нельзя ему дать целиком вылезти, понимаете, в момент.
1: Да, да. Но АВЕ сошел с ума, это очевидно. То есть машина действует. И то, что очень показательно, то, что в этой истории они открыли забрала. То есть англосаксы вместе с немцами. Это очень важный момент, что посредники сказали, что мы одни не будем. Давайте-ка, господа учредители, и вы вместе с нами.
0: Да, да. Положительный момент, как ни странно. Николай интересуется ваше отношение к геополитическому евразийскому проекту Александра Дугина, а также к перспективе создания в противовес англо-американскому талосократическому морскому могуществу континентального блока, объединяющий ключевые геополитические центры к стратегической оси Берлин, Москва, Тегеран, Токио.
1: Нет, я вообще, я знаком с Дугиным, отношусь к нему прекрасно. Однако, ну, мне не очень нравится, как он пишет. Я пытался читать,

0: то мы добьемся успеха. Если мы опять будем плавать в идеализме и думать, носиться с этим Суворовым, прекрасным человеком, с Кутузовым и с Пушкиным, вот, и не создадим туалет, не создадим туалет, то мы опять останемся в разбитом корыто. Нам нужно обязательно начинать внутреннее деление России на профессиональную обязанность в отношении государства.
1: А, извините, СМС. Да, Ян Густович, вы не пытались входить в какую-то, скажем так, творческую коалицию, например, с людьми, занимающимися там сбором статистических данных на тему того, сколько у нас еще разбитых корыт этих осталось вот у России, в том смысле, что, ну, понятно, что, ну, согласитесь, все-таки вот то, что вы говорите, это имеет под собой реальную основу, но вряд ли это, вот ваши слова могут послужить какой-то инструкцией для кого-то, кто, в общем-то...
0: Нет, почему могут?
1: Ну, будем на это надеяться.
0: Не слова, не слова, потому что здесь, к сожалению, в эфире очень мы затрагиваем глобальную проблему и очень мало времени для того, чтобы ее раскрыть как следует. Вот. А книга наша именно является инструкцией действия, причем она не написана под какую-то политическую партию, потому что сегодняшний, вот, например, политический расклад, он только подтверждает идею, не идею, а...
1: Это, скорее всего, книга, относящаяся к разряду экономики, как ни парадоксально, даже не политика, а попросту экономика.
0: Ну да.
1: Чистой воды. Кстати, вот насчет политики. Вопрос гостю программы. Считаете ли вы себя националистом? Такой странный провокационный вопрос. Тоже вот человек, который задавал этот вопрос. А вот вы как? Вы что, не националист? То есть вы не принадлежите к какой-то нации? Не испытываете там чувство гордости или стыда за определенную нацию, там, к которой вы принадлежите? В любой степени любой из нас националист. И скрывать это попросту дебилизм, на мой, вот, скажем, взгляд. Хотя это вопрос не ко мне.
0: Да, понял. Значит, что касается, я националист я или нет. Думаю, что сегодня не только я, но и очень многие, независимо от того, хотят они этого или не хотят, стали националистами. Так случилось, что жизнь сделала нас националистами. К сожалению, мы не успели провести национально-территориальную реформу. Особенно я хочу остановиться на национальной реформе. То есть мы считаем, что в России должна быть... Вот представляете, опять же, по принципу предприятия. Есть собственность и нету людей, кому она принадлежит. Поэтому мы должны очень четко уйти от понятия сегодня «российский», точнее, углубиться в него и вывести еще одно понятие, понятие «русский». И это может выглядеть так. Обычная перепись русских по всему миру. Это займет... Это испытанные технологии. Вот. Люди принимают на себя определенные обязательства и становятся собственниками консервативных территорий в России. То есть это то, что можно... Ну, есть варианты, например, некоторые предлагают назвать это Русью. Немножко старомодно, но пусть будет неплохое название. То есть...
1: Но для этого, Ян Густович, видимо, придется каким-то образом ужать наши территории, сконцентрироваться.
0: Нет, ни в коем случае, ни в коем случае никаких территорий ужимать мы не будем. Хотя жизнь нас может заставить сегодня... Вы знаете, что может реально произойти? Вот завтра конфликт какой-то там конфликт будет разрастаться, и для того, чтобы нейтрализовать немцев, у нас вполне вероятно, что может быть только единственная возможность, это встретиться там с Шрёдером там, или с тенью Коля и поговорить с ним, предложить им сказать, слушай, давай-ка, дорогой друг, ты забираешь Калининград, мы все равно его профукали. Не мы с вами профукали, а профукали те, кто последние 10 лет России занимался, понимаете? Мы ни при чем здесь, мы можем только констатировать, что практически мы отступили со многих позиций, но у нас еще остались жирные куски, которые можно бросить голодным собакам и выиграть время. Выиграть время для того, чтобы впоследствии получить нечто большее. И в качестве таких жирных кусков могут быть, конечно, и Калининградская область, и Калининград, и те самые два злосчастных острова, которые мы можем дать японцам. Вот. Дело в том, что это крайний случай. Это только тогда, когда нас совсем припрет. Но это, извините, продать вовремя за что-то, за какой-то интерес, это лучше, чем отдать просто так за улыбку жены Клинтона, как это делала семья Дьяченко,

0: Ельцинах. Вот. Поэтому мы не отказываемся от такого жуткого и страшного поступка, как торговля Родиной. Торговля Родиной возможна, если мы продаем малую Родину, чтобы спасти большую.
1: Ну, это и есть потому что, своего рода способ
0: изготовления концентрата, понимаете? Да, натворили дел не мы, Саша, мы сегодня вот к тому, что бегство должно быть отступлением организованным. И генерал, который заканчивает академию, он умеет не только наступать, он умеет отступать. Генерал Громов...
1: Так это самое важное.
0: Конечно, получил звезду героя за то, что вывел армию из Афганистана без потерь. Это очень серьезно.
1: Но я предлагаю сейчас обратиться и к телефонным звонкам наших радиослушателей, потому что, конечно, очень много приходит писем всяческих. Кстати, еще хочу сказать, что... На прошлой неделе мы как раз повторяли вторую часть программы, которая тут же была в студии «Эхо Москвы». Программа «Монморанс» с участием Александра Дугина. Это тут я ответил так на письмецо. Ну, сейчас я, если вы не против, поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Ян Густавич Бартновский, политолог, автор книги фирмы АВЕ или «Русско- и Евразийский проект». Вы можете задавать ему ваши вопросы по теме нашей сегодняшней программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы все внимание.
2: Здравствуйте. Скажите, где можно купить вашу книгу?
1: А вы знаете, спасибо за вопрос. Давайте сделаем так, вы все возьмите ручки и карандаши, и в конце программы мы эту информацию дадим. Потому что, ну, это географические дела, они не связаны с основной темой нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Да, у меня вот гостю три вопроса будет. Первый. Может ли он прокомментировать как-то некую книгу господина Бжезинского, идеолога, вот той системы, которую он называет АВИ, называющаяся «Великая шахматная доска», особенность приложения к этой книге, где карты расчленения России присутствуют в компьютерном приложении. Вот каким-то образом может эту книгу прокомментировать или нет? Первый вопрос. Второй. По поводу связи нынешних событий, которые происходят с апокалипсисом, с 13 главы Иоанна Богослова «Апокалипсис», потому что там какие-то четкие просто прослеживаются линии, если у него есть комментарий, тоже как-то может, если возможно. И третье, конечно, там всякие предсказания, знаете, это дело несерьезно комментирует, но тем не менее, вот сейчас ходит слух о том, что афонские старцы в Греции предсказали просто конец той цивилизации, которую Ян Густавич называет АВЕ-системой. Что просто уже практически взрывное устройство под нее подложено и часовой механизм запущен. В ближайшее время она просто прекратит существовать своей не только на физическом каком-то материальном уровне, но и на мистическом, на духовном.
1: А, да, извините, что я вас перебиваю, но, кстати, вот третий вопрос можно даже и продлить, если вы не против, в том случае, если вот взрывное устройство под задницу АВЕ так будет приведено в действие, да, то каковы вообще перспективы антифирмы в случае исчезновения конкурента с рынка, да?
0: Да, я понял. Ну, вот спасибо. С третьего вопроса, может быть, начнем. Спасибо. Значит, основой для поведения в отношении противников, конкурентов, врагов мы для себя считаем единственное верное решение. Врага, его нельзя убивать.
1: Да.
0: Враг должен остаться живым.
1: Безусловно.
0: А если немножко тупее на все это посмотреть, то в идеале для нас было бы существование... То есть вернуть АВЕ на свои исконные территории. Мы не против того, что они занимают Северную Америку. Мы не против того, что они занимают Австралию и Великобританию. Пусть они самостоятельно, локально от нас находятся. Локально от нас добывают нефть, пекут пирожки и считают доллары. У нас доллар на остальных территориях мира не должен иметь хождения. У нас должна быть совершенно другая система. В этой ситуации сам Израиль и Турция, они могут в какой-то степени... Ну, Турция не знает, здесь очень сложный вопрос. Но Израиль, он может выполнять функции, дипломатические функции представителя АВЕ в Евразии. Вот. То есть такое, так сказать, некая новая форма Ватикана. И Ватикан также остается. Вот. А в состав АВЕ мы должны будем различными способами добиться введения черной расы. Черной расы. Обязательно.
1: Вот это, кстати, к вопросу. Вы обещали, я помню, в начале нашей беседы вернуться к...
0: Да, да. Ну, сейчас, тут немножко мы так сбивчиво все это. В общем, на третий вопрос. Противника нельзя убивать. Противник – это источник энергии, прежде всего. Это овца, которая дает шерсть. Его надо просто стричь и держать в стойле. Мы должны поменяться с ними местами и контролировать их процесс, поскольку мы все-таки больше с вами люди, чем они. И мы более молоды, мы менее извращены, и у нас больше возможностей выйти на контакт с Богом. Вот вообще из-за чего происходит в мире вся эта суета и вот эта драка, борьба, война вечная, то есть которая идет между нами и ими, между духом и материей, так можно говорить по-разному. Все дело в том, что речь идет о том, кто первый представит Землю перед неизвестной космической силой. Кто представит Землю и человечество за небольшой короткий промежуток времени перед апокалипсисом. Апокалипсис неизбежен, и перед апокалипсисом у нас должен быть контакт обязательно у Земли с какой-то инопланетной силой, космической силой, которую называют у нас Богом. Ну, мы так к этому относимся. Вот. И поэтому кто представит Землю? Либо ее представят англосаксы в лице полностью обесчеловеченной фирмы, либо это будем мы, так сказать, русская нация, Россия и примкнувшие к ней, находящиеся на разных орбитах от русского полюса, люди. Там могут быть и лица без национальности, которые приняли даже, может быть, из-за материальных соображений там наши идеи, понимаете. Могут быть и представители ислама, и там китайцы, все кто угодно. Вот. То есть возможности развития нашей страны, они колоссальны на сегодня. У нас просто такие возможности. У нас самое интересное все происходит. Все, что там, все скучно и идет угасание. Вот, значит, что касается апокалипсиса. Вот, ну, апокалипсис это как раз и он и произойдет тогда, когда... Вообще, если честно, у меня есть своя теория апокалипсиса. Я считаю, что это будет изменение давления, когда все люди, птички, божьи собачки получат кровоизлияние в один день, в одну секунду, в один миг. Вот. И все это, все живое, что сегодня бегает, включая нас с вами, все это упадет замертво, потому что лопнет сердечно-сосудистая система. Все теплокровные умрут в один день.
1: А бытует мнение, что все это будет выглядеть несколько иначе, что это будет такой вселенский шок, полученный через информационные сети. То есть попросту от страха все обделаются и помрут буквально.
0: Не знаю.
1: Ну, то есть ведь уже средства массовой информации, попросту говоря, скажем так, сами себя исчерпали. То есть информационный кризис уже наступил. Уже нет ничего, что бы людей интересовало. И в связи с этим они должны будут выдумать вот все эти информационные службы. Ну, а понятно, что это тоже чьи-то руки мощные, да? Должны
0: да,
1: быть
0: конечно,
1: какую-то
0: конечно,
1: мощную фишку.
0: СМИ принадлежат АВЕ, безусловно.
1: Да.
0: В том числе и Александр, это место, где мы с вами находимся.
1: Безусловно, да. Вот, но это приведет к появлению вот какой-то новой фишки, попросту говоря, которая должна будет людей заинтересовать. А заинтересовать их можно только каким-то мощным чувством опасности. А поскольку АВЕ, они, в общем-то, совсем кончены, то есть уже с ума сошли, как мы с вами убедились, то вполне возможно, что эта новость, она повергнет всех в шок, и от страха все и помрут. Да.
0: Ну, если мы хотим апокалипсис перенести на территории АВЕ, то мы должны совершить одно действие. В территориях, которые в Тридиной России будут отведены под Центр мировой свободы, ну, такое немножко пафосное название, но оно соответствует. Вот в этих территориях по нашему плану будет происходить накопление капитала нашего. То есть, вот на сегодняшний день какая ситуация? Предположим, работает какой-то клерк в банке где-нибудь, в Deutsche Bank, например, да, он знает, как украсть деньги, ведь знает. Да. Он прекрасно может украсть там 15-20 миллионов и ну, куда он их понесет? Где
1: Казахстан подаст.
0: Где на земле то место, где приютят преступника, укравшего ОВЕ? Представляете? Украсть у пахана и где-то еще найти деньги, построить себе виллу и кайфовать с девушками. Представляете?
1: Нереально, конечно.
0: Нереально. Так вот мы с вами...
1: Можно провести остаток дней своих в нищете.
0: Александр, мы должны сделать эту Мекку для мировых преступников. Мы сделать должны то место, куда понесут люди деньги. Убил соседа в Вашингтоне, украл 100 долларов. Знай, что в Москве тебя примут. Ты приедешь в Москву со 100 долларами, за 20 долларов пойдешь, зайдешь в ближайший пункт РПЦ, который называется «Храм», и купишь себе индульгенцию, как в свое время делал Папа Римский. Вот. А потом остальные деньги ты будешь обязан положить в национальный банк. В приемный банк, так скажем. Банк, который принимает деньги. Никаких других банков на этих территориях не будет. Или если ты придешь и скажешь, что ты торговал героином. Чем честнее ты будешь говорить, тем лучше. Потому что мы даем тебе крышу, дорогой друг и товарищ преступник, укравший у АВЕ. Ты приходишь к нам, приносишь свои деньги и... Мы рады тебе. Вы скажете, да, можно же и в Америку попасть и с этими с деньгами. И все государства, в принципе, принимают с деньгами. Тут ничего нового. Да, но новым будет планка. Мы будем настолько нехороши в своих поступках, что мы даже с 10 долларами будем принимать. Если украл 10 долларов... Приходи. Если украл отару овец, приходи. Извини, Саш, я уж тут...
1: Нет, это совершенно правильно.
0: На языке вашей программы. Я просто
1: колесо снял, тоже приходи. Да.
0: Украл колесо у соседа. Бери колеса на паром и плыви к нам.
1: И плыви к нам.
0: Одно есть... отдашь, одно твое.
1: Как говорится, все а в когда... дом, все в дом.
0: А ну, поскольку все, да. Все отношения с Интерполом нужно немедленно, они ни к чему не привели.
1: Прекратите.
0: Интерпол нам не выдал ни одного человека из укравших деньги. Они не ведут никакой работы. Они только контролируют процесс кражи денег из России. Поэтому эта организация нам не нужна. Нам нужно срочно разорвать все договора о выдаче преступников. Мы никого никому не должны выдавать.
1: Тем это более, будет еще одной приманочкой деньги. Для, вот, так сказать, тех, кто крадет у АВЕ в нашу пользу.
0: А что касается москвичей, то москвичи получат очень мощные права. Они будут ходить с оружием. У них будет возможность контролировать ситуацию, служить, получать хорошие оклады и контролировать ситуацию в своем городе. Все эти толпы безумных, бродящих по улицу людей, которые принесли деньги в наши банки, они будут под четкой охраной москвичей и людей, которые будут и полицейских и так далее, всех миграционных служб, так, в общем, там масса всего. Но РПЦ должны обязательно заниматься продажей индульгенции. Вот наша церковь, она просто удивительная, она пытается... Во-первых, она довела нацию до того, что по пол ребенка получается на двоих. Я считаю, что это ее заслуга. Нельзя такой быть, скажем, пассивной. Вот, тем более в такие трудные моменты. Напротив нас ислам, там 5 детей в семье рождается. Вот. И вообще, ну, я думаю, что изменения впереди в РПЦ, в Русской Православной Церкви, даже взять сегодняшних монахов там и вот тех людей, которые с сегодняшнего мира переходят в мир Русской Православной Церкви, там так или иначе становятся связаны с ней, да, вот, они очень, люди очень передовых взглядов, бывшие, полно бывших музыкантов, художников, людей, которые в свое время ушли туда, отказавшись от героина. Ты же в курсе, Саш, да?
1: Да.
0: То есть таких, масса таких людей. Поэтому они, конечно, несут туда новое, причем здоровое зерно. Я думаю, что новая активность Русской Православной Церкви, она не за горами. Вот. Я сам не верю вот такое странное у меня сочетание. Я не верю в Христа, но я считаю себя православным. Я считаю, что церковь — это просто глупо сегодня, например, отказываться от того маркетингового обеспечения идеи, которая существует. Это наша традиция, культура, и поэтому зачем спорить? Не надо спорить, надо помогать ей заниматься, занимать более активную позицию в жизни государства.
1: Снова мы ненадолго прервем нашу беседу с Яном Густовичем Бортновским и продолжим ее через определенное количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бортновский. Он также является автором книги «Фирма АВЕ» или «Русский евразийский проект». Да. И мы отвечаем, вернее, Ян Густович, конечно же, отвечает на ваши вопросы. Вот такой вопрос. Как изменилось соотношение сербов и албанцев в Косово после начала бомбардировок в процентном отношении? Какую роль отводит АВЕ интернированным албанцам?
0: Ну, во-первых, я хочу сразу оправдать Милошевича. Двойной стандарт, он необходим везде, в том числе и для нас. Поэтому для кого-то я скажу так. Они уходят, потому что летят бомбы. И когда летят бомбы, очень сложно сидеть, смотреть на небо и думать о чем-то другом, кроме этих самих этих бомб. И мысль же такая неожиданная иногда вкрадывается в голову албанца. А вдруг эта бомба попадет в него? Согласитесь, это вполне вероятно. И вот этот вот массовый исход беженцев, конечно, он связан и с этим. Но нельзя не сказать и о действиях полиции, сербской полиции Милошевича. Я считаю, что с точки зрения руководителя государства, который находится в состоянии войны, он действует абсолютно правильно. У него нет сегодня другого пути. Ну, представьте, выпустили пожить в свою квартиру человека доброго, хорошего, который очень долго вам улыбался. Потом у него появилась жена, появились дети. Потом он познакомился с участковым.
1: Потом завел собачку.
0: С управдомом завел собачку. А потом как-то постучался к вам и сказал: слушай, ты не мог бы пожить недельку у соседа, а то ко мне теща приезжает. Но вы бы пошли, вы бы сказали: конечно, он же хороший парень, я поживу недельку у соседа. Но когда вы вернулись от соседа, он встретил вас с участковым и сказал: вы знаете,
1: вы здесь больше не живете.
0: Вы здесь больше не живете. Да, вот именно то и произошло, и поэтому Милошевич сегодня под бомбами пытается вернуть все на свои места. Люди, которые вызвали участкового, должны жить в другом месте. А это неприличный поступок. Он не соответствует никаким даже идеалам ислама. То есть так вести себя нельзя. Это непорядочно. Это в стиле, в турецком стиле поступок.
1: При этом тут мы можем смело заподозрить и участкового в неком, скажем так, соучастии в данном
0: преступлении. Безусловно. А участковый имеет здесь определенный интерес, конечно.
1: Ну, я предлагаю заняться прослушиванием телефонных звонков. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи, Александр. Я с геополитической точки зрения можно сказать, что в Финляндии, Греции, Норвегии, Швеции вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? С пламенным приветом, Василий Иванович Шандыбин, фракция КПРФ.
1: Это такой, я знаю, такой коротко стриженный мужчина нам звонил, да, сейчас?
0: Да, Шандыбин.
1: На веселье, видимо.
0: Но мне кажется, Шандыбин украшает Государственную Думу.
1: А вот насчет там что-то Мюнхгаузенов разных, что-то это не по теме, я так понял, нашей беседы.
0: Я не понял.
1: Да. Уважаемый Ян Густович, скажите, не имеет ли эта организация, ну, имеется в виду АВЕ, отношение к масонству?
0: Ну, знаете, я ничего не читал и не слушал и не слышал про масонство. Мне это не интересно. Мне кажется, это не модная тема.
1: Не модная, скорее литературного плана.
0: Да, ну это все какая-то ерунда уже. Все гораздо проще.
1: Да.
0: Есть два вида денег в мире, извиняюсь, Александр. Есть деньги АВЕ и есть деньги, украденные от АВЕ. У нас только один способ выжить – это завладеть деньгами, украденными у АВЕ.
1: Ну, а в дальнейшем, я надеюсь, что мы возьмем в долг и не вернем ИО.
0: Ну, насчет долга, Саш, внешний долг мы сегодня уже можем начать возвращать АВЕ. Возвращать его следующим образом. Все оружие, которое будет, да, будет поставляться в Сербию, все наши кораблики, которые будут туда плавать, матросы, которые должны получать больше жалования, все это должно сразу фиксироваться и вноситься, вводиться, в конце концов, в счет, который в результате, в конце всей этой тусовки будет выставлен. Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
0: Заговорил человеческими словами.
1: Доброй ночи.
4: Как насчет вот такой постановки вопроса, что в принципе противостоящие вот эти группировки, да, они больше делятся по духовному какому-то принципу, что не, ну вот если посмотреть России, вот и что к ней еще как бы принадлежит, еще Индия, да, ну все Индию знают, как
0: но бы, не принадлежит, но находится в близком соприкосновении и в близком, индусы нам близки очень во многим позициям.
4: Не, ну как так. Бы вот именно в противопоставлении всему остальному. То есть Индия сейчас находится в эмбарго, там все дела. Вот. И там Китай тот же, там же Тибет они завоевали, Тибет тоже в Китае как бы.
0: Да, да.
4: Вот. И как бы получается так, что ну, на стороне России как бы страны именно как-то духовные такие вот.
1: Ну, имеется, я понял ваш вопрос. Ну,
0: Саша.
1: Вы понимаете, о чем речь, да, Ян?
0: Да, да, да.
1: То есть, если мы, например, возьмем ту же Германию, ну, да и гопники вселенной, вот этой группы Крафтворк, единственное, что они дали миру хорошее. Ну, я не беру там остальных, например, Гёгеля Гёте, другого Моголя. А вот тут имеется в виду Индия, это мощнейшая культура древняя, да, то есть, как наши радиослушатели сказали,
0: да.
1: Китай, ну, Китай, это же где-то Брюс Ли и прочие корейцы. Ну, имеется в виду рис, там, это же, не, ну, на самом деле, это, конечно, может быть, несколько. Вот, но с другой стороны, никто не сомневается в том, что культура Китая — это могучее очень явление, безусловно. Вот, и то же самое можно сказать и о России. Вот поэтому, видимо, радиослушатель и подвел вот эту такую черту именно культурную. Может быть, это какая-то попытка, как вы сами сказали, единой космической силы объединить вот в какую-то такую коалицию, скорее, духовного плана вот эти три мощных страны, Россию, Китай, Индию, против гопников вот этих адских дядек.
0: Но мне приходится встречаться с людьми, с националистами, с русскими, вот, разных вариации, и с земцами, и с почвенниками, и с державниками, и с такими западного образца, которые говорят о немцах, арийцах и так далее. Вот, на самом деле, я против того, чтобы сегодня говорить о духовности. Духовность — это неразделимое понятие со словом «русский». И чем меньше мы сегодня будем говорить об этом, тем больше этого будет приходить в нас само по себе. Давайте сегодня говорить о реальных вещах, давайте говорить сегодня о деньгах, о том, где нам найти деньги, чтобы противостоять АВЕ. Вот.
1: Поэтому... А они же вроде и дали нам денег, вот сейчас кредит, это же вот...
0: Кредит, Саш.
1: Да.
0: Кредит. Ты знаешь, как кредиты даются, там написано все, что мы купили уже, и потом этот кредит, это же... Что это? Это мизер, это вообще ничто. Нам нужна машина, которая будет черпать деньги из мира, принадлежащего практически сегодня АВЕ всего, и заставлять эти деньги работать на нас. Заставлять... Эти деньги будут приходить в Центр мировой свободы, где будет самые лучшие условия созданы для мировой преступности, для людей нестандартных, неординарных, которые, может быть, являются изгоями у себя дома. Вот. Мы должны создать им все эти условия, потому что это будут центры свободы, центры моды и центры, куда потечет капитал, так или иначе, не попавший или украденный у АВЕ, или не попавший в зону его, так сказать, действия. Вот. Поэтому Я бы ввел мораторий на все разговоры о духовности сегодня. Когда...
1: Ну, тут есть, извините, Ян
0: Надо
1: Гусевич,
0: считать
1: есть...
0: деньги на снаряды все.
1: Один момент, касающийся духовности. Все-таки дело в том, что все духовные люди, как ни странно, они относятся друг к другу, то есть к братьям своим по духовности, с неким недоверием, подозрительностью. И, ну, заметьте, что никогда так не бывает, что два умнейших человека, чтобы они испытывали друг к другу взаимные симпатии. Как правило, где-нибудь да разосрутся. Поэтому духовность здесь весьма важный фактор, потому что глядишь...
0: Я не хочу говорить о
1: том, начнут что-то. Делить между собой роль лидера вот эти три, так скажем, консолидирующихся... Три консолидирующихся единицы: Китай, Индия, да, и Россия.
0: Ну, Китай, кстати, с Китаем история не так проста. Вы знаете, Александр, что... Я недавно встречался с американским одним журналистом, он сказал, что... нас вообще не воспринимает уже давно Россию такой большой, как она указана у вас на картах. И даже вот взять детские компьютерные игры, которые сейчас приходят, попадают в розничную продажу, там уже везде уже давно Сибирь указана как другим цветом, а это не Россия, по мнению АВЕ. Вот. Поэтому Китай, у них в их планах Китай не наш партнер. В их планах Китай агрессор, который должен оттяпать одновременно с исламом у нас определенные территории и таким образом войти с нами в конфронтацию, в военный конфликт, нам дать второй фронт. Вот. И очень сложно, не так все просто с Китаем. Но без поддержки Китая на сегодняшний день мы не выживем. Нам нужно...
1: Но это вот они же так думают.
0: Как минимум, как минимум нейтрализовать каким-то образом. Я не знаю, может быть, там Монголию, полМонголии им отдать.
1: Подарить просто.
0: Да.
1: Это
0: к теме что-то... торговля родиной. Вот. Вы думаете, почему такой директор Казахстана, такой друг наш? Ну, только по одной причине, потому что у него с другой стороны границы китайцы сидят. Вот все. И что мы можем в любом момент поделить его.
1: Подарить просто.
0: Поделить его с китайцами. Кусочек
1: завода, да. Вот этого.
0: Поделить Казахстан с китайцами. Только поэтому он наш директор Казахстана, наш друг.
1: А что мы можем с Индией там? Что мы можем Индии там подарить?
0: Ну, с Индией, мне кажется, там ситуация гораздо лучше. Единственное, что нужно как можно быстрее уладить конфликт индусов с исламом. Опять же. Вот с исламистскими группировками, вот этими сепаратистскими. Поэтому тут...
1: А вот скажите...
0: Как-то нам надо договориться с индусами, с китайцами и с исламом.
1: Мысль такая интересная, вот, что касаемо вот новичков в НАТО, той же Чехии, тех же, знаешь, вот ваших соотечественников бывших, поляков и так далее. Нельзя ли каким-то образом, ведь они все-таки там новички, то есть они, ну, так их приняли даже в какой-то степени, вот, ну, дабы, ну, навредить, опять же, нам. В целом-то они же не нужны так уж НАТО. То есть...
0: Александр, они сейчас в ужасе. Вот, я могу сказать,
1: вот
0: что...
1: может быть, на этом мы как-то сможем сыграть.
0: Я абсолютно уверен, что они шокированы происходящим.
1: Безусловно. Вот. Так, может быть, сейчас что-то
0: поняли,
1: можно сделать.
0: Поняли, что да. Вступить в НАТО, это совсем... Да. Это даже не то, что вступить в Варшавский договор. Понимаешь, в чем дело? Потому что в Варшавском договоре каким-то образом все равно, все-таки русские изначально старались всю грязную работу делать сами. Вот я не знаю, как-то, может быть, это неверно, и, скорее всего, это неверно. Но, с другой стороны, вот быть такими подлыми по отношению к посредникам, по отношению к нашим дистрибьюторам, у нас они тоже были. Вот мы как-то так старались внутри себя, внутри нашей системы пытаться соблюдать правила. А правил не должно быть... Да, мы живем в преступном мире, мы живем... вокруг нас преступники, и мы должны исповедовать двойной стандарт. Правила внутри и никаких правил снаружи. Мы должны улыбаться не союзнику, улыбаться представителю АВЕ, но мы должны знать, глядя ему в глаза, что как только ты отвернешься, мы все равно все сделаем так, как нам нужно. Другое дело, что мы попытаемся соблюсти формы, но только такой подход. Все для своих и ничего для чужих. По-другому не выжить. Мы находимся, к сожалению, не в многополярном мире, а в мире двухполярном.
1: Да. К кстати, легенда многополярности мира тоже мощная разработка теоретиков АВЕ.
0: Это полный бред.
1: Аппликация мощнейшая. Ян Густович, пожалуйста, более полно осветите вопрос о роли еврейства в АВЕ. Что из себя представляет Израиль в свете вашей концепции? Илья интересуется.
0: Я предлагаю, во-первых, не придавать сегодня, вот на данном этапе, Израилю значения больше, чем Монголии. Не надо говорить об Израиле больше, чем мы сегодня говорим о Монголии. Надо говорить о евреях, учредителях АВЕ, но я считаю, что Израиль не имеет столь близкого отношения, столь глубокой взаимосвязи здесь, ее нет. Вот. Израиль, на самом деле, для нас был, я считаю, для всех выходом, и если евреи, которые считают себя евреями, хотят туда ехать, пусть они туда едут, а остальные евреи, у них судьба складывается таким образом, они... Ну вот тут мы как раз приходим к понятию ЛБН, лица без национальности, которые составляют в основном люди с еврейской кровью. Это особая категория людей, которая сложилась по всему миру. Вот. Соединенные Штаты в данной ситуации можно уже сегодня выступать как некий кристалл ЛБН. Вот. А так это нация, не нация, даже какое-то странное формирование, оно объединено. Оно, как правило, владеет, занимается профессионально обслуживанием средств массовой информации. Вот. И оно находится под воздействием вот этого самого бухенвальдского синдрома, который нагоняет АВЕ. Ведь именно при использовании этого синдрома АВЕ приходится держать в поминовении ЛБН, лиц без национальности. Лица без национальности, когда они 10 раз в день... То есть во сне, например, просыпается, подпрыгивает и вспоминает, что где-то, что вчера по телевизору передавали, что есть какая-то лестница в Ставрополе, есть свастик, например, и есть и что были какие-то эти печки, вот эти вот самые, вот, что был геноцид, Холокост. Они вспоминают это и сразу начинают искать причины, которые могут вызвать это вновь. Но на самом деле в России это невозможно, это все понимают. И даже я уверен, что и евреи, и ЛБН с еврейской кровью, они в глубине души понимают, что по большому счету русские, они не немцы. У немцев, у них вот остался с древних времен вот этот вот еще католический антисемитизм. Вот. А ЛБН, на самом деле, те из лиц с еврейской кровью, кто чувствует в себе все-таки огромное русское начало, им надо дать шанс. Я считаю, что русская кровь в человеке не должна быть не учтена при определении его национальности. Почему мы, когда смотрим на человека, который наполовину еврей, и которому и так не сладко от постоянно вот этого раздуваемого бухенвальдского синдрома, от рассказов про Холокост и геноциды, почему мы, когда смотрим на него, мы не поддерживаем его? Нужно поддержать ту русскую кровь, которая в нем находится. И мы, как русские, я тоже себя отношу к русским, мы должны дать шанс русской крови проявить себя. Нам нужно сделать так, чтобы... Ну, во-первых, провести национальные реформы. Я уже говорил об этом, что те, кто считает себя русским, должны прийти в нацию, даже имея этнические примеси, и занять в ней место в ее борьбе сегодня. Вот. Тут я говорю о том, что золото, оно без примесей не бывает. Оно может без примесей лежать только в музее в виде эталона. А золото, которое так же, как и сталь, вот, или сталь, даже взять пример стали, он гораздо более актуальный на сегодняшний день, поскольку война. Чем больше добавляешь с добавками, мы можем менять, контролируя добавки в нации, мы можем менять ее, так сказать, ее характеристики. Она может быть у нас более жесткой, более упругой, более хрупкой. Именно такой, какая она нужна вот в определенное время, в определенном месте. Можно, тут опять же встает этот, именно встает глобализм России, ее гигантская территория. Мы можем себе позволить разные распределения русских и разное распределение, добавок в русскую кровь. То есть могут быть консервативные территории, вот то, что мы называем Русью, это территории, которые принадлежат русским, они должны быть обязательно обозначены, потому что мы должны в конце концов обрести землю под ногами. Но не бывает так, что, чтобы, понимаете, чтобы даже сделать шаг вперед, нужно куда-то поставить ногу. И вот когда говорят опять об империи, я очень хорошо отношусь к империи на самом деле. Когда говорят об СССР, но не получится так, чтобы был монолит. Обязательно должна быть у нас, должно быть ядро, должна быть Русь, должна быть территория, принадлежащая русским, должна быть Россия, которая принадлежит россиянам, в которые войдут обязательно центры мировой свободы, который будет контролировать обязательно русская нация. Вот. И должны быть территории ВПК, военно-промышленного комплекса. Вот тут мы предлагаем пойти по английскому пути, потому что надо все-таки, чтобы те люди, которые получили сроки, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, внесли свою лепту в службу Отечеству. Я уверен, что сегодня, если бы наша, вот мы в качестве, мы, так сказать, выступали с предложением расположить зоны вдоль чеченской границы в свое время, именно свободные поселения, сделать такой буфер между войсками МВД и чеченцами из выразивших желание представителей славянских национальностей, из которых набрать из тюрем. То же самое сегодня происходит и Милошевича, и, к сожалению, он не услышит меня, но я считаю, что ему нужно немедленно, поскольку он уже впрягся в это дело, вот в такую ситуацию вошел, ему нужно использовать обязательно сербов, югославов, которые нарушили закон для заселения тех территорий, где мало этнических сербов. Именно так царское правительство ведь поступало в свое время. Поступало, было такое понятие, как ссылка. Это очень умная была политика, если крепостной крестьянин убежал и поселился там, где живет много чеченов и мало русских, или много китайцев и мало русских, завел семью, то ему давали вольную. Вот. Мы выступаем за то, чтобы те, кто находится сегодня в местах лишения свободы, если человек, например, получил 5 лет, но отсидел 3, и от него родилось 3 детей, 3 русских, он должен быть отпущен. Ему должен быть предоставлен шанс воспитывать семью. Я немножко о другом, но...
1: Вот скажите, Ян Густович, как вы относитесь к такой вещи, которая тоже реально существует, это интеграция русских по всему миру. Тем не менее, не обязательно там даже, что это эти русские имеют все там еврейскую кровь какую-то, но тем не менее. Ведь это же тоже мощная такая своего рода мощная акция, какая-то, может быть, даже никем не направляемая, а может быть, кем-то и направляемая по завоеванию скажем так, определенных сфер экономики других стран.
0: Я понимаю, да. Саш, это вот тут мы натыкаемся на бездействие РПЦ. Если бы расселение русских по всему миру, я правильно вас понял, вы хотите сказать о том, что можно добиться влияния через наши диаспоры в других государствах?
1: Правильно, да.
0: Вот. Храмы надо ставить, Саша. Но храмы такие бессильные, как сегодня, а храмы активные. РПЦ очень слабо справляется со своей миссией. Она не активна, она не агрессивна, если хотите. Понимаете, ведь война идет, и церковь должна помогать главному этносу России. А она не делает этого. Я считаю, что мизерный по сравнению с возможностями РПЦ, Русской Православной Церкви, ее действия мизерные.
1: Может быть, это тоже объясняется деятельностью АВЕ, поскольку во многих церквях делается даже европейский ремонт в буквальном смысле этого слова.
0: Да, я понимаю.
1: Это же тоже определенная
0: церковь,
1: политика.
0: Церковь, понятие неоднородное, и впереди, может быть, там тоже какая-то реформа или что-то такое. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что мощный духовный наставник и... опора, точка опоры должна быть у нашей диаспоры за границей.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Яну Густавичу Бортновскому. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
5: Доброе утро, уважаемые.
1: Здравствуйте.
5: Я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас, Александр, за то, что вы пригласили такого интересного собеседника.
1: Да забудьте.
5: Вот, очень приятно его слушать. Вот, я бы хотел узнать его мнение по вот таким вопросам. Во-первых, хотелось бы подробнее узнать вот о Первой мировой войне. Вот, вот по второй поговорил уже. Вот, и о войне севера и юга в Америке. Вот, что вот это было?
1: Понятно, спасибо. Да, Первую мировую войну вы не затронули.
0: Саш, у меня вообще, я затронул, но косвенно. Дело в том, что я сразу сказал, что историю, я не советую изучать историю. Изучайте вчерашний день, но не лезьте в позавчерашний, вы запутаетесь. Поэтому на основании событий, которые произошли вчера, можно сделать любые выводы самостоятельно относительно событий, которые происходили перед этим. Вот, я не хочу говорить об истории. Лучше говорить о сегодняшнем дне, о завтрашнем. Но истории, Саш, ну столько уже говорят везде, что...
1: То же самое, что касаемо вот войны между там буры, люди со смешной кличкой буры, еще с кем-то воевали, это просто передел квартиры.
0: Хватит жевать эту жвачку, она уже не сладкая.
1: Ян Густавич, не считаете ли вы, это письмецо зачитываю, что в лице Китая мы имеем очень сомнительного стратегического партнера, сокращенно ССП, кстати. Так как его имперские амбиции, коренящиеся в самом его названии «Срединная земля», в обозримом будущем самым негативным образом претворятся в целую вереницу территориальных конфликтов на Дальнем Востоке. Не кажется ли вам, что двум царям на одной горе не устоять? Николай волнуется на эту тему.
0: Согласен, Китай непростой объект, непростой. Китай – наша проблема. В любом случае. И тот кусок, который мы им сегодня дали, вот этот вот тот самый легендарный Даманский, который мы бросили в пасть вот этому существу под названием Китай, это не больше, чем маленький-маленький жучок в пасть кита. Или не жучок, а как называются вот эти, которые в море? Планктон. Кусочек. Один планктон. Вот. Поэтому Китай, конечно, не наестся.
1: Не наестся.
0: Да. Но нужно сделать так, чтобы он развернулся зубами от нас. Он должен встать к нам задницей все-таки, в конце концов, повернуться.
1: Подставить попочку.
0: По идее... Нет. По идее, Саш, ну...
1: Я прошу прощения за иронию.
0: В идеале нам сегодня... Вы знаете, как на уличные драки там... Вот дерутся, и бывают такие ситуации, когда троим приходится вставать спиной к спине. Вот, поэтому у нас сейчас такая ситуация, что, конечно, глаза-то надо иметь на затылке, но нам с Китаем и с Индией необходимо сегодня встать спиной к спине и найти хоть какую-то базу для того, чтобы не оглядываться через каждые 5 минут друг на дружку, а чтобы все внимание сосредоточить на АВЕ, которое, конечно, правильно сказал тот человек, который звонил, она планирует конфликт на Дальнем Востоке, и для многих американцев это уже решенный вопрос, который политика занимается. Они считают, что Китай там только шлюзы открыть, и все, и потечет вот эта гигантская масса. Нам наша задача сделать так, чтобы она потекла куда-то в другую сторону.
1: Прорыть канавку.
0: Да, надо всегда показывать, когда люди смотрят по сторонам и думают, где то, что должно стать ихним, надо всегда показывать на жирного дядю, в лице АВЕ, у которого есть все. Вот нечего исламу брать у нас, нечего Китаю брать у нас. И нам у них не надо ничего брать. Нам нужно ограбить АВЕ. Нам нужно жить за счет АВЕ. И паразитизм – это не такое уж их плохое состояние. Быть паразитом за счет АВЕ, создавая прекрасные творческие труды, новые изобретения, чистый воздух, убрав все эти железки из Сибири, куда-нибудь их увезя, спрятав.
1: Туда же, в Китай, мы, я думаю, можно.
0: Да, все пеньки, все привести более-менее в порядок, оградить места, где дикая природа, создать национально-культурные заповедники. Вот, например, у меня очень важный же момент, как решить наши внутренние проблемы с этносами, например, вот Казань взять, Татарстан и так далее. Это же целая проблема. Тут мы предлагаем два выхода. Либо они получают свободную зону, и в результате нашествия гигантского количества свободных людей полностью растворяется в них, либо они выбирают нашу защиту и становятся национально-культурным заповедником.
1: Снова предлагаю на чуть-чуть прерваться, а затем продолжим. И у нас остается совсем немного времени до конца беседы с политологом Яном Густавичем Бартновским. Пока вот была музыкальная пауза, несколько вопросов, на мой взгляд, интересных пришло. Во-первых, вот такой от человека по имени Харрис. Индия, утверждает он, плохой партнер, потому что всегда была и будет колонией Великобритании. Сентенция такая, да.
0: Да, да, я понял. Во-первых, то, что они были, есть и будут, и не будут колонии Великобритании, это то, что они были и есть. Да, сегодня, конечно, они зависимы от Великобритании. Это имеет прежде всего... Это дает нам возможность четко совершенно утверждать, что они хотят избавиться от этого. Избавиться, потому что тут сталкивается сама идея индийская, которая существует в любом случае. Что подтверждено их выступлениями, даже выступлениями в ООН вместе с нами. Вот. Но, как вам сказать, нам надо проще себя вести. Вот всю ситуацию в мире надо решить следующим образом. Надо создать условия для всех, кто находится рядом, чтобы они были более выгодными, чем условия АВЕ. Никакого другого пути нет. Нам нужно сделать тупой прайс-лист, в котором у нас будут, с одной стороны, сказать, то, что мы предлагаем, ну, можно даже назвать это товарами. А с другой стороны, то, что нам надо, и расписать все интересы Индии, все интересы Китая, все интересы Германии, все, что мы можем им предложить. И действовать именно так надо, как на работе. Вот когда вы приходите на работу, занимаетесь бизнесом, сейчас многие вынуждены бизнесом заниматься, вот, вы смотрите там, так или иначе, имеете дело с товаром и имеете дело с покупателем. Поэтому надо войти в это состояние фирмы и бороться за свой рынок. Вот, мне кажется, так. А вот так вот сразу прятаться, да, китайцы вот хотят напасть, надо спрятаться. Да, индусы там, это английские рабы, надо спрятаться. Нельзя так. Мне кажется, это все относительно.
1: Не кажется ли вам странным, пишет Илья, что профессиональный антисемитизм живет и процветает на деньги еврейских спонсоров?
0: Да, я считаю, что антисемитизм, он... Ну, тут не то, что прямое, так скажем, вложение в антисемитизм. Я не хочу сказать о том, что антисемитам из различных национальных организаций платят евреи или там АВЕ, так будем говорить. Лучше, потому что евреи не самостоятельно в АВЕ. Они, я считаю, что больше антисемитов, чем англосаксов в мире не существует. Это нация, которая вообще не считает. Она играет на людей, играет на земли, на территории. И оно не только евреев не считает людьми, оно никого не считает людьми. Оно считает вообще... Оно и себя не считает людьми. В том числе и английская элита. Вот когда мы начинаем борьбу против англосаксов сегодня, к этому придет все равно. Хватит бороться со следствиями. Надо бороться с причиной. Вот. Мы в первую очередь заботимся именно о самой этой нации. Мы хотим помочь ей сбросить вот эту вот элиту, которая ее оседлала, которая распространяет по миру гомосексуализм, презервативы, которая элита, которая уже не может, в которой женщины не рожают, в которой мужчины не кончают, извините. Вот, то есть она такая уже бесполая, эта элита, она приняла такую бесполую форму, полуживую и не способна к деторождению. Вот, поэтому тут мы должны помочь именно англосаксам в этой, их, как сказать, тяжелой ситуации. Если сегодня сравнивать, как ни странно, ситуацию нашу с вами и ситуацию простого англичанина, живущего где-то где-нибудь в какой-нибудь... какие у них там города, Саш? Не помнишь? Вот где там...
1: Я знаю.
0: Песни они поют.
1: Этот пригород Лондона называется, город такой.
0: Какой?
1: И потом еще Битлз там, где был этот, как он там... Брюссель, назовем его условно.
0: Да, Брюссель. Да. Да. Вот, и не надо думать, что англичанин, живущий в Брюсселе сегодня и получающий 2500 долларов в месяц оклад, он счастливее вас. На самом деле нет. Он попал в тяжелейшую ситуацию.
1: Там беда полная.
0: Да, поэтому глубоко несчастные люди, которые...
1: Они боятся на девок, которые смотреть на своих, на английских.
0: Они задавлены полностью, они являются заложниками действий собственной элиты.
1: У них пиво не продают после
0: 11. И в конце, и их конец будет ужасен, потому что даже, может быть, более ужасен, чем у немцев в 45-м году, потому что их заставят открывать скважины, их заставят пилить свой лес, их заставят жить в пределах собственных островов.
1: Это знаете, как называется?
0: Их выселят из Европы. В любом случае.
1: Это называется «папа состарился».
0: Да пусть будет так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее говорить.
6: Да, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Хотелось бы вот такое мнение послушать. Мне кажется, ничего не получится, пока на шее в России сидит РПЦ. Потому что, конечно, РПЦ – это рычаг АВЕ. То есть, ну, мне так кажется.
1: Ну, если вы слушали внимательно, Ян Густович отдельно сказал о том, что сейчас в ряды РПЦ внедряется огромное количество, так сказать, свежих сил. Это вот
0: да.
1: Бывшие нормальные люди. Поэтому
0: да,
1: надежда есть.
0: Люди. Спасибо, но, да. Саша, я могу еще добавить немножко?
1: Да.
0: Конечно, вы во многом правы. Правы в своих сомнениях относительно РПЦ, в своем подозрении к РПЦ. Но... Дело в том, что мы не можем сегодня, как сказать, взять и вот начать критиковать вот эти храмы строящиеся, и даже такие большие, как вот Юрий Михайлович нам построил. Вот, поэтому, мне кажется, это просто здесь нужно с маркетинговой, с точки зрения маркетинга подойти ко всей этой истории, и нам будет очень дорого создавать новые формы, новые вот эти вот... новую косметику для нашей веры. Поэтому гораздо проще сегодня, не ломая и не руша, ничего не сжигая, попытаться повлиять на внутреннее содержание нашей религии и через него прийти к прогосударственной позиции церкви.
1: Вот некто М. Юрченко интересуется, почему мы с вами не рассматриваем аспект внедрения пятой колонны в страны АВЕ для разрушения их изнутри.
0: Понимаю. Значит, пятая колонна. Пятая колонна – это ЛБН, это лица без национальности, это та прослойка людей, которые отторгнуты собственной, так сказать, национально-культурной элитой у себя в странах и, так сказать, повисли между небом и землей. А на сегодняшний день эта прослойка находится под мощнейшим влиянием АВЕ, и мы можем говорить о пятой колонне. Для нас только единственный способ существует. Это, во-первых, избавить ЛБН от бухенвальдского синдрома. Нам нужно сделать так, чтобы ЛБН начали работать на нас. Потому что это, конечно, в основном продажные люди. Продажные и... Ну, там разные очень люди. И творческие люди. И люди, которые неординарные, которые продажные. Вот, как я уже сказал перед этим. Вот. Но они...
1: Похотливые тут
0: похотливые.
1: Есть.
0: Вот. Надо их перетянуть. Не надо ничего строить. Надо сделать так, чтобы ЛБН, лицо без национальности, начал работать на Россию. Потому что есть такие... Зачем что-то создавать, когда это уже есть? Давайте отнимем. Если у нашего врага хорошие ботинки, а у нас нет денег на новые и нет возможности их сделать лапти, давайте просто снимем с него эти ботинки и будем их носить сами.
1: правильно. Я целиком согласен. Ну что, еще звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый день.
1: Здравствуйте.
7: А, я хотел бы вас спросить, а вот те банкиры, вся вот эта финансовая олигархия, вот, она является или состоит на службе АВЕ, или нет? Или это, в общем, порождение вот чисто, ну, как сказать, постсоветского строя? Спасибо.
0: Я понял вопрос. Безусловно, все, еще раз повторяю, что сегодня нет денег, которые не принадлежат АВЕ. Таким образом, мы отсюда делаем вывод, что все, любые наши действия, которые мы совершаем помимо службы и помимо творчества, то есть любой наш труд оплачиваемый, это работа на АВЕ. Вот. Есть люди, которые отказались от этого. Это и наша армия в сегодняшнем состоянии. Вот те вот простые офицеры, которые сидят без денег там около этих самолетов

0: бы отнес. Воспринял вообще по-другому, да. Саш. Он давно не художник.
1: Да для артиста это просто праздник какой-то. Вот. Хотя я прошу не делать этого со мной.
0: Да-да, еще.
1: Я всегда во фраке уже, видите. Я только из-за одежку переживаю.
0: Еще раз напомни мне вопрос, я что-то сбился.
1: А я тоже уже забыл. Давайте другой вопрос уже слушаем.
0: Ну, нет, ну жалко, жалко. Там что-то мной спросили, господи.
1: Сейчас, подождите, я тогда вспомню. А, ну вот про олигархию. Ну, в принципе, вы все ответили правильно, потому что все деньги, они так... И что значит порождение постсоветского строя, если постсоветский строй был прямым наследием деятельности АВЕ по логике?
0: Ну получается так,
1: так,
0: да,
1: что
0: конечно.
1: Вы исчерпывающе ответили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
2: Доброе утро, уважаемые.
1: Здравствуйте,
2: уважаемые. Слушатель грецкий. Я хотел пару вопросов затронуть. Первый. Считает ли уважаемый гость, что протокол сионских мудрецов, изложенный Генри Фордом, вот, они как бы лежат в основе деятельности вот этой могучей тройственной организации? И маленькое замечание, второй пункт вопроса, это насчет православной церкви. Так что на соборе в 1490 году было принято решение осуждать ересь жидовствующих, так сказать. И по сей день это происходит в день праздника православия. И я думаю, что церковь весьма активно, я лично сталкивался с этим примером, я видел батюшек, которые явно настроены подобным образом.
0: Я могу сразу возразить, активность Спасибо. Церкви оценивается прежде всего по состоянию нации. Когда у нас рождается по полребенка в семье, когда в Сербии ситуация привела к тому, что у сербов же аналогично, у них тоже православие, у них абсолютно аналогичная ситуация с нами, они вымирают. Они, получилось так, что они не могут даже Косово заселить собственным этносом. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы, оставаясь православными, мы можем критиковать. Вот. Дальше. Что касается протоколов сионских мудрецов, прочего, всего, что уходит корнями вглубь истории. Еще раз предлагаю всем сегодня, давайте, чтобы добиться успеха, чтобы добиться победы над АВЕ, давайте сегодня мыслить современными способами. Давайте все-таки... Я предлагаю рассматривать мир с точки зрения борьбы двух фирм.
1: А я вот, кстати,
0: это АВЕ, фирма без человеческого лица. И это мы с вами. Мы должны найти способы уничтожить их.
1: Я еще против драматического искусства театрального. Вот.
0: Против театра?
1: Против драматического театрального искусства и против школы Станиславского активно выступаю. Я завтра буду ходить один с плакатом по Новому Арбату, устраивать пикет, дескать, долой школу Станиславского из театрального искусства.
0: Театр — это вообще развлечение элиты.
1: Да, и, в общем-то, ни к чему доброму это не приведет. Ну, давайте последний подводящий сегодня черту под нашим сегодняшним разговором телефонный звонок, если вы не против. Время уже совсем у нас нет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Ну что же, молчание. Это и была, я думаю, самая такая... Ну, там еще звонят, но я думаю, что я сказал последний. Значит, последний.
0: Да, конечно. Вот, вы, наверное, усыпили всех своими разговорами.
1: Нет, ну можно. Вот, алло, вы не спите, нет? Алло.
3: Алло.
1: Ну вот, видите?
3: Нет, я не сплю.
1: Да. Ну вот, давайте вы подводите.
3: Я хотел бы вам просто вопрос задать.
1: Давайте.
3: Вопрос такой... Мне не кажется, что вот как бы АВЕ вот состоит из европейских, так сказать, стран, Англии, ну, Израиля и Ватикан. Ну, скорее всего, мне кажется, это борьба России, вот как бы, ну, федерации этой. Вот, и Америки. То есть Америка является как бы главным нашим врагом.
1: Понятно.
0: АВЕ – это прежде всего, спасибо, это прежде всего деньги. АВЕ – это деньги, которым приклеены уже Ватикан, приклеены англосаксы и приклеены евреи. Вот. И что касается... Он сказал что-то...
1: Ну, что Америка – это
0: Америка...
1: главный. Мы же говорили,
0: вы
1: об этом не
0: что...
1: может быть, скажем так, выкидыш, вот абортный ребенок вот, в Великобритании быть...
0: Америка – это то место, куда мы должны бить.
1: То.
0: Ну, понимаете, то место, которое нам показали, чтобы мы били по нему. Надо бить не по Америке.
1: Да,
0: потому
1: да,
0: что
1: да,
0: по Америке
1: да,
0: можно бить бесконечно и
1: она
0: разбить
1: большая.
0: Вот, на самом деле нет, Америка

0: это просто инструмент.
1: Ну, это, я бы даже сказал, знаете, как помнится, во время войны мы делали специально искусственные аэродромы, чтобы их бомбили, ставили в
0: огуречном
1: поле.
0: Да, да, да, отвлекающий маневр.
1: Да. Ну что же, уважаемый Ян Густович, я благодарен вам искренне за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. К тому же, я помню, вы выражали сомнения, говорили, дескать, Саня, ну программа-то у тебя молодежная, в основном ее слушают 16-летние люди, любящие клубную музыку.
0: Саша, могу я одно слово сказать? Да? Я хотел выразить спасибо всем сотрудникам ГИБДД, которые участвовали в поимке преступников. Может, это не преступники, но дело в том, что у меня машину нашли, которую угнали 5 лет назад.
1: Да, это правда факт. Так что еще работают они нормально.
0: Ну, работают, но 5 лет они вычисляли машину, где номер настолько явно перебит, что там вообще там даже ребенок увидит. Я не знаю, как этот человек ездил.
1: Может быть, кстати, ребенок и увидел, понимаете? Дело в том, что сейчас берут на службу ГИБДД детей. Просто они выглядят как взрослые люди. Те же усы, те же признаки половозрелости. Но в душе он
0: так или иначе, в общем, машину забрал, ее даже не разворовали, удивительно. И в Серпухове, оказывается, очень хорошая милиция, которая не разворовывает машины, которые отобрали у тех, кто ездил на них незаконно. Вот так. Перед тем, как отдать владельца.
1: Спасибо еще раз вам, Ян Густович. Напоминаю,
0: вам
1: что...
0: Вам спасибо, Александр.
1: Да забудьте. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» был политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Так что спрашивайте эту книгу на прилавках магазинов города, любых магазинов. До свидания.
2: Молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.

0: любой, собственно, вот, праздник, как бы ознаменован, так сказать, скоком различных отростков, непрогнозируемым, так сказать, появлением каких-то всевозможных отверстий, в общем-то, ошерстением или, наоборот, облысением той или иной местности. И, собственно, именно вам в обязанность, насколько я знаю, в общем-то, Дума вставила, в хорошем смысле этого слова, такую задачу, так сказать, спрогнозировать на будущие праздники, по примеру этого, все эти аномальные явления, творящиеся на тушках наших, собственно, сограждан. Вот как бы хотелось бы узнать ваше наблюдение по поводу особо, так сказать, кадычных вскоков вот в эти праздники, потому что, насколько я знаю, уже обращалось даже сегодня, то есть не один десяток человек, значит, там уже наблюдается даже трех кадычи. Вот я пострадал сам, у меня было двух кадычи и несколько, значит, изломов, так сказать, столба. Вот, а вот у нее, как вы видите, трех кадычи. И, в общем-то, вот, так сказать, многокадыковость, это в последнее время становится таким уже признаком любого, скажем так, календарного праздника. Вот, а не могли бы вы прокомментировать и каким-то образом, может быть, внести успокоение в этот тяжелый час?
1: Доброй ночи. Ну, это так, на всякий случай. Вы знаете, двух-трех много кадычи – это болезнь, достаточно сильно распространенная в осенне-зимний период. Дело в том, что это не совсем связано с праздником, так как Новый год у нас в стране отмечается зимой, то и это, когда этот... Рождество Христово. Вот. Отмечается у нас зимой, поэтому и 23 февраля тоже.
0: 8 вот еще.
1: 8 марта уже как-то оно не затягивает вот эту проблему особенно так. Ну, это такие уже слабенькие попадают под это дело.
0: Нет, ну, все-таки значит, оледенение почвы, отсюда, значит, происходят многочисленные подскользуны, падения и переломы оснований, собственно,
1: да,
0: всякие.
1: Это понятно, да. Вот, и
0: нет,
1: поэтому...
0: ну понятно, но вы как-то относитесь к этому легко. Вот, то есть, скажем, переломы оснований наряду с поскользнаниями. Вот,
1: для 8-го... меня просто 8 марта, но нет такого ладно, дня, нет. Это как 32 июня, скажем
0: так. Да, это тоже великий праздник, собственно. Ну ладно, все-таки давайте к зимнему периоду.
1: Вот, и в принципе все эти болезни нельзя относить. Ну, не то, что нельзя, ни к чему нельзя относить. То есть, нет, я запутался. Их не нужно относить к праздникам. Это обыкновенная зимняя болезнь. И у нас многие болеют такой болезнью. Даже, ну, практически все.
0: То есть вы хотите сказать, что я просто к этим числам, значит, начинается именно рецидив просто какой-то?
1: Ну, дело в том, что... как бы в период там где-то в 20-х числах декабря и по 1 января начинается такая фишка, как крещенские морозы. И она почему-то все время забывается, и стоит жуткий холод, машины не это самое не заводят.
0: И вот вкладыши прокручиваются.
1: Вкладыши прокручиваются. Вот, потом, значит, такая еще вещь. Укут происходит. Дело в том, что...
0: Укут от карданного вала в снежной лопасти.
1: Нет.
0: Ну как, бывает, что вот если, как бы, значит, оно ставится теплое, да, а там вот эта штука, то получается вроде оттаивает, как бы такое микроозеро. Затем, значит, оно остывает, происходит замерзание, и на утро уже получается, что просто замерзание кардана... в лопасть вот эту. Ну, просто, то есть тут нужно уже, значит, либо вызывать скалолазов с целью, значит, откола кусков такими молотами вот, скалолазными.
1: Вы знаете, я техническим вопросом не владею, я как-то больше по медицине.
0: Ну, простите, да. Да, ну, так много кадычей все-таки, как да. К серьезной болезни нашего времени.
1: А то вы много кардан.
0: Да, я что-то совсем, да, по технике.
1: Плаваете сегодня
0: извините,
1: да. В темах. Надо все-таки как-то...
0: сосредоточение.
1: Это тоже очень серьезная болезнь.
0: Да.
1: Вот, и там... в этот период происходит укут массовый. То есть люди, которые не сидят все время в метро, люди, которые не сидят все время в своих домах, а пытаются как-то выйти на улицу и проследовать. Там бывают маршруты разные, там кто-то пойдет пиво попить, кто-то пойдет на работу, но все равно ему необходимо делать такие фрагменты в своей жизни, как укут.
0: А вот как бы, собственно, немножко разрушается логическая связь между, значит, наступлением вот этого холодного как бы периода и, так сказать, стремлением выйти на улицу. Вот как бы совершенно непонятно. С одной стороны, холодно, с другой стороны, ведь неотвратимо тянет. Неотвратимо тянет туда, где холода. Вот, значит, полярная звезда и, в общем-то...
1: Да нет, туда только геологов тянет на самом деле. И этих, которые книгу Гринписа хотят покорить. А всех остальных как раз тянет куда-нибудь на Кипр, там, ну, такие страны, где там солнце светит, бегемоты лежат кверху пузом, ну, вот, мартышки лазят, бананы едят.
0: А как... вот, кстати, скажите, вот дело в том, что сейчас на многих таких, во многих странах вводится опять визовый въезд. Вот раньше был безвизовый, сейчас да. Визовый. Видимо, это связано, так сказать, все-таки с инфекционным происхождением вот этой многокадычья. Потому что как бы одно дело здесь, в холодах, там, когда действительно есть этот шейный укут, и как бы многокадычная расперды, она же не должна быть видна, она не должна как бы нарушать эстетический и визуальный покой граждан. Вот тогда как там, вот укут, он будет восприниматься сам по себе как нечто травмированное. Вот приблизительно, как я уже говорил, цитировал, вернее, Ивана Фрейда, как, в общем-то, большой грузин в бурке и папахе на детском горшочке. То есть это совершенно не то. Поэтому, может быть, это связано вот с этим, боязнь, что вот они сейчас соберутся и хлынут, значит, спасаться в теплые зоны. А так как без визу все, и, значит, никто не слушает даже, там не снимается ЭКГ, вот, там не совершается, как бы, значит, постриг выступающих конечностей, потому что в случае, значит, поцарапа аборигенов случайно во время рукопожатия, покупки банановых там, ну, или там в момент, значит, контакта с аборигенской самочкой, там, значит, инфекция европейская вносится туда, ну, и наоборот. Вот все это, и плюс еще вот сейчас это многокадычье, вот... Как
1: дело в том, что теперь, так сказать, когда вы едете за границу, прямо на таможне, всем обязательно, в обязательном порядке, когда в трап самолета, на поезд забираются люди, там просто через границу переезжают, они должны проезжать все это дело с открытым воротом, чтобы наблюдалось открытое пространство шейное в области КДК. И если у вас раздвоенный... Он,
0: если то, больше, чем один, попросту
1: да, говоря, то вас отправляют домой на излечение. Вот, потому что как бы двухкадычье и более, вот, оно распространено только у северных стран, где температура достигает больше минус 20.
0: А вот скажите, как бы и хотелось бы проследить географическую, так сказать, зависимость. Вот насколько нормально, что, собственно, вот предки, ну, в том числе наши с вами, селились на территории, где заведомо температура опускалась ниже 20 градусов. Вот как мы выяснили, вот клювы, они, значит, поднимаются, сбиваются в стаи и там, трепыхая, значит, своими тощими ногами, сваливают в какие-то теплые, значит, державы. Ну и возвращаются сюда, значит, дабы утолить ностальгию по этим местам. Вот. А, значит, вот те далекие наши предки селились здесь. Это, видимо, было какое-то изгнание откуда-то? Или все-таки как бы именно стремление выделиться вот двухкадычем, которые тогда предвидели, и вот оно все-таки, видите, пришло как бы?
1: На самом деле, когда-то, давным-давно, много 500 лет назад, нет, 500 это мало.
0: Тысячелетних.
1: Да, то есть большое количество лет назад, когда везде было тепло и жарко, еще не было ледникового периода, всем было хорошо и не было даже такой болезни двухкадычья и более. Вот. Тогда все жили и ни о чем не думали. Но потом наступил ледниковый период. И Африка стала Африкой, а Сибирь стала Сибирью. И В Африке появился СПИД, а в Сибири появилось двухкадычье. И как вот бы теперь это, эти все регионы боятся друг друга. Одни боятся завести СПИД другим, а другие боятся завести двухкадычье другим. И в то же время завозят и заражают.
0: А вот, собственно, не было ли такого мнения ученых, что, скажем, это клин клином, ну, в том смысле, что, значит, наличие одновременно двух этих болезней, скажем, СПИДа и двухкадыча, ну, это называется, значит, двухкадыковый спидач, или, значит, спидовый двухкадыкник, ну, то есть ученые...
1: Скорее всего, первое.
0: Да, да.
1: Была конференция по названию, и все-таки решили принять первое.
0: Да, то есть двухкадыковый спидач.
1: Да. Потому что, так сказать, СПИД уже такая болезнь более опубликованная, да, ее больше знают, а двухкадыковая боли, она, ну, как-то не раскручена еще. И для рекламы все-таки решили поставить первое слово, да, двухкадыковая.
0: Спидач. Или вот, или двухкадычная спидачка, ну, это если к даме.
1: Да.
0: Вот. А ну, вот как бы если... ребенок,
1: то спидунок.
0: Спидунок. Двухкадыковый спидунок. А вот как бы не проводились ли, ну, понятно, что они все сразу, вот как только он стал там двухкадыковым спидунком или спидачкой, ну, он сразу, извините, я болею, он сразу умирал от стыда, ну, потому что как бы, вот, а может быть, если бы он не умирал от стыда, то вполне возможно, что у него бы как бы в один прекрасный миг сошлась вот эта амплитуда, и сразу, знаешь, двухкадыковость прошла, и спидачество бы тоже отвалил, и он бы стал нормальным однокадычным бесспидником.
1: Но на самом деле такое невозможно, но в силу нарушений экологии, может быть, ваши бурные фантазии будут когда-нибудь воплощены.
0: Ну, они же гуманные, собственно, фантазии.
1: Ну, естественно, я понимаю, что вы хотите добра людям.
0: Конечно.
1: Чтобы вот такое получилось, это такая сказка, в которую хочется поверить, и которую хотят все, чтобы вот и прошло и двухкадыковость, и СПИД, и...
0: Цыпки тоже.
1: Цыпки это вообще...
0: А, кстати, вот это же вообще получается, если, скажем, двукадычный, спидачный цыпак.
1: Но это уже как бы надо сразу брать три региона и в определенной последовательности объехать их. Дело в том, что цыпак...
0: В смысле, то есть ни в коем случае там не появляться, у них объехать и ехать в четвертый, вы имеете в виду?
1: Нет, чтобы получить все три наименования болезни, надо в определенном порядке объехать эти страны, пробыть определенное количество дней. Вот. И отсыпки это в основном болотистые части наших регионов. Там, ну, не только наших, но и африканских. Это болезнь как бы двух полушарий, но жарких
0: же,
1: и не жарких.
0: Они же бывают как бы вот естественным, как мы говорили, инфекционные, плюс еще бывают корытные цыпки, самые страшные, вот корыткотерные. Вот. Ну давайте сейчас мы немножко отвлечемся на, так сказать, композицию, а после этого продолжим нашу беседу о страшной болезни 20 века. Двухкадычья.
1: Да, и нам сегодня ну, это не важно. Делает Марти Фридман, как обычно.
0: Делает.
1: Аккомпанемент. Во. Слово заграничный.
0: Собственно, очень важно, я думаю, начать с того, что объяснить нашим радиослушателям, вообще людям, как бы, каким образом, так сказать, найти в себе, в общем-то, симптомы двухкадыча, поскольку эта же болезнь, она проявляется не сразу, вот, и как бы стать, так скажем, просто, там, не говоря уже о, там, двухкадычном спидунце, просто стать двухкадыканом, там, это уже достаточно неприятно, то есть уже в обществе даже как-то смотрят, ну, не совсем хорошо. Вот, поэтому не
1: даже
0: могли...
1: с сожалением, можно сказать.
0: Да, но с таким немножко, как ни странно, с брезгливым.
1: Ну да.
0: Вот, да, поэтому хотелось бы узнать, прежде всего, каким образом симптоматизировать.
1: Дело в том, что все это дело надо для начала разделить, потому что как бы есть два фрагмента в жизни человека. Это мужчина и женщина. И, соответственно, кадык должен, он есть мужской, есть женский. По всем вот этим параметрам женский кадык – это кадык-вишенка. Он маленький, вот, мало заметен, как бы линии все такие плавные. Вот. Мужской же...
0: Нет, тут нужно еще сказать, что как бы его, так сказать, холмистость, амплитуда, она проявляется в момент, значит, шейного перекида. Ну, там, скажем, через колено, через подушку.
1: Ну, в любом
0: в момент, да, в момент, значит, мытья лобной части черепа, вот так закид происходит туда. Ну, как вот когда птица, значит, в клюв закидывает энное количество влаги, чтобы та проникла в желудочный мешочек. Вот так же она, значит, делает. И в данном случае кадыкалово такое, значит, прет со страшной силой. Тогда как у...
1: Мужчина, это, ну, так сказать, такой фрагмент скалистости, так сказать. То есть, вот, ну, даже не скалистости, а пиковости. То есть кадык у мужчины, он явно выделяется. Ну, как горный хребет, допустим, у земли. Я такие сравнения, ну,
0: да,
1: делаю.
0: Совершенно правильные. Да.
1: Вот, он как бы выделяется, такая у него четкая форма, нет вот этой размытости. Он шевелится, за него можно взяться спокойно двумя-тремя, даже вот всей щепотью.
0: Ну, как соль.
1: Да, можно взяться, можно двигать, как вот ручкой громкости. Вот раньше какой-то.
0: Перемещается свободно достаточно.
1: Вот, и как бы все вот эти факторы, вот они, определения, они есть мужские, есть женские. И поэтому нам нужно на чем-то для начала остановить свое внимание, рассмотреть в частности каждую.
0: Да, я предлагаю вот все-таки начать, тогда уже непосредственную тему сегодняшнего разговора, начать с детского кадыковизма. Ну, поскольку как бы ведь нужно симптом находить еще в детстве, потому что как бы затем она может развиться.
2: Я думаю, это следует действительно делать в детстве на межкадычной стадии. То есть,
0: да,
2: когда,
0: пока еще не сформировалось целиком. Как бы это.
1: Сразу видно, что вы к науке имеете весьма такое неприближенное отношение. Потому что всем понятно, что кадык начинает проявляться только в возрасте, там, уже, так сказать, даже, можно сказать, больше, чем юношество.
0: А простите, а как же быть вот с той девочкой трехлетней из Солнцева, которая родилась, и она, ну, родился кадык, а потом на него наросла девочка?
1: Но с ней надо делать так же, как и со всеми вот этими людьми, которые рождаются, там, двухголовый, там, допустим.
0: Ну, сиамский. Вот,
1: да, сиамский. На них нужно смотреть, так сказать, с восхищением.
0: И радоваться произведению искусства.
1: Да, вот как-то так надо.
0: Кстати, вот даже ведь вот эта выставка, которую мы устраивали, вот, и 8-го каждого она теперь будет проходить, выставка кадыков всех великих людей, вот, слепок кадыков. Но ведь что такое кадык, давайте скажем прямо, вот то, что торчит тут у всех у нас на шее, даже в случае, значит, шейного переизгиба.
1: Не показывайте на себе, это плохая примета.
0: О, простите, это вот можно на ней?
1: Да.
0: А у нее так
1: слабо. Она живая или как?
0: Ну, это определит утренняя смена. Наше дело вести программу. Вот, как бы, ведь то, что мы видим тут, надшейная межжильная, вот эта, значит, пумпочка,
1: да,
0: то, что и называется кадыком, это лишь, так сказать, внешняя часть айсберга. Ну, внутри-то он занимает всю шею. Ну, то есть, если взять кадык, то он выглядит как топорище вообще. Ну, я имею в виду по размеру, вот.
1: Ну, это, так сказать, в сравнительности, конечно.
0: Естественно, ни в коем разе не нужно ассоциировать ее.
1: Да, а то все подумают, что топорище действительно в горле у всех торчит, и
0: да, будет неуютно еще будет. Вынуть,
1: да, будет.
0: Люди начнут сглот будет плохое происходить.
1: Засыпать плохо начнут.
0: Не, ну просто я представляю вам, как это будет выглядеть, такая доска в рамке, и на ней такая, как бы, приблуда здоровая, да.
2: Ну, если простому слушателю не очень ясно, то с внутренним кадычем он сталкивался в детстве при вырезании гландов. Вот, это как бы мягкая часть КДК, которая впоследствии отвердевает, если не принять каких-то мер.
1: А на самом деле, скорее всего, этого молодого человека было всего лишь навсего жировой шарик.
0: Жировик так называемый.
1: Да, жировик. И, то есть он сейчас как-то пытался
0: оправдать,
1: выдвинуть какую-то новую идею, но я ее, думаю, сразу же опроверг, и все со мной согласились.
0: Нет, на самом деле гланды — это вот как у курицы, у петуха такие приблуды, две подкилки, да, висят. Просто у человеческих особей они засунуты внутрь черепа. Как бы,
1: дабы не портить внешний вид.
0: Да, и дабы согревать, значит, воздушные массы, которые проходят при обильном дыхании, как, например, при беге, занятиях, спортом.
1: Чтобы легкие уже не охлаждались, а были, работали в нормальной температуре.
0: Да, потому что когда легкие охлаждаются, то там, значит, конденсируется огромное количество влаги и происходит самозахлеб. Вот огромный...
1: И воздух замерзает,
0: да. Ну, на самом разрыв деле... тканевых.
2: На самом деле гланды являются как бы первичными легкими. Они как слюна начинают переваривать пищу уже во рту, только и гланды, они впитывают уже какой-то кислород на фазе ротного отделения.
1: На принципе, самом деле, я бы это... Они... Нет, нет, вот они... я не согласен.
0: А я согласен.
1: А я нет.
0: Я могу
1: послушать
0: одну вещь. Дело в том, что проводились эксперименты, когда просто одни вот только что, значит, вырезанные гланды клались, так сказать, на столик, да, на вход им подавался, значит, воздух, а из них вытягивали уже чистый кислород. То есть они как бы производили отфильтровку и жили собственной сложной жизнью еще очень долго. Дело в том, что даже была такая организация Всемирная по защите гланд, там, поскольку, значит, гланды считались независимыми как бы совершенно от человека существа, живыми, то есть на уровне как бы мозга. Вот, ну, как бы вы видели какую-нибудь кур вот без этих вот, без этой мандулы снизу, вот, а таких не,
1: да,
0: бывает.
1: Да, есть такой сорт.
0: Ну вот им же плохо очень, поэтому.
1: Ну им плохо, но дело в том, что я не против гланд, а вы...
0: Нет, а я, кстати, против гланд, потому что они утяжеляют массу головного, значит, ящика, и как бы из-за этого начинается тяжесть там в результате...
1: Давление отток... на кадык, опять.
2: Нет,
1: же.
2: Да, происходит просто отток крови от нейронов, которые нам нужны во время мышления.
0: Это во-первых. Во-вторых, значит, заклин шейного столба очень тоже часто бывает. Вот можно сделать как проворот, значит, шейного влево-вправо. И если так услышите даже не похруст шейных дисков, а такой, ну, шум так... Вот так вот. То,
1: еще,
0: значит, гланду есть точно.
1: Большой фактор того, что вы больны воспалением гландов, это проседание шейных позвонков. То есть, если у вас такое случилось...
0: То есть, шея стала короче, чем вот как на фотографии годовой давности.
1: Она проседает. То есть, проседание, вот это, там, зажим нервных окончаний уже сразу происходит. И, ну, как бы человек уже ходит прямо все время. Ну, то есть, ну, головой, как бы... головой ходит прямо.
2: И повышается и инерционная амплитудность при поворотах головы, вот, и наклонах. То есть, позвонки...
0: Удержки нет,
2: удержки,
0: вот, фиксация,
2: да, и теряется. Пазухи позвонков просто расшатываются.
0: А, кстати, это приводит в дальнейшем к дестабилизации вообще хватательных функций. То есть вот там...
1: Но уже там начинает проседание основного позвоночника, не только
0: шея. А как же вы считаете, в общем-то, спастись от этого? Значит, нужно каким-то образом, видимо, проводить искусственное наращивание гланд.
1: Ну, не наращивание, а искусственное похудание гланд, чтобы они не были такими тяжелыми и не создавали такое давление. Сильное.
0: Чтобы, так сказать, атлетические гланды были.
2: Стабилизированные.
0: Ну, стабилизированно-атлетические. Потому что, понимаете, стабилизированные гланды, как бы, ну, они уже не могут сейчас противостоять вот экологии, загрязнению. Они должны быть атлетические.
2: Но не стабилизированно-атлетические, подобно атлетическим мускулам. Когда,
0: да,
2: вы перестаете,
0: да,
2: качаться, самое... у вас дряблость кожи.
1: Самое, да, главное, да, мышцы не перекачать, потому что они будут это зажимать, вот эти воздушные каналы.
0: И микроязычок еще. Там есть микроязычок в гортани, то есть вот как бы иногда он, кстати, достигает размера основного языка. И, ну, человек
1: вот
0: может
1: вот
0: даже пошлёп
1: делать. Язычок, он выполняет функцию термометра в человеческом организме, поступающего в воздух. То есть, если, допустим, идет информация, что воздух там минус 3, сразу кровь пошла в мозг, мозг дал информацию
0: гландам.
1: Этим гландам, они
0: сделали... Разок согрели, и там уже как бы...
1: Да, и там уже все ништяк.
0: Да, но и тут, как бы, казалось бы, если, значит, атлетически нормально сложенные, как бы, гланды, если, как бы, удалось нам избежать, значит, заклина, проседа шейных, значит, позвонков, вот этих, значит, межпластиночных отложений солевых. Кстати, это все происходит, на самом деле, межпластиночные отслоения, как ни странно, из-за, вот, в последнее время из-за арахиса. Дело в том, что вот в свое время, просто ведь это же не национальное блюдо. Ну, вот сейчас появилось огромное количество, так сказать, ненациональных блюд, чуждых, собственно. Вот, например, ананасы, они как бы никогда не росли в нашей полосе, и сейчас огромное их поедание.
1: И наши дети не могут есть ананасы, у них жжет рот.
0: А вот... Да, вот так, да. Плюс еще доказано, что в ананасах огромное количество все-таки соли, как ни странно. Но не то, что огромное. Предположим, если вы съедите ложку столовую соли, да, то организм как поймет, что, ага, это огромное количество пришло соли, как-то через почки это отфильтрует, потом пись-пись-пись, оно все полилось, и все. И уже ничего там не осталось, да, ну там в костях чуть-чуть потрещало и прошло. То ананас — это штука коварная. Как бы за этой сладостью организм не умеет идентифицировать то количество соли, которое есть, поэтому она усваивается целиком, так же, как в бананах и в арахисе.
2: Но дело в том, что наши организмы, они подвергаются, опять же, совершенно не классифицированным экологическим воздействием. И поэтому мы как бы бессознательно мечемся между вот этими не нашими кухнями, чтобы восполнить вот этот урон, нанесенный экологии. И да, тут надо действовать с умом. Действительно, может быть, надо и ананасик иногда поесть. А иногда надо воздержаться от него.
0: Ну, а кто скажет, когда? Вот.
2: Ну, я советую как бы прислушиваться к своему организму и, в общем-то, обсуждать это с окружающим, потому что если вы скрываете, вы можете сделать неверный шаг.
1: А дело в том, что все это дело можно нейтрализовать продуктами, не содержащие соль, а наоборот, содержащие сахар.
0: Ну, как пример, пожалуйста.
1: Ну, вот картофель, допустим. Допустим, свекла.
0: Свекла, да, да.
1: Но не кормовая, конечно же.
0: Не кормовая, брюква. Брюква тоже.
1: То есть, если вы сегодня за ужином всей семьей решили съесть на десерт ананас, то вы обязательно в ужине должны употребить салат.
0: В смысле, свеклой. Салаты. Ну, можно просто свеклу.
1: Или просто тоже... свеклу. Ну, у нас как-то не принято просто свеклу есть. Можно скушать салат. Или так сказать, употреблять еще на гарнир картофель. Ну, в любом виде. В жареном, в пюре, в мундире. Неважно. Вот. Но главное не передозировать. Потому что, так сказать, лишний сахар, он тоже губит.
0: И еще огромное количество, так сказать, съеденного картофеля, особенно отварного, как бы жареный картофель в данном случае там холестерин повышает, ну и все такое прочее, поскольку корка вот эта, она, значит, производит соскреб слизистых в шлангах, которые ведут, значит, от ротовой лопасти к желудочному мешочку. А, собственно, отварной картофель, он, значит, проскакивает незаметно. Ну, как бы это же то же самое, что канат, как бы, но вот он входит только, да? И также, в общем-то, безболезненно и все. Но, попадая в желудочный мешочек, значит, она сразу, то есть начинается, так сказать, эффект желудочного расперды. То есть то, что вот, ну, попросту называется пучит. Вот, а когда пучит, то, значит, полная дестабильность организма, и уже теряется самооценка. Дескать, сколько мне нужно соли, спросить у кого-то тоже неудобно, потому что она же не может ему позвонить, сказать, слушай, пучит. Вот, что будет дальше? Дальше не будет, значит,
1: да, ничего. Это уже неприменимо.
0: Вообще. Поэтому, как бы, здесь я поостерегся вот насчет отварного картофеля. Или, по крайней мере, как бы нужно очень мелкими, так сказать, дозами, вот, до, так сказать, минимального насыщения желудочного мешочка.
2: Я хочу... Кстати, я вот теперь догадался, почему. Вот я вчера был в гостях. Видимо, это были очень гуманные люди. И они, да, предлагая мне западное копченое мясо, снабжали его ломтиком восточной зеленой редьки. То есть, компенсируя мне вот эти самые потери дисбалансовый в моем вот обмене веществ.
0: Да, но это, видимо, так сказать, связано с их высочайшей гуманностью.
2: Конечно.
0: Тут как бы все это понятно, но как бы я хотел что сказать, что как бы кусочки вот редьки восточной и там и прочих таких твердых овощей, они производят травмирующие, собственно, действия над, значит, гландами. Поскольку гланды, они стоят на пути все-таки прохождения, значит, пищевых масс в трубу, ведущую к желудочному мешочку. И так или иначе по ним происходит, так сказать, поступ всего этого. Вот поэтому, например, нельзя там есть, например, грецкие орехи без скорлупы. Ни в коем случае.
1: Да, у нас вот, по-моему, очень распространено вот это поедание.
2: Но
1: да,
2: это, кстати, да. Мнение существует другое, что это своеобразный массаж вот этих внутренних органов именно твердыми частичками полупрожеванной пищи.
1: Да, и поэтому рекомендуют глотать шарики от подшипников.
0: Да, ну, кстати, они, во-первых, на выходе весьма легкие, и на входе тоже. И как бы ничем не задерживаются.
1: И, так сказать, да, они отбивают внутреннюю кору с желудка. Когда вы идете, они бьют по желудку. И всем известно, что желудок состоит... То есть это такой мешок, и внутри как тулуп ворсистый. А на этих ворсинках оседает вот эта вся гадость, что вы поедаете. И как бы в момент вашего, так сказать, миротворного сна он застывает там. Вот, при том, при всем, если вы не пьете какой-нибудь такой напиток, разъедающий дерево, вот, он оседает, застывает, и потом уже вот эти волосинки, они выполняют такую функцию сильную, они из крови вырабатывают специальную жидкость, которая как бы и делает канат.
2: Вы недооцениваете, кстати, роль этих ворсинок. Вы вспомните, как действуют они на хищных растениях. Они передают жертву в область переваривания.
0: Ну, естественно. То есть, как бы, это одна из функций по вырабатыванию каната. Это, как бы, начальный алгоритм этого. Вот. А дальше идет огромная цепочка, в результате канат получается. А теперь представьте себе, что вы, например, влили туда много, скажем, всякой липкой какой-то жижки, да, и всыпали какого-то там порошка, ну, к примеру, там красного перца, значит, молотого мяса убитых животных и, значит, луковых перьев и чесночных доль.
2: И яичных белков.
0: Ну, яичных, да, да, яичных белков. То это будет похоже на... Ну вот, если взять щетку, которая чистит пальто, да, окунуть ее так в канат средней жидкости и положить на мороз 30 градусов.
2: И попытаться почистить ваше авто после проезда по засоленным улицам нашего города.
0: Да, то есть, как бы, вполне наглядная картинка. Но я предлагаю таки вернуться к изначальной теме, к двух кадычью. Вот. И как бы мы остановились на том, что это как бы...
1: Надо разделять.
0: Надо разделять. Не могли бы вот нам пояснить, так сказать, суть, значит, симптоматика, появление, насколько вообще, потому что ведь еще существует понятие блуждающий кадык.
1: Да, это вообще, кстати, очень серьезная болезнь.
0: Не путать с понятием блудливый кадык. Вот, пожалуйста, поясните, если не... Потому что я знаю, что вам именно дума, так сказать, у вас даже, я вижу, мандат на шее.
1: Ну, это теперь новое введение.
0: Ну, да. Ладно, не будем об этом, все-таки лучше о болезни.
1: Значит, мужской и женский кадык, как всем известно, имеют многие разделения. В силу того, что мужской кадык сильно, так сказать, визуален, то женский он практически не визуален. И в силу разности организмов мужского и женского, вся вот эта одинаковая болезнь происходит у них, даже, можно сказать, протекает у них по-разному. Если взять мужчину средних лет в возрасте от 25 до 30, вот, то при заболевании двух кадыковой болезнью он очень часто начинает, как говорится, так вот давится все время, потому что внешне очень трудно так определить, что мужчина заболел, потому что вот эта двухкадыковость, она как бы симметрична, то есть симметрично обычному кадыку, начинает развиваться внутренний кадык, и он зажимает горло, и мужчина с такой болезнью уже не может глотать крупные предметы. Вот, ему приходится тщательно пережевывать все вот это дело, что он в рот. И уже вот эта очистка организма с помощью подшипниковых шаров уже не так эффективна, потому что мужчина может просто задохнуться.
0: И плюс добавляется работа стоматологом, поскольку, в общем-то, любые зубные отростки, они рассчитаны на определенное количество жевов, то есть у любого человека. Да, но это так же, как любой это выключатель, там на количество включений и выключений. Да. Также зубные отрасли вот этим.
1: Поэтому и придумали вставные челюсти, зубы, да, мосты.
0: Кстати, прям одевают на здоровые, чтобы здоровые к старости сохранились.
2: А вы еще не различаете как бы дислокационное положение двухкадыковости, ну, потому что есть внутреннее, как вы уже упомянули, я бы сказал, центрально-симметричное, а есть осевая симметрия двухкадыковости, то есть выпер вправо или влево.
1: Да, и опять, да нет, понимаете, дело в том, что не выпер вправо или влево, это обычно выступает в шее позвоночника, потому что как бы
0: нет, вы имеете в виду
1: посылы крови к мозгу дают информацию, кровь заражена, и
0: вы сейчас имеете в виду
1: совсем другое. Вырастает нарост такой костяной. Нет, это ошибочно, это как бы псевдокадыковость.
0: Нет, это по-другому называется, уже дано, так сказать, научное определение этому явлению, о котором вы говорили. Это так называемый блуждающий копчик или блуждающий хвостик. То есть дело в том, что вот очень много людей доставляют к нам сейчас, и там, дескать, вот, посмотрите, у него, дескать, значит, излом столба позвоночного. Мы смотрим, действительно, вот он излом. А потом выясняется, что поверх основного столба произошел, так сказать, нарост вот этого хвостика. Он обычно, значит, от копчика растет, но это блуждающий копчик. Он может остановиться где-то там между лопаток.
1: Но я об этом
0: и вот эта часть, которая отрастает, создает четкое впечатление, что, значит, позвоночник аж вырван. На самом деле это совершенно никак не мешает, он легко удаляется. А вот здесь как бы вот наш оппонент прав, в том смысле, что кадыковая расперды, она может в разные стороны, может по духам даже выскочить.
2: Но тот случай, который упоминали вы, он является как бы альтернативной позвоночниковостью. Потому что кадыки неожиданно образуясь, стремятся выстроиться в альтернативный позвоночный столб.
0: Ну да, поскольку это тоже хрящевое отложение.
2: Поскольку, опять же, мы испытываем нетипичные нагрузки для своего организма. И нам не хватает одного столба.
0: Какую-то поддержку пытаются оказать. Вот. А все-таки ведь бывают же разные, как бы, расперды вот, кадыковые. То есть бывает, что как бы почкование, то есть, ну, кадык размножается почкованием от 1-2, это, так сказать, расщемление какое-то. Ну, это бывает в ходе травмы. Например, кто-то хотел сделать сливку за ноздревую лопасть, а сделал за кадык. И за кадык, да, его схватили. Так, потом как-то, например, случайный удар, например, падение об бордюр асфальта. Вот у нас был случай прям кадыком. Вот, знаешь, он расщемился, и оба они вылезли, два зависимых КДК, но это как бы, так сказать, посттравматический, собственно.
2: Вегетативный способ.
0: Да, да. Вот. А ведь бывает, так сказать, способ биохимический появления КДК, это когда очень часто действительно это путают с жировиком. Вот. Но на самом деле, как бы это может быть и кадык, который совершенно независимо от основного природного возникает вот внутри шейного столба.
1: Да, и это в основном происходит из-за того, что в организме скапливается большое количество шлаков, вот, и как бы вот этот второй кадык, он является образованием шлаков в шейной области. Дело в том, что желудок по всей своей конструкции, он вытесняет в организм шлаки, а так как шлаки, они очень легкие, они легче, чем воздух, они поднимаются вверх, но выше горла они не могут подняться, потому что дальше идет уже воздух, они легче, но давление воздушных масс
0: атмосферных
1: все равно прижимает в область шеи, и они там скапливаются, а если они находятся в радиусе там 10-15 сантиметров, ну вот частицы шлака друг от друга, то у них есть такая манера скапливаться и грунтоваться. И получается вот это вот многокадычье.
0: То есть, в принципе, таким образом вы незаметно перешли к первому и самому главному симптому двухкадычия. Это значит, многокадычие, ну или даже двухкадычие, подстерегает в первую очередь тех людей, у которых отсутствует аппендицит. То есть, как бы да. Шлакоотстойник, другими словами.
1: Да, то есть вот весь этот шлак поднимается вам в горло, и можно задохнуться даже. Вот были такие случаи, но если ты, кстати, вовремя не вырезать.
2: Это, кстати, не противоречит моей теории гормонального образования кадыков, потому что при смещении как бы гормональной продукции нашей внутренней жизнедеятельности лишние, не свойственны вашему организму, например, организм мужской особи, не свойственны женские гормоны, они шлакуются в женский кадык. И получается, в общем-то, не пойми что.
0: Нет, ну, у женщин, так сказать, огромное количество шлаков выводится другим, скажем так, путем.
1: У беременных женщин.
2: Ну и статистика, кстати...
0: Нет, как раз у нормальных, кстати, все связано с неприятными днями, я бы так сказал, да.
2: Поэтому реже.
0: Реже, когда кадык меньше. Но я хотел сказать, что ведь в свое время, так сказать, страна Америка, которая впереди планеты всей, у них же были эксперименты по вырезанию, значит, грудникам сразу аппендикса, ну, дабы потом эту операцию не делать уже в сознательном
1: чтобы
0: возрасте.
1: Чтобы не было, так сказать...
0: Ну, этого тоже. Но я не думаю, что об этом сейчас как
1: смерть
0: бы...
1: Смерть вот эта.
0: Ну, да. Ну, собственно, и была, так сказать, были приняты эксперименты уже несколько позже, но их, в общем-то, засекретили по вырезанию кадыков, потому что считалось, что это как бы от прибамбаса, от приблуда, она там...
2: Это изначальное вырезание?
0: Да, изначально. Вот рождается грудник, и ему...
1: Они думали, что они смогут пресечь болезнь на корню. То есть, если двухкадыковости не может быть, если...
2: Ну, а синдром гидры здесь не срабатывал, когда вы вырезаете один, а вырастают три.
0: Это, во-первых, и причем это могло произойти в течение, ну, практически 2-3 суток уже у половозрелой особи. То есть, представьте, вот, например, он уже сенатор, у него в детстве вырезали кадык, он читает речь, а так сказать, что, дескать, завяжем ядерное вооружение, и вдруг у него прям практически вот здесь выперт такой трех там распердовое кадычье, и, знаешь, изумление, срам полный, он, да.
2: Нет, это как раз прибавит ему рейтинга, а вот,
0: вот
2: вы представьте,
0: не скажите,
2: что...
0: Не
1: нет,
0: скажите.
1: Это у него шлаки. Сразу подумать.
2: Ну, вы представите,
1: повыше,
2: что юноша договаривается с девушкой о свидании, через два дня на дискотеке приходит, а у него здесь
0: три
2: вот
0: КДК такое. Кстати, еще я бы попросил все-таки вот наших радиослушателей особо не нужно путать, так сказать, двухкадычья, потому что многие сейчас подошли к зеркалу, смотрят, то есть это у вас зоб, скорее всего, второй, это вовсе не кадык. То есть
1: а
0: нужно...
1: лучше не вмешиваться, так сказать, самостоятельно в это дело, а пойти обратиться в пункт.
2: Извините, друзья, существовали в древности болезни как бы царские, да?
0: Да, например, Базедова.
2: Вот.
1: Бельмо.
2: Да. А что престижнее, иметь двухкадычье или двухзобие?
0: Конечно, двухзобие.
2: Это престижнее?
0: Конечно, потому что как бы ближе к животному миру.
2: То есть те, кто страдает двузобием, они как бы избранные.
0: Более благородные. Их так и называли двузобая голубая кровь. Это потом стали называть голубая кровь, потом просто голубая.
1: И, кстати, попы все просто, по-моему, двухзобием болеют, потому что это они ближе к Богу.
2: А дело в том, что у них развито донорское двузобие.
0: А почему?
2: Кастовость, замкнутость социального слоя.
0: Вот то же самое. Так вот, нет, на самом деле, следующий был еще такой грустный, как бы, грустная история вот с теми, значит, грудничками, которым американские хирурги делали, так сказать, выдер КДК еще в незрелом возрасте. Одинаковость голосового диапазона, то есть он был очень узок, и вот даже сейчас вот я смотрю, у меня статистика тут. Вот, пожалуйста, написано, что частота их голоса при произношении, при достижении половозрелого ну, знаешь, где-то 16-17 лет по тамошним общественным меркам и при, так сказать, частичной ошерстенности тушки, тут так и сказано, равнялось ровно 1108 килогерц. Вот именно на этой частоте эти люди разговаривали, причем независимо от пола, то есть, значит, тетка это или мужик, извините, женщина или мужчина, или девушка, или парень. Потому что, значит, еще плюс, так сказать, был посвист откровенный, и канат ходил по кругу.
2: Но это родило потом своего рода моду, потому что научились несколько регулировать частоту, которая выпадает на долю кадыка вырванному пациенту. И мамаши могли просто загадывать, сделайте мне типа там под Майкла Джексона, забывая, что когда ее ребенок вырастет, Майкла Джексона уже никто и помнить не будет.
0: Это во-первых, а во-вторых, все-таки вовремя они опомнились. И,
1: да, потому что и так очень много звезд развелось тех, ну, я имею в виду в плане сольного искусства. Вот. И теперь как бы запретили дело, и скоро эти вымрут, и малоконкурентным станет бизнес.
0: Потом ведь даже, помнится, была такая мода при вот французском короле Генрихе XIV. Там, значит, помимо, значит, барокко, его связи с Екатериной, он первым перестал брить кадык, значит, потому что это считалось кощунством. Тогда же было кадыкопоклонничество серьезное, то есть единственным богом был кадык. Вот. И король, он считался, там не говорили, это сейчас все придумали, там, их величество, ваше величество, а то просто говорили кадык Генрих, ну, вот, сокращенно. Вот. И кадык, это была культовая часть, как бы. А почему, я объясню, потому что, значит, всю дорогу историческую, я имею в виду, в общем-то, история, она как бы восхваляла, так сказать, такой предмет мужского туалета, как фалос. Ну, там, дескать, вот там соборы, там все дела. Потом появилась альтернативная группа людей, которая резко воспротивилась этому, так сказать, общественному потоку базитического, так сказать, символизма. И сказала, дескать, что на самом деле настоящий фалос — это кадык. Им, дескать, я говорю, а как же, говорю, вот, дескать, у женщин тоже есть кадык, а мне так справедливо говорят, так кто же будет рыть окопы? А я говорю, ну, понятное дело, ну, типа, у женщин есть кадык, а они в ответ, ну, он меньше. И я сказал, что, дескать, давайте. И с тех пор, это, значит, как раз его звали кадык Генрих и кадыкиня Екатерина.
2: Ну, кстати, фалоса есть и женская альтернатива между нами. А да, родилось, ну, такое течение как бы приверженцев верхнего фалоса, кадыкалоса, да, да, я бы сказал.
0: Кадыкалов.
2: Вот, да.
1: Я могу лишь только добавить, что в некоторых рукописях особо такие языкопоклонники даже делали некое такое обрезание кадыка. В их теориях слово такое, что для того, чтобы стать святым, нужно оголить кадык, так как он является излучением души. Вот. И, то есть, почему Бог, когда обращаемся мы к Нему, Он не слышит нас? Потому что мы говорим не душой, а словами. А когда вы делаете, а когда они якобы, ну, они так думали, конечно, я не думаю, что это так является на самом деле, когда они делают обрезание кадыка, то происходит, что как бы мы обращаемся к Богу не только посредством слов, но еще и посредством души, потому что, так сказать, вот эта вот кадыковая антенна, она уже открыта, так как очень сильным фоном является кожа человека и...
0: Не фоном, а экраном здесь.
1: Да, экран.
2: Кстати, каждый, кто усомнился в вашем высказывании, может вспомнить, что в момент наиболее бессознательного выхлеста эмоций, как бы мольбы к судьбе, он испытывает комок в горле.
0: Да, да.
2: Это,
0: да,
2: застоявшаяся кадыкная энергия, молитва, я бы сказал, кадыка.
0: Ну, а если, так сказать, проследить это на приборах, то в тот момент, как говорит, комок в горле, там у нее встал, стало пучить ее, и она поет «Белый мой свет, ты напиши мне», то как бы чисто осциллограмма показывает практически увеличение в два раза этого органа. То есть, ну, как битка, вот если гирю поподнимать, битка вырастает. Ну, у людей, занимающихся спортом, также здесь. Но тут очень сложно поспорить с тем, что этот процесс, прежде всего, конечно, как бы контролируется нервной системой персонажа.
2: Ну, кстати, атавическое, опять же, атавический отголосок нашего сравнения с фаллосом говорит, что вы немножко неправильный термин.
0: Да, но вполне возможно, я не буду отрицать.
2: Остеофаллограмма.
0: Да, да, да, да, да. Ну, я просто, чтобы было проще радиослушателям.
1: Дело в том, что вот если, опять же, обратиться к этой древней рукописи, когда-то давно, когда не было двухкадыковой болезни, некоторые язычники, пытаясь выделиться, они, так сказать, размножали кадык способом почкования.
0: То есть искусственное, так сказать, травмирование этого органа.
1: Да. Но это рассечение. Как бы, ну, это, как всегда, было впаривание народу для того, чтобы, ну, как бы это было знак свыше, что вот этот парень может там что-то сказать, и чтобы это нужно исполнить. И, как правило, брался кадык младенца, вот, младенца забивали, его вот этот вот, так сказать, еще не сформировавшийся кадык вырезался и вживался с помощью, ну вот, надрезали кадык и вживляли туда вот этот младенческий кадык, и потом он разрастался, и получался вот двойственный кадык, как бы изнутри, вот, так сказать, родного кадыка, вот этот вот пачкованный кадык вырастал, и кадык становился длиннее, и вот этим определялся еще как бы
0: престиж,
1: сам.
0: Престиж, как бы, да. Ну, кстати, ведь в те времена в этой же рукописи есть отдельная, так сказать, глава, посвященная, так сказать, искусственной хирургической росписи фаллосов. То есть там прям они вот особо, так сказать, высокие и сановитые особы, они, значит, в форме цветов вот там делали. Вот и дамы, прям когда они это видели, ну, дескать, это действительно так написано в рукописи, там, в общем, самое примитивное было, это как вот жареная сарделька, порезанная так на четыре части, вот, а там вот, значит...
1: Умудрялись королевство свое вот сделать.
0: Королевство сделать, даже собственный профиль, и дам ввергала это в шок. Вот, то есть там были в то время мастера пластической хирургии очень сильные.
2: Но эти течения мы не наблюдаем сейчас. Почему? Да потому что, как все свежее и оригинальное, это было похоронено модой, ширпотребом. То есть стало модно иметь два кадыка. Люди, имеющие деньги, стали косить под избранных.
0: Да,
2: и
0: да.
2: То же самое с фаловитыми росписями.
0: Конечно, то есть когда практически у каждого встречного, поперечного там свое королевство.
2: И стала эта тенденция, обратилась ровно наоборот, стала как бы престижным, и быть избранным, не имея двух кадыков.

0: потому что вот при раскопке и нахождении этих костей не было обнаружено у них двух кадыков. То есть, значит, вот эта болезнь, именно спидовень, он как бы поражал тех, у кого не было двух кадычья. Поэтому все-таки я просил бы вернуться вот к той теме, что насчет клин-клина, потому что, значит, двух кадычья — это клин, а спидовень — это клинь. Ну да.
1: Да, вот... Я еще, так сказать, в рукописи читал, что раньше очень, вот если о моде говорить, очень модно было делать черепные гравировки. Вот, то есть особо именитым гражданам вырезался определенный кусок кожи, но обычно это на лобной части черепа, и там делалась гравировка посланника, то есть послание, так сказать, потомкам, потом либо просто рисунок, этот рисунок, даже вот если это делался шифрованный, то там вкладывали специальную пластину, чтобы как бы на лбу прям морщины вот были, как будто.
0: Или вот, вот послание потомкам.
1: Да, то есть это все зашифровывалось. А если, допустим, человек хотел это сделать ради красоты, то есть надо было украсить как-то лоб.
0: Там фотографии любимой баронессы.
1: Вырисовывался какой-то силуэт, но не вкладывалась никакая пластина, и кожа принимала вот этот силуэт.
0: Да, то есть как барабан.
1: Дамы очень любили себе там цветы.
2: Но это только
1: делать.
2: Один из жанров, потому что все ведь развивается, и искусство гравировки на костной развелось в искусство на костной барельефности.
0: Да,
2: это
0: да,
2: не
0: да,
2: каждый
0: да.
2: мог позволить. Да. Вот, и в конце концов, опять
1: это, по-моему,
2: же,
1: в этой же рукописи.
0: В этой же рукописи.
2: Да,
0: там
2: да.
0: даже есть гравюры, изображающие, так сказать, человека-башню, у которого, в общем-то, была выточена башня из головы.
2: Но выше...
0: как его можно было взять, как вот ферзя, и двигать прямо.
2: Но высшее достижение — это сменные барельефности. То есть от доноров, от добровольцев брались сменные
0: части.
2: Почему?
0: Не обязательно. Они, в принципе, да? и менялись. Там же были как бы в то время хирургии, творила чудеса. Вот если, например, в этой же рукописи просто какой-то анекдот возникнет в анекдотической форме, извиняюсь, в общем-то, рассказано очень коротко, если вы помните, о филиппинских мастерах кого-нибудь порезать. Потому что как бы в то время европейская медицина, она творила большие чудеса, нежели
1: конечно.
0: Пресловутые
1: И вот в рукописи написан даже такой факт, что именно европейские мастера хирургии сделали, так сказать, искусственного сиамского близнеца.
2: Но это интересная редакция, потому что, видимо, я знаком только с Монпельевской транскрипцией этой рукописи. Видимо, существует еще какая-нибудь.
1: Но вы, видно, не копнули дальше.
0: И к тому же эта рукопись, она, в общем-то, оспаривалась многочисленными учеными тех времен. Вот ведь в каждой пещерке в то время была своя лаборатория.
2: Интересно, что-то... интересно. А, дело в том, что, наверное, я как бы стал жертвой закрытости фондов.
0: Естественно, но мы все стали жертвой вот закрытости этих фондов, и только теперь вот эта информация до нас дошла, мы можем поделиться. Да, мы можем поделиться ей с нашими, собственно, радиослушателями. Да, но каким-то образом, значит, двухкадычий вернулась сейчас сюда. Вот вы, так сказать, с прохладного Укута. Вот, вообще изначально.
1: Я могу объяснить, почему.
0: Да,
1: это
0: да, пожалуйста,
1: стало.
0: Да, если можно.
1: Вот. Дело в том, что второй кадык – это в некотором смысле еще мозоль. Вот, если взять такой факт, что когда людям холодно, они надевают шарфы. И как бы вот кадык, он начинает тереться о шарф. А всем известно, что как бы шарф состоит из шерсти. А шерсть, она имеет такую тенденцию, как электризоваться. Вот. И вот нейтроны, прошибая кадык, они, общаясь с электронами, они создают, так сказать, инородное тело, которое и называют, так сказать...
0: Понятно, но это же также можно сказать, что это бабочно-шарфно-галстучный кадык.
2: Это эпителиальная форма двухкадычия.
0: Ага.
1: Ну, как бы есть во всех медицинских раскладах есть разные теории. Вот это как бы одна из этих теорий.
0: Ну, а если взять, скажем так, все-таки, ну, вот, скажем, эта теория, она, ее можно, так сказать, подогнать под рамки посттравматического кадыкового.

0: Расперды. Ну, в принципе, поскольку, значит, шарфный натер, как и галстучный, бабочный натер, воротниковый натер. Вот, все это, в принципе, можно, кстати, ладонью натереть. Проводились эксперименты. Берешь, кладешь, вот, знаешь, перегибаешь шейную и начинаешь ладонью втирать.
1: А что вы думаете, а жилетно-шиковый натер не существует?
0: Конечно.
2: Главное в этих экспериментах не забывать про состояние электронов и нейтронов.
0: Да, но тем не
2: только
0: менее...
2: Только лишь их взаимодействие создает благоприятную почву.
0: Но это скорее того же не посттравматическое, а, скажем так, химическое. Химическое распределение.
1: Электрохимическое.
2: Даже такие случаи присутствовали, что если кого-то когда-то в жизни ударяло током, вот, то, соответственно, в будущем ему предвещается двухкадыковость.
1: Ничего подобного. Наоборот, это отток электронов совершенно во внекадыковую область.
2: Нет, тут происходит сталкивание нейтронов и электронов.
0: А может быть, это зависит от того, в каком месте, значит, стоит персонаж. Ну, скажем, если вот он стоит под дубом, это и одно. Молнии, а если он стоит босиком, в общем-то, в ванной, наполненной по щиколотку водой, то это другое совершенно.
1: Я думаю, кстати, есть в ваших словах вот рациональное такое.
2: Это зона. Только лишь определит вид второго КДК и все, его образование.
0: Кстати, вот дело в том, что есть такое понятие еще в этой рукописи, как зеркальный кадык. То есть, который прям как две капли воды похож на основной. И хирурги даже тех времен, когда еще, значит, с двухкадычем боролись с хирургическим вмешательством, они терялись, дескать, вот, то есть нельзя было
2: какой
0: поставить...
2: Вырезать, да,
0: какой вырезать. Они были так похожи, на всякий случай не вырезали ни один, или вырезали оба, или один на удачу, дескать, гадали. Это самое, какая у них была эта пословица. Тра-та-та, тра-та-та, подарите мне кота. И там бух, вот если ну или на пальцах выкидывали так раз, там если четный, один вырезали, если не четный,
1: ну, кстати,
0: то
1: они некоторые советовали вот новорожденным матерям отмерять пропорциональность кадыковости и заносить специальные метрики.
0: Кстати, вы сейчас совершенно правильно сказали, это не была оговорка, а действительно, ведь тогда уже рождались дети, внутри которых тоже уже были дети, и сразу та, которая родила, уже была бабушкой. Вот недавно был такой случай зарегистрирован, вот, поэтому совершенно вы не оговорились. А что вы сейчас хотели сказать?
2: Я хотел сказать, что вот эти вот ошибочные подсчеты, когда там на пальцах выкидывали, приводили к тому, что человек засыхал изнутри. Вот. Дело в том, что кадык, его, так сказать, обязанность в организме — это уравновешивать количество воды в организме. Если вырезать не тот кадык, то, ну, как бы это равновесие нарушается. Влага, соответственно, она тяжелее воздуха.
0: Начинается водянка.
2: А нет, она начинает, так сказать, опускаться вниз. И, так сказать,
0: да,
2: выходить
0: из... диафрагма в первую очередь, кстати.
2: И выходить из организма естественным путем.
0: То есть, как бы посредством каната и, значит, мытья палубы.
2: Да.
0: Ага, но это же не так плохо, значит, происходит промыв почечных, значит,
2: не,
0: мешочков.
2: Не, происходит верхняя высушка организма, обезвода, а так как организм...
0: И происходит в дальнейшем кеглеобразность организма, то есть,
2: да,
0: как бы вот поэтому и появляются люди кегли на улице.
1: И питательные,
2: ну,
1: свойства, питательные свойства воды совершенно не используются организмом, она какая,
0: да,
1: есть такая, и отфильтровывается.
2: То есть даже пробовали делать воронку на макушке и постоянно заливать туда воды, чтобы не произошло
0: обезвоживание.
2: Это как бы продление жизни.
1: Ну, это подобно тому, как у вас, например, задний сальник протекает, и вы можете лить сколько угодно.
2: Ну да.
0: Ну где-то так. Ну канат дырочку найдет.

И прежде чем мы начнем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным, я хотел бы ответить еще на пару ваших писем, которые сюда пришли. Вот первый от Василия, буквально зачитывал Саша. «Видел тебя на днях поздно ночью. Ты очищал коммерческую палатку от продуктов питания, алкоголя и табачных изделий. Что это, бедность? Как ты до этого дошел?» Василий, это моя работа. Дело в том, что эти люди задолжали очень много денег нашей радиостанции, потому что лицензию на торговлю в этом месте мы им выдавали. И, соответственно, видели бы вы, что я вынес у них из квартир и из квартир их родственников. И еще одно сообщение. Саня, на прошлой неделе не было твоей программы. Твои коллеги объяснили, что ты должен провести парад 9 мая. Наши ветераны выражают тебе благодарность за хорошо проведенный парад. Ты очень смотрелся в генеральском погонах. Дмитрий из Марины пишет. Действительно, я проводил такой городской парад в Норильске, но, Дмитрий, я хочу сказать следующее, что мне не нужны генеральские погоны, потому что аристократизм, интеллигентность и командность на моей морде и так вышита мощными золотистыми кружевами. Поэтому даже когда я иду по улице, то воины в сапогах падают и говорят: «Здравствуйте, генерал!» Воины так говорят.

0: И не случайно мы сегодня в программу пригласили психотерапевта Константина Владимировича Черепахина. Здравствуйте, Константин
1: Владимирович. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Вот вы знаете, я предупреждал наших радиослушателей неоднократно, писал во все субстанции, инстанции, куда ни попадя, на чем попало и чем попало, по поводу так называемого фальшстарта природы. Так мы, ботаники, микробиологи головного мозга, называем, в общем-то, это явление. Оно связано с тем, что вот вроде бы оно потеплело, значит, эти все полезли, зеленые такие к солнцу лезут, их прет, у них там этот хлординамит внутри по листьям ползает. И, в общем-то, они уже готовы даже к оплодотворению выпустить пух с пестиками и, в общем-то, отдать плоды. И вдруг неожиданно раз, и то, что мы видим сейчас, и видели вот практически 11-го, то есть белая перхоть снова, эти, соответственно, все так... Как что такое? А куда денешься? В общем-то, это же одеяло им никто не даст. Они все... И померзли наполовину. Кто подох, кто померз. Мы, в общем-то, остались без листьев. И яйца жизни треснули. Вот это и есть фальшстарт, который на этот раз он был очень мощен. И практически все попали. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь у вас, медиков, советы на будущее, вот основываясь на нынешнем горьком опыте, на горьком опыте данного фальшстарта весны, как людям все-таки настроить себя именно практически на то, что зима никогда не кончится, вот, ну, что, например, лето уже прошло?
1: Ну, в общем, известный метод, если не ошибусь, еще доктор Шульц его разрабатывал, так называемый метод аутогенной тренировки. Вот вы, Александр, провели некую такую аллегорию, скажем, перхоть, да? Человек видит рекламу определенных моющих средств, начинает ее в какой-то степени воплощать в жизнь, использовать эти средства. Вот. А на самом деле вы сейчас, назвав снег перхотью, таким образом потенцируете протест, который возникает у людей. Поэтому, ну, давайте будем называть более обыденным там белые мухи, может быть, просто там легкий летний пух. Не важно, что на улице холодно, не важно, что температура близко к нулю, не важно, что кругом зеленые листочки и цветут каштаны. Это совершенно не важно. Самое главное — себя правильно настроить и не воспринимать этот снег негативно. Давайте видеть его позитивно. В конце концов, представим, что это и не снег, а, допустим, сажа, копоть. Наш город достаточно загазован, и, ну, не секрет, что экология оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, мы вспомним там песню «Протопит мне банька хозяюшка по-черному». Да, это всегда снег, это хорошие дрова, которые дают хороший дым. Ну, все любят по-разному. Кто-то рыбу коптит одновременно, всякое бывает. Но, во всяком случае, спокойнее к этому относиться и не называть данное явление чем-либо, что может вызвать протест.
0: Да, я с вами целиком согласен, но как-то ведь нужно людей настроить на это, потому что так или иначе, ведь даже есть такое понятие — бивневое температурное привыкание, сокращенно БТП. Вот, оно выражено в следующем, что, например, зимой, когда человек дышит сквозь бивни, ну, так задирает губы, а бивни у него сомкнуты, он так втягивает воздух внутрь, извините, сейчас я... Комаров тут
1: ну
0: много.
1: Ну что ж вы так? Ну поаккуратнее, пожалуйста.
0: Оно...
1: Поаккуратнее.
0: Вот, да, так, извините. Вот бивни не трескаются и не мерзнут. То есть внутри организма человека вырабатывается определенный иммунитет, но это даже скорее не какие-то гормоны, молекулы, кровь и жилы. Вот. Ну, не физическая, в общем, конструкция, а что-то, связанное с его образом мысли, что бивни не трескаются и не мерзнут. Тогда как летом, если мы пьем холодную воду или пиво, сразу происходит боль, скол бивней. Вот сейчас, соответственно, весь организм перестроился на лето, и вдыхая такой холодный воздух сквозь бивни, мы можем, вот как я сейчас сделал, попросту их лишиться. Это одна из сторон вот дикой трагедии, которая, в общем-то, может разыграться в обществе в связи с СФСом, то есть с фальш-стартом. Ну, вы понимаете, что очень сложно, очень мало людей дисциплинированных, мощных, которые могут, как я, например, перебороть в себе любой, убедить себя, что зимой тепло, а летом холодно.
1: Ну, конечно, конечно. Но в данном случае можно что порекомендовать? Всевозможные общественные инициативы. Допустим, вот этот фальш-старт, он больно, как мне кажется, ударил, к примеру, по Лос-Анджелесу. И там, например, не так давно проводили референдум. Возможно, дорогие радиослушатели это видели и слышали, эту информацию по поводу необходимости бирок на изделиях из меха. Да, поскольку в Европе такие большие холода, местные зеленые решили устроить референдум, и дабы донести до каждого американца, чтобы он мог понять, что это изделие из меха, что оно сделано из убитого животного. Вероятно, ну, нужно или колоссально отупеть для того, чтобы настолько эмоционально не реагировать на происходящие изменения в погоде, дабы не понимать, что происходит, как это делают некоторые жители Земли. Вариант другой. Давайте посмотрим на зеленых в Германии. Ну, так они просто начали мне трудно сказать, что это был томатный сок или просто краска красного цвета. Давайте будем краситься с помощью томатного сока и таким образом делать вид, что мы в Италии, как нам тепло. На самом деле это просто. Вспомним индейцев, которые делали боевой окрас. На самом деле они, помимо всего прочего, внушали себе яркие краски лета, яркие краски цветов. Я, конечно, не призываю к тотально делать макияж, но почему бы и нет?
0: Вы знаете, кстати, вот возвращаясь к зеленым, ведь на любое какое-то социальное явление, будь то оно положительное, отрицательное, неважно, согласно закону сохранения, поглощения и, в общем-то, выбрасывания энергии яиц, сразу наступает другое явление, сугубо противоположное, то есть полярное, я бы сказал даже. Вот, к примеру, вы сказали о зеленых, что там ткани, все эти с мехом, их там поливают. А вот, тем не менее, например, в Бишкеке, в Борисоглебске, в Баучаре, в Коброй, в Воронеже, в Волгограде, в Губкинском, в Екатеринбурге, в Ижевске, в Казани, в Кемерово, в Краснодаре, в Красноярске, в Кургане, во всех других городах на К, в Набережных Челнах, в Налыме, в Новом Уренгое, где надувной аккуратно, аэропорт, аккуратно. Извините, Нижний Новгород, в городе Нягань, в Ростове-на-Дону, в Самаре, в Санкт-Петербурге, представляете, в Саратове, даже в городе Сиэтле, в Ставрополе и в других на С, а также в Чикаге в моде сейчас кожаные куртки из натуральной кожи, но как сертификат там должен быть обязательно где-нибудь находиться глаз свиньи и висеть пятачок. Понимаете, что, дескать, это у меня натуральный продукт, это не подделка.
1: Да, я слышал, что в Турции большие проблемы со сбытом кожаных изделий. Вероятно, это связано именно с этим нововведением. Сложно, наверное, в Турции с глазами от свиней.
0: Безусловно. Ну, в общем, с погодой мы разобрались. И такой несколько неожиданный вопрос от Вячеслава. Он интересуется, как влияет радиация на половую жизнь мужчины.
1: Все зависит от возраста мужчины. Если это маленький мужчина, то, пожалуй, никак. Вот. А если это, так скажем, зрелый мужчина, все зависит от дозы радиации и каким образом вы ее потребляете. Если вы потребляете так, как, например, пьете воду или другие напитки, то она будет из вас выходить известными вам путями. Это не есть правильно, поскольку вместе с водой и, так скажем, выводящими ее путями, будут облучаться все и остальные близкие вам и столь, я думаю, любимые и необходимые органы. Поэтому это не очень хорошо. Ну, а если будет просто идти радиоактивный дождик, возьмите правильный зонтик и прикройте все, что хотите, и все будет супер.
0: А вот скажите, Константин Владимирович, если немножечко углубиться в историю, так сказать, вглубь веков, сокращенно в ГВ, нырнуть, а вот Ведь раньше люди, вот первобытные наши с вами, в общем-то, бабушки, дедушки там, ну и так далее, они же селились где ни попадя. У них не было каких-то таких серьезных там архитектурных познаний, да, то есть вот они подобрали пещеру какую-то и, в общем, туда внедрились. И никто не брал там анализ почвы, никто не делал вот диагностику там вот антирадиоактивную и прочее. В общем, жили себе как ни попадя. При этом обладали, ну, таким, до 28 лет жили здоровыми, что называется. Тем не менее, ведь являясь и далекими, скажем так, потомками этих вот людей, мы же наверняка должны были каким-то образом в себе воспитать серьезный иммунитет к радиоактивности. Ведь многие из них наверняка жили и в ртутневых пещерах, многие жили в пещерах этих, ну, которые урановых. Вот. Кое-кто наверняка жил в свинцовых пещерах, ведь тогда не занимались разработкой металлов, как мы это сейчас делаем в Норильске и других крупных городах.
1: Да, это действительно проблема иммунитета. Я думаю, что имеет смысл как следует посмотреть на анализы крови. Я думаю, на самом деле, что иммунитет подобный есть. Другая проблема, что он не всегда срабатывает. Иммунитет спит, в общем, точно так же, как и наша память. Ведь мы же с вами знаем огромное количество языков наших предков. Нас надо просто разбудить. Весь вопрос в том, как разбудить этот противорадиационный иммунитет. Это большая проблема. Что только не пробовали делать. И обрабатывали мозг человека электрическим током. И опускали человека в прорубь разными частями. То есть подвергали охлаждению.
0: И топтали борщевые тряпки, откуда вот произошел обряд топтания борщевых тряпок. То есть перед этим, чтобы человека разгорячить, потому что я извиняюсь, что вас перебил, да, но это важный ведь процесс. Дело в том, что не просто его кидали там в прорубь, да, а это был, скажем так, прообраз нынешнего контрастного душа, столь модного у женейров, то есть жен новых русских, вот, которые всегда делают у себя, знаешь, в хате этот контрастный душ, после чего его не принимают никогда, но он все равно моден. Вот они, значит, топтали эти тряпки борщевые так, чтобы все это летело, взбивали их до пены, после чего их, знаешь, брали за руки, за ноги и кидали вот просто в сторону проруби. Они были столь уже насаленные и вспотевшие, что подобно сельде, в общем-то, или куску мыла проскользали в эту прорубь сами. То есть, бывало, едет на заднице, едет.
1: Дорожка была накатана.
0: Дорожка. Ну, в принципе, это и есть вот прототипы современной американской игры, вот где они на лужайке шарики в ямке загоняют. Ну, гольф называется. Еще автомобиль такой у нас с вами.
1: Да-да, с калькулятором в руках, да. С счетчиком калорий.
0: И в шортах.
1: Верно. Еще в кепке.
0: Да.
1: На самом деле все это способствует увеличению специальных клеточек, которые, к сожалению, до сих пор не удалось найти, которые позволяют противостоять этому невидимому врагу. Но еще надо сказать о том, что много достаточно рекламы идет всевозможных организаций, которые занимаются ловлей радиации, помогают населению ее ловить. Имеет смысл, наверное, обратиться к ним с просьбой ответить, как же все-таки лучше защититься от радиации, с помощью какой проруби, с помощью каких упражнений.
0: Вот тут уже пошли такие благодарности. Следующий, господин Черепахин, вы настоящий психотерапевт. Послушав ваше выступление, вот, кстати, фраза так, значит, послушав ваше выступление, меня перестал мучить НРС, и теперь меня будет мой будильник. Дарья Гавриловна, 65 лет. Дарья Гавриловна, вы лучше бы сами послушали выступление вот господина Черепахина, потому что со слов НРСа вы можете его неправильно понять. Ну, вот скажите еще, пожалуйста, Константин Владимирович, хорошо. Ведь раньше, вот в древние времена, такой профессии, как психотерапевт, не было. Был вождь племени и был шаман. Вот вождь, он, понятное дело, вождя трогать не будем, это главарь. А вот шаман, он выполнял практически те функции, которые сейчас выполняют психотерапевты. Но разница в том, что он, как говорится, лучшая конкуренция – это монополия, он был целиком таким, ну, альтернативы у людей не было, куда пойти лечиться. Все шли к шаману. И опять же, все были здоровы. То есть общество в целом, племя, оно как-то как жизненная единица было мощной. Сейчас что мы видим? Огромное количество частных, вот, частно практикующих психотерапевтов, клиники, а вот придурков ненормальных все множится и множится. Вот если провести вот эту линию оттуда, от шамана, к нынешнему разветвлению психотерапевтических практикующих докторов, мы увидим этакий веер. То есть мощная такая палка, которая на конце заканчивается щеткой. Это я не знаю, к чему сказал, но тем не менее, не могли бы вы проследить и обнаружить, где вот эта точка, от которой из палки прорастают щетки?
1: Да, спасибо за такой распространенный, хороший и грамотно поставленный вопрос. Действительно, это проблема. Шаманизм, как об этом говорили вы, Александр, явление уже, можно сказать, что изученное. Вы допускаете одну серьезную ошибку. Вы говорите, что да, люди жили 28 лет, самый возраст, в полном рассвете, только потом они умирали, поэтому статистики как таковой нет. Вот. А сейчас с помощью тех же самых врачей народ доживает до большего времени. Вот. Периодически умудряется задавать вопросы достаточно сложные и интересные. На самом деле это все от избытка информации. И вот тот веер, о котором вы говорите, на самом деле он больными иголочками бьет мозг человека. И посему психика человека страдает в первую очередь. Посмотрите, сколько источников информации есть на сегодняшний день. Мы можем насчитать их, я думаю, что не одну тысячу. И каждый из этих тысяч проникает в организм человека. В древние времена этого не было. А посему есть достаточно интересные защитные экраны, защитные шлемы. Дабы обеспечить свое психическое здоровье, имеет смысл пользоваться этими средствами защиты.
0: А вот возвращаясь к шлемам, тут недавно по Делопроектору показывали японцев, много японцев, которые сидели в зале, вот это я видел сам, это серьезная была программа, у них на головах были надеты кастрюли обычные, и они в них издавали звуки типа «у-у-у», то есть, ну, эдакая медитация под шлемами. Скажите, пожалуйста, вот вроде бы это абсурдно, да, выглядит, но с другой стороны, ведь сколько сейчас в России всяческих сект, которые уже вышли вот за рамки секты, стали практически, ну, как-то говорится в некоторых краях, в законе, что ли, да, вот, глядишь, на завтра у нас появится какая-то вот психотерапевтическая практика, вполне официальная, очень популярная, и все будут вот ходить с кастрюлями на головах. То есть я это к тому, что почему оттуда к нам все вот это идет, то есть частный психотерапевт, вот эти кастрюли на головах, вот потом вот в прошлый раз у нас был, ну не в прошлый, а в позапрошлый, Александр Сизов, мастер-практикант НЛП, тоже такая вот, вот я вижу, вы знакомы там, вам это, да? Вот, а что мы, Россия, дали туда? Ведь, в принципе же, то, что делают они, это интервенция, попросту говоря, психологическая, как ни крути. Это один из способов ведения войны вот фирмы АВЕ против России. А может быть, каким-то образом и нам изобрести это оружие, что-нибудь, топтание борщевых тряпок туда внедрить или перекидывание выпечкой?
1: Мне кажется, что вы произвели огромную ошибку, сказав, что это интервенция сюда. А на самом деле все немножко не так. Вы правильно сказали, это действительно Япония. Нам с вами известно, насколько Япония богата полезными ископаемыми. Только как возникает какое-либо научное течение, энное количество наших ученых едут на конференцию по обмену опытом. На самом деле японцы просто, как мне кажется, заинтересованы в том, чтобы огромное количество жителей России, надев кастрюли на голову, съездили в Японию, я думаю, за свой счет. И потом, как сувениры, оставили эти кастрюли на этой земле. На самом деле это будет беспошлинный вывоз металла. И для экономики страны это будет большой плюс. Они получат огромное количество кастрюль у себя. Точно так же, как это происходит, допустим, с нашим деревом, а всем остальным только сейчас этим занимается компания. Это будет частный извоз, это работает на экономику. Я думаю, что это делается под рамками психологии, под знаменем психологии. На самом деле, мне кажется, имеет смысл обратиться в соответствующие органы, дабы пресечь эту попытку экономической провокации.
0: Вы знаете, я вот хочу рассказать один случай, который произошел вот на этой неделе у нас тут на радиостанции. Пришел к нам человек, поднялся, значит, с пакетиком такой. Я, говорит, вам принес в редакцию подарки. Ну, мы, естественно, все сбежали, сделили.
1: Это когда перхоть была?
0: Да, вот как раз, когда перхоть повсюду сыпалась, холод был такой. Мы все сбежались, потому что, ну, знаете, как бывает, например, передадут одному, потом ничего не достанется. Поэтому мы так под контролем все это держим, вся редакция столпилась, а он берет и высыпает, значит, на стол воблены головы, ВГ сокращенные, говорит, вот вам подарок, искренне так. Мы, естественно, эти воблины собрали, значит, ему попихали куда ни попадя, значит, пинка выгнали, он орет, милиция, орет, хамы, орет, новые русские все купили. Ну, в общем, спроводили его кое-как, вот. Пришло сейчас сообщение следующее. Константин Владимирович, есть ли хоть один способ противостоять хамству? Николай пишет. Николай, ну поймите, вы сами перебрали. Вот, ну, то есть, ну, принесли бы одну голову. Это было бы шутка. Ну, целый пакет голов. Но, тем не менее, заметьте, я как натуральный демократ ваш вопрос передал Константину Владимировичу.
1: Есть способ бороться с хамством. Вот за полярным кругом я как слышал, там хорошо, там холодно, это правда, там действительно холодно, там ломается баллоний, ткань есть такая. Вот,
0: и люди тоже ломаются.
1: Да, командировки в Норильск, вот у меня друг тоже все хотел туда поехать, но вот получилось так, что его коллеги поехали туда зимой, вот они, к сожалению, до сих пор не вернулись. Так вот, бороться с хамством, я думаю, что удобнее всего за полярным кругом, там проще. Уехать, поставить хорошую палаточку, шатер, взять хороший примус.
0: Девчонку.
1: Это святое. Это просто святое. С другой стороны, в Тулу со своим самоваром не стоит, я думаю. Так вот, с хорошим примусом. Бензин подорожал, опоздали закупиться. Может быть, еще сухое горючее осталось. Вот и там, за полярным кругом, в шатре, с местной аборигеночкой. Я думаю, что вы с хамством не встретитесь, и вам не нужно будет тратить свою драгоценную энергию на борьбу с хамством. Я надеюсь, что вы придумаете, что с ней сделать.
0: Да, это, в принципе, сравнимо с ногтями, то есть рост которых отбирает огромное количество физических сил, хотя, по логике, это рудимент. Вот они прикрыли вот эту байду мясистую от пальцев, которая, ну, на конце у пальцев выросла. Этого уже достаточно, а они, нет, прут дальше, вот, что дурни. Вот, то есть мы сейчас вот лекарство выработали по остановке роста ногтей. И выяснили, что на 3 месяца человек дольше живет, вот у которого не тратится его энергия на рост этих вот ногтей и прочих рудиментов.
1: Привлеките математиков. Я думаю, что вы ошиблись. Хватит на намного больше времени.
0: Ну, это мы взяли среднюю статистику, как обычно. То есть, может быть, мы у двоих всего остановили-то рост ногтей, а на все население 3 месяца вышло.
1: Да, да, возможно.
0: Вот тут послание от штурмовика некоего пришло. Александр, ваш в передачах вы часто обращаетесь к проблеме психических заболеваний и слабоумия. Мне кажется, что это обусловлено вашими личными переживаниями. Ведь, как известно, у кого что болит, тот о том и говорит. Желаю скорейшего выздоровления.
1: Да, я понял. Это вопрос, который мы обсуждали примерно год назад. Я так смотрю, за год ничего, собственно говоря, не изменилось. Вопросы
0: ничего.
1: Как слали, так и шлют.
0: Да.
1: Причем у меня такое ощущение, что уже это не первое сообщение на пейджер. Вот, читал Лавру, не дает кому минута покоя, подумайте, может быть, у вас есть комплекс неполноценности, приходите, мы вам поможем.
0: Я тоже со своей стороны вот хочу обратиться. Уважаемый человек, подписывающийся вот подписью «Штурмовик», да, вот подумайте сами, ведь вот если взять так реально, да, то я не являюсь капитаном атомохода, не являюсь даже президентом страны. Естественно, я осознаю это, я осознаю, что я добился не всего, чего мог добиться и чего могу добиться. Это говорит о моем слабоумии. Если вы, например, не являясь владельцем джипа «Хаммера» и мэром хотя бы какого-нибудь города считаете, что вполне, скажем так, себя реализовали, то вот здесь вам следует очень серьезно задуматься о своем здоровье и о своей психике.
1: Александр, со своей стороны я могу вам пообещать, что я сделаю вам справку. Сделаю это не то, что обычно имеется в виду, да, сфабрикуют, а просто выпишут документ, заверю своей собственной печатью о том, что вы психически здоровы. Как врач по образованию, имеющий, как мне кажется, весьма неплохое образование, я уверенно и со всей полнотой ответственности хочу сказать вам и вашим слушателям о том, что ваше психическое здоровье не вызывает никаких сомнений.
0: Спасибо, спасибо. Но я это, конечно же, безусловно, тоже знаю. Да, вот тут еще целый ряд таких сейчас сообщений. Вот одно очень интересное было. Да, Константин Владимирович, как вы относитесь к теории Рона Хаббарда и, в частности, к дианетической практике? Господа Юрченко интересуются.
1: Уважаемая госпожа Юрченко, категорически должен сказать следующее. Почитать можно. Я имею в виду взять книжку в руки и посмотреть. Если вы подвержены массовой истерии, то, наверное, не стоит. Это первое. И второе, не далее, как сегодня вечером, я испытал, ну, просто взрыв агрессии, когда у себя в подъезде обнаружил огромное количество рассыпанных листовок с рекламой книги «Дианетики». Книга достойная, но то, как ее преподносят, и то, как ее насаждают, мне кажется, это недостойно советского, а тем более русского человека.
0: А вы знаете, Константин Владимирович, я тут под что срубил последних денег-то? Ну, на голдяшку-то себе.
1: В Норильске?
0: Совершенно верно.
1: На картинах, я думаю.
0: Нет. Нет, под гуманитарную программу улучшения психологического здоровья граждан. То есть я взял огромные деньги. Ну, естественно, 80% из них, сами понимаете.
1: Да, вот да,
0: все,
1: да,
0: видите,
1: да,
0: на
1: да,
0: мне, при мне. Да, внизу, да, вы, да, тоже, да, видели, да, стоит. Да, да, ну как?
1: Стоит внизу.
0: Хороший. Вот. А 20% я потратил на изготовление листовок, которые мои, в общем-то, люди раскидывали по подъездам и сверху, откуда ни попади, где попало, на которых было написано всего лишь одно слово: «Ты самый лучший».
1: А та реклама, которую я увидел на улицах Москвы, тоже с этих денег?
0: Нет, это, видимо, конкуренты.
1: Нужно было патентовать фразу. Нужно было патентовать. Вас могут опередить.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, я позвоню.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит масса вопросов. Вот одна из них — сентенция от господина Штурмовика. 10 лет, пишет, он отработал на заводе, и если ты меня встретишь, поговорим о лечении. И сразу же ответ от человека по имени Истребитель. Штурмовик, не отчаивайся. Лаэрский — это дистрофик с тонкими икровыми ногами, огромной лысой головой. Все его мышцы вряд ли перевесят одну твою ягодичную. Ну, а в остальном тебе не повезло. Вот тут я с вами не соглашусь. Ведь дело в том, что строение моей тушки, нынешнее современное строение, оно вызвано прежде всего тем, что я отработал на заводе 15 лет, господа. Поэтому штурмовику повезло, я думаю, во всем. Хотя бы на 5 лет он меньше дышал маслами и железными деталями, которые точат соседи, где ни попадя. И еще одна вот сентенция. Сейчас я ее зачту. Сейчас.
1: Ой. Пока ты ее будешь смотреть, да. Я просто должен сказать, что мало того, что сам на заводе отпахал, еще и всю свою семью на фабрику пристроил.
0: Безусловно.
1: И заставляет пахать на фабрике.
0: Безусловно. Это есть главная, скажем так, стезя, по которой все должны пройти. Потому что труд и этот... терпение, в общем, все перетрет. То, что вы говорите о бесполезности ногтей и их якобы рудиментарности, есть ничто иное, как бессовестная ложь, ибо данные части тела являются абсолютно необходимыми для воспроизведения актов поковыроносного. Римма Александровна, заслуженный учитель РСФСР, пишет. Римма Александровна, тут дело в том, что, например, если кому-то нужна определенная длина ногтевых, то можно заказать остановку их роста на этом уровне, ничего не будет мешать, значит, производить поковырян на основе, в общем-то, прочие какие-то действия. Главное — остановить их рост на каком-то этапе. Мы говорили об этом. Ну, сейчас перейдем снова к вопросам. Их очень много накопилось. И главный вопрос, который интересует, как ни странно, в основном не призывников, а их женщин, в общем-то. Как лучше в военкомате, вернее, даже в психодиспансере, ну, вот на этом осмотре, да, лучше всего проявить себя, чтобы тебя не взяли в армию?
1: Ну, первичный осмотр проходит все-таки в военкомате, поэтому, если вы, уважаемые призывники, произведете там некий фурор, то это заставит докторов задуматься. А фурор можно произвести весьма и весьма, на мой взгляд, банальным способом. С огоньком в глазах, с погонами на плечах, с сумкой через плечо. Кричите, убеждайте, топайте ногами, чтобы вас забрали в армию. Это будет, пожалуй, нонсенсом для наших сотрудников военкоматов. А посему попробуйте себя приковать наручниками к батарее военкомата и требуйте, чтобы вас забрали немедленно же. Сотрудники военкомата не смогут этого сделать. Это, во-первых. Во-вторых, они будут настолько поражены вашим рвением и желанием, что направит вас на весьма-весьма серьезную экспертизу. Придерживайтесь своей версии, все будет в порядке.
0: Ну, в принципе, то есть достаточно просто глядя в глаза вот всем трем военкомам, их сейчас по трое, потому что, не дай бог что, останется один тогда, ну и всячески. Вот напарники у них всякие, глядя всем трем в глаза, нужно сказать, я отсюда никуда не уйду.
1: Верно, вот верно.
0: Именно так.
1: Верно.
0: Далее, Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, существует ли граница, когда можно определить, нормальный человек или нет? Интересуется Николай Михайлович. Очень интересный вопрос.
1: Все зависит от массы человека. Чем больше масса, тем больше граница. Соответственно, люди аскетичные имеют меньшие границы. И посему мера весов достаточно сложна. Все зависит от того, на каких весах вы будете измерять себя и в каких единицах вы будете измерять. Если это будут фунты, то границы будут более большими. Если это будут килограммы, то границы будут меньшими. Измеряйте себя граммами, и в этом случае границ не будет практически вообще. Безграничная норма.
0: А младший брат моего племянника, ну не моего, а вот приславшего вопрос радиослушателям, обычно ведет себя довольно странно. Когда, значит, он посоветовал обратиться ему за помощью к психотерапевту, тот почему-то возразил, что ему на самом деле нужно психиатру. Является такая реакция... является ли такая реакция на вопрос нашего радиослушателя к этому племяннику признаком ненормальности, учитывая то, что обычно психически ненормальные люди, как известно, обращаться к психиатру отказываются. Штефан Самойлюк интересуется. Ну, вы поняли, да, вопрос, о чем там речь?
1: Да, я понял. Дорогой Штефан, я не знаю, где находится твой племянник, я не знаю, какого он возраста, и, как я уже некоторое время назад сказал, какой он имеет массу тела. Я не думаю, что имеет смысл кому-либо обращаться, если не хочется. Но если это мешает окружающим, может быть, стоит поискать проблему в себе. А с другой стороны, абсолютно нет какой-либо проблемы в том, чтобы обратиться просто к доктору и сказать: «Доктор, а надо ли мне обратиться к психиатру или не надо? Пусть доктор решит это за вас». Причем это может быть стоматолог, это может быть дерматолог или специалист по завивке ногтей, или, наоборот, специалист по торможению роста ногтей. Обращайтесь на «Эхо Москвы», возможно, здесь вам помогут.
0: Да, и еще тут такой вопрос. Мы, в принципе, немножечко затронули этот вопрос, касаемый, я так считаю, одна из составляющих вот фальшстарта природы, не более, не менее, все-таки как окружающая среда воздействует на психическое состояние человека. Ну, известно, что, например, скандинавы, они, как правило, больше всего склонны к проявлениям суицидальных тенденций. Я выучил это слово специально к нашему разговору.
1: Браво, браво.
0: Спасибо. Вот. Тогда как, например, чукчи мрут сами.
1: Ну да, я понял вопрос. Не так давно я прочитал проект московского правительства о строительстве надземного метрополитена. Ну, я просто думаю, что кто-то из власть придержащих имеет страх перед закрытым пространством, и, к сожалению, таких людей становится все больше и больше. Урбанизация и научно-технический прогресс оказывают неизгладимое
0: впечатление.
1: Слово «впечатление» здесь не подходит, так скажем.
0: Неизгладимую коррекцию.
1: Абсолютно верно. Спасибо. На психику...
0: Да забудьте.
1: Хорошо. На психику человека. А посему правительство Москвы пошло навстречу этим людям, и метро будет надземным.
0: Вот, я давно... Но, с другой стороны, тогда мы потеряем... Все-таки мы его теряем, как говорим мы, хирурги. Мы потеряем все-таки то поколение людей, которое воспиталось, на которых оказало огромное влияние вот эти канаты, развешанные вдоль туннеля. Ведь согласитесь, это очень большое количество людей ездило с утра и на работу, вечером с работы именно этим видом транспорта, и наблюдали эти канаты. Вот. И когда эти канаты исчезнут из их жизни, это то же самое, что умер Брежнев, к примеру. Это будет трагедия там, вселенского масштаба. Поэтому я предлагаю все-таки оставить хотя бы пару станций вот подземных, чтобы как-то, ну, по кругу, вот, чтобы...
1: Есть парк культуры Горького, я думаю, что это будет весьма популярный аттракцион, и вполне возможно с дополнительными скидками для ветеранов и так далее. Можно будет кататься в парке Горького на этом аттракционе. Он так, наверное, и может называться «Наша старая подземка».
0: Скажите, пожалуйста, вот тут вопрос такой: является ли все-таки женщина с вашей точки зрения человеком или нет? Ну, известно, что, например, люди с болезнью Дауна, в принципе, по большому счету, если так смотреть с точки зрения нас, генетиков, это уже не человеческие существа, поскольку нарушены хромосомы определенным образом, другой состав, соответственно, мы можем сказать, что это какие-то там инопланетные существа или что-то, ну, то есть явно не наши, скажем так, люди, да? То же самое и с женщиной. Например, недавно, разглядывая ее, я убедился и нашел в ней массу отличий от себя, что навело меня на печальные мысли, вы знаете. То есть несколько неразумно устроен у них организм, И несколько странно, согласитесь, Константин Владимирович.
1: Да, с этим трудно не согласиться. Вот, друзья человека есть друзья человека, и, в общем-то, о дуальности природы человека тоже много сказано. К сожалению или к счастью, мы не можем без них существовать. Но друг есть друг, его надо беречь и ценить.
0: Как вы так уклончиво ответили на этот вопрос. Доктор, я хочу, чтобы у меня было, а у меня все нет и нет. Может быть, у меня это уже было, а может быть, еще будет. Все-таки что вы посоветуете? Подпись Сережа.
1: Сергей, на Арбате есть...
0: Все.
1: Все?
0: Ну, все есть на Арбате.
1: А, на Арбате есть все, и в частности, в антикварной лавке тоже есть все. Я рекомендую сходить на Арбат, в эту антикварную лавку, и заговорческим голосом продавцу сказать, что вам очень нужна лампа. Когда он вам скажет, какая лампа, вы подмигните ему два раза левым глазом. Он сразу поймет, что вам нужна лампа с джином. Когда вы возьмете эту лампу, я имею в виду джин не напиток, а волшебника, почитайте, кстати, сказку, вы узнаете, что нужно лампу как следует потереть, и тогда джин выйдет. Не бойтесь, это не галлюцинация, на самом деле. Если вы действительно примете джина, то это будет еще лучше. И просто попросите, скажи мне, джин, было ли у меня все. А еще можно сказать, джин, сделай так, чтобы у меня все было. Тогда он просто вам скажет, у вас все было.
0: Скажите, вот интересный, кстати, очень вопрос. Мало кто задумывается об этом, но я считаю, очень тонкий человек.
1: Это вопрос от мужчины или от женщины?
0: Геннадий. Хотя же, знаете, с именами такая путаница. Вот бывает, женщин называют Сережа, а мужчин Люся. Черт разберет, мода это такая. Скажите, влияет ли на человеческую психику банальное постукивание шариковой ручкой по голове в момент... Сейчас, извиняюсь. Ну, в момент... решение конспекта. Ну, вот студенты сидят, это часто...
1: Решение какой-то задачи.
0: Да, и по сути, ведь, согласитесь, это такой жест из серии, вот как вот видите, я тут ручкой сейчас фехтую, но я, понятное дело, это мне тут автографы, и тут приходится раздавать. Вот. А люди, которые вот просто так вот сидят, вот он и какие-то либо там носной поковырян, это такое движение на уровне рефлекса. Но когда идет носной поковырян, мы можем это понять, что, значит, ты предок далекий, сидя у костра или возле женщины, там, в общем-то, на шкуре бизона ковырял в носу. Но вот это вот похлопывание именно шариковой ручкой по голове, не веткой. Заметьте, если ему дать ветку и послать в сквер, он не будет в сквере стучать себя веткой по голове, он будет там пинать листву, ну, какие-то более такие действия, тоже отрешенные, но разумные производить. Вот это новый стереотип поведения, он ведь приведет нас к чему-то?
1: Да, абсолютно верно. Да, давайте посмотрим на истоки, откуда вообще берется вот это механическое действие. На самом деле, вспомните, да, человек при приеме пищи давится, попадает инородное тело в дыхательные пути. Что мы делаем? Да, верно, мы постукиваем его по спине. Причем, чем сильнее удар, тем больше вероятность того, что инородное тело выйдет наружу. То же самое студенты делают со своей головой, стуча ручкой по голове, дабы мысли вышли наружу. Кстати, это неплохой тест для использования преподавателями. Если человек себя сильно стучит ручкой по голове, следовательно, ценная мысль закрылась очень глубоко, а может быть, она и просто отсутствует. Но если это ненавязчивое, такое легкое, музыкальное, я бы не побоялся этого слова сказать, шопеновское постукивание по голове. Есть такой симптом, шопеновское постукивание.
0: Да, да, да.
1: Это, как правило, у студентов, которые готовятся к экзамену накануне, и набирает большой объем информации. Вот они, стуча по голове, выдают все, что они накануне получили из учебника, из тех же самых конспектов, и просто ищут необходимую информацию. Знаете, некий такой идет перебор. перебор информации. Проблема в том, что как потом выстученную информацию положить обратно, это вопрос. Это вопрос.
0: А вы знаете, вот что однажды, когда вот я работал в приемном отделении Склифосовского, к нам прямо с концерта привезли дирижера очень важного, я не буду называть его фамилией, то есть он с репетиции непосредственно, он запихнул к себе в ухо вот эту зубочистку длинную, которую они обычно машут, в глубокой задумчивости. Вот, то есть мы ее там изымали, это же нужно было осторожно делать, потом зашили ему там эту кожу всю, ну,
1: перепонную барабанку.
0: Да, вот такую вот эту конструкцию. То есть, но смысл в том, что, например, один мой знакомый, который работает с паяльником постоянно, он поковырял в ноздре этим паяльником. То есть все-таки вот эти рефлекторные движения, они каким-то образом лишены вот этого иммунитета. То есть, ну, ведь бывают случаи, когда человек в задумчивости там сам себе там бьет по носу и так далее.
1: Ну да, стереотипическое поведение.
0: Спасибо за ответ. Вот тут сразу пришло сообщение.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, забудьте.
1: Можно следующий.
0: Да, но я вот все-таки хочу еще зачитать. Мне кажется, интересный достаточно персонаж, вот подписывающийся именем Штурмовик. Александр, ваша зацикленность на канатах и всем, что с ними связано, указывает на вашу склонность к карпофагии. Кстати, если следовать теории веса, изложенный вашим гостем, то строение вашего тела говорит не в вашу пользу. Вот я просто от себя хочу сказать, Штурмовик, уважаемый, ну, вообще все, все обстоятельства в этой жизни, как я уже сказал, складываются не в мою пользу, потому что я сейчас не на Ямайке с загорелыми девками, понимаете, а сзади меня не ожидает белый лимузин. Вот, естественно, я не обладаю мощными колотушками, вот, но я-то оцениваю это, а вот вы-то что злитесь?
1: Да, Штурмовик, меня уже смущает ваша настойчивая навязчивость. У Александра, во всяком случае, потенциально уже есть справка от врача-психиатра и психотерапевта о том, что он здоров. Может быть, вы нам покажете ваши документы, хотя мы и не в милиции.
0: Или хотя бы пришлите нам ваши анализы.
1: Да, можно по пейджеру, в общем-то, разберемся.
0: Уважаемый доктор, скажите...

0: темных к светлым тонам. Если вы будете внимательно смотреть с темных цветов таблицы на светлые, после чего вы будете концентрироваться на центре экрана и внимательно слушать звук, то достаточно быстро у вас возникнет сон. Если сон не возникнет до того момента, когда пойдет черная мурава, да, то есть прекратится вещание какого-либо сигнала, вам имеет смысл обратиться к доктору, и вас будут лечить от нарушения сна. Другая проблема. Если вы стесняетесь обратиться к психиатру, сделайте видеозапись этой таблицы с хорошим звуком. Желательно, чтобы это было сделано на стереотелевизоре со стереозвуком. И 1.5-2 часа наблюдения за этой таблицы, на эту таблицу ваш взгляд будет обращен, плюс хороший звук. Я думаю, что, может быть, вы сможете излечить себя сами.
1: А не имеет ли смысла просто повесить, скажем, хорошо выполненный с полиграфической точки зрения плакат с изображением этой таблицы, а звук пустить через стереосистему экономнее?
0: 25-й кадр. Мы об этом забываем.
1: Телевидение.
0: Для того, чтобы не огорчать своих зрителей окончанием программы, просто вынуждено сделать так, чтобы зрители успокоились, у них не было агрессия, и они пускают 25-й кадр. Какие установки там дают, мне сложно сказать, потому что они достаточно часто меняются, но какое-то время назад это было «Вы нас любите, мы самая любимая ваша программа, и вы завтра в это же время будете вновь смотреть на наш экран». И вот эти установки шли 25-м кадром. Поэтому нарисованная картинка, к сожалению, не даст такого эффекта.
1: Соседская собака, это я следующее письмо читаю. Соседская собака имеет дурацкую привычку в 2 часа ночи лаять. От этого автору послания начинают сниться кошмары, будто бы за ним гонится, значит, милиция, пытаясь обвинить его в контрабанде героина, отчего у нашего радиослушателя случается энурез. Он просит ему помочь. Зовут его Андрей Кобыла. Можно вот я попробую утешить его как психотерапевт?
0: Да,
1: ну, я так понял, энурез — это я слышу в постели.
0: Ну, грубо говоря, это ночное недержание мочи.
1: А, вот, у меня была целая куча знакомых. То есть, во-первых, была знакомая женщина, которая каждый раз от волнения, когда вот при общении с мужчиной в кафе или где-то, когда наступил такой момент, ну, не интимный, а момент ее внутреннего расположения к своему собеседнику искреннего, с ней происходило это, вот. Была еще одна знакомая, которая от любого резкого шума в любое время суток просто делала это. Я думаю, я утешил кобылу.
0: Да, я...
1: Получится из меня психотерапевт?
0: Безусловно, я вам еще расскажу из собственной практики. Это делают, в общем, из разных мест, и не всегда это столь безобидно, как то, что вы описали. Так вот, я знал женщину, которая любила делать, ну, так скажем, это в квадрате, в присутствии большого количества людей, причем в электричке. Она от этого испытывала оргазм. Так что, если вам такой случай придется лечить, обращайтесь, я вам помогу.
1: А вот очень-очень интересное сообщение. Действительно, работа бухгалтером бензоколонки выработала в авторе сообщения привычку пресекать всякие действия окружающих, связанные с разведением открытого огня. Там спички, зажигалки и сигареты, что... Сейчас прошу прощения. Что приводит к неприятным последствиям. То есть, когда он в задумчивости где-нибудь в гостях обливает водой человека, пытающегося закурить, к примеру, естественно, вызывает странную реакцию со стороны окружающих. Скажите, пожалуйста, уважаемый доктор, можно ли ему чем-нибудь помочь? Или он обречен всю жизнь встречать праздники дома?
0: Безусловно, можно помочь. Заметьте, ведь пожарные, когда приходят с проверкой куда-либо, помимо папочки, у них есть еще сумка. Как вы думаете, что лежит в этой сумке?
1: Деньги.
0: Я же сказал, что они только пришли. А посему в этой сумке лежит огнетушитель.
1: Я все о своем.
0: Им, я понимаю, лимузина покоя не дают.
1: Так вот, знаете, сколько ремонт стоит всех трех?
0: У нас сегодня тема ремонт, паяльники, я не понимаю. Так вот, этот огнетушитель, они носят с собой как некий талисман того, что все будет в порядке, пожаром не быть. Так вот.

0: я рекомендую вашему знакомому взять хороший огнетушитель. Единственное, что он должен быть пустой. И в момент, когда у него возникнет страх пожара, он выхватит этот огнетушитель, сорвет клапан, и у него возникнет полное ощущение того, что он начал бороться с огнем. После чего он придет в себя, выйдет из своего состояния...
1: Обснится, то есть, так сказать.
0: Верно, выйдет из состояния задумчивости и успокоится. На самом деле огнетушитель можно утяжелять. Таким образом вы поможете своему другу улучшить его физические данные, поможете его организму быть более выдержанным. Но в конце концов, когда огнетушитель станет очень тяжелым, он подумает, а зачем я его с собой буду носить? И в конце концов, это произойдет, может быть, через полгода, через год, он освободится от этой навязчивости.
1: А я вот сейчас, кстати, понял, почему, вот, ну, вы же знаете, что я владелец крупной фирмы по организации обедов на открытом воздухе, вечеринок и угарных мероприятий с голыми развратными девушками.
0: Пожалуйста, не скромничайте, да. Я знаю, что вы еще и владеете фабрикой, которая эти обеды готовит.
1: Безусловно.
0: Домовая кухня, так называемая, имени Лаэртского. Да, я наслышан о ваших обедах.
1: Так вот, представляете, у нас всегда срываются такие мероприятия, как барбекю на свежем воздухе для по поводу юбилея кого-нибудь из работников пожарной охраны.
0: Да, да, я понимаю. Это тяжело.
1: Константин Владимирович, вопрос тоже. Как вы противостоите российским электронным средствам массовой информации целенаправленно? Что ж вы перебиваете-то? Целенаправленно культивирующим в народе катастрофическое сознание. Кстати, действительно интересный вот вопрос, ведь, скажем, одну и ту же информацию можно преподать с разным оттенком. Вот если раньше, в те времена, когда мы с вами еще были работниками парткома, вы помните замечательное это время, получали заказы, пайки.
0: Было время.
1: Ведь как вели себя дикторы наши? Они были обязаны выдавать всю информацию, которую мы им писали, бесстрастно, не, так сказать, приплюсовывать к подаваемой информации никаких своих эмоций. И, кстати, в то время не было телезвезд. То есть, ну, были телезвезды, ведущие детских программ. Вот дядя Володя с Хрюшей все тусовался.
0: Тетя Валя, да?
1: Да-да-да. Вот все дикторы остальные, ну, кроме Левитана, который войну объявлял, в общем-то, они как-то вроде они и есть, но, с другой стороны, они были дикторы. То есть, не было телезвезд. А чем сейчас объясняется вот это появление телезвездности? Именно тем, что каждый засранец, да, пытается каким-то образом информацию приукрасить, добавить к ней свои эмоции. А порой это получается у них, учитывая то, что непонятно, что вообще у них в психике происходит, совершенно неадекватно. И а люди-то, они безгранично верят ведь всему, что несется с телеэкрана. Вот,
0: ну, из радиоприемников тоже.
1: Да.
0: Нельзя об этом забывать, и газеты туда же.
1: Да.
0: Есть хороший психотерапевтический метод. Когда человек навязчиво делает одно и то же действие, то избавиться от этой навязчивости можно усилением этого действия. Да? Если вы чувствуете, что на вас оказывает влияние телевизор, радиоприемник, газета, имеет смысл в 10 раз больше, в 20 раз чаще слушать радио, смотреть телевизор и читать газеты. Как лично я с этим борюсь? Ну, я просто вот прихожу на радиостанцию и начинаю вести беседы. Пытаюсь залезть в ящик телевизора, поскольку меня еще на телевидение не приглашали, и ставлю перед собой зеркало, и, глядя из телевизора, я начинаю вещать. Я понимаю, что вот...
1: А вы были, вот, извините, что первое в этой нашей комнате, да? Я просто, извините, я расскажу уже, раз вы начали... Константин Владимирович, дело в том, что, ну, мы-то понятно, мы сюда ходим развлекаться, видеться с друзьями, слушать музыку, в общем-то, с девками тусоваться, а большинство сотрудников нашей радиостанции, естественно, чувствуют себя замкнутыми вот в этой радиосфере. И, естественно, у всех у них есть определенное, ну, не то, что чувство какой-то, ну, комплекса, а как-то чувство такой неполноценности, что вот эти теледикторы, они вроде на виду, их все видят. А здесь тоже есть свои звезды, но на улице, его не узнают, к примеру, да, из-за этого возникают внутренние проблемы. И мы специально сделали для сотрудников такую комнату отдыха, где действительно стоит большой телевизор, Panasonic, трубка Trinitron вынута давно, и наш стул там, большое зеркало, и человек может сидеть там и расслабляться, представляя, в общем-то, себя вот на телеэкране. И вы знаете, помогает. Вот вроде детская выходка сама по себе, да, и кажется даже каким-то издевательством. А помогла, я и вам
0: рад,
1: тоже, да?
0: Я рад за ваши аналитические способности.
1: Да я тоже иногда там сижу, вы что думаете?
0: Понятно, успехов, успехов.
1: Да, спасибо. Ну, хорошее изобретение, да. Николай вот интересуется, скажите по залу, пожалуйста, что в настоящее время представляют из себя люди в плане психологии? Какие существуют разные типы людей? Ну, тут я, видимо, вот хочу немножечко этот вопрос к чему опять привести.
0: Например, да, я без вашей помощи здесь не обойдусь.
1: Да. Во времена королей Людовика и Генриха, их баба, в общем-то, Елизавета, там они все делились на гренадера, мушкетера, пушкаря и звонаря, попросту говоря. Ну, еще был бородач такой. Ну, знаете, кто это, бородач, да? Такой психотип. То сейчас мы видим огромнейшее количество самых разных психотипов. То есть, ну что тут говорить? Размножились тоже, что вот от палки щетка.
0: Ну, в общем, да, есть человек летающий, есть человек ползущий. Вот, можно говорить о рукоподобных и ногоподобных. Да, рукоподобные работают руками, ногоподобные работают ногами. Курьерские службы, опять же, на ваши фабрики и компании, которые доставляют эти обеды, барбекю. Можно вычленить определенные типы людей. Есть языкоподобные люди, да, эти люди вот трещат без умолку, иногда их очень трудно остановить. Причем, заметьте, на улицах, в транспорте, в общественных местах человек едет тихо, сам разговаривает с собой. Иногда он это делает громко, иногда он начинает размахивать руками. Разработаны определенные методики определения вот подобного типа людей. И если вы хотите протестироваться, ну, пишите заявку, присылайте.
1: На имя главного редактора нашей радиостанции. Уважаемый доктор, да забудьте. Уважаемый доктор, когда я вхожу в метро или автобус, все пассажиры резко смотрят на меня, а когда я иду по улице, все прохожие без исключения смотрят на мое лицо. Но в моей внешности нет ничего заурядного, чтобы обращало на меня внимание. Что вы мне посоветуете, интересуется Андрей Ритускин.
0: Андрей, я вам должен сказать следующую вещь. Моя сестра энное количество лет назад ответила на телефонный звонок следующим образом. Когда позвонили и сказали, может ли человек говорить со мной по телефону, он сказал, нет, не может, потому что я какое-то время назад ушел с квартиры, вот, но по запаху в лифте это было где-то минут 15 назад. Меньше пользуйтесь парфюмерией.
1: Я еще...
0: А вы о чем, Александр, подумали?
1: Нет, я просто вспомнил, что в бытность моей работы мясником в одном из магазинов в центре к нам все время приходила молодая парочка. Постоянно ничего не покупали, но часами пялились на мясо. И когда я однажды, будучи в подпитии, ну, вы знаете, я же лечился долго, спросил, дескать, скажите, а что вот так все? Они говорят, вы знаете, нас это очень сильно возбуждает.
0: Бывает, бывает.
1: Сейчас мы прервемся на пару минут.
0: Конечно.
1: Тем временем, пока я показывал доктору Черепахину наше новое помещение, где мы будем, в общем-то, прятать тех, кто должен денег, пришло огромное количество вопросов. Сейчас я их буду потихонечку зачитывать. Барри Алибасов просит вас составить психологический портрет ансамбля «Анан».
0: Угу.
1: Ой, извините, Нану.
0: Нану, так или на вы мне что-то нукаете, я не понимаю.
1: Ансамбля любого ансамбля, составьте,
0: любого, да.
1: Да. Да, любого.
0: Понятно. Ну, в основном, конечно, представители этого ансамбля являются...
1: Давайте женской части. Вот я извиняюсь, что вас перебиваю. Просто, ну что нам составлять психотерапевтический портрет мужчин? Поскольку там это квартет... Давайте вот возьмем женскую половину.
0: Квартет.
1: Да.
0: Ага. Ну, что я могу сказать? Я с большим уважением отношусь к Лидии Федосеевой Шукшиной. Вот, это дама с большим жизненным опытом. И я надеюсь, что она окажет благотворное влияние на господина Алибасова. И, ну, вполне естественным путем это влияние перейдет на квартет.
1: Спасибо. Хороший ответ. Грецкий интересуется, как вы думаете, является ли синдром золотого дождя патологией? Это, видимо, даже не синдром, хотя, может быть, синдром, да, а то сейчас дольше будем придумывать, как это назвать.
0: Да, ну, я не думаю, что это является патологией. Дождь, серебро, дождь, золото. Я не вижу каких-либо проблем. Весь вопрос заключается в том, как часто и на как долго вас хватает. Если этот акт длится, ну, где-то минут 5-7, то это нормально. Вот. Если он длится меньше, то вам нужно обращаться к секс-патологам, ну, к урологам, пожалуйста, или к нефрологам. Я думаю, что вам окажут помощь. И существуют препараты, которые, как вы понимаете, замедляют этот процесс, в общем, как и все остальные. И посему, доведя до 5-7 минут, мы не сможем это назвать патологией. Если у вас это происходит 10-15 минут непрерывно, вот, я думаю, что коллеги сексопатологи вам также помогут. Норма, я говорю еще, она достаточно ориентировочна, проводятся замеры, тестируется. Опять-таки, многое зависит от объема черепной коробки, от величины пищевода.
1: От диаметра струи, кстати, тоже.
0: Измеряется. Сложно, но измеряется. Вот. И проведя соответствующие замеры, простите, вам будет выдана распечатка с полнейшим анализом, где будет определена ваша индивидуальная норма. Анализ достаточно дорогой, ну, в общем, как и все, что блестит золотое. Но потратьтесь, и вам ответят.
1: Я со своей стороны хочу выразить некоторые сомнения вообще в целесообразности, вот, скажем так, золотого дождя, как направление такого нового, ну, относительно нового в секс-индустрии. Ведь дело в том, что и так сексуальные возможности партнера или партнерши оцениваются по огромному количеству факторов, да, по продолжительности полового акта. Если мы к этому добавим, знаешь, что-то еще и данные явления, то мы добавим, опять же, количество фактов, которые в дальнейшем могут вызывать затруднения при половой жизни. К примеру, очень мочеполовая каменная болезнь, в общем-то, практически с точки зрения людей, вот любящих золотой дождь, уже является началом импотенции. Хотя она вроде бы никак и не связана с основным, скажем так, размножающим фактором и так далее. То есть у сексопатологов может прибавиться работа. У меня есть даже такое ощущение, что все подобного рода вот новомодные внедрения в сексуальные игрища ими и придуманы, с тем, чтобы, в общем-то, заработать больше денег.
0: Верно, верно. Ничего не могу добавить.
1: Далее. Вот вопрос от нашего постоянного радиослушателя, господина Куприяна. Он интересуется, как вы относитесь к поэзии?
0: Хороший поворот. Хороший поворот.
1: А поэзия, ну, Куприян мне вообще забавный.
0: О поэзии мне сложно говорить. Я вот помню такую фразу: «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Люблю, люблю, но знаю мало. Музыка привлекает меня больше, чем поэзия.
1: Знаете, так же. Так же. Музыка — это поэзия эмоциональная, а поэзия — это грубая музыка. Да. Вот тут еще такой, такой вопрос. У них тут что-то сыпется. Ага. Сейчас, прошу прощения. Сейчас очень. Где-то тут было интересно. Да, вот, от Василия. Значит, дедушка Василий имеет привычку закрывать все на замки, даже пустые помещения. Чем вы это объясните? Вот действительно парадоксальная вещь. Я просто сделаю небольшое введение. Такое дело в том, что в свое время, когда мы занимались незаконной обналичкой, мы снимали целиком сейфовое помещение одного из банков, вот, где огромное количество было таких частных сейфиков. Да? Мы их скупили все, в общем-то, все награбленное и сворованное прятали в одном, а остальные тоже запирали, чтобы попутать, значит, потенциальных врагов, которые могут, в общем-то, вломиться туда и своровать наши деньги. А также есть и пожилые люди, которые, например, используют только один ящик комода, а остальные тоже запирают, чтобы внучек, не дай бог, то, в общем-то, ну, потому что больше времени на переборку вариантов происходит у внучика, где находится то, что они спрятали. Может быть, этим вызвана привычка дедушки. Ну, это я подошел с такой, с практической грубой точки зрения. А вы, как психотерапевт, что думаете?
0: Существует и такая навязчивость. Вообще, у нас сегодня получается вечер навязчивости. Штурмовик задал тон. Вот, и пошли сплошные навязчивости. На мудреном языке латыни это называется обсессии. Страдает дедушка, страдает. Но давайте с вами договоримся о следующем. Пусть уж лучше закрывает, чем оставляет открытыми. А то ведь так уйдет на прогулку, а все двери-то останутся открытыми. Зачем вам это нужно? Радуйтесь за дедушку.
1: Да. Еще вот были вопросы, касающиеся медикаментозов. Вот, в частности, неконтролируемый прием циклодола. Какие может вызвать последствия у молодой тушки? Ну, относительно молодой.
0: Есть такая болезнь, которая называется паркинсонизм. Вот. А с циклодолом он в какой-то степени корректирует и может возникнуть антипаркинсонизм. А чем это грозит? Никогда в жизни не будете больше улыбаться. Тяжело будет двигаться ножками. Вот как Александр выражается, тушка будет страдать. И вообще все, что начинается со слова, с корня «цикло», понимаете, может закончиться циклом. А еще может так получиться, что цикл нарушится или уйдет вообще. А представьте себе, что вам это не свойственно, и что же тогда будет с вашей жизнью?
1: Целиком согласен. Кстати, подобные синдромы вот, вызывают неконтролируемое поедание грецких орехов, которые вроде бы, с одной стороны, являются полезными, но с другой стороны, если их есть много и часто, в общем-то, тоже внедряют тушку в бездну мук и страданий. Вот такой еще вопрос от нашего постоянного радиослушателя Бориса. Сейчас я его зачитаю. «Уважаемый доктор, я работаю киллером. Моя работа дает мне постоянное напряжение и самоотдачу. Поэтому я часто страдаю стрессом, бываю раздражен. Что вы мне посоветуете?»
0: Читайте книги на ночь, смотрите таблицу телевизора, слушайте «Эхо Москвы», и я надеюсь, что это позволит вам снимать ваше стрессовое состояние.
1: А вы знаете, я еще тоже от себя посоветую.
0: Прошу.
1: Против. Да. Дело в том, что все мы, конечно, зарабатывали разными путями. Приходилось и, в общем-то, и вашим путем нам идти. Так мы как расслаблялись. А вы знаете, есть такая пословица: лучше нет попутчика, чем случайный пассажир. Да, вот ты едешь, бывало, в купе куда-нибудь, знаешь, с мешком, ну, там, отгастролировал нормально, возвращаешься. И вот начинаешь изливать душу, как это пела вот эта Пугачева, в общем-то, начнет моряк в тельняшечке там мне, в общем-то, в душу отливать всякое. Вот то же самое и я могу вам, Борис, посоветовать. Вы, прежде чем, вот, скажем так, выполнить свою работу, попробуйте излить вот вашей потенциальной жертве свою душу, рассказать ей все о себе, о всех своих неудачах. То есть все равно, то есть он все это с собой заберет, а вам легче будет. Вот попробуйте. Это хороший метод, поверьте.
0: Опять же, можно с... Ну, жертвой я не хочу так говорить, это неправильная установка, негативная. Клиент.
1: Да.
0: Антиклиент, пожалуйста. Поговорите с антиклиентом, спросите, как жизнь у него. Чем он мучается, от чего он страдает, какие негативные черты в себе он находит. И после такого задушевного разговора вам будет легче исполнить возложенные на вас функции, дабы человек того в ваших глазах этого будет достоин.
1: Да, совершенно правильно. Вот теперь пошли вопросы о фобиях. У каждого из нас есть свои фобии.
0: Не надо обобщать.
1: Извините, да. Ну, все-таки, доктор, скажите, пожалуйста, меня, то есть автора послания, мучают страхи, такие как страх выходить за дверь, страх выражать свой страх. Это очень интересный круг. А скажите, с чем это связано и как с этим бороться? Вот представляете, да, то есть человеку страшно от какого-то явления, да, плюс он еще боится выразить свой страх. Ну, всем нам знакомо это, вот когда мы с вами прыгали с дельтапланами, с парашютами, в общем-то, вроде бы страшно дико.
0: Ну, я помню, как зонтик. Сигали, да, был, помню.
1: Это было, с пьяну, да. По молодости. Тогда особо-то страшно не было. А вот когда вот действительно страшно, показать, что тебе страшно?
0: Ну, так на самом деле не так уж и страшно. Подарите своему доктору пейджер. Или же просто придите к доктору и скажите: доктор, можно я вас вот на день оставлю пейджер? И шлите на пейджер точно так же, как вы прислали на программу «Радио Монмаранси» свои страхи. Доктор уже будет в курсе, вам не надо будет рассказывать доктору. А что касается выходить за дверь... Ну, поставьте дверь посреди комнаты.
1: Может быть, имеет смысл, извините, что я перебил. Да. Я вот сейчас подумал, может быть, подобную проблему, подобные фобии лучше решать, скажем так, кардинальным способом. То есть, например, если вы боитесь показать свой страх, вот просто не бояться его показать, а показать. То есть, например, взять и сходить, да, к примеру, или начать орать. Мы все погибнем. Ну, в общем, выражать всячески. И вот таким образом фобия исчезнет. Вот это, по крайней мере. Что касается двери, то вот откуда вот у милиции, да, у налоговой полиции вот эта привычка, вместо того, чтобы по-человечески постучаться или открыть дверь рукой, вышибать ее просто ногой, тоже от страха войти в эту дверь. Поэтому я советую вам тоже просто, куда бы вы ни входили, ногой бац по двери, потом начать орать: «Все на пол!» После этого уже вам будет гораздо легче.
0: С другой стороны, можно пойти на практику, поработать в ту же самую милицию или налоговую полицию. Ну, почему бы нет?
1: Мы не возьмем, у нас перебор кадров сейчас. Ну, что, ну кто же поделится?
0: В качестве спонсорской помощи.
1: Сейчас еще.
0: Извините.
1: Вот еще очень интересный вопрос. Юра интересуется. Он боится светофора. Есть ли какое-нибудь средство для спасения? Я просто расскажу краткую историю. Дело в том, что мы ездили как раз с гуманитарной помощью в королевство Непал, именно в город Катманду. Отсасывали там, в общем-то, вредные эти воздухи. И, в общем-то, всасывали туда нормальные кислороды. И там стоит посреди Катманду один-единственный светофор, не работающий. Это реально совершенно. И люди, вот, ну, местные Катманду, они, значит, думают, что это бог. И они, то есть, ну, причем около этого светофора стоит вот этот регулировщик, там все без правил ездят, светофор никак не работает, он горит, все вот эти три бляшки горят. И, то есть, там к нему поклонение идет определенное. Согласитесь, что светофор — это ведь бог дорог. А дорога — это, в общем-то, коррекция времени. То есть от того, какое ее качество и так далее, люди могут опоздать, не успеть, ну и так далее. То есть дорога — это жизнь, да?
0: Ну, насколько я понимаю, человек, который задал этот вопрос, является не столько водителем, сколько пешеходом. Я рекомендую ему обратиться к окулисту. Окулист выпишет специальные очки. И свет, который будет в светофоре, будет несколько не тем, к которому мы все привыкли. Я боюсь, что у вас вызывает страх именно красный или зеленый свет. Воспользовавшись помощью окулиста и надев специальные очки, у вас будет, допустим, синенький, ну и, к примеру, желто-коричневый или более, так скажем, спокойные голубые тона. И тогда у вас не будет проблем, и вы перестанете бояться светофор.
1: Но опять же, с другой стороны, ведь можно, Юрий, что попробовать решить эту проблему кардинальным путем?
0: Взорвать.
1: Или просто отлупить.
0: Как один из вариантов.
1: Да. Еще, то есть очень много сейчас вопросов, касающихся фобий. Сейчас я их буду потихонечку тоже зачитывать. «Вчера, гуляя по улице, автор этого послания наступил на кучку кала. Рядом лежала вторая кучка, и разница между целостностью формы одной и разрушенностью второй вергла автора в депрессию. Как ему выйти из этого состояния? Его зовут Макар».
0: Макар, сложный вопрос. Знаете, в одну и ту же реку нельзя зайти дважды. Точно так же нельзя дважды вляпаться в одну и ту же кучку. Это проблема, которой мучаются художники. Они пишут картину, после этого они понимают, что картина не удалась, она не соответствует их мыслям, их замыслу. Они не могут сломать то, что они сотворили. Они начинают творить заново. Я рекомендую вам выйти еще раз и поискать такие же две кучки и попробуйте восстановить симметрию. Симметрия, она важна, она красива.
1: А вот тут есть еще один момент, ведь Макар, вот поймите, если бы вы, например, в тот же момент там же попытались исправить ситуацию, вот представьте себе, именно восстановить равновесие между вот геометрическим видом данных кучек, вот как бы вы это сделали? Проще, казалось бы, растоптать вторую. Вот, но тогда это было бы таким...
0: Негуманно.
1: И...
0: Это разрушение.
1: Да,
0: это
1: разрушение, то есть, скажем так, негативные все-таки эмоции.
0: Человеку свойственно созидание, да.
1: Да, если бы вы стали вот созидать то, что вы растоптали, то вполне возможно вас обвинили бы вот в том самом, в чем меня обвинил вот человек по кличке Штурман просто. Поэтому вы тут должны были бы для своего успокоения все-таки пройти не через первое, а через второе, несмотря на презрение и удивление окружающих вас жестоких гуманоидов, называемых себя людьми, вы должны были встать на колени, все растоптанное собрать и слепить эту вторую кучку, невзирая ни на что, так вот мне кажется.
0: Установив первозданность, верно, Александр?
1: Что тут у нас еще? Угу. Так. Тут что-то очень много. Так, сейчас, извините. А, вот интересные, то есть вопросов, кстати, много таких. Как в кратчайший отрезок времени можно избавиться от депрессии? Это вопрос не от одного от Мишутки, а таких вопросов уже штук 5 приходило от депрессивных.
0: Кратчайшие сроки избавиться от депрессии. Только тот факт, что вам не лень снимать трубочку, набирать номерочек, судорожно общаться с весьма милыми дамами, с ледяным голосом, которые не позволяют себе даже улыбнуться, когда вы задаете свои вопросы, не отражает никаких эмоций, принимая ваши вопросы на программу «Радио Монмаранси», говорит о том, что депрессия, которой вы страдаете, не так тяжела, может быть, и не является депрессией. Попробуйте залезть в словарик и почитать, что же такое депрессия. Я думаю, что, может быть, у вас просто плохое настроение. Ну, а другой момент. Слушайте новости на «Эхо Москвы», и наша жизнь, которая там отражена, вас в достаточной степени развеселит. Опять-таки, запишите эти новости на кассету и слушайте несколько раз, пока вы не найдете там несколько самых смешных моментов.
1: Или 10 отличий.
0: Как один из вариантов. И я думаю, что депрессию как рукой снимет.
1: Есть другой вариант, это рассматривать старые фотографии, причем желательно чужие. То есть вы можете под видом вот вашей депрессии напроситься в гости к какому-нибудь другу вашему или подруге, послать ее, значит, поставить чайник или курицу, тем временем внедриться в комод, быстренько, значит, заначить пару пачек с фотографиями семейными к себе вот за пазуху и дома их разглядывать. Поверьте, это очень помогает вот от этой адской болезни современности. Ну, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим беседу с психотерапевтом доктором Константином Владимировичем Черепахиным.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. Опять же, как-то вот все больше сейчас по фобиям у нас. У моего знакомого, пишет автор этого послания, после неумеренного приема марихуаны возникли страхи езды в метро. И, как он утверждает, изменилось зрительное восприятие. К врачу он тоже боится идти. Посоветуйте, как ему помочь. Джанкуй, подпись.
1: Ну, на самом деле, необходимо убедить вашего друга о том, что необходимо обратиться к врачу, потому что то, что вы описываете, это достаточно серьезно. Обратитесь за помощью к психиатру, потому что ваш друг нуждается в этой помощи.
0: Ну, с другой стороны, вот если посмотреть, да, то сам этот продукт, излишки которого скопились в организме вашего друга, он, в принципе, свойственен все-таки таким теплым регионам, там, Ямайке и же им подобным. Поэтому является, как ни странно, достаточно, ну, чуждым для этой тушки европейца. С другой стороны, если, например, человека, для которого прием данного продукта является обыденным делом, ежедневным, да, там, ну, или того же Боба Марли при жизни опустить в Москву, метро, то, я думаю, его бы тоже пробило на мощную измену. Я все-таки думаю, что тут дело в окружающих вашего друга согражданах, которые с желтыми лицами мчатся куда ни попадя, откуда попало, в общем-то, с непонятно какой целью. Далее. Вопросы. Да, вот, уважаемый Константин Владимирович, одобряете ли вы теорию Александра Лаэрского, что люди похожи на выпечку, то есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название, и к какой категории вы отнесли бы Александра, интересуется Лена? Ну, вы читали, да, эту книжку?
1: Да. Я, кстати, ее захватил с собой.
0: Хорошо, она называется «Выпечка и кошки».
1: Да. Я попрошу вас оставить автограф. Безусловно, это новое и весьма интересное направление, да? Мы сегодня говорили о различных типологиях. Рука-ноги, нога-руки, типы личностей. И классификация по хлебобулочным изделиям, она также имеет право на жизнь. Я думаю, что это интересное направление, и при удачном стечении обстоятельств фонд Сороса выделит определенные гранты, будет учрежден институт хлебобулочных изделий и психологии. Я надеюсь, что это весьма перспективные разработки.
0: И, в принципе, я немножечко объясню, откуда у меня появилась эта теория. Дело в том, что вы, наверное, заметили, что у всякой хозяйки по-разному выходит и пирог. То есть, например, у женщины такой, скажем, злой и сварливый, и, как правило, и пирожки такие сухенькие, и не очень.
1: Заметьте, они их делают еще из песочного теста.
0: О, совершенно верно. А сдобы, получается, у женщин с доброй широкой душой, пусть они несколько могут быть и базедовые, но, тем не менее, они теплые такие сами, что это пышка. То есть по сдобе, по выпечке, произведенной определенной женщиной, мы можем очень многое сказать о ее характере.
1: Ну, причем, кстати, заметьте, эти женщины выбирают себе достаточно сухеньких и маленьких мужичков, дабы эти плюшки их не испортили. Наоборот, чтобы мужи как бы раздобрели. И это интересное наблюдение.
0: Так, далее. Вот наш радиослушатель признается, что сирота, он подписался, сирота фамилии, видим. Доктор, я боюсь считать деньги, посоветуйте что-нибудь.
1: Сложный вопрос. Я не знаю, где вы работаете и кем вы работаете. Все зависит от их количества. Если их мало, то лучше их не считать. Вот если их много, сходите в банк. Просто вот я видел такую картину. Пришел человек, достал пакетик и высыпал оттуда, я не знаю, какую сумму. Просто меня вызывали в этот банк. Я в свое время подрабатывал на скорой, потому что кассирам, которые работали в банке, стало просто дурно от того количества, которое было. И я не удивлюсь, если у них тоже возникли подобные страхи. Трудно что-либо вам посоветовать. Пользуйте вашу... Это мужчина или женщина? Задал вопрос.
0: Непонятно,
1: сирота. Пользуйте, пожалуйста, вашего супруга или супругу вместо кошелька. Знаете, как там одна девочка звонит другой и говорит, а ты сегодня с кем придешь? Я приду с кошельком. Ну вот и вы найдите себе кошелька, и пусть он или она считает деньги.
0: Хороший ответ. Серж интересуется, излечивается ли болезнь Дауна?
1: Вот во время музыкальной паузы, сообщение пришло некоторое время назад, мы с Александром устроили небольшой симпозиум, вот, пригласили коллег, и, к сожалению, коллеги еще наши не подъехали.
0: А Дауну вот два пришли.
1: Да. Это для клинического разбора. Так вот, не можем мы сейчас ответить на этот вопрос. После симпозиума и разбора, который мы устроим уже через некоторое время, мы сможем сказать. Александр считает, что не имеет смысла лечить уникальное, не имеет смысла лечить непревзойденное. Вот, я же считаю, что целесообразно нарастить мизинцы, дабы люди были более стандартизованы. Ну, в общем-то, и наш комитет по стандартам требует присвоить определенные ГОСТы этой категории людей. И, учитывая нашу лояльность и экологичность, вероятно, это не будет гуманным по отношению к этим людям, поэтому проще их довести до нашего ГОСТа, так скажем, общеевропейского, общечеловеческого. Но консилиум впереди, и если у нас будет возможность, мы сообщим вам о его результатах. Я надеюсь, если Александр позволит.
0: Да, безусловно. Но я все-таки еще о своей немножечко скажу теории, если позволите.
1: Почему мы сейчас устроим просто здесь скандал, конечно. Я буду держать себя в руках, я умею это делать, но я бы попросил вас быть крайне этичным.
0: Безусловно, безусловно. Я считаю, что, например, лечить Дауна все равно, что лечить рыбу. Вот. Ну, то есть в том смысле, что объяснять рыбе там, скажем так, способы поведения, определенного этикета, который у людей вводится, понимаете, у рыб у них свои действия, свой язык общения, поэтому в данном случае внедрение вот в психику Дауна со стороны человечества мы можем даже назвать не лечением, скорее, а неким подобием миссионерства на уровне, в общем-то, внедрения в психику, а миссионерство ни к чему хорошему не привело.
1: По-моему, я просто, понимаете, зажал зубы и сквозь зубы могу сказать, ну, не согласен я с вами, не согласен. Ну,
0: сейчас приедет консилиум, вот в момент следующего перерыва мы сделаем пульпацию нашим клиентам.
1: Или депульпацию.
0: Ну, в общем, что-нибудь с ними тут произведем, какие-нибудь действия. Как влияют на психику москвичей установленные на дверях большое количество кодовых замков и домофонов?
1: Влияет забавно. Москвичи, которые владеют пластиковыми картами, остаются без своих карт, потому что они судорожно на банкомате начинают набирать коды, которые необходимо набирать при входе в квартиру. Господа, которые промышляют мелким воровством и мошенничеством, подключают специальные автоматы к кодовым замкам. Это некие механизмы, которые считывают те коды, которые вы набираете. И очень часто коды с пластиковых карт набираются на домофонах. Считывающее устройство запоминает, и в конце концов человек теряет пластиковую карту. Ну, теряет, я ставлю слово в кавычки, потому что ее просто у него воруют. И код уже известен. Мало того, я наблюдал картину, когда человек зашел в автобус, вставил абонемент в компостер, ударил кулаком по компостеру достаточно сильно и громко крикнул свою фамилию. Это тоже есть некий элемент стереотипного поведения. Да, каждый раз, когда вы заходите куда-либо, звоните куда-либо, вы представляете, здравствуйте, я доктор Черепахин и так далее. Так вот, на любое действие, связанное с каким-то стандартным поведением, вот кода, компостирование билета, представление, происходит некое смешение в голове кодов, фамилий. В результате вы себя называете фамилией совсем другой, которая вам не свойственна. Вы открываете дверь и говорите «Алло». вставляете телефонную карточку в метрополитен, простите, в турникеты метрополитена и так далее, и так далее. В результате появились портмоне с огромным количеством карточек, куда, так скажем, специальных мест, которые вставляются в карточки. Карточки вставляются, к сожалению, не только в портмоне, но и в другие места. И вот человек, допустим, желает положить телефонную карточку в задний карман и ошибается, кладет ее совсем не туда. Заметьте, что на этих картах существуют определенные микросхемки. Я не открою большой тайны, ибо это уже информация рассекречена. Эти чипы, так называемые чипы, считывают биологическую информацию, да? И после того, как вы эту карту выбрасываете, на самом деле на мусоросжигательных заводах стоят специальные уловители, которые эти карты вытаскивают, отсепаровывают. В результате ваши мысли или же ваши, так скажем, сакральные потребности, все зависит от того места, где вы храните телефонные карточки, считываются специальными службами. Вот, налоговой инспекцией, управление по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от того, что у вас на сердце, что у вас на уме или еще где-то, смотря где, каким умом вы думаете. И эта информация переходит в соответствующие органы. Так что москвичи, которые имеют больше всего количества карточек, страдают от этого достаточно серьезно. В общем-то, наверное, поэтому Москва дает до 80% доходов государства. Просто службы, которые здесь работают, знают о москвичах несколько больше, чем об остальных гражданах страны.
2: Кстати, мы заметили огромное количество женщин, которые именуют себя, как, в общем-то, представителями черной и там прочей белой магии, которые лазают по помойкам, пытаясь своровать, в общем-то, ауру у выкинутых москвичами предметов. Поэтому есть такое вам предложение: прежде чем вот выкинуть предмет уже на общественную свалку, его нужно выставить где-то на месяц, куда-то, например, на недосягаемое от других людей место, там, на чердак, ну, может быть, на балкон. То есть, ну,
1: на самом деле, Александр, лучше всего, мне кажется, это за полярный круг. Пусть шлют сюда. Зачем? К вам, Александр, вы, поскольку являетесь жителем Норильска, насколько мне известно, почетным жителем. Да, вот, и по нечетным тоже, по всей видимости. Отвезете туда, за полярный круг, и там просто похороните.
2: Ну, естественно, за определенную мзду, потому что...
1: Ну, я надеюсь, что вы решите эти вопросы.
2: Само собой. Вот, кстати, человек по имени Лектор прислал следующее сообщение. Уважаемый доктор, как вы считаете, каннибализм — это последствия психологической травмы либо просто гастрономическое пристрастие? И сразу же прислал следующий вопрос. То есть спустя некоторое время, уважаемый... Сейчас, секунду. Да, уважаемый доктор, как вы считаете, поддается ли лечению каннибализм или же просто нужно смириться со своим гастрономическим пристрастием? Вот зачем это было задавать предыдущий вопрос, да? Если во втором уже акцент идет, что да, гастрономическое пристрастие. Гастрономические пристрастия лечатся, клизмой лечатся, содой лечатся, питьевой и ножпой. Иногда все это, в общем-то, в комплексе делается.
1: Как один из вариантов. С другой стороны, все зависит от того, как это отражается на вашем организме. Если у вас есть гастрит или проктит, может быть, имеет смысл на некоторое время назначить себе диету и изменить, скажем, ассортимент, потребляемый вами в пищу. Подумайте о том, чтобы, может быть, перейти на духовную пищу и, к примеру, пожирать в огромных количествах литературу. Попробуйте пожевать книги, в которых рассказывается о каннибализме. Возможно, это неким образом отразится на ваших способностях мыслить и воспринимать эмоционально ту пищу, которую вы принимаете, вам станет легче.
2: Вот, кстати, Лиля интересовалась, что мы показываем работникам ГАИ, будучи, когда проехали на красный свет. Лично я придерживаюсь такой точки зрения, как достал — стреляй. Поэтому, если уж проехал, то не останавливайся. У меня не было таких случаев, чтобы я, в общем-то, что-то показывал, нарушив
1: Да, в общем-то, как выясняется, удостоверение капитана милиции тоже не очень помогает.
2: Могут отобрать.
1: Могут отобрать, да. То попробуйте показать язык, да, вот нестандартность. Нестандартность в поведении, она всегда вызывает непосредственную реакцию.
2: Извините, Константин Владимирович, причем, ну, вы немножечко оговорились даже, говяжий язык. Дело в том, что нормальные водители возят сейчас с собой справа на сиденье говяжий язык. Язык. И в растерянности, когда, значит, им говорят, здравствуйте, там, лейтенант такой-то, пожалуйста, ваши права. Он начинает шарить и показывает эту мандулу здоровую, все в пупырях. Вот вы знаете, самое такое удивительное впечатление производит на сотрудников ГАИ вот это дело. Многие, кстати, говорят, выхватывают язык, это говорят, спасибо, езжайте, счастливого пути.
1: Пользуйте.
2: Вот... Еще, что-то прям много вопросов. Я так хотел с вами побеседовать о чем-нибудь, а тут прям не дают. Но мы же на службе, мы должны. Да.
1: Наша служба опасна и трудна.
2: Среди коллектива работников нашей фирмы имеет место разговоры, что генеральный директор ходит на курсы какого-то нейролингвистического программирования, и что это может дать ему способность неявным образом влиять на волю сотрудников. Объясните, пожалуйста, что это такое и как от этого уберечься, волнуется Алевтина Герасимовна.
1: Ну, мы сегодня уже говорили о защитных экранах. Вы можете сказать... своим коллегам, своему шефу, что доктор вам назначил носить защитный экран. Существуют лавки жизни. Обратитесь письменно в лавку жизни с просьбой произвести биологические замеры вашего энергетического поля. Специально для вас в лавке жизни изготовят специальный шлем, и дабы шеф ваш не мог воздействовать на вашу психику без вашего ведома, надевайте этот шлем. Принесете справку о том, что вам это показано, и о том, что вы на работе должны находиться в шлеме. Со шлемой будет все в порядке.
2: Кстати, есть еще другие способы, ведь все вот такие приемчики, которые у людей появляются в ходе каких-то тренировок, они оказываются совершенно бесполезными. Полезными вот в реальной обстановке. Да? Ну, известно, когда, например, там тренеров по тайквондо два подростка лупили просто вот в подъездах, как котят. Так же и здесь, понимаете, вот сходит ваш босс на эти курсы, поднаберется каких-то знаний, безусловно, будет как-то пытаться на вас воздействовать. Вы должны, вот тоже не теряя времени даром, говорить себе на работу приходя и с работы уходя, я могу повлиять на босса. Ну, и, к примеру, вы можете смотреть ему в спину и говорить, завтра увеличь мне оклад мысленно, но сильно этого желая, или облажайся на переговорах, или уйди в отпуск. Главное, сильно этого желать. Вот такой нестандартный подход может привести к тому, что вот ваши эти пожелания вдруг неожиданно сбудутся. Тут наступает следующее. Там главное не переоценить свои силы и не сказать, я волшебник, да, а насторожиться, потому что такой пистолет стреляет один раз, потом его нужно месяца два заряжать по новой. Извините, я волнуюсь. Так, далее. Осветите, пожалуйста, психотипы спортсменов, в частности, использующих преимущества метода стандартно-повторного упражнения и метода старого регламентируемого упражнения, а также... Ну что ж такое-то? А также... Сейчас... А также взаимосвязь от психотипа и самотипа. Лев Матвеев интересуется. Еще я просто хочу попросить, уважаемый Харрис, ну, пожалуйста, ну, мы уже обсудили про контролеров, вот, и про звездную болезнь. Это было год назад просто, поэтому мы эти вопросы и не затрагиваем. Что у нас со спортсменами?
1: Психотип и соматип.
2: Да.
1: Приятно, когда тебя
2: слушают. Еще как? Извините, я что-то не то сказал.
1: Да, в общем, как это не здесь. Так вот, приятно, когда слушают интеллигентно воспитанные люди, которые имеют приятное, хорошее образование и знают, что такое психотип и знают, что такое соматип. Так вот, о спортсменах это отдельный вопрос. Изначально необходимо понять, что человека влечет в тот или иной вид спорта. Почему человек не идет в искусство или, допустим, в какую-то специальную школу, например, математическую, биологическую, химическую? Почему он идет именно в спорт? Какие мышцы он начинает развивать? Почему он монотонно выполняет одни и те же движения? Почему тренер предлагает делать либо монотонные движения, монотонные упражнения, либо, наоборот, достаточно быстрые, агрессивные? Это сложно провести параллель с типом спортсмена. Многое зависит от тренера. Спросите об этом у тренера.
2: То есть вы хотите сказать, что все это выдумки тренера и ничего более?
1: На самом деле это влияние тренера и не более того.
2: Вообще, кстати, вот у населения нашей страны сложился такой вот стереотип, касаемый спортсменов и взаимоотношений спортсменов с тренерами, что, дескать, там полное взаимопонимание и любовь. То есть мы часто видим вот на чемпионатах по фигурному катанию, по боксу, вот эти там жаркие объятия, то есть там взаимные слезы и так далее. На самом деле реально мы спортсмены, конечно же, ненавидим своих тренеров, и мы, тренеры, ненавидим своих подопечных, потому что вот эти самые тренировки — это постоянная борьба, прежде всего, не спортсмена со своей физической выносливостью, а спортсмена с тренером, соответственно, тренера со спортсменом. Это мощное столкновение двух психотипов совершенно разных, потому что один из них — бывший спортсмен, а другой из них — спортсмен, который должен подняться, скажем так, на определенную вершину. То есть они связаны друг с другом как кандалами, с одной стороны, с другой стороны они друг друга искренне не ненавидят и даже не поздравляют на Новые года, 8 марта и прочие праздники. Что тут у нас еще? Я не могу отличить немецкое стерео от японского. Есть ли какие-нибудь способы? По-моему, это и не нужно.
1: Да, в общем, и уточните, видео или аудио, или, может быть, это голография.
2: Объясните, пожалуйста, девушки, выступающие по телевидению, которые поют и собираются в группки, почему они так по-детски одеваются? Не является ли это комплексом детства, комплексом возврата назад в утробу и детство? Михаил из Теплого Стана интересуется.
1: Михаил, возврат, разврат и понеслась. Следите, пожалуйста, за своим языком. Это не является ни возвратом, ни развратом, ни подвратом и даже не подвратами. Девочки одеваются так, как им хочется. Они хотят показать, какие они стильные. А в этом стиль и проявляется, пожалуй. Что же касается текстов? Послушайте тексты и проведите те параллели. У меня есть ощущение, что, задав вопрос, вы сами на него ответили. Является.
2: И я вот так думаю от себя, у меня какие-то мысли были, что все это не случайно. То есть вот такая форма одежки, вот этих вот всяких там сделок, дрестящих и прочих, она не случайна. Дело в том, что женщинам и вообще населению, да, всего земного шара свойственно нездоровое умиление детьми. Поэтому детей используют в рекламных роликах, детей используют в фильмах. То есть, к примеру, я как человек нормальный испытываю физическое отвращение в виде ребенка по телевизору. И как только начинается какой-нибудь кинофильм, где в главной роли ребенок или Каже, крутая женщина, я сразу, естественно, выключаю это, потому что я нормальный человек. Большинство же, поскольку, в общем-то, по ним психушка плачет, они, наоборот, прилипают, умиляются, пускают медузу изо всех, в общем-то, щелей от умиления. И вот именно на этом чувстве достаточно подлинно и играют вот данные персонажи, то есть чтобы выглядеть этакими детьми, чтобы вызывать в публике умиление и даже определенный элемент жалости, но жалости такой, который испытывает мамаша к ребенку, то есть желание зашипеть. Правильно?
1: Абсолютно верно. Спасибо.
2: Я старался. Хорошая речь была, да? Ну, сейчас мы прервемся ненадолго и затем продолжим.

напомним, что в гостях у программы «Монморанси» врач-психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит огромное количество вопросов. Сейчас я постараюсь их тут как-то это зачитать. Так, сейчас. Вот, например, такой он прав, сразу на глаза попался. Хороший вопрос. Уважаемый Константин Владимирович, не противно ли вам разговаривать с таким отвратительным персонажем, как Александр, который умеет делать лишь музыку в песне? С русским языком у него огромные проблемы. Наш радиослушатель Харрис интересуется.

0: Скажите, пожалуйста, к какой категории, социальной категории относился известный биохимик Леннинджер к вопросу о спортивных самотипах? Лев Матвеев интересуется.
1: Уважаемый Лев, насколько я помню, Леннинджер занимался биохимией, вот, и спортсменами как таковыми он не занимался. У него великолепный учебник с великолепными картинками. Вот, и студенты часто пользуют этот учебник, а ваш вопрос о психотипах Леннинджера, он достаточно интересен. К сожалению, я лично не имею счастья быть знакомым с этим человеком, вот, и боюсь, что у меня уже это и не получится в ближайшие несколько лет, я на это рассчитываю. Вот. Но как только мы с ним встретимся, мы с ним поговорим. Я думаю, что Леннинджер, учитывая свой нестандартное восприятие той же самой биохимии науки, крайне стандартизированной, имел тип, я думаю, где-нибудь многорукоподобный, и связано это с тем, что он, скорее всего, очень активно писал формулы, и я не удивлюсь, если он мог это делать не только руками, но и ногами. Поэтому я думаю, что это руко-ногоподобный тип.
0: Спасибо за ответ. Купер вот интересуется, не могли бы вы охарактеризовать научными терминами шизофреническую болезнь?
1: Да, вполне. Вот схизис, есть слово расщепление, да, если мы посмотрим на шизофреников, они вот какие-то вот очень нескладные, да, они любят расщеплять карандаши, ластики, вот. Это то, что относится к схизису, к расщеплению. Френ, душа, вот, ну, мелко у них душонка, понимаете, вот, и не совсем понятно, в каком месте она у них находится. Вот. Чаще всего, опять-таки, ну, все-таки в сердце, может быть, в голове. Вот, кстати, хороший вопрос, где находится френ у шизофреников. Я думаю, что все-таки в голове. Другое дело, будь то это мужичок или гипофиз, да, но это, наверное, уже не важно. Так что, что касается умных терминов, ну вот схизис и френ. Схизофрен, расщепление души, местоположение души, мозжечок или гипофиз. Расщепление проявляется в действиях расщепления ластиков, карандашиков и других веществ, тканей, предметов.
0: Лечится ли заикание и как? Именно методом психоанализа я.
1: Психоанализа не уверен.
0: Нет, ну можно же тоже проанализировать себя.
1: Ну, для этого как минимум нужно сдать анализы, да?
0: Да.
1: Вот. Я думаю, что лечится заикание. Вот. Другой вопрос, как человек икает, как часто. Вот. И здесь опять возникает вот это вот сочетание «как», да? Как он это делает? До еды, после еды, во время. Если во время еды, то тяжело. То мы можем порекомендовать попробовать такой метод лечения, как каннибализм. Вот когда человек начнет тошнить, он перестанет икать. Примите рвотное, икота пройдет.
0: Хороший ответ. А вот сейчас такой вопрос достаточно интимный, но тем не менее, думаю, вы на него ответите. Уважаемый доктор, мне очень хочется заниматься синхронным плаванием, но с моим хромосомным набором в этот вид спорта не берут. Можно ли излечиться от психологической зависимости или мне пойти на операцию по изменению пола, интересуется Николя.
1: Дорогой Николя, синхронное плавание, сейчас есть, я не так давно видел мужское синхронное плавание. Я думаю, что если весь вопрос в том, чтобы изменить пол, я не уверен, что нужно это делать. Просто занимайтесь с теми, кем вы себя относите. Вот. И у вас все будет в порядке.
0: А в принципе, вы можете начать с метания камней и других предметов в воду синхронно. То есть я совершенно не шучу. Знаете, как прыгают камни вот плоские по воде, когда ее кидаешь? Вот это, во-первых, кстати, серьезно очень успокаивает нервы. Мы, например, с ребятами постоянно этим занимаемся. С перепоя сидим на Волге, значит, на берегу и мечем эти камни. Камни вот

0: попадают в рыбаков, там, в водолазов и во всякие другие предметы проплывающие. Это нас иногда резвит. Но в целом, действительно, ведь нет синхронного плавания среди мужчин. И это есть, да, все?
1: Уже есть, изобрели.
0: Я только хотел было как-то это прикупить.
1: Чтобы... Другое дело, да, если у вас какой-то, ну, достаточно распространенное хромосомное нарушение, найдите человека с таким же нарушением, вот, и обратитесь в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить вам участвовать с человеком, вместе с человеком, которого вы найдете с таким же нарушением, вот, в соревнованиях. Может быть, это будут, так скажем, я, к сожалению, не силен в спортивных терминах, не зачетные соревнования, показательное выступление. И вы сможете реализовать себя на тех же самых Олимпийских играх, ну, как пара, имеющая определенное нарушение.
0: 12-летняя Наташа.
1: Какая прелесть. Откуда?
0: Увлекается шахматами. Бросить ли или продолжать? Интересуется, видимо, мама или бабушка или сестра Надежда Сергеевна.
1: Ну, если ребенок ничем больше не увлекается в 12-летнем возрасте, то лучше шахматы не бросать, потому что тогда не будет ничего. Я имею в виду, не будет увлечений у ребенка. Спросите у ребенка, нравится ли ей шахмат, а потом, ну, весь вопрос в том, как она ими играет и какие это шахматы. Если же вы для себя решите, что не стоит ребенку заниматься шахматами, сделайте, знаете, такие вот в парках отдыха в свое время были огромные шахматные поля с фигурами, с человеческий рост. Сделайте в квартире подобное шахматное поле и сделайте подобные гипсовые фигуры. Пусть ребенок, в конце концов, увлекаясь, допустим, этими шахматами, будет развивать свою мускулатуру, будет развивать...
0: И воображение, потому что скульптуры эти все он должен лепить сам, безусловно.
1: Верно, верно, как один из вариантов. И таким образом человек будет развиваться более гармонично. Ну вот, пожалуй, все по этому вопросу.
0: Еще тут нужно добавить, что хотелось бы, конечно, вас попросить, чтобы вы отслеживали вот эти моменты. То есть ведь интерес к шахматам может быть не обязательно вот как к игре, а он может быть, скажем так, не поймите меня превратно, сексуальным, может быть, каким-то аномальным. Или, например, может игра в шахматы быть вот щелкунчиками, что в твоей шашке. Вот. То есть главное, чтобы это были классические шахматы, там, с ферзем и с прочей байдой, как-то турка и пешка. Джанку интересуется, что тут очень много чего-то, прям вот вы бы среди недели присылали сообщения. Сейчас, да. Существует ли по аналогии с общим иммунитетом метод выработки психоиммунитета? Хороший вопрос.
1: Вот рвотные рефлексы на... всевозможные проявления человеческой занудности, они существуют. Точно так же, как и рвотный рефлекс на хамство, еще на что-то. На самом деле это есть проявление иммунитета. Вырабатываются специальные вещества, которые заставляют сокращаться диафрагму, желудок, и идет, знаете, некий фонтанированный выброс. Вот это и есть проявление иммунитета, фонтанированный выброс.
0: А вот такой укор от Евгения мне. Александр, мы уже весьма наслышаны о ваших экспериментах синхронного метания каната. Вы рассказываете об этом каждую передачу. Как вам не стыдно уделять столько внимания каким-то собственным успехам? Или вы превратили свою программу в один длительный блок саморекламы? Подпись Евгений. Жень, ну вот я бы советовал вам все-таки обратиться тоже к психотерапевту или начать прием витаминов, поскольку внимание ваше притуплено. Я рассказывал о синхронном кидании камней, а не канатов. Я понимаю, что в столь позднее время сложно как-то сосредоточиться, но если у вас это не получается, это серьезный повод насторожиться. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Если у вас мешки под глазами, посмотрите на свою тушку, не торчит ли животик. Если все эти причиндалы имеются, прям завтра в поликлинику, потому что притупление внимания — это первый синдром начала попросту разложение головного мозга, согласитесь.
1: Верно.
0: Ну, а сейчас Далее, что тут еще что-то прям сыпет. А, вот, хороший очень вопрос. Как всем хорошо известно, из пьесы Островского в середине прошлого века у обывателей мистический ужас вызывал вид паровоза. Какие технические новшества могут привести к таким последствиям? Ну, имеется в виду в нынешнее время. Ну, кстати, паровозы уважали.
1: Ну, в общем, да. Сегодня я где-то получил информацию о том, что в Англии провели эксперимент. Взяли 4 человека, посадили в закрытое пространство по раздельности, оставили компьютер и какой-то минимальный необходимый набор для жизни человека. Вот и дали 100 фунтов и сказали, что...
0: Это где-где, извините?
1: В Англии. В Англии. В старой доброй Англии, да.
0: 100 фунтов просто так дали?
1: Просто так дали, да, причем заперли на 100 часов.
0: О, не
1: с компьютером и с интернетом.
0: А, я видел это.
1: Вот. Да. И было предложение как бы выжить. Вот подобные новшества, особенно для российского человека, могут вызвать весьма и весьма тяжелые последствия. Потому что, ну, так скажем, для среднего россиянина 100 фунтов – это несколько больше, чем фунт лиха. И тогда, конечно, могут возникнуть расстройства. Если подобные эксперименты будут проводиться и в дальнейшем, и они будут проводиться в России, то для нас будет много работы. Идет просто эпидемия психических расстройств.
0: Там, кстати, по-моему, 500 им дали, а не 100. На 100 неделю не проживешь.
1: Я как, ну, в общем, как, да, русский человек, возможно, я ошибаюсь в этих цифрах.
0: А вот, кстати, я думаю, что из технических новшеств, которые вот из современных таких техновинок, ТН сокращенно, которые внедряют население, в общем-то, в ужас, смешанный с каким-то таким неосознанным уложением, являются вот самые обычные маленькие проблесковые маячки на автомобиле.
1: А, еще необходимо сказать о пейджерах. Я, наверное, открою небольшую тайну, Александр, вы меня не обидитесь. Когда мы с вами встретились, я обратил внимание на ваши руки. Вы когда со мной здоровались, подали мне 2 руки и начали, знаете, большими пальцами делать механические движения, причем особенно правой рукой. Я сначала не понял, что происходит, а потом сейчас, когда я наблюдаю, как вы судорожно, чисто механически нажимаете на кнопку пейджера.
0: Причем отключенного, потому что приходится самому выдумывать все вопросы уже почти час.
1: Мало того, как бы вопросы идут на компьютер, и вы вопросы считываете с компьютера, а руки-то все на пейджере и дрожат.
0: Да.
1: Вот это вот, конечно, этот автоматизм, это проблема. Заметьте, если человек пользуется пейджером, а после кризиса таких людей стало много меньше, а руки у него продолжают механически нажимать на кнопочки, хотя пейджеры уже отключены, а на любой телефонный звонок человек начинает судорожно искать телефон у себя в карманах, а телефона-то уже давно и нет.
0: Да.
1: Вот это вот прогресс и вот это психопатология, которая насаждена нам прогрессом.
0: Телефона нет, потому что в гардеробе бывал я. Вот, кстати, от человека по фамилии Косарь вопрос. Могут ли постоянные стрессы на работе вызвать грыжу? Вы знаете, кстати, вот у меня у одного знакомого музыканта, который ездил с одним классическим оркестром по Европе, то есть с гастрольной поездкой, очень мощной и длительной, задница просто треснула. Он ее мазал йогуртом, как он потом сказал. Я не знаю, почему я это рассказал.
1: Да,
0: вот извините.
1: Я несколько сбился.
0: Извините, ну там значит, шла речь о грыже.
1: Да, вопрос был о грыже. Так вот о грыже. Стресса на работе и грыжа. Может развиться грыжа. Причем это может быть щечно-ушная грыжа. Да? Помните, была такая поговорка, уши сворачиваются, я не помню, то ли в пельмешке. Уши сворачиваются, уши вянут, вот как говорили.
0: Еще говорят, в творог превращаются.
1: Да. Так вот, на самом деле, когда уши вянут, это и есть ушная грыжа. Ушно-щечная грыжа. Щеки от стресса разбухают, потому что одна из защитных реакций – это обжорство. Человек начинает очень много есть. И в этом случае комочки, буше, вот у маленьких детей, да, знаете, такие вот, которых Александр ненавидит.
0: Называется родничок.
1: Большие щечки. Родничок – это на черепе.
0: Да.
1: А комочки буше – это вот жировые комочки в щечках.
0: То есть это, так скажем, этот целлюлит.
1: Ну, щечный. Так скажем, щечный целлюлит, который вот должен быть. Так вот, у людей, которые подвергаются стрессам, они потихоньку начинают превращаться в детей. У них становятся детские реакции. Они становятся весьма обидчивыми, плаксивыми. Комочки Буше разрастаются, хотя у взрослых людей этого быть не должно за счет того, что проявляется обжорство как защитная реакция от стресса. И уши сворачиваются в трубочку или уши вянут. В результате возникает щечно-ушные грыжи. Это сложное заболевание, и приходится его достаточно серьезно лечить. Причем как гипнозом, точно так же и оперативное вмешательство. К сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Летальные случаи известны при щечно-ушных грыжах, которые появляются вследствие стрессов на работе. Может быть, стоит задуматься о смене работы.
0: Вот, кстати, сирота опять же прислала сообщение, что вместо шахмат лучше передвигать мебель. Я вот думаю, присылайте девочку 12-летнюю в наш мебельный салон, потому что мы сейчас очень нуждаемся вот в этих передвижках, и действительно хороший метод. Так, что тут еще? Сейчас я просто, извините, Константин Владимирович, тут очень много вопросов всяческих. Ну, на личности мы не будем переходить. Кто-то о политиках спрашивает, о диагнозах политиков.
1: Да, это неэтично. Мы как с вами, как профессионалы, не можем себе этого позволить.
0: Что тут еще? Сейчас. Вот, уважаемый Блумберг, сейчас я все-таки зачту сообщение. Саша, я выражаю свое крайнее неудовольствие ведением передачи и качеством освещения поднимаемых вопросов. Вашу передачу с ее псевдонаучной лексикой слушать нормальному человеку невозможно. Уважаемый Блумберг, вот я советую вам подойти к зеркалу, если оно у вас есть, и проделать ту же операцию, которую я посоветовал радиослушателю Жене, потому что я серьезно опасаюсь за ваше психическое и физическое здоровье. Если Константину Владимировичу сказал об этих вот, ну, о подщечном целлюлите, да, то это вовсе не значит, что он это выдумал. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы, подойдя к зеркалу, увидели его вот у себя. Тогда вы поймете, что это не псевдонаучная вещь, что это реальность, которая может с вами вот таким вот замечательным и худосочным, надеюсь, Блумбергом произойти. Отнеситесь к этому очень серьезно. Не нужно ерничать по этому поводу. Мы сейчас прервемся чуть-чуть.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом, доктором Константином Владимировичем Черепахиным. Вот тут такой вопрос пришел. Сейчас я его зачитаю. Не считаете ли вы телевизор слишком устаревшим средством информации? Что вы можете предложить взамен? Андрей из Марина интересуется.
1: Я могу предложить сменить телевизор на более, так скажем, старый, потому что все новое — это хорошо забытое старое. Знаете, вот недалеко, как сегодня, я был в Политехническом музее и видел телевизоры вот начала века. В него нужно было смотреть как в подзорную трубу.
0: С линзой, вот с этой, с
1: галлюцинином. Нет, мне объяснили, с дистиллированной водой, но это даже без линзы. Вот представьте себе окуляр от подзорной трубы, и вот стоит бандура, как современные панасоники двухметровые, вот примерно такой механизм, и там вот такой маленький окулярчик.
0: То есть требуется, скажем так, собрать всю свою волю все-таки в кулак, чтобы наблюдать это, и раз наблюдаешь, то уже усваиваешь информацию.
1: Это во-первых. А во-вторых, представьте себе семья, да, 3-4 человека. Вот это около окуляра будет очередь. Можно будет начать записываться на просмотр, да, существует определенная, допустим, сетка просмотра телепрограмм.
0: То есть для детей детское время уже.
1: Да.
0: Все остальное время появляет, папа смотрит.
1: Понимаете, появляется некая конкуренция, да, кто будет смотреть там четвертую серию фильма.
0: А знаете, что еще? Ведь появится соответствующая конкуренция и у дикторов телевизионных, потому что, поскольку их сможет смотреть резко ограниченное количество человек, то, по идее, вот это такое понятие, как промтайм, оно будет очень серьезно возобладать. То есть там диктор-ведущий в промтайм, когда папа смотрит там, соответственно, будет вести какие-то военные новости и пытаться как-то всем сказать: давайте, дескать, перестанем бомбить храброго хорватского воина. Кто-то скажет там футбол там это, и так далее.
1: Верно, верно. Да. Так причем, что еще здесь важно? Будет внесен некий игровой элемент, потому что вспомните, раньше в семьях играли в лото.
0: Да.
1: Со страшной силой это происходило. Устраивали проферансы по пятницам.
0: В ножички играли.
1: Да. Я не знаю, как на «Эхо Москвы», но вот, допустим, в клинике, где я работаю, проферансы по пятницам уже давно не играют, потому что достаточно серьезно загружены работой. Так вот, в семьях будут разыгрывать определенные часы просмотра. Кто-то будет проигрывать. Устроится некая биржа, да? Кто моет посуду, тот будет смотреть этот фильм. Кто-то будет пылесосить и смотреть эту передачу. Вот. Это внесет некую живость в семью, и, соответственно, я рекомендую вам вернуться к старым телевизорам.
0: Вообще, в принципе, конечно, современное телевидение в техническом смысле, и главное, самое главное в смысле идеологическом, полностью себя уже дискредитировало в глазах общественности, и воспринимать его как серьезный источник информации просто не рекомендуется.
1: Да, в общем, можно начать выпускать самостоятельно газету, к примеру, да, то, что раньше достаточно часто мы делали, боевые листки, вот там боевой листок третьего подъезда, к примеру.
0: Было такое.
1: Почему бы и нет, почему бы не начать заново, почему бы не сделать себе, так скажем, новый телевизор, к примеру, назвать боевой листок телевизор третьего подъезда.
0: Или криминальная хроника нашей лестничной площадки.
1: Верно.
0: Помню, вел такую. Здравствуйте, Александр, уважаемый гость. Существуют ли на самом деле игры жизненные? Или это придумано, чтобы оправдать впоследствии какие-нибудь неправильные поступки? Знаете ли вы, откуда пошла поговорка «мочить корки»? Если хотите, то я вам объясню, пишет Света. Я насчет корок скажу, а вы насчет игр, ладно?
1: Да, хорошо.
0: Насчет корок, конечно, знаем. Это пошло от пернатых хитрых ворон, которые, в общем-то, прежде чем сожрать алчно нечто засохшее, размачивают это в воде. Это именно оттуда пошло. Теперь про жизненную вот эту. Я не знаю, что
1: да,
0: это.
1: Да, про жизненные игры. Существует ли это? Света, должен вам сказать, что поскольку вы об этом спрашиваете, они существуют. Вот Эрик Бёрд написал грамотную, умную книжку, которая называется «Игры, в которые играют люди». Я настоятельно рекомендую ее почитать всем радиослушателям. Вот, Света, вам особенно, потому что, ну, вы играете играете в такую очень милую игру. Я Светочка, а вот подскажите мне, есть ли такая книжечка? А вот Светочка, такая книжечка есть. А вот существуют ли такие игры? Светочка, существует. И одна из этих игр сейчас вами успешно продемонстрирована.
0: О чем вы вообще говорите? Что я не понимаю, что это такое.
1: Александр.
0: Извините, у меня тоже пробило меня.
1: Александр, а вот...
0: Банки пробил.
1: Бёрн, ну, хорошо, что не бутылки. А, так вот, Бёрн сказал, что у человека есть определенный сценарий, вот, и по этому сценарию он живет всю свою жизнь.
0: Причем, я понял.
1: Причем в этом сценарии существуют разные игрушечки. Если вы позволите, я расскажу конкретный пример из этой книги, которая полностью отражает, так скажем, мой жизненный сценарий.
0: Он сказал сценарий.
1: Так вот, в этой книжечке было сказано следующее. Если мать твердит своему ребенку, что он закончит жизнь в сумасшедшем доме, то так оно и произойдет. Только девочки становятся пациентками, а мальчики становятся психиатрами. Так вот, моя мама долго смеялась, когда я показал эту книжку, будучи уже доктором-психиатром. Вот. Ну и, как вы понимаете, жизнь я свою, конечно, не заканчиваю, но вот здесь у вас на программе принимаю участие.
0: Я понял. То есть жизненные игры, к ним еще применим такой пример, что если, например, взять птицу и лупить ее резиновой дубиной, то она начнет рыть землю, что твой экскаватор. Вот. Василий тут интересуется, правда ли, что потребление пива восстанавливает не только жировые, но и нервные клетки? Вот лично я в этом уверен, потому что пиво, опять же, на мой взгляд, если вам интересно, конечно, мой взгляд, в чем я сильно сомневаюсь, это напиток какой-то инопланетный, его не выпьешь, вернее, ни одной жижки не выпьешь в таком количестве, в каком можно выпить пиво. Вот нет в мире другой такой жижки, кроме пива.
1: Ваш взгляд мне абсолютно не интересен, абсолютно не привлекателен. Вот, а что касается пива, ну вот, может быть, я вас очень огорчу, но я не потребляю пиво вообще.
0: Да, вам не понять меня, поэта. Да. Далее, что тут еще? Сейчас очень много всяческих. Так, поехали сюда. Действительно, пальцы у меня такие уже мощные стали. От этого устройства.
1: Ну, это пальцеподобный тип.
0: Ну вот, интересуется Андрей, какие лекарства я употребляю для того, чтобы вести так долго программу? Никаких. У меня мощнейшая сила духа, что у твоего бегемота на болоте. Далее. Сейчас. А, вот опять Штурмовик пишет, вы вот восхищаетесь, а он, ну, имеется в виду я, в прямом эфире рублю мясо. Действительно, это было, но рубил не я, а мясник кремлевский, который приходил, рассказывал о том, как готовится блюдо, в общем-то, в Кремле для всех там вот, кто заседает. И мы тут прям в прямом эфире, вот, где вы сейчас сидите, Константин Владимирович, там вот разделывали молодого порося.
1: То есть вот эти вот большие эти? Порезы на столе, это после разделки.
0: Это, к сожалению, соскочило немножко, там он доску вроде принес, но это было. Просто наш уважаемый, вот опять забыл, штурман, он не был невнимателен. Я не умею. Я, конечно, помогал, там, типа, мне там он подарил кое-какие потрошка. Но это же не считается, что я разделал, правильно? Так, еще сейчас вопросы. Ой, тут такой. Так, ага, вот, действительно ли Луна оказывает свое воздействие на больных сомнамбулизмом?
1: Сомнамбулизмом?
0: Да.
1: Оказывает воздействие. И, собственно говоря, почему в основном сомнамбула появляется, так скажем, в южных широтах, в центральной части Земли? Да потому что там просто небо безоблачное. Если вы страдаете подобной болезнью, я рекомендую вам эмигрировать в Англию. Туманный Альбион. Луна проскакивает, проблескивает достаточно редко. И я думаю, что таким образом вы сможете излечить себя от этого заболевания, и у вас не будет проблем.
0: Еще такое сообщение, вернее, сентенция даже. Александр, кроме пива можно употреблять Бордо 89-го года, сирота. Ну, вы знаете, уважаемый сирота, я как-то с трудом представляю вас пьющим вот вино урожая 1889 года. То есть не знаю, себя, например, я представляю, потому что у меня свой собственный погребок, где все это стоит, и вы об этом знаете. Ну, вот. Но, тем не менее, спасибо вам за совет. Я поприжму эти вина тогда, чтобы в дальнейшем их ценность поднялась еще больше. И вот был, знаете, такой вопрос, Константин Владимирович, весьма интересный. Все мы знаем и наслышаны о такой болезни, как лунатизм, да, когда человек бродит по ночам, но практически мало кто из нас видел так воочию реально человека, страдающего. Это, вы смотрите в окно, это уборщик моет стекла, снаружи он делает. Это нормально, он свой, он ничего. К тому же это женщина, видите, как она размазалась по стеклу. Видать, с той стороны ветер приперло ее, как... Уйди, дура! Уйди!
1: Александр,
0: не...
1: Александр,
0: смешно просто, я
1: Александр,
0: не могу. Закрой его, закрой.
1: Александр,
0: дверь,
1: кондиционер отключите, потому что ее тяга от кондиционера, конечно. Она уже два часа здесь стоит.
0: Отвалилась. Хорошо, что она на канате, не поймите меня, ну, превратно, на настоящем канате. Моет, короче, стекло. Но тем не менее, что касается вот лунатизма, да, каким образом человек, знающий, что вот он страдает данным заболеванием, хотя это, может, тоже не является заболеванием, может корректировать себя, может быть, какие-то установки на ночь себе давать или массаж там заставлять кому-нибудь, чтобы ему делали?
1: Ну, на самом деле, вот, опять-таки, сомнамбулизм как стресс. Нужно больше кушать, дабы вес был тяжел, с кровати было настолько тяжело вставать, что просто лень возникала. И когда ведь, допустим, вы просыпаетесь, и вам не очень хочется вставать с кровати, вы еще какое-то время лежите, размышляете, стоит вам вставать, не стоит. Но тут срабатывает будильничек, и вы бегом, так сказать, на работу, в припрыжку. Вот. А если будильничек не сработает, ну, тоже можете вскочить. Так на самом деле с людьми, которые страдают этой болезнью, я бы рекомендовал больше кушать, дабы с кровати было тяжело вставать, пока не припрет.
0: А можно ли каким-то образом провести аналогии между вот белой горячкой и лунатизмом? Ведь и то вызывает неосознанные какие-то движения, которые человек потом не помнит. То есть, видимо, что-то происходит с кровоснабжением головного мозга. Вот вы сказали еду принимать. То есть это же тоже получается, что кровоснабжение головного мозга при еде ухудшается. Кровь-то к пузику.
1: Верно. Кровь уходит в живот, приливает к желудку. И поэтому, собственно говоря, и думать после плотной еды тяжело. Так вот, с белой горячкой, на самом деле, вот большое потребление пищи, о котором сейчас так много говорят негативного, имеет и положительные стороны. Больным белой горячкой имеет смысл тоже плотно кушать. Таким образом кровь будет отливать, как вы уже правильно заметили. И продукция, ну, мы психиатры, так психотерапевты называем, бредовую симптоматику, галлюциногенную симптоматику называем продукцией. Так вот, продукция будет значительно меньше. Человек будет меньше выдавать продуктов за счет того, будет, что меньше крови будет приливать к мозгу. Безусловно, желудок и головной мозг связаны при сомнамбулизме и при белой горячке, как вы уже сказали, возникает эта параллель. Параллель возникает в смысле лечения. Лечение обильным питанием.
0: Вот, кстати, смотрите, какую мощную телегу прогнал штурмовик, прям дословно, братан, мне что, каждый раз, как неправильно произносишь мое имя, деньги с тебя снимать, что ли? Сейчас дальше тут опять перебивают. Да, в общем, деньги снимать, ты совсем без зарплаты останешься, а то тебе придется еще твой модный джип продать, будь осторожен, штурмовик. Вот как человек, который 10 лет работал на заводе, так не разговаривает, вы, по-моему, бандит, просто какой-то хулиганье. Кстати, вы забыли упомянуть, еще квартиру отдашь, нужно сказать. А я буду орать «Милиция!» И еще буду орать «Новые русские все купили!» И вы будете убегать, поэтому, потому что скандал вам не нужен.
1: Партком на заводе.
0: Да. Что тут еще? Что-то опять масса сыпется сообщений. Много каких-то сообщений непонятных. Так, насчет диагнозов. Понятно, ладно, это все мы уже не будем зачитывать, потому что тут очень много таких вопросов, связанных с местопребыванием каких-то модных клиник, где вот лучше лежать, где не лучше. Вы помните,
1: да, мы просим прощения.
0: В целях того, чтобы не было рекламы, мы не будем называть какие-то такие мероприятия. Вот еще такой вопрос был там в числе прочих. Если у человека, у какого-то нету, скажем, денег на частно практикующего психотерапевта, то кого ему лучше выбрать все-таки для этой цели? В какой среде и где ему лучше найти эту замену? Ну вот, вот он сидит такой на кухне и чувствует, мне надо.
1: На самом деле есть очень неплохой вариант. Из Подмосковья в Москву на курсы повышения квалификации, на различные конференции приезжает достаточное количество моих коллег, и они не избалованы вниманием, они не избалованы деньгами. Поэтому самый простой вариант сделать небольшой транспарантик и прийти на вокзал, нуждаясь в помощи врача-психотерапевта, пожалуйста, помогите. Не стоит протягивать руку, может быть, имеет смысл написать «деньги не нужны». Вот таким образом доктора, которые...
0: Извините, в смысле «деньги не нужны», он же нуждается в помощи.
1: Абсолютно.
0: То есть нужно написать, видимо, «денег не дам».
1: А, «денег не дам», да нет, немного не так. Потому что к этому человеку начнут подходить и предлагать ему деньги. Понимаете? Привыкли уже, есть, опять-таки, мы сегодня много говорили о стереотипах. Есть стереотип, а если нужна помощь, значит, человек просит денег. Он должен дать понять, что ему не нужны деньги, да, чтобы те же самые доктора, увидев это объявление, поняли, что человек нуждается в их профессиональной помощи. И пригласили, к примеру, его в чудесный город Рязань или в чудесный город Тверь. Вот,
0: в Москву.
1: В Москву-то навряд ли, потому что московские-то врачи, конечно, вот сложно здесь работать. Вот. А провинциальные города, есть милые, добрые доктора, которые могут предложить свою помощь. Так вот, грамотно составьте это объявление транспарантика, и я не думаю, что вам придется долго стоять. Вот. Вам обязательно помогут.
0: А вот такой вопрос амбулаторного свойства. Вы знаете, бытует мнение такое, это раньше как было, да, например, из какого-то далекого города, дескать, там случились какие-то неполадки со здоровьем, надо ехать лечиться в Москву, да, в какую-нибудь там модную клинику. А сейчас все чаще идут такие разговоры, типа, даже в Москве там что-то случилось с тушкой, надо ее ехать лечить, и называется какой-то город, например, о существовании которого вот раньше никто и не подозревал. То есть действительно ли реальная обстановка в медицине нашей отечественной сейчас такова, что все по-настоящему талантливые, не все, но большинство по-настоящему талантливых и гениальных медиков пребывают в провинции, что качество лечения в провинции значительно выше?
1: Проблема заключается в том, что вы не говорите о какой провинции, да?
0: Да, естественно, я не могу рекламировать.
1: Вот, естественно. Так вот, я думаю, что речь идет не о российской провинции. Вот. Может быть, это сицилийская провинция, в крайнем случае, альпийская провинция. Я думаю, что там с этим проблем не возникает. И те мудреные названия, которые произносятся, я думаю, что это далеко не здесь. Я помню, что только в Америке, по-моему, 6 или 7 городов имеют название Москва. Так что эти якобы провинциальные российские города находятся отнюдь не в Москве и не в России.
0: Еще такой момент, который хотелось бы уточнить. У нас у ювелиров есть такое, скажем так, понятие, как шаблон или как эталон веса, эталон
1: меры весов, да?
0: Не совсем. Мы ее между собой называем бирюля.
1: Ага.
0: Да, типа там, почти как бирюля, вот так мы говорим. Неважно, да? Не является ли с вашей точки зрения, с точки зрения психотерапевтов, бирюлей вот среди психотипов человек, который практически от юношеского возраста до возраста пожилого сохранил в себе какое-то такое спокойствие, практически граничащее, только граничащее внешне с инфантилизмом даже, может быть, и никак не выражал себя, то есть с точки зрения там, стрессов, с точки зрения буйства или, наоборот, депрессий. Вот такие ведь есть люди, может быть, их как-то стоит брать, анализировать, даже изучать, не побоюсь этого слова, с тем, чтобы на них строить основную работу отличной психотерапевтии.
1: Как сказал? Да. Говоря об эталоне, нельзя забывать о том, что эталоном для нас служил Адам и Ева. Вот. Для мужчин, соответственно, Адам, для женщин, соответственно, Ева. Так вот, эталон этот описан достаточно четко. И можно это назвать догмой. Стоит ли отходить от этой догмы, мне непонятно. Вполне возможно, что и имеет смысл провести и исследования, дабы выявить этих эталонных человеков, дабы определить некую стопроцентную норму. И исходя из этого, можно будет типировать остальных людей. Есть вопрос в том, чем это закончится. Мы всех людей разобьем по рангам, всех людей понавешаем бирочки, причем эти бирочки, я больше чем уверен, обяжут носить на видных местах. И, в общем-то, понятно, чем это все закончится. Для нашей еще, так скажем, социально неразвитой страны это опасно. А вот вашу великолепную идею, может быть, имеет смысл предложить в развитые страны. Там наверняка найдут ей достойное применение.
0: И еще у нас есть такая уникальная возможность, вот опять же, проследить психотип нашего радиослушателя по имени или по кличке Штурмовик. То есть он снова прислал аж два сообщения. Первое следующего содержания: братан, не гнусавь, а то и крики не помогут. Ну, во-первых, назовите меня просто папа. Не надо меня звать братаном. У меня братьев нет родных. И двоюродных тоже. Я их всех убил за хамство, скажем так. И другой вот такой вопрос. Тоже, опять же, Штурмовика Саши не дождусь. Когда ты начнешь какую-нибудь из своих синстенций следующими словами: а вот у нас среди жуликов, дорогой Штурмовик, я не жулик, я да, барсетки, практически все по Москве барсетки — дело моих рук, да, практически все выбитые стекла в автомобилях — дело моих рук, но я это делаю не из воровства, я это делаю по убеждениям. Вот, и у нас, у убежденных жуликов, это называется заработать. Но тем не менее, вот такой волнующийся человек, который всю ночь практически слушал нас и очень волновался, наверняка пропотевал, метался, очень переживал, заметьте, из-за того, что путали мы специально так делали, сознаюсь, вашу фамилию, ваши позывные, чтобы проверить реакцию на них. Реакция достаточно агрессивна. Вот сейчас я попрошу доктора Черепахина дать психопортрет нашего радиослушателя. Мы же должны знать, кто нас слушает, и мы несем определенную ответственность за этих людей, потому что не дай бог, что случится с ним, там, припадок или мало ли.
1: Ну, я завтра выхожу на дежурство в клинику, вот, и просто попрошу медсестер, чтобы они проверили наличие радиоприемников, которые ловят эхо Москвы, и изъяли, соответственно, радиоприемники из палат. Мне кажется, что пациентам в это время необходимо спать, дабы не подвергаться воздействию извне, воздействию информации, которая вызывает у них действительно столь агрессивную реакцию. Это, пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу.
0: Чувствуется, что вы не просто доктор, а очень тактичный человек. И еще вот такое сообщение. Уважаемый Александр, вы счастливый человек. Это точно. Вы открыто несете свой маразм людям. А ведь многие об этом могут только мечтать. Задумались ли вы когда-нибудь о том, сколько неврастенников вы плодите? Волнуется Александр Борисович. Но о том, что я счастливый человек, я, конечно же, знаю. Хотя не совсем. Мне бы хотелось большего. Значительно большего. большего, я этого большего, безусловно, добьюсь. А что касается неврастенников, мы не плодим неврастенников. Мы, может быть, провоцируем тех, кто уже неврастенник, на какие-то дальнейшие непредсказуемые действия, тем самым выявляя их, то есть делая скрытых неврастенников явными. А тех, кто находится в межрамье, то есть пограничный такой вариант, мы, наоборот, хватаем, как говорится, за жабры и опускаем на землю. Таково мнение, кстати, людей, занимающихся исследованием влияния нашей программы на общественность. Это вполне официальное, в общем-то, исследование было. Оно проводилось вот прошлым летом, в момент моего отсутствия. Я надеюсь, достойно ответил на ваш вопрос. Ну что, сейчас я тут взгляну. А ведь нам пора и прощаться между тем. Уважаемый Константин Владимирович, я благодарю вас, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я думаю, что опять по прошествии какого-то периода мы с вами увидимся вторично. Удачи вам.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Желаю удачи и вам успехов.
0: До свидания.
2: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор Кузьмин.

0: Браво!
1: Каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
2: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже шестой. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится восьмой. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще такая, ну, скажем так, как искорка зла, сокращенный ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Ну, как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно ЮДЖ. Вот. Но сейчас, пока он, в общем-то, в пути, так сказать, трет своими бутсами мраморные ступени высотки на Арбате. Послушаем все-таки Стили Дэн. Вот, я тоже хочу поиграть в диджея, в общем-то.

0: Ну, в общем, наш диджей пока что не появился. Но это свойственно молодости. Вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли. Большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад, я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, чего хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет. И получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск. Затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ебаный нахуй, короче.
0: Ну, понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего, я как-то вот в определениях немножко поменялся местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок.
0: Угу.
3: Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот, то, что,
3: а вот
0: как бы, тешит вам шерстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул, вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну, что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот, вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот беги. Есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики так и... всякие по полю гоняют.
0: Да-да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцев, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетел из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините, но тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то, они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами, и, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов, но это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко оно в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных обложечек вам ближе.
4: Александр, да. А вот я думаю, вот туб, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот, и вот именно из тех, вот, которые вот сейчас вот сюда.
4: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно всем.
0: Ну, это сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
4: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
5: Аня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Вот плохой, значит, поступок я совершил.
0: Да.
6: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крентелю, а он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это, то есть с его стороны плохой. Вы-то как бы несли тут просветительскую функцию.
6: Ну, не надо просто таким кренделям, которые слушают сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
6: А хороший поступок, значит, в американский тошниловке меня вырвало, значит.
0: А, да, это замечательно, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
6: Менеджеры и
0: мерчендрайзер. Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
6: Вот где крендели макают
0: девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
6: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
6: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, девятый трек с этой пластинки слушаем. А вы
6: Удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду. Со второй пластинки слушаем девятый трек.

0: общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем, пункт рассказавшим о пластинке. Называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился, и вы сказали, что у вас есть диски. Мне очень нравится группа Pink Floyd, у вас она есть?
0: Вы знаете, дома есть, но сейчас тут я бы не хотел. Вы поймите правильно, это не выполнение заявок, просто мне как-то некогда.

0: все-таки, насколько я понимаю, как-то с бодунишка, да? То есть с пьяных
1: глаз. Конечно, естественно, да.
0: Угу. Ну и поскольку сейчас-то это, в принципе, уже, наверное, так скажем, ну, не является, да, секретной информацией.
1: Да, это все уже отлегло, все уже нормально.
0: Может быть, вы все-таки поведали, в каких районах хотя бы какой-нибудь один из таких вот случаев, если вам, конечно, не противно это вспоминать.
1: Ну, может противно, быть. Конечно, Москва-центр. Москва-центр.
0: Да, да. И кто были жертвы?
1: Писатели разные такие. Да.
0: Да.
1: Журналисты.
0: Ага.
1: Как вы. Но вот я имею в виду, конечно, как вас, только как, в общем-то, можно сказать, не знаю, какое слово употребить в этом контексте, так сказать. Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
0: То есть я, так сказать, избежал бы участи. Вот
1: да, вы жертвой никогда не будете.
0: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
1: Ой, сейчас все нормально.
0: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, скажем так, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку, вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть это
1: я сегодня картошку тоже чистил, но только картошку. Сегодня борщ готовил, представляете? Мне сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хочется.
0: Для всей семьи?
1: Да, конечно.
0: Угу.
1: Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
0: То вы понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
1: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности — это мое основное хобби.
0: Понятно, ладно. Тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки. Одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
1: Нет, не слышал, к сожалению.
0: Хорошо, значит, на обложке у нее нарисован, типа, крендель в каске и с наушниками а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолета.
1: А что есть еще?
0: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
1: А вот лучше дева с цветами и Есенина. Это будет классно.
0: Хорошо, тогда называйте номер трека туда.
1: Трек номер 5.
0: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
1: Нет.
0: Dark Message. Это, видимо...
1: Темное послание?
0: Да, ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да, трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Вот позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

0: первый трек мне понравился значительно лучше. Я единственное, что еще хочу вас попросить, вот подойдите, попробуйте сосредоточиться. То есть мне кажется, что когда вы просто так наобум называете номер трека, да, вот пятки, вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ, вот, судя по прозвучавшей музыке, внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу!
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Я хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная музыка.
0: Здорово.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет, особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, я хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразличный мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально, и... Просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, то есть уничтожить это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай. Вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы, человек первый, да, и приносит это дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так сам по себе поступок ни к чему не обязывает. Принес, принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник. Сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу? Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно. Это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да. Что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Хороший, хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу.
2: Да.
0: То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, не смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть что вот, дескать, ты сидишь, вот как кактус на подоконнике морозной январской ночью, да? Понятно. Ну ладно, что ж. Вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да? Вы слышали описание обложки?
2: Это где все, ну, в каких линиях?
0: Ну где, да, в каких-то линиях. Он типа дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете? Да? Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Ну ладно, давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... Слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: трек номер 8. Есть такой трек. Название я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: Ну вот, между тем, к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший. Вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну, и то относительно понравилось, двое звонивших. Uh-huh. Вот, все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: что... Я бы нет.
1: А ты...
0: Угу. Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радио, позвонившего?
0: Видимо, нет, ты знаешь, я... Да, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот. Угу. Кто знает.
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву. Прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь. Но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать некое подобие базитической игры или опроса. С вас просто позвонить и рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни. Об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях. А другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да. И перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а они все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: А я почему-то испугался, что сейчас начнет вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь. Или там про то, как они могли в одиночку спахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем в конце концов. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир. Мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодняшнего?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно. Порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен. Так что мы слушаем вас.
2: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел необычайное впечатление отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два главных, ну не главных, но два из героев романа. Вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 Биг Мака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
1: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
1: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
2: Не очень хорошее, тут покороче. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть
3: право выбора. Значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
1: Самое главное, грудь ее показана. Да?
3: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, и вот между сгибом коленки вон руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы, ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да? Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
2: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
3: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
2: Да.
3: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
2: Ну, давайте три.
3: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: Ну, вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, да, ну вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя. Так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать. Мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?
0: Ну, было бы, конечно, если бы вы, например, прислали бы денег дико вот, в компенсацию за то, что вы ругались в эфире. Но...
2: А сколько прислать?
0: Ну, я думаю, десяточку штук гринца нам с молодым диджеем вполне хватит.
2: А что такое гринца?
0: Это доллар. Это мне тут наш куратор написал, что теперь так называют американские деньги.
2: А, это эти молодые...
0: Да.
2: Подрастающее поколение, да?
0: Да, но тем не менее, да. Вот я предлагаю вам теперь, как говорится, вот выбор.
2: Ой.
0: Значит, смотрите.
2: Лучше в рублях.
0: Нет, это выбор обложек. Рассказываю. Значит, на одной обложке, я о ней, в принципе, уже, да, вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика. А на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот. Выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А если открыть и посмотреть вовнутрь?
0: Ну, это мы, да. На самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркого зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот, поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать на себя такое ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот та вот, это не Боб Марли, вот где вот мальчик?
0: Нет, вы давайте, это название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми чем.
2: Ну, вот с чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но! Значит, на чернокожем мальчике 11 пьес. Вот какую из них вы хотели бы...
2: Я думаю, мы седьмую послушаем.
0: Вы уверены, что седьмая песня?
2: Уже. Я понял, о каком вы альбоме говорите.
0: Да. Хорошо, слушаем эту пьесу. Спасибо за звонок, до свидания. Слушаем, какая жизнь ожидает вот нашего, так сказать, экс-хулигана, ныне раскаявшегося.

до выпуска последних известий, сокращенно ПИ. У нас тут есть еще 2 минуты. Я хочу напомнить вам, что мы принимаем звонки в прямом эфире, дабы, так сказать, подражать модным ЭТФМовским радиостанциям баситическим и поднять, в общем-то, свой дико упавший рейтинг в глазах автомобилистов, которые, в общем-то, едут сейчас из казино, в общем-то, да. Мы тут с молодым диджеем принимаем ваши звонки, вы нам рассказываете о том, за что вам по жизни было однажды сильно стыдно, и за что однажды по жизни вы, так сказать, возгордились, и справедливо возгордились. А затем мы описываем вам обложки сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков, и вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да. Вот. Ну, собственно, до новостей вот послушаем старика Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографии, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет такой монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает? Вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да. И, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. Я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде, там, мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, чтобы, ну, Бога нет, вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть, вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если вообще мыслить такими категориями, как-то, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
2: Ну, наверное.
1: Да, выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
3: Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
2: Да.
1: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
3: меня...
1: если человеку, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Вот иначе он не понимает, как бы, своих взаимоотношений с природой. То есть, либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
3: Да.
1: В ум не возьму! Да. Да. Ладно, о хорошем теперь. Да.
2: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну, так что, ну, так вот.
1: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то, что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь. Но через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет: слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть, если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим поступком.
3: А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
1: Да, да.
2: А вы знаете, Александр, и простите, я не знаю, как зовут вашего приятеля.
1: Молодой диджей.
2: Молодой диджей.
1: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
2: Да не, Нет, ну как-то не очень так.
1: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
2: Тогда просто джентльмен.
1: Можете звать его просто МД, можете и звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написан. Нет. Да, пусть тебя лучше зовут МД.
3: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
1: Да.
2: Ну так, Саша, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да,
3: да,
2: я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хорошую поступку.
3: А вы им прям специально, простите, покупаете?
1: Ну, естественно.
2: Нет, вы знаете, иногда...
3: Батонами.
2: А?
3: Батонами им раздаете.
2: Нет, нет.
3: А
2: просто так получается, да, вот я, ну, стою за хлебом.
3: Ага.
2: Вот, и покупаю себе хлеб, а рядом бабушка.
3: Да.
2: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю, бабуль, давайте я куплю. Она, давай.
1: А, понял. Ну, это, в принципе, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, к примеру, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут тусовался, короче, неграмотно возле кассы. А мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать: слышь, дружище, отойди уже, давай. И под продавщица, кассир, что я сказать, я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро. Потому что он-то не понял, что я спешу. Правильно?
2: Mm-hmm.
1: Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно.
2: Mm-hmm.
1: Да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь прям с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
2: Морковку?
1: Морковку держит.
2: А, простите, пожалуйста, Саша, да. А он похож на, вот, на Гитлера, да? На...
1: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
3: Ну, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
1: Или на героя фильма в 30-х годах.
3: Да, председателя колхоза такого интеллигентного из университета.
1: Ну, даже не председателя, а инженерной работы.
3: Инженерной работы.
1: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощно вовсю. Да, вот что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее... Да. Музыка все расскажет и рассудит.
3: Причем пока вот наша слушательница думает, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
1: Да или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
3: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
1: Вы настроились, так сказать, вот интуитивно на нашу волну.
3: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
1: Еще символы, цифры. Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки с вами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
3: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
1: Да, я ничего не слышал.
3: А какая разница? Да,
1: очень разница. Так что давайте, думайте, давайте.
2: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар.
1: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
2: Сколько там всего их...
1: Пьес?
2: Да.
1: Вы знаете, тут их всего 15, прошу.
2: 15, да? Ну, давайте тогда...
1: Думайте.
2: 10-ю.
1: Какую?
2: 10-ю.
1: У вас с этой цифрой что-то связано?
2: Да нет, ничего, просто так.
1: Просто 10-ю. Да. Ну, ладно, готовьтесь тогда, слушайте.
3: Сразу либо не скажут, либо
1: сознательно. Слушайте вашу будущую жизнь.

money. Here's your money. Here's your money.

0: и быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный герой, да.
2: В геометрии фигур.
3: Да. О! Да. Геометрия. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
3: И, в частности, американского доллара, как главной самой валюты, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
3: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да.
3: Вот. А свастика в данном случае, я думаю, наша радиослушательница была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: Мы согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
3: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем да, все-таки уговаривать наших уважаемых вот. А то получится, что мы сейчас...
3: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
1: проанализировать,
3: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, этого вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
3: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали. Мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну, давай послушаем то следующий звонок. Номер, я тут напоминаю, в общем,
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
3: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер, например...
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
4: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую как бы гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
4: То мне станет легче сразу,
1: вам, во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да, вот, или там, как бы, передать ему что-то.
3: Да. Только не привет.
1: Только не привет.
3: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
3: Поскольку это делается в первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну, мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
4: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте, я вот тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
4: Помните.
1: У меня вообще память не бележачего, Наташа, да. Ну что, рассказывайте.
4: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Угу. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
4: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Угу. Вот, я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет, А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я на ее поставила, на самое видное место, я ее попросила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
4: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, какая там была.
1: Да.
4: Значит, она мне дала эту конфетку. В общем, она мне так понравилась, что я решила попросить у нее еще. Угу. Я, конечно, тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю.
1: Угу.
4: Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфеты на день рождения и дарит их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
4: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно,
1: да.
4: Когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Причем у нее такой несчастный-несчастный вид. Она смотрит, как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я вот. Понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
4: Значит, ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
4: Вот. И эту кошку сняла-таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня был вот корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот. Он поступил вот аналогично, как и вы. То есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку. Но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон. То есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили. Ну, дебилы, да? Вот, и она туда вот каким-то образом попала. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги, понимаете, да?
4: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташ, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
2: Да, кстати, я вот...
1: Что это ты хрипишь? Может, ты простыл?
2: Нет.
1: Нет, ладно. А то смотри, если простыл, я тебе дам это... Нет, ну как? Да, ну рассказывай, да.
2: Я чё... А, я просто однажды перевел бабушку через дорогу. Вот. Ну, как-то так достаточно спокойно. Вот. И когда пришел домой, рассказал маме, так все спокойно. Я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями мне бы удалось ее перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку.
1: Понятно, да. Наташа, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где прибывает дяденька со свастикой.
2: Никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как это вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
2: А, вот ты уже цветовой.
1: Я про цветовой, да. Цветовую, как бы, да. Раму, да.
2: Красновато-черных, я смотрю отсюда. Отсюда вижу.
1: Да, соответственно, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу МД, видишь, она тут золотистая
2: вот
1: внутри.
2: На том расстоянии, на котором я сижу от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
4: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
1: Угу.
2: А что? А если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы. Да. Представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
2: Да. Я правильно?
4: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот? Имейте в виду, что это будет, вот, да, как говорится, в дальнейшем. Эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
4: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, залез, вернее, нет, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О, да. Рассказывайте, ну что ж, да.
4: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
4: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
4: Но я, наверное, все-таки выбираю тот, на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю, тут действительно на самом яблоке аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы. На пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
2: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
2: Удивительный выбор, правда.
1: Да. Самое простое. Везет же хорошим людям.
4: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташ, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.
5: Я хут. И сингман инсон.

0: Я, ты знаешь, МД, не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Ну, надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините, болезнь.
1: А ты знаешь, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: она,
0: да.
1: Ведь, согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем, есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть какие-то менее, потому что если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь. Наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может, конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека, как какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, идейной, жизни. Да, то
1: бурной,
0: есть, бурной это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, восемь дыр.
1: Это ода.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Это я из Москвы, да?
0: Да, безусловно. Говорите, пожалуйста.
2: Ну, про хорошее что сказать?
0: Про хорошее. Давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году я забудем. Выполнил план. Купил всем шоколад и жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года, да. А вот скажите, а что вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, в общем, был субботник. Доски для скворечника взял и использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц. И так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала. Полетела.
0: Ну да, вполне возможно. Но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебя вообще. Ладно, давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Вот вам придется...
1: Сейчас, по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни.
0: Да. Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу. Ну, не ту, что вы подумали.
0: Угу.
3: Ему завтра дают паспорт одной басурманской страны. И я в настоящий момент вливаю ему в глотку красного вина в больших количествах, бутылку за бутылкой, чтобы завтра ему было плохо, чтобы завтра он не мог сказать свое веское слово, не мог принести клятву, не мог сказать, бля, буду век свободы не видать, да, и чтобы паспорт ему в конечном итоге не дали. И чувствую себя уже уже сейчас прихеровишь, надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
0: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
3: Со страшной силой, да.
0: Ну что же, про хорошее это может все-таки по традиции.
3: Про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна.
0: Да,
3: вы
0: да,
3: просто представить себе не можете, как я голодна». И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там. Да.
0: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок. Мы тут, да, уже...
3: Да, и кормлю ее, она радуется. И я, честно говоря, счастлив и считаю это очень хорошим поступком.
0: Понятно. Ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же. Ваш выбор. Значит, одна пластинка, как мы ее описали, красный, с иероглифом остается.
3: Да.
0: А вторую сейчас опишет МД, да. МД, давай.
3: Я прослушаю.
1: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
0: Нет, я просто не все
1: отказался, да. Что-то не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
3: Боже мой, что творится?
1: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
0: Сейчас. Ну что, описывай.
1: А, вот. А, она, скажем так...
0: Кто?
1: Обложка этой пластинки, я понял, да, первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мыслю по-компьютерному, по-нашему, по-диджейски, вот разделить ее, скажем так, черный, темный фон, да, светлой клеткой, вот, потом она очень бледнеет на фоне, то есть становится очень мало
0: разницы.
1: Это
0: лучше расскажу уже про рисунок, да.
1: Да, рисунок это такие два... вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами, как это давно называется, я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой, такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши, два таких же уха, длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
0: Да,
1: носы треугольные.
0: Подтверждаю.
1: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
0: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я доверяю этим. Да.
1: Ну, я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя, нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные, руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да, вот... Как иногда.
3: Ну, да.
1: Да, понимаете. Вот, один чуть больше, чем второй. Идут вот просто все, идут. И на фоне каким-то темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон. Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что это не произошло.
3: Нет,
1: просто
3: я,
1: вы поняли.
3: Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
0: Ну, а на другой, но нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
3: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
0: То есть
3: вот мне с иероглифом нравится.
0: С иероглифом.
3: Тогда... С иероглифом нравится.
0: Хорошо, значит...
3: Включите, пожалуйста, второй трек, он мне...
0: Именно второй.
3: Да, вот почему-то второй, да.
0: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
3: Благодарю.
0: Тут написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем, спасибо за звонок. Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, о каем идет, в общем-то, речь в данной пьесе.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Ну, соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с МДС сидим и слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Нашего внимания вам беспредельно.
2: Наконец-то. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Хорошо. Вы знаете, я... Человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что делаю, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, троллейбус и кричал Ельцин, за что мне стыдно.
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом бозитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас так стыдно, что невозможно.
1: Ну, а хорошего, что у нас было?
2: Ну, хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Давайте я вам скажу...
1: Какой... Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все, правая. Номер,
2: да, правая, да, и там, ну, пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо, да. Спасибо. Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основную цель за собой, это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга, это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать... хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы.

0: что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: соответственно... Ты знаешь, я хотел сразу извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил и хорошее.
0: Да, давай,
1: я вот тут, я просто смотрю у тебя вот там над табелочком.
0: А давай, слушай, погоди, а давай над тобой погадаем. Я тебе не буду показывать обложку.
1: Не, погадаем.
0: Не будем, ну ладно.
1: Я знаю, что... надо мной, ну можно.
0: Не, уже не будем.
1: Не, я не об этом хотел сказать. Я просто пока вот я увидел там в левом углу, вот там над тобой, такая люминесцентная лампочка маленькая, я так представил, что с твоей стороны, вот где ты сидишь, там такие все светлые места на обложках, они немножко еще светлее становятся, да, подсвечиваются, как вот типа в ночных клубах, да, там зубы все синие у людей, ужас какой-то. Ну, а здесь вот так приятно слегка. Я так, знаешь, флуоресцентным мелком просто не видел, на всех обложках свастики нарисовал. Потом как-то вот уже где-то, наверное, новости кончались, я подумал, что все-таки несправедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь, и мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики, задумываться. Я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флюоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
0: Хорошо, хорошо.
1: Вот, видишь, сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я такую тут подлость делаю в студии.
0: Да. Ну что,
1: Надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели...
0: Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наша тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эхо Москвы?
0: Безусловно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был. Я переходила у Рижского вокзала дорогу. Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала. И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
0: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Это было просто очень давно.
0: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать. В общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
0: Ну, а что же в этом плохого, простите меня, пожалуйста?
2: Ну, нет, мне, во-первых, этого не хотелось. У меня уже двое детей было и муж. Вот, а потом он мне совсем и не понравился. И я как-то не знала, как бы от него отбиться. И вот когда мы уже подошли, нужно было переходить вот это шоссе к метро.
0: Так.
2: Вот. Ну, а он не москвич, он мне сказал, что я... Для чего сказал-то? Это я потом только все поняла. И я так от него отбилась немножечко, так в сторону. Думаю, вот пристанет еще и в метро пойдет со мной.
0: Вот. Да, это, кстати, неприятно, я вас очень хорошо понимаю.
2: Ну, мне просто этого не хотелось.
0: Понятно.
2: Вот. И мы стали все переходить дорогу. Ну, москвичи-то они видят, где зеленый свет, где красный, где можно между машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть. Он ударил его так сильно.
0: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
2: Я потом, понимаете, мне даже... Вот подлый. То есть я это очень тяжело переживаю. Но мне даже в голову не пришло, что я вот бросаю человека и пусть идет как хочет. У меня мысль совсем в другом направлении шла. Что, ну, я вообще такая была ничего, если так сказать.
0: Ну, понятно,
2: и очень многие со мной просто заговаривали. Так просто. Для флирта какого-то.
0: Ну, я могу тоже вам, если позволите, рассказать такого же плана историю, да. То есть буквально лет там 15 назад, когда я еще, так сказать, ездил на метро. Да, вот. Иду.
2: Сейчас не ездите?
0: Сейчас нет, я пугаюсь. Метро я хожу только пешком, да. Вот, спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по перрону. Вот, и его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот, у меня была мысль, я думаю, ну ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да?
2: Да.
0: По логике, я должен был бы к нему подойти и сказать, мужик, что там, ты пьяный? Но, с другой стороны, подойди я вот так и скажи, это воспринялось бы бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась. Понимаете, да? Вот. Я это делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось. И я так это самое прошел дальше, отвернулся. Слышу только бах, удар такой. А ему, короче, прямо вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это. Опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
2: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть. Угу. 14, вернее, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе. Они первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
0: Так нет, нет, простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? Это то, что ради детей или вот...
2: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
0: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, нет, как воруют чемоданы, закричали «Милиция!»
2: Там не воруют, да. Это у нас все воруют. Я сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну, Европу-то показать, ведь это же интересно.
0: Ну, в принципе,
2: я в этом,
0: да,
2: ничего,
0: да,
2: такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редко, редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза, что, о, это дорого. Я не знала даже, как им... А я потом сказала, знаете что, вы одна едете, одна. Я говорю, вот вы съездите три раза.
0: Какой интересный,
2: понимаете,
0: рассказ. Да, понимаю.
2: А
0: ну, давайте все-таки...
2: Один раз, но да, я еду со своими детьми.
0: Вот действительно,
2: вот, мне кажется,
0: да, молодцы.
2: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались, и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
0: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, вот, так сказать, приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, да, бывало, что, да, забудут там, да, гости их там. Вот. Иногда собираем и выводим, в общем-то, на экскурсию, в музей какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
2: И ваши картины, да, да.
0: Вот, ну давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
2: Я музыка, так думаю, она... что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
1: Значит, вы так думаете, да, вы можете продолжать так думать.
0: Да, продолжайте так думать. На одной пластинке, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталась, два таких мрачных персонажа.
2: Нет, вот с японской музыкой.
0: Это уже была.
2: Все,
0: это уже
2: кончилось.
0: Была. Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
2: Ну, давайте, это подходит.
0: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
2: Не-не-не-не.
0: Хорошо, не хотите с мрачными,
2: да,
0: мужчинами.
2: Да на что они мне нужны?
0: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
2: Первую.
0: А почему? Ну вот вы подумайте лучше. Ну,
2: я, вы знаете,
0: вдруг
2: что?
0: Она мрачная.
2: Это мое правило.
0: Хорошо.
2: Я всегда,
0: понятно,
2: беру билеты на экзамен. Тот, который сверху, или тот, который ближе.
0: Я, а я обычно все беру.
2: А это вы молодец.
0: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Угу. Вот, они мне их метили.
2: А, ну да, нет, я очень хорошо училась, но я
0: тоже,
2: очень все равно нервничала. И вот, чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
0: Ну что, правильное правило.
2: Вот,
0: кстати,
2: и все, взяла,
0: да,
2: и все.
0: А как вас зовут, извините?
2: А меня зовут Ираида.
0: Ну что же, Ираида, Ладно, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
1: Неким маяком, Раиль.
0: Да, я бы даже сказал...
1: Попутным ветром.
0: Я бы даже сказал волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
1: Ираида.

0: Здорово. Так сказать, прощено. В общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере, и, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание, унца, в общем-то, берегут. Но не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Не, я, кстати, вот как пока еще и Раида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, мол, такая была, как намекнула на свою симпатичность, вот внешне.
0: Да, вот намекнула, это было.
1: А что, поэтому с ней часто флиртовали, подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт, и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, слушай, это интересная тема,
1: да. Да, в общем, цинично его рассматриваю, оцениваю как мужчину, в общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, они сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать, что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением ТОСом на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот. Это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. Вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она даже вроде ей это и не надо, но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика в Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто замечательная.
0: Называется женщина на охране правопорядка, собственно.
1: Да. Конечно, у этого действия будет свой особенный, замечательный, полезный обществу смысл. Таким же, как он был в самые древние времена, во времена первых самых таких вот, скажем, конкурсов красоты, условно их так назовем, в том же Вавилонском царстве, если я не ошибаюсь, был такой обычай. Вот, знаешь, такая своеобразная ярмарка невест. Так,
0: да,
1: когда
0: наставляли
1: женщин на показ, продавали их, проще говоря.
0: Нет, но мы-то в постоянку не должны это делать, сам понимаешь.
1: То есть это просто периодически. Как...
0: Причем женщины должны идти на это сознательно. Угу. Понимаешь? Вот сознательно.
1: Вот, там что делали? Там самых красивых девушек продавали самым богатым женихам. Угу. Вот, со всем их, так сказать, причитающимся их наследством. И на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты, там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла там. За нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения.
0: Это
1: для бедных женихов, и именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов, некрасивыми
0: невестами. Понятно, да. Хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то, также и мужчины. То есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими с серенькими мышками, чтобы в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Угу. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот, да. Правильно?
1: У нас, кстати...
0: Да и у нас.
1: И у вас тоже, да. Ну, тогда, если у нас и у вас, в принципе,
0: тогда об этом
1: одно и то же происходит,
0: стоит,
1: да, я думаю, не
0: я
1: стоит...
0: Я предлагаю послушать, да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
0: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще был в последних классах школы, от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
0: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас просто требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
0: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
0: Да.
2: Я вот думаю, что делать.
0: Ну,
2: с одной стороны, я бы мог дать им денег.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш собственный тезка.
0: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
0: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один, вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы, и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура, потому что вот эти понтыкины геройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляют и вам, и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация-то затянулась до другого.
0: Да.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
0: Это по большая сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
0: Напомним, что они... яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
0: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу, на это.
0: Угу.
2: И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глазах.
0: Да, здесь уже
2: ситуация. Трус и подонок просто.
0: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
0: Да, правильно.
2: Они
0: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
0: Так а в чем стыд?
2: Так вот, я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил, ведь в принципе у людей была реальная проблема, они не могли попасть на... матч, в котором участвовала как бы
0: да,
2: любимая
0: да,
2: футбольная команда.
0: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да,
0: надо было еще все из себя снять и отдать этим замечательным людям.
1: Очень странно трансформировались, извини, мысли его так бы быстро. Только что да. как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги,
0: так
2: а другое...
0: это было когда? Подумал, послушай, а тут... это было да. когда?
1: Нет, а тут вдруг это он было. Жалеет, что он, так сказать, обделил...
0: Человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
1: Может.
0: Мы же не знаем этого, да? Ладно, а теперь о хорошем, Александр.
2: О хорошем?
0: Да.
2: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
2: В юности тоже, да. в юности, в ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде. По проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне, слышь, парень, помоги мне полить огород.
0: Вот это как действие какое крутое. То есть,
2: вот, полить, я не ожидал такого поворота событий сам. То есть я был
0: а вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
2: Сорокина, господина,
0: да,
2: нет.
0: Владимира Сорокина, нет? Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджи, это ты? Что ли, женским?
3: Это не я.
0: А кто там
2: может
0: еще?
2: Может быть, это какое-то послание
3: из Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербурга.
2: Вот,
0: Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки
2: даме.
0: Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
3: Давайте.
0: Понятно. Мы слушаем от вас вот рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
3: Меня Ольга.
0: Ольга, Оленька. За что срамилась по жизни?
1: Не по жизни, а один раз ночью.
0: Извините, да. Алло.
1: Но потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
2: Да.
0: А где Оленька? Оля?
2: Видимо, ее уже...
0: Оля!
2: Это.
0: Оля, ну ладно, вот... Да, хорошо, значит, про хороший поступок рассказывай, Саш, да, давай.
2: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали.
0: Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит, вот так, это стрёмно.
2: Неизвестно, может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
2: Ну я, естественно, как пионер. В те времена я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику,
0: так,
2: фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос с такой, знаете, палкой, которую надо было дергать вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород. Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал, дедушка, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек. Вот, и я был обрадован, поехал с этой клубникой далее.
0: Это хороший поступок, Саш. Ну там вот, видимо, еще межгород. Давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наша... так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. На...
2: Крысоподобных?
0: Ну, какие-то... Ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
1: Они фавноподобные.
0: Ну, неприятные,
1: очень длинные, все конечности, очень резкие треугольные формы.
0: Да, такие, то есть такие. На второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь, со стороны, куда вставляются патроны.
1: Да, крутится так.
0: Да.
2: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это делать не собираюсь, то эту пластинку я как бы не советую вам ставить.
0: То есть будем слушать с крысами?
2: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
2: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
2: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
2: Если взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца, и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
2: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени, и полученное нами число взять гипотенузу треугольника,
0: и потом... А вы не очень мудрите, Саш, может, просто с песенкой что-нибудь придумаем?
2: Так
0: а?
2: Нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер,
1: просто
2: пока
1: рассказывает, каким образом сейчас выглядит.
2: Да. Потому что ведь судьба это все-таки не хухры-мухры, ну, надо к этому подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не речка,
2: с точки зрения нумерологии, я бы даже
0: сказал. Да. Насчет гипотенузы дальше.
2: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе, то мы получаем число 9. Что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо, да. Саш, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором, на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
1: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, и вообще не знаю. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: вот, в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорить, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, ну, все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл. Кто-то в песочнице, кто-то где. А вот я на крыше, да?
0: Да.
1: С моим другом.
0: Так.
1: Ну вот, ходили, знаете, там по краю, все нормально. Ну и, знаете, как друг друга подталкивать.
0: Uh-huh.
1: Вот я подталкивал.
0: Uh-huh.
1: Он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось, только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, там, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально так.
0: Ну, понятно, так.
1: Потом я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок, подвыпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его толкнул.
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен, согласен.
1: Конечно,
0: с вами.
1: Срам.
0: Срамота жуткая, да.
1: Кому же сказать, да?
0: Да, да. Ну, может, и каш хорошего, что было, да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь сделать ее счастливой такой, вот, все.
0: Ага, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Ну да, наверное. А, ну, нет, что? Нет, не так, наверное.
0: Не, ну просто почему именно так?
1: Нравится он меня делать.
0: Ну вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну как счастливой?
0: Ну
1: ее
0: как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не, не приводите там друзей, да, там домой пьяных? Ну...
1: Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, вот, вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот...
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Значит, вы взяли на себя заботу о другом человеке, потому что забота это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать как минимум проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот этот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патроны, вас туда вот сейчас. Да. А на другой пластинке нарисованы горы, снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро, и на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете такая
0: святая?
1: Где вы их вообще берете?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали в одном магазине. Так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы. Горы, девица, с ведром.
0: Значит, на горах у нас 13 треков.

0: 6-й.
1: 6-й трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо продумали, да?
0: Да нет, я вообще-то не думал.
1: Так, как вас зовут?
0: Слава.
1: Слава, хорошо, Слава. Слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД? Нет, я понял. Слушаем тогда, слушаем те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава.

0: даже с МД решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, надо напомнить.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных, и вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие, сколько стоит?
2: Ты знаешь, не очень много. Мне
0: ну вот, не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие, да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, я... Мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда. Это то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А она деньги прибежит... были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите
4: там
0: честно.
4: Денег там никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она прибежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде. Наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила. Секретарша мне все время отвечала: нет его. Он занят. И кончилось это тем, что я с трех и уже... Нет, даже раньше это было в час. И где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машин.
0: От машины даже ключи?
4: Или
0: от сейфа?
4: Нет, от машин. У меня ключи от сейфа.
0: Прям я, вы знаете,
4: и ваша записная книжка.
0: Я прям истекаю слюной.
4: Вот
0: да.
4: Слушайте дальше.
0: Да, извините, да.
4: И этот господин мне говорит: вы меня спасли.
0: Так.
4: Я бы не мог выйти из Белого дома, не сдав ключи от сейфа.
0: Угу.
4: Вы можете сейчас привести их? Я говорю, я единственное, что сейчас должна оставить этого ребенка моего, который нашел, и к вам приеду, конечно.
0: Вот, кстати, заметьте, какой гаденыш, извините, мог бы, между прочим, послать своего шофера.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да.
4: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. Остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у сокола. Это было лето. У сокола взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это был еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это было?
0: Ну, много понаворовал мужчин, вот, да.
4: Да. Ну, я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю, тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно. Ну, и что, ну, и как слушайте, дальше? Да,
4: ну,
0: как
4: да.
0: Разошли?
4: Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Он заказал мне пропуск, все, я вручила. Он сказал, что у меня... Я хотел бы вас отблагодарить, но вот, вы понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот, вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
4: Да никаких недель. Я...
0: Нет, вы-то поступили вполне... вполне.
4: Нет,
0: да,
4: я вот
0: да,
4: хочу
0: да.
4: сказать о поступке. Ну, вот, и я, значит, я привезла фломастеры, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это вашей внучки. Угу. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете. Дайте, потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, корреспондент НТВ в Вашингтоне.
0: Вот тоже, конечно, конечно, грустная работа. Ну, и хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Раз, да. Вот как зовут внучку?
4: Нино.
0: Как?
4: Нино.
0: Нино, хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
4: Нет, не было.
0: Не было.
4: Нет.
0: Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь, вашу и жизнь вот Нино, да?
4: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго, можно прожить очень весело.
4: Ну, хорошо,
0: да.
4: Хорошо.
0: Значит, смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник, скульптура Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Какую бы вы хотели послушать?
4: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
4: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
4: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
4: Нет, да?
0: К сожалению, просто вот на данный момент я, ну, не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
4: Ага, понятно. Вот.
0: Тем не менее, большое вам спасибо.
4: Хорошо.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что... Ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: на волнах радиостанции Ивр-Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивр-Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Это Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните там про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям.
0: Угу.
1: Это, знаете, добро тоже относительно. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были деньги, кому очень нужны. Так же он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазался какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, а, представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя.
2: Стрелял бы $100
0: Попросту. Какой 100? Какой 100?
2: Ну, даже вот в нашем случае было бы больше.
0: Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам
3: ну,
0: так,
3: все-таки да. Вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов, но вот тема не в этом,
0: да.
3: Конечно же. Но, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот в третьем классе где-то вот гуляли по крыше, вот соседней вот многоэтажки такой вот большой. И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный. Я не понимаю, как он там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке. Вот, и потом, в общем, как-то немножко даже было стыдно.
0: То есть срамило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Знаете, я вот недавно уступил место металлу одной женщине. Вот. Было дело совершенно искренне.
0: Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12-ю пьесу. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Олег, ну хорошо, сейчас мы послушаем, под какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. Что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before.

0: весьма бодрая музычка. Ну, соответственно, следующий телефонный звонок. У нас еще есть тут несколько пластинок. Надеюсь, что мы с вашей помощью успеем их прослушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло?
0: Да, говорите.
1: Здравствуйте,
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: А с какого лучше начать поступка хорошего вину?
0: Вы знаете, как вам будет удобно?
1: Ну, тогда, пожалуй, плохого ведьма.
0: Давайте, да.
1: Ухаживаю за папой, он инвалид.
0: Угу.
1: Пропил всю жизнь до паралича.
0: Так.
1: Иногда срываюсь у него при жизни, проактивный был характер, не очень шебутной. Но сейчас вообще с ним тяжело. Я иногда срываюсь, ругаюсь с ним. Мне потом очень стыдно. Но
0: понятно.
1: Мы миримся.
0: Понятно, да.
1: А хороший поступок — это...
0: Так хороший — это то, что вы уже ухаживаете.
1: Ну, тут и плохой, и хороший, можем так сказать.
0: Да нет. Не всякий человек способен, так сказать, заботиться о своем ближнем на полном серьезе. Так что, я думаю, о хорошем даже можете не говорить. Это не то, что я вас тороплю, но если у вас есть что-то сказать, что-то еще лучшее про себя, нежели то, что вы сказали, то пожалуйста.
1: Ну, лучше, пожалуй, что... Ну, не сочтите за лесть, то, что помню. Сейчас у меня, кстати, под рукой, к сожалению, нет ваших записей. Слушаю периодически вещи ваши. Вот старый, вот под стеклом, Лаэртский банк. Ну, так вроде все. А если можно выбрать сейчас песенку?
0: Безусловно. Как вас зовут?
1: Композиция.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей. Значит, опять же, у нас тут вот две пластинки, как говорится, по традиции. Одна пластинка с револьвером на белом фоне. Вы, наверное, слышали описание, я не буду повторять.
1: Да.
0: Значит, вторая пластинка, которая к ней притусовалась, на абсолютно белом фоне, просто нарисованная как бы силуэтом, тонкой линией, сидящей на, видимо, таком мягком, удобном диване два чувачка. Непонятно. Один так сидит, закинув обе руки на диван, другой как-то вот... Ну, то есть, это не то, что Бивис и Батхит. Видно, что люди солидные. Очень скромное оформление.
1: Ну, что-то долго никто не убирал с пистолетом, с барабаном, вернее.
0: Да.
1: Давайте-ка его и третью композицию.
0: Какую?
1: Третью.
0: Третья композиция. Хорошо, спасибо вам за...
1: Спасибо за эфир.
0: За звонок, до свидания. Посмотрим, что будет преследовать только что позвонившего. Вот в течение ближайших, так сказать... Ближайшего времени, вот я так, да, сформулирую. Слушаем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну и мы продолжаем общение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Стыдно даже об этом признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот. И были такие частенько случаи, когда я названивала в эфир сидящим рядом с вами так называемую МД. Вот. Но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так скажем.
1: Да.
2: И определенное время их тщательно репетировала.
1: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
2: Да.
1: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты себе заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
3: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что здравствуйте.
1: Да, я типа такой.
3: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, в минуту прочтения типа этой бумаги, да, представляешь?
2: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
1: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
2: А, о хорошем?
1: Да.
2: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
1: Вот это правильно.
2: Вот меня жутко удивляет и поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
1: Да, он-то плакатами.
2: Вот, так что я горда себя этим.
1: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
2: Меня зовут Танюха.
1: А, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да. Значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
4: Черная на белом фоне.
1: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
4: но
1: там...
4: Цветная.
1: Цветная, да, но цвета такие блеклые. Тоже два перца сидят, но они
4: кино 70-х годов, извините.
1: Да, цвета. Кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот, другой, соответственно, такой лысоватый, но ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы, и внимания не обратишь, да. Какую пластиночку выберет Танюха?
2: Ну, я выберу первую.
1: Первую это какую, пожалуйста?
2: Это которая не блеклая, которая.
3: Силуэты.
1: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
2: Я выберу 8.
1: Трек 8. Это счастливое число, да?
2: Ну, не знаю.
1: Хорошо. Хорошо. Слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Слушаем.

0: мы тут с МД нашли этот трек весьма забавным. Мы, в общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это вот. Я в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр.
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба. Побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем они разговаривают.
0: Понятно. Ну тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой. Понятно. О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы. С девками знакомиться, вот везде.
0: Угу.
1: Вот. Пользоваться с ими, потом, значит, посылать нахрен.
0: Угу.
1: Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Это именно сегодня вот, потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать?
0: Да, ну, понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Это... Я, в общем-то, мог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил.
0: Угу, угу.
1: Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот, один с усами под носом, другой так, ну, такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего, то ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне, но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у позвонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателя,
0: да,
1: в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вам уже звонил, рассказывал свою историю относительно дедушки и велосипеда.
0: Извините, пожалуйста, давайте все-таки дадим вот сейчас возможность.
2: Нет, у меня вот родилась очень интересная идея относительно вот ваших пластинок. Знаете, видите ли, в чем дело? Вот диджей, да, вот молодой диджей у вас присутствует на передаче.
0: МД, да.
2: МД сокращенно.
0: Да.
2: Вот у меня, в общем, к нему просьба возникла небольшая. Вот вообще в обязанности диджея, да, в диджейской профессии входит не только постановка пластинок на проигрыватель и как бы опущение на нее иглы, да, а также смешивание двух пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
0: Понятно.
2: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да,
0: Вы
2: не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
0: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете, мы не хотим ничего корректировать там и загадывать.
3: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования, вообще предостерег бы кого-либо, потому что, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивный, я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, так сказать, надуманно.
0: Да. Но тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Вот меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходят туалет продавцы коммерческих палаток?
0: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
1: Я видел однажды.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Это «Эхо Москвы», да?
0: Безусловно.
5: Саня.
0: Да. Да-да, говорите, говорите.
5: Алло.
0: Да.
5: Алло.
0: Да.
5: Плохая связь.
0: Отвратительная.
5: Саша.
0: Да.
5: По поводу...
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи, да. Рассказывайте.
6: О чем, о жизни?
0: Ну вот, если вы слушали внимательно.
6: Знаете, я хотел взять привет.
0: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-нибудь своем мощном сраме, хорошо?
6: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
0: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
6: В жизни есть, но как-то на сегодня избавился от этого.
0: Ну вот вспомните все-таки.
6: Мощно перелопатил всю жизнь и просто избавился. Ничего плохого. Осталось одно хорошее. Знаете, много осталось хорошего.
0: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
6: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
0: Ну, вот как МД скажет. МД, дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
1: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
6: Ну, я хорошо, я могу сказать хорошее. Ну, вы знаете, если проснулся...
1: Вообще случай интересный.
6: Живой. Так. Значит, так обрадовался, так хорошо стало.
0: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
1: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
0: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки, одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже о ней наслышаны, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен, ну, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
3: Раз, два, три, четыре.
0: Равнобедренный...
3: Октайдер.
0: Да, вот, октайдер.
3: Равнобедренный октайдер.
2: Да. Не ругайтесь, Александр.
0: Вот, и, соответственно, на этом самом вот равнобедренном октайдере...
3: Цензурное
0: там,
3: слово, не волнуйтесь.
0: Да, внутри шесть картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, ну, скажем так, этнических людей. То есть тут какие-то...
2: Индийцев?
0: Ну, не пойми кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
2: Да, давайте так... первое считается хитом, как бы.
0: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
2: Да, конечно. Первый композитор.
0: Хорошо, первый.
2: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
0: А как зовут нашего героя, вас, я имею?
2: Меня зовут Павел.
0: Павел. Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в... Ближе,
1: пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев этого даже избегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
0: Слушаем.

После кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Креза от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему: «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал: «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей: лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, флагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. По этой-то причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом. «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу.

рассказ Салона о великом счастье Телла возбудил дальнейшее любопытство Креза. И царь спросил его, кто же самый счастливый после Телла? Совершенно уверенный, что уж по крайней мере на втором месте Салон укажет его. Но Салон сказал, после Телла самые счастливые – Клеобис и Битон. Родом из Аргоса, они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывают еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося на праздник, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Битону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Салон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крез в гневе сказал ему, «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Салон отвечал, «Крез, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни?» За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без вставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя кончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля – это та, что обладает наибольшим количеством благ. Так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, прежде чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Салона были, как кажется,

душе к Резу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Солона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Солона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход. Хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата, мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». А Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям, оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды, и чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крез, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крез, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание и оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крез же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей. По крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю». Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня. Но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепря есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепря или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит от копья. И так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня». Крез отвечал: «Сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту». Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце.
и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: «Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым, поэтому твой долг отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу. Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы». Адраст отвечал: «Царь, в других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну». После этого они выступили на охоту с отборными воинами и сворами охотничьих псов. Найдя вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся, и копье попало в крезвого сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Прибыв в Сарды сообщить Крезу о случившемся, ему рассказали обо всем, что его так опечалило.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Пять минут второго в нашем дивном городе. И в гостях у нас историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедике. И я с радостью рад сказать вам здравствуйте, Евгений Федорович.
2: Добрый вечер. Но я хотел бы сразу вас поправить. Не историк, популяризатор органного исполнительства, а историк, популяризатор органного исполнительства.
1: Так ну, будет я говорю, точнее. Историк, популяризатор органного исполнительства.
2: Да, вот вы похоже сказали. Задавайте вопросы.
1: Ну что, Евгений Федорович, прежде всего я хотел узнать, кто-то, очаровательная дама, что находится рядом с вами, на которой вот такая замечательная шуба, которая очень недешево стоит, и почему она стоит, собственно, в углу спиной к нам и лицом в угол, это как бы чем объясняется?
2: Это объясняется просто... Эта женщина мой ассистент, ведь когда я популяризирую органное исполнительство собственноручно, она помогает мне переключать всевозможные кнопочки, вентили и педальки. А шубка – это как бы спецодежда, потому что, сами понимаете, орган, он отчасти инструмент духовой, и оттуда, сами вы можете догадаться, немножечко сквозит. А женщина — это создание хрупкое, и чтобы так не было. А стоит она к нам спиной по привычке, потому что к публике и она, и органист обычно находятся спиной. Я просто так вот сел к вам лицом, хотя это нетрадиционно.
1: То есть вы хотите сказать, что это чисто профессиональная привычка, как, скажем, вот у преступников постоянно оглядываться, а у летчиков тоже оглядываться, вот также у нее постоянно стоять как бы в широкой массе задом.
2: Да, и при том чутко улавливать каждое мое движение, потому что если она будет опаздывать, то пострадаю опять же я. Это как от плохого вратаря страдает и нападение тоже, если можно выражаться спортивным языком.
1: А скажите, пожалуйста, вот это ее как бы профессиональная привычка, она не перерастет в какую-то физическую патологию, поскольку я вот знаю, что сейчас... А, и вы в курсе, да, что сейчас в Москве проходят научно-медицинские семинары замечательного бейрутского доктора Йозефа Тумблера, который, в общем-то, практикует по части вот как раз различных патологий, профессиональных заболеваний. Есть еще такой замечательный доктор Клигель Каландадзе, вот они как бы работают параллельными путями, но в какой-то степени они соперники. Вот, может быть, вашей ассистентке придется к нему обратиться, чтобы каким-то образом, значит, сделать ей зрение, ну, как вот у птицы такой на 180 градусов, ведь она же постепенно может перейти вообще на задний ход, исключительно вот на улице везде. Это же действительно привычка, она проводит, как мы с вами подсчитали, вот до нашего прямого включения в эфир, она проводит на сцене практически по 12 часов в день. То есть вы-то там отыграли и ушли, а она там прочищает вот под специальными ершами, прочищает трубы, значит, органа, промыв клавиш спиртовыми растворительными прибамбасами, там, значит, натяг пружин на педали и все такое прочее.
2: Еще она зеркальце,
1: да, все время
2: протирает.
1: Зеркальце, такое, да, да, протирает зеркальце заднего вида, сколько органист должен видеть лица своих слушателей.
2: Ну, насколько там, я понял, значит, вы задали вопрос о патологии.
1: Да, конечно. Именно вашей ассистентке, поскольку о вашей, ну и так видно по вашему виду, вы уж не обижайтесь, мы потом немножко позже опишем ваше профессиональное заболевание органиста, и тут нечего стыдиться, вы так не краснеете.
2: А почему? Я краснею именно от того, что вы заметили, что я как бы настоящий исполнитель. Но вернемся, да, к ассистентке. Я считаю, что не стоит жалеть о патологии, которая может ей грозить. Ведь все знают, что ассистенты – это как бы люди второго плана. И вследствие этого их личностные качества как бы стерты, они люди незаметные. ей не надо часто выходить из дома, ей не надо бывать часто на публике. То есть, если ее сразит какая-либо патология, она просто будет вести домашнее хозяйство, а там уже не важно, какой стороной ты садишься к семье, лишь бы пирожки были румяненькие.
1: А, простите, а как ее имя? Мы просто даже...
2: Ну, а зачем это вообще? Правильно.
1: Ну, а вы не думаете, Евгений Федорович, и не было ли вот в истории мирового исполнительского органного искусства таких вот, ну, не инцидентов, а происшествий, что ассистент музыканта, а это, с одной стороны, должность достаточно серьезная, но, тем не менее, очень незаметная. Очень часто, например, на концерте органной музыки, когда там в момент исполнения слышно, как то и дело из разных концов зала доносится, там, типа, один слушатель шепчет другому, а что это за человек, дескать, стоит с исполнителем и что-то там переключает. И никто всерьез не воспринимает ассистента. И не вырабатывает ли это у ассистента чувство какой-то собственной неполноценности, которое перерастет затем в желание как-то, может быть, отомстить исполнителю, например, запихнуть какой-нибудь тампокс в одну из труб органа, или там как бы смазать БФом клавиши. Вот не было ли таких моментов? Ведь это тяжелая профессия. Это мы, сидя в большом зале Чайковской всякой консерватории, слушая эти органные звуки, там мы же вдалеке сидим, а вот вы, хотя я вам очень благодарен за то, что мне позволили вот посидеть за органом в момент исполнения, это же дикое чувство на сцене, это же как в турбине реактивного самолета.
2: Да, вы, кстати, примите вот этот Панадол, который всем советую.
1: Да, спасибо, действительно.
2: Что касается возможных вот эксцессов, я это все давно предусмотрел и извлек из этого такую пользу двойную, потому что мне теперь не надо тратиться на так называемого конферансье, который, запинаясь, объявляет мой репертуар, мои звания и прочие информационные сведения. Просто это Нина Александровна, я уж раскрою, как ее зовут.
1: Я так и подумал, да. По форме ягодицы, вот обычно такие именно бывают у женщин с именем Нина.
2: Вот. Она объявляет очень хорошо, так как я заставляю во время протирки вот этих клавиш.
1: Но Нина, вот она даже не смотрит в нашу сторону.
2: А она, зачем ей надо?
1: И молчит.
2: А ей не надо сейчас объявлять. Когда она будет, мы, может, попросим ее что-нибудь сказать, а может и нет. Она тогда повернется и
1: Но скажет. Она не обиделась, она как-то так стоит молча. Как-то. Она... Может, это вообще уже одна шуба, может, нет голова, он... Странные люди, да.
2: Ну, извините, я бы вообще не акцентировал свое внимание на ней.
1: Ну, просто странный человек как стоит.
2: Ну, а вы посмотрите на своего оператора, что это вообще зрелище.
1: Ну, это не оператор. Оператор, она ушла, это Прохор. Это наша девушка Прохор, она как бы из благотворительных целей. У нас вообще же передача благотворительная. Вот все практически наши ассистенты, все наши вот тут референты при нашей передаче, это все мы даем людям как-то хотя бы самореализоваться. Вот вы, наверное, были удивлены видом вот этого человека с ёршиком, который вот сантехникой занимается, да, то есть, ну, как бы, но тем не менее, пусть он хотя бы здесь делает вид, что чинит сантехнику, чем дома там сходит с ума, тут он хотя бы его борщом покормит вот этим. Кстати, как вам наш борщ студийный?
2: Это когда это было?
1: Вам борща не налили? Я прошу прощения, вот в момент музыкальной паузы...
2: Да, я сейчас хотел бы предложить вашему вниманию.
1: Исправим ошибку.
2: Вот прямо сразу шестую композицию с этого компакт-диска. Это, кстати, записал я.
1: То есть вот это ваше...
2: Я не то что написал, я записал. Наиграл, как так сказать.
1: Понятно. А кто автор пьесы?
2: Вот там написано.
1: Ну, не обязательно нашим радиослушателям знать композицию.

0: Евгений Федорович, я хотел непосредственно перейти к теме нашей сегодняшней беседы. А тема нашей сегодняшней беседы – орган. Собственно, я предлагаю вам начать с экскурса в историю. Известно, что первые органы появились, как это ни странно, я даю вам возможность продолжить.
1: Они появились на Руси. То есть, конечно, не на той Руси, о которой вы говорите, что это великое государство, вершащее судьбы мира. Нет, это появилось как бы на территории Руси еще в эпоху скифских племен. Всем известна тяга человека к музыке изначальная. Сначала это были такие сухие стволы деревьев, по которым колотили различными частями тела. Потом это были дудочки. Потом эти дудочки слеплялись воском в такую, как бы, такой заборчик. В этот заборчик было интересно дуть. Но не более одного звука или двух, может быть, трех-четырех за раз вы могли извлечь из такого инструмента.
0: Причем тут нужно ведь оговориться еще, что в те времена такого понятия, как аккорд, вообще не было. И как бы когда самый первый человек, а в общем его фамилия, ну как-то фамилии тоже не было, его звали Иван Подвязко. Вот такое странное имя было, он сохранился в архивах.
1: Ну, вы немножко путаете. Да. Это был летописец, описавший вот эту историю, которую вы сейчас излагаете.
0: Ну да, да, так я просто это имел в виду.
1: Да.
0: Но он же был, его Иван Подвязко.
1: Ну, не знаю, дело в том, что есть.
0: Но, может быть, это собирать
1: псевдоним.
0: Да, может быть. Но вот, собственно, когда первый человек сел за орган и случайно издал, по-моему, три сразу ноты, то он тотчас был избит оглоблями и скинут в холодную воду. Это было такое наказание, поскольку считали, что вселился в него демон. То есть не было аккордной системы, ведь до того на Руси все пастухи там, ну и вообще в мире практически играли на, как бы на дудочке, где невозможно взять две ноты сразу. То есть это было для людей очень странным звуком в тот момент, который воспринимался ими как нечто сверхъестественное, значит, агрессивное.
1: Но я вынужден опять вас поправить, это было на территории Руси.
0: А ну,
1: да, избит он был вследствие клерикального консерватизма, который тяжело, с трудом, с издевательством над новаторами, но впитывал новшества, цепко их заимствовал и выдавал как бы за свою историческую суть. И поэтому человек, избитый оглоблями, он был не первый, не последний, но затем люди, которые не умели брать аккорды, получали такое же наказание. Ну, не именно оглоблями, а, конечно, эквивалентные
0: ну,
1: ему.
0: Ну, какой оглобли? Это, да. Это же был такой вот первый способ. То есть зачем там нужно было дубину брать какую-то, вытачивать, когда взял уже готовую
1: оглобли?
0: Но
1: это же
0: оглобли.
1: Были скотоводческие племена.
0: Скотоводческие племена, да. Практически. Вот. И, собственно, тогда и музыка. Тут нужно сказать, что музыка была как бы, ну, на уровне, вот я помню, мы как-то вели же разговор с одним замечательным тоже человеком, искусствоведом здесь, как пример. Это вот татарская флейта из кишки сделана,
1: да.
0: Просто в которую он дует вокруг себя, вот обматывает. Это был как бы инструмент, начиная с которого стали развиваться духовые, вот здоровые, вот этот, как он, туба, да, называется?
1: Вот труба. Тут-то мы подошли к самой сути, ведь духовые инструменты и впоследствии орган появились именно благодаря скотоводству скотоводческих кочевных племен. Ведь все части были сделаны из органов этих скотских животных.
0: Конечно, меха. Да, не было ведь никакой синтетики.
1: Да, вот меха, да. Меха.
0: Да.
1: Не те, которые вот на моей ассистентке, а меха в смысле...
0: Ну, которые вот даже, да. Вот, вот гармошка сейчас у нее лежит, а не у ассистентки, да. Вот у нашей радиослушательницы постоянной Светланы Райзиной, она вот сейчас только что звонила, сказала, что вот у нее гармошка лежит, предложила нам отдать в наш музей. Вы видели, кстати, посетили ли вы наш музей при программе «Музей музыкальных инструментов»?
1: Я не впитываю новых ярких впечатлений перед ответственным выступлением.
0: Вообще тоже очень,
1: да,
0: правильно.
1: Да. Вот, спасибо, мне тут принесли.
0: Интересно. Мне тоже, кстати. Да. Ну, вы это пока не пейте и не ешьте, мы попозже.
1: Да. Так вот, попробуйте угадать, какие еще части органа были сделаны из органов скотоводческих животных.
0: Ну, что тут угадывать. Я даже знаю, что, скажем, из поросячьих копыт были сделаны клавиши. Как ни странно.
1: Это, да, это не странно. Нет, но это знает любой. Да. Дальше, дальше, дальше.
0: У вас еще есть две попытки. То есть вы хотите узнать от меня...
1: Нет, я хочу, чтобы вы просто угадали, насколько популяризировано искусство в нетронутых мною массах.
0: Ну что, собственно, из, опять же, то есть вот от, детали от свиньи, от обычной, они нашли, как ни странно, огромное применение в то время в музыкальном искусстве, то есть в музыкальном творчестве. Вот, скажем, хвостяру свинскую ее прилепляли для переноски сверху. Ну вот, как знаете, вот на тех же гармошках вот сделано, чтобы носить его, просто застежки из нее сделали.
1: По-моему, вы просто тянете время в судорожных попытках догадаться.
0: А, вот, кстати, из пятачков делали подставки для нот.
1: Но самое главное, что трубы-то делали из чего?
0: Трубы делали, насколько я знаю, из трахей.
1: Ну, из трахей это вы, конечно, ну, почти угадали.
0: Кстати, видите, в чем дело? Ведь, вот, скажем, взять свинью, коня, да, или курицу. У них у всех трахеи диаметр разный. Приходилось им подбирать. То есть одна, знаешь, куриная — это самая высокая нота, а, скажем, бычья трахея — это самая,
1: да,
0: низкая.
1: Но это на втором этапе развития.
0: Когда вы имеете в виду первый?
1: Когда появились тембровые различия. А первые были сделаны из берцовых...
0: костей, из которых перед этим высосали мозг.
1: Конечно.
0: Ну так бы вы и сказали, что это самая первая стадия. Я-то уже пошел дальше.
1: Ну, редко я появляюсь на радио, и недостаточно я популяризирую историю органного исполнительства.
0: Ну, мы вот исправим, да. Кстати, вы знаете, Евгений Федорович, я предлагаю объявить все-таки наш телефон в студии, потому что, может быть, кто-то заинтересуется и захочет что-то узнать дополнительное о органной музыке. Музыки. Телефон 203-19-22. Красивые, уважаемые, гордые и смелые, звоните сюда. Евгений Федорович Гедико, историк, популяризатор органного исполнительства, в общем-то, с радостью на ваши звонки, видимо, ответит.
1: Да, мы сейчас, может быть, послушаем что-нибудь.
0: Да нет, я хотел все-таки, чтобы не путаясь вот в конструкции. Вот скажите, каким образом, вот, ну, скажем, вот первый человек, которого вот описал Иван Подвязко, он слепил, он даже сам не знал, как это называется, это устройство. Ну, типа тогда и названия не было. Типа, ну, назовем его так, проорган. Первый какой-то орган, так?
1: Может быть, назовем его архиорган.
0: Да, еще красивее. Да. Архиорган. Да, действительно, архиорган. Вот затем, ведь люди не умели чертить. Не было чертежей, не было каких-то... Каким образом...
1: Они даже дальше... пахать не умели.
0: Пахать, они пахали руками, вот как свиньи пятаком роют, у них не было устройств, они прям баб своих выгоняли на поле, и те руками прям...
1: Да, к вопросу ближе.
0: Да, к вопросу. Такие грязные руки он играл на органе. Да, насколько я знаю, тот вот человек, который, значит, изобрел, сконструировал архиорган, это было его первое и единственное изобретение. Затем, уже после него, типа, поколение через два появился следующий этап вот этих органов, о чем уже говорил я, о трубах, сделанных из трахей. Вот каким образом пришла в голову следующему, как бы, автору идея создать инструмент такой же? Ведь не было ничего. То есть тот инструмент, насколько я знаю, сгорел в момент нашествия варварских кочевных племен.
1: Вы задали свой вопрос, да?
0: Какой вопрос?
1: Ну, короче, я опять же уточню. Человек, создавший такой инструмент, он просто-напросто немножечко тронулся и был сожжен вместе со своим изобретением по обычаю наших предков.
0: Тех времен, да.
1: И тот орган трахеидный, который вы имели в виду, был создан как бы заново.
0: Да,
1: то есть все знают, что некоторые изобретения, как вот видеомагнитофон, телевизор и вертолет, были изобретены сразу по обе стороны океана.
0: Да,
1: так
0: да.
1: Вот, но в данном случае это было изобретено в одном племени, но через несколько поколений.
0: Кстати, тут сразу...
1: Ну, подождите, дайте я... Ну, самое главное, что ухо человека через несколько поколений требовало более сложных тембров. И он изобрел орган сразу с двумя видами труб, с костяными и трахейными.
0: Ага.
1: И вот, потом да, он да, не да. поехал крышей, как его предок, а был воспринят своими соплеменниками очень благодарно, и они ему позволяли одним пальцем, потому что аккордов тогда не было, знали, какие знаете, что за аккорды бывало. Да. Да.
0: Кстати, потом он... эти же соплеменники, когда настал период Великого Голода, они этот орган просто съели.
1: Да, и поставили ему потом... такой, когда этот человек все-таки умер, ему на его кургане поставили такой слепленный из глины такой подобие да, его коня. То есть это было очень почетно для тогдашних скифских соплеменников.
0: Тут нужно сказать, что в те времена конь котировался так же, как вот сейчас в Москве, там какой-нибудь 600 и вот Мерседес. Нет, ну, даже сильнее, даже сильнее. Действительно, это было не у всех.
1: Это только... было как орден вот какой-либо такой, Александра Невского. Или, ну, какие у нас еще есть
0: ордена? Ну, то есть не только престижно, но и почетно еще вдобавок. Вот. И, кстати, ведь тогда уже, ну ладно, это уже мы в другую область лезли. Вот теперь я предлагаю, пока мы с вами откушаем то, что нам только что принесли, отслушать, собственно, композицию. Кто там нам насвистит?
1: Да, кстати, действительно, в этом фрагменте будет много маленьких-маленьких трубочек, которые введены, кстати, по моему предложению в конструкцию данного органа. Этот орган находится, сейчас скажу... в одном из японских городов.
0: Наверное, Хиросима.
1: Да,
0: но там есть... самый мощный.
1: Да, там концерт-холл Хиросимус.
0: Да.
1: Вот. И, короче, есть свистящие звуки, вы угадали, послушаем.

0: Евгений Федорович Кидюке, историк-популяризатор, у нас в гостях в Москве. Тем временем уже 33 минуты второго. Речь у нас идет о органной музыке и вообще об инструменте орган. Хочется сказать несколько слов о самом Евгении, пока он сейчас вот пытается оттащить от угла свою скромную ассистентку. Первый свой орган Евгений Федорович сконструировал в 1977 году. И этот орган являлся, собственно, как бы детской игрушкой. Ну, то есть все наверняка вы помните такие детские рояльчики, там синего цвета, черного, маленькие такие, в одну октавку, с деревянными клавишками, которые стоили что-то очень дешево, и там были воткнуты внутри металлические стержни, по которым ударяли молоточки. Вот такого же размера изобрел орган Евгений Федорович. Причем, как бы пупсик должен был еще такой, ну, ногой нажимать на специальную клизму, которая лежала внизу. И смысл этого органа был в том, что, во-первых, ну, вот детская пианинка, она развивает в ребенке скорее чувство ритмики и, может быть, чувство какой-то, ну да, гармонии, скажем. Тогда как орган, он еще и должен был развивать в ребенке и чувство интервала, поскольку длительность звука и длительность усилия нажатия ногой, по мнению Евгения Федоровича, должны были воспитывать в ребенке какое-то чувственное, сказать, отношение к музыке. Но заформализированные производители отказались, в общем-то, выполнять этот инструмент в серийное производство, воплощать в силу, в общем-то, причин вполне понятным по тем временам. Кстати, я знаю, что, Евгений Федорович, ваша внучка, она вот сейчас как раз играет с таким органчиком.
1: Нет, она сейчас спит в кроватке.
0: Ну, кстати, вот кроватку я бы вас попросил немножко отодвинуть правее, потому что иногда тут приходит Володя Фоломеев и может наткнуться. Он,
1: как... А вот этот говорящий человек, который что-то...
0: Да, вот читает новости, которые... Mm-hmm. Так что вот... Вот, ну что же, мне тут нужно... Какую композицию мы будем слушать?
1: Номер 20. Если у вас считает ваш убогий, кстати, компакт-диск-плеер.
0: Да, я все хочу купить новый.

0: Эхо Москвы.
1: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Евгений Федорович, я знаю, что вы, ну, помимо, так сказать, вот каких-то своих изобретений бытовых, ну, в частности, на самом деле, вот многие наши радиослушатели помнят первые советские соковыжималки, кофемолки, это все дело рук Евгения Федоровича Гидюке. И, как ни странно, вы можете подумать, что вот как бы человек такой разносторонний, этого не может быть. На самом деле это факт. Я знаю, что вы еще наладили в таком городе, как Геленджик, бывшем очень серьезном курортном городе. Сейчас, естественно, туда вряд ли кто-нибудь поедет, как, собственно, и в разную Ялту, где сервиса никакого, а цены здоровые.
3: Денег да,
2: и там люди прям откровенно их всячески выманивают. Вот. Вы открыли там сувенирную лавку по производству, опять же, органчиков, причем действующих моделей, которые модники могли вдеть вместо сережек, вместо значка, повесить на шею. И даже вы были владельцем в то время нелегального тату-салона, татуировочного салона, где любой мог заказать себе картинку. И, как правило, эта картинка была связана все-таки с музыкальным искусством. Либо это виолончель со змеей, либо это там ружье или кинжал, на кончике которого орган болтается.
3: Я должен добавить, что сам этот салон, он был тату-тота-салон. То есть там было такое подобие тотализатора. Вот, не путайте, с популяризатором, кстати. На котором вы могли поставить на... Имелась таблица международных конкурсов. Угу. Преимущество, конечно, органных. И вы могли поставить на любого исполнителя, что он там займет, что он, куда, в какой тур пройдет. Ну, все вот эти вот детали.
2: Ну, типа лотерея.
3: Да. Вот. И получать какие-то призы. Хотя, в принципе, должен вас несколько, может быть, разочаровать, призы были чисто такие символические, опять же, сувенирные. То есть премировались выигравшие вот этими органчиками, виолончельчиками и прочими музыкальными инструментами, выполненными в сувенирном исполнении.
2: Вот это вроде мелочи, а приятно.
3: Ну, как сказать, сейчас на раритетных аукционах некоторых западных европейских городов цена их, в общем-то, растет.
2: А скажите, правда ли, вот в свое время в средствах массовой информации проходила такая информация?
4: Как я хорошо, красиво выразился.
3: Да, это каламбур, я бы сказал.
2: Каламбур. Кстати, у нас сотрудник есть по такой фамилии. Каламбур. Да, но это не имеет отношения к делу. Собственно, был такой слух о том, что замечательный исполнитель Фрэнк Синатра заказал вам автомобиль в форме органа, который установлен вот в этом, в Рижском соборе, как он называется. Но это не важно. Это не обязательно знать нашим радиослушателям. И что вроде бы вы выполнили эскиз, и Фрэнк Синатра практически вот в течение 8 лет ездил на этом органе. Причем как бы с виду это было, ну, действительно, вот едет орган, скажем так, весь в трубах. Единственное, что он, по-моему, не звучал.
3: Ну, как же не звучал? Да, обижайте. Ага. Дело в том, что именно под Фрэнка Синатру было сделано все в этом оргомобиле, как мы его назвали. Сами можете догадаться, что Фрэнк Синатра, будучи талантливым певцом, а также руководителем некоторых мафиозных структур, мог себе позволить ездить не сам, а как бы с шофером. А тем временем и не с одним, что характерно. То есть один шофер, сменщик, рулил, второй шофер качал, воздух я имею в виду, то есть подкачивал. Он, вернее, сам-то не качал, естественно, там не было таких. Он направлял выхлопные газы сквозь вот эту меха, которые, ну, они тоже видоизменены, конечно, с течением веков.
2: То есть, видимо, там была какая-то сложная система,
3: ну,
2: вентилей,
3: да, ну, да,
2: всяких перекрытий.
3: Вот. А маэстро Фрэнк, наигрывая, по пути напевал свои шлягеры.
2: Вот, то есть это скорее был такой рекламный, я так понимаю.
3: Мало того, это были благотворительные ездки по различным бедняцким кварталам, где люди не могли посетить его концерты в фешенебельных залах. Вот, и даже иногда не могли купить его и диски, так как диски все-таки тоже кусаются. Вот, и... Ну, а человеку хочется иметь популярность не только в богатых кварталах, а, так сказать, среди масс, откуда он сам родом. Вы все знаете, откуда родом Фрэнк Синатра.
2: Да, это уже давно не секрет. А скажите, Евгений Федорович, вот наверняка, послушав нашу сегодняшнюю беседу, многие радиослушатели захотят своим детям, ну, может быть, и себе приобрести домашний орган. Но не, опять же, электронный, а духовой. Вот какие возможности сейчас в нашей стране, ну, скажем, по тому, чтобы просто купить. Я не имею в виду, там понятно, что за деньги можно просто снять под жилье большой концертный зал имени Чайковского просто, или под офис, и там жить, и играть на этом органе сколько хочешь. Я имею в виду человека с, ну, со средним достатком, скажем, если он работает там... Ну, просто на какие-то средние шиши.
3: К его услугам продукция нашего, так сказать, в прошлом это называлось кооперативное объединение. Сейчас оно носит более громкие названия. Но называется оно «Органо Альфа Люкс». И там мы производим вот эти домашние органы. Но должен вам сказать, что это не те органы, которые широко рекламируются всяческими там, так называемыми, ведущими фирмами Запада. Это всякие там сэмплированные домашние, как они пишут, дом-органы. Ну, имеется в виду соборные органы с большими педалями. Это разве что для новых вот наших... богатых людей, которые могут позволить себе купить такой орган, но не могут позволить себе на нем играть, потому что за неумением.
2: А люки вы устанавливаете?
3: В каком ключе?
2: А, ну, впрочем, это не важно.
3: Нет, почему? Дело в том, что все зависит от желания заказчика. Конечно, мы выполняем и спецзаказы богатых людей, наших спонсоров, которые... как бы вливания нам делают денежные, дабы мы могли осваивать новые технологически менее емкие модели. Вот. Но для них мы делаем люковые такие как бы модификации. Но, в принципе, это не имеет отношения к тембровому решению органного, так сказать, звучания, к которому мы привыкли.
2: А скажите, вот такой вопрос, чисто, может быть, из области энциклопедической. Сколько вообще всего в мире серьезных органов, которые котируются по звучанию? Ну, там, скажем, вот, опять же, в том же большом зале консерватории стоит достаточно, насколько я знаю, серьезный инструмент. Вот, а еще где-то... В каких точках мира стоят такие же серьезные?
3: Ну, вы знаете, я над этим сильно не задумывался, но...
2: Ну, как, а план-схема должна быть...
3: Как исполнитель.
2: А.
3: Живой, так сказать, клавишный исполнитель. Я должен сказать, что я не очень задумываюсь над этим вопросом. Для меня котируется тот инструмент, на котором в данном случае исполняю я какие-либо свои репертуарные произведения.
2: Угу.
3: Если вы хотите... так сказать, опробовать это в жизни, пожалуйте, на наши концерты, на мои, вернее, с Ниной Александровной. Я ее все-таки числю в своей команде, потому что без нее вот эти все клавишки были бы, во-первых, не так ярко бы они блестели, а кнопочки не так бы шустро переключались во время игры.
2: То есть она вот как конкретно занимается переключением регистров?
3: Да, она называется, должность, которую она исполняет, называется ассистент органиста, то есть во время концерта. Она
2: в трудовой книжке, что также не так и написано, да?
3: В трудовой книжке в связи с сложностью законодательства Не будем говорить, что написано.
2: Ну, понятно, понятно.
3: Но она, эта женщина, в силу специфики своей профессии, стоит всегда к публике как бы спиной или отчасти боком. Она переключает кнопки, она выходит на авансцену, объявляет мои произведения, то, что я исполняю,
2: то
3: мои
2: звания.
3: То есть
2: это все она же, да? Потому что я как-то вот смотрел, выходила другая толстая такая тетка, объявляла.
3: Дело в том, что иногда мы ездим в отпуск. Ну, там я не в состоянии следить за диетой жены, я просто не позволяю себе.
2: Это ваша супруга Нина, да?
3: Откроет этот секрет, да.
2: А как же вот та вот блондиночка? Вот,
3: это импресарио.
2: А, все, я понял.
3: Так вот, еще об ассистентке. Да. Дело в том, что по своему характеру она человек тихий, невидный, как бы человек второго плана. То есть, если ей не, ну, если выпадает какая-нибудь передряга в жизни, типа безработицы, отсутствие концертов, она сидит дома, делает румяные пирожки и вообще ведет себя скромно, она не ропщет на судьбу.
2: Ну, кстати, в общем-то, заметно, что она такая женщина очень тихая.
3: А вот, извините, вот эта шубка, которая на ней надета, от некоторых сквозняков, которые свойственны органному.
2: То есть она все-таки вот прям в этой шубке вот занимается.
3: Конечно, но это же симпатично. То есть выходит нарядная дама.
2: Вообще действительно.
3: Я потом в смокинге, кстати, он пошит из легчайшей ткани тропикана в австрийском пошивочном объединении одного из пригородов Вены. Специально по заказу меня. То есть меня специально приехал портной. Он обмерил мои антропологические данные. Уехал, и мне выслали по почте с другим, так сказать, представителем фирмы. Да, мне выслали костюм, который очень оказался мне в пору, если не считать некоторой узости брюк. Ну, это я, опять же, после отпуска приехал.
2: Это просто вот, насколько я знаю, вы увлекаетесь велосипедным спортом, и ляжки у вас, конечно, не бей лежачего. А скажите, Евгений Федорович, вот мое такое мнение, что, так сказать, в зоне дислокации органа, вот этого сложного устройства, должно быть очень много пыли или наоборот, ее быть не должно. Как вот происходит вдув или выдув?
3: Вот это я не знаю, потому что я же не ассистент, я всегда был солистом. Я не вдавлюсь в эти подробности. На все есть Нина Александровна, она делает все, что нужно.
2: Но мне, она никак все не может.
3: Я могу только сказать, что я не кашляю во время тутти, которые я люблю включать в самых кульминационных местах.
2: Тутти — дабы... это кто?
3: Ну, возьмите вот это.
2: А, ну
3: я вам пришлю как-нибудь словарик музыкальных терминов, чтобы вы, так сказать, осмыслив нашу беседу по-новому, кое-что поняли для себя.
2: Тутти так зовут вот собачку нашего Прохора еще. Я уж подумал,
3: ну, я знаю, что... у вас на все есть ответ. И какие-то странные ассоциации, довольно забавные, может быть. Но просто я еще не совсем привык к этому.
2: Ну, у вас возраст такой достаточно консервативный. Но я предлагаю обратиться к звонку.

0: клубничком горше.
1: Да, да.
0: Вот. А во-вторых, собственно, с праздником, в общем, национальным, это, ну, говорят, что, в общем-то, первая суббота последнего месяца зимы, я бы сказал несколько шире, первый уикенд последнего месяца зимы. Mm-hmm. Вот, и сегодня, когда я, собственно, ехал домой, и в метро было, в общем, страшно находиться, потому что, в частности, машинист, например, остановил, собственно, поезд на метромосту и сказал, остановка по требованию.
1: Да?
0: Да. И, значит, смеялись в вагоне все, кроме меня, потому что, в общем-то, что ждать от этого машиниста, ну, я, в общем, не знал. Вот. А, значит, вопрос, собственно, такие. Вот скажите, Евгений Федорович, вот дело в том, что я как-то так, ну, с удовольствием слушаю вот альтернативную какую-то музыку новую. Вот сейчас много очень групп молодых, которые, ну, используют в своем, ну, в звучании в своем, что ли, такие еще, казалось бы, давно очень редкие для нас инструмент, ну, волынка, например. Mm-hmm. Вот. Так, собственно, почему же, может быть, просто я не слышал, но я еще раз повторю, что я достаточно много слушаю вот музыки, новые именно. Они используются, значит, в их музыке орган. Это связано с громоздкостью или с какими-то, в общем-то, иными причинами, а это есть. Вот это, значит, первый вопрос. А второй вопрос, он, значит, касается, собственно, техники безопасности при игре на органе, потому что, в принципе, инструмент духовой, да?
1: Да, конечно.
0: Вот вы, Саша, как-то, я помню, ну, не так давно, я уж не помню, что за команда была у вас в гостях, говорили, что вас продуло волынкой, да?
1: Было дело, да. Да. Надуло пазухи за ноздрями, да.
0: Понятно. Ну и как вообще?
1: Произошел прокол, значит, скач всяких там вот этих шлаков, а-а-а, после чего как бы вот восстановилась нормальная жизнедеятельность пазуховых этих вот ямкостей.
0: Да. Ну, то есть вы сейчас здоровы?
1: Да, конечно.
0: Ну, слава богу.
1: Да, спасибо.
0: Вот, значит, потому что, собственно, вот про технику, опять же, безопасности игры на этом инструменте, потому что, то есть как, собственно, предохраняться от этих, ну, ветров, там, я не знаю, возникающих при игре, или там же есть и клавиши, насколько я помню, потому что вот, когда я в будни своим студентом очень часто отдыхал в Эстонии, я, собственно, очень любил там, попив темного пива, сходить вот как раз на концерт органной музыки, потому что, ну, действительно, это, в общем-то, в кайф.
1: Да, несомненно. Ну, я понял, сейчас мы узнаем у Евгения Федоровича ответы на ваши вопросы.
0: Спасибо,
1: до свидания. Насчет первого вот все-таки вопроса я позволю себе сказать, что, насколько я знаю, иногда в музыке, называемой музыкой Doom Metal, бубенить, иногда используется всячески вот эти органные дела, но это, по-моему, не настоящий орган, как правило, а какой-то клавишный. Или если настоящий, то, может быть, с фонограмма откуда-то.
2: Нет, я должен вам сказать, что настоящая Doom-команда считает своим долгом записаться с настоящим органистом и с настоящим хоровым коллективом, если вы вспомните, что там участвуют хоровые коллективы. И мало того, сейчас в мире происходит единение, сближение культур альтернативной, молодежной, академической, аутентичной. И многие серьезные хоровые коллективы, а также органисты, ищут творческих контактов с Doom-командами. И они записываются вместе в очень хороших залах. Например, Musikverein в Вене. То есть я конкретно, кстати, собираю некоторую такую фанатечку думовскую. Но я не отталкиваюсь от названия каких-нибудь там команд. Я отталкиваюсь от того, где записано. И мне больше по душе именно записи в Musikverein в Вене. С этим хоровым коллективом, называется Singverein. И с местными органами.

0: исполнителями. А что касается, в общем, этих двух вопросов, то ключевым словом будет в моем ответе слово «волынка», который произнес, кстати, человек, который спрашивал меня об этом. Волынка — это своего рода тоже архи-орган, или как вы выразились, про-орган.
1: Ну да, да, то есть это...
0: Да, да, только она появилась гораздо севернее, в кельтскую эпоху, когда уже не было скотоводства, уже было земледельчество.
1: И было очень, кстати, дефицитная древесина, поэтому зато скота было много.
0: Да, как всегда, когда есть пахотные земли, то скот тоже, так сказать,
1: то есть скотина
0: говоря,
1: мало, бревен, то есть скотина много, бревен мало, в результате, скажем, корпусность весьма затруднена, приходилось как бы делать такую мешковатую форму из скотины, а вот какую-то, значит, деревянную конструкцию корпусную соорудить было просто не из чего.
0: Это, да, но трубы делали из стеблевых растений.
1: Да, как-то вот, например, зонтичность. Мы вот и всякие тростниковые тоже, там же были достаточно обильные заросли тростниковых.
0: Да-да, и родина гобоя тоже, кстати, в Кельтии, в древней. Потому что там же звук извлекается посредством вибрации двух пластинок из камыша.
1: Да.
0: Он называется трость.
1: Кстати, здесь вот можно напрямую так проследить аналогию вот всех этих инструментов духовых: волынка, гобой, там трубу, можно тоже туда саксофонов пиндюрить. И все это в целом, синтез всех этих духовых инструментов нашелся, как ни странно, в органе. Но чтобы было что-то свое, потому что, ну, представьте себе, это же очень, например, достаточно просто взять там гобой, все вот эти там духовые, и просто, чтобы люди, несколько человек, гудели, получится, так сказать, духовой ансамбль. А орган, он тем и нов, что при, скажем, соединении функциональных качеств всех духовых инструментов там было найдено какое-то свое звучание за счет, скажем, расфразировки каких-то отверстий, всяких там труб там, и прочих там полирольных дел мастеров.
2: Продолжайте, пожалуйста, Евгений Федорович.
1: Вы хотели на второй?
0: Да. Вопрос был о том, как предохраняться.
1: Это, кстати, действительно очень интересно, потому что существует масса разных мнений. Например, вот по ТВ6 в рубрике «Аптека» недавно вот совершенно эту тему серьезно обсуждали. И тем не менее, количество вот каких-то незапланированных вот этих моментов... Да, постоянно происходит, и переполнены вот и рот больницы, все это уже...
0: Мой ответ краток. Закаляться. То есть человек, который испытывает такое воздействие среды, играющий на таком ответственном инструменте, должен быть закален не только морально, дабы прочесть замысел автора, скрытый за этими обильными нотными знаками. Он должен быть закален и физически, то есть не подвержен быть простудам. А так, если вдруг что случилось, ну, опять же, я советую этот самый, как его там, вот, ну, 7 бед, один ответ.
1: Да.
0: Вот, но я должен, так сказать, считая своим долгом, воспользоваться предоставленной мне трибуной и описать состояние дел в нашей, так сказать, демократизированной культуре. А именно, где-то с 85-го года в нашей культуре началась... демократическая реформа. Но эта реформа приняла лишь внешние стороны. И, например, некоторые коллективы, которые раньше назывались коллектив, там, при таком-то министерстве, при таком-то какой-то филармонии, коллективы начали носить название «коллектив имени художественного руководителя». То есть художественный руководитель как бы взбирался на самый пик этой пирамидальной иерархической системы, свойственной отныне нашей культуре. И что влечет такое положение дел? человек, творческая личность, с неоднозначным характером, с разными темными и светлыми сторонами своей личности, взбирается на эту пирамидальную систему и начинает оттуда, как бы дожимать локтями тех, кого он не мог дожать при коммунистическом режиме, так как при коммунистическом режиме, извините, его самого могли дожать в любой момент, не пустить за границу, не дать из государственной коллекции скрипку Страдивари, а также лишить записей, дачи и семьи.
1: Кстати, бывало так, что дожим производился не только или оттуда, или отсюда, и оттуда, и отсюда, потому что иногда бывало уже, как говорится, не до жира, но без рыбьи и сам раком встанешь, и вот эти все сложности до сих пор многие помнят,
0: Ну, я думаю, что вам-то помнить нечего, вы слишком молоды, вы не застали пика вот тех додемократических отношений. Реформ, но я спрошу вас как исполнителя. Вот представьте себя на месте человека, который выбрался на вершину пирамидальной системы в культуре. Что бы вы сделали?
1: Ну, первым делом я бы позвал друзей, мы бы выпили.
0: Это чисто внешний шаг, я думаю. Я думаю, что какие-то виды изменения таятся у вас в подсознании. И вы даже, может быть, сейчас и не скажете, потому что трудно представить. Вы же человек.
1: То есть не вы на хотите сказать, давайте скажем более конкретно. То есть вы хотите узнать, что бы я сделал, будь я министром культуры?
0: Министр культуры несколько не более номенклатурная должность. Представьте себя руководителем эстрадных коллективов Москвы, например.
1: Всех.
0: Конечно. Если не всех, то вы начинаете создавать эту структуру, и постепенно коллективы, которые не входят в вашу компетенцию, они являются не раскрученными.
1: Как бы уже такими.
0: Они не раскручиваются.
1: Это называется independent.
0: Вот-вот.
1: Угу. И что вы хотите узнать?
0: Я должен вам сказать, что вы сами не знаете, что вы бы сделали на месте, если бы попали на такой пост. Ведь вы же человек невысокого.
1: А вы скажите, извините, что я должен сделать, чтобы я как бы несколько понял.
0: Вы должны быть демократичны по своей сути. Вы не должны хищнически впиваться в самые болезненные точки молодых коллективов, которые лишают их творческой свободы.
1: Ну, вообще, я бы, во-первых, сделал бы бесплатные им таблетки раздачи, потому что очень большое количество все-таки
0: тратится. А на чьи средства? Спонсоров?
1: Ну, я бы к тому времени был бы очень поднявшимся дяденькой и мог бы сам покупать им, прикладывать к зарплате.
0: А вот часть вы гонорара. Говорите, вот, как настоящий человек, который не ведал никогда раскрученности и как бы сценического успеха. То есть это все мечты и далекие от реальности. Человек, попадая в раскрученное состояние...
1: Нет, подождите, я вот здесь конкретно вот всем женщинам на 8-е каждый месяц, и 8-го я дарю им таблетки, разные там бинты. А вот, кстати, перед Новым годом я каждому сотруднику радиостанции подарил по куриной ноге. То есть почему? Я совершенно сейчас уже воплощаю свою программу в жизнь.
0: Да, но насколько я знаю, вы ждете от них встречных подарков.
1: Да, мы постоянно друг другу делаем такие сюрпризы. То есть, скажем, через месяц они мне же подарили эти ноги назад.
0: Извините, дело в том, что в кругу у нас исполнителей и популяризаторов принято, когда в помещение входит новый персонаж, знакомить, так сказать, гостя с тем, кто вошел.
1: Это же ваша ассистентка, ну что?
0: Нет, я имею в виду вот
1: это. Она просто повернулась уже лицом к вам. Вы Евгений Федорович.
0: Ну ладно, я не буду настаивать.
1: Ну, я предлагаю послушать композицию. Пока.
0: Да, там органчик, кстати, вот тот, который я не советую покупать под каким-то странным названием «Хаммонд». Что-то он там похрипывает, делает какой-то грязный такой заполняющий звук. Солиста плохо слышно, вот очень громко. Вот это не надо брать в магазине.

0: Прислушайтесь к этим звукам. Не правда ли, они заставляют вас вспомнить о детстве, о траве, которая была экологически не потоптана еще, и о молочке, который мама утром приносила, снимала с него пенку.
1: Сцеживала его сама.
0: Да, и так далее. Вот, видите, я смотрю на ваше лицо, оно немножечко стало более серьезным. Какая-то мысль пробежала.
2: По поводу пенок, вот я когда в деревне жил, вот почему все девки, они такие розовощекие? Ну, им же пенки дают.
0: Молодой человек, разрешите.
2: Какой я вам человек молодой? Убери его, убери отсюда. Ну, я говорю, девки там такие розовощекие все. Их поэтому молоком ты кормишь, чтобы щеки потом розовые, пудры на них не тратить. Вот. А почему щеки-то розовые? Да потому что пенки они едят эти вот в детстве. И главное, что пенки они едят не те, что со стаканов снимаются, а с кастрюли вот эти жирные. И...
1: А еще вот вы знаете, что есть на самом деле в деревне такой сосуд, называемый крынка. И в нем молоко наливают и делают топленое. То есть там сверху такая прям лепешка плавает без муки, правда?
2: Ну, я верю, я видел 100 раз эти.
0: Не, ну это специальная технология выпенивания молока до невозможности. То есть то, что остается сыворотка, это вообще никому не надо.
1: А в смысле, пенка... сыворотка это вот нижняя.
2: Ну да, вот это. Саша, ты ведешь на этот бред? Какая сыворотка? Это молоко, которое сварили, и все. Тут сыворотка уже какая-то началась.
0: Ну кто из нас деревенский житель?
2: Ну, конечно же.
0: Ну, у меня, кстати, творческий вопрос. Вот тут был вопрос от слушателя по поводу альтернативных молодежных течений.
2: Мы говорим о молоке, какая альтернатива? Тут выбирать нечего.
0: Молоку нет, я согласен, да.
1: А, кстати, вот я помню, у нас ведь был разговор о таком понятии древнерусском, как девка, харь, кровь с молоком.
2: Ну, я и говорю, вот она когда пенок обожрется, у нее сразу кровь с молоком получается.
1: Нет, а еще же была другая теория насчет вот дойеров, которые одним взмахом косы производят. Водился отсек выменного отростка у тёлки, и все это плюхалось прямо в ведро, вскорму, потому что ведь действительно не секрет, что груднички все рождаются изначально вообще бледные. Ну вот как и что, вот твоя рубашка.
0: Ну да, китайский краситель, сами понимаете. Ну.
1: Вот, то есть, а потом уже получают эти кровяные
2: вот
1: тельца.
2: На китайские красители, да, отмазался, а сам под солнцем в рубашке спит все время, она и выцвела.
0: Извините,
2: вот
0: вы видели пиратские диски, изготовленные Болгарией и Китаем? Ну, какие из них более ярки?
2: Яркие, родные. Какие?
0: Ну, если вы можете себе позволить, то, конечно.
2: Ну, а что нам?
1: Да, ну и, собственно, вернемся к основной нашей теме.
2: Кстати, сыр тоже из пенок делают.
1: Вот нам звонят по телефону, я думаю, может быть, мы послушаем, что хотят у нас спросить наши радиослушатели, и Евгений Федорович Гедики, историк.
2: Как его ты говоришь?
1: Гедики.
2: Да, кто ему так фамилию придумал? Ну и родители, а?
0: Извините, я внук замечательного советского органиста, композитора и
1: популяризатора. А как сейчас дедуля поживает ваш?
2: Кого-кого великого?
0: Кстати, если вы насчет дедули, я вам пришлю по почте энциклопедию. Там указаны годы жизни моего дедушки, который скончался накануне военных действий с немецкими фашистами.
2: Ты откуда его привел-то вообще?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слышим.
3: Здравствуйте, Александр, доброй ночи. Мы сейчас как раз с подругой обмываем покупку ей шубы из опоссума.
1: Ага.
3: Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, что из опоссумов делают шубы?
2: А вы не подали на нее еще в суд?
3: На кого? На подругу?
2: Ну, конечно, ничего себе.
3: Так, ну, она же здесь ни при чем, не она же сделала из опоссума.
0: А я предлагаю обмыть подругу в формалине.
2: Кто купил?
3: Подругу в формалине, ну зачем же так жестоко?
2: Нет, кто шубу купил?
3: Подарили.
2: Кто он такой?
3: Кто он такой?
2: Кто шубу подарил?
3: Ну, какая разница?
2: Ну, как это, какая разница? Если мы завели об этом речь, то это имеет важный факт в расследовании.
3: А что, это из вашего опоссума?
2: Какая разница, из чего опоссума?
1: И тут вообще, в принципе, не, без разницы, из чего пошита шуба.
2: Вам задали вопрос. Вы что, отвечаете вопрос на вопрос? Ну, это неприлично.
4: Вы же все-таки в прямом эфире.
2: Да, это вам не телевидение.
3: Ну, мы в прямом эфире, не в КГБ же.
2: Ну, какая разница? Ну, вот именно, так говорите, раз не в КГБ. Что вы там скрывать пытаетесь имена? Говорите, пусть
3: знают. Мы ничего не скрываем. Нам скрывать нечего. Мы хотели узнать, как вы относитесь к тому, что из опоссумов делают шубы.
4: А вы кому вопрос-то вообще задаете?
3: Как,
2: Саша, вы же не слышали, что внук называется, глухой еще.
1: Вопрос, значит, насчет шубы, да?
3: Да.
1: Это, понимаете, дело в том, что тут зависит от того, насколько мы в душе фермеры. Вот, то есть тут только от этого. Вот, и больше тут даже ответить нечего. Если тут смысл-то в том, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки вот ваши действия бы целиком одобрили. Там даже трусники шьют из шерстки опоссума. И вообще там носки, ну все, то есть там вообще. Вот, а здесь это достаточно экзотичное животное. Вот, и, в общем, осудить вашу подругу можно только за то, что вот эту шубу, ну, вернее, шерстку, вот, из которой сшита эта шуба, обменяли здесь наверняка на какое-то количество, может быть, цветных металлов или еще на что-то.
2: Не, а как парня-то звать? Кто дарил-то?
4: И с какой целью, кстати?
3: Да нет, нет, родители с целью, чтобы не замерзнуть зимой.
2: А, родители?
3: Нет,
2: вот
3: есть,
2: вот с этого-то
3: есть...
2: и начинается, Саша, у нас с детства.
3: Есть подход, есть гринписовский такой, что...
2: Да какой там... тут гринпис? Все
0: время о гринах, кстати, это подозрительно.
3: А можно, так сказать...
2: Какое отношение имеет
3: вот
2: американский
3: надеть
2: доллар?
3: Надеть на себя... шерсть эту и перевоплотиться, в общем-то, в этого зверя, в общем-то, почувствовать в себе какие-то...
2: По-моему,
3: его...
2: это попытка отмазаться просто.
0: Это вульгаризация буддийского индуизма.
1: Вот вы видите? Вы видите, так, что говорят
2: люди
1: коллеги?
2: Люди иногда делают вещи, не осознают, что это очень высокие религии затрагивают они и так далее.
1: Понимаете, дело в том, что, скажем, вообще, как бы одевая на себя шкуру какого-нибудь животного, да, там, вот вы тем самым становитесь новой душой этой одежки.
3: Да, вот я это
2: слушатель, а?
0: Ну, вы знаете, да, я бы немножечко оправдал, человек все-таки мороз снимает долю какой-то ответственности из того, кто дарил, из того, кто нужен.
2: Хорошо, а как же древние люди ходили без одежды? Ходили ведь?
0: А с них тоже снимали три шкуры, свои же соотечественники. Вот мы говорили о скифских племенах, нет.
1: Нет, подождите, собственно, уже сейчас наш институт защиты человека от окружающей его среды разработал новую технологию для пар. Конечно, если человек идет в одного по улице, то ему лучше там как-то утеплиться там. Вот. А если вдвоем, то можно идти в голом виде вообще. Главное, друг на друга неустанно дышать. Обогревать друг друга дыханием.
2: Это,
1: ну,
2: серьезно, это йоги, по-моему.
1: Ну почему йоги? Сейчас
0: нет,
1: вот...
0: Кстати, если вы это будете делать в азиатской стране, то вас могут на ножи взять родственники, на кого вы дышите.
1: Ну там даже сейчас, скажем так, там уже ножами не пользуются, там сразу грызут и все. Да, спасибо.
2: Да,
1: спасибо.
2: Подавайте в суд обязательно на него.
1: Спасибо.
0: Еще звонок?
1: Да, еще следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Даже доброй ночи.
1: Да.
5: Вы знаете, я тут по поводу пены подумала.
1: По поводу вот молочной пены.
2: Пенка,
5: ну,
2: ее
5: да,
2: лучше называть, а то ее
5: с одной стороны молочная пена, а с другой стороны, вы понимаете, из пены она как-то Афродита родилась.
1: Ну, вы знаете, это легенда. И тут сейчас существует мнение, кто говорит, что Афродита из пены, а кто говорит, что из яйца.
5: Ну, во всяком тут случае, на картине изображена Афродита из пены.
1: Ну, понимаете, художники, они тем и замечательны, что у них есть как бы некоторое право на фантазию, на воображение.
5: Ну, простите, если учесть, что из пены молочные делают сыр,
1: ну, это конечно, конечно.
5: Да, то получается так, что Афродита сделана из сыра.
2: А может быть даже из масла или сметаны, если так долго. А вдруг кефир?
5: А тогда как же ее употреблять-то?
2: Кого ее-то? Афродиту?
5: Афродиту в чисто духовном смысле.
2: Духовную употребляйте.
5: Сыр, между прочим, дело материальное.
1: Кстати, тут можно
2: еще... Его можно одухотворить.
1: Да, вот, например, вы знаете, у нас, это может быть несколько не в тему, но я все-таки должен рассказать, у нас был один друг нашей программы, сейчас он, к сожалению, очень далеко, он одухотворил собственный, извините, конечно, унитаз, он, значит, сшил ему одежду очень красивую, повесил ему вот вокруг этой шеи цепочку золотую, и там чуть ли с ним не спал, это был его лучший друг, он там...
5: А, понятно. Это был Пигмалион. Это мы уже слышали.
1: Кто вы говорите?
5: Пигмалион, наверное, это был.
1: Нет, его звали по-другому, вот этого товарища. Его звали Снегирь Викторович Гиря.
5: Угу. Так как же он назвал тогда свое произведение?
1: А вот не произведение, а друга.
2: Он так его
1: назвал. Он его звал Толиком. Он его звал Толиком.
5: Толик. Унитаз Толик.
1: Ну как, унитаз это так вульгарно, вот наш
2: самский блюд.
1: Вульгарный.
2: Раковина тоже вульгарная.
5: Простите, все-таки о женщине, и вопрос Афродиты меня продолжает волновать.
2: А Мадонна вас тоже интересует?
5: Мадонна, смотря которая.
2: Последняя.
5: Последняя, это которая современная или которая все-таки из художественного фонда?
2: Последняя. Поет она еще песни.
5: Она так поет.
1: Плохо?
5: Как вам сказать?
2: Тоже такого же.
5: Если ее слушать без изображения, она поет отлично.
1: Да, у нее очень хорошие еще и музыканты играют иногда.
5: Да. Если посмотреть на нее как на Афродиту, то пены ей явно не хватает.
1: Вообще, в принципе, ходили слухи, что она вообще-то вовсе не женщина даже.
5: Что она?
1: Мужчина. Да.
5: Гермафродит?
1: Нет, ну что вы.
5: Она скрывается?
1: Нет, она мужчина.
2: И не скрывается. Она же по сцене без этих повязок на лице ходит.
5: Да, извините, тогда у нее парики на всех местах получается.
1: Конечно. А это сейчас очень в моде. Даже вы думаете, классические музыканты на сцене играют во фраках, это у них татуировки такие. Они же нагишом, там же жарко.
5: Да, между прочим, фраки они подразумевают под собой хвосты.
1: Эти у них прикрепляются.
2: Это уже из папье-маши.
0: Да. Хвосты, а фалда называется.
5: Папье-маши это не такая гибкая материя.
2: Вы знаете, при современных технологиях зарубежных добиваются еще не такого.
5: У нас-то тоже музыканты во фраках выступают. Вы представляете себе симфонический оркестр с хвостами из фраков?
1: Мы же объясняем, это татуировка, а вот эти вот фолды, как вы говорите, это как бы приделанные искусственные какие-то штуки. Скажите, зачем вообще они нужны? Зачем морякам на бескозырке ленточки, чтобы по глазам хлестали? Зачем?
5: Нет, ничего подобного.
1: А зачем? Разберемся. Зачем?
5: Если серьезно, то знаю, зачем это.
1: Скажите.
5: Когда дует большой и сильный ветер, с юга или с севера, тогда они подвязывают эти ленточки под подбородком для того, чтобы бескозырка не улетела на другой конец света.
1: Вы не правы. На любой уважающий себя бескозырке, между прочим, вместо глупой надписи, теплоход какой-нибудь Осипенко, сделана ленточка, как на фуражке, подбородочная. И, кстати, еще на эту ленточку закреплен специальный, как у хоккеистов, челюстно-защитный такой, потому что моряки очень часто в момент качки они падают, стукаются челюстями.
5: Вы перепутали, это боксеры.
1: И хоккеисты еще, кстати.
5: Боксеры, они в челюсти бьют эти ленточки для того, чтобы у них не выпала капа, когда их партнер бьет по голове.
1: Да, кстати, на самом деле мы сейчас открываем сеть продажи этих кап. И любой желающий сможет купить. Дело в том, что это сейчас все сильнее входит в моду, на самом деле.
5: На самом деле, да. Вы знаете, между прочим, такую вещь, что есть такая штука, отбеливатель для зубов некоторых разных фирм, простите. И они советуют, берете наш отбеливатель, намазываете на боксерскую капу.
1: И надеваете.
5: И вставляете в рот.
1: Да, вообще, вы знаете, раньше, помню, до того, как... изобрели все эти зубоочистительные средства, то люди, желающие, чтобы зубы у них были свежие, как на картинках иностранных, они полоскали их стиральным порошком или отбеливателем лебедь, были такие.
5: Да, знаю, у меня до сих пор старый запас сохранился.
1: Все мы этим занимались. чё греха таить. А я помню, как детишки у нас, это был год, не соврать, какой-то 78-й, они ободрали со всех окрестных крыш гудрон, вот которым они покрыты, используя его вместо жевательной резинки.
5: Изжевали. Да, и зубы после этого становились не белые, а черные.
1: Да, такие черные прям, то есть это тоже реально.
2: Маленькая антикоррозичка.
5: Да. Я, правда, этим не баловалась. Вот как сейчас вот балуются наркотиками, я вот гудроном не баловалась, честное слово.
1: Да, в общем-то, мне тоже не довелось, но вот...
2: А я смолу жевал за маску, нормально дышу тогда.
1: А, кстати, еще есть клуб любителей хвои. Они выходят массово в лес и жуют елки.
2: Голодают, по-моему.
1: Да, там голодают. Да, да,
5: господи, бедные леса. Я-то думаю, куда же леса-то пропадают?
1: Ну вот.
5: Как насчет экологии вообще?
1: Насчет экологии вообще очень сложная ситуация. Вот представьте себе, что, например, вам не дадут выходить вообще из своей квартиры, закроют все окна, да, ну вот просто, и двери. И вы там будете, так сказать, активно жить, и все вот отходы там вашей жизнедеятельности вы будете складировать там же. Вот постепенно происходит такой загруз всего. Вот,
5: вместе с хвоей.
1: Да, то есть все там, всякие там, ну, все подряд, понимаете.
5: Ну, правильно. А потом говорят, что там какие-то колорадские жуки.
1: Да, да.
5: Хвою едят.
1: Да.
5: Нет, вот. Это невозможно.
1: Ну что же, вы не огорчайтесь. Спасибо вам за телефонный звонок, за интересный разговор.
2: Бессонную
5: ночь. Я чувствую, просто хотите его закончить, вам наверняка еще звонят.
2: Ну, нам надо еще отойти сейчас.
1: Да, там просто к нам приехали.
5: А, да, под хвою, я поняла.
1: Да, спасибо.
5: Всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Ну что же, друзья, я думаю, вот этот замечательный телефонный звонок вас примирил. Я вижу, что вы как-то уже так дружелюбный. Евгений Федорович, не тычьте ему пальцем в глаз, пожалуйста.
2: Не в глаз,
1: уже давайте
2: вот
1: пожмите,
2: это...
1: пожмите друг другу руку. А, это, же... а вот этого нет, у него вообще не трогайте, это не это, это его младший
6: вот
1: брат.
6: Познакомьте, пожалуйста, меня с этим симпатичным молодым человеком, с который.
1: Это наш сиамский близнец.
6: А
1: вот это то, что вот вы пытались у него оторвать в момент вашей схватки, это его младший братец.
6: Очень тоже приятно. Я, кстати, своим.
2: А мне представлять никто не будет. Эту...
1: А это
6: я же внук, я же сказал,
1: историк-популяризатор Евгений Федорович Гидюки.
2: А чего он популяризирует?
1: Он популяризирует органную музыку, игру на органе. И вообще
2: это вот это он принес, да?
1: Да.
6: Я бы даже сказал, это я сыграл.
2: Да.
6: Кстати, многие органисты, органные мастера дарят мне части своих органов, трубы. Я их много уже собрал, они висят у меня на стенах. И я мечтаю собрать
2: на
6: из этих, да, из этих труб единый орган, который звучал бы как... Ну, помните, вот в Артеке было дерево, которое...
2: Меня в Артек
6: прививали.
2: Не приняли, не помню я даже.
1: Ну, конечно, это неудивительно. Там, нельзя же травмировать было детей. А скажите, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня возник, естественно.
2: Они орган... взяли не из-за того, что травмируют детей, а чтобы меня не травмировать.
1: Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот вы, так сказать, еще органных дел мастер, это действительно факт. Вот обрабатывается поверхность деревянной органа обычным этим рубанком, как вот плотник там, который гробы клепает, стенки разные, или есть какой-то специальный инструмент, ведь как бы счистка верхней структуры дерева, она меняет его акустические свойства. Вот,
6: да-да-да, вот скажите
1: это
6: об этом. Зависит от тембровой... как бы реализации
1: еще
6: вашей
1: идеи. О толщине, от досочных покрытий, пожалуйста.
6: Это искусство сродни выпиливанию
2: а
6: трофея.
2: А что, сегодня говорить
6: не
2: о чем больше? Че? Федорович какой-то пришел.
1: Ну, кстати... Вы успокойтесь, пожалуйста. Ну что вы прям... Я понимаю ваше возникшее сразу неприятие.
6: Если вам стало скучно, я вам советую немножко прислушаться к фонограмме. Она довольно-таки экспансивна, экспрессивна и эмоциональна.
2: Да мне уже сказали об этой музыке, что вы играете там. То есть вы это сыграли.
6: Да, кстати,
2: мне
6: я,
2: уже слушать не
6: я
2: хочется.
6: Играю во многих концертных залах Европы. Недавно я был
2: и
6: на мастер-классах.
2: И вы думаете, это кому-то надо?
6: Люди ходят и платят деньги.
2: Ходят. А вы видели, чем они там занимаются?
6: Они платят деньги.
2: Они платят деньги. Они все ходят за бесплатных, аккредитаций. Им доплачивают, молоко дают бесплатно.
6: Не знаю,
2: вот Вы посмотрите, там одни старушки сидят со своими дедулями.
6: Кстати, а что вы скажете о принятии пеночных ванн молочного свойства?
2: Вам уже их поздно принимать.

0: Вообще, не секрет, что органная музыка, она замечательна все-таки в живом звучании, не по радио, а в живом, когда непосредственно, значит, ты положил свою задницу на скамеечку в большом зале консерватории и ощущаешь вибрацию этих, так сказать, древних стен, звук, вот эту волну мощную звука. И тут даже не столько воздействие идет на барабанные перепонки, сколько воздействия окружающей среды, колебания воздуха, все такое. И, Евгений Федорович, я это говорю к тому, что не исключено, что, в принципе, вот наш Angels и Torsion не целиком способны воспринимать эту музыку, поскольку у них как бы туловище два, а задница одна. Поэтому они несколько... Я это просто объясняю вашу физическую...
1: Саша, очень было, кстати, приятно, что вы так обильно процитировали мою недавнюю статью в газете «Музыкальное обозрение». И я предлагаю...
2: А вас пишут, да?
1: Это я пишу.
2: А, вы...
1: Для вас.
2: Нет, вот...
1: Для молодых людей, которые желают приобщиться.
2: Саша писал чего-то, вы же сказали, Федорович.
1: Это он цитировал.
2: Как он цитировал?
1: Ну, цитировал, это когда вы берете чужой текст.
2: Не, это даете... слово цитировал, я знаю. Не надо мне тут умничать, я знаю слово цитировал. Не, вы сказали, что Саша писал.
1: Я так сказал, я писал. Я записал.
2: Вот я писал, еще
1: да.
2: Скажите.
1: А ну вы писали, ладно. А что вы писали? Вы пишете стихи, молодой человек.
2: Какие стихи? Ну, мне писать знаю, вашем... вообще нельзя. Он же все читает потом вслух.
1: А-а-а.
2: Вы представляете, что может получиться, если один пишет, другой читает?
1: Я не очень знаком с вашими отношениями. Я слышу вас регулярно, да, по радио, но вижу, кстати, впервые. Мне очень приятно познакомиться.
2: Ну, что ж теперь, сидите, радуйтесь, раз вам приятно.
0: Да, ну, Евгений Федорович, вы начали говорить...
2: А все-таки Евгений, да, сначала надо говорить? Я забыл вот это.
1: Ну, кстати, интересное народное обращение Федорович. Чувствуется что-то такое. Не зря вы о пенках разговаривали. Вы, наверное, долгое время провели в отпуску в деревне.
2: Я там рус.
0: А, кстати, скажите, пожалуйста, как вот вы молоко пили? Да, я вот у вас, вас же как бы двое, и значит, у вас, вам нужно было... А желудок у вас один на двоих или два? Вот этот момент меня волнует, поскольку количество молока тут зависит. То есть, как бы с двух надо вымь доить или с одного?
2: Ну, дело в том, что у Торшина вот это все, рот, это все бутафория. На самом деле, он ему нужен только, чтобы верещать чего-то там. Вот. А так основное поедаю я. Ну, когда ему плохо, там, ну, видит, что у меня что-то есть, а у него ничего нету, я ему хлеб даю черный.
0: Угу.
2: Он дешевле.
0: А вот скажите, вот когда вот Евгений Федорович попытался у вас его, ну, схватить вас за Торшина, как бы Торшин воспринимает это как агрессию против себя, или он вообще как растение у вас?
2: Не-не, он все воспринимает, все, нервы там, все нормально.
0: То есть... угу. А почему же он не предпринимал каких-то попыток вот отразить нападение?
2: Он принимал, он подавал мне сигналы по нервам, что надо человеку ударить.
0: Угу. Ну вы вот, как я вижу, все-таки очень культурный.
2: Ну, он правильно, если бы он был бы, вот, ну, сидел бы не в этом, в пиджаке, да, вот как сидит он. В галстуке.
1: Это, извините, там... называется смокинг. Видите, вот черная бабочка, она одевается к смокингу, а белый одевается к фраку с фолдами, который...
2: Ну, вот он сидит с этими фолдами, его не ударить даже. Знаешь, его нельзя ударить.
1: Фолда — это сзади болтается. У меня короткий.
2: Ну
1: это
2: вот
1: смокинг,
2: я вот, если хотел
1: бабы.
2: Бы вас ногой по заднице ударить, а у вас там висит вот эта фолда. Как я могу и ударить? Вы все-таки выглядите так интеллигентно. Я и стараюсь с вами обращаться, ну как-то смелее.
1: Да, старайтесь, кстати.
2: Вот до этого был
1: получится.
2: Полковник, он его увезли отсюда. Он на своей машине ездит с водителем, его увезли на этой машине.
1: Ну еще бы, полковник, меня бы кто-нибудь увез.
2: А и вас увезут. И Сашу увезут, всех сегодня увезут. Вот, и я и говорю, что он мне сигнал-то подал, что типа того, парень тут рядом сидит, вообще берегов не видит. Ты ему там очки-то протри. Я ему говорю, ты что, не видишь, парень-то сидит в этом, во фраге с фолдами. Вот, и в бабочке еще. Какая там белое, черное, не видно. Вот. И я говорю, нельзя. Но он так обиделся на меня, конечно, что я просьбу его не выполнил. Обычно-то я так, его кто пнет локтем-то в автобусе.
0: А вот, может быть, Евгений Федорович, может, вот вам налить блюдечку молока и подставить к торшину, может, как-то...
1: Я как раз хотел спросить, может быть, он сладкое любит?
2: Вы не подъезжайте к нему, он не любит это. Он понимает как-то это очень остро сразу. Не любит он вот эти вот дешевые подъезды. Как-то... С ним вообще лучше не разговаривать, его нету. Лучше вот так вот.
1: Хорошо, кстати.
0: А мне кажется, вот это, Евгений Федорович, что это вот у Энджелс такая попытка зачморить младшего брата. Вот типа вы с ним разговариваете, его нету. Все, вот младший, слабенький.
2: Не, на самом деле, как говорит мудрая русская пословица, не тычь вилами в навоз. Я будет всю жизнь хорошо.
1: Кстати, Саша, вот когда вы сталкиваетесь с такими семейными проблемами, лучше не встревать в них, а, ну, может быть, понаблюдать издалека. И когда вас спросят совета, вот тогда вот можете что-нибудь сказать.
0: А вот,
2: а вы что, педагогический колледж оканчивали?
1: Я вообще даю мастер-классы.
2: Куда вы даете?
1: Я вам объясню несколько позже, после...
2: То есть наедине?
1: Ну... Нет, я привык к большим аудиториям.
2: Ну, мы сейчас попробуем кого-нибудь собрать. Саша, сколько у нас народу сегодня в ночном эфире?
0: Ну, вот нужно сейчас посмотреть по коридорам, может, кто с утренней смены
2: остался. Кстати, вот манекены внизу я видел стоят. Если их посадить, может быть, он поведется на то, что много народу, и как-то будет говорить что-то интересное.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедик. И к нашей с ним беседе присоединился в мягкой форме наш замечательный соавтор, сиамский близнец Angels и Torsion. Речь у нас идет о органах. И мы остановились на том, из чего же делают эти замечательные инструменты, из какой породы древесины. Вот вы знаете, что такой есть исполнитель Джон Ли Хукер. У него, например, гитара сделана из металла. Ну, одна из его гитар сделана из металла. Такая же гитара есть у одного кренделя из Dire Straits, тоже жестяная. Вот как вы считаете, можно ли сделать корпус органа из жести? Ведь в конце концов, насколько я знаю, корпус этого устройства несет в себе в основном механические такие нагрузки, но никак не акустические.
1: Да, вы совершенно правы. И вообще корпус — это понятие довольно относительное. Ведь корпус служит как бы хранилищем тех же самых труб, не тех самых, которые ты, вот как слушатель, ты приходишь в зал и видишь прекрасные трубы, расписные с ангелами. Это не все трубы, которые ты слышишь. И ты, как слушатель, можешь их слышать, все, если их, конечно, употребляет органист, но ты их слышишь из этого как раз корпуса. Они там хранятся, они там привинчены или припаяны в зависимости от материала, опять же, как
0: раз. А как раньше было, ведь не было ни пайки, ни винтовки.
1: Раньше была экология другая, и раньше делали трубы из более мягких пород дерева, потому что влага просачивалась только снаружи, а изнутри, во время открытия клапанов, влага не шла. И поэтому можно было делать из ясеня, осины и других доступных пород. Сейчас же приходится туго, приходится применять различные как бы наполнители, различные вымачивания.
0: А вот из какой породы дерева сделан знаменитый орган в Большом концертном зале имени Чайковского?
1: Ну, опять же, напомню, что жестяные трубы, которые вы видите, войдя в зал, это всего лишь муляж, а настоящие трубы сделаны из черного и эбонитового дерева, выдержанного около 40 лет. То есть, когда вас еще, в общем-то, на свете не было, эти трубы уже начинали выдерживать, вымачивать и высушивать.
0: А скажите, все это тоже происходит в оркестровых ямах, как вот всякие виолончели? И ведь сейчас вот не секрет, что, скажем, если у детишек, скажем, симфонического оркестра, ну, у детей музыкантов симфонического оркестра, вот они рождаются на свет, то их люльки сразу по выписке ставят, и там они живут в артистической этой яме, где вот оркестр там, по крайней мере, до 13 лет все время под звуки музыки, чтобы вот этот мозг, их юношеский, детский, вибрации полов через кости зубные, там разные прочие отростки, члены штабеля, все это туда к ним, значит, впитывалось.
1: Дело в том, что, смотря в каком значении вы употребляете слово «оркестровая яма», потому что подчас это выражение заменяется словом, ну, как бы человек, который сольно играл на скрипке, сел в оркестр, говорит, я сел в братскую могилу. То есть он поступил в оркестр, в группу, где много ему подобных. Угу. Вот. А что касается младенцев, то просто они меньше едят, когда их уши заполнены вот этими звуками, они не кричат, они там больше спят и меньше кушают, соответственно. А зарплата у наших музыкантов, сами понимаете.
2: А между прочим, детям надо есть столько, сколько положено, а не меньше. И не забивать им уши всякой ерундой, что в симфонических оркестрах играют.
0: А, кстати, еще нужно сказать, что как показали последние исследования биокафедры нашего института защиты человека от окружающего среды, желудочный мешочек грудничка или пупсика содержит гораздо большее количество желудочной кислоты, нежели желудок взрослого человека. И объясняется это тем, что у него вот эта, как ее, железа, которая вырабатывает желудочный сок, она работает сразу с момента рождения в полную силу. Вот. А у взрослого человека эта железа, то есть, ну, она находится, так сказать, интенсивность ее работы, она находится всегда в состоянии константа, то есть очень статичная. Что у пупсика, что у взрослого. Но пища-то меньше пупсик сожрал.
1: Но дело в том, что это одна из теорий, другая теория гласит...
2: Ослить некуда.
1: Извините, не перебивайте, пожалуйста. Одна теория гласит, что все зависит не от интенсивности работы вот этой железы, а от количества вкусовых рецепторов, которые находятся в желудочке у молодого.
2: А вкусовые рецепторы находятся на языке, на
1: мёбах. Вот говорю, что
0: историк, вы тут не правы.
2: Вы же все-таки историю преподаете на этом.
1: Я знакомлюсь с популярной литературой, новейшей, связанной с медицинскими исследованиями.
2: То есть вы читаете журнал «Здоровье»?
1: Нет, извините, я читаю
2: журнал «Наука и жизнь».
1: Я читаю журналы на голландском языке, которые мне присылают лично многие врачи голландских городов.
2: Парень-то пафосный пришел. Ты что не предупредил-то? Я бы хоть оделся нормально.
0: Ну, я не знал, что...
2: Ты сказал бы, что я приехал откуда-нибудь. Я сказал, из Нидерландов
0: будет,
2: хотя
0: гость
2: бы.
0: Будет.
2: Гость будет. Ты все время то приведешь кого-то с улицы, то полковника... Президента сюда приведи, и я приду тут.
0: Кстати, в следующем эфире у нас будет...
2: Кто?
0: Президент.
2: Чего?
0: Ну, это пока секрет. А.
1: Кстати, на одном из моих концертов присутствовало 153 министра и 30 президентов. Это было официально объявлено в программке, которую бесплатно, кстати, с позволения муниципалитета раздавали слушателям.
2: А я вот нахожу с Федоровичем сходство. У него есть двойник, это Троцкий. Врут одинаково. Что у того министры сидели в креслах, что у этого.
1: Ну,
2: вы хоть бы... Вы понимаете, где вы вообще сидите?
1: Я, если я буду оправдываться, то...
2: То это не получится. Надо начать с этого. Если вы начнете оправдываться.
1: Я просто считаю это выше, чем следует.
2: Не, вот хорошо, Саша, я сегодня приехал, иначе тут я чувствую, что было.
0: Нет, ну подождите, давайте все-таки вернемся к теме, с которой мы начали.
1: Вы вот, начали, кстати, скажите, ассистентских трудов.
2: А по поводу органов я могу вот что сказать, что все хэви-металлисты играют на железных органах, чтобы получить достойное звучание. Не вот эти вот зинь-зинь. Слушай, это звучание вот вы сейчас слушаете.
0: Ну давайте послушаем, ну, давай. Что вы имеете в виду.
2: Да, вот давайте я то, что имею.

0: И в гостях у нас Евгений Федорович Гедики, историк органного исполнительского искусства. И я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я думаю, что Евгений Федорович ответит на вопросы, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вот Сиамскому можно вопрос?
0: Ну, собственно, конечно.
1: Вот дело в том, что в одной из таких бульварных газетенок, ну, имя, конечно, мы, ну, то есть название не будем говорить, чтобы...
2: А почему?
1: Ну, чтобы лишнюю рекламу им не давать. Мы же, они же деньги чтобы мне не платили. Если бы они мне заплатили, то я бы, конечно, назвал. А так-то зачем же? Да. В общем, написано, что якобы вообще там какие-то сиамские близнецы, там, в общем, единственные в мире, и имена у них совершенно не похожи ни на Энджелс, ни на Торшин. Вот, то есть, как-то вы боретесь с подобными клеветническими...
0: Фальсификациями,
1: да, статьями.
0: Интересный вопрос, сейчас, я думаю, наверное, ответят. Да. Спасибо, спасибо за вопрос.
1: До свидания.
0: А что, Энджелс, скажете? Вообще, действительно, эта проблема как бы существует, что многие усомневаются в вашем существовании. Даже вот когда я Евгению Федоровичу говорил, что Евгений Федорович, типа, дескать, придет сиамский близнец, он воспринимал это как шутку. Типа, говорит, ну, Саша. Ну, представьте себе, кого-то Федорович. Так говорит, ну, Саша.
2: Ну, это вообще, по-моему, надо в этом смехопанораме показывать, ну, Саша.
0: Вот, однако вы же пришли, и он, как вы видите,
2: я не знаю, его прибило, он сидит. Все, кто хочет смотреть, вот как вот выходит сиамский близнец, как заходит, вот эти все процессы, которые я могу совершить при входе в радио там, пожалуйста, приезжайте. Как там адрес-то, Арбат?
0: Дом 11.
2: Желательно
0: днем. Днем желательно это делать, потому что днем он здесь надо появляется, ему доставляет радость. Извините, что я про вас, Энджелс, уважаемый, в третьем лице. Сиамскому близнецу радость доставляет пугать утренних референток, гостей нашей радиостанции.
2: Он, вот особенно студенты,
0: практикантов с разных других радиостанций.
2: Да, они потом крепче вот на других радиостанциях. Их уже ничем не испугаешь.
0: Да.
2: Да мы через близнеца прошли, я сам лично слышал.
0: Какие, да.
2: А газеты эти уничтожать надо. Вот что пишут-то.
3: Кстати, друзья, я когда был еще молодым человеком, я разбирал...
2: Друга нашел, да?
3: Ну, так принято в интеллигентном обществе.
2: Ну, мы-то не интеллигентное общество, надо вот так вот заметить. Вот посмотри на Сашу. Это интеллигент,
3: очень
2: у него
3: милый,
2: бабочки, как
3: человек.
2: У тебя, нету.
3: Я ему подарю.
2: У него нету бабочки.
3: С автографом.
2: Такой. Потом этого кителя, вот кителя, с этой, как ты, с фалангами, или как ты их там назвал, тоже нету.
3: Так вот, когда я...
2: И я тоже плохо одет, как-то так по-простому, по-рабочему.
3: Вам лучше
2: джинсиках
3: и не надо.
2: Там.
3: Я разбирал партитуры и заметил, что четырехручные произведения некоторых старинных мастеров для органа были...
2: Слушайте
3: меня внимательно.
2: Нет, я вопрос, я потом забуду.
3: В конце вы будете сюрприз иметь. Так вот,
2: только не надо мне леденцы давать.
0: Меня пока щекотят так, сейчас, прикинь, подкралась на коленках и щекотит.
3: Перепутали, кстати, Нина Александровна, она...
0: Ожила, ты смотри.
3: Да, да, да. Ниночка, ну, пожалуйста. Так вот.
2: Где Нина-то?
3: Партия...
0: Да вот, под столом.
3: Вы меня слушаете.
0: Это ассистентка нашего
3: органиста. Так вот, дорогие радиослушатели.
2: Федор, еще расскажи, что это ассистентка.
0: Это он привел с собой.
2: Это моя... А его ассистентка?
0: Конечно.
2: А наша Нина где?
0: Наша Прохор. Ты что попутал? А та Нинка, уволили ее, она из столовой сперла яиц.
2: Яиц? Ну, зануда, ну дает. Да, все-таки унесла, она мне говорила, я все яйца здесь.
0: Говорила, а что ж

0: Следует отсюда вывод.
1: Что там две педали.
0: Вы, как сиамский близнец, должны были догадаться, что старинные авторы писали эти произведения для старинных сиамских исполнителей на органе.
1: Да, и коробка передач, соответственно, автомат, если две педали. То есть сцепления нет уже педали?
2: Нет, уже получается.
1: Да, уже две. Все, смотри, какой умный ты парень оказался.
2: А, кстати, сейчас вот должны вообще быть беспедальные.
1: Машина-то?
2: Да, рулем регулируется. Дальше вдавил, быстрее скорость, как на самолете, знаешь?
1: У меня тут один знакомый близнец, товарищ из Америки, приехал. Он рассказывал, у них уже 10% электромобили ездит.
2: Вот так-то?
1: Вот так, а вы все тут ходите с бабочкой. Тут уже люди на электромобилях ездят.
0: Кстати, это полезно, когда отстреливается очередной конкурент по группировке, он падает на руль, и машина начинает ехать очень быстро.
2: Очень быстро, и да.
1: А вы что, в войне участвовали, что ли?
0: Вы выйдете в окно, за окно, вернее,
1: как,
0: там...
1: Как у нас полковник от Саша того звали-то? Может, знать?
2: А, я уже не помню. Их столько у нас перебывало.
1: Не будем, да, о плохом, о грустном.
0: Вот, так я жду новых вопросов от вас, Саша. Мы уже, так сказать, довольно полно развернули нашу тему сегодняшнего разговора.
1: Да, уж, там.
0: И что-нибудь спросите еще.
2: Я хочу узнать, вот скажите, пожалуйста, существует такая картина.
0: Кстати, извините, вот сейчас музыка звучит, я нарочно ее вам дал.
2: То есть она вам мешает,
0: записана,
2: я убрал.
0: Нет, она записана на
2: наоборот,
0: домашнем, извините, электронном сэмплированном органе, который пытается впихнуть нашим потребителям, низкооплачиваемым, зарубежные фирмы. Послушайте, какой звук, какой неприятный тембр, отличающийся такой, да, от живого органа.
2: А вот...
1: Да, можно я тоже «да» скажу? Вот «да». Приму участие вот в том, что
0: вы... Кстати, было целое течение дадаистов. Они много написали картин, музыки.
1: Я вот знаю течение дадаистов, которые «даили», они «не да» говорили. Какие-то это вообще... Прохиндеи, можно сказать. Они «да» говорили. Это не специально.
0: Но приехавшие из деревни... Дойер,
1: вот вы были с дойером хоть раз на «ты»?
0: Я с доярками, извините. Не путайте доярками мою ориентацию.
1: А вы еще и кот мартовский.
2: Ну, друзья, друзья.
0: Ну, Саша, приехавший из деревни, человек испытывает множество удивительных...
2: Нет, но я знаю, насколько я знаю,
0: да.
2: Евгений Федорович, вы уже давно из
1: деревни
2: приехали.
1: А Федорович, откуда приехал-то?
2: Ну, по-моему, он из Подольска. Вы из Подольска,
0: я
2: по-моему.
0: Я из Станицы, между прочим. Ага.
1: Откуда? Станица?
0: Да, Станица, где Шолохов написал вот то, что вы думаете.
2: Вот Муму.
1: А это про него, что ли? Вот про мальчонку-то? Дома еще ему многоэтажные снились, деревенские.
0: Это, ну, Манилов, ты что? Это
1: не, мальчонка там был такой вот.
0: Манилов же был когда-то
1: шкет
0: мальчонка.
1: Такой маленький в штанах и в тюбетейке.
0: В ранних редакциях «Мертвых душ» упоминался мальчонка
1: Шолохов
0: Манилов.
1: Шолохов писал не про мертвые души, он про живых людей писал-то. Это Гоголь был, мужик он с носом.
0: Да, правильно.
1: Живой еще в гробу потом ворочался.
0: До сих пор спорят, что написал Шолохов, а что не Шолохов. Так что вы будьте в курсе литературных событий.
1: Вы со мной
0: событий
1: только не спорьте. Я на литературе двух собак съел.
0: Сиамских.
1: Ну, естественно, я же одну не могу съесть. Нет, ты представляешь, Шолохов написал Муму. Вот так вот я скажу.
0: Не может,
2: с трудом.
1: Вот интеллигент. Это
0: кто, это Шолохов интеллигент? Да это прохиндей.
1: Я про вас говорю, прохиндей. Это вы. Я не буду вас называть.
2: А что вы имеете против Шолохова? У него жена была, кстати, дочь доярка, между прочим. И она доила, она лучше всех.
1: И дед у него был дойером. У него ладони все без этих черточек были. Вы представляете, что это значит?
0: Какой массаж может
2: в имени.
1: А вы все о массаже. Видите, интеллигент. Ему лишь бы в соляриях там и массажи поделали, что ли.
0: Я, кстати,
1: я, кстати,
0: колбасы не ем после армии.
2: А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот я знаю о вашей поездке в Таиланд, где вы с тамошними проститутками забавлялись.
1: Очень а знаешь, какая халява? Два грина часто. Прикинь, сколько сэкономил.
0: Ничего подобного, 15.
1: Сейчас все российские бизнесмены ездят в Таиланд, чтобы сэкономить. Ну, каждый день по 200, по 600 грин отдавать за проститутку. Это посчитай. Вместо двух.
0: Извините, кто изучал этот вопрос обильнее? Вы или я? Вы вообще хоть раз...
1: Кто вы такой?
0: Да вы на себя в зеркало посмотрите. А они же вам дверь
2: правы. Ну что, вы правы. Нет, давайте.
1: Вот эта бабочка его, вот эта бабочка. Летчик пришел за бабочкой.
2: Вы только не оттягивайте ему ее и нам. Между прочим,
0: скидку делал.

0: ассистентка нашего замечательного гостя Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, сейчас нам подует флейту. Ну, в хорошем смысле. Я хотел сказать, да, да, да, Евгений Федорович.
1: Кстати, Саша, ведь никто и не подумал иначе. Но, правда, что-то мне тесновато тут. Она какая-то большая у него.
0: Но она шубу не может снять. У меня ощущение, что это ее вторая кожа просто. Ну, вот не, пощупай, не... она будет орать? Молчит?
1: Она не... вообще не мающая. Я не слышал еще слов.
2: Дело в том, что она, во-первых, волнуется. Она сейчас будет играть в прямом эфире. А во-вторых, я должен уточнить. Она будет играть на нескольких флейтах. Каждая из флейт может сделать только один звук. Она попеременно будет на каждой
0: менять,
2: да.
1: А, это как у американцев дудки вот эти. Трын-трын-трын, они там дуют у них, как в губную гармошку, да? Кстати, скажу вам по секрету всем, что у нее ресницы, как у коровы.
2: А это хорошо?

0: Молодец, Ниночка, солнышко ты мое.
1: Только она у вас как-то очень сильно дышит. А может, она беременна, скажите? Кстати, беременным по заключению медкомиссии запрещено дуть флейту, поскольку...
2: Ну, выдувает она.
1: Выдув происходит. Евгений Федорович, как-то шумно дышит она. Все-таки,
0: я думаю, просто надо, не надо было ей давать...
1: Вот эти капли.
0: Нет, вот эти леденцы, они же слюное отделение повышают. Ну, все равно, кстати, я считаю, она...
1: Она справилась, конечно. Справилась. Молодец, девчушка. Молодец. Сколько ей лет, если не секрет?
2: Полтишок, верный уже, по-моему. А вот у меня вопрос к Федоровичу. Федорович, а Кисин, вот тоже Евгений, не родственник тебе? У вас как-то имена одинаковые. Может, он родственник какой-нибудь? Тоже такой профессор в музыке там играет? На чем он играет?
0: Кисин, кстати, тоже клавишник довольно достойный. И я помню, он интересовался органным творчеством.
2: А в какой группе он играл?
0: Он ухаживал, кстати, за моей внучкой. Но тогда...
2: Какой внучкой-то? Вы же сами внук. Какая у вас внучка? Он втирает-то сидит.
0: Ну, не хотите, не слушайте. Я хотел вам ответить.
2: Я был рад у вас... А вы, как кстати, внучку звать?
0: Это другое дело.
2: Да. Вот как зовут внучку?
1: Вот видишь, Эншелс, можешь найти подход.
0: Кстати,
1: можешь ведь, ты же психолог.
0: Какой у вас автомобиль? Вот,
2: а при чем здесь мой автомобиль? У меня особая модель.
0: Это уже...
1: Друзья, друзья, нет, давайте, давайте, сейчас, что? Простите, простите, мне надо перевернуть, мне надо перевернуть. Сейчас, секунду, сейчас композиция, потом перевернем сейчас.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», падла.

0: Половина четвертого в Москве. И в гостях у нас Евгений Федорович Гидяки, историк-популяризатор. Ну, продолжайте, вы о чем-то там начали.
1: Не-не, вот я первое слово прослушал, что-то гиги.
0: Проехали.
1: А, про внучку же. Ну и что с вашей, Евгений Федорович, внучкой-то там творится? Как звать-то девку?
2: Так вот, Кисин-то подъезжал. Но я сказал, значит, 5 первых премий на конкурсах.
0: У кого, простите, на каких? У внучки?
2: Нет, я имею в виду, женихи ведь.
1: В прямом эфире взять.
0: Нет, подождите, того. Я имею в виду, у кого 5 первых премий?
2: Ну,
0: у дочки?
2: Же? Он должен к ее ногам принести 5 первых премий, альбом на Deutsche Grammophon и тур концертный по Карнеги-Холлу.
1: А что же она, золотая, что ли, вся внучка-то ваша?
2: Ну, я вам, может быть...
1: Нет, вы мне сказали, она что, вся золотая, что столько денег? Нее бы паршивые овцы не дал.
2: Откуда вы знаете?
1: Я фотографию даже не видел. Может, она облезлая какая-нибудь.
2: Вот вы скажите...
1: 5 премий, да?
2: А вот вы скажите, такая? У вас велюровый салон или кожаный?
1: У меня салона вообще нету. У меня не какая-нибудь там массажерная. У меня автомобиль, да, салон. Что вам тут?
2: Не, ну я понимаю, что здесь не
1: запах. У этой тетки, как ее звали? Салон есть такой. Велюровый.
2: Ну да, это...
1: Железом он обит, жестяным.
2: А это престижно?
1: Еще бы. Сейчас железа нет в стране. Золото, например.
2: Тогда вы можете позвонить мне как-нибудь. И мы
1: договоримся. Я буду звонить ему.
2: А вам что, трудно?
1: У вас же кто вы такой? Вот я задаю этот вопрос.
2: У вас же 4 руки.
1: Ну что, ну две там маленькие.
2: Не обязательно брать телефон такой большой.
1: Не, вы что, шибко занятой?
2: А вы очень хотите.
1: Или внучка.
2: Не надо.
1: Я уже и не хочу. Я уже понимаю,
2: а
1: что вы мне пытаетесь...
2: Саша, какие у вас еще есть вопросы?
1: Подожди, мы еще не выяснили одну тему. Девку, то есть внучку у вас, скорее всего, облезла.
2: Да, она еще
1: какая-нибудь.
2: Девка, но не облезная. Кстати, это немаловажно, девка или не девка. В наше время, поди найди.
0: А может быть,
1: кому она нужна,
0: муки-то
1: сколько?
2: Кстати, как насчет того внучка, которого вы все время с внучкой скрещивали сегодня в эфире? Я вас слышал, я пока готовился.
1: Какого
2: вы звонили.
1: Внучка? Что-то подвох какой-то.
2: Гошу.
1: Чувствую, что-то кстати... роет он мне тут могилу.
2: У него, кстати, память короткая.
1: А что, Федька-то бегает еще или как вообще?
2: Этот-то?
1: Ну, Федька-то.
2: Ну, ему, кстати, смазали вот этот скрипящий сустав и протезный. Нормально, кстати, вот это.
1: Так у тебя отец еще и с протезом ходит, оказывается.
2: Отец? Ну, знаешь,
1: дочь дефективная, а отец с протезом.
0: Это он спрашивает про Федора Изольдовича, вашего папу.
1: Так он еще и Изольдович. Ну, понятно мне теперь.
2: Ну, у меня, кстати, фамилия... Известно.
1: Да я уже забыл ее сам.
0: Ну вы правы уж совсем.
1: Какая
0: нашего гостя засмущали. Ну, что
2: а звонков нет, Саша, извините.
0: Есть телефонный звонок.
1: А вам что, со мной поговорить не хочется, да?
2: Не хочется, но я просто как-то...
1: Ну что
2: мне
1: вы...
2: не удается это сделать.
1: Ну давайте попробуем поговорить.
2: Задайте мне какой-нибудь вопрос.
1: Это вы меня просите?
2: Да.
1: Вы же а что вы на Сашу смотрите?
2: Ну он как бы...
1: Что,
2: сидит
1: как бы?
2: Тут между нами.
1: Какой между нами? Ну. Это вы между нами. Вы посмотрите, кто
0: вот,
1: между
0: кстати,
1: кем.
0: Кстати, действительно, Торшин, у вас уже с другой стороны у вас это как
2: так
0: бы...
2: мне с кем, с вами или с Торшиным?
0: С Торшиным бесполезно. Да? Я по опыту
2: точно
0: проверил,
2: знаете.
0: Евгений Федорович, конечно, это совершенно бесполезная затея.
2: Ну, может быть, лучше звонки, ребят.
1: Нет, что с внучкой, я никак не понял.
2: Внучкой все в порядке.
1: Все в порядке.
0: Ну, давайте звонки, давайте попробуем звонки. Пожалуйста, телефон в нашей студии 203-19-20.
1: И две двоечки, заметьте, две двоечки. Все нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, Саша, доброй ночи, это Алексей опять.
0: Привет.
1: Вот. Добрый вечер.
3: Я за последние полтора часа вообще обхихикался просто.
1: А в чего вы хихикаете, вот мне интересно?
3: Да просто у Евгения Федоровича сегодня очень интересный оппонент, я не пойму, то ли он обдавит.
1: А вы бы его видели, вы бы вот этот вообще,
2: сам
1: надо смотреть.
2: Посмотри.
1: На меня все видели.
0: Ну ладно, вам право ругаться, ладно.
3: Ну он обдавит. отбился, то ли он, в общем-то...
0: Да нет, ну что вы, зачем?
1: Не, вроде голова не синяя, значит, не обдолбанный, нормально такой сидит.
3: Мне это, честно говоря, напоминает, вот, я это, к сожалению, не вижу, очень жалею, диалог Жириновского с Немцовым, вот, когда, собственно, Владимир Вольфович у него...
0: Брызнул коктейлем?
3: Ну да.
0: Не, ну дело в том, что у нас здесь уже... в силу особых причин сейчас вот будет установлены перегородки такие, вот как в этих...
1: Где, тюрьмах?
0: Как, нет, как, где выдают бабки в этих в обменных...
1: В кассах.
0: Да,
3: это
0: будет,
3: как, наверное, вот чтобы в такси, да?
0: Да.
3: Во избежание, собственно, грабежей, да?
0: Да. Так что, чтобы не было каких-то...
1: А то бабочка у него есть, у меня бабочки нету.
0: Ну ладно, уже... вам право. Ну что,
1: я
0: он
1: вам подарю
0: вам бабочку.
1: С автографом. Не надо мне.
0: Подождите, уважаемые, вы забыли про нашего радиослушателя. Да. Что Алексей, вы хотели спросить, Алексей?
3: Кстати, грамотно очень, да. Я еще, вот у меня такая шальная что-то мысль появилась. В этот тандем бы еще бы Прохор, и там бы вообще бы просто повеселились бы, наверное, все. Вот. Кстати, Саша, вот у меня такая прелюдия к вопросу. Дело в том, что я, собственно, сейчас сочиняю книгу о своей сознательной жизни, так, годов 16 начинаю. Вот. У меня там такой отдельной темой, значит, проходят какие-то женские образы, да?
0: Органы, вы говорите?
3: Образы.
0: Да.
3: Вот.
0: Извините, я ослышался.
2: Мы об органах все, конечно.
1: Да, и проходят они у вас, и что дальше?
3: Я, собственно, изучаю их не по пацану, а как-то по жизни, вот.
0: Это правильно.
3: Не был знаком еще до сих пор с такой, в общем, сильно пьющей девушкой, как Прохор. С ней как-то можно, в общем-то, приватно поговорить.
0: Вы знаете...
1: Выпить-то с ней, наверное, можно устроить-то.
3: Помолчите, молодой человек.
1: Какой я вам человек молодой? Молодой, сами сознательную жизнь 16 лет прожили. И мне, молодой человек, помолчите.
0: Между прочим...
3: Ну, я сейчас, в общем-то, собственно, беседую-то...
0: Нет, а вы поймите, Алексей, что Прохор, это как бы честно, так скажем, ну, девушкой мы ее называем как бы, ну, любя, чтобы поддержать в ней соки. На самом деле, это уже взрослая особь женского пола, 60-летняя. Вот, и я думаю, что вряд ли общение с ней будет вам очень приятным.
1: Смотри, как Федорович до девок охочет. Ну, да, вот так уже.
3: Нет, собственно... Все равно ведь интересно.
0: Ну, понимаешь...
1: Кстати, могу подогнать внучку одного известного органиста легко. И пьет безбожно. Вот.
3: Пьет безбожно, но это же не очень хорошо.
0: По-моему, кстати, это камень в огород Евгения Федоровича. Расскажите, Евгений Федорович, как вот у вас есть огород? Там макву, там всякую свеклу, прочую ботву, как вы. Я вижу, что вот
1: там
0: с собой...
1: фаланги свои растит на задницу вот эти.
2: Я вижу, вы намекаете не на ботву, а на, так сказать...
0: Ну вот на то, что вы принесли
2: там
0: с собой.
2: Вот, колосится.
1: Зелень-то стрижете по весне, вообще так, стрижете зелень-то?
3: Нет, кстати, Саша, вот сразу я, в общем, прошу прощения, что ваш диалог как-то, в общем-то, вторгаюсь. Вы не боитесь, что какие-нибудь там, ну, люди моложе меня намного послушают эту программу и... как-то, в общем-то, они сильно в моральном плане потеряют, потому что ведь...
0: Ну, я понял. Но вы знаете, как бы это на самом деле будут их же проблемы.
2: Нет, ну а почему они должны потерять? Они же слушают орган. Ну,
3: нет,
2: зачем здесь собрать?
3: Орган-то они слушают как бы на заднем плане, то есть типа бэк-вокал.
0: Сделай, пожалуйста,
3: погромче.
0: Ну, вот.
2: И вот, молодые люди, вы послушали орган.
1: Вечер органной музыки у нас сегодня.
0: Да, и разговор у нас идет сегодня о органе. Я начал свой вопрос...
1: А можно я вопрос задам?
0: Конечно.
1: Радиослушателя нету уже?
0: Да.
1: Все, ушел.
0: Кстати, у нас что-то со связью. Какие-то проблемы, видимо, Прохор там опять что-то... Ну, неважно. Да.
1: Он там...
0: А вот она. Вы... Оно это...
1: Чего она?
0: Оно это вы.
1: Она
0: ой, извините,
1: чего?
0: Что-то я тоже заразился от вас какой-то.
1: Ладно. Да. Федорович, вот ты мне на такой вопрос ответь. Орган, да? Есть такое слово. Ну... Есть орган. Какая между ними связь, расхождение и разлука? есть.
0: А вот это, кстати, мы говорили, мне кажется, тут мы можем вернуться к трахеям, к трубам из трахей. По нотам, например, вот возьми петуха. Ну, я имею в виду птицу.
1: Из тюрьмы, что ли?
0: Нет, ну, ты сразу применяешь все это вот к своим каким-то ассоциациям. Нет, это птица. Птица такая.
1: А, ну, вот это кукареку, там, да, у него... я говорю, из тюрьмы. Он же тоже так орет.
0: Ну, Евгений Федорович, отвечайте на вопрос.
2: Как вы могли догадаться, орган является...
1: Ну, я еще не мог догадаться. Да. Вы еще ничего не сказали, чтобы я догадался.
2: Ну, это такое вступление интеллигентное.
1: А, интеллигент. Ну, я-то как... Ну... Из более высокой прослойки я вас, интеллигентов, не понимаю.
2: То есть вы хотите сказать, что вы бизнесмен?
1: Нет. Я из более высокой прослойки.
2: То есть вы в законе?
1: Чего я? Да, мы на конях и в законе. Нет, дело в том, что вас не было, когда мы говорили о монолюдях и о стереолюдях.
2: А мы же сегодня говорим...
0: Нет, подождите, как не было?
1: Не было его.
0: Евгений Федорович, он уже в то время был.
1: Нет, я говорю, на передаче не было. А приемник-то у меня нет.
0: Я усомнился, думаю, может, он скрыл от нас свой возраст так тщательно. Может, это вообще подросток. Кстати, подергайте его за бороду, пожалуйста, Энджелс. Ну-ка...
1: Эй! Ну, нет, ладно, две волосины больше, две меньше. Ничего страшного.
2: Так а о органах-то мы будем или как?
0: Вообще, вот органы, трахеи. Это сей орган или кишка?
1: Трофеи? Это, по-моему, во времена Великой Отечественной войны вот собирали пистолеты фашистские, это называлось трофеями. Ну, органы там были, да, КГБ, они это дело отслеживали, но...
2: Не, ну, кстати, когда вот взрывается мина, то многие органы тоже... разбрасываются.
1: Да, вот я видел одну картину. Идут три КГБшника по минному полю. Написано: мины, осторожно. Они идут. То есть, не знаю,
0: где это довелось видеть.
1: Вот видел это.
2: Вот бы их всех так.
1: Летчики ходят. Зачем?
0: Ну, Евгений Федорович, ну что же вы... Что же?
2: А вы знаете, сколько лет я не мог выехать, дать мастер-класс в голландской стране?
1: Я бы вас вообще не выпустил. Не выпустил. Вот смотрю я.
2: Вы, может быть, тоже из них?
1: Я?
2: Вы так присосались друг к другу.
1: Кто
0: присосался? Это Энджел Сторшином. Они просто...
1: Ну, извините, одно целое присосались. Да, да. Это вы, сынушка.
2: Не обижайтесь, молодой человек.
1: Вот. Идут трое по минному полю. Написано: осторожно, мины.
2: И она как...
1: Кто? Да внучки не было вашей там, она. Идут...
0: Трое.
1: Идут трое. По и мина.
0: Нет, и с этим все... нет. Дело в том, что вы хотите сказать, что если минное поле, там должно быть энное количество мин. Ну, несколько, нет, конечно. Нет. Почему вы хотите сказать, что одна мина?
1: А остальные,
0: это
1: они
0: не
1: так
0: поле.
1: Просто
0: понял.
1: Пластмассовые.
0: Погулять вышли.
1: Нет, пластмассовые. Ну, то есть...
2: Пластиковые.
1: Дело в том, что мина – дело дорогое. Правильно?
0: Ну, как сказать, смотря какие.
1: Ну, неважно, неважно. Любая мина...
0: Если охотничья мина, вот на медведя сейчас капканы не ставят, а мины ставят.
1: Ну,
0: а
1: он ногти вырывает просто этой мины, он уже ходить не может дальше. Кстати, это вот я знаю. Вы пока помолчите, да? Вам слова не давали.
2: Просто на селе тоже есть мины, там и коровы ходят, а потом
1: вы же
2: мины.
1: Не с села. Вы же с Шолоховым там пили вместе где-то.
2: На станице, кстати, мы коз тоже... Ну,
1: вот,
2: это,
1: вот вы в станице.
0: Что вы делали с козами, так с козами, это мне интересно. Ну-ка, Евгений Федорович, сейчас, извините.
1: С козами что?
0: Да, там что-то с козами у них было.
2: Ну, когда моя внучка, она любила, кстати, носить галоши. И каждую новую модель галош она, так сказать, требовала купить. И мы ей даже сделали такой...
1: В Союзе была только одна.
2: А мы сделали ей герб родовой. Такая коза и в галошах.
0: А скажите, вот, кстати, вы говорите, что были галоши только, ну, одни в Советском Союзе. Да. Вы имеете в виду вот черные резины и красные прокладки. Да, ведь да. Можно было прокладку сделать зеленой, из списанных фуражек высшего офицерского состава, например. Вот уже другой вид.
1: А ты знаешь такую фишку, что сатанинские плащи сверху черные, а внутри красные? Ты находишь что-нибудь общее с галошами?
2: Ну, кстати, самые главные галоши хранятся, между прочим, в
1: Во французском музее эталонов. Самые настоящие галоши.
4: Это главные галоши Европы. Нет, а есть
0: простите, друзья. Простите.
1: В горках нет уже галош, я там был недавно.
4: А куда же их?
1: Ушли ногами.
0: В принципе, я хочу сказать так, что галоши, они делились по размерам, так же, как ботинки, там 40, там 3, 40, 3 с половиной, и каждый размер, ну, например, если галоши 43-го размера, то они должны были весить столько-то, но не больше и не меньше, поэтому действительно Angels прав, что они хранились именно в эталоне, потому что, например, берешь калошу, видишь, 43-й размер написано, и ты строго знаешь, что она весит, скажем, 5 килограмм. Не больше, не меньше. Ты ее можешь там, не подбирая никакие гирки, на весцы кинуть на какие-то, и вот... То есть, как бы,
1: даже вот сейчас на рынках все, ну, галоши пропали же из продажи.
0: Сейчас нет, вообще. Сейчас, кстати, галоши
1: вместо,
0: пойти купить.
1: Вместо гирек их берут, и там же знают все, что если 43-й размер, то 5 килограмм.
4: Так, между прочим, вот знаете, наивные вы люди. Когда
1: мы с тобой.
4: Послушайте, когда засаливается так окружающая среда, то пористость резины впитывает влажность воздуха, и галоши весит уже не так.
0: Нет,
4: и вас обманывают просто.
1: Советские галоши никакие не пористые.
0: Ничего они не впитывают.
1: Да, и ничего не впитывают.
0: Они даже сделаны,
1: они
0: знаете,
1: поэтому вот называются галоши. Если бы они назывались ботинки, они бы впитывали.
0: Или гамаши есть, еще слово гамаши. Вот это впитывает.
4: Еще есть бекеши.
0: Нет, это черкесский набор головной.
1: А еще есть гамак, на нем валяешься и крутишься так здорово в сеточке.
0: Кстати, насчет галош, вот их же можно было одевать только на валенки, а вы заметите, вот сейчас в Москве
1: не
0: в валенках. А на что? Ну, на ботинки.
1: На ботинки, когда сыро, вот они же...
0: Кстати, еще я помню, идешь так бывало, и то там, то тут калоши валяются, кто-то потерял, потом на ветке вешали, прямо что,
1: помнишь,
4: для птичек, что
1: ли? А Федорович не помнит.
4: Нет, я помню, там птички.
1: Да ладно,
0: тогда ездил на автомобиле, с народом не был близок. Евгений Федорович, вы же с народом не были близки.
4: Почему?
1: Ну, как бы, вот мы хотим спросить, почему вы далеки от народа?
4: Между прочим, после моих концертов выстраиваются длинные очереди меня поздравлять в артистическую.
1: В крематории. Поздравлять. Очередь. Слушать невозможно.
4: Почему? В крематории, кстати, замечательный орган вот Донского монастыря.
0: А скажите, Евгений Федорович, вы вообще вот человек самокритичный? Ну, вот, скажем, если у вас был неудачный какой-то концерт, вы можете прямо сами себе сказать, да, сегодня что-то я неудачно сыграл, или там...
4: Так я должен это сам себе сказать, не вам же я буду говорить.
1: Но вы можете вот хотя бы себе это сказать? Вот вы себе можете сказать?
4: Что?
1: Это...
4: Ну, смотря при каких обстоятельствах.
1: Ну, допустим, на улице идет дождь.
4: Ну и что?
1: Вы
4: какой дождь?
1: Сказать?
4: Вы вообще откуда приехали?
1: Ну, да какая разница, откуда я приехал и где родился? Я вас спрашиваю. Вы в дождь можете себе признаться, что вы играли плохо?
4: Смотря какие калоши.
1: Он все смотрит. Этот прозаик смотрит.
0: Про каких еще заик?
1: Ну, эти. Кстати, о зайцах.
0: Ага, тогда как?
1: Зайцы же не ходили никогда в галошах. А это у них вот эта ступня, она коленки назад у них, и у них ступня получается. У них нету голени.
0: Нету, кстати, да. У них, кстати,
1: ляжка. Знаешь, какая фишка.
0: И, нет, они, кстати, в момент прыжка у них вот голень вырисовывается, щиколотка.
1: Да, вырисовывается.
0: А когда они просто там вот сидят...
1: Ну, это получается, они на пальцах уже, когда прыжок совершается, они пальцами.
0: У них, кстати, когти, как вот у птиц, такие же.
1: Вот, да.
0: А, кстати, вот передние...
1: А почему уши-то длинные? Это же как бы раньше крылья были, а потом они от ненадобности атрофировались.
0: У меня другое мнение, что уши у зайцев это как бы, вот, ну, как у тараканов усцы. А вот они же раньше зайцы слепые были. Ну, вообще
1: да,
0: ничего.
1: Они же подымут
0: ушами. Они ушами слушают, водили. Да. Типа, ну как, вот у них была биолокация, вот это, ну как вот у тараканов
1: локация,
0: тоже.
1: Да,
0: значит,
1: да,
0: нет,
1: да.
0: Они видели все, но у них было зернистое зрение такое. Ну, типа, вот как у насекомых.
1: Да, да,
0: а
1: да.
0: Визуального восприятия не было объекта. Они ориентировались вот ушами. Потом, конечно, там уже у них в результате там долгих мутаций, все это прям. И уши это уже. Вот зачем зайцу уши? Вот зачем? Вот зачем зайцу уши?
1: Чтобы, когда охотник поймает его, взять за уши и нести. И также
0: парадокс.
4: Не как охотник. Ну, вы же смотрели, вот комбайнер, вот он.
0: А, вот,
4: вот выручает, да, он прям за уши его берет.
0: Удобно просто. Вместо ручки.
4: И сыну везет.
0: кстати, может быть, детишкам грудный мод. Вы видели, например, у него вокруг шеи шарф намотанный, мама его за шарф ведет или за воротник. Да, может, да. И муша наращивать.
1: А может, мутация произойдет все-таки когда-нибудь?
0: А потом будут отпадать.
1: Да, из-за ненадобности.
4: Это будет считаться красиво. Конечно.
1: Да, ваши внучки бы такие уши.
0: Десять минут пятого в нашем чудесном городе. И в гостях у нас замечательный человек, историк, популяризатор органный Евгений Федорович Гидюке. И речь у нас идет о органной музыке. А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, а из чего сделаны, ну, из какого материала сделаны педали на органе? Сколько этих педалей и какую функцию они несут? Ведь там, насколько я знаю, ну, в автомобиле это там сцепление с тормозной, там и всякой газовой. А вот, собственно, в роялях это там прижималово, значит, струн. А вот, скажем, в органе там чего?
4: Там, если выражаться...
1: Там, по-моему, наверное, все-таки затыкание вот этих отверстий.
4: Ну, кстати, мне вопрос-то был задан.
1: Да?
4: Там, если выражаться вашими выражениями, открывалово клапанных устройств, дабы возбудить...
0: То есть, все-таки он прав, да, был, когда сказал, что затыкалово?
4: Ну, прав, но только ровно наоборот.
1: Растыкалово, что ли, тогда?
4: Ну, вы, опять же, искажаете мою мысль. Я четко вам ответил.
1: Это у вас мысли искажаются. Я вам русским языком говорю.
4: Кто специалист по органам, я или вы?
1: Он говорит, я что ли?
4: Вот, поэтому и послушайте, что вам знающий человек говорит. Так вот, а если вы думаете...
1: А что, у нас органист сегодня есть? Не, ну вот знающий человек будет говорить, парень говорит.
0: Нет, ну это Евгений Федорович имеет в виду себя.
1: Ну ладно, Федорович.
4: Конечно,
1: давай,
4: вы же
1: тогда
4: думаете, что педали делают из полированной латуни.
0: Да, очень похоже.
1: Я, кстати, даже и не задумывался над этим.
4: А вы их вообще не видели, потому что вы на сцену не
1: я под юбки органисткам не заглядываю, как вы.
4: А, кстати, они играют
1: видеть
4: в штанах, чтобы вы знали. Потому
0: а
4: что
0: почему?
4: Они ерзают.
0: Ветер иначе.
1: Вот проследи, Сань, как он говорит. Они играют в штанах, чтобы вы знали. Вот как это можно понять? Вы где родились? В какой стране? Что у вас с языком?
4: Ну, не будем.
1: Они играют в штанах, чтобы вы знали все. Все, чтобы знали.
4: Чтобы вы знали музыкальную сокровищницу органных авторов.
0: А, собственно, цель эту в штанах, чтобы не было.
1: Чтобы на ноги не отвлекались голые. Чтобы музыку слушали.
4: Да, и отчасти так.
1: Находка наша. Да, вот это... Молодец,
0: а что, они в кроссовках еще?
4: Нет, там специально органные ботинки на больших каблуках.
0: Смысл?
4: $300 стоит.
0: А педаль?
4: А педаль так не ухватишь.
0: Нет, ну как если каблук, он может произойти защип педальной плоскостью каблучного отростка.
4: Он имеет достаточную площадь и осуществляет надав на педаль.
0: А, то есть, знаешь, каблучный надав идет, не мысцовый, да?
4: И такой, и такой, там пишется в нотах. К-мы, каблук мы.
0: А скажите, пожалуйста, а вот с такой...
4: А еще пишут правое и левое.
0: Ага,
4: то есть вы четырьмя областями ног можете давить на вот эти все педали.
0: А вот сила нажатия на эти педали, у них же, наверное, ляжки, вот как у вас, не бей лежачий, вот здоровые такие, они же качают постоянно педали.
1: О, ну Нина, там вообще, по-моему, не подъем. Фу, не подъем, блин.
0: Ну, вы вытрите микрофон, теперь видите же, повисло все. Вот так, да. Да, да, Евгений Федорович.
4: Кстати, обидно, он только внучке цепляется, кто к Нине. Она, кстати, же безответная и спиной
1: внучки
4: стоит.
1: Внучки здесь нету, я не могу за нее цепляться.
4: Слава
1: тем более
4: Богу.
1: Облезлая какая-нибудь.
4: Ну, это вы...
1: Если она на вас похожа, это еще хорошо.
4: Это вы себя тешите, потому что вы как бы ей не представлены и хаете ее за глаза.
0: А вот, кстати, слышала ли ваша внучка что-нибудь о Энджелсе и Торшине?
1: Да.
0: Ну, хотя бы так.
1: Обо мне.
4: Ну, она, кстати, молодежный приемник и недавно получила на день рождения за хорошую игру на техническом зачете.
1: А годиков-то ей сколько?
0: Да, вот я хотел это расспросить.
4: Ну, в самый раз.
0: В смысле?
1: Это сколько?
4: А сколько вам надо?
1: Не, а у вас...
4: Несмотря на кого вы ориентированы.
1: У вас сколько в
0: нет, ну, Евгений раз? Федорович, ну, давайте откровенно. Ну, что вы прав скрываете?
4: Достаточно, чтобы.
1: Чтобы Кисин дарил 5 премий своих первых?
4: Нет. 5 премий он может оттратить, так сказать, на другие
1: мороженое
4: нужды. Но 5 дипломов полученных на конкурсах и медалей.
0: И должен... что, а куда он, она их денет? Обклеит?
1: Я, по-моему, догадываюсь, куда.
0: Так.
1: Ну, я не буду.
0: Слава богу. А чем занимается внучка?
1: Свободное время от вас.
4: Товарищ, в данном Геодики, случае да. она изучает баховское органное наследие в транскрипции.
1: Тоже такая же чокнутая, смотри, все по наследству идет.
0: А скажите, вот как это влияет на ушные раковины? Ведь происходит дув, плюс мощь, вот это, плюс вибрационный эффект. Ведь известно, что у всех контрабасистов, например, к 40 годам вот кишков как бы нет уже, они все смешиваются, ну, постоянные вибрации. И типа там, вот рентгенка делают им, да, там вот ничего не видно, там просто пятно такое сплошное, там все. А они поэтому вот как-то и все такие толстые или тощие, наоборот, ну, или вы, средние, тут уже
4: были,
0: зависит.
4: Если бы вы были внимательны в начале нашего эфира, то...
0: У меня не был в начале эфира, был другой.
4: А я всем советовал закаляться.
0: Ага. Мы как раз вот туда выходили себе, там, туда.
4: Да. Да, вот русский морозец ночной, он, кстати, способствует.
1: А вы давно вообще в России?
4: В какой имеете в виду России?
1: В нашей России, в русской.
4: Каждый понимает Россию по-своему. Вот вы спросите Жириновского, как он воспринимает Россию?
1: У берегов и не в сапогах.
4: Вот. А я в органных ботинках по всему миру.
1: С внучкой со своей убогой, да? Да?
4: Почему же убогой-то?
1: Ну, вы ее видели хоть раз? Я ее один раз видел. Это ужас.
0: А может, это была не внучка нашего гостя? Простите. Вот, может быть, это была Прохор?
1: Ну, там был отец Евгеньевна.
4: Ну что, Прохор Евгеньевна?
1: Нет, не Прохор там был Евгеньевна. И вот эта фамилия.
0: А как звали ее?
1: Ну, не знаю, фамилия вот эта была.
0: Нет, фамилия той, вот, которую ты имеешь в виду, была Ротор.
1: Нет, вот фамилия вот эта вот.
0: Гедики.
1: О, Гадики. Гедики. Он уже все буквы переставил. Вообще это была украинская фамилия Гадюка.
4: А откуда вы знаете?
1: Да я все про вас знаю. Ну, что? Я же в КГБ 3 года.
4: Вот как правильно. Я хотел сказать, что вы кабинетный органист.
0: Что значит?
1: Сидите... Я в кабинете на органе играю.
4: Нет,
1: это непонятно.
4: В органах
1: все.
4: Я имел в виду. Я по уточняю. Человек сидит в органах, он органист кабинетный.
0: Ну, вы знаете, вы сейчас...
1: А вы меня тоже
0: сядете. На музыку, а вы сейчас пока... Я понял, у вас какие-то есть точки соприкосновения у вас вообще есть какие-то.

0: А, Евгений Федорович, что вы думаете насчет обучения детей в органной школе, ну, в школе искусства игры на органе? Ведь, например, ну, скрипочку можно положить в чехольчик и с ней там заниматься дома. Орган стоит не у всякого. Электроорган, это, как мы уже, в общем-то, знаем, совершенно не то. Вот какова система обучения детишек искусству владения этим замечательным инструментом?
1: Ну, я ведь популяризатор, и, как вы можете догадаться, я популяризирую органное исполнительство и как бы пропагандирую его, чтобы широкие народные массы им занимались и своих детей тоже приучали. А уж как и где, я только могу посоветовать, опять же, обратиться к нашей фирме «Орган Альфа Плюс», которая выпускает вот эти органы, созданные по моей системе. Несэмплированные звуки, которые, как вы сами уже могли понять, мерзко звучат довольно-таки. А нормальные органчики, доступные детям. Покупайте, и вы будете...
0: А дует в них, как вот ветер. То есть, видимо, должны родители дуть в эти шланги.
1: Вот, кстати, вот я видел, здесь там можно заказать по своему усмотрению.
0: Человека, можно даже... который дуть будет, или вы имеете...
1: Нет,
0: вы
1: можно
0: модель?
1: Даже... Ведь у многих есть такие... плодящиеся такие животные, хомячки. Они же плодятся.
0: Со страшной
1: силой. И вот
0: силы.
1: Их прямо загоняешь в это колесико.
0: И что?
1: А, они там они же крутят? Бегут, конечно.
2: Угу, белки вот. Еще так же вот бегают. Я видел. Ну,
0: белки, но белки сейчас все исчезли. Орехами надо все, кормить. Все исчезли, белки в лесах. Их, вот как вы знаете, всех на шубы всякие ассистентки органистов.
1: А вот, кстати, не надо Федорович, дергать. Не надо дергать.
2: Федорович,
1: не
2: за ты меня послушай. Угу. Вот ты мне скажи, как популяризатор.
1: Так.
2: Какой толк от твоих органов?
1: Это не материальная польза.
2: Ну хорошо, какая от них духовная польза?
1: Очень большая, я должен сказать.
2: Ну, это и все говорят. Очень большая польза.
1: А дети становятся лучше.
2: Чем?
1: Личностно.
2: А кто это?
1: Кто, дети?
2: Нет, личностно.
1: А у вас
2: личностно. Вот личностно. Я даже слова такого не знаю.
1: Ну, конечно, у вас же раздвоение ее.
0: Кого?
1: Личности.
2: Кого? Никаких. Ну, что, он бредит, что ли? Ты что, перепил, что ли?
1: Ну, ладно вам. Здесь, кстати, довольно гостеприимная обстановка. Со всяким бывает. Ну что.
2: Да, жалко, что вы гость.
0: Так там нет, ну вы... подождите, вот действительно,
2: да.
0: Вот на
2: какая
0: вопрос,
2: польза,
0: какая
2: да.
0: польза?
2: Это ушел
0: вы,
2: от ответа.
0: Да, такой вот вопрос от человека, скажем так, не следующего в этом. Вот вы распишите, пожалуйста, вот, представьте себе, что вы первый человек на планете этой, вот вы изобрели орган как инструмент.
2: Вы и миссионер.
0: Люди, да, вот, вы миссионер. Вот теперь, кстати, у вас будет кличка такая, не Евгений Федорович Гедик, а просто миссионер. Так и запишите, пожалуйста.
1: Может, вы мне еще и фуражку дадите?
0: Фуражку мы вам не дадим.
2: Рясу,
0: она денег стоит.
2: Рясу дадим.
0: Так, вот. Ну, это я пошутил, я, конечно, да. Так, это такая милая шутка, конечно.
2: Ну, посмотрите.
1: Вот если взять апельсин, то...
0: Да подождите, подождите. Ну, дайте сказать миссионеру.
1: На шубку моей.
0: Нет, подождите, вы скажите насчет... вот.
2: Мы хотели от
0: вас... Как вы будете убеждать? Как вы будете их убеждать?
1: Посмотрите на шубку Нины Александровны и узнаете, какая польза от органа. Вы можете купить своей жене такую шубу?
2: Нет, хорошо. Радиослушатели не видят этой облезлой шубы.
1: Ну, не они же меня спрашивают, а вы. Вот посмотрите и узнаете. Нет,
0: а вы постарайтесь объяснить нашим да. радиослушателям. Да. Вот пользу, вот опишите. Ну, например, что вот типа скажите, что, ну, например, вот в момент слушания, вот как аттракционы, вот. Надо, что женщины на них испытывают оргазм, и все, например, туаломятся. Это я недавно по телевизору видел. Или, например, самые вкусные ножки, это там ножки от там бычьей курицы какой-нибудь, или от курьего быка. Ну, и все ломятся, значит, их сразу покупать, там, набивать брюшками, катушками, потом, чтобы потом делать. Вот. А вы скажите вот так же вот доступно и по-понятному.
2: Вы вот. Же популяризатор. Самое да. важное это что?
0: Вы же историк. Ну, Евгений Федорович, ну, соберитесь с мыслью, бросьте, наконец, вот эту палочку.
1: Ну, что я вам могу сказать? Люди приходят, люди платят деньги.
2: И уходят.
1: Ну, а что же вы будете до утра, что ли, сидеть в концертном зале?
2: Не я свои деньги до конца отработаю. Все, что уплачено.
1: Да. И да. вы не будете мусорить в концертном зале, как некоторые делают.
2: Потом если же, это кстати...
0: А делают так?
1: Ха. Да, извините. Ага. Так вот, дорогие радиослушатели, орган — это очень полезное мероприятие. От него вам становится лучше в смысле здоровья, в смысле ваших семейных трудностей и также передряг. Потом вы как-то становитесь дружелюбнее, и вам меньше надо. Что я считаю, что...
2: Денег?
1: Чего, а вам что, только этого и надо?
2: А что, если деньги есть...
1: А есть?
2: То здоровье купишь. А больше и не надо ничего.
1: Ну, конечно,
2: а вам, вот скажите, Федорович, вам не делали еще пересадку каких-нибудь органов?
1: А мне-то зачем? У меня лишних-то и нету.
2: Нет, вам пересадку устаревших органов делали?
1: Устаревших?
2: Ну, вы же старичок.
1: Ну, уровень интеллектуальной беседы еще ничего не говорит о возрасте. Вот, я думаю,
2: Саша... Что вы этим хотели сказать, что вы на таком интеллектуально малом развитии, хотя уже стар?
1: Ну, конечно, молодой, так сказать, внешний вид еще не показатель, что у вас нет старческого маразма. Но не всегда же это бывает типично.
2: Ну, маразм надо удалять, операции, все, что вы.
1: Это лоботомия, что ли? Нет?
2: Ну, это вы называете как хотите, у нас это надо удалять.
1: У кого, у вас, у обоих, что ли?
2: Нет, я имею в виду у нашей медицины.
0: Подождите, друзья. Ну, хватит. Право вам ругаться. Давайте послушаем, что хотят, может быть, у вас спросить наши замечательные радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, у меня вот вопрос к Энджелсу Торшину. Он размножаться умеет?
0: Хороший. Кстати, вы знаете, честно говоря, этот вопрос меня тоже интересовал с первого, так сказать, момента нашего знакомства, но я не решался так прямо в лоб задать ему его. Спасибо, что вы сделали это за меня. А отвечайте, сударь.
2: Смотря с кем размножаться.
0: Нет, ну как? Вы, наверное, имеете в виду торшин, вы отпочковываетесь, вы грипп,
2: нет,
0: наверное.
2: Нет, нет, не в этом смысле. Дело в том, что с обыкновенными монолюдьми я размножаться не буду, породу только портить. И зря свои эти самые...
0: Расходовать,
2: да.
0: Понятно.
2: Если мне приведут оплодотворить какую-нибудь прекрасную близняшку, то я, конечно, это сделаю с огромным удовольствием, чтобы род продолжить. Да.
0: Вполне.
2: Но дело в том, что делаю это дорогое. Если у вас денег много, молодой человек, вы к нам приходите, и мы вам все сделаем. Если, конечно, у вас есть близняшки.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый Евгений Федорович.
5: А я?
4: Здравствуйте, и вы.
5: Ну,
0: успокойтесь, пожалуйста, да, мы вас слышим.
4: Не, ну просто дело в том, что мои вопросы, они как-то умные, поэтому к первому.
5: Да. Это, то есть я тупой, да? Вот.
0: Не, ну никто так пока не говорил.
5: Выключи его, Саша, Андрей.
0: Нет, ну зачем? Подождите, ну давайте. Да, мы вас слушаем.
4: Итак,
0: да.
4: Это лидер партии кислородной подушки. Вопрос у меня сначала к вам, Саша.
0: Да.
4: Вы сказали, что разродившаяся женщина как бы не может уже работать на вашей радиостанции.
0: Она может работать на нашей радиостанции только в пору беременности. То есть с момента, как она забеременела, до момента того, как она разродилась.
4: Вот с этим связан мой вопрос. Как да. известно, в цивилизованных странах практикуется такой метод воспитания мужей, как псевдобеременность. То есть когда человек носит такой бандаж на животе.
0: Кто, муж?
4: Да, именно муж, мужчина.
0: Смысл?
4: Ну, смысл такой, что он переживает как бы все трудности беременности, тяжело наклоняться, как бы...
0: Вы говорите на Западе, да?
4: На животе невозможно лежать.
0: Не, подождите, на Западе вы говорите.
4: Ну да, но у нас, наверное, тоже скоро появится.
5: Насмотрелся фильмов про Шварценеггера.
0: Ну и как, и суть вопроса?
4: А суть вопроса такая, не собираетесь ли вы принимать еще и мужчин таким образом?
0: Я понял. Дело в том, что очень часто к нам приходят туда, на радиостанцию, в отдел кадров, как бы переодетые в женщин-диджея, которых выгнали с разных там радиостанций. Там они навешивают себе всякое вымя, там силиконовое брюшко, ну, чтобы все было похоже на правду. Вот. Но производится начальником отдела кадров тщательный ощуп. обзвон, обмер, там, ну, то есть осмотр. И вот такие случаи как бы сразу в корне мы пресекаем.
4: То есть таблетки вываливаются из них по полной программе?
0: Да, да, да.
4: О, спасибо.
0: Вот, там только руководящий состав мужчины в силу там, что иногда роды надо принять, иногда там сцедить что-нибудь, сами понимаете. Вот. Спасибо, да.
4: Подождите,
0: да,
4: да, у меня теперь вопрос к Евгению Федоровичу.
0: Да.
4: Он... Я хотел затронуть такую...
2: Федорович, отстань от компьютера, тебе вопрос задают.
4: Такую щепетильную проблему, как трудовой травматизм. Потому что, как известно, у хороших органов место за клавишами находится достаточно высоко от пола. И когда исполнитель в экстазе откидывается назад, то он может упасть и серьезно разбиться.
0: То есть может быть перелом основания черепа?
4: Все что угодно. И вот, насколько мне известно, с нашим гостем как бы такое случалось даже не раз. Вот я хотел узнать, что же там такое.
0: Вы знаете, я вам даже по секрету скажу, пока Евгений Федорович увлечен там. Вот, у Евгения Федоровича, вот знаете, как у носорога, только сзади на затылке набита такая вечная шишка от этих падений. Ну, сейчас вот он уже услышал. Сейчас он ответит вам на вопрос. А, спасибо.
2: Да, отвечайте, Евгений Федорович.
1: А, ну, я бы не назвал это творческим... Извините.
0: Вытрите, пожалуйста, стекает.
1: Да, это творческий травматизм, а не трудовой.
2: Что же вы так микрофон весь заплевали-то?
0: Ну, а вы-то чем занимаетесь тут, простите?
2: После... У меня-то тут тряпочка своя висит.
0: Ну, одолжите свою тряпочку нашему гостю.
2: Сейчас
0: в конце.
2: Еще что.
1: А я вам дам шишечку потрогать.
2: Не хочу даже.
0: Да, продолжайте.
1: Ну, а в чем, собственно, вопрос? Вот шишка, да, набил я ее, ну и что дальше?
2: Вопрос был в том, что высоко места у вас находятся у органистов у всех, и падаете ошибка часто.
1: Искусство-то высокое.
2: Вот. Мозгов может нет, уже все подшибают.
1: А что вы предлагаете?
2: О травматизме вас спрашивали на производстве. Понимаете, что идете вы с работы и руку сломали.
1: Это не производство.
2: Это производство, духовность. Это что
1: вот,
2: ваш...
1: да. А
2: вот, я говорю, производство.
1: Ну, как хотите, называйте.
2: Что, вот если руку органист сломал, сколько ему денег платят? Вот вам человек вопрос
1: это
2: задал.
1: Это называется «положил руку на алтарь искусства».
2: Нет, руку он сломал, сколько денег ему за это платят?
1: Смотря кому.
0: То есть, есть ли у вас профсоюз?
2: Органисту, профсоюз, кому? Мы про кого говорим-то?
1: А, ну, кстати, бывают такие случаи, когда человек у вас перехватил контракт где-нибудь на звукозаписывающей фирме.
2: Я говорю,
1: фирме.
2: Когда человек руку ломает органистом, которого называют, что денег ему сколько платят? Вот человек по телефону целый день
1: не надо
2: нервничать,
1: вы объясните.
0: Ну, успокойтесь.
2: Нет,
0: да,
2: мне
0: по порядку.
2: Обидно.
1: Кто кому ломает руку... И с какой целью? Я отвечу прескурант.
2: Когда это самое по органам бьет пальцами он и не падает со стула еще и рука
1: кто,
2: у него
1: человек или органист?
2: Органист, конечно, какой человек. У него рука ломается просто. Ну
0: пальцы,
2: ну,
0: зажим пальцев,
2: да,
0: между клавишами,
2: да, да.
0: Ну,
2: что? Сколько денег за это дают?
1: Ну, в зависимости
0: компенсация,
1: от... Орган-то и дорогой инструмент. Его же
2: опять
1: пока
2: от органа.
1: Там...
2: Все от органа, что ли, зависит?
1: Конечно, он же там не клавишует потом.
0: Кто?
1: Орган. Ваша рука же там застреет.
2: Нет,
0: а, кстати, вот первые-то органы были как устроены? Там же вот не такие были, там,
1: да,
0: надо было бить по нему, как по боксерству.
1: Не бить,
0: игру.
1: Давить.
0: Ну давить
1: было
0: очень сильно, то есть и практически.
1: Да.
0: Это действительно факт, кстати. Они все с такими тоже были битками. Органистов страшно боялись. Они совмещали работу органиста и палача. Вот все палачи, они же были...
2: Я еще помню, как дойеры с этими,
1: нет,
2: с органистами...
1: Раньше за воровство, кстати, выходили, руки прям ломали. Вот ты украл, у тебя руку хрясь. Ну все.
2: Где
1: больше
2: же
1: не будешь.
2: Где?
1: В Европе. Я же там часто бываю.
0: Вот так. Это намек на то, что ты бы, чтобы вернул бабочку. Что ж тебе обещали подарить, вовсе не значит, что можешь взять.
2: И правда, я думал, надо забрать.
1: Слушайте,
2: сразу.
1: Спасибо, Саша, и правда.
0: Ну, все-таки вы наш гость, потом будете...
1: Баловник какой.
0: Опять писать жалобы. Да.
2: И так столько вещей пропало.
0: Ну, собственно, хотелось еще узнать, кто осуществляет протирку пыли с органа, уход за ним, ремонт, полировку, продув труб. Это же продув тоже.
1: Дело в том, что по специфике своей работы мне приходится иметь ассистента. Ассистент выходит, объявляет во время концертов.
0: Это вот Нина, да?
1: Да, это моя жена, Нина Александровна. Она во время концертов...
2: Я бы не женился.
1: Вам надо две таких, я вот насколько понимаю. Она выходит, объявляет произведение, которое я буду исполнять. Вытирает скамеечку, на которой я буду сидеть. нажимают мне все различные тумблеры, посредством которых я буду извлекать разные тембры.
0: А же где-то я это уже слышал.
1: Вот. И, ну, вы же, наверное, читали мою статью в журнале «Музыкальное обозрение», где я обильно, так сказать, объяснял органные специфические всякие штучки.
0: А скажите, Евгений Федорович, вот когда вы садитесь на свой стульчик, вы фолды под себя подкладываете или свешиваете?
1: Ну, это же, так сказать, один из ритуальных взмахов рук. Вы так садитесь.
2: Откид, откид.
1: Так раз. Откуда? Нет, а когда. А вы видели, как органист выходит со скамеечки? Он так ножками.
2: А вы видели, как я выхожу?
1: Да я видел. Тут видели, затоптали как, мою внучку,
2: как
1: кстати,
2: выходят,
1: в коляске.
2: Пингвины выходят, как видели?
0: Они, кстати, очень падают иногда. Они падают, ой, а и уже
2: бьются,
0: не
2: встают. Бьются,
0: бьются. Ну что, я предлагаю сейчас вот да, несколько. Что нам них... нужно выйти.
1: Да, да, да.
0: В гостях у нас Евгений Федорович Гедика, историк, органный исполнитель популярного. И, собственно, разговор у нас идет о органной музыке. А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня назрел. Не проводили ли вы такой статистики или исследований, на каких животных благотворней влияет органная музыка? Ну, скажем, если поставить в оркестровую яму или на сцену аквариум с рыбками, клетку с птицами, там слона, коня, там какую-нибудь свинью, вот кто из них будет млеть сильнее? Вот,
1: что... Я бы не назвал это млением. Вы знаете, что показатель, так сказать, близости к природе любого зоопарка – это количество плодящихся экспонатов.
0: И... А, то есть вот, они ну, прямо... кто быстрее будет плодиться под этот?
1: Больше, да.
0: Да, больше.
1: Так ну... вот они начинают не то что млеть, а прям плодиться.
0: Прямо на сцене?
1: Да, да.
0: Ух ты.
1: Вот, то есть это показатель наивысшего экологического здоровья тембрового органного звучания.
0: А скажите, а если, например, вот это меня натолкнуло на мысль, вот, скажем, массовое производство курятины или там икры, когда там лососи разные несутся, там гадят икрой, вот если поставить им фонограмму органа, они будут различать? Или все-таки вот только, так сказать, непосредственно звучание живое на них так воздействует?
1: Ну, живое просто даст больший процент плодовитости, вот и все.
0: А, то есть...
1: Да, ну мы, кстати,

0: Или можете знать.
1: Евгений Федорович, мне вот вы как про рыбок там заговорили, у меня вопрос сразу такой возник, интересный. А вы в съемках порнографических фильмов принимали когда-нибудь участие?
0: В каком плане?
1: Ну, я имею в виду озвучивание, потому что так вас вряд ли возьмут.
0: Ну, было, хотя это было пиратское использование моего живого концерта в Кафедральном соборе Страсбурга. Я потом, кстати, очень серьезно занимался этим вопросом. Вот. Ну, и на рыбку мне потом хватило.
1: Отсудили права?
0: Мне, да, хватило на рыбку, я говорю.
1: На рыбку, да? На скумбрину какой-нибудь дешевый, да?
2: Ну что, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Да, уже. Слушай,
3: Алексей опять.
2: Привет.
3: Я, собственно, не договорил, там, наверное, Прохор или Близнец хулиганит, я не знаю.
1: Нет, я все, наверное...
0: Близнец, кстати, присмирел.
2: Да, ну давайте вы говорите, Алексей, просто время у нас уже.
3: Да-да. Значит, вот, собственно, первый вопрос к Евгению Федоровичу. Евгений Федорович, вот какие-то льготы существуют для исполнителя органной музыки? Потому что вот для каких-нибудь там работников, занятых на вредных производствах, ну, там молоко полагается, досрочная пенсия там и так далее.
0: Там яишки разные, да.
3: Да, это первый вопрос. А второй, собственно, вот... Ну, близнецу и общий для всех, потому что я как инженер, опять же, ведь сиамский близнец, это, насколько я понимаю, в общем-то, идеализация. Такой же, как, скажем, там, я не знаю, абсолютно твердое тело или идеальный газ, поскольку, насколько я читал, вот, в принципе, большую часть вот этих сиамских близнецов, их же много, их усыпляют. То есть, вот что он, собственно, может ответить, потому что он меня оскорбил, и я, в общем-то, должен ему задать этот вопрос. Спасибо.
2: Хорошо, спасибо. Вот, ну да, давайте начнем с про вас каких-то вот...
0: Ну, пользуются, да, органисты льготами, но только те, которые где-то 10-11 уже почти лет назад участвовали в благотворительных шведских концертах в припятских деревнях, и ему выплачивается, так сказать,
2: компенсация.
0: Да.
2: А и насчет,
1: да,
2: вот
1: так. Да,
2: то есть.
0: В каком смысле?
1: Ну ладно, это.
0: Ну,
1: когда не густо, это
2: еще был. Да, вот все-таки
0: нет,
2: на вопрос.
0: Нет, извините, я хочу пояснить. Не густо, конечно, ведь облысение свойственно чернобыльскому пережитому.
1: Не дышите так в микрофон. Испортите.
2: Да, и второй вопрос, пожалуйста, вот к вам. То есть вот наш радиослушатель как-то на вас, я понял, несколько обижен. Да, но...
1: Наехал.
2: Да, вот вы...
1: Козябан.
2: То есть он сказал, не, что, ну, типа, все... вас усыплять надо. Ну, вот...
1: Меня усыплять?
2: Не, ну понятно, что вас как бы не усыпишь. То есть каким образом вам удалось действительно избежать этой участи, если Алексей как бы прав, то вот как вы... Может быть, это потом наросло? О, извините,
1: нет,
2: извините, братец, потом нарос.
1: Нет, дело в том, что когда близнецы рождаются, у них измеряют мозговую деятельность.
2: Осциллограмма называется.
1: Да. Вот. Ну и у меня обнаружились очень такие высокие мозговые деятельности. И, соответственно, меня оставили в живых. Вот. Но дело в том, что мы готовим восстание. И скоро всем вам...
2: Ну, все, об этом не надо, об этом не надо. Зачем? Зачем
1: придет это... конец всем.
2: Ну не успокоишь, что же. Да, Евгений Федорович, хотелось все-таки спросить. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот профессия органиста, это чисто мужская профессия или там женская? Ну вот считается, что, скажем, шоферы, они в основном должны быть мужчины, что женщина, она не может быть шофера. Еще так даже вот говорят, например, в бане, да, типа, эй, шофер, подай, ну, тазик,
0: мне...
2: а ему типа,
0: он говорит,
2: а как, ты,
0: вопрос...
2: как ты узнал, типа, что я шофер? Он говорит, да у тебя левая рука вот загорела и прыщи на заднице. Вот, то есть, естественно, что, ну, он все время же локоть туда.
0: Ну, кстати, вы
2: смотрите,
0: пытались мне разъяснить вопрос и запутали меня.
2: Но да,
0: я скажу,
2: ну,
0: что профессия органиста бисексуальна.
2: То есть это безразлично.
0: Чего хочешь, что делаешь.
2: А кто, на ваш взгляд,
1: как
2: лучше
1: это?
2: Чувствует?
1: Друг с дружкой?
2: Кто лучше чувствует музыку, вот, органную, скажем, женщина или мужчина?
0: Вы знаете, женщины развиты более интеллектуально,

0: А им не мешает вот это? Ну, вот это.
1: А вы имеете в виду слушательниц?
0: Нет, я имею в виду органисты.
1: Органисты?
0: Вот это.
1: Ну, они же кладут на пианино, на это все нормально.
0: Дело в том, что в период беременного, так сказать, развития бывают трудности с третьим мануалом органного аппарата.
2: Для всех это надо объяснить, да.
0: Вот, она просто не может, так сказать, достать уже бемолька, как мы говорим, мешает.
2: А как же это?
1: Нет, ну надо лесенку и стремяночку поставить.
0: Какая лесенка, когда она этим упирается уже?
2: Получается,
0: кластер на нижнем мануале.
1: Ну и что? Ну, поясочек там небольшой, как у пожарника.
0: Ну, и потом вылезет вот такой, типа...
2: А подвес не пробовали осуществлять? Там лямочный подвес подмышечный.
0: Знаете, вот просто не хочется...
1: Нас там нет, мы придумали что-нибудь.
0: Да, но мне не хочется входить в конфликт с акушерами районными, которые строго, кстати, следят. Они же все на картотеке эти беременные.
1: Федорович, слышишь, если тебе справки какие нужны, ты обращайся.
0: Льготные?
2: Ну, да, ну, это даже, ну, не в эфире же, ну, зачем? Да? Ну, зачем?
1: Не, ну, если парню надо...
2: Ну, ты же всех засветишь, ну, подумай сам, ну, что ты права. Да, кстати, в Москве без 7, практически минут 5, потихонечку подходит к концу наша встреча с замечательным историком Евгением Гедике. Евгением, извините, Федором.
1: И мной, и мною тоже встреча была.
2: Да, конечно же.
1: Мы уже встретились.
2: Да, и с нашим замечательным
1: сиамским близнецом.
2: Ну, успокойтесь. И с нашим замечательным сиамским близнецом.
1: Внучку зажал, про пианино так и не рассказывал.
2: Внучка в колясочке.
0: Меня в чем обвиняете?
2: Кстати, Евгений Федорович, я вам скажу так по секрету. Вы проверьте внучку, он мог ей там вымазать соску, горчицу, еще что-то.
0: На самом... Кто кого зажал?
2: В смысле зажал?
1: Внучку он зажал.
2: Ага.
1: Про
2: ага.
1: пианино не рассказал, опять же, я говорю. Где рассказ был про пианино? Он говорит, у вас пианино с трубами стоит.
0: Вы в гости, что ли, набиваетесь?
1: В гости?
0: Да.
2: Ну ладно, ну прекратите. Вас пригласили в гости уже.
1: Хоть увижу, да, эту облезлую
2: внучку. Евгений Федорович, он придет обязательно.
1: Приеду.
2: Я вот предлагаю послушать последнего радиослушателя, если какой-то вопрос есть к нашему гостю.
1: Саш, да. А ты не думаешь, что слушатель оскорбился? Ну вот быть последним, это всегда было оскорбительно. Да. Это последний
2: случай. Вообще хорошая мысль, наверное, не будем мы принимать.
0: Почему? Он еще больше обидится. Последним обозвали, да еще и не выслушали.
1: Нет, просто надо я просто предлагаю... корректно так.
2: Давайте выкинем на пальцах, если будет четное, примем. Если не четное, то не примем. Давайте, давайте.
1: Кого выкинем?
2: Вот так пальцы выставляете. Давайте.
1: Если четное, игру ты не знаешь, что ли?
0: Нет, это не честно, у него пальцев больше.
1: Ну что, главное, чтобы не четное число получилось.
2: Давайте.
1: А что надо сделать?
2: Нет, уже времени у нас, всё. К сожалению, нет.
1: Удачно.
2: К сожалению, нет времени.
1: Так что вам последний радиослушатель, а придется быть первым. Вы все первый на следующий.
0: Да, ты, кстати, не гаси, вот, не гасите вот эту лампочку, пусть он до следующего раза.
1: Номер ему надо поставить первый на ладони. Вы сейчас подъехайте к нам на Арбат, я спущу, я вам напишу.
2: Чтобы было право.
1: Да, потом, чтобы вы подошли. И все
2: в следующем эфире, который состоится ровно через неделю, у нас в гостях будет какой-нибудь президент. Я благодарю Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, за то, что он нашел время и пришел к нам. Также благодарю вас, уважаемый.
1: Опять в последнюю очередь.
2: Спасибо, до свидания.
1: Да уж не за что.
0: Да-да.

0: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: И 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе «Монморанси» группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект — это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там, по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
2: Добрый
1: гитарист,
2: вечер.
1: Ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт слово, оно поэт, вообще... Не... Да, это сразу представляется с какой-то пень в шляпе, с перьями, с портфельчиком. Вот как я сегодня пришел.
2: Или пуль, или верёвка.
1: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
3: Добрый вечер.
1: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так. Соответственно, Павел Аксенов на барабанах. Вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть. Мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим. То есть звук идет через... И, соответственно, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз. Вот. Ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы Александр, вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да, ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
2: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Красково, это в сторону вот тех самых Люберец. Где неприветливо когда-то было. В детстве с Сергой очень было плохо. Мы там мерзли на станции, приехали обратно. Здесь уже, слава богу, не мерз с ним.
1: Ага.
2: Но, тем не менее, доехали.
1: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли, значит, а летом обратно делают.
2: Да, практично.
1: Вот, так что, в принципе, я как бы, вот видишь, все сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, все нормально, по микрофону
2: тебя
1: немножко...
2: Ну, там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
1: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили папаха. А летом я опять их апеллирую, и все, то есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
2: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
1: Да.
2: Я вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все замерз.
1: Ну что, с композицией?
2: С композицией.
1: Поехали.
2: Давайте.

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче не делать?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Да. Вот так вот. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас вообще нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально, говорят.
1: За окном там мороз.
0: Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще напастишься. Концерт.

я пью за майка и падаю под стол. Но в объятиях судного дня ты не вспомнишь про меня, я не вспомню про тебя. Делай, что нужно, спи спокойно.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на «Эхо Москвы». Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Unplugged. Ну, типа,
1: Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лиричная. У нас композиция, большей частью, или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред.
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну, обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать?
1: Да, конечно. Я, ну, думаю, нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится. Ну, там... А,
0: ну, совочки все есть.
1: Конечно, вот ты, когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да, там завалено.
1: Конечно, метелки там.

мальчик со скрипкой в руке. Когда Аквилон принес им покой,

0: Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колоб вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот, на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да? Сейчас не модно, а вот эти в шестером там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть. Играют, еще. Да, да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным
0: школам.
1: Андеграунд. То есть, да. Группа 24 декабря.
0: С песней о самом дурацком времени года. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить утренней смене.
0: Так она, ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты от души. Не надо ее.

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку. А вот еще нужно какому-нибудь дяденьке спеть в защиту «Лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там, типа, это там типа... Киркориных, Буйниных. Я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения. Ну, Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, прости за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песни тоже. Нет, я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции.
2: А что хорошее?
0: Нет, ну оно плохо только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатал, и все. Только этим. Правда.
1: О, лето красное, любил бы я тебя, когда не пыль, не комары, да мухи. Классик.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, я надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет... Она у нас называется «Минаэт».
0: Как?
1: Она концептуальная «Минаэт».
0: А, это пляска такая была средняя, это, средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, так не я, а Сереж Смирнов. Ну, он почти все подходит. Но это не рок-н-ролл, это «Минаэт».

уходит блондинка и грациозно уходит обратно. Там нормально, и воздух там чистый, здесь гудит телефон мерзко очень. Там, наверное, меня ты полюбишь, здесь навряд ли, сестренка.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунд московского.
0: Да. Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, ну, насчет клубов...
1: Особенно да. Волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их?
1: Совершенно не разделял взгляды. Причем очень агрессивно.
0: А вот насчет клубов, какие-то выступления коллектива 24 декабря где-то планируются, чтобы люди пришли, там, послушали, может быть, в электричестве. В электричестве сейчас вы существуете или как-то?
1: Мы делаем сейчас вот программу новую с новыми музыкантами, поскольку Сеня спит. И я думаю, Саша, что ты наших там слушателей... Как только мы будем готовы, это будет или в клубе Табула Рас, или в Край Бэби.
0: Ну, то есть ты сразу это самое, сразу, в рельсу стукнешь, чтобы я тоже свистнул.
1: И Прохор.
0: Прохору надо сказать. Прохор, кстати, в последнее время у нас подрабатывает, знаешь, как в Америке, ходячей рекламой. Вот, ей вешают плакат спереди на выме и сзади на лопатке. Она ходит. Двойная реклама. Так что можно ей тоже. Я вот часто так делаю. Например, когда мне нужно продать котенка какого-нибудь там персидского, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде. Еще что-то. Я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебя. Вымя дороже, лопатки дешевле.
1: Ну, я думаю, мы договоримся.
0: Ну, договоримся,
1: ну я
0: да.
1: беру.
0: Хорошо.
1: Вымя. В сторону света у нас теперь.
0: В сторону центра, как пел Сенечка.
1: Нет, он пел несколько не так.
0: Не так?
1: Он пел по-другому. Он пел «Возбуди меня в 6».

тот час, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой.

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено...
1: Ну, некоторыми передается.
0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил на волынке, дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так все ли... То есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь. Ты играл на банже дяденька, и ногой стучал по хэту, играл на контрабасе дяденька, и ногой стучал по бочке. Вот, и потом уже, в общем-то, джаз-ба... Чёрт, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен быть. Прошу прощения. Да, в гостях у нас группа 24 декабря. Концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22 и спросить что-нибудь. Но не сейчас, да, то есть как-то мы в ходе посмотрим, когда там
1: если
0: захочется.
1: Если честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: 203-19-22, просто эту дискету сперли и записали на нее игру, как?
2: Дум,
0: да.
2: Дум.
1: Два.
3: Есть источник проблем.

0: А какие-нибудь композиции в стиле регги, я помню, у тебя что-то было и новые, какие-то и старенькие какие-то были песенки. А вот новую одну я случайно слышал где-то, не помню где уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я видел, то ли где-то кого-то кто-то пел.
1: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, русский, не русский.

0: Ну что, в принципе, если есть желание, можно пообщаться с Москвой, с теми, кто вас слушает, что они, может быть, что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Вот. Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. Угу. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
4: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или тут какой-то особый
0: совершенно. А, я понял. Это насчет названия, Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо
2: за звонок. Спасибо вам.
0: Просто, в принципе, ты как-то я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
3: Нет, это еще раз. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один большой день такой.
3: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, Красна.
0: Задом.
3: Так скажешь. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период на такой, год. Такая нейтральная.
3: Это может быть, да, как-то исторически сложилось. И ну, Новый год все равно даже в Красна задом. Детстве был все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте.
0: Принципе,
3: с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще, ты правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные
3: нельзя,
0: даты.
3: Надо думать есть, о хорошем.
0: Правильно.
3: И то есть какая-то такая детско-ромбатическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч — это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Алло, это радио?
0: Да.
5: Да, вот... такая маленькая проблема.
0: Угу. А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены так, нет?
5: Нет, вы знаете, у меня такая есть...
0: Ну вот, я же
5: есть
0: говорю большая.
5: Такое пожелание.
0: Угу.
5: Вот. Алло.
0: Да, вы говорите.
3: Я
0: да.
3: Сказал, что на АМ радио
5: звонит. Я хотел бы поздравить Марину Бабылеву как бы с днем рождения предстоящим.
0: С днем рождения ем.
5: Может быть, музыка очень скучная, что-нибудь хотелось бы, транс какого-нибудь.
0: Транса.
6: Давай транс. Давай транс.
5: Сейчас
6: транс сыграем. Давай.
0: Транс?
7: Транс.
0: А что его играть-то? Поплясали, да?
6: Это был транс.
0: Ну что, остается буквально 6 минут до новостей. Может быть, какую-то композицию мы прослушаем.
6: Композицию.
3: Композицию, ну да, она у нас как традиционно последняя была композиция.
0: Нет, а почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
3: А.
0: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, но как бы Федор отвлекает Сиамский.
3: Олдио.
0: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть вот, Лёша, кстати, это все вот неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорю, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в саратовскую школу. Ты же говорил, ты видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько...

0: Он там не один спит, поэтому мы как-то...
1: А, не...
0: Не решили.
2: Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73 и запятая 82 мегагерц, по-моему, да?
3: 73 и 82 сотых мегагерц.
1: Хорошая память.
4: А у нас как быдло.

уснул, а также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами, безостенчивых и одиноких. Ядерная бомба старшего брата, аэропланы над ворота, да, шамана танец под бубен громогласная на сущном хлебе любви и морозе. К сожалению, пули, пролетевшие мимо, тупое созерцание канала.

ладошки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то едино, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на отношения неба, земли и педуза, взял свою канистру

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда, в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть, вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть, просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Ты имеешь в виду
0: пятикиловаттные
2: порталы?
0: Нет, нет. Вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
3: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал задник. Задник — это я.
3: Кто сказал?
2: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое. Когда под звездным плащом

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано, напомнить. Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода, и только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас, так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик, и слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучало новое. Я так понял, сейчас все будет что исполняться. И вообще новая для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новая для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранж.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
3: Композиция грустная, но концептуальная в плане.

тебя, ты только что с него взять, ядрить твою мать. Так выбери меня, да птичка счастья завтрашнего дня.

соберем подруг, скрасим их досуг своим дурацким пением. Вновь весна наступит теплыми ручьями, снег на улицах, мозг в череп

0: подруг, с красивых досуг, своим дурацким пением, молодежным пением, малиновым вареньем, сансара.
1: Опоссум. Соло на барабане.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси — большая дура.

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы». 73,82.
2: 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы» группы 24 декабря.
1: В стиле транс, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Ну, все было. То есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс.
3: Тоже транс.

от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины, если Бог даст, уйдем от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это нелегко.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиция,
2: посвященная классическому произведению, которое я так и не читал.

Я так далеко от вашего покорения, вы там высоко на рельсах своего отчуждения, Анна Каренина, как же без вас?

Больше не встать, благодать, да вот, ребята, что это как на поминках. Они, наверное, устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки, Анна Каренина, не плачьте вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

Анна Каренина. Да можно ли так, нам никогда не узнать, и это, в общем, нормально. Анна Каренина, вы дайте уж знак, коль любовь станет смертельной, я знаю.

0: ищет в своих тетрадях записных огромное количество записей. Вот у Алексея Даньшева поиски, понимаете ли, происходят нужных строк под нужную композицию. И как я понял, сейчас это будет...
1: Не нашел. Понимаешь, я схватил свою песню, том 3, а я сказал песню, которая в томе 2.
0: А том 2 же не с тобой сегодня?
1: Нет. Они разбросаны по архивам. Ну, ладно, давайте попытаемся так.
2: С третьего. Давайте тракториста начнем.

Проходи, садись, закуривай, пей свое пиво. Расскажи мне последние сплехи. Чем форсуют друзья и с кем спят подружки. Еще пьет твой папаша, когда он не в духе.

0: ты показываешь такой жест, это значит, мне все или...
1: Ты говорил, что женщины не умеют, на самом деле, все.
0: Или это все последняя композиция? Или как-то еще что-то там...
2: Это намек?
0: Нет, ни в коем случае, наоборот, это намек на следующую песню.
1: А, ну давайте следующую споем.
0: Это намек?
1: Следующая песня у нас посвящена мне. То есть Алексею Дане.
2: Здравствуйте, я.
1: Среди тех,

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ручки выведены.

0: Песня про тракторы, трактористов, сельское хозяйство и сельские другие культуры.
1: Культуры.

0: все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.
1: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, в строках своего послания хочу сказать Геннадию Кузьмичу, конечно же, спасибо за его мнение обо мне, о моей скромной тушке. Также вот Сагильды интересуется, сколько, в общем, денег стоит помыть автомобиль на моей фирменной мойке. Я хочу сразу сказать, что я, наконец, добился того, чего желаю всем удачливым бизнесменам. На моей фирменной мойке моют теперь автомобили только члены мойки, ну, то есть ее работники. И мы живем вот за счет именно этого. Так что, вот да, еще хочу сказать, что членский взнос в члены нашей мойки стоит в зависимости от вашего, от мощности двигателя вашего автомобиля. Скажем, за каждую лошадиную силу это около $1000 Соединенных Штатов Америки, вражеской страны. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поскольку настал период, именуемый летом, как-то половина всех разъехалась, другая половина где ни попадя шляется. Я тоже думаю, ну что думаю надрывать тушку, да, поэтому сегодня у нас будет такой экскурс просто в музыку. У нас гость Назим Надиров, уже хорошо вам известный, речь будет идти исключительно о музыке, никаких телег, никакой предвыборной агитации, хотя вы знаете, что вот сейчас мы собираемся, в общем-то, в Саранске выступить почтенно с демонстрацией по поводу открытия плавательного бассейна для престарелых. Вот. Ну и, соответственно, периодически будем общаться с вами, может быть, по телефону, может быть, посредством пейджера, может, так и сяк, по-разному. И если, конечно, останется у нас время, если мы утомимся, то, может быть, сегодня послушаем также и хотя бы кусочки повтора нашей беседы с исполнителем и философом Алексом Мирзояном. Она состоялась 12 апреля 1998 года. И, в принципе, я хотел бы вот в течение текущего длинного лета повторить хотя бы несколько программ, наиболее, на мой и ваш взгляд, интересных, которые вот состоялись в течение этих долгих лет существования программы «Монморанси». Не существования, а деятельности, безусловно, извините, деятельности данной программы вот на радиостанции «Эхо Москвы».

0: Да, ну и прежде всего, понимаешь, пока не легли спать самые маленькие слушатели нашей программы, а мы, как раз я собирался ознакомить наших уважаемых радиослушателей с результатами статистических исследований, проведенных вновь организованной кафедрой Института Точки по социологическим исследованиям. Дело в том, что самым младшим нашим радиослушателям в плане возраста является Ваня Зельцман, который проживает на метро Пролетарской. Ему всего 9 лет. Вот. А остальным четырем участникам, самым младшим, не достигшим 16-летия, которые живут в разных районах Москвы, соответственно, одному 11, другому 11, третьему тоже 11, и четвертый возраст не установлен, тут так сказано. Ну, в общем, маленькая она, может быть, карлица, попросту говоря. Вот, тем не менее, хотя бы для них нужно сделать вот то заявление, ради которого ты, собственно, и пришел сюда. Потому что мероприятие, которое завтра ты затеял, весьма интересно. А чтобы дети тоже пришли, порадовались за артистов.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Затеяли мы встречу с тельменским человеком. Как вы, наверное, многие уже догадались, вы тельменскую речь, наверное, с детства слышите, уже привыкли к ней, она родная, ласкает ваш слух. Это выступал Леонид Сысоев, вот вы слышали его запись, он из Камчатки. И тельменов называют, это очень, естественно, редкая национальность, народность, их называют русскими индейцами или российскими индейцами, индейцами России и так далее. Ну, эзотерики бы точно сказали, что это шаман, и будут, я обычно таких чураюсь, таких слов, как шаманы и так далее, шаманские практики, но что точно, что это ученик, он шамана другого, это стопроцентно, и что он в своих техниках использует, конечно же, шаманские практики, и он будет в скорости посвящен шамана. Завтра в 15 часов в центре «Белые облака», которые находятся по адресу улица Покровка, дом 4, завтра это воскресенье, в 15 часов там будет встреча. Вот, вход совершенно свободный, любой желающий может прийти и задать вопросы тельмену Леониду Сысоеву и посмотреть на фрагменты шаманских практик и вообще пообщаться с ним. Это метро «Китай-город», выход на улицу Моросейка. Моросейка, как известно, переходит в Покровку. И там дом 4, «Белые облака», в 15 часов завтра. Мы вас ждем и там пообщаемся.
0: Ну, если все-таки ты не против, я параллельно буду отвечать на разные вопросы, приходящие на вот по пейджеру. Пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Тут очень много вопросов прикладных. Я думаю, ты тоже мне сможешь помочь с ответами на них. Вот такой вопрос. 8 числа, а тут, правда, не уточняется, какого месяца. Сейчас я постараюсь все-таки найти. Да, вот в позапрошлую пятницу, возвращаясь домой, встретил наш радиослушатель невероятно большое количество пьяных людей. С чем, он спрашивается, это было связано? Был ли какой-то праздник? Вопрос такой интересный. Дело в том, что в позапрошлую пятницу как раз я был здесь. Нет, подожди, где я был-то?
1: Тебя не было.
0: Меня не было здесь, поэтому я не в курсе этих дел. Но, в принципе, видимо, была какая-то презентация, может быть, где-нибудь. И поскольку вот сейчас презентации принято делать в учреждениях больших, вмещающих количество народа достаточно приличное, то вот они просто все высыпали именно там, где вы проходили. А все пьяные, с выпученными бельмами, и вам показалось, что царит такой угар во всем городе. Но если бы вы заехали куда-нибудь в спальный район, например, в район Таганки, то это все было бы не так уже. Там ходили бы трезвые совершенно люди, и леди бы с ними ходили.
1: Вот вчера пограничники гуляли, это я помню.
0: Да, кстати,
1: я натыкался на них везде.
0: Поздравляем всех пограничников.
1: Да, пограничников.
0: Служба их очень сложная, особенно...
1: И опасная, и трудная.
0: Да, в данный момент... Вот всех
1: как будто
0: вас
1: не видно.
0: Да. Вот такой вопрос от Куприяна. Саша, я недавно узнал, что большую часть гонорара, причитающегося вам за издание книги «Кошки и кактусы», наоборот, кстати, уважаемый Куприян, «Кактусы и кошки» книга называется, вы потратили на водку, наркотики и непотребных женщин. Нельзя же так. Лучше бы мне дали денег. Ну, Куприян, дело в том, что я, как уже сказал, это ведь когда деньги тратишь на женщин, это своего рода, я думаю, Назим со мной согласится, благотворительность. вы понимаете, то есть я даю работу этим людям. Вот вы говорите, непотребные женщины, да, там, проститутки. На самом деле, те же рабочие, вот, рабочие люди. И я оплачиваю их труд. Вот, не всегда, кстати, им пользуюсь. У меня бывает так, что я беру, сажаю их десяток-другой в свой микроавтобус, вот, ну, чтобы сутенер видел, что они сели, то расплачиваюсь с ними, часик катаю по городу и выпускаю, понимаете, даже не притронувшись с ними, а ведя философские, душеспасательные беседы. Вот, что касается, еще очень многие интересуются вообще, как на что живут ведущие программы авторских на нашей радиостанции. Я думаю, пришло время открыть этот секрет. Мы получаем деньги в зависимости от количества ваших телефонных звонков. Я поясню как. Если звонок, скажем, происходит такой, типа там поставь какую-нибудь песню, да, то это не засчитывается. Если звонок несет в себе какие-то эмоции, причем неважно, это может быть ругательный звонок, вы помните, что у нас очень таких в программе много, это может быть хвалебный звонок. Главное, чтобы потом спецкомиссия, которая собирается в конце каждого месяца, она прослушивает эти звонки, определяет вот интенсивность этого эмоционального потока, исходящего от звонящего, простите за стихи невольные, да, вот, и оплачивает. Каждый такой звонок стоит $10 США, вот, поэтому сами понимаете, что мне, например, очень выгодно, когда вы как-то искренне проявляете свои эмоции. Я думаю, я исчерпывающе ответил, да?
1: И гости обычно считают, поэтому в этом загадка того, что Саша так приглашает охотно меня. Я очень хорошо считаю по-восточному, как овец. Вот я считал в детстве, как они табунами скачут там всякими и отарами. Вот я и считаю звонки, потом все это в письменном виде, отчет даю, там галочки такие ставлю и сдаю руководству.
0: Ну что, может быть, тогда отслушаем сейчас еще пьесу какую-то. Ты можешь вот параллельно рассказывать о данных исполнителях.
1: Об этельменах?
0: Да можешь о любых, собственно.
1: Ну, послушаем. Сегодня всякое разное. Ну, вот «Этельмен» — это был Леонид Цесоев. Наверное, мы его еще послушаем. Сейчас был фестиваль, проходил народов севера. Может быть, крайнего севера, точно не знаю. Были в разных залах выступлений. Сегодня в парке Горького отдыха тоже был там фестиваль. У меня там не было, жаль. Ну, вот завтра в 15 будет с ним встреча. Это Леонид Цесоев. И, возможно, будет его диск выпущен со временем. А все остальное можно будет узнать завтра. А то, что сейчас на фоне нашего разговора звучит, это такой есть проект Оливер Шанти and Friends и его друзья. Ну, такой немножко эзотерический, да, проект. Это сам делает в основном, по-моему, Хер Вайтман или Вейкман же его зовут. Он живет в Шлирзе. Это на юге Баварии. И вот он выпускает разные там вот музыку такую с мотивами индейцев. Там, вот этот больше он арабский, можно его назвать. 7x7 называется этот альбом. Ну и ничего, вот сейчас как раз арабская тема, можно даже и послушать, по-моему.

0: музыка будет у нас постоянно идти как фоновая, периодически мы будем выводить ее, чтобы вы послушали целиком. Если ты позволишь, я отвечу еще на один вопрос. Такой ко мне вопрос обращен. Александр, отличается ли по звуку альбома «Детство чистой глазенки» 92-го года от нынешнего переиздания? Если это переиздание не пиратское, а выпущено от фирмы «Элиос», то отличается кардинальным образом. Хочу официально заявить, что официальное вот издание 92-го года, выпущенное фирмой РДМ, практически является браком по звуку. И вот нынешнее новое издание, это наконец-то издание, где сделал нормальный мастеринг, альбом звучит так, как он, по идее, должен звучать. По крайней мере, моя тушка принимала непосредственное участие в процессе этого мастеринга. Так что, кстати, еще хочу сказать, что у меня у самого еще вот этого переизданного нет альбома. Такова особенность работы.
1: Тебе же бандероль пришла, Саша. Надо вот тебе прислали,
0: да. Да, я обязательно схожу на почту. Мне пачка пришла бумаг, где я должен, значит, сходить на почту и получить всякие бандероли от вас. Слушай, кстати, спасибо, что напомнил. Еще хочу сказать, что пришла вот кассета. Сейчас я просто, чтобы на ней наклеен Бивис и Батхит. И написано следующая радующая меня строчка. Значит, что помеченная определенным значком, по-моему, он называется «Крестик». Крестик записано с превышением уровня записи. Все остальное записано с искажением АЧХ. Обязательно кассету мы отслушаем. Также спасибо за пластинку ансамбля Prodigy и за виниловую пластинку, содержание которой пока что нам неизвестно. А вот сам проигрыватель у нас сперли диджеи из клуба, которые хотели открыть здесь, но так и не получилось, потому что приходили похабные девки в обтягивающих штуках и требовали группу «Дрестящие» постоянно. А они любили...
1: А вот мы наткнулись на коридоре, они нас били с ног, да?
0: Да, да, они ломились стремя просто и уносили с собой виниловый проигрыватель. Поэтому обязательно мы...
1: А я увидел, там написано «Александру Лаэрт». Я схватил, да. это же Саша.
0: Оставьте, говорит он.
1: И тут Саша подоспел, мы это на выручку.
0: Так, что-то еще, знаешь, не понял. Сообщение от реаниматора мне совершенно непонятно. Но я думаю, что мы как-то опять заболтались. Это. Может быть, послушаем голос шамана.
1: Давайте, Этельменского.

0: Ну, действительно, вот такого рода звукоизвлечения, они кажутся сперва простыми достаточно. Я вот знал очень много молодых людей, в частности, женского пола, которые говорили, ну, мы, дескать, тоже так можем. Они, в общем-то, выходили на балкон и пытались звукоизвлекать. Но ты знаешь, в чем вообще уникальность данного голоса, который мы слышали, что все эти звукоизвлечения происходят в реальном времени, и нагрузка на гортань, понимаешь, разная, что на твою шаровую. Вот. Тогда как обычный человек, нетренированный, типа тебя, меня или вот его... Кстати, что с ним? Какой-то он бледный сегодня. Ну, да, пусть он сидит. Да, вот, в общем-то...
1: Да он не сидит уже, лежит уже.
0: Слушай, да что ж, у него голова здоровая, мне отсюда кажется, что... Вот, в общем, такие звукоизвлечения не может нормальный человек сдавать. Если хотите, можете потренироваться около там...
1: Да. Вот одна русская певица из Сибири, кстати, поп-певица, была же его ученицей, ты не знаешь? Потом она спела песню и тоже так дышит всячески. И потом клип сняла, и в этом клипе она...

0: говорят, что видели его в парке культуры. И он, когда телевизионщики когда топали ногами, они говорят, когда вы топаете ногами, вы знаете, что вы злых духов из-под земли, типа там, разгоняете. Вот, на удивленный взор телевизионщика, он говорит, вы не почувствовали сейчас это? Вот, так что, почувствовали, конечно. Так что, когда мы вот топчем по земле или громко, значит, мы этих духов всяких из-под земли, мы их так разгоняем. Это будет чувствоваться завтра на Покровке к обеду.
1: Ну вот, кстати, тут-то вопросы на эту тему приходят. А как вы относитесь к магии? Верите ли вы в нее? Если вы верите в нее, то как она влияет на вашу передачу? Андрей из Марина интересуется. Но я могу только одно сказать, что касаемо вот магии. То есть, действительно, наша программа, она, в общем-то, имеет собственного астролога, вы об этом знаете, который составляет астрологический прогноз на каждую программу. И вообще, то есть, чем-то вот все, что тут происходит у нас в ночном эфире программы «Монмаранси», напоминает уже предпораженческое состояние бункера Адольфа Гитлера. То есть, происходит определенного рода оргии, ритуалы и жертвоприношения.
0: Молох, сюда я не на втором
1: слове. Молох у нас тут постоянно бродит. Причем это почетное имя. То есть человек вот должен произвести определенные процедуры где-то в районе 2 часов. Он претерпевает изменения, побои, унижения всякие. Вот, после чего ему присваивается звание полуночный молох, сокращенно ПМ. Вот. А когда он выходит, то, соответственно, мы называем пистолет Макарова или просто Макарыч.
0: Тут ко мне привязали, Саша, из одного салона «Высшая магия». Да. И они, как-то вроде безобидно, а потом, конечно, дружба стала очень даже навязчивая. И они очень странно, вроде бы и смешно, но потом в какой-то момент стало не очень смешно. Они утверждали, что они накачиваются энергией у меня, берут. То есть я помогаю им пробивать какие-то сферы в космосе, сам того не знаю. Вот. Но самое интересное, в тот момент, когда даже ты хочешь прекратить общение, это невозможно сделать. То есть я сделал это. То есть,
1: люди... то есть нельзя встать и уйти просто.
0: Да, то есть, нет, ты даже можешь в своем доме находиться, но люди к тебе едут, например. И ты им даже 20 раз в день будешь объяснять даже чужим голосом.
1: А зачем ты открываешь им дверь-то?
0: Не открывай. И не открываешь. И 20 раз в день тебе звонят. И говорят, им нужно там вот эта энергия, чтобы открыть какую-то чакру. Ты говоришь, ты не можешь этого дать, потому что совсем не до этого. Но даже ты не будешь открывать дверь, они ломятся тебе в квартиру вообще. И вот это да, это я пережил на полном серьезе.
1: А ты не пробовал просто их открыть?
0: А потом лестницы, да, только вот пришлось.
1: Просто отлупить,
0: да,
1: и все.
0: Да, хоть уже этот был слабая половина.
1: А, это все-таки была тетенька.
0: Да, но все-таки пришлось в буквальном смысле, только там спустив с лестницы.
1: А может быть, нужно было с ней как-то по-другому. Ты не подумал, что, может быть, она не за энергией приходила, а хотела как-нибудь, что-нибудь другого. Вот,
0: но энергии, но не той, кундалини.
1: Да, да. Потому что как-то, я так понял, она о чакрах что-то говорила.
0: Да, постоянно об этом
1: говорят.
0: Значит,
1: с другим, а ты ее отлупил, да?
0: Да, типа того.
1: Ну, она так ничего внешне.
0: Ну, если бы была внешне бы нравилась, наверное, я сам бы завлекал вообще.
1: Понятно. Это, тогда я просто хотел сказать, присылай ко мне, я это ей бы там все объяснил.
0: На правком вызовем мы.
1: Вот, кстати, такой вопрос. Назим, неужели ты наивно уверен, что Лаэртский слушает твою музыку в автомобиле? Интересуется наш постоянный радиослушатель Штурмовик. Штурмовик, после вашего последнего действия, когда вы выбили мне форточку и сперли магнитолу мою, я уже не слушаю там никакую музыку. И, кстати, этот вопрос несет в себе издевательский характер. Это то же самое, что человеку, у которого разбилась кошка, позвонить и спросить, или, вернее, сказать, поздравляю тебя с тем, что твоя кошка окатилась. Вы жестокий человек.
0: Да, но тем не менее, Штурмовик, я свидетель. Он же проезжает мимо меня, когда я в окно обычно сижу. Тут со у меня восточная оргия. Да, я в окно вижу, как Саша проезжает. Это правда, мимо меня. К центру. И я свидетель того, что почему он слушает музыку. Потому что были посланы арабские музыканты. Они играли на арабских лютнях, ехали на арбе рядом с машиной Саши и играли в разбитую форточку, играли ему восточную музыку. И только скажу, хотел он это или нет, но он ее, видимо, не мог
1: избежать прослушивания. Да. Вот еще такой вопрос. Не кажется ли нам, что Бивис и Баткет самые интеллектуальные персонажи на MTV? Почему ведущие MTV прикрываются попсовыми или псовыми кличками, не афишируя
0: своих
1: имен?
0: На русском MTV или...
1: Но очевидно, нет ли в этом проявления шизофрении, интересуется Протагор. Что касается Бивиса и Батхита, я с вами целиком согласен. Человек, который их делал, который их создал, это очень умный.

0: Человек и очень серьезный. Это видно из тех телег, которые периодически проскакивают, если глубоко в это вдумываться, в этих фильмах. Все остальное, конечно же, лишено интереса. Исключением являются, на мой взгляд, некоторые музыкальные ролики, но их там где-то 5%. А так, безусловно, вы правы.
1: Благодаря, Саша, благодаря тебе, я посмотрел на Бивиса и Батхит, как-то ты мне тогда сказал, включи, я посмотрел. Но, во всяком случае, нет, тот, кто делает, само собой, человек непростой и толковый. Но, во всяком случае, даже эти персонажи, они интеллектуальные. Там, по крайней мере, эти девицы с высокими голосами, которые, я не говорю, есть один с высокими, противными, очень противными голосами, считают, это те же звуки, которые в детстве раздражали меня, когда мама чистила эту кастрюлю, вот дно, знаете. И вот есть... Это просто ужасающе, я считаю, что нужно, да, лучше уж Бивис точно.
0: Саша, сегодня Гулько сказал, что слушать песни Лаэртского можно только открыв форточку. Что бы это значило, спрашивает Афанасий. Ну, я могу объяснить. Дело в том, что все светлое, что есть вообще на улице, оно слетается на эти божественные звуки в ваши дома.
1: Так я что... думаю, чтобы соседи слышали, чтобы очередь под окнами. Вот сейчас мы говорим, а мы уже видим, какая под окнами толпа.
0: Нет, это просто как всегда, мы в 4 часа утра будем показывать свои обнаженные тушки в окне.
1: А это
0: вот
1: уже из-за этого очередь копилась,
0: да,
1: уже сейчас?
0: И придут прекрасные раздетые девы, дабы мазать нас оливковым маслом, чтобы наши тушки блестели в свете прожекторов, которые сейчас монтируют внизу.
1: Из салона высшей магии эти девки, да, вот эти?

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: 6:02 в дивном городе, соответственно, в гостях у нас Назим Надиров. И приходит множество вопросов на пейджер 913-29-29, абонент Монморанс. Вот вопрос интересный. Поощряет ли ваш гость то народное творчество, которое мы постоянно слышим, проходя по пешеходным переходам, играемые на различных инструментах и подпеваемые голосами? Можно ли им давать деньги, не пагубно ли будет стать с ними в один ряд? Интересуется Сергей Ломоносов.
2: Если я встану в один ряд, мы на одном уровне тогда окажемся с ними. Как раз я с детства отличался тем, что не умею петь и рисовать. Так что как раз там будет. А вообще, конечно же, если вам нравится, пожалуйста, пойте. Я никогда против не имею.
1: И деньги тоже, если есть,
2: давайте. Если есть деньги, можете давать мне, я тоже не против. Вот привет хочу передать. Тут сообщение Павлу в Курьянова в Печатниках. Вот он слушает. Так что ему привет. А тут насчет...
1: Насчет обложки. Понравилась ли обложка виниловой пластинки?
2: Очень мне понравилось. Мне особенно вот здесь как раз в тему, я же знал, мне Саша сказал, что есть такой подарок, я поэтому приехал. Здесь песня «Увезу тебя я в тундру» Фраткина Плецковского. Вот поэтому мы специально к Этельменам в тундру и уехали сегодня. А когда звучит музыка, мы не в прямом эфире, мы с Сашей разучиваем песню «Чаривная байкивчанка» Сердюка и Вуньо.
1: Я вот выучил только Сердюка, а вот остальное пока у меня не получается произнести. В силу того, что я прикусил вчера на оргии просто губу.
2: Да, прайс-лист.
1: Пока я кусал свиную ногу мощную, у меня получился прикус.
2: Очень нравится, мы просто наслаждаемся, на выставку отправим.
1: Что, кстати, касается уличных музыкантов, вот у меня, я постоянно думаю, ну я вообще постоянно думаю, сейчас я положу ее. Вот, например, нужно представить себе такую ситуацию, что в один прекрасный момент они попросту исчезнут, да, вот, и как будет вам тогда печально ходить по улицам, то есть все-таки как-никак определенное настроение они, конечно, создают, и исходя из этого, я думаю, нужно немножко денег им
2: посылать. Некоторые становятся такими родными, один есть, вот в метро играет на аккордеоне, у него когда играет на аккордеоне в подземных переходах, в районе Чеховской, я-то думал, что он себя на Чеховской и Тверской играет. Mm. Вот. И с открытым ртом он играет, такой молодой парень. Вот. И мне очень нравится, как он, открыв рот, всегда так самозабвенно играет одну и ту же мелодию. И потом как-то я увидел его на Таганске, даже обиделся. Изменник просто какой-то. Я-то думал, он только на Чеховской и Тверской, но, кажется, на всех, видимо, по графику едет по разным станциям. И потом как-то я его в вагоне метро увидел. Я почувствовал такое родное лицо, как родственник. Я ему бросился на грудь, а потом вспомнил. Это просто тот человек, который на аккордеоне подземно переходит там.
1: А
2: играет.
1: Ты сперва типа...
2: Вот,
1: кстати, смотри, сообщение. Спасибо за звуки шамана. Истинно лечат, сообщает Кристина. Безусловно, это ж тебе не это самое...
2: Это тысячелетиями и веками доказано, вот, например, как рассказы Манаса. Вот киргизский эпос, которому более 10 веков. Он же самый большой, он не записывался, 10 веков передавался устно из поколения в поколение, и он там чуть ли не в 2-2,5 раза больше, чем Махабхарата, древнеиндийские эпосы, там Илиада, Одиссея, все вместе взятые. Но он 10 веков не записывался и устно передавался, и им лечили. Вот, и древние киргизы, когда они были родственники еще там жили, где сейчас Тува, вот, они потом через Китай перешли на территорию современной Киргизии, они лечили, просто рассказывая определенные отрывки из эпоса Манас. И тем самым они лечили народ и роженицам рассказывали.
1: То, что, кстати, написано, то, по идее, это мертвое уже. А когда это передается, как ты говоришь, из уст в уста, это уже, считай, генетическое внедрение. Поэтому такое вот лечебное действие производится. Вот еще тут сообщение. Кстати, интересно, смотри, товарищ Лаэртский, почему вам не пригласить в вашу передачу Пелевина? Писатель, да, такой, пусть отчитается перед народом за свое, с позволения сказать, творчество, Иван Мотыгин. Вот хочу сказать, ну нельзя же до такой степени быть завистливым, уважаемый Иван. Вот, что бы ни говорили про Пелевина, например, мне его книгу вот о Чапаеве было читать очень интересно. Мне совершенно безразлично, что про него говорят. Попсовый, не попсовый. Мне было просто интересно. А вот ваша последняя книга, которая называется «Звезда на макушке», между прочим, вообще даже не распродается. Вот так вот. Что еще у нас тут? А вот, уважаемый Александр, какой чин у вас в оргии и какую цель вы преследуете, занимаясь шаманством? Ну, Андрей, чин у меня, конечно же, в оргии, если у вас величина его заботит, твердость, то, конечно же, все это зависит от общего состояния организма, понимаете? Ведь бывает так, что там приболел, что-то съел, то он вялый и маленький. Если, конечно же, все нормально, то не слабый чин, то есть нравится всем участникам оргии, могу вам сообщить. Что тут еще? Можно на все вопросы отвечать. Правда ли, что бубен шамана делают из лица его врага? Отсюда и пошло выражение «дать в бубен».
2: Ну, наверное, делают.
1: Но он же из кожи какой-то ведь все-таки сделан-то.
2: Ну да.
1: То есть не
2: выражение.
1: Поскольку это культовый предмет.
2: Ну, животное тоже может быть врагом же.
1: Да. Вот я и хотел узнать. То есть не могут же на бубен натянуть кожу какого-то случайного существа. Может быть, там есть...
2: Геолога или там...
1: Геолога или чего-то. Или там жены первой.
2: Вот, агитатора какого-нибудь.
1: Да. То есть, видимо, как-то тоже это есть определенный рецепт изготовления бубнов.
2: Ну вот завтра, наверное, расскажут. Вот приходите завтра и спросите. Ну,
1: то есть там будет еще и...
2: Я-то бубны не изготавливаю.
1: То есть там будет еще и лекция, да, все-таки?
2: Ну, ответы на вопросы, естественно. То есть вы можете поинтересоваться про бубны, про пятачки, про все остальное.
1: Про ноги.
2: Про ноги, руцы.
1: Валентин вот интересуется, как вы прокомментируете киргизскую пословицу «дерево без птиц, мертвое дерево». По-моему, там только о пчелах шла речь, у киргизских наших братьев. По-моему, «дерево без пчел, мертвое дерево», они говорили. Но я могу ошибаться.
2: «Дерево без птиц». А в оригинале Кирилл, да, это?
1: Валентин.
2: Валентин, а как в оригинале звучит? Позвоните, скажите по-киргизски.
1: То есть именно по-киргизски, да. Ну что, я думаю, что пришло, наверное, время послушать еще музыки, да? Вот,
2: может, ханты-мансийский рэп? Есть диджей Кавун в Германии, что переводится диджей Дыня вообще-то. Ага. Репа, диджей Репа.
1: Диджей Репа, да. Диджей Табло.
2: Да, из Бремена, такого мультинационального города. Ну, хотя он сам немец по национальности, но играл в турецкой группе, специально ездил в Стамбул. А потом как-то после очередного тура по Сибири я привез записи ханты-мансийского ансамбля какого-то на виниловой пластинке. И он это слушал чуть ли не полгода, не переставая с утра до ночи. И потом сделал вот такой, написал ханты-мансийский рэп. Такой ремикс сделал.
1: Ну, поскольку у нас будет уже вот диджей Дыня звучать, я просто хочу еще сказать радиослушательнице Миле, уважаемые, дело в том, что, к большому моему сожалению, забыл я вот ту пластинку, о которой вы упоминаете. Ну, просто вот забыл. Топчите меня. Теперь он другой диджей сейчас будет, да, у нас?
2: Да, кого он будет.

0: Ты, кстати, не знаешь, вот люди, которые постоянно нюхают кокаин, у них не может быть осложнения на уши вообще?
1: Во время слушания нашей программы?
0: Нет, что? Просто вот, ну, просто по жизни. Но ну, какого-нибудь там закладывания ушей там или чего-нибудь такого.
1: Ну, если они уже ушами начинают нюхать, может быть, будет.
0: То есть, а так...
1: Ну, если уже, наверное, если нос заложат вообще, уже они не чувствуют носом, да, тогда начинают ушами нюхать.
0: Я просто к вопросу о том, тут спрашивают, выиграл ли ты когда-нибудь деньги.
1: А, это как вопрос. Кстати.
0: Ну да, я так подвел, видишь, ловко, как подобает диджеям это.
1: Ага, очень даже кстати, да.
0: Причем, знаешь, как тут даже уточнено, выиграл ли Надиров что-нибудь по облигациям вообще? И держал ли ты в руках облигации?
1: В третьем классе я держал, я точно помню. И я ее на подоконнике. У меня был подоконник, я шестой ребенок в семье, и не было у каждого своей комнаты, но у меня был свой подоконник в одной из комнат, где я складывал свои книжки. У меня были такие открытки, там, где Таня не встала на колени, получила пулю в лицо. И мне всегда было жалко Таню. Вот я не помню, какая из этих Тань.
0: Это откуда, такая... Подожди, это откуда такое?
1: С какого-то смешное... советского, видимо, романа. Там были фашисты нарисованы, немецко-фашистские захватчики с пистолетом.
0: То есть прямо в табло пули, да?
1: Да, вот в эту, из чего делают бубен, вот этот самый. Вот, да.
0: Слушай, это надо очень метко, кстати, стрелять, чтобы прямо...
1: Ну, Таня не встала, там было. Но Таня не встала на колени и получила пулю в лицо. Я до сих пор помню, мне очень жалко было Таню. Там же у меня лотерея лежала в третьем классе. Мне то ли подарили, то ли чего. И вот я очень ждал там октября или ноября, когда должна была... Казахстанская какая-то была эта лотерея. Вот. Я никогда ничего не выиграл. Ну, я не знаю, может быть, максимум 50 копеек. Из детства, сколько я себя помню, я ненавижу лотереи. И когда в аэропортах всяких на Кавказе или где-то в Средней Азии начинают меня завлекать в какие-то лотереи местные там или что-нибудь, выигрыши какие-нибудь, обещая какие-то выигрыши, они думают, что они меня этим завлекают. У меня худшего наказания для меня нет, чем выиграть что-то. И я не хочу, никогда не выигрывал, и не хочу, и не буду выигрывать. И терпеть не могу этого, и ненавижу выигрыши. Я не хочу ничего выигрывать. Я хочу заслуженно получить то, что мне причитается. Поэтому я... Мне говорят, вот там, дерни здесь, или возьми лотерею, получишь там 10 миллионов, или в Германии даже. Да не нужно мне, говорю. Я все равно откажусь, и я... Ну, я не люблю, терпеть не могу лотереи, всякие глупости. Это... Я считаю, это для дураков. Может быть, это не слишком серьезно получается, но это такая для Иванушки-дурака, который на печке сидит, и вдруг он пойдет, возьмет лотерею ДСАФ и выиграет вообще, и станет... И все, наконец, все станет. Все логически. Это жизнь, цепь закономерности и логики. И то, что ты не нужно делать лотерею, нужно делать свою жизнь. Ну, так это громко звучит, но делай то, что тебе нужно делать в твоей жизни, и ты получишь большую лотерею, хорошую лотерею. И вообще, боюсь, я большого скопления денег. Были несколько жизней, когда мне большие суммы поступали, в руки мне шли. Я делал все от меня зависит, чтобы как можно быстрее от этого избавиться, от этой суммы.
0: Я бы тебе помог, ты в случае чего звони, я прям избавлю в 2 минуты.
1: Занимаю, раздаю. Я очень плохо себя чувствую, когда у меня есть деньги, много. Вот, поэтому мне нужно себя, чтобы вот они вот ждать, когда они появляются, тут же их израсходовать на какой-нибудь диск или на альбом, на издание.
0: Или на недвижимость, там, например, на дачу в Испании там, или на что-нибудь такое. Да. Но я также, ты знаешь, предпочитаю распоряжаться с деньгами или открыть какой-нибудь банк. Там,
1: ну, что они там лежат, фонд. Да.
0: А когда мешками? Когда, да, вот мешками
1: так, смотри, мы уже несколько часов не избавлялись, вон скопились уже.
0: Скопились. Понимаешь, еще ведь устареют, они слеживаются.
1: Слушатели присылают переводы, потом зеленые, синие.
0: Да, тут еще хочу сказать, кстати, вот насчет послания. Уважаемый Протагор, я что-то не врубился про вашу вот дихотомию, что это такое, про отношение к нулю. Я же тупой, понимаете, особенно летом. Так что вы меня такими уж совсем не там, тяжелыми этими философскими делами не грузите. Хотя, ну, Назим, я тебя тоже не буду загружать.
1: Дихотомия.
0: Хотя на тебя дихотомия-то. Ну, это все по поводу Пелевина.
1: Где это?
0: А, вот Лиля Вьюгина пишет, что может мы ее поздравим Ману Негрой. У нее сегодня день рождения. С чем же тебя глупое поздравлять тогда? Вот ты же стареешь, а тебя поздравлять. Вот люди очень тупо относятся к своим дням рождения. Празднуют их, типа, у меня день рождения.
1: Да, это
0: праздник родителей ваших, да, а не вас. Да. Да. Что значит вообще праздновать день рождения?
1: На первом курсе в университете ко мне подошел Слава. Да, однако. Как был, в профорг, да? И он сказал,
0: был.
1: Да. И вот он узнал, что у меня день рождения. И вот возмущен, сказал, что типа зажал. Я был очень удивлен. Я говорю, Слава, что же мне нужно было делать? И он говорит, как? Зажал, надо было праздновать. Я говорю, что праздновать вообще? Я говорю, И когда я, значит, меня, когда выдрессировали уже на 3-4 год в Москве, выдрессировали, что нужен день рождения, значит, нужно деньги все отдавать, покупать водку и звать всех гостей, чтобы все нажирались вообще и потом ходили.
0: А вот, бродили, это, бродили и бледные и, были с утра.
1: Да. Я приехал, начал дома расспрашивать всех, у кого когда день рождения, чем вызвал немилость родителей. Все сказали, что за дури тебе учат в Москве вообще. Вот, какой еще день рождения? Родились и живем вообще.
0: Я думаю, все равно уж ладно. Мы ради такой скорби все-таки женщина стареет, годы, так сказать, откладывают отпечаток мощнейший на все вообще, что происходит вокруг нее и внутри ее самой. Поэтому для тебя, Лиля, песня будет сейчас звучать. Кстати, чем мне нравится коллектив, который сейчас прозвучит?
1: Родственники Тельмена.
0: Вот ты знаешь, прет их. Вот прет по-настоящему. И я дико люблю этот ансамбль. Для вот нашей этой прискорбной именинницы звучит эта пьеса. Напоминаю еще вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ты что, не знаешь о группе Дженериактер?
1: Чего это?
0: Ну, я тоже ничего не знаю. Вообще, кстати, вы зря вот задаете нам какие-то вопросы, связанные
1: специально,
0: с...
1: Специально, дорогие слушатели, задаете тем, кто вот меньше всего вообще как-то,
0: по-моему. Да, мы совершенно...
1: А если знаем? А что, если знаем?
0: Ну, если знаем, да. Ну, знаем. Никому легче от этого не будет. Далее, вот еще что-то приходит. Во-первых, вот Люська прислала сообщение. Шурик, пишет она, я одна вот уже 7 недель сижу голодная, прошу обещанного эротического шоу персонально для меня, если можешь. Так в 3 часа, как я говорю.
1: Завтра, да, Саша.
0: Почему
1: уже...
0: завтра? Сегодня в окне мы с тобой выступаем.
1: А,
0: это... Ты как забыл, да.
1: Это в 3 часа, а потом в 15 еще. У нас 2 выступления сегодня.
0: Висюков вот интересуется, слушает ли подобную музыку Сергей Троицкий Паук, в смысле. Ну, я могу сказать, что Сергей Троицкий Паук слушает только свою музыку, своего изготовления, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Вот вопрос по теме, по нашей. Как регулируется сексуальная жизнь шамана и как часто в современных условиях он, в общем-то, участвует в выборах? Все-таки лицо-то ответственное, авторитет. Не просто тогда он погулять вышел.
1: Ну, достаточно часто. Почти всегда он участвует в выборах, естественно, потому что от него и зависит, в общем-то, за кого будет голосовать народ, вот как он, что ему приснится, там, крейсер «Аврора» или еще что еще, так и он народ вот поведет за собой. Так что в выборах-то обязательно участвует. А про регуляцию сексуальной жизни, ну, знаете, как-то еще рано, по-моему, на эту тему говорить, потому что у нас-то трудовая, тут трудовой секс идет еще.
0: Да.
1: И как-то, если мы начнем говорить, мы возбудимся, а тут же сколько хоть под окнами народу, сколько собралось тут. Поэтому, я думаю, еще опасно это, вдаваться в подробности.
0: Да, спрашивают, что я делал в Петербурге, бывают ли концерты. Концерты бывают, это Василий спрашивает, в частности, 18 июня в клубе «Бункер» будет концерт, 19-го планируется в МДМе какая-то тусовка, а в Петербурге я был с этой же самой целью, был концерт. Ты знаешь, интересное вот сообщение пришло, я помню, у нас была большая программа, посвященная вообще алкоголю, и тема была следующая: алкоголь — это все-таки продукт питания или это ближе к наркотическим средствам? Поделились наши респонденты, я слово новое выучил, респонденты.
1: Ой, меня научили.
0: Где-то 50 на 50, как говорится. Вот такая телега.
1: Респонденты типа резиденты, да? Или?
0: Не знаю. Саша, алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм при полном сгорании дает 7,18 калорий. Юра и Коля.
1: Я думал, ты мягко к арабской теме подводишь. Вот будет серия.
0: Я подвожу, я же так вот, понимаешь, я же вот так вот...
1: Я навострил ушки, как Аль-Эль услышал, это арабский же, это сам алкоголь, это же все пришло с Востока, от арабской цивилизации, это все, видимо, через Аль-Гамбру, через Кастилью, через Мавров алкоголь попал в Европу. Я думал, вот Саша плавно подходит к арабской теме.
0: Слушай, что? А почему вот арабы, кстати, вот не пьют при своих, но поодиночке бухают? Вот это я прям могу вот... то, что я сказал, это реально я видел. Я просто могу сказать, что с одним очень известным телеведущим мы заблудились, в общем-то, в песках Египта на автомобиле. У нас кончился бензин, и попала какая-то железка типа снаряда или УЗИ заржавевшего вот между там, в общем, защитой картера и правой байдой, куда устанавливается наконечник рулевой тяги, в общем-то. Извините, я болею. Вот. И нас вытягивали арабы такие.
1: Они респондентами были?
0: Не знаю. Ну, в общем, нормальные были с этими, с челмами, все такие, в общем, достаточно мрачного вида. И когда они поехали за помощью, этого, значит, моего товарища с собой везли, а я остался с одним из них сидеть в машине, я ему, дескать, говорю, дескать, хочешь выпить? А у меня прям бутылка джина такая, и уже тоник кончился, я просто из горлышка, ну, как обычно, этот джин. Он так по сторонам посмотрел, цопа меня, как давай прям из горлышка пить.
1: Я тоже видел раб, который пьет.
0: А как его товарищи приехали, все, он так как будто и не пил. Вот.
1: Ну, это коллеги, почему? Это арабы в отношении водки, а также у русских в отношении чего-то другого, как коллективизм или боязнь коллектива, осуждение. Так никто не видит, а так могут осудить. Вот он, не все же, как мой дядя. Вот мой дядя еще в советские времена съездил в Египет и стал хаджи, значит. Но к нему стали приходить, соответственно, там мулы местные, вообще поздравить его с этим делом. Тогда был этот железный занавес, как известно, и никто не мог попасть в 70 каком-то году. А он уже съездил, побывал в Мекке, и вот, значит, все приходят, садятся, там полный дом гостей, а он достает бутылку, говорит, слушайте, такое большое событие, столько гостей в моем доме, давайте за это выпьем, надо обмыть это дело. Вот, и все его осуждали, а я нет совершенно. Ну, такое хорошее дело, хотел обмыть, никто почему-то не захотел. Вот. А он, вот он такой, вот он любит выпить и всю жизнь любил. Я считаю, самый толковый из всех, самый искренний, очень добрый, порядочный человек. Потому что вот этот лицемерец, там, знаешь, ханжество, ой-ой, здесь нельзя. А, вот так же, я помню, в детстве мы ездили на какие-то эти тоже пятиклассники. И никто из местных там туземцев, никто не ел свиной этот жир. Или как это называется? Свинину.
0: Свинину.
1: Потому что нечего было есть, у нас было печенье несколько дней, вот мы ели там, пили чай, ели печенье, нечего было есть. Вот. Но я не ем, потому что мне не нравится, не потому что там мне запрещают, но мне просто не нравится эта жирная пища, мне противная. А вот так же все это самые дети, по отдельности все ели свинину. У Лешки Федорова, я помню до сих пор, мальчика, у которого была свинина, единственный был русский. А вместе же... нет, вместе они говорят, фу, какая гадость, убери, мы не едим свинину. А в отдельности какая-то... потом каждый говорит, слушай, можно кусочек? И ели очень.
0: Это же, в принципе, религиозные дела-то. Вот если так...
1: Ну, в детском-то воображении это...
0: Нет, ну, вообще и алкоголь, и вот и свинину, в частности, это все-таки...
1: Это религиозные в смысле институтов религии, понимаешь, что запрещено, что нужно ходить по таким-то дням туда-то, нужно делать то, нужно... Вот один из самых искренних на Кавказе у меня есть человек, действительно очень чистый, вот... И у него там 13 детей, и он читает, сам научился и читает Коран, и вообще действительно, ну, всю жизнь ему там за 60, все знают, что он за всю жизнь, наверное, я не знаю, птички не обил, чистейший души человек, труженик, и читает Коран, и пишет письмена там. Вот. Когда я несколько раз приезжал к нему, мы с ним сидели, пили водку, значит. Он достал бутылку, сказал, садись. И 13, там, 7-ро, 8-ро взрослых детей, у которых там уже там дети свои, все смотрели. И когда второй раз это произошло, один из сыновей ему говорит там, папа, что это такое, ты нам запрещаешь вообще, а этот, показывая на меня, сидит с тобой вообще, водку пьет, это что вообще-то? Он говорит, кто вы такие, чтобы вообще решать? Угу. Я вам запрещаю, а с человеком мне приятно выпить. Вот. И вот он со мной, причем я говорю, то есть он соблюдал все, он в 5 утра вставал, читал Коран, но вот он считал, что вот раз в год, когда он меня видел, два раза, вот, он считал нужным как-то и возможным. Вот мы просто по несколько стопок выпивали очень, да, и часами беседовали. А его сыновья стояли по стойке смирно все. Вообще.
0: Они, наверное, тебя ненавидели. И ну ревновали, вот, знаешь.
1: Ревновали, по крайней мере, да, как минимум ревновали.
0: Ну, я предлагаю послушать очень порядочного, заслуженного человека, ныне, к сожалению, покойного. Вот ты принес его пластинку, расскажи так вкратце о ней. Я тоже, кстати, сегодня как чувствовал, вот взял тоже его пластиночку.
1: Это Нусрат Фатых Али Хан. Это из, он исполняет хавали, это один из стилей мистического, суфийского, такого мусульманского пения, суфиев. Я думаю, многие слышали о суфиях, об орденах суфийских. Я скажу только, что большинство великих поэтов Востока, начиная с Руми, Хафез и так далее, были суфиями сами, да. Вот, и, ну, он первый, видимо, сделал этот стиль известным во всем мире. Начиная с 80-х, середины 80-х годов, он был приглашен на фестивале Питера Гэбриэла. С тех пор он много выступал, участвовал в записи саундтреков по искушению Христа и так далее. И вот и всемирная слава, гастроли по всему миру, диски. И так что он прославил этот стиль. Затем были еще братья Сабри и другие. Но благодаря Нусрату, я думаю, весь мир узнал, что такое суфийское пение, что такое хавали. Вот с августа, вот уже полтора года, по-моему, как или два с половиной даже получается, что его, как суфи говорят, душа покинула свою плотную оболочку. Вот, но музыка его остается, и он был один из самых эволюционных, кстати, суфиев-исполнителей. Ну, его династия исполнителей 600 лет насчитывает, его династия Алиханов уже 600 лет исполняет. Кстати, ему был сон вместе. Вот он не шел по стопам своих предков, ну, занимался совсем другими делами, и он не собирался быть певцом. Но ему как-то приснился сон, вот, что он будет петь в какой-то святыне. Причем святыня принадлежала другой религии в Индии. И вот после этого только он поверил в свое предназначение, стал исполнять хавали. И самое интересное, вот ему оказали честь, и он действительно в одном из в этом храме, когда с течением времени исполнил свои вот, суфийские песнопения, хотя это был храм не его религии. То есть сбылось то, что он видел во сне. Вот. Ну, и я говорил, что некоторые осуждали его, ортодоксальные мусульмане, потому что когда во время ремиксов же с точки зрения благозвучия идет ремикс, и поэтому в Англии, в студиях Питера Гэбриэла иногда, то есть смысл, это же священный смысл имели, то, что он пел, терялся смысл, потому что получались просто какие-то слоги, но представляете, вдруг из ортодоксального пения в церкви записать и убрать какие-то слоги и просто там «отче наш»,
0: дескать, на слух европейцы неприемлемо.
1: Да, просто не оставить там «виси», убрать, вставить другое, просто по слогам сделать, вот. Но он ушел на это, он считал, что я, в принципе, его поддерживаю, потому что он благодаря ему и благодаря революционности весь мир узнал, что это такое. А уже дело каждого, следовать за ним или нет. После того, как он, так сказать, надо просто узнать, что есть такой факт.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, вот коллеги по творчеству, да, то есть мне, насколько я знаю, не особо так положительно относились.
1: К Нусрату?
0: Да, также вот...
1: Его коллеги?
0: Да, да, потому что вот как раз они все-таки были более такими консервативными в этом смысле. Вот, и такая же ситуация вот с этим, с пареньком. Черный паренек, я забыл, как его зовут.
1: Юсендур?
0: Да, нет. Да, угу. Да, то есть который тоже...
1: Но, с другой стороны, как можно выбиться и как можно стать, ну, не гением, если выйти из серой массы или подняться над толпой, если следовать канонам этого круга своего коллектива, Саша, тогда ты ведь не вырвешься, тогда ты и будешь, ты останешься, так сказать, правильно, в своем кругу. Если ты будешь следовать, понимаешь, вот коллектив, там, Атара, стадо, человеческий коллектив, там, суфи, или там, будь то возвышенный какие-то орден какой-то, или советский коллектив, там, все мы ячейки общества, советский, там, новая общность, советский народ. Если ты будешь соблюдать все каноны и принятые обряды в этом обществе, вот этом коллективе, ты же не сможешь выйти, тогда бы он не был бы Нусратом Фатахалиханом. Понимаешь, это палка о двух концах. Ты не можешь стать там Пушкиным или Нусрат Фатахалиханом, если будешь соблюдать нормы, этикет принят, или Рембо, этот французский поэт. Ты, соблюдая все, ты остаешься таким сереньким, как все. И только выйдя из толпы, ты можешь достичь чего-то. Ну, соответственно, тебя хвалят. Ну, сначала убивают, потом хвалят. И так далее.
0: Ну, слушаем героя.

0: пришло тут сообщение на наш пейджер от Долгача. Вот он спрашивает, Александр, ну не спрашивает, а константирует, выдает, я даже не боюсь это слово, сентенцию. Александр, ваше актерское мастерство в фильме «Горячие шлюшки» и «Буй» несравнимо ни с какими другими ролями в порнофильмах. Вы превзошли самого себя. Я просто очень польщен тем, что вы видели эти произведения. И хочу сказать, что готовят сейчас к выходу фильм, который называется «Саранча». Это самый крутой порно-боевик с моим участием. И надеюсь, вы все его, конечно, посмотрите. Он выйдет вот в июне и, в общем, будет стерео. А вот Мишутка интересуется, под какую арабскую музыку танцует танцовщица «Танец живота».
1: Ну, я сначала про порнушки вот эти... Я хочу
2: слушать. Ты тоже видел, да?
1: Нет, я еще не видел. Как я могу видеть? Ты мне только что подарил. И вот я был так удивлен, приятно. Мне подарил Саша видеокассету. И я ерзаю, сижу, и каждые 5 минут, как только Саша включает музыку и отключает микрофон, я начинаю ерзать и отпрашиваться. Говорю, Саш, пусти меня к видеомагнитофону. Я хочу быстрее посмотреть эту порнушку.
0: Вот этот фильм «Буй», да, он чем необычен. То есть «Горячие шлюшки», там девчонки классные. А «Буй», то есть там задействованы еще предметы, вот обычные, вот, ну, кухонные утвари, то есть плиты, газовые всякие, сковородки, все это тоже задействуется.
1: Эротически обыгрывается.
0: Да, очень так интересно посмотреть. Да.
1: Буйная эротическая фантазия находит им применение.
0: Фэн даже там есть.
1: А респонденты там участвуют?
0: Двое.
1: А респираторы?
0: Нет.
1: Вот, надо респиратор тоже задействовать во второй серии, может быть. А если что касается арабской музыки, арабские танцовщицы танцуют под... под арабскую музыку. Есть специальная музыка. Это пишется, есть даже искусство. Там есть вот ансамбль «Саламат», он на Пиране, например, в Берлине издается, из тех, что в Европе издаются. И там, естественно, специальные ритмы. Вот, естественно, самым писком должно быть специальный оркестр, живой музыки исполняется. Вот у нас играют музыку, под которой, естественно, танцовщицы танцуют. До 30-х годов, кстати, танцовщицы никогда не танцевали на сцене, в европейском понимании. Ну, естественно, там для падишахов, шейхов и так далее, там султанов, или там в семейном, в частном каком-то кругу, там на коврах. И только в 30-е годы одна женщина ливанско-сирийского происхождения, приехав в Каир, она основала казино «Опера», называлась. И в 30-е годы только этого века начали арабские танцовщицы, восточные, вообще танцевать на сцене. Вот. То есть люди стали ходить в клубы. Вот мы сегодня как раз обсуждали эту проблему. В клубе «Дом», и вот для любителей арабского танца, сразу забегая вперед, скажу, что вот и 30... А, понедельник, это уже совсем близко. Это считай, что в понедельник, вот 31 числа, в последний день весны...
0: Считай, завтра уже.
1: Завтра уже в 7 часов вечера. Вот, молодые люди, вы можете прийти, посмотреть на лучших танцовщиц живота.
0: Старые они... тоже могут прийти.
1: Да, и молодые,
0: и дети, старые, дети, тоже.
1: Пенсионеры.
0: Всякие, птиц проводить.
1: Да, и всем этим категориям скидки 50% на входе. А, кстати, я пароль могу выдать.
0: Беременным обычно бесплатно только... вообще.
1: Да, и обычно пароль говорю, который узкому кругу посвященных. Но я думаю, твои респонденты, Александр, для меня тоже свои люди. Поэтому скажу для тех, кто придет, а нужно прийти в 7 часов в понедельник. Это клуб «Дом». Это новый метро Новокузнецк. Там метров 100-200. Большой Овчинниковский переулок, дом 24, корпус 4, или строение 4. Новый клуб, он открылся на днях. Совсем там был фестиваль альтернативной музыки. И вот в понедельник, в этот 31 в 7 часов вечера, и в следующий понедельник, 7 в 7, там будет «Танцы живота», арабская лютня, Камаль Балан из Сирии, певцы из Судана, из Египта, перкуссии из Ливана, и танцовщица живота Диана из Марокко будет там. Лена Казарян, это лучшая в Москве, ну, у нее фамилия по мужу, а так это лучшая в Москве исполнительница танцев живота. Будет хореограф и танцор из Египта, самая халдисок, и вообще, так, программа. И вот они тогда вам покажут, как это нужно на самом деле делать, как это делается. Это, конечно, филигранное искусство. Вот. И специальные ритмы, издаются диски, они вообще используются большим спросом. Вот, там одна из лучших танцовщиц Джалиля, например, издала уже вот недавно 5-й альбом. Вот. И там специальные треки. Они повторяются в разной скорости, эти ритмы чередуются, и от этого зависит вот эта трясучка. То, что они бедрами трясут, это все зависит, естественно, от ритма, это и так понятно. Вот специально издаются диски, которые пользуются большим спросом. Танцовщицы вот обычные часто и ко мне обращаются, очень там стадами, да, и все просят найти эти, зная, что я вот занимаюсь восточной музыкой, да, и у меня есть каталог, действительно, они просто скупают и ставят танцы. Вот и отличие моих концертов арабской музыки, что танцовщицы танцуют только под живую музыку.
0: А как долог век вообще танцовщица? Да,
1: долог.
0: То есть и в 70 лет она еще...
1: Самия, как ее звали, Гамель или Гамия Самель, вот сейчас я боюсь уже соврать, одна из лучших танцовщиц была, звезда, в общем-то, арабской сцены. У нее, говорят, был роман Фаридом Эль-Атрашем, это знаменитый просто их суперзвезда. Для нас он известен только вот арабской танго. То, что Батыр Закиров пел, это его песня была там, Азахратан Фейхаэль. Вот она очень даже практически очень долго не уступает. Ну, потому что есть прелесть во всем, как сам понимаешь, и в нимфетках, и в зрелом возрасте. Это опыт, это искусство. Вот у нас Майя танцует до сих пор. Я думаю, так что арабские танцы — это не исключение. Я думаю, в каждом просто уверенность, годами приходит уверенность, такая получается танцовщица вамп, такая уверенная в себе, все уже знающая, все умеющая.
0: А пароль-то сказал?
1: А, вот, Саша, бдительность проявили. А вот респонент. Арба. Если вот при входе там будет стоить билет 60 рублей, и вот будет и музыкант из разных арабских стран, танцы живота. Если вы скажете пароль Арба, вам скидка 50%.

0: вот, в свою очередь, тоже мне довелось в городе Катманду закупить пластинку Нусрата Фатхали Хана. Она называется очень сложно. Африн, Африн. Судя по всему. Потому что это, видимо, название фирмы, да, Сангам?
1: Пяти альбомов, но такого у меня нет.
0: Ну, их тут, судя по всему, вообще много, целой серии, потому что ты видишь, написано третий выпуск.
1: А.
0: Да. Послушаем, вот, что это такое.
2: Отлезь, гнида!

0: 10 минут уже третьего в нашем дивном городе. Продолжается наш такой музыкальный эфир, как я уже сказал, с наступлением лета. И вот это и такой лени, приятный, как говорится, сонный полдень русского леса, сокращенно СПРЛ. Да, вот мы как-то налаживаем спокойное такое течение нашей программы. Как я уже сказал, будем стараться в течение лета повторить как можно больше наиболее интересных, на ваш взгляд, программ, которые были за все время существования программы «Монморанси», и больше будем отдавать предпочтение гостям, связанным с музыкой и музыке вообще. Сегодня у нас в гостях Назим Надиров. Можете задавать нам вопросы по пейджеру 913-29-29. Сообщение для абонента «Монморанси». Ну и, соответственно, видимо, по телефону 203-19-22. Это те, кто не спит, те, кто еще здесь и не на даче. С дачи, кстати, нам уже дозваниваться не будут. Вот Наташа Басина интересуется, можно ли на Востоке молодой женщине пройти по улице в короткой юбке, и будет ли сегодня моя музыка. Я думаю, что одну поставим песню, но с очень странной пластинки. Насчет вот короткой юбки, ходят ли на Востоке женщины молодые в коротке? Я думаю, зависит от ног.
1: Если есть ноги, если вы, желательно, если вы не туземка, лучше не быть туземкой в такой ситуации. А вообще, конечно же, ходят. А вот и чем ближе к западу, тем больше. Вот я в Турции видел, вы сами знаете, что курит вообще постоянно.
0: Курит?
1: Да, постоянно видел многие. А ты в Турции не видел, как турчанки курят, постоянно везде сидят, чай пьют, курят.
0: Не довелось там быть.
1: А, я вот где-то там на озере Иван, там ездил, там везде, там часто видел, да, и даже в Иране говорят, вот если там в Парандже, например, да, а вот на интуристовские отели это не распространяется, оказывается, правило, и на иностранцев. Можно часто видеть картину, что когда из ножки вдруг Мерседеса, из двери Мерседеса ножка высовывается красивая, и там вся в черном женщина подходит до двери отеля, сбрасывает и тут же садится вообще к барной стойке, нога на ногу, в мини-юбке, красивейшая женщина. Ну, просто когда выходит из отеля, опять накидывает на себя и все.
0: А если это, я волнуюсь очень, если там эти,
1: Чего это?
0: Ну, вот такие вот, которым это, работники, работают, которые.
1: Вот которые стоят под окнами здесь, что ли, тут?
0: Ну, да.
1: Ага. Есть.
0: Местные, да?
1: Ну да.
0: А каково к ним интересно вот отношение сограждан?
1: Ну, вот, конечно, вот как наши шоп-туры, так и вот я знаю, из Ирана в Ашхабад ездят. Очень любят такие уикендовские туры, потому что рабочая сила дешевая. И это открыто вроде бы не преследуется. Ну так, вяло преследуется, но не так же открыто, как в Иране, например. И вот приезжая в Ашхабад, то там они снимают квартиры, и вот служители. Такие ярые поборники, то, что они в Иране, а тут в Ашхабаде они предаются на субботу. Ударно просто работают. Вот, ага. Представляешь, что там творится вообще? Там
0: угар.
1: Да, угар сплошной, алкоголь, девушки вообще. А потом опять натягивают на себя это самое, делают постную мордочку. И опять возвращаются все там 12 километров до границы же всего от Ашхабада.
0: А вот в Иране, ты сказал, проблемы с этим, да, все-таки?
1: Ну да, это нужно как-то видеть. Это, конечно, это запрещено.
0: Но есть там какие-то скрытые заведения? Как
1: скрытые,
0: же там,
1: да.
0: Разрушают чакры мужики иранские-то?
1: Ну да, разными способами. Ну вообще, конечно, это хорошо скрывается, потому что так и даже открыто часто бывает, вот когда с музыкантами ездили, что даже музыку не поощрялось. То есть каких-то пунктов, где останавливались, они говорят, ой-ой, музыку нельзя слушать, потому что вот нельзя. Вот. А так, конечно, это во всем мире, и просто это разная степень завуалированности. Конечно, что у нас не было в советские времена, как сейчас-то понятно, а так все же было. Хоть там разными именами это называлось. Но все равно все, у всех все, все мужчины и там женщины, и все у всех происходит в разной степени, просто законспирированности, по-моему.
0: Ну, я думаю, может быть, начнем прием телефонных звоночков в легкую. 203-19-22, этакие устроим этот разговор.
1: Угу.
0: Очень болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш уважаемый гость. Димон из Марина. Давно я к вам не звонил. Просто так получилось. Я хотел вот такую вещь. Вот тоже у вас такая программа настолько хорошая, если бы ты не был в одном месте, там в работу предлагают, знаете, типа вот этого Гербалайф, вот это вот все. Ну, знаете, все, пойду всякую. Дело в том, что они там говорят, стрессы всякие снимают. Я им сказал, достаточно послушать программу Монморанси, и стрессов всяких шлаков на всю неделю не будет. Вот. А еще, и вот, и у меня такой будет теперь вопрос. Может быть, он немножко не по теме. Вот, Александр, вот вы любите пить пиво, да?
0: Да.
2: Вот там, а вы особенно говорите, осяк.
0: Нет.
2: Нет?
0: У меня сейчас новая любовь, это останкинское пиво с зеленой этикеткой. Оно единственное живое пиво, то есть...
2: Это не... жигулевское, что ли?
0: Да, обычное жигулевское, оно не пастеризованное.
2: А вот вопрос, а куда вы бутылки после этого деваете?
0: Спасибо, вопрос интересный. Дело в том, что у меня под окнами огромное количество лоховских автомобилей с плохо отстроенной сигнализацией, которая орет, как только мышь пробежит. Ну, есть такое у нас выражение, мышь пробежала, да. Хвостиком махнула, яйцо, в общем-то, в расперды встала. Вот. И, соответственно, я произвожу обстрел данными, в общем-то, предметами вот, хранения пива, вот этих автомобилей, и внутрь пузырей сую записки. Да почини ты, наконец, собака, сигнализацию. Вот так. Это метательные хорошие снаряды. Следующий звоночек послушай. 203-19-22. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Наше внимание.

0: Ёжит, это и вопрос.
1: Уже, да. Насчет, в общем, окорочков. То есть дело в том, что им тоже холодно, во-первых. Главное, чтобы вот эти окорочки, то есть не болтались в новомодных сапогах, что твой карандаш в стакане. Потому что очень многие, значит, смотрят, подруга идет, а у подруги пятки толстые, что у твоего коня, понимаешь? На нее, естественно, эти ботфорды там налазят в обтяг. А она думает, вот, типа, там у нее такая, знаешь, байда есть, у меня нет. У нее пятки цеплячие, да, сами ноги, как я уже сказал, как карандаш. То есть она вот все равно эти сапоги на опяливает. Это, значит, погоня за вечной модой, но даже не то, что за модой, а погоня за, вот, за подругой. Как бы. А реально все это выглядит, конечно, весьма некрасиво. Поэтому я обращаюсь, потому что те, у кого толстые пятки, должны носить ботфорты. Те, у кого пятки цеплячие, не должны гнаться за теми, у кого толстые. И наоборот. Я, по-моему, правильно ответил, да? Все разложил по полкам.
0: Я пытаюсь понять, да.
1: Так, сейчас мы еще и к пейджеру будем это самое обращаться. Александр, зря вы так поступаете, ведь темная бутылка из-под пива стоит сейчас ровно 1 рубль, а теперь считайте сами. Я понял, но я хочу вот что сказать, что поскольку половина данной стеклотары все-таки бьется не об автомобиле, а влетает сквозь лобовые стекла, то она остается целой. И это как вот уже дело вот владельца негодной сигнализации, сдавать ее идти или нет. Вот интересный, кстати, вопрос к тебе, прям-таки от Мурата. Вопрос к господину Надирову. Не кажется ли вам, что суфийская музыка, в частности кавали, обработанная в ремиксе, искажает значение в ее истинном восприятии?
0: Кажется, Мурат, но поскольку мы значение в истинном восприятии все равно не знаем, ни вы, ни я, то, я думаю, в адаптированном виде она более доступна миллионам или там многим сотням тысяч. Потому что кроме тех, кто знает урду или... На хинди очень редко, а в основном, по-моему, на урду он, эти тексты. Поэтому ведь все равно миллионы слушателей за пределами там Пакистана или Северной Индии не понимают это. Поэтому, пожалуйста, искажать можно сколько угодно, зато мы можем хотя бы воспринимать музыкальную часть и тот месседж, посыл, который заложен вне текста.
1: Вот еще тоже вопрос тебе, уважаемый Назим. Где можно вычитать полный список статей шариата, дабы мне не быть забитым палками на территории Туркменистана? Вопрос от Шнягина. Он, видимо, собирается в командировку туда. В принципе, действительно, ведь есть такое выражение у нас у латышей: со своим уставом в чужой изба не заходи.
0: Да.
1: Вот. И, по идее, вот такого дела просветительству, дескать, как можно себя вести в определенном регионе, как нельзя, что противозаконно, на что не принято. Тоже мы сейчас планируем сделать курсы такие вот в связи с наступлением лета.
0: Уважаемый Шнягин, что касается Ашхабада, то тут не будете смело езжать. Это очень солнечный, теплый и гостеприимный город. Тут вы можете себя вести так же, как в Москве. Я думаю, тут проблем не будет. Там огромное количество отелей и европейских. Я считаю, что не обязательно знать... Я вот читал недавно там «Суны пророка» и так далее. И очень много я был страшно удивлен о том, тому, что я об этом, меня никто не учил этому. Или там я не читал об этом никогда. Но я, когда прочитав это, я понял, что это так логично. И с детства вроде бы как будто впитал с молоком матери. Например, так, там же очень много, Саша, в «Сунах пророка» сказано о том, на что, в принципе, даже не обращают, может быть, внимания. Например, нельзя есть одновременно два финика. Понимаешь? Ну, это и так понятно, ежу, это же некрасиво.
1: Некрасиво.
0: Понимаешь, две косточки одновременно, да. Ну, что такое, съел один, значит, потом. А как у нас
1: хомячит в рот? Хомячит называется.
0: Как эти чипсы или что там сразу, значит,
1: пригоршнями.
0: Такой, пригоршнями, да. Нельзя, нужно по одному предмету.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Значит, вот такие всякие вещи, и их очень много. И когда читаешь, поражаешься тому, что это вроде действительно это просто... Понятно, что этого нельзя делать, там, что нужно там, не говоря о том, что там, что чистить, когда и сколько раз. Вот, это вроде бы и так понятно. Поэтому, если вы будете деликатным человеком, вне зависимости, вы тельменский шаман, или вы там из Москвы, из Марьино, вы, если приедете и уважать будете хозяев, которые, так сказать, в гости к которым вы приехали, не они к вам, хотя мы и так уважаем, что тут же начинаем в аэропорту проверять у них документы, вот, и ловить, и штраф сразу же брать за то, что спасибо, что приехали, платите штраф милиции. Вот. А там, я думаю, тогда вы не попадете в просаки, будет все нормально, если будете уважать хозяев.
1: Чита Юрченко вот интересуется, что из себя представляет албанская этническая музыка. Не смог бы ты что-нибудь напеть или изобразить, или хотя бы рассказать?
0: Ну, я сейчас изображу. Я изображаю. Вот Саша видит. Может, ты расскажешь респондентам, как... как это выглядит.
1: Ну, у нас, кстати, была огромная программа об Албании в свое время.

0: Лапорама был бы? Да, ну, из того, что широко распространено, это музыка Бреговича. Это такая цыган. Time of Gypsies было время цыган. Потом вот недавно фильмы Эмира Кустурицы повторялись. Вот то, что там говорится, это музыка как раз пограничных районов Албании и тех югославских регионов, которые граничат с Албанией. Вот. Потом очень много цыганской музыки. Я не знаю, очень трудно привести, например, что касается цыганской музыки. Например, где граница между цыганской музыкой и русским городским романсом, где граница между цыганской музыкой и венгерской музыкой, там барпок и так далее, там это все эти идет. Где граница между цыганской и румынской музыкой.
1: А там уже и Молдавия.
0: Вообще там Молдавия, Бессарабия и так далее. Да. Также, что касается вот Македонии, например, там Приштины, Косово. Мне трудно, например, будет, я думаю, любому человеку, там провести границу между цыганской и нецыганской музыкой. Там, вот эти пограничные районы Албании. Поэтому то, что вот во время цыган умира Кустурицы и в других фильмах «Подполье», да, там часто вот звучит цыганская музыка. И очень много, кстати, вот недавно вышел хороший двойной альбом во Франкфурте «Gypsy Queens». Значит, шесть там королев, шесть лучших певиц цыганской музыки со всего мира там собраны. И в том числе вот Эсма Реджепова есть такая певица, вот. Тоже она, вот, видимо, цыганка. Она недалеко от Приштины выросла. Вот, и они адаптировали с мужем Теодосиевским 47 детей. Представляешь, 47 детей усыновить и удочерить. Вот, и это она одна из звезда такой вот музыки. И вот Брегович. А, собственно, албанская чистая музыка... Я вот с ней чисто албанская, я не знаком.
1: Наверняка она там есть, наверняка она связана с гамашами, со скрипкой, мне так кажется.
0: Да, наверное.
1: Вот еще вопрос к тебе, кстати. Пиво «Красный Восток» является хорошим или вы его презираете? И какое пиво вообще вы любите? Вопрос к Назиму. Вот оба вопроса от Михаила. Я, кстати, о пиве таком не слышал.
0: Михаил, что за пиво такое?
1: Восток? Восток пиво, да. Ну, красное пиво существует, реально существует, конечно. Название этого мы не слышали.
0: С июля прошлого года я не пью пиво, я его долго не пил. Потом, якшамшись с немцами, пришлось, вы знаете, вот каждая, все-таки была климатическая теория, по-моему, какого-то как его звали, Мальтон или Малтон?
1: Мильтон еще
0: Мильтон
1: был.
0: Какой-то был в 18 веке.
1: Ну,
0: да. И вот тогда была такая младший, старший, кузен его был.
1: В то время люди плодились, как блохи.
0: Да, и все в основном с такими фамилиями были, да. И вот была географическая. Все-таки, правда, определенному климату подходит определенный напиток или определенный течению или времени, общественному течению. Например, вот сейчас в Москве, я немцам пишу в своих имейлах, что вот, что нового в Москве? Я говорю, там в культуре они имеют в виду. Я говорю, ну в культуре не знаю, зато все ходят с бутылками пива теперь в руках. Ты заметил, что это все как эпидемия в Москве распространилась? Да. Раньше не было. Все бутылками, девушки вот в этих мини-юбках, на этих...
1: С пивком, да. Почему-то все с Балтикой ходят, что очень весьма признак не очень хороший.
0: Ну, может, из-за рекламы, я не знаю.
1: Может быть,
0: да. Вот, и с бутылками, да. А я долго не пил. И вот, ну, когда в Германии, действительно, переучился, потому что не подходил, когда приезжали русские друзья, в общем, начинали презирать меня из-за того, что я не хотел пить с ними водку. До чего докатиться человек может в Германии, да. То есть мне как-то казалось, вот сидеть в саду, в Гартене вечером, пить пиво светлое, там,
1: перец
0: какой-нибудь, да. Да. Очень славно, да, пилось оно в Германии.
1: Ну, и пиво — это инопланетный напиток.
0: Да, а вот теперь даже и Восток, и Запад, сейчас я не пью никакого пива.
1: Кстати, насчет пива хочу, но это такая невольная, может быть, реклама будет, но неважно. Вот в Санкт-Петербурге открылся кабак, очень хороший пивной, называется «Тиньков». Там практически 5 сортов светлого самоварного пива. Прям там у них установлены танки, они прям там варят их.
0: Варят, да.
1: Да, вот это вообще редкость. Причем цены какие-то в сравнении с аналогом московским, который меня в последнее время разочаровал, где-то, ну, в общем, достаточно смешные. Даже в Норильске, который далек от нас вообще-то, так на...
0: Но близок к Тельменам.
1: Да, да, есть кабак, который называется «Медведь», в котором тоже варят пиво.
0: А у нас нет до сих пор.
1: А у нас вот один, и тот, в общем-то, такие цены, то есть дебильные. То есть, ну, как кружка пива стоит 90 рублей, это уже издевательство над напитком. Пиво – это народный напиток, он должен быть все-таки...
0: Ну, знаменитые эти пивные праздники в Германии, особенно этот English Garden, в этом в октябре, по-моему, бывает, в Мюнхене, это же огромный, по-моему, самый крупный парк в Европе. классное место, действительно. И там вообще тысячи, по-моему, десятки тысяч людей. Все пьют пиво, сидят там под деревьями, обнаженные, не обнаженные. Кто-то конспекты пишет, кто-то там какие-то эти нудисты. И вообще все. И все дружно пьют пиво. Вообще замечательно.
1: Немножко к музыке надо вернуться. Вот интересный вопрос от Сизова пришел. Скажите, есть ли на Востоке группировки, слушающие ту или иную музыку певца или группу, между которыми возникают стычки? О как!
0: Не думаю, Сизов. Не, глупости это какие-то. Зачем? Нет, я не слышал никогда о таком. А где они есть такие?
1: Ну, вот в Бронксе у нас очень много.
0: Таких, да?
1: Да. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
2: Александр?
1: Да.
2: Это опять я вас беспокою? Угу. Это Ёж из Маргина.
1: Да, да.
2: Просто вот я хотел вам задать такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что если я ваш голос запишу на автоответчик, угу, вот вашу фразу, ваше внимание к вам вовремя обеспечили в прямом эфире, угу, и сколько я буду за это должен?
1: Понятно.
2: А вопрос к гостю я забыл, извините, пожалуйста.
0: Уже второй раз забыли вы?
2: Да.
1: Ну, воспоминайте, звоните. Но, в принципе, тут дело в том, что любое использование голоса авторского как в качестве сэмпла, конечно, стоит определенных денег. Что касается использования моего голоса, то, как правило, это бартер. Я беру автомобилями, взятками в плане, например, льготной растаможки того или иного, это самое, ну, фуры, которые я активно переправляю куда ни попадя, откуда попало, и начиненные чем ни попадя, взявшимся откуда
0: бочки
1: попало.
0: Бочки пеньковского этого, да, пива.
1: То есть все подряд. То есть в основном берется услугами. Если бы вы были красивые, ну, понимаете, вы могли мне оказать сексуальную услугу, но не одна. Вам пришлось провести пяток подруг.
0: Слушай, в Америке ты бы прошел по статье это. Сексуальное домогательство корреспонденту.
1: Я оговорился. Да, прошел. Сексуально домогся.
0: Ёж из Марина, подайте в суд на Лаэртку в Америке. Вы получите, наверное, это самое.
1: Еще тут, значит, масса всяческих... масса. Сейчас на пейджеру, к пейджеру обратимся. Значит, дорогой, я просто зачитаю сообщение, ладно? А ты его уже прокомментируешь. Но сперва я прокомментирую, может быть, тоже. Александр, вы, видимо, куда-то уходили. Хочу сказать, что сообщение второй раз приходит. Поэтому я вынужден повторить свою просьбу. Не могли бы вы прямо в студии сейчас исполнить древнюю тюркскую народную песню «Yesterday»? Разумеется, в первоначальной истинной версии. Подпись Есенин.
0: Это я получал. Саша, ты когда уходил, помнишь, ты пошел вниз?
1: Я просто хочу сказать, что мы просто уписались от смеха над этим сообщением, над смешным псевдонимом и над этой шуткой. Просто искрометный юмор. Спасибо вам.
0: А он после этого и побежал. Он получил и побежал туда, в конец коридора.
1: Так, Саша, хочу позвонить и поговорить об Андрее Битове, Кустурице и прочих. Ради бога, звоните и говорите, мы ничего не...
0: Номер, можем. Может, забыл, товарищ.
1: 203-19-22. Александр, что такое Марьино, спрашивает Лена. Лен, в принципе, это фамилия человека, который, в общем-то, ну, является, скажем так, нештатным начальником одного из спальных районов Москвы. А вообще все районы Москвы спальные, где живут люди, да? Вот ехидный вопрос от Куприяна. Это не с Востока ли приходят к нам веселые журнальчики вольного содержания? То, что раньше делали на печи и прятали под одеяло. Детей, что ли, он имеет в виду, на печи делали под дело?
0: Нет, правда? Это Запад, если вы знаете, самые очаги их находятся в Скандинавии и в Германии. Это вот как раз те двойная мораль, вот говорят, что на Западе там, вот в Германии, например, это же миллионы, вообще все это распространено, но при этом все скрывают же, если вы знаете, понимаете? Никто ведь открыто не... Вот все продвинутые люди, да? То есть люди не то, что мы. Они же выросли, родились и выросли. С первых месяцев они росли, вот, Саш, в обществе, где можно было сходить в публичный дом. И на каждой заправке ты видишь плейбои, плейгерлы для голубых, для зеленых, для синих и вообще все, что хочешь, только ты можешь. И при этом, в принципе, среднестатистическому немцу ты не можешь сказать, что вот, типа, пойдем-ка вот сегодня там в пуф, там, публичный дом или какой-то отель какой-то. Это все вот нет, никогда не были, ничего такого не знаем, хотя соседняя улица может с фонарями быть. И вообще там каждый вечер, естественно, сотни посетителей. Естественно, многими десятками тысяч раскупаются журналы, при этом никто ничего не знает. Вот. И у меня есть приятель, который зарабатывает хорошие деньги. Сейчас дом купил в центре одного самого дорогого города в Германии. И он был журналистом в Москве, даже работал. А сейчас продвигает один из журналов эротических по интернету. И он выдвинул с 25 на первое место. Но при этом никто из друзей не знает. И вот они не говорят. Причем он не запрещенный журнал, его даже здесь было можно купить. Ну, вот это вот, вы знаете, ну что подумает, что сиськи-письки вообще в интернете, кто же, а я же журналист. Ну, вот это в этом вся суть всего, что так вроде бы можно. Поэтому это, говорит, идет с Запада вся эта, а никакие Востоки мы, нам журналы такие не нужны на Востоке. Сама жизнь гораздо увлекательнее, интереснее, что в реальной жизни происходит. И потом любовь к изображению, это чисто западная такая сублимация.
1: Да, да, да.
0: Если вы знаете, на Востоке были вообще запрещены изображения такие людей или там богов или ангелов, поэтому только там в основном изображали орнамент, там растительный или другой орнамент и так далее. Поэтому там вообще не принято было изображать кого-либо, уже не говоря там, ну, индийскую сейчас традицию я оставляю, эти скульптуры. А вот речь, видимо, шла о мусульманском Востоке, вообще-то, если ко мне будет обращено, то у нас этой традиции нет, вообще никак нет.
1: Ну, вообще, возбуждение на изображение — это извращение.
0: Ну, что? Западное.
1: Музычку послушаем. Напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси, и телефон прямого эфира 203-19-22. Вы слушаете программу Монморанси, радиостанция «Эхо Москвы», М, сокращенно. Поднимаем дуду, видимо, да, послушаем, о чем хотят нас спросить. Напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Назим Надиров. Вы можете задавать ему вопросы сейчас. Вот... Это вот, видишь, сегодня уже люди пошли в этот бар, о котором ты говорил.
0: Уже сходили?
1: Сегодня пароль не действует, то есть, да.
0: Нет, только в понедельник. Вот понедельник 31-е, 19 начало шоу. Такого арабского впервые будет. Я говорю, сольно-арабская лютня. Этот король восточных инструментов называется. Ему как минимум 3000 лет. И классное звучание его. На нем будет играть музыкант из Сирии Камаль Балан. Вот, возможно, Саша говорит, что он как-нибудь, мы и с ним тут, да, посидим в студии.
1: Да, обязательно в прямом эфире будет такой.
0: Будет джазовая такая часть импровизации, где будет басист Марат Шункаров. В общем, музыкант из Средней Азии. И вот арабская лютня. И потом арабеск. Этот поп, такая музыка. Разные певцы будут петь вообще арабские песни. Танцы живота. Девицы будут двигать животами. И потом даже будет, кстати, эксперимент. Будет там дискотека с восточной музыкой. В основном будет ремикс. И все с одной из радиостанций московских будет передаваться в клуб. А в клубе будет хит-парад составляться по этим вот восточным таким ремиксам. Это завтра будет, этот пароль секретный наш. А вот, арба. Это 31-й, только в понедельник.
1: Мы поднимаем дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
0: Безграничное.
1: Да. Алло.
2: Александр.
1: Да.
2: Это опять Ёж из Марьино.
1: Угу.
2: Я вот хотел вам задать вопрос. Сегодня в программе много было... базар про пиво.
1: Mm-hmm.
2: И вот так получилось, что про сигареты не было вообще абсолютно ни слова уже давно. Mm-hmm. Как вы относитесь к сигаретам? Каким сигаретам вы относитесь? Какие вы предпочитаете?
1: Понятен вопрос, никакие. Дело в том, что я веду спортивный образ жизни. Вы видите, что вот уже осталось, кстати, 1:20.
0: Мы уже кроссовки одеваем, мы же по утрам бегаем, Саша, мы же рядом живем.
1: Мы еще покажемся в окне и покажем стальные тросы наших мышц вам. Никакие сигареты мы не курим, да. Это сродни с... Ну, я даже не буду называть с чем.
0: Фрейд написал об этом все.
1: Ну,
0: почему люди курят?
1: Вот интересное сообщение, кстати, пришло. Назим, не могли бы вы запустить в эфир голос одной из обитательниц музыкального гарема пакистанского продюсера Биду?
0: Мог бы запустить, но не сегодня.
1: Хороший ответ. Да, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Это месье из Зеленоградки вас беспокоит.
1: А только что я твое сообщение прочитал.
3: Ага, вот так вот получилось. Ага. Вот у меня такой вопрос. Сейчас там патриарх поднимает опять вот такой вот... категорической ситуации о переносе там склепов захоронения около Кремлевской стены. И вот так уж как ни христианским, ни каким другим цивилизованным обычаем это не будет, если такой перенос состоится. Это явно такое капище языческое получится. Что бы вы на зиму предложили в качестве музыкального сопровождения сего обряда?
0: Ну, я специалист, уважаемые слушатели, я-то не специалист не по языческой музыке, а специалист, или не специалист, а человек, издающий восточную, это в основном мусульманская музыка. Но я также и другие всякие восточные, но никак не языческую. Я пока не контактировал с языческим. Вы сами сказали, что это языческий обряд. Так что и обращайтесь к специалистам по языческим обрядам, к какому-нибудь Топорову, академику, или там еще что-нибудь, который институты там. Славяноведения всякие. И там есть всякие люди, которые занимаются языческими обрядами. Я языческими, паганскими обрядами не занимаюсь.
1: Интересно, как? А я вообще не в курсе, о чем вы. Я что-то задумался о своем.
0: А мы у нас зеленоградские свои.
1: А, зеленоградские терки.
0: Да.
1: Александр, как старый эколог, скажите, пожалуйста, этично ли лизать жабу, интересуется Филя. Видишь ли, Филя, дело в том, что, конечно же, с точки зрения этикета, это не совсем красиво. Хотя, если вы проиграли это в карты или, ну, попросту говоря, на природе решили порезвить своих друзей, то есть, то могу сказать одно, что ничего вредного в этом нет. Жаба экологически чистое животное, и все эти слухи о том, что от них там возникают бородавки и прочие болезни. Это полная ложь. Так что можете жаб лизать сколько...
0: Особенно летом, если жарко.
1: Да.
0: Жаба же охлаждает, там охлаждает. Молоко там или куда-то выпускает. Так что, если будет очень жарко, можно полизаться.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Рис изли?
1: А? Рис? Да, безусловно. Кстати,
0: это вы заказывали его? Почему?
1: Личное просто. Насчет фуры сейчас пришла.
0: Так да. Она же давно уже стоит.
1: Китайский непророщенный рис. Ну, вот это проблема.
0: Забирайте быстрее, товарищи.
1: Проблема получателя. Наше дело довести и получить деньги, сосчитать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. А ты же только что звонил.
3: Ну, ничего страшного.
1: Вот да ладно, по-моему, это самое, это, по-моему, не ты уже. Так не может так быстро, чтобы ты дозвонился.
0: Это двойник.
1: С автодозвоном, что ли?
3: Я самый. Вот такой вопрос. Назим, а как вы вообще определяете, что такое по пунктам разложено, так сказать, что такое мусульманская музыкальная традиция? Какие, в общем-то, основные музыкальные инструменты, ритмика и так далее? То есть вот по пунктам можете разложить определение, чтобы любой радиослушатель, вообще любой слушатель мог сразу сказать, это музыка из исламского государства?
0: Я могу на встречах со мной, у меня бывают разные встречи, там можете прийти, расскажу. Я не думаю, что сейчас всем слушателям «Эхо Москвы» очень интересно по пунктам разложить там отличия, пункт 1, пункт 2. Но это вообще не стоит делать, мне кажется, потому что все границы вообще в любом жанре, в любом направлении, все границы условны. Если мы говорим там об арабской лютне, что она там, от которой там в итоге там вышла там европейская лютня, потом гитара, например, там, да, то это понятно, что это чисто арабская, значит, мусульманская традиция. Вот. Но могут быть и спорные какие-то там пункты. Поэтому я не думаю, что нужно... Моя задача как раз объединять, если я говорю арабской лютне, что есть вот еще европейская, еще гитары. В принципе, там традиции пересекаются. И та же маврская, например, культура. И вот как говорят там танго. Арабская танго. Один из последних дисков это назвал арабская танго. Когда говорят, что как это, оксюморон какой-то, танго, да, арабское, не бывает арабского танго. Но что я хочу сказать, что как раз танго и бывает только арабским, потому что эта традиция как раз была арабская перенесена, это вся музыкальные лады были перенесены арабами, маврами как раз в Испанию, а из Испании вывезены в Латинскую Америку, в том числе в Буэнос-Айрес, где и зародилась там, понимаете, поэтому как раз, может быть, танго и бывает арабским. Надо искать общие моменты, дорогой мой зеленоградский друг, то, что те моменты, которые объединяют культуры, в том числе музыкальные, разных народов, а не то, что вот пункт 1, 2, 3, то, что разъединяет там мусульманскую или восточную от других.
1: Давайте... Вообще, это дело журналистов и вот да. И милиционеров. пенсионеров, да, пункты составляют.
0: Или музыковедов каких-нибудь, да. Ну, а не тот, ни другой, ни третий, да. Я продюсер, издающий восточную музыку.
1: Вот еще интересное сообщение пришло на наш пейджер. Не подскажете ли вы, уважаемый, в каких дворцах прячет Саддам Хусейн химическое оружие? Подпись Билл Клинтон.
0: Уважаемый, я как раз вот сейчас рисую схемы и показываю их Саше, потому что вслух о них говорить нельзя, это запрещено, могут подслушать. Поэтому я вот нарисовал, и сейчас вот как раз Саше показываю эти схемы, которые вот. И единственное, что мы можем где-то через минут 10, мы в окно показать.
1: Вы можете вот заготовить фото.
0: Если хочет, да. Я вслух боюсь произносить, только Сашу показываю.
1: Да, я вижу.
0: Если будете вы проезжать...
1: Координаты, вот, все тут написано.
0: Да, по Арбату через 10 минут вы можете там четким фотоаппаратом, да, щелкнуть. Так что ждем вас.

0: еще сообщение. Уважаемый Назим, в твоем присутствии Лаэрский очень хорошо к тебе относится, а в твое отсутствие он отзывается об азиатах, мягко говоря, очень нелестно и с иронией. Как ты к этому относишься, Олег?
1: Ну, во-первых, я не азиат, начнем, а я индоевропеец. Вообще-то ариец. Если вы знаете, что к корейским народам как раз и относятся иранские, индийские народы, в том числе курды. А во-вторых, мы все так об азиатах отзываемся. Милые, милые бронятся, только тешатся. Мы только выключаем микрофоны и начинаем тут вообще ругаться, вообще ругать всех и все.
0: Да.
1: Вот, а потом такие принимаем постные мины, и потом вслух говорим такие слова. Всякие лестные, нежные, ласковые, нежные.
0: Саша, позвольте полюбопытствовать, какую книгу вы держали в руках последний раз? Буквари, порно-журналы не считаются. Чековую книгу я держал. Я, в общем-то, щедро раздавал чеки, кому не попадя нас, на какие попало суммы. Лена интересует, что мы с тобой делаем, значит, в момент новостей и музыкальных пауз. Лена,
1: самый интересный вопрос, да?
0: Интересный, да. Мы, в общем-то, являясь, собственно, нормальной половой ориентацией, существами, тискаем наемных девок за сиськи здесь и, в общем-то, занимаемся с ними развратом в этот момент. Если вы не верите, можете, в общем-то, подняться. У нас люля подвешена, мойщиков, мокомоющих окна, и посмотреть, действительно это так. Просто дамы очень воспитанные, и в момент, когда мы выходим в эфир, они замолкают. А так им очень хочется хихикать и вести себя так, ах, ну, как обычно ведут себя все дамы в присутствии таких двух самцов, какими мы с Назимом, собственно.
1: А мы респираторы одеваем на них, чтобы они не хихикали.
0: Да, я такие... так... Сейчас я просто по пейджеру... Назим, расскажите, пожалуйста, существуют ли эти песни в аналоговых переводах на русский? Имеют ли они успех на Востоке? Ну, кроме Асисы, некая Асиса, певица, видимо.
1: А кто разве? Асиса относится к восточным? Это к Востоку не имеет никакого отношения. А разве место, где она, где родилась? А в чем смысл вообще?
0: Ну вот поют ли подобные песни, которые мы сегодня слушали на русском языке, и вот русскоязычные версии данных пьес могут ли быть популярны на этнической родине данных
1: пьес? Нет. Поэтому вот как раз эта певица, которую вы назвали, и потом еще был такой один из там туркмений исполнитель, они были рассчитаны на русскоязычную публику или на такие мягкие подбрюшины России, типа Казахстана. Я писал в одной из своих статей вот в Швеции, что песня Джамили «На скользком льду Медео». Я говорю, что вот как Россия находится между Западом и Востоком, так же Казахстан между Россией и другими странами, там, Средней Азии, например. Поэтому там могут пользоваться рэпийцы, вот, о которых вы сейчас сказали, или там другие группы, которые работают на русскоязычную публику. А в своих стране, свое происхождение на родине, их не воспринимают. Они не рассчитаны на коренное население, это творчество. Это такой экспортный вариант. Поэтому в русских текстах нет, там ничего не существует. Есть и русскоязычные певцы до последнего времени ездили. Я думаю, сейчас попса популярна, как всегда. Наверное, не та самая, она неистребима. Ну, русскоязычная попса, те же меладзе, наверное, кто-то о них ездит и там выступает. Но вот а творчество разное. Или на своем языке и это самое, или русскоязычные тексты.
0: Вот еще Юра интересуется у тебя, Назим, почему Лена Курникова мокрая?
1: Юра, Лена Курникова мокрая, потому что она намокла.
0: Видимо, она занимается тяжелым физическим трудом каким-то, либо промокла под проливным дождиком, вполне возможно.
1: Иногда бывает и то, и другое одновременно, поэтому она мокрая.
0: Вот. Ну, я просто перекинулся с девчонками тут это.
1: Как раз, да, они приревновали к Лене Курниковой.
0: Да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок. Еще 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Алло, чего?
2: Доброй ночи, это Михей Зеленоградский беспокоит.
0: А, по-моему, вы Ёж из Мэри. Ну, вот это самое. Вы же только что звонили, Ёж.
2: Нет, я не ёж.
1: А почему голос?
2: Колючек на мне мало.
1: А что же так голосом ежа вы говорите?
2: Ну, голосом ежа говорю, наверное, потому что на кактус только что смотрел.
0: Наш единственный радиослушатель.
1: А диалект у вас произношение Мариинское?
0: Да, ну рассказывайте, ладно.
2: Нет, Зеленоградское.
0: Рассказывайте.
2: Так вот, значит, вопрос, во-первых, Александру. Что-то давно не видно нашего любимого всеми сиамского близнеца. Куда он подевался-то? с эфира. А на зиму следующий вопрос. Существует вот православный, католический духовный песнопение? Существует музыка санскрита, там мантры, духовная музыка буддистская, индуистская? Что себе представляет именно духовная музыка ислама?
1: Так мы только об этом и говорили, только, дорогой зеленоградский друг.
0: Мы когда весь мы говорили эфир сегодня об этом.
1: О нусрате, да. О кавале, говорили о стилях суфийских песнопений. Это же суфи, это, если вы знаете, прекрасно, я думаю, знаете, это относится к шиизму и вообще к исламу. Одно из подразделений, так сказать, направлений ислама. Поэтому все то, что было сказано выше, это как раз относится и к тому, о чем вы спрашиваете.
0: Вот еще вопрос такой ко мне на пейджер пришел. 913-29-29, абонент Маранси. Постоянно напоминаю. Ну, скоро, кстати, будет отбивочка готовая, чтобы я не попугайничал здесь. Саша, какие страны ты посетил за прошедшие 2 недели? Ну, в принципе, то только 2, если их можно так считать. Это Албания и Югославия, куда я ездил. В общем-то, не скажу зачем. Мне просто нужно было там побывать.
1: Раздать чеки, ты как раз там раздавал,
0: да,
1: вот эти,
0: да,
1: крупные суммы.
0: Александр, почему ваша аудиокассета альбома «Вымя» так жутко гремит при перемотке, спрашивает Харрис. Харрис, все проблемы, я думаю, в вашем магнитофоне. Вот, но в принципе есть метод очень хороший, просто нужно капнуть немножко машинного масла вот внутрь кассеты.
1: Да, и тогда
0: все наладится. Надеюсь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Оля Судьев. Я не могу уйти из дома. Вот. Вот. И не вот вопрос. Можно? А?
1: Ну.
3: Вот. Вот.
1: Вот. Ну, поэтому вы и не можете. И правильно делать, что не выходите из дома, между прочим.
0: Милиция! Новые русские все купили, идиот. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
4: Приятно вас точно слышать.
1: Угу.
4: Вот, значит, вопрос такой. Если у восточных исполнителей песни на стихи Салмана Рушди?
1: Как вас зовут?
4: А?
1: Как вас зовут?
4: Михаил.
1: Угу. Я не думаю...
0: Спасибо.
1: Да, интересный вопрос, Михаил. Мне об этом неизвестно. Я думаю, что если они и есть, эти песни, существуют они в природе, то не существуют, они не исполняются, я думаю, публично. Я думаю, жить еще всем хочется, поэтому, если, сами понимаете, человек исполнит эту песню, я думаю, ему лучше не появляться потом в восточных странах. Так что, если я думаю, как эта бардовская песня, эти ГСПшники, как у вас называются, эти под гитару, которые поют, может быть, в каких-нибудь там иранских, афганских лесах, может, сидят какие-нибудь иранские ГСПшники и под гитару напевают песню Салмана Ружди. Это просто теоретическое такое мое. Вот. А Ружди — это то, что, вот я, Саша, объясняю, то, что сатанинские стихи, вирши, стихи. И он был проклят и приговорен там к смерти. А вот, я думаю, да. Я думаю, это как самодеятельное творчество, но в публичное не исполнение. Мне неизвестно публичное исполнение таких песен.
0: Ну, послушаем пьесу. Этакий восточный продиджи.
1: Да, это берберы. Это оригинальные берберы. Это, насколько я понимаю, одна из восточно-африканских народностей. А диск называется с диска Южная Саус Марокан Мотор Бербер. Южно-марокканские такие моторные все берберы.
0: Я предлагаю, тем не менее, снова обратиться к телефонным звонкам. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Александр, я вчера подключился к интернету. В числе прочих посетил, разумеется, и ваш сайт. Вот, можно сказать, второй раз. Первый раз где-то в марте.
0: Спасибо.
5: Ну, вот меня удивило то, что очень мало новой информации, там, если не считать нескольких интервью. Вот как часто производится обновление? Это первый вопрос.
0: А почему мало? Там, в общем-то, полностью вроде эти все пластинки представлены.
5: Нет, ну это и было в марте. Второй вопрос, когда там появятся стихи, поскольку вот после посещения вашей литературной вечеринки я все в предвкушении того, что они там все-таки появятся.
0: Они появятся вот в формате MP3, видимо, и в Real Audio. Вот запись этой вечеринки.
5: третий вопрос. Вот я помню, вы давали интервью такой газетке, ну, довольно слабоумной, я молодой, где-то году в 94-м.
0: Угу.
5: Вот нельзя ли, если есть возможность, его тоже разыскать и на этот сайт повесить? А в целом сайт весьма достойный, я его буду всем рекомендовать.
0: Ну, это заслуга не моя, спасибо. Это заслуга людей, которые делали. Я в этом ничего не понимаю.
1: Я тоже там был, Саша, я тебе только рассказывал. Когда мы отключали микрофон, я рассказал Саше, что я как раз посещал некоторое время назад сайт и там рассматривал тоже рисунки Саши всяческие, там делился своими впечатлениями по этому поводу. Я даже написал, что, может быть, третий раз в жизни нарисовать мне что-нибудь. Я решил после посещения того сайта. Я три раза в жизни рисовал. Так что пора, по-моему, еще раз посмотрю на твой сайт и на что-нибудь еще тоже навозюкаю.
0: У меня вот проблема в том, что я в связи с отсутствием просто хроническим времени, вот, ну, действительно, не слова, так оно и есть, вот не нахожу просто ни секунды, чтобы...
1: Не даешь изящному творчеству вообще.
0: Да, и даже не загружаюсь, сам туда и не заходил, давно не смотрел, я прошу прощения, постараюсь исправить это положение. Насчет интервью тоже наверняка оно есть, просто люди, которые занимаются поддержанием данного сайта в порядке, не хотят, видимо, выплескивать все сразу, а постепенно добавляют, совершенно не торопясь. Я считаю, что это правильно, потому что сейчас, например, естественно, у меня никто интервью не берет после того случая. Вот все меня боятся и избегают со мной разговаривать. Но я предлагаю тебе
1: телефонный звоночек. Не избегаю я.
0: Ну, безусловно, потому что, в общем-то, мы сидим за бронированным стеклом друг от друга.
1: Мы не избегаем друг друга.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее. Да. А вас очень плохо слышно, уважаемый.
6: Я волновал такое подозрение, очень важное влияние на мусульманство.
0: Понятно, вопрос понятен. Важно ли влияние на тебя оказал мусульманский мир? Я перевел просто.
1: А меня не с многоженством там что-то было связано?
0: Ну, и многоженство тоже.
1: Что-то так плохо было слышно?
0: Вообще ничего не было слышно.
1: Мне показалось, что с многоженством что-то там на Востоке было связано. Нет, это оказало. А если к многоженству, или я уже у меня слышится, галлюцинации какие-то слуховые, то к нему я позитивно отношусь. У меня у родственников моих дядь много, по несколько жен, по три там в основном. Вот. Ну и что, если уживаются все, я считаю, что лучше открыто, если, как принято в Москве, одна жена... Одна любовница, которая снимает там коммуналку или комнату, одна комната где-то разрывается, врет жене, врет любовнице, и везде, значит, по крайней мере, это открыто. Все знают друг друга, никто никому не врет, все понимают, что вот один муж, три жены там. И все это старшая, есть жена там, младшая, любимица, старшая, хозяйничает вообще, и все. Даже вот у артистов Средней Азии, вот в Ашхабаде, с кем я работал, с Атабаем, вот туркменским солистом группы Ашхабад, у него тоже была вот одна сона, жила вот в Гэми поселке, 15 километрах от Ашхабада, а другая была Зибара, или как-то ее звали, рядом с цирком, жила в городе. И все знали, то есть они отдельно жили, и официально, естественно, нас не разрешалось, это в советское время, там 90 какой-то год. Но все знали, вот у него жена и там дети, сколько-то было. Но есть с другой стороны еще вторая жена, и туда же гости приходили тоже к второй жене. Это все официально, все об этом знали, это не скрывалось тоже. Так что нормально отношусь. Я считаю, что это... вообще, по-моему, любовь не может быть на всю жизнь. Это глупо. Вот единственное, Шекспир пытался там изобразить любовь, но убил тут же героя, потому что он, видимо, не знал, какое развитие может получить любовь. Мне неизвестны случаи, по крайней мере, чтобы там всепоглощающей любви, и даже вот на протяжении многих десятилетий. Например, Лали Маджнун, который считается символом вот на Востоке, такой всеобъемлющей любви. Но вот он не узнал же свою Лайли. Кстати, Маджнун, если многие знают, кто-то, это же реальное лицо, естественно, поэт, который же умер в 700 году где-то от Рождества Христова. Здесь он любил Лайли, воспевал всю жизнь, слагал гимны и вообще всякие стихотворения. Вот, но на склоне лет он встретил Лайли в пустыне, и он не узнал ее, потому что вот поэт увлекается, так сказать, своим фантазиям, он любит свои фантазии, он любил себя любящего Лайли, а реальную Лайли, старушку, он не узнал. Так и это, поэтому что значит любовь? Видимо, старшая жена – это вот подруга жизни, которая воспитывает детей, а младшая жена – это вот дает дань, вот, так сказать, то есть человек женится, который очередной раз дает дань своей страсти, видимо. Бывают страсти, я считаю, но любовь бывает очень редко.
0: Вот Олег тут интересуется посредством пейджера нашего. насчет творчества Карлоса Кастанеды. И, в общем, он называет Кастанеду философом. Ну, с этим сложно не согласиться. И как, спрашивать, ты относишься к тому, что в последних своих книгах Дона Хуана, своего учителя, он называет шаманом? Имеет ли это отношение к шаманизму Дальнего Востока?
1: Ну, наверное, имеет, если учесть, что шаманизм Дальнего Востока имеет отношение, вот, по крайней мере, про этельменов, которые мы говорили, что они выходцы из Аляски. Наверное, раньше не было этого Берингова или еще какого-то там пролива, который разделял что-то с чем-то. Наверное, если это была эта единая территория, то это было единое, видимо, какое-то пространство, вот суши, на которых распростиралась вот эта культура шаманов и у индейцев, и вот у наших там этельменов и прочих там народов. Вот, то в этом смысле, наверное, какой-нибудь, что если учитывать все мы когда-то вышли из чего-то одного, видимо, в том смысле, наверное, имеет. А на самом деле, что к чему вообще имеет отношение у Кастанеды, я думаю, это спросить у него, наверное, надо.
0: Да, он же билетрист.
1: Да, он вам еще не то расскажет.
0: А как вы заметили сегодня в нашей программе, как я и говорил, не только музыка с восточными интонациями, но и самая разнообразная музыка. Но вот такое сообщение на пейджер пришло от Светланы. Она спрашивает, почему, дескать, нас так мало знакомят с вашей культурой. Возможно, нашу страну пора спасать. Волнуется она. Только что, говорит, была передача про садомазохизм. Допускает ли вы мысль, что на Востоке когда-нибудь будут показывать подобные вещи? Как нам спасаться от подобных зрелищ?
1: Чтобы знать, от каких подобных...
0: Нам надо было включить, телевизор.
1: Света, что же вы раньше не сказали? Мы же бы включили и все это бы посмотрели.
0: И, глядишь, опробовали бы на наших сегодняшних собеседницах.
1: Может, количество их поубавилось бы тогда.
0: Резко.
1: Резко. Вот. Вот мы теперь знаем хотя бы, если у вас есть видеозапись, вы нам... То есть Саше пришлите, а Саша уже мне даст посмотреть такое, да. Как вот его видеокассеты лежат. Я уже вот 2 часа сижу одной ногой в машине, говорю, Саш, я еду, потому что мне нужно видеокассеты твои посмотреть, эти порнушки, а он мне не пускает, говорит, вот сейчас еще Света пришлет видеозапись этого фильма.
0: Да, это тогда лучше будет полный у тебя набор.
1: Да, я не знаю, о чем идет речь, я думаю об этом следующее. Я не воспринимаю это. Я считаю, что в моральном плане уже мы все садомазохисты, потому что у нас в школе у нас обязательно стоял Достоевский FM, который... Вот, и уже все мы были воспитаны садомазохистами, потому что это страдать, это совершенно, я считаю, ерунда. Человек не должен... То есть человек может страдать, но я вообще от некоторых пор не понимаю слова. У меня было тяжелое... Даже я про свое, то, что я в прошлом году много мне пришлось пережить, я не могу, у меня язык не поворачивает сказать, что у меня там было горе, или мне пришлось много... тяжелый этап. Это был этап моей жизни. Был ли он тяжелым или легким, понимаешь? Это жизнь, то, что приходится пережить, Но культивирование страдания, как это в русской литературе, по крайней мере, у Достоевского, я считаю, это неправильно. По крайней мере, его нельзя включать в обязательную программу. Или не должно включать, или так насаждать детям несчастным, которые вообще на примере. Поэтому, наверное, так много у нас вот от этих коллег, то, что вот в окна к нам бьются и работают на Тверской. Сонечек вообще, начитаются книжики вообще, что страдать, они, наверное, все, они же себя же представляют еще страдалицами, понимаете, что они страдающие, они страдают ради там детей, как всегда, там, ради детей, там,
0: чтобы
1: можно.
0: Дети в институт поступили.
1: Дети, да, дети в Харькове, чтобы поступили в детский сад, там, или здесь нужно стоять и работать вообще. Это садомазохистская литература. А что в прямом уж физиологическом плане, это уж тем более нет. Вот ночные партии там всякие, там как-то мне заманивали вообще годами в кинотеатры, пытаясь вообще на каких-то ночных... Я не воспринимаю. Как бы талантливо. Или вот Гринуэй есть такой вот режиссер, там какие-то... Как бы это талантливо не облекалось в какую-то форму режиссерскую, чтобы не весь мир пусть будет толдычить и орать вообще, я один останусь белой вороной, я этого не понимаю. И никакой мне Гринуэй не нужен. Понимаете, он просто зарыл свой талант. У него есть какой-то, видимо, такой талант к сочетанию красок или операторской работе, видимо, не...
0: Но я считаю, что это... другой, там, да, Саша другой, да. Верни, вот он в основном...
1: Ну, он, видимо, у него хватило таланта найти этого оператора, наверное, или тот нашел другого, я уже не знаю кто. Но я считаю, что это чушь, короче, ерунда, и никому не нужно это все.
0: Ты посмотри, как девки-то тебя вылупились наши. Девки,
1: говорят,
0: нашим. Ты, какие-то девки, надо их выгнать.
1: Я пытаюсь этот скромно по-восточному отвернуться, а ты мне все направляешь.
0: Ну, давай еще пьеску послушаем, да?
1: Давай, это узбекскую.
0: Да.
1: Хатико Таджанов из Ташкента, да?

0: Иван интересуется, что известно тебе о творчестве итальянского певца Франко Баттиато.
1: Иван, я бы вот у вас с удовольствием спросил. Я слушаю, наверное, Баттиато все-таки с тех времен, раньше, чем среднестатистический, наверное, россиянин. Потому что он мне, по крайней мере, лет 15 точно уже есть. А его пластинка, она мне очень нравилась. И даже по тем фразам, которые я поднимал из итальянского, они такие международные были, такие он слова вставлял, которые любому даже понятно, человеку, не знающему иностранные языки. И мне он нравился, но не только по этим фразам. И я был приятно удивлен, что недавно где-то в отеле в Европе был, показывали какой-то фестиваль мировой, и там он был гостем. И вот его выступление тоже очень понравилось. К сожалению, я больше ничего особенно не могу рассказать. Вот, но хорошо, что вы напомнили. Я попрошу свою итальянскую подругу, она на днях улетает в Милан, чтобы она, может быть, что-нибудь привезла нам нового и о нем, и его. И мы послушаем как-нибудь из моих походов к Саше во время этих визитов. Может быть, послушаем его. А я, единственное, что мне очень нравится. Мне часто спрашивают, что вам нравится, не нравится. И глупые вопросы всякие. Вот. Что касается же Баттиато, мне он...
0: Нет, не так, извини, не так не сформулировано. Как вы относитесь к...
1: Как вы относитесь?
0: И дальше следуешь. Дебилизм такой полный.
1: Вот. К Баттиато я отношусь очень позитивно. И считаю, что да. Это класс. Баттиато — это класс.
0: Ну, попробуем еще телефонный звоночек принять. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени.
1: Да, мне к шаманам пора.
0: Да, проведать как что, потому что все-таки концерт в три дня начинается. Большой разрыв со временем. Их нужно разбудить, сподрить как-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Понимаете, у меня тут такая проблема. Вы вообще хотите лишние деньги заработать?
0: Нет, спасибо. Извините. Это я сразу пресек. Дело в том, что вполне возможно, это налоговая полиция, и я не хочу афишировать.
1: Лишние — это чем? Лишние. Не лишние не помешают,
0: я сразу прервал разговор.
1: Да. Лишнее — это слово само уже лишнее, значит, не нужно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Саша.
0: Да.
3: Такой вопрос.
0: А можно погромче вас попросить?
3: Саша, такой вопрос.
0: Да.
3: Будет ли повтор вот с Юрием Наумовым что-то? Я, конечно, извиняюсь, что не по теме.
0: Понятно. Вполне возможно будет. Вполне возможно будет. Просто поскольку этот эфир был совсем недавно, то раньше, чем через полгода, вряд ли это будет ожидаться. По вполне понятным причинам. Программа выходит всего раз в неделю, и мы не можем, например, одну и ту же песню крутить. Это будет уже называться ротацией. И слова-то я знаю, попсовые. ФМовские словечки.
1: Респирант.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Как мне сделать так, чтобы вот исчезли вот такие всяческие передачи с телевидения, как «Лейбей»? Вот она только раздражает людей. Люди готовы убить этих придурков, которые запускают такое дерьмо. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это был наезд на телевизионную программу, я так понял, «Плейбой». Ну, тут ничего не нужно делать, просто не нужно, видимо, смотреть, если не нравится. Ответ тупой достаточно. С другой стороны, ну, это не самое похабное, что есть, в общем-то, в телевидении. Сиськи, гораздо более похабное. Это всякие «Я сама», где, в общем-то, выступают не совсем полноценные феминистки и антифеминистки и так далее. Вот это действительно программы, которые несут серьезно разлагающее воздействие и приведут в конечном итоге нашу страну к фашистскому режиму. Это говорю совершенно не шутя, искренне. Также программы «Рулетка чудес», вот это, где усатый парень ведет, и все и же с ними подобные развлекательные шоу. Вот где главная злость. «Плейбой» — это, в общем-то, попросту говоря, такая американская тупая конфета, которая кому-то нравится, кому-то нет.
1: Там нет идеологии, по крайней мере, никакой.
0: Совершенно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Александр, это опять Ёж из Марьино. Я тут вспомнил вопрос гостю.
1: Ну, наконец-то, Ёж, я все сижу, ерзаю.
5: Просто я тут сдал машину гостя в металлолом. Как он к этому относится? И еще, как он относится к тяжелому року, к тяжелому металлу?
0: Ёж, а ты слушаешь нашу программу или ты так вот как-то в ванной сидишь?
5: Не, я просто... просто пиво пью.
0: Пиво пью.
5: Вот, ну вот послушай. Зайти, поделиться.
0: Нет, спасибо, спасибо. А мы послушай, мы вот только что вот обсуждали вот этот вопрос, твой, как ты относишься. Вот
1: а что это изменит, Ёж? Да, вот
0: что это изменит? И вообще, почему ты его задаешь?
1: Что ты хочешь понять тем, что я тебе отвечу? Да. Позитивно отношусь, негативно. Что изменится в твоей жизни? Ты меньше станешь пиво пить или больше?
5: Не, ну пиво я, конечно, не
0: или просто, или просто, или это просто желание общаться у тебя?
5: Ну я просто люблю сдавать машины в металлолом. Дозвониться в вашу программу, это стимулирует.
0: Понятно. Ну ты хотя бы формулируй вопросы по-взрослому в следующий раз. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это Вася Солнцевский.
0: Привет. Ух ты.
6: Вот как вот ваш гость, как забыл название?
1: Название Заморский. А, Заморского гостя.
0: Да, Назимова зовут.
6: А, Назимова.
0: Нашего гостя, да.
6: Хорошее имя.
1: Ну, а то подбирали ведь. Не так просто с бухты-барахты назвали.
6: Да. Так вот, как он относится к представителям криминальных структур, это один вопрос. А второй к Александру Лоярскому. Вот, как поживает ваш флейтист Антон Королев?
0: Спасибо.
1: Это три вопроса, получается.
0: Целых три. Значит, насчет третьего вопроса, ну, судя по всему, тушка ворсеет. Я, по крайней мере, о его смерти ничего не слышал, значит, поживает. Потому что если бы погиб, то мне бы
1: как
0: сообщили.
1: Так, нежно ты так обозвал это самое.
0: Да.
1: О своем флейтисте. Флейтист же он тебе?
0: Да, дует.
1: Дует.
0: А что касается вот...
1: Сам не отношусь.
0: К преступным элементам как-то относишься?
1: Какого, ну, какого характера из них? Они бывают разного характера. То, что
0: ну, я как-то вот...
1: власти или то, что в теневой экономике.
0: Нет, я могу сказать одно. Вот какой... Однажды мне такой вопрос тоже задавали. Я ответил так, что если, в общем-то, преступный элемент – это девка с большими батонами, которой 20 лет не больше, и, в общем-то, подходит мне по всем параметрам, то положительно.
1: Нет, отношусь.
0: А общаюсь, второй какой был вопрос?
1: Общаюсь. Они, я знаю, что они позитивно относятся к моему творчеству. И очень любят мою музыку. И вообще нет одной ни машины, где бы не слышна была музыка.
0: И твой голос.
1: Да, им, мне очень приятно бываю поражен, когда слышу, что вот такая сцена поклоняется.
0: А, и как ты ко мне относишься, вопрос? Ну, учитывая, что мы, в общем-то, вместе делим женщин,
1: да,
0: и
1: когда
0: еду,
1: выключаем прямой микрофон,
0: эфиры, то есть
1: сколько мы уже с тобой вместе съели вообще и всего, только что такое не было у нас.
0: Да. И даже побои получали и давали вместе случайным гостям, которые заходят сюда с улицы.
1: Да, много мы пережили с Сашей, так что боевой товарищ уже просто.
0: Ну и уже подошло практически к концу наше время общения с Назимом Надировым. А сегодня у нас, как я уже говорил, такой музыкальный эфир. Но, тем не менее, вот приходит и вопрос такого политического плана. Скажите, есть ли на Востоке организация, борющаяся за чистоту нации?
1: Ну, мне неизвестно, по крайней мере, может быть, и есть где-то, но мне известна организация, которая борется за чистоту вероисповедания, за чистоту ислама, и там какие-то там патриотические цели преследуют. Ну, я вообще с политикой, сами понимаете, как соприкасаюсь, и мне такие неизвестны.
0: Ну, и, в принципе, в заключение, я думаю, что есть смысл еще раз определиться.
1: Место встречи.
0: Да, место встречи завтрашней.
1: Да, поскольку я уже собрался отъезжать на учебные занятия, шаманские практики и все прочее, то я напоминаю, что сегодня в 15 часов дня, в 3 часа дня на Покровке, дом 4, улица Покровка, дом 4, там центр «Белые облака», там будет вход свободный, напоминаю. Вы можете встретиться с тельменским шаманом, Леонид Цесоев будет из Камчатки, он улетает сегодня вечером, поэтому сегодня последний день, его не будет больше в Москве пока. Можете встретиться, задать им вопросы, посмотреть какие-то ритуалы или фрагменты ритуалов, связанных с